0: Двоим участникам стало плохо на высоте 5100 метров. Соцфонд с 1 августа проведет перерасчет страховой пенсии части пенсии работающих пенсионеров в беззаявительном порядке. Максимальная надбавка составит 3 пенсионных коэффициента. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Она напомнила, что работающим пенсионером считается человек, который получает пенсию и работает по трудовому или гражданско-правовому договору. По ее словам, для самозанятых граждан стаж учитывается только в том случае, если самозанятый добровольно платит страховые взносы в социальный фонд. Британское правительство в рамках поиска средств на увеличение оборонного бюджета страны рассматривает возможность присоединения к Банку обороны, безопасности и устойчивости. Об этом сообщает газета Sun. Идея создания банка была озвучена на саммите стран НАТО в прошлом году. Целью проекта стало привлечение 100 миллиардов фунтов стерлингов для кредитования правительств и оборонных предприятий стран-членов Альянса. Как уточняет газета, новый премьер-министр страны Энди Бёрнам намерен увеличивать расходы на оборону страны до 3,5% ВВП к 2035 году. Более 20 пассажирских поездов задерживаются в Ростовской области из-за непогоды. Об этом сообщает Северокавказская железная дорога. В субботу в регионе прошел сильный ливень, вызвавший отключение света и воды в ряде муниципалитетов. Только в Ростове, по данным властей, были повалены более 170 деревьев. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что аварийные службы устраняют последствия непогоды. КНДР может стать привлекательным туристическим направлением для россиян, так как располагает экологически чистыми курортными зонами, горными районами и минеральными источниками. Об этом рассказали в Центре корейских исследований РАН. Эксперты отмечают, что в последнее время активизировались взаимные визиты делегаций, молодежные обмены и первые туристические поездки россиян в КНДР. По их словам, российская культура пользуется большой популярностью в государстве. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следующий выпуск уже менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Африканское турне.
2: Друзья, приветствую. В эфире радио «Спутник. Африканское турне». В студии для вас работает Урал Керимов, российский востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия сегодня». В гостях в студии у нас сегодня Всеволод Свиридов, заместитель директора Центра изучения Африки Высшей школы экономики. Всеволод, приветствую. Спасибо, что пришел. Всегда тебя рады видеть. Ну и я уже в предвкушении интересного разговора об Африке. У нас, как всегда, традиционно час для того, чтобы обсудить важнейшие события, интересные новости, происшествия, наши отношения со странами Африки, происходящее в Африке и вокруг Африки в целом. Два блока по полчаса. На самом деле я указал две темы, но говорить мы будем о многих темах. Две темы — это такие магистральные, остальные достаточно важные и для Африки, и не только для Африки. Ну и первая из них была связана, собственно, с нашим экспортом стран Африки. Экспортом, в частности, аграрно-промышленным, сельскохозяйственным. И в этом смысле мы, конечно, показываем очень хорошие цифры. На 40% в этом году по сравнению с прошлым вырос экспорт из России продуктов питания, продуктов сельского хозяйства. В первую очередь это, конечно, пшеница. Около 11 миллионов тонн, да, было поставок в Африку. Это на 40%, как я сказал, в количественном, по количественным показателям рост, и на 35% по стоимости и цене, там на 2 миллиарда 900 миллионов долларов наторговали. Мы со странами Африки, 10 миллионов тонн из них ушли в Египет. Египет остается нашим главным партнером. Кстати, поздравляем наших египетских коллег, друзей, товарищей с национальным праздником, Днем революции. А остальные были еще в 40 государств африканских. Я вот всегда все вот говорю о том, что для нас сотрудничество с Африкой открывает огромные перспективы и для наших внутренних, значит, задач. Да? Почему? Потому что, ну, опять же, мы страна, имеющая самую большую территорию в мире, в том числе и посевные площади. Мы, кстати, один из крупнейших, если не крупнейший, там очень часто и крупнейший экспортеров на мировом уровне продуктов питания, сельскохозяйственной продукции, агропромышленный комплекс у нас один из крупнейших в мире. Ну и очень часто мы производим больше, чем потребляем сами, и даже больше, чем мы поставляем на наши традиционные зарубежные рынки. И есть рынки, которые растут ежегодно, та же Африка, там раз в несколько лет по населению демографически прирастает целой Россией, как я говорю, там на 140 и более, да, плюс, 140 плюс миллионов. Ты, я думаю, как никто в этой стране, там, условно говоря, ты и твои товарищи из Центра изучения Африки знаете эту статистику, ну, просто от А до Я досконально. И вот это, в этом контексте мы, конечно, можем поставлять туда просто, ну, безмерно, мне кажется, вот этой продукции, и можем затачивать уже свои какие-то планы развития вот на эти рынки, потому что там этих поставок всегда будет мало, то есть им этого всегда будет мало, им всегда нужно будет больше. Население Африки еще 50 лет ближайших точно будет расти взрывными темпами. Ну, по нисходящей, но все равно там к, значит, середине второй половины 21 века африканцев, я так понимаю, будет половина вообще населения Земли, так или иначе. И в данном контексте почему бы и нет, да? Это касается не только агропромышленного комплекса. Скажи, пожалуйста, на что вообще ориентироваться и как правильно вот это вот среднесрочное, долгосрочное планирование в отношениях с Африкой, с прагматической точки зрения, нам, на твой взгляд, нужно сейчас выстраивать? Потому что, с одной стороны, да, там спрос растет в геометрической прогрессии, но и конкурентов у нас тьма. И активно все туда идут. И рынок, как многие думают, там поделен, хотя не до конца, но действительно эти тенденции существуют, и соперники у нас очень серьезные. У кого-то очень много ресурсов и финансовых средств, у кого-то есть крепкая традиция взаимоотношений с этими странами. Кто-то воспринимается как независимый, удобный партнер. Ну и есть, конечно, наша, да, страна, которая является абсолютно уникальной, мне кажется, в своем опыте отношений с Африкой.
3: Да, раз ты начал со статистики, я тут добавлю несколько акцентов. Во-первых, очень важно, что экспорт растет в натуральном выражении, то есть в тоннах, потому что часто говорим, там, вырос на 20% в стоимости, но это иногда связано не с ростом поставок, а просто с ростом цен на мировых рынках. Здесь 40% — это действительно значительная цифра в тоннаже именно. Ну, конечно, тоннаж дает зерно, в первую очередь, не подсолнечное масло. Но здесь важно учитывать, что в прошлом году был эффект низкой базы. В прошлом году у нас экспорт продукции АПК в целом из России снизился в связи с целым комплексом факторов. Это и довольно сильный рубль, что делает экспортерам не всем выгодным экспорт. А также отдельный там, неурожай в отдельных регионах, что немножко экспорт подсократировал в прошлом году, поэтому здесь и накопленный вот, эффект низкой базы, и в целом прирост торговли. Но опять же, из этих 11 миллионов тонн поставленных, 10 идут в Египет, что, конечно, подчеркивает очень высокую географическую концентрацию российского зернового и в целом экспорта продукции АПК в Африку, потому что это до сих пор в первую очередь Египет, Алжир и уже дальше через запятую с куда меньшими долями в экспорте идут Нигерия, Эфиопия, Южноафриканская республика и ряд других стран. Это что касается статистики. А что касается долгосрочного планирования, то действительно рынки растут. Африка ежегодно покупает продовольствие и сопутствующих товаров на 80 миллиардов долларов. И эта зависимость от продовольственного импорта – это одна из больших проблем для стран Африки, в том плане, что оно вносит один из основных вкладов в отрицательные торговые балансы, соответственно, разгоняет внешний долг, делает эти страны зависимыми от колебаний на мировых рынках, от санкций, от других политических событий, чему мы были свидетелями в 2022-2023 годах в связи там, с событиями вокруг зерновой сделки и не только. И это зерно, в первую очередь, и продукция АПК в целом, и вторая такая же категория – это импорт нефтепродуктов. Это две такие импортные категории, которые в целом во многом дестабилизируют положение африканских стран. Российское зерно в целом в 10-е годы стал одним из таких прорывных явлений на африканских продовольственных рынках, поскольку оно относительно дешевое. Российские сорта пшеницы в целом конкурентоспособны и с американской пшеницей, и с австралийской, и с французской, и на многих рынках российским экспортерам даже удалось этих конкурентов подвинуть в связи с совокупностью факторов, но тем не менее, и важно, что Африка внесла очень важный вклад в развитие отрасли АПК в России в целом, потому что рост производства пшеницы, рост ее экспорта — это одно из важных достижений российской экономической политики последних 25 лет, прорывное, да, если мы вспомним Советский Союз, который зерно импортировал, Россия сейчас один из ведущих экспортеров, и треть этого экспорта идет в Африку, то есть в целом целые холдинги, посевные площади, они отводятся именно под эти экспортные рынки. Это вносит важный вклад в российскую экономику, создает рабочие места, повышает привлекательность инвестиций и так далее. Что касается долгосрочной перспективы сотрудничества, то, опять же, Африка сейчас переходит постепенно от концепции продовольственной безопасности, когда предполагается завозить готовую еду, чтобы накормить голодные рты, к концепции продовольственного суверенитета, то есть формировать на своей стороне компетенции, чтобы еду выращивать. Закупка удобрений, закупка техники, закупка технологий, обучение фермеров. И очень много проблем до сих пор у африканских фермерских хозяйств. Например, они все очень маленькие. Это то, с чем сталкивались советские экономисты в 20-30-е годы, с чем было связано вообще укрупнение хозяйств, все эти МТС, машино-тракторные станции, коллективизация. Поскольку маленькое хозяйство, у него не хватает оборота, чтобы закупать оборудование, чтобы повышать вот, технологическую вооруженность предприятия, и он так и пашет сахой. А если их уже много, то они могут себе позволить или арендовать, или купить трактор, купить большую партию удобрений и повысить в целом эффективность этого сельского хозяйства. Африка пока очень мало своей еды производит, и вот как раз за реформами системными в продовольственном секторе в целом продовольственное будущее Африки и заключается. Поскольку земли плодородные, они требуют определенных инвестиций, да, там, в удобрения, в распашку, в борьбу с местными вредителями специфическими. Но, тем не менее, Африка, да, если мы вспомним Римскую империю и историю там, Средиземноморского бассейна, когда-то Египет, Алжир, в меньшей степени Ливия, были главными житницами Римской империи. И Египет, и для Древней Греции был здесь важен как поставщик зерна. Конечно, объемы сейчас совсем другие, но даже эти полупустынные территории когда-то были очень плодородными. И то же самое можно говорить и о зонах саван на востоке, и даже о Сахеле. В долгосрочной перспективе с инвестициями в ирригацию их можно развивать. И здесь как раз российские технологии, российский опыт и знания могут внести очень важный вклад в обеспечение продовольственного суверенитета. Еще я бы здесь отметил один такой маленький, я часто довольно это рассказываю и студентам, и в книгах мы про это пишем, это так называемая пшеничная ловушка, в которой находится Африка, поскольку пшеница как раз в Африке не растет, за исключением северных районов, и она в силу специфики самого сортов не очень хорошо растет в тропическом климате, подвержена различным заболеваниям, требует довольно много воды и других специфических условий. И пшеница была Африке навязана в 19-20 веке колонизаторами. Да, все вспоминаем французские колонии, саму Францию, культура багетов. В целом европейская культура, которая очень зависит от пшеницы, она проникла в Африку, и пшеница в Африке ассоциируется с таким продуктом для среднего класса. Сейчас не только, поскольку в Африке как с ураганной скоростью распространяется лапша быстрого приготовления, и поскольку пшеницу невозможно выращивать, ее приходится завозить. И от этого уже не уйти, поскольку население привыкло к определенному стандарту потребительскому, но, тем не менее, это, опять же, вносит вот значительный вклад в эти 80 миллиардов долларов. И здесь тоже Африке нужно постепенно добавлять к пшенице свои традиционные культуры. Сорго, проса, ямс, другие культуры, которые довольно хорошо адаптированы к африканскому климату и могут здесь сократить эту импортную зависимость. Это не значит, что Россия потеряет рынок пшеницы. Все равно он будет расти просто в силу демографических факторов. Но содействовать укреплению продовольственного суверенитета здесь важно.
2: Да, это действительно один из таких столпов, на самом деле, и не только нашей внешней торговли, но и защиты наших интересов в Африке в том числе. Чем более независимыми будут африканские страны по самым разным направлениям, сферам и отраслям от традиционных игроков, тем проще им будет защищать и свою геополитическую суверенность. И в этом смысле, естественно, что это как не многополярный мир. Но с другой стороны, конечно, если бы продовольственная безопасность была бы единственной проблемой африканских государств, да, то все было бы намного проще, чем мы наблюдаем в действительности. Есть, конечно, и вопросы, которые касаются непосредственно государственной безопасности, борьбы с терроризмом, борьбы с, значит, международными преступными синдикатами, картелями, да и вообще, в принципе, иностранным вмешательством, которое в том числе дестабилизирует огромные африканские регионы. Мне кажется, на этом фоне заявление, это уже следующая тема, как я и обещал, главы Министерства обороны Буркина-Фасо Селестена Симпоре о том, что наконец-то стране удалось установить или восстановить контроль над 75% над 75% территории Буркина-Фасо. Это показатель, потому что я помню еще в 23-м году в одном из наших эфиров мы обсуждали, что не удается им даже 50% взять под свой контроль. Там контроль был какой-то там 35-40%, условно говоря, при том, что Буркина-Фасо все-таки, в отличие там, от двух других своих соседей по альянсу государств Сахеля, в отличие от Нигера и Мали, это все-таки государство, где Сахара-то, там нет этих пустынных территорий, это как раз-таки Сахель, что ни на есть самый настоящий. И в этом смысле, конечно, я так понимаю, что эта тенденция, она идет только по возрастающей. Вот, кстати, в Мали, да, я о нем тоже сказал, на этой неделе также были как трагичные, кстати, случаи, когда попала в засаду колонна вооруженных сил Мали террористам. И в сети, кстати, есть эти видео в открытом доступе. Несколько десятков, значит, солдат и офицеров армии Мали были убиты зверски, расстреляны. Они были уже сдавшимися, они были обезоружены, их просто убили. Просто была расправа, массовая казнь со стороны террористов. И теперь террористы заявили о том, что брать пленных они не будут. Скажи, пожалуйста, это новый этап эскалации, который сулит большую тотальную войну, хотя, казалось бы, там она и так уже тотальная, да? Или же это все-таки может быть некий элемент торга, знаешь, вот повысить градус противостояния, когда ни те, ни другие не могут одержать окончательную победу, и уже на основе вот этих вот новых условий начать торговаться для того, чтобы, возможно, прийти к некому новому статус-кво.
3: Очень хороший вопрос. Возвращаясь к Буркина-Фасо, про 3/4 территории, которые они контролируют, здесь вопрос, а как считали? Да, потому что 50% — это вот западные, критически настроенные к текущим властям Буркина-Фасо. Аналитические центры пишут, что правительство контролирует только половину своей территории. Правительство Буркина-Фасо хочет, конечно, доказать всем, что оно куда больше территории своей страны контролирует. И здесь, конечно, вопрос, что такое контроль? Потому что сплошной линии фронта нет, линии боевого соприкосновения нет, есть отдельные деревни, районы, которые подконтрольны боевикам, эти границы очень гибкие, постоянно эти районы меняются, но тем не менее мы видим, что при новом президенте Буркина-Фасо Ибраиме Трауре силовой акцент увеличился, куда меньше сейчас власти Буркина-Фасо тратят время на переговоры с боевиками и с различными группами, и больше пытаются повторить опыт Мали, который казался всем успешным до событий апреля 26 года, когда опыт Мали при поддержке России по освобождению северных районов, он показал всему Сахелю, что террористов можно победить силовыми методами, что не нужны переговоры, не нужно выжидать, не нужно готовиться, можно просто грубой силой решить вековые, десятилетние проблемы. Да, опыт Мали апрельско-майский показал, что не всегда это возможно. У любой ситуации может быть обратный эффект. И сейчас в Мали сложная ситуация, но вот Буркина-Фасо пока придерживается такого силового курса. В Мали, к счастью, мы не увидели в апреле и мае обвальной ситуации на фронтах. Да, был ряд чувствительных поражений, но и линию соприкосновения условную, и зона территориального контроля удалось довольно быстро стабилизировать. И в Бамако сейчас все спокойно. Постоянно российские делегации туда приезжают. И в мае очень представительная, в самом начале мая была очень представительная делегация малийской стороны на межправкомиссии Россия-Мали в Казани. Приехал целый ряд министров, около 5, насколько я помню, что показывало уже на тот момент уверенность властей Мали, что ситуация более-менее спокойная. И мы видим сейчас, что в целом боевики снизили активность операционную. Что касается расправы над военнослужащими армии Мали, то, к сожалению, это и не единичные эпизоды, они регулярно повторяются. Здесь, может быть, боевики вымещают свою злость, что их операции ни к чему особо не привело. Они, конечно, рассчитывали на увеличение международной поддержки, какой-то международной легитимности. Точно не произошло обратного, конечно, но и их никто не стал активно поддерживать. Наоборот, все больше и больше свидетельств в прессе о том, что региональные игроки, Алжир тот же, Мали, находятся в неформальных консультациях по урегулированию этого кризиса, потому что как и малийская проблема, так и буркинийская, они не имеют внутренних решений. Там очень важны интересы внешних игроков, и только в разговорах с ними возможен выход из этого кризиса. И будем надеяться, что по мере нормализации отношений между Бамако и Алжиром, если мы говорим про малийский кризис, и по мере роста экономик, как раз вот на пересечении этих двух трендов найдется разрешение этому конфликту. Но это, конечно, вопрос десятилетий, и, наверное, силовым путем его вот так не разрешить, к сожалению. И поэтому будут и потери, будут и чувствительные поражения, но и наверняка будут и победы.
2: Да, действительно, мы выделяем в рамках наших эфиров, ну, насколько это возможно, времени для того, чтобы обсудить эту ситуацию, которая складывается в Сахеле. Я думаю, что еще много-много раз мы будем возвращаться к этой теме. А вообще, если говорить про безопасность, раз мы уже стали говорить, да, в целом про Западную Африку, я знаю, что одна из стран, на которых ты специализируешься прям особо, это Нигерия. И о ней ты можешь говорить часами, если не сутками. Тут вот в связи с этим, в том числе, да, и с трендом на безопасность, хочу поговорить о, значит, том, что президент Нигерии Боло Тинубу одобрил набор 28 тысяч человек в ряды армии в рамках реорганизации вооруженных сил страны. И, в, значит, по плану, да, в этой связи количество дивизий в нигерийской армии увеличится с 8 до 12, ну, 28 тысяч человек, это вообще, это очень серьезно. Это, на самом деле, целая армия, по сути дела, вот если говорить по европейским меркам, то это действительно целая армия. Скажи, пожалуйста, мы знаем, что там на северо-востоке Нигерии проблемы и с борьбой с терроризмом, и с безопасностью в целом. Там за годы борьбы с теми же запрещенными Боко-Харам 40 тысяч человек погибло, до 2 миллионов, если не ошибаюсь, беженцев, переселенцев внутренних в этом регионе. Я почему сейчас особо говорю про Нигерию? Потому что следующая наша тема, вот у нас 3 минуты остается, во втором блоке будет про газопроводы, которые пойдут из Нигерии в Европу. И, естественно, ну, здесь без безопасности никуда. Скажи, вот что сейчас мы можем сказать об этом?
3: Ну, во-первых, решение властей Нигерии расширить армию на 28 тысяч человек говорит о том, что они нашли на это деньги. Потому что для стран Африки 28 тысяч человек, их же нужно одеть, обуть, обучить, выдать каждому стрелковое вооружение, технику, самолеты, вертолеты. Это $1 миллиард, наверное, инвестиций. А Нигерия сейчас не в самом хорошем экономическом положении, чтобы, как Алжир, например, тратить десятки миллиардов долларов ежегодно на закупку передовых вооружений. Но, тем не менее, такие процессы идут. Кстати, довольно сильно контрастирует с очень либеральным подходом в экономике, который был у Тинубу первых лет. То есть вот они снова переходят к реальным инвестициям в армию, вооруженные силы. Раньше они сокращали расходы намного, сейчас они постепенно увеличиваются. Скорее всего, это в русле региональных тенденций. Наверное, будет предпринята очередная попытка решить раз и навсегда вопрос на северо-востоке. Хотя сейчас его острота прошла, да, уже в предыдущих эфирах говорил о том, что пик конфликта в Северной Нигерии был в середине 10-х годов. Сейчас это очень локализованная в районе озера Чад проблемная ситуация. До сих пор сохраняются нападения, террористические акты, множится число акторов, они между собой воюют, с Нигерией, с правительством Нигерии воюют. Но острота момента, будем надеяться, уже пройдена. И сейчас это можно характеризовать с тем, что было у нас на севере Кавказа в нулевые и в десятые годы, когда уже основные военные действия закончились, но, тем не менее, работали с бандподпольем. И, наверное, Нигерия переходит к этому этапу противостояния, и для этого нужно расширение. Ну и плюс нигерийская армия, несмотря на свою численность и несмотря на статус регионального лидера нигерийского, она последние годы начала уступать конкурентам. Армия не особо имеет богатый боевой опыт, поскольку ее противник не так хорошо вооружен, как, например, противники малийские или Нигеры или Буркина-Фасо, погрязла в коррупции, еще в ряде других проблем, и назрели долгосрочные решения. Армия традиционно в Нигерии отдана под контроль северян, то есть хаоса язычного населения, и это тоже вызывало различные вопросы у южан, поскольку конфликт на севере. Армия преимущественно северная, и насколько корректно там расходуются ресурсы, в чьих интересах они действуют. Там иногда были вопросы в лояльности и так далее. И в армии назрели реформы, поэтому нигерийские вот эти решения, они свидетельствуют о том, что в целом государство в Африке в сфере безопасности будет больше, поскольку раньше отдавалось это на откуп иностранцам, сейчас пространство безопасности суверенизирует.
2: Вот, кстати, по вопросам целевого расходования средств и тому, как вообще, в принципе, это происходит на африканских просторах, мы в том числе поговорим во втором блоке. Первый у нас сейчас завершается. Напомню, у нас в студии в гостях сегодня Всеволод Свиридов, заместитель директора Центра изучения Африки Высшей школы экономики, ну и ваш покорный слуга Турал Керимов. Вернемся в студию. Оставайтесь на радио «Спутник». Спасибо.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
5: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
6: Да.
5: А переоценивали?
6: Вряд ли.
5: Сколько друзей вы потеряли?
6: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
5: Часто ли ты ошибаешься?
6: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
5: Чему главному тебя научили твои дети?
7: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
8: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
8: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
8: Тупо не хотят работать. Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
8: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
8: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Африканское турне.
9: Продолжаем. У нас африканское турне «Свой экватор» прошло на сегодня. В студии у нас в гостях, как я уже объявлял, но для тех, кто присоединился к нам только что, Всеволод Юрьевич Свиридов, заместитель директора Центра изучения Африки Высшей школы экономики. Всеволод, еще раз приветствую. Еще раз благодарю за визит. Продолжает работать в студии для вас Турал Керимов. Говорили про Западную Африку, говорили про продовольственную безопасность. В рамках Западной Африки предлагаю остаться. Много всего интересного там происходит. Нигерию тоже упомянули. Ну, естественно, во втором блоке, кстати, вот как магистральную тему я на сегодня заявлял, поговорим про энергетическую безопасность. Энергетическую безопасность, в том числе европейскую. Как бы удивительно это ни звучало, я думаю, наши внимательные слушатели, те, кто не пропускают наши эфиры, как минимум, знают о том, что из Нигерии в Европу строится газопровод. Строится он через Сахару, далее Алжир, ну и там система газопроводов, которая уже соединила давным-давно Алжир с Испанией и с Италией. Поставки должны начаться в ближайшее время. Там небольшой кусок, около 4150 километров, если не ошибаюсь, значит, этот газопровод в протяженности своей. И из них там на стыке между Нигером и Алжиром, да, которые находятся между Нигерией и Алжиром, там не хватает... Я, кстати, вот видел разные цифры. Где-то было написано 850 километров, где-то 1200. Ну, в общем, в июне месяце, месяц назад, алжирцы заявили о том, что вот мы начали активно строить этот участок, собираемся его достроить и как бы вводить в эксплуатацию. Так вот, на этой неделе... ЭКОВАС, это экономическое объединение стран Западной Африки, кто не помнит, поддержало межправительственный меморандум между Нигерией и Марокко о строительстве так называемого атлантического газопровода, который должен проходить через 13 стран, значит, Западной Африки, ну, практически через всю Западную Африку, прибрежную, да, там кто остается, это остается только альянс государств Сахеля, Мали, Буркина-Фасо и Нигер, о которых мы тоже часто говорим, там практически 6 тысяч километров, 5800, если не ошибаюсь, протяженность должна быть, и более 25 тысяч миллиардов долларов они уже насчитали инвестиций, которые должны быть вложены в этот проект. Правда, газ там будет не только нигерийский, но еще и сенегальский и мавританский. По расчетам. Далее это все пойдет, значит, в Испанию, ну и в Европу. Скажи, пожалуйста, как вообще вот эта вот битва за транзит, да, наверное, назовем, в Западной Африке сейчас развивается? Действительно ли в Нигерии столько много газа, что они прям оба газопровода потянут с учетом того, что оба они идут в Европу и через Алжир, и через Марокко? А с учетом того, что и Алжир, и Марокко еще и, ну, как бы в не самых добрых, как бы не парадоксально это звучало, отношениях, десятилетиями находятся друг с другом, тут или очень тонкая игра со стороны Нигерии, или же какая-то жадность на самом деле, в которую Абуджу тоже втянули. И вообще, чем это, что это все сулит и чем это все грозит?
10: Ну, ты хорошо задался вопросом, что это жадность или тонкая игра. Нигерия мне очень чужая страна. С ней связана была большая часть моей исследовательской деятельности. Я очень люблю эту страну, но здесь нигерийские друзья не обидятся. Но это не жадность, не хитрая игра, это глупость попросту. Потому что у Нигерии нет газа даже на внутренний собственный рынок, к сожалению. Да? Там, Москва потребляет газа в 4 или в 5 раз больше, чем вся Нигерия. Да? В Москве тоже много людей живет, но не 200 миллионов. А в Нигерии там... копейки относительно того, сколько Нигерия уже в виде СПГ, сжиженного природного газа, вывозит в Европу. И газа действительно становится все меньше и меньше даже для экспорта, потому что еще перед коронавирусом в конце 2019 года было принято решение построить еще одну очередь завода Нигерии СПГ. Это основной экспортный завод нигерийский. И вот уже 2026 год перевалил за экватор, а завод этот не готов, вот эта очередь не готова даже на 30%. И это говорит о том, что иностранные операторы не очень спешат, зная, что объемы газа, доступные для экспорта, они постепенно заканчиваются. Это в целом такая ситуация в Нигерии. Там действительно остаются большие запасы, и Нигерия входит в десятку стран мира по этому показателю, но они рассредоточены на шельфе. Иногда это довольно трудно с точки зрения геологии залежи. Нужно строить очень сложные, дорогие системы газосбора.

0: 50 лет, как эти проекты обсуждаются, как выходят чиновники, уже несколько поколений чиновников сменилось, которые обещают эти трубы запустить в свою каденцию. И это не происходит. Когда я в 2019 году только начинал свою карьеру африканиста, я помню хорошо, как нигерийский государственный министр нефтегазовых ресурсов обещал, что газ в Марокко по вот этой трубе пойдет к 2020 году. В 2026 году мы до сих пор обсуждаем, будет ли вообще проект или нет.
1: Ну, они же подписали межправосоглашение на этой неделе.
0: Да, межправосоглашение — это не юридически обязывающий документ. Очень много таких межправосоглашений о многом, там, например, о том, что Россия и Бурунди обязуются не размещать ядерное оружие в космосе. Ну, то есть они разные бывают по сути и по содержанию, и, опять же, не несет никаких это межправительственных соглашений обязательств коммерческих, никто не должен потратить деньги. И эта труба, если мы говорим именно про марокканскую, она даже с технологической точки зрения будет одним из чудес света, потому что это весь западноафриканский шельф, он довольно глубоководный, это даже не «Северный поток-2», в плане глубин. Это требует очень дорогого оборудования, преимущественно западного. И пока мы в проекте не видим ни одного западного инвестора, который обычно в такие трубы, тем более если речь идет о поставках газа в Европу, они обычно в такие проекты вкладываются, если там есть хоть какая-то толика здравого смысла, но пока ее они там не нашли. И показательно, что, например, предпроектные работы, разработку вот, технико-экономического обоснования и ряд других документов даже финансировали не европейские или американские фонды, а финансировал фонд ОПЕК, которому, видимо, нужно было помочь там, Марокко или какой-то другой стране, и они на это там 100 миллионов...
1: Британии, может быть.
0: Наверное, на это дали там 30 или 40 миллионов долларов. Но этого проекта будущего, мне кажется, нет. А несмотря на все амбиции, которые заявляются, он будет дорогой, 25 миллиардов долларов лягут бременем на и так перегруженные африканские бюджеты, и даже если, не дай бог, он будет реализован, это будет большая потеря не только для Нигерии, которая ставит крест на своем внутреннем рынке газа, но и для других сопредельных стран Африки тоже. Что касается трубы из Нигерии в Алжир, то этого проекта чуть больше перспектив, и он для Алжира... Именно для Алжира, да. Для Нигерии все те же водные сохраняются. Вредный проект в любом случае. А для Алжира он полезен, потому что у Алжира сокращаются объемы газа, доступного для экспорта. Там даже проблема не Нигерии, то, что сложно добывать, а то, что физические объемы газа заканчиваются. И еще очень динамично растет газовый рынок в Алжире. Мы всегда, когда вот общаемся с алжирскими или нигерийскими коллегами, противопоставляем эти две страны. Нигерия — это страна ошибок по развитию газового рынка, а Алжир, наоборот, это один из успешных в мировом масштабе кейсов. В Алжире, как и в России, почти в каждом доме есть газовая конфорка, беспрецедентный уровень газификации, даже по российским меркам, там он около 90%, больше, чем у нас. Конечно, там и плотность населения другая, но тем не менее. И приоритет, безусловно, внутреннему рынку отводится, но тем не менее есть... Три трубы в Европу, как ты упомянул. Есть очень благоприятная рыночная конъюнктура, потому что основной конкурент Алжира на европейском рынке всегда была Россия. Всегда мы на двустороннем уровне это не обсуждали, но прекрасно это понимали. А сейчас, насколько известно, со следующего года запрещены долгосрочные контракты на поставки российского газа по трубам в Европу. И Алжиру нужно эту нишу осваивать. И как раз нигерийский газ, который пойдет через Нигер, он может... Вот этот зазор между экспортными обязательствами, потребностями внутреннего рынка и собственной добычи закрыть. И есть действительно инфраструктура. На алжирской стороне труба доведена почти до границы с Нигером. Это тоже была программа газификации южных районов. Алжир на нее потратил очень много денег, но там решались вопросы безопасности. Потому что берберы, как раз расселенные на границе, с Мали, с Нигером, это риски безопасности. И их очень активно вкладывались в эти регионы, и газификация была одним из таких символов этого процесса. На территории Нигерии достраивается газопровод до Кадуны, это северный город, почти на границе с Нигером, и как раз остается пустым Нигер. И вот через его территорию, как мы неоднократно упоминали, это не самая спокойная зона, нужно построить магистральный газопровод. Мы знаем, история последних лет показывает нам, что трубы отлично работают даже в зоне интенсивных боевых действий, то есть риски безопасности есть, но их не стоит преувеличивать. Однако это тоже очень емкий проект. Наверное, его будет финансировать во многом Алжир. И в последние несколько месяцев наметилось сближение между Нигером и Алжиром. И в целом в Алжире за экономическое сотрудничество со странами Сахеля, с которыми сложные были отношения последние пару лет из-за конфликта Алжира и Мали, отвечает министр энергетики, очень влиятельный

0: влиятельный и ресурсный в алжирской политике Мухаммед Аркап, и он как раз и тянет энергетические проекты за собой. И вот частью вот этого политического сближения между Алжиром и Нигером, возможно, будет строительство этой трубы. У Алжира, наверное, найдутся деньги ее профинансировать, свои технологии и компетенции. В целом, не исключено, что и российские компании могут, например, туда трубы большого диаметра поставлять, потому что есть такой опыт сотрудничества с Sinotruk, с алжирской госкомпанией. Но и у этого проекта есть очень много рисков. Ну и поскольку газ нигерийский, мы здесь в первую очередь оцениваем интересы Нигерии. Интересам Нигерии эти проекты не соответствуют. Единственное, что соответствует интересам Нигерии, это развитие внутреннего рынка, поскольку, я уже, кажется, об этом говорил, в Нигерии там половина электростанций, которые есть, они стоят без газа. На них просто не хватает его, и в Нигерии электричества почти нет. По меркам этой страны энергодефицит катастрофический, это очень сдерживает развитие страны с колоссальным потенциалом, 200 миллионов человек. Если хотя бы им дать всем электричество и хотя бы на малые и средние предприятия, чтобы они эти дизельные генераторы китайские не закупали и дизель на них, то это уже, наверное, ВВП за лет 5 увеличит там, на 20-30%.
1: Но это значит, что те показатели статистические, которые на этой неделе европейцы опубликовали о том, что в Германии в 6 раз выросла цена, значит, на энергию за последние 4 года, а в Европе на 20% только за прошедший год, ну, эти цифры, эта статистика будет, да и далее идти вверх, они будут и далее обновляться. Ну, а африканцы, я думаю, в любом случае придут к тому, что будут развивать все-таки свою базовую инфраструктуру, иначе это все закончится, ну, скажем так, теми процессами, которые будет сложно контролировать и которые являются крайне нежелательными и непредсказуемыми. Мы много раз наблюдали в странах Африки нечто подобное. Вот, кстати, в Западной Африке есть разные государства, как мы знаем, и есть страны, которые достаточно развиты, и не только по африканским меркам. Одно из них, как мне всегда представлялось, как я думаю, это Сенегал. Вот в Сенегале в последнее время происходят тоже интересные события политического характера. Да, там лидеры страны, два человека, которые в какой-то момент поделили между собой власть пару лет назад. Значит, экс-премьер-министр Усман Сонко, который не мог избираться в президенты, и в президенты избрался его протеже, как многие называли, его политический союзник, значит, Басиру Диомае Фай. Пару месяцев назад поссорились, как мне кажется, в политическом смысле, опять же. И Сонко был вынужден уйти с поста премьер-министра, но стал председателем парламента. И вот теперь у них начинаются снова какие-то трения уже и в этой конфигурации. Опять же скажу, что Усман Сонко в Сенегале считается, ну, самым крупнокалиберным политиком, человеком, от которого многое в стране зависело, и который, несмотря даже на тюремный срок, который он получил, опять же, по политическим мотивам, сейчас, ну, до сих пор претендует на звание такого теневого или серого кардинала Сенегала, который на самом деле-то и решает все важные вопросы, а вот молодой, опять же, по меркам сенегальской политики Диомае Фай, ну, пока еще не может полностью контролировать страну, в том числе и из-за Сонко. Скажи, пожалуйста, вот что в Сенегале происходит? Сенегал для нас, кстати, важный партнер, страна, с которой мы активно развиваем отношения, интересный партнер, и перспектив у нас много. Вообще у Сенегала перспектив, я так понимаю, много. Они интересную же позицию занимают и по международным всяким разным вопросам, и по, значит, происходящему в Европе, и по балансу между США и Россией, и по отношениям с Китаем, и по своему позиционированию по отношению к Франции. Последний раз, я помню, очень интересно, из Дакара отреагировали на кризис на Ближнем Востоке, связанный с Ираном. Они, кстати, очень жестко высказались и прошлись по американцам, что на Ближнем Востоке это мимо, да, или там незамеченным не осталось, мимо там не прошли. Что сейчас в Дакаре?
0: Чтобы характеризовать Сенегал, просто два маленьких факта. Во-первых, это одна из немногих стран, где ни разу не было военных переворотов. Власть всегда там передается в рамках конституционных процедур.
1: Ну, для Африки это, конечно, фантастика.
0: Да, есть Танзания, такой восточноафриканский Сенегал, и вот, собственно, еще пара, наверное, стран, но типа Ботсваны и то. А второе — это один из ведущих российских торговых партнеров Африки Южнее Сахары. Мы ежегодно торгуем больше, чем на миллиард долларов. Во многом это за счет реэкспорта в Мали, Но, тем не менее, для России Сенегал сейчас очень важный партнер, потому что порт Дакара — это основной транзитный хаб точно для Мали.
1: Ворота чуть... в Западную Африку, получается.
0: И в Сахель в том числе, да. И отношения развивались. Они развиваются не так интенсивно, не так публично, как это с другими странами происходит. Во-первых, в советские времена с Сенегалом у Москвы были такие противоречивые отношения. И в целом Сенегал раньше, да и до сих пор в Вашингтоне рассматривается как один из опорных партнеров в Атлантическом бассейне. Это в первую очередь в силу географического положения Сенегала. И всегда здесь США и Франция делили влияние в этом регионе. Санко и Фай пришли к власти в 24-м году под лозунгами «Фай — это Санко, Санко — это Фай». Это два друга, они вместе начинали в каком-то из регионов Сенегала, они работали налоговыми инспекторами, были коллегами, то есть довольно давно шли вместе, и долгое время казалось, что их правящий тандем ждет долгое будущее, но конфликты между ними начались почти сразу после прихода к власти, поскольку Санко в своей риторике придерживался довольно таких панафриканских, антизападных, левых взглядов, которые очень хорошо мобилизуют сторонников на выборы, и очень хорошо, когда ты блогер, с такими заявлениями выступать. Но когда ты у власти, когда ты президент, и когда у Сенегала очень большой долг перед внешними кредиторами, западными преимущественно, очень сложно им такое же рассказывать, чтобы решить проблему с задолженностью. В Сенегале была комичная история, мы до сих пор ее на экспертном уровне сами не разобрали. Якобы они нашли 10 миллиардов долларов внешнего долга, который нигде не был записан. Какого-то спрятанного долга. И вот вступили в переговоры с международными кредиторами, что с этим делать. Тоже, может быть, это часть какой-то политической борьбы в Сенегале, потому что ситуация выглядит абсурдно, Сенегал все-таки довольно образцовая здесь страна, странно, что у них так все плохо с бухгалтерией, но тем не менее. И как раз конфликт между, последняя вот фаза конфликта между Санко и Фаем, она была вызвана разногласиями из-за отношений со странами Запада. Фай сторонник более умеренного курса, Санко более антизападен. Но, конечно, в умеренных смыслах, от Санко до Трауре очень большая дистанция с точки зрения риторики. Трауре как глава Буркина-Фасо. Поэтому сейчас довольно частая история вообще в политической истории, в политических культурах, когда два союзника, чаще это, конечно, переворот преемника, когда преемник своего наставника отстраивает от власти. Здесь два друга, которые попытались власть поделить, тоже не договорились. Но, тем не менее, Санко отправили в почетную ссылку. Он возглавил Сенат. Причем этот Сенат сразу пригрозил сделать антипрезидентским, поскольку и партия, на фундаменте которой они приходили к власти, ПАСТЭФ, она осталась за Санко. И Фаю сейчас придется уже скоро новые выборы. Ему сейчас придется пересобирать свою структуру поддержки, искать где-то новых. Он уже создал коалицию, которая, наверное, будет пытаться наполнить какой-то легитимностью. Еще что интересно к Сенегалу, возвращаясь, что 24-й год — это случай, когда власть мирно перешла от правящей партии к оппозиции, причем от партии, которая Санко, в принципе, от тех политических сил, которые Санко в тюрьму посадили, власть перешла самому Санко, но не было никаких люстраций. И более того, видимо, у нас нет этого подтверждений, но между теми, кто уходил от власти, и оппозиционерами, которые пришли к власти, были определенные договоренности о сохранении статуса кво там, во внешней политике, в экономике, в отдельных аспектах внутренней политики. Очень много функционеров старых властей остались в новой архитектуре здесь. И Санко это тоже не нравилось, он это тоже критиковал. И это все вот привело к таким накопленным противоречиям, которые сложно понять, как будут разрешаться. Но обычно, опять же, и африканский опыт, и мировой показывает, что человек, которого убирают с должности премьер-министра, даже на должность председателя Сената, ему уже очень сложно будет оттуда подняться на новых выборах, собрать вокруг себя сторонников. Все-таки должность президента часто дает значительную поддержку электората по определению.
1: Но и мы не рассматриваем, да, вероятность того, что вот этот эксклюзивный статус Сенегала, где никогда не было переворотов, он как бы может пошатнуться. У нас остается полтора минуты.
0: Сенегал очень интересная страна с точки зрения политической культуры. Там военные всегда на вторых ролях. Таких стран в Африке не так много, но военные там всегда были очень аполитичны. Во-первых, а во-вторых, в этой стране очень важную роль играют исламские братства. Тиджания, Кадирия. И общество там поделено по этим братствам, орденам, а не по культурно-языковым группам. И как раз отношения с лидерами этих братств, орденов, они во многом определяют политическую динамику. И как раз вот здесь один из секретов устойчивости политической системы Сенегала, на это еще сделал ставку Сидар Сенгур, который у них считается основателем нации, который правил страной большую часть 20 века. И в этом плане даже вот события 24 года показывают, что политсистема Сенегала крайне устойчива.
1: На самом деле Сенегал, да и как и многие другие африканские страны, является прекрасным примером доказательства того, что Африка намного сложнее и намного интереснее, чем кажется на первый взгляд. Все, вот спасибо тебе за беседу. Как всегда, очень интересно. Надеюсь, что еще не раз ты к нам придешь. Всеволод Юрьевич Свиридов, заместитель директора Центра изучения Африки Высшей школы экономики, был сегодня с нами на африканском турне. Работал для вас в студии Турал Керимов, российский востоковед, африканец, советник медиагруппы «Россия сегодня». Ну, а наш сегодняшний эфир подходит к концу. Спасибо за внимание. Всеволод, еще раз спасибо.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Узнать за 90 секунд. С завершением эры Цеппелинов интерес к дирижаблям резко упал. Катастрофа Гинденбурга в 1937 году и гибель пассажиров потрясли человечество. Однако такой тип аппаратов использовался в американской армии вплоть до 1960-х годов. С их помощью вели разведку в системе раннего предупреждения в разгар противостояния с СССР. В Великую Отечественную войну дирижабли служили эффективными помехами при нападениях с воздуха, и военные грузы перевозили. Казалось бы, этот вид летательных объектов ушел в далекое прошлое. На самом деле все ровно наоборот. Интерес к дирижаблям вновь растет, причем в технологически передовых странах – Великобритании, Израиле, Китае, России и Германии. И не только для использования в рекламных целях и обзорных экскурсиях. Они нужны для научных исследований, доставки грузов в труднодоступные районы, проведения спасательных операций. Современные дирижабли строят из инновационных материалов, оснащают мощными двигателями и продвинутыми навигационными системами. Ну и экологическая чистота играет не последнюю роль. Но главное, стоимость эксплуатации по сравнению с самолетами и вертолетами на порядок ниже. Говорят, лет через 10 дирижабли станут новым видом пассажирского транспорта. Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
2: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
1: Бескомпромиссная авторская программа.
3: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
1: Главного русского философа современности.
4: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
1: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
5: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
1: Прагматично.
5: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
1: Без сантиментов.
5: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
1: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Риски развития онкологических заболеваний. Контекст. Главный онколог Минздрава, академик Андрей Каприн, назвал факторы, провоцирующие тяжкий недуг. В их числе курение, сахарный диабет, ожирение и вирус папилломы. К злокачественным новообразованиям кожи, включая меланому, может привести неумеренное пребывание на открытом солнце. Наибольшую опасность это представляет в детском возрасте. Врачи советуют избегать нахождения на солнце в дневные часы, пользоваться солнцезащитными средствами и прикрывать кожу. Также рекомендуется отказаться от вредных привычек, внимательно следить за рационом питания, вести активный образ жизни и ежегодно проходить диспансеризацию, во время которой россияне получили возможность пройти обследование для выявления самых распространенных видов онкологии, в частности, рака молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» повышено финансирование лечения онкопациентов. К 2030 году доля больных, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза, должна достигнуть 67%. В России появляются препараты для лечения рака. Однако рост болезней сердца, онкологических диагнозов и диабета пока вызывает опасения у медиков.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Новосибирске 8:00, в Магадане полдень. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. Политика Европы грозит лобовым столкновением ядерных держав. Соединенные Штаты отложили усиление ударов по Ирану из-за риска истощить запасы ракет ПВО. Мошенники пугают россиян списаниями средств за хранение несуществующих заказов. Теперь подробнее. Политика стран Европы в сфере ядерного оружия не способствует их безопасности, а несет опасность лобового столкновения ядерных держав. Об этом заявил постоянный представитель при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Он подчеркнул, что в условиях высочайшей стратегической напряженности профильные российские ведомства принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности Российской Федерации. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отложил планы резко усилить военную кампанию против Ирана из-за опасений, что эскалация может опасно истощить уже сократившиеся запасы перехватчиков «Патриот» и других боеприпасов ПВО на Ближнем Востоке. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Ранее портал Axios сообщил, что американские военные продолжают готовить планы на случай возвращения к масштабным боевым действиям против Ирана, однако глава Белого дома пока не отдавал соответствующих распоряжений. По данным портала, в пятницу Трамп распорядился не наносить новых ударов по Ирану, прервав серию атак, продолжавшуюся 13 дней подряд. Спасатели обнаружили на Эльбрусе тела двух погибших альпинистов. Поиски еще четырех продолжаются. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Кабардино-Балкарии. По данным ведомства, группа из 7 человек осуществляла восхождение на Эльбрус. Один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5100 метров. Погибшие альпинисты, по предварительным данным, приехали из Боснии и Герцеговины. Столичные аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает Росавиация. Уточняется, что принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. В расписании рейсов возможны корректировки. Актуальный статус можно уточнить на онлайн-табло авиагаваней. Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировано утром в воскресенье в Тихом океане вблизи побережья Северных Курил. Его ощутили на острове Парамушир. Об этом сообщила начальник сейсмостанции Южно-Сахалинска Елена Семенова. Очаг подземных толчков залегал на глубине 22 километра под морским дном. Тревога цунами не объявлялась. Мошенники начали звонить гражданам под видом сотрудников маркетплейсов и требовать код из СМС для якобы предотвращения списания средств за хранение несуществующего заказа. Об этом предупредили в Комитете Госдумы по информационной политике. На самом деле этот код может использоваться для подтверждения входа в аккаунт, изменения данных или совершения других действий в интересах преступников. Эксперты напоминают, что сотрудники маркетплейсов не запрашивают коды из СМС по телефону и не требуют сообщать конфиденциально данные для отмены заказа или решения вопросов с доставкой. Если поступил подобный звонок, лучше самостоятельно открыть официальное приложение или сайт маркетплейса и проверить информацию в личном кабинете. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
2: Здравствуйте, друзья. И вот с вами опять «Секс, культ, просвет». Напротив меня сидит Лена Караева. Напротив Лены Караева сижу я, Вика Никифорова. Хотим обсуждать темы, которые мало обсуждают наши коллеги, а иногда и вообще не обсуждают. Темы сложные, запретные, порой не очень приличные. Например, будем сегодня обсуждать сколько у кого денег в кошельке, полезем по чужим кошелькам и будем там смотреть, шарить, носиками своим вынюхивать, сколько денег. Будем обсуждать такую запретную тему, как возраст. Никогда не спрашивайте у мужчин, сколько он зарабатывает, никогда не спрашивайте у женщины, сколько ей лет. Да? Эту тему тоже будем обсуждать. Короче, все сегодня самое такое задорное, занятное, запретное и полузапретное. И начнем мы с того, что полезем рыться в чужих кошельках. Опубликованные доходы кандидатов от «Единой России» на выборах. У нас в сентябре выборы, да? Опубликованы их доходы, и мы ознакомились с тем, сколько зарабатывают слуги народа. Большинство слуг народа зарабатывают хорошо. Некоторые зарабатывают прямо очень хорошо. Некоторые зарабатывают сотни миллионов рублей в год. Лен, мы вдвоем за жизнь заработаем сотни миллионов рублей в год.
3: Но я не сравниваю свои доходы с людьми, чья ответственность на порядке выше моей.
2: Ага. А некоторые слуги народа зарабатывают сотни миллионов рублей в месяц. Вот трудно такое представить, но да, такое есть. Нам с 90-х годов богатые люди внушают, прямо вот как мантру такую вбили, не считайте деньги в чужом кошельке. Как ты считаешь, Лена, а можем ли мы, как налогоплательщики, как те, кто на самом деле миллион рублей за свою жизнь, вот я, например, за свою жизнь, миллион рублей налогов отдала в казну родного государства. Имеем ли мы право залезать в карманы к другим людям, занимающим высокие посты, или являющихся, как сейчас модно говорить, капитанами бизнеса, и смотреть, сколько у них там, чего у них там, сколько они передадут по наследству своим потомкам, так сказать, что потомки сделают с этими деньгами, откуда взялись, происхождение капиталов тоже всегда очень интересно. Имеем ли мы право обсуждать эту щекотливую тему, или мы должны заткнуться и смотреть пассивно за тем, как эти богатства пребывают в карманах других людей?
3: Ну, здесь два есть выхода. Первый выход — начать считать деньги в чужом кармане, действительно, сладострастно, так сказать, а вот у него 100 миллионов, а еще 500, а еще 600 и так далее. А можно попытаться самому начать зарабатывать деньги. То есть есть два пути. Пассивный — это когда ты сидишь, как условная бабка на лавке и, так сказать, сплетничаешь. И активные, когда ты пытаешься создать свой бизнес, начать зарабатывать.
2: Дорогая, мы прожили с тобой длинную жизнь, нам не удалось заработать сотни миллионов рублей. Извини, что открываю эту тайну.
3: Но дело в том, что жизнь еще не кончена, да, она, так сказать, не завершена, панихида не состоялась, поэтому пока не состоялась панихида, все впереди. Я живу по этому принципу.
2: Ты будешь Цукербергом еще в будущем.
3: Ну,
2: годы.
3: Я могу быть не Цукербергом, почему я могу стать Габриэль Шанель? Ну, например, да? Но я что хочу сказать, что я не считаю правильным рыться в чужих карманах, в чужом белье. Вот почему. Если с этих денег заплачены все налоги, если происхождение капиталов понятно, если люди обладают социальной ответственностью, которая должна быть свойственна богатым, то есть они помогают обществу развиваться там, где государство, может быть, не поспевает или у него нет лишних денег на это, то мне не кажется правильным пригвождать их к позорному столбу. Второй момент, который я хотела бы отметить. Во-первых, кто считает, а во-вторых, как считают? Вот я не очень понимаю механизм подсчета этих всех денег.
2: Ну, смотри, если речь идет о наших миллиардерах из списка Forbes, этот список растет с каждым годом. У нас, проинформирую вас, на сегодняшний момент 155 долларовых миллиардеров. Дай им Бог всем здоровья. Общее их состояние что-то около 600 миллиардов долларов США. Но в их случае это понятно. Это или стоимость акций совокупная их компании по капитализации, да, ну или там подсчитываются доходы их компании, если она не присутствует на бирже, да, то есть подсчитываются доходы. Это более-менее такие условные цифры. Что касается слуг народа, ну, понятно, что у них есть некие там бизнесы, они получают от них некие доходы. Все это, да, достаточно прозрачно, хотя напомню тебе, что в последние несколько лет у нас не публикуются декларации о доходах людей, занимающих высокие посты.
3: Но это не значит, что Федеральная налоговая служба не получает сведения о том, сколько человек зарабатывает и сколько стоит его актив. Но они не отдаются в публичное поле. Ну, отлично. Ну, тогда давайте отдавать в публичное поле, я не знаю, ты говорила про 40 миллионов акционеров, которые играют на биржах, биржевиков, дилеров, я не знаю, брокеров, как угодно, ну, так сказать, каких немножко мамкиных, немножко
2: просто
3: диванных.
2: Инвесторов.
3: Просто инвесторов, да. Вот я слова не могла найти. Да, ну тогда давайте публиковать все. Все перед законом равны. Так что вперед. Мне кажется, все эти разговоры, они неплодотворны. И вот по какой причине. Люди, стоимость портфеля акций которых растет, и стоимость акционерной их компании растет на бирже, принимают ответственные решения ценою в многие миллиарды рублей, а также долларов, ежедневно. Если кто хочет, пусть он садится на то же место во главе, так сказать, совета директоров и начинает рулить. Я всегда считаю, вначале добейся, а потом суди.
2: Да-да, мы это слышим прямо буквально с начала 90-х, когда буквально целые отрасли нашей промышленности разорялись, заводы закрывались, КБ закрывались, вузы закрывались или там продолжали профессора получать, ну, просто нищенскую зарплату. Наши преподаватели в ГИТИСе в 90-е годы получали месячную зарплату эквивалентом где-то $15 США. И им в это время как раз новые хозяева жизни швыряли в лицо именно то самое. Добейтесь, станьте CEO, станьте это председателем правления. Почему вы не председатель правления банка? Зачем вы преподаете историю театра и рассказываете о Шекспире каким-то охламоном за $15 в месяц? Нет, вы добейтесь всего сами, а потом уже считаете деньги. Но за 30 лет, конечно, эта риторика, она износилась, она обветшала. И мне кажется, СВО и вот та трудная обстановка, в которой наша страна оказалась сегодня, прекрасный повод как-то почистить эти авгиевы конюшни и вернуться в каких-то отраслях, в каких-то сферах, ну, к каким-то социалистическим практикам на самом деле. Потому что когда Россия, Советский Союз, военная тяга-то переносила вместе, консолидированно, когда все воевали, когда все несли потери, когда все терпели лишения, когда всем было плохо, нечего есть, да, и все ели по карточкам, тогда мы показывали чудеса героизма и выигрывали все войны. Если у нас будет повторяться ситуация Первой мировой войны, да, когда там с одной стороны бриллианты были Ренинг-Шесинская, а с другой стороны в окопах людям тяжело, то это чревато для самого государства. Поэтому, мне кажется, вот современная ситуация, она взывает к более справедливому распределению национального продукта. По-моему, пора покончить с этим безобразным наследием 90-х. Такое мое мнение.
3: Подожди секунду. То есть ты хочешь провести деэкспроприацию, то есть поделить?
2: Нет, я хочу, чтобы люди, по крайней мере, перестали заниматься безобразным демонстративным потреблением, которым они занимаются, и стали бы вести себя скромнее. Вот мы сейчас наблюдали случай с читой фигуриста Плющенко, да, когда чита своего сына сделала гражданином Азербайджана, и он будет выступать за Азербайджан, да, в фигурном катании. И следующим же ходом фигурист попросил от президентского фонда культурных инициатив 24 миллиона рублей на свое ледовое шоу для воспитания патриотизма в людях. Я не понимаю, как это воспитание патриотизма бьется с тем, значит, что ваш ребенок будет выступать за великую державу фигурного катания под названием Азербайджан. Да, я не понимаю, как одно с другим сочетается. И почему государство должно 24 миллиона выделять в наше, прям скажем, непростое время на ледовое шоу? Тот же самый президентский фонд культурных инициатив, который, например, этой Ларисе Долиной, прославившейся своей квартирной аферой, каждый год выделяет то же самое, десятки миллионов рублей на ее какие-то там культурные мероприятия, да, и за последние 3 года Долина получила 160 миллионов рублей. Это не какие-то там заработанные тяжким трудом шахтеров в шахтах деньги. Это, собственно говоря, деньги нас, налогоплательщиков, которые вот так интересно перераспределяются. Я не считаю это распределение справедливым.
3: Но это же не бизнес, который производят. Это люди, которые присосались к кормушке. Они, в общем, по своей изначальной природе не бизнесмены. Они сидят как та самая обезьяна, которая мыла банановые шкурки в ручье, и говорит, что 5 в день имею. Мне кажется, что нужно отделить мух от котлет. Случай с Долиной отвратительный, случай с Плющенко и его, соответственно, супругой, на мой взгляд, вопиющий. Но это не должно, на мой взгляд, бросать тень на капитанов бизнеса, которые производят, которые не только производят, но они, собственно, так сказать, поднимают страну в очередной раз. И то, что было 30 лет назад, когда они все получили бесплатно по приватизации, по этим залоговым аукционам, от тех людей практически никого не осталось. Если мы сейчас посмотрим список Forbes, там все-таки находится производитель Норильский никель, и человек по фамилии Потанин производит стратегический металл, в том числе для нашей армии. И так можно сказать практически про всех людей, которые находятся в этом списке. Ну а что касается там бытовой невоспитанности, это уже вопрос к их родителям.
2: Производит, Лена, не конкретно Потанин, со всем уважением отношусь к этому человеку, ничего плохого говорить не хочу. Производит конкретно Иванов, Петров, Сидоров, те замечательные рабочие, которые вот сейчас, пока мы с тобой работаем, записываем передачу, они работают на станках, на конвейере, они производят, они добывают. И разрыв в доходах простого работяги, который именно и поднимает нашу страну
4: которые именно и добиваются того, что мы стали четвертой экономикой мира, и разрыв в доходах простого работяги и, как ты выражаешься, капитана бизнеса, не должен быть таким космическим. Этот разрыв считается вот по индексу Джини, есть такая цифра, очень неприятная для нашей страны. У нас поставлены планы на снижение вот этого разрыва, но мы находимся среди первых стран в мире по вот этому самому индексу, по разрыву между богатыми и бедными. Я считаю, что журналисты, как принадлежащие, ну, к самым таким низам среднего класса, должны в этом случае выступать на стороне простого народа, а не обслуживать интересы, непонятно вообще зачем, богатых людей и сверхбогатых людей. В случае с читой, значит, фигуриста Плющенко особенно неприятно выглядит то, что, значит, супруга фигуриста постоянно фигуряет своими вот этими вот сумками, да, каждая из которых стоит по несколько миллионов рублей. И продажа двух, наверное, или трех этих сумок, она покрыла бы вот эти 24 миллиона, которые они просят от нашего государства, да. И еще так вот, просто мне сейчас пришло в голову, да, собственно говоря, самая дешевая сумка этой женщины, которую она постоянно машет там в своих соцсетях, стоит столько же, сколько год тяжелейшей боевой работы нашего бойца на линии боевого соприкосновения. Год его тяжелейшего ратного труда, когда он рискует своим здоровьем, своей жизнью, да, стоит столько же, сколько самая недорогая сумка из коллекции этой женщины. Это очень плохо, что подобные вещи у нас демонстративно выставляются на показ. Я призываю к скромности. Вот так я могу сказать.
5: Ну, я здесь с тобой абсолютно солидарна. Я просто считаю, что эта женщина невоспитана. Ну, такое бывает. И она, видимо, не наелась в детстве, потому что никакой Бентли, никакая, так сказать, там сумка не закрывает потребности, может быть, в старых парусиновых тапочках, которые ей в свое время не купили родители. Но я призываю все-таки подумать над тем, у меня в данном случае позиция значительно более примирительная. Я не обслуживаю, естественно, ничьи интересы, кроме своих собственных. Я просто думаю, что человек, который стоит на конвейере и производит никель, да, в цепочке производственной, все-таки принимает решение на своем уровне. И эти решения, и эта степень ответственности оплачивается так, как она оплачивается. Потанин принимает решения на другом уровне. Это управленческие решения, которые могут обойтись, в том числе нашей стране, чрезвычайно дорого.
4: Ну, с этой логикой я не соглашусь никогда. Всегда буду топить за своих братьев и сестер по классу, потому что я считаю, я принадлежу вот к этому классу, я вместе с работягами. Но давай от наших внутренних проблем отойдем к нашим внешним и посмотрим на такую загадочную тему, как наши отношения с Соединенными Штатами Америки, которые вроде бы выстраивались так неплохо, да, но в последнее время как-то мы показали американцам, что мы не готовы идти на выполнение их требований. Американцы обиделись, выкачивают против нас теперь пакет новых санкций, да, в Конгрессе обсуждается законопроект о новых санкциях против России, каких-то сокрушительных или крушащих, там, раздавливающих, и одновременно санкции против стран, которые покупают у России углеводороды. Вот какое твое мнение, почему такая шизофреническая политика Вашингтона? То вроде бы все было неплохо, то вдруг они кинулись в обидки какие-то и стали что-то предъявлять. Почему?
5: Потому что они посчитали. Дело в том, что мы все время забываем, что против нас воюют не идеологи, а бухгалтеры. Вот эта огромная армия хищнических бухгалтеров, огромная, так сказать, планетарная бухгалтерия.
4: Бухгалтер, хищник мой бухгалтер. Помнишь?
5: Абсолютно, да, да. Она, собственно, считает, вот, ну как это в бизнесе бывает, она считает издержки и считает прибыли, и живет на эту разницу, грубо говоря. Американцы просто, те американцы, которые не Рубио, кстати, он на этой неделе встречался с Лавровым, те американцы, которые не политики, не как бы первый ряд политического истеблишмента, а те американцы, которые, собственно, руководят всеми политическими инициативами, в том числе Дональда Трампа и его администрации, они посчитали и выяснили, что хорошие отношения с Россией им могут быть не очень выгодны. И поэтому они ввели в действие план «Б». А дальше уже начал работать Сенат, как обычно. Земля стекловатая, Линдси Грэм, экстремисты и мерзавец. Они начали писать вот это все и это все создавать, думая, что они нас объегорят, перехитрят, так сказать, разорвут всех в клочья. Какие-то там, так сказать, ну, как же говорил Обама, мы разорвали экономику России в клочья. Да? Не получилось. Но они так считают. Но мы не должны, наверное, обращать внимание на то, как они считают. Мы должны думать прежде всего о том, что считаем мы, правильно ли поступаем мы, и понимать последствия наших поступков и действий, в том числе в финансовом отношении. Я считаю, что наше руководство в этом смысле блистательно абсолютно проводит, в том числе и внешнеэкономическую политику. Поэтому, ну хорошо, вводите санкции. Вводите.
4: Ну, от Европы-то мы сколько уже? 21 пакет санкций получили, да?
5: Да какая разница? Пакеты, хоть 121.
4: Пакеты с пакетами, да. Да, да, мы все сложили. Не, все, ну, полностью согласна с тобой. По поводу этих санкций они сами сейчас не уверены, потому что они боятся, что все это дополнительно надавит на доллар и дополнительно будет разрушать долларовую систему на самом деле. Поэтому еще непонятно, что будет с этим законопроектом. Но тут еще один шизофренический поворот. В октябре они хотят прислать к нам в Москву директора ФБР. Прям аж главного, аж всего, значит, ФБР. Я посмотрела Кэш Паттель, так зовут директора ФБР США. Первое, что выскакивает в поисковике, если вот набрать Кэш Паттель, да, выскакивает видео замечательного индийского мужчины в труселях, который танцует по своей комнате. В одних труселях, в семейниках таких. Знаете, есть семейники до колен. Вот, очень смешно, он танцует со стаканом. Потом выясняется, что нет, это все-таки не Кэш Паттель. В марте был такой вброс, что иранские спецслужбы взломали видеокамеры, значит, в том числе и директора ФБР, выложили это видео и сказали, что это директор ФБР. Нет, друзья, вот вы обязательно, если вот наберете эту фамилию в поисковике, увидите мужчину в трусах. Нет, это не Кэш Паттель, он выглядит немножко иначе, у него не такое пузико, оно поменьше. Но, в принципе, вот он разведчик, он директор, ну, самой главной спецслужбы США, да, куда уж выше, да, ФБР. И вот зачем-то он едет в Москву, он едет в Петербург, у него что-то там назначено. Как тебе кажется, Лен, включи внутреннего Джеймса Бонда, Штирлица. Зачем он едет?
5: Я включу девушку Джеймса Бонда.
4: Давай.
5: Да? Смотри, во-первых, мы знаем, что Паттель большой любитель хоккея. И есть точка зрения, такая слегка светская, что предлог типа немножко поиграть в хоккей с ветеранами спецслужб. Я заинтересовалась этой версией, и в отличие от вот тех труселей, которые оказались фальшаком, фейком, как принято говорить, я нашла несколько фотографий в хоккейном обмундировании, в хоккейной форме. Он стоит на льду, так сказать, держит клюшку, и вообще у него вид счастливого человека, который наконец-то занимается любимым делом, а не ловит шпионов. А ФБР, на самом деле, я посмотрела просто по датам. Дело в том, что он приезжает, если и когда, он приезжает с 11 по 13 октября, то есть за там, ну, 2,5 недели до даты промежуточных выборов в Конгресс, которых американцы, точнее, республиканцы, да, не американцы, республиканцы, чрезвычайно опасаются, потому что там очень большая засада. Значит, Дональд Фредович Трамп ввязался сразу в два военных конфликта. В одном случае у него прямое участие, в другом посредническое. Это, соответственно, кризис в Донбассе и война с Ираном. Он из этих конфликтов выйти не может. Иран утюжит американские базы как не в себя. Я очень люблю твое выражение «как не в себя».
4: Уже есть погибшие американские солдаты. Да. Много раненых и погибших.
5: Да, а поэтому его рейтинг смотрит строго на север. Я сейчас о Трампе. Что ищет Паттель?
4: На юг. Когда рейтинг на смотрит юг, извини, на юг, тогда
5: на
4: он
5: юг,
4: падает.
5: Конечно, на юг, да, извини. Значит, у меня всегда право-лево это. И я думаю, что он приезжает для того, чтобы возобновить контакты. На самом деле.
4: С помощью хоккейной клюшки.
5: Я, кстати, а почему нет?
4: Я, кстати, видела видео, вот это уже реальное, не фейковое, где Кэш Паттель в раздевалке американских хоккеистов на Олимпиаде в Милане. Американские хоккеисты выиграли там золото. И Паттель пришел к ним туда, он пил пиво, он обливался из бутылки этим пивом и выглядел просто как какая-то подвыпившая девушка в баре, которая вот сейчас вскочит на стол и будет танцевать. Но слушай, если серьезно, мне кажется, что ФБР и ФСБ, Паттель будет встречаться с директором ФСБ, ФБР и ФСБ всегда контактируют по линии терроризма, террористической угрозы. А, собственно, прямая непосредственная террористическая угроза в США сейчас направлена на президента Трампа. Ну, мы видим постоянные попытки на него покушений, более или менее успешно, но пока человек жив, да. Мы видим, как это все вошло в какую-то рутину, постоянно то арестовывают, то даже кого-то ликвидируют, там у дверей Белого дома, его резиденции в Мар-а-Лаго, все время какие-то вооруженные люди кругом. Мы видели эти незабываемые кадры, когда в апреле, кажется, значит, у него пытались напасть на ужине корреспондентов, да, в Вашингтоне. И как люди спокойно сидели и пили, собственно, и ели, и выпивку с собой забирали. Потому что, ну, как бы, ну, вот напали на президента, ну, и слава богу. Ну, то есть нормально, слышишь, никакой
5: паники. Одним президентом больше, одним меньше.
4: Да. И я думаю, что вот эта вот напряженность нарастет именно в связи с приближающимися выборами. вот это вот именно опасность террористической угрозы конкретно в адрес президента Трампа, которому президент Путин в Анкоридже сказал: «Рад вас видеть живым и здоровым, дорогой сосед». Да? Вот эта вот опасность нарастет именно в сентябре-октябре, и, может быть, вот именно ее, по моему скромному разумению, Паттель приедет тоже обсуждать и искать какие-то данные, пытаться как-то своего шефа спасти, потому что он для Трампа очень доверенный человек, но один из ближайших доверенных его людей. Среди спецслужб американских, там 17, если не ошибаюсь, разведок, да, среди всех руководителей спецслужб, я думаю, это единственный, кому Трамп вот реально может доверять, потому что у него там сложные, высокие, как говорится, отношения там и с ЦРУ, и с другими национальными разведками, да. Но вот это единственный близкий Трампу человек, который вот остался в его окружении, и если что, может как-то подставить плечо и пытаться спасти. Вот у меня, например, такая версия.
5: А ты ее как раз изложил на этой неделе. Блистательная заметка вышла в среду. И мне она очень понравилась. Другое дело, я там не со всеми позициями согласна, не со всеми тезисами я готова согласиться, но аргументация у тебя была железобетонная. Дело в том, что ФБР — это не разведка. ФБР — это контрразведка, если вот совсем, так сказать, говорить грубо. ФБР может работать только в границах США. Такова его прерогатива. А, соответственно, ЦРУ может работать только за пределами США. Такова прерогатива Центрального разведывательного управления. Значит, зачем Паттель приезжает в Россию? Я думаю, что он приезжает для налаживания тех самых доверительных контактов, о которых ты рассказала, которые связаны не только с устранением террористической угрозы в адрес американского президента. Мы знаем, что в Америке их убивают. Два убийства было точно. Это Кеннеди и Линкольн. Я не думаю, что Америка сейчас переживет, так сказать, очередной террористический акт в отношении хозяина Белого дома. Поэтому директор ФБР хочет подстелить соломку своему непосредственному начальству. Но это не исключает, вообще контакты по антитеррористической схеме не исключают контакты в том числе по украинскому терроризму, который вышел за границы страны, и, так сказать, там Монако — это точно не то место, где нужно было демонстрировать свои, так сказать, ухватки и свою безнаказанность, потому что, ну, в таком месте, в общем, не принято решать вопросы таким образом. Это я говорю Владимиру Александровичу Зеленскому, фанфарону, который решил, что ему все позволено.
4: У нас случаи украинского терроризма каждую ночь случаются в наших приграничных областях. Случаи украинского терроризма и до Подмосковья долетают. Это, конечно, тяжелая тема, но тебе не кажется, что украинская тема в исполнении американцев была полностью скомпрометирована парочкой Уитков-Кушнер, которых, очевидно, уже, по-моему, решено задвинуть, и вряд ли они уже к нам когда-нибудь приедут?
5: Это ровно то, о чем я подумала, когда в среду открыла наш новостной портал РИА Новости, и там это была первая новость. Это естественно, что они дезавуированы, потому что они не в состоянии договориться ни по одному вопросу. Обрати внимание, что авраамические соглашения они провалили, это с Израилем и Палестиной. Иранская сделка тоже, так сказать, ушла в свисток, да, и ничего не получилось с Украиной.
4: В общем, и с Кэшем Паттелем, несмотря на его любовь к хоккею, будем держать ухо востро. Накормим, конечно, человека посекунчиком, посмотрим, что он скажет, но будем очень осторожны. Через 2-3 минуты мы вернемся и вновь будем с вами. Ваш секс, культ, просвет.
0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
6: Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
7: Доброе утро, отец Павел.
8: Я в эфире, да?
9: Меня зовут Золотой.
7: Меня зовут Анна.
10: У меня есть к вам небольшой вопрос.
11: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник».

0: «Вечер» на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Секс, культ, просвет.
1: И снова здравствуйте, мы вернулись. С вами ваш «Секс, культ, просвет». Хотим поговорить про кино и про возраст. Начнем с фильма, обреченного стать хитом. Фильма Кристофера Нолана под названием «Одиссея». Да, кстати, у нас в прокате тут случилась эпическая битва между Колобком и Человеком-пауком. Не знаю, ты обратила внимание? Российские, значит, прокатчики фильма «Колобок» угрожали всякими карами кинотеатрам, если те до «Колобка» поставят Человека-паука. И таким давлением заставили их отодвинуть премьеру Человека-паука. То есть в прокате «Колобок» победил Человека-паука. Сначала выйдет он, потом Человек-паук. Это, кстати, очень правильная защита наших национальных интересов. Колобки должны всегда побеждать всех Человеков-пауков, а также мстить там вот этих всех защитников, покровителей, Железного человека и так далее. Возвращаясь к «Одиссее» Кристофера Нолана. Я думаю, Лена, тебе должен понравиться этот фильм, потому что ты всегда тут у нас очень активно высказываешься против нацизма и расизма. Ну, тут уж прям вот вся повесточка, как ты любишь. Тут Елену Прекрасную играет актриса, не буду говорить чернокожая актриса, но надоел мне этот политкорректный язык, я скажу, негритянка играет Елену Прекрасную. А вторая негритянка играет ее сестру, Клитемнестру. И я думаю, Лена, тебе как критику нацизма и расизма чрезвычайно должен понравиться такой кастинг. Тебе нравится?
2: Ты ошиблась, потому что существует художественный вымысел, существует литературная правда. И я тут прочла интервью значительно менее известного, чем Нолан, и значительно менее оскаризованного, но американского режиссера, которого спросили, почему, значит, там в каком-то, так сказать, он сейчас тут снимает по Толкину, кажется, и почему там нет чернокожих, например, его спросили. А он сказал, на каждый роток не набросить платок, это раз. А во-вторых, почему я должен изгаляться перед повесточкой, которая мне навязывается теми людьми, которые абсолютно ничего не понимают в том, как я делаю кино?
1: Вот поэтому у него и нет Оскаров, а у Нолана есть.
2: Абсолютно. Более того, Нолан, он не просто Нолан, он не просто режиссер. Он целый и большой президент гильдии американских кинорежиссеров в Голливуде. Это не просто фигура. У него вес, товарищи, больше, чем у Спилберга, у Клинта Иствуда, у Фрэнсиса Форда Копполы и вообще всех остальных, потому что он Нолан, и он снимает Люпиту Ньонга, я не могу выговорить это, да, значит, там, где было написано, она была рыжеволосой и белорукой. Вот сделать с этой повесткой можно только одно – изничтожить ее нашим боевым секс-культ-просветом.
1: Честно, не понимаю. Ты же всегда за равенство нации. Ты же всегда критикуешь расизм и нацизм именно белых людей. Обвиняешь всех белых людей в том, что они потомки колонизаторов, рабовладельцев. Ну так вот же, пожалуйста, вот вам месть. А это Лупита, Пупита, не знаю, как ее. Она еще выступала на пресс-конференции, ее спросили, что бы вы сказали Гомеру, если бы его встретили? А она ответила в таком рэп-стиле, типа, сказала бы, чувак, у тебя мало женщин в твоих произведениях, чувак, почему у тебя так мало женщин, вот я представляю женскую натуру, там вот мои сестры по полу представляют женщин, но почему у тебя так мало женских ролей? Нормально, да? Но тебе же это должно нравиться.
2: Нет, мне это категорически не нравится, потому что существуют художественные смыслы, заложенные слепым певцом, не будем забывать о том, что «Одиссея», она еще и декламировалась на древнегреческом, а заложенная слепым певцом, которого звали Гомер. Есть даже определение «догомеровские времена», то есть то, что еще вообще не существовало как бы, и только с гомеровских времен отсчитывается культурная история человечества. Значит, тут Что он сказал, да, мало женщин. Ну как Клитемнестра? Там вообще вся древнегреческая мифология, она в принципе основана на женщинах.
1: А богини какие там? Да таких женских образов потом еще столетиями создавали. Образы богинь какие там потрясающие.
2: Ну хорошо, а Ифигения всякие?
1: Пенелопа. Нет, ну конечно, ну что мы защищаем Гомера от этой чернокожей глупенькой женщины? Но слушай, а ты обратил внимание на то, что Ахилла, величайшего героя древности, вернее, скажу точнее, призрак героя Ахилла, будет играть актриса Эллен Пейдж. Там по сюжету Одиссей спускается как бы в подземное царство. Ад, не ад, ну вот именно вот то, что в представлении...
2: Аид это называется.
1: Аид, да, да. В представлении древних греков такое мрачное довольно пространство. И встречает там призрак Ахилла, да, своего боевого товарища, в принципе. Призрак Ахилла играет актриса Эллен Пейдж. Она сейчас сделала себе пластические операции, зачем-то отрезала себе грудь и требует, чтобы ее называли мужским именем, но я не буду это делать, это глупость абсолютно. На самом деле ее зовут Эллен Пейдж, вы могли ее видеть, она такая миленькая была девушка в фильме того же самого Нолана «Начало». Она там играет там такую как бы архитекторшу вот этих снов. Очень миленькая была девушка, зачем-то себя покалечила. И теперь, значит, вот это существо вот играет призрак героя Ахилла. Ну, как бы, а еще у нее рост. У нее же рост комический совершенно, что-то около 1.5 метра с кепкой. Если был бы конкурс вот карлиц, то вот она и Ким Кардашьян бились бы за первое место. Она очень низенькая. Да и вот это вот, значит, существо, бедное, все себя там отрезавшее, оно будет играть величайшего героя древности, который вот имя его, даже если вы не читали Гомера там «Илиаду» и «Одиссею», то все равно вы знаете, кто такой Ахилл, да, Ахиллес, Ахиллес, сейчас на эту тему шутят. Все понимают, что это величайший герой, да? И вот его играет эта бедная женщина, сошедшая с ума. Как тебе такое?
2: Ну, во-первых, наверное, нужно сказать, что все эти гендерные игры, они запрещены, и ЛГБТ-сообщество, и вообще движение признано у нас экстремистским. Поэтому что я могу здесь сказать? Больная женщина, больное существо – это, наверное, первое. Второе, даже если вы не знаете Ахилла, у вас есть его частичка, называется сухожилие Ахиллесова. Ахиллесово сухожилие. Ну, конечно, Ахилл – это же сухожилие, это там, где у вас щиколотка. И более того, есть же еще Ахиллесова пята, потому что когда мама купала Ахиллеса в водах Стикса, она держала его за пяточку, и эта пятка оказалась незащищенной, и, собственно, туда попала стрела, от которой он скончался. Дело в том, что все это сделано для того, чтобы заработать просто очень много денег. Это та самая...

0: толстеете и смотрите кино. Это вообще не про искусство. Это про какие-то визуальные образы, которые призваны, чтобы просто отвлечь ваше внимание. Очень жалко, что там принимает участие актер, которого я очень ценю, это Мэтт Дэймон. Прекрасный актер, он прекрасный сценарист. Он играет Одиссея. Мне очень жаль, что там играет, так сказать, ее заманили. Энн Хэтэуэй. Ну, я надеюсь, что, может быть, ее заманили, когда она была только-только, так сказать, начальный срок беременности, и гормоны, так сказать, позволили ей мозгам, так сказать, вот так вот странно себя повести. Я еще раз говорю, это такая вампука. Вот есть такой термин вампука, где от искусства нет вообще ничего. Просто собрали бригаду для планетарного чёса.
1: Мне грустно думать о том, вот ты сейчас напомнила, как богиня Фетида своего сына Ахилла, да, купала в Стиксе, держала за пяточку. И грустно думать о том, что вот это мощное пропагандистское оружие американцами используется для того, чтобы вселить в людях ощущение своей какой-то жалкости, ничтожности. Потому что если почитать эпос Гомера, да там половина героев или сыновья, или дочери, или возлюбленные богов, богинь и так далее. Ахиллес – сын Фетиды. Сама Елена Прекрасная, почему так прекрасна? Потому что она дочь Зевса. К ее матушке Леди Зевс не зашел в образе лебеди, родились Елена Прекрасная и ее братья Кастор и Поллукс. И именно так греки объясняли, кстати сказать, выдающуюся красоту. Сами-то они были, конечно, смугленькие, чернявенькие, да? И когда они видели женщину с белой кожей, со светлыми волосами, им казалось, это или сама богиня, или это дочь бога, вероятно. Поэтому вот так объяснялась великая красота Елены Прекрасной, да, на которую даже глядя, пожилые мудрецы окаменевали и не знали, что сказать. Вот они забывали обо всем, да? И вот как Гомер относился к людям? Они для него равные богам практически, да? У него такой классический эпитет «богоравный», да? Когда он говорит о каком-то из своих героев. А вот то, что сейчас нам американцы представляют, причем это же не только «Одиссея» касается, это вообще касается всех фильмов, изгаженных этой повесточкой. Нам внушается то, что люди, вы такие жалкие, мерзкие, противные, в сущности говоря. Ваш великий герой, вот это вот будет такая карлица, там, после пластических операций вся изуродована. Вот это вот все. Вот какие вы противные. Это очень противно. И я тебе знаю, что скажу? Зрителям это не нужно, и зрители на это не купятся. И я не жду каких-то супер-пупер сборов, и вообще я уверена, что дело тут абсолютно не в деньгах. Приведу тебе в пример фильм, экранизацию прекрасного романа «Темная башня» Стивена Кинга, который он, по собственному своему признанию, начал писать, посмотрев вот эту вот трилогию знаменитую «За пригоршню долларов» с молодым Клинтом Иствудом. Стивен Кинг увидел на экране молодого Клинта Иствуда. Он был потрясен, опять-таки, этим белокожим, синеглазым стрелком. Он просто был зачарован этим образом. Он смотрел этот фильм несколько раз. И вот этот вот образ стрелка с тяжелыми пистолетами на бедрах, да, вот этого худого, стройного, такого с пронзительным взглядом, он создал, собственно говоря, вот этот образ его стрелка в его этом многотомном романе «Темная башня». Да? Когда стали экранизировать, главного героя сделали чернокожим. Взяли на эту роль негра. Любители этого романа, а фанатов «Темной башни» по всему миру, я думаю, десятки миллионов человек, да? Они возмутились и этот фильм проигнорировали. И вообще публика этот фильм проигнорировала. И сборы его, если ты посмотришь, они очень жалкие. Они там кое-как натянули, может быть, там два бюджета. Но это очень плохо по американским меркам. По американским меркам среднее, если ты там четыре бюджета отбиваешь, все, что больше, это лучше. Два бюджета, ну, это просто ни о чем. Фактически, можно сказать, фильм провалился в прокате. И я думаю, что «Одиссею» ждет тоже очень плохая зрительская судьба.
0: Но пока в первые выходные проката, там, по-моему, $125 миллионов было собрано, поэтому посмотрим, как это будет идти дальше. Меня не это на самом деле интересует. Я думаю о том, что американцы малокультурная нация, я настаиваю на этом тезисе. Они ничего не понимают в мифологии, они живут вне архетипов, они вообще как бы не по этой части, цифры и божественное начало мало между собой согласуются. В отличие от нас, русских, которые живут, собственно, в архетипической многосотлетней культуре. Именно поэтому у нас были блистательнейшие переводы «Одиссей» и «Илиады». «Гнев богини воспой», «Ахиллеса Пелеева сына». Читайте Гомера. Есть переводы «Гнедич». Потрясающие абсолютно. Читайте. Читайте книжку Куна, которую в нашем детстве, по-моему, была в каждом доме. Это называется «Легенды и мифы Древней Греции». Читайте бесконечно Овидия, его метаморфозы. Это

0: потрясающее чтение. Вообще вся античная литература у нас переведена блистательно. Поэтому нам на «Одиссею» в исполнении товарища Нолана художнически наплевать.
1: Я гналась за вами 3 дня, чтобы сказать, как вы мне безразличны. 15 минут сейчас говорили про «Одиссею» Нолана, но другое меня пугает, моя дорогая. Переводы — это очень хорошо, но у нас ведь тоже есть экранизаторы. У нас есть свои экранизаторы классики. И не дай бог до «Илиады» или «Одиссеи» доберется Сарик Андреасян. Вот тогда нам всем мало не покажется. Жутко представить историю Гомера в исполнении Андреасяна. Хорошо. Вечно молодой режиссер Сарик Андреасян, вечно прекрасная, через которую можно переходить от одной темы к другой, напоминает мне о том, что ВОЗ сейчас выпустила свою очередную указивку, и ее очень активно погнали наши геронтологи, они согласны с этой указивкой, предлагают ее и в России применить. Указивка ВОЗ заключается в том, что возраст молодости официально продлен до 45 лет. Отечественные геронтологи поддерживают многие эту инициативу и предлагают как-то распространять ее тоже на Россию, так, чтобы все люди до 45 лет, я говорю, я улыбаюсь, потому что, честно, мне смешно это, да? Чтобы все люди до 45 лет, ну, считались бы молодыми. Лена, как тебе?
0: То есть ходили в памперсах и с пустышкой во рту, что ли? Вот это так? Нет, а просто как? Ну, если до 45 лет это молодость, тогда получается детство до 18 или 19, да? И тогда нужно просто всех одевать в памперсы, пустышечку, значит, на горшок и спать. А что еще у нас там? Манная кашка по утрам, детский садик, несомненно, слюнявчики. И все, как, собственно, мы с тобой проходили с нашими детьми, когда они только появились на свет. На мой взгляд, это бред сумасшедшего. ВОЗ нужно отправить на принудительное лечение, причем, так сказать, вот, ну, так, целенаправленно, где, там, сказать, им бы просто на практиках и семинарах объяснили, что в 45 лет жизнь, она может, конечно, пойти на второй круг и начаться с блистательного какого-то старта, но это не означает, что человек молод. Это разные вещи.
1: Ну, это на самом деле имеет простое экономическое объяснение. Возраст дожития действительно очень сильно вырос во всех развитых странах, да и не только в развитых странах. Люди живут очень долго, и, соответственно, суровая экономическая реальность в том, что дети этих пожилых, старых, совсем старых людей, ну, никак не могут получить наследство, потому что родители все живут и живут и живут. До 80 живут, до 90 живут, некоторые отдельные граждане до 100 лет живут. Причем это даже мало зависит от материального благополучия, потому что мы видим, например, на Кубе прекрасные показатели по долгожительству, да? Соответственно, человек ходит до 40, 45, 50 лет, ну, просто нищий, ну, у него ничего нет, да? Помнишь, как сказка это была про кота в сапогах? Умер мельник, и по завещанию старший сын получил мельницу, средний сын получил осла, младший сын получил кота в сапогах. Мельники сейчас не умирают. Мельники живут и живут и живут. А дети мельников такие ходят, а у них ничего нет. Они не могут создать семью, потому что они не могут при нынешних ценах купить себе ни квартиру, ни дом, ни какую-то там... Я знаю, во Франции есть схема, знаешь, черным налом заносишь старичку или старушке одинокому, ну, там, не знаю, 50 или 100 тысяч евро, вот так черным налом, да, и ждешь, пока старичок или старушка двинут кони и, так сказать, уйдут в лучший мир. Иногда платишь им при этом ренту, там, не знаю, 500 евро в месяц, может быть, платишь. Ждешь, значит, когда, наконец, старичок или старушка откинется. Они такие коварные, знаешь, 80 лет заключил договор, живет все, живет 10 лет, живет 20 лет, живет 30. Вьяже называется эта схема. Она такая незаконная, но французы ее активно используют. То есть человек вот этого зрелого возраста, 30-40 лет, действительно, по факту, оказывается, понимаешь, в подгузнике с манной кашей, потому что он ничего не может себе заработать, ни на что, да, ну, в крайнем случае, на подержанную иномарку, и все. И вот он такой сидит, как ему семью создавать, у него ничего своего нет. И вот он такой сидит, но обездоленный, вот ему и продлевают это. То есть я думаю, вот тут чисто вот денежный экономический вопрос.
0: Ну, я не знаю, я думаю, что они поставили себе цель, ну, западники в смысле, значит, продолжить жизнь, но по самое не могу. Вот уже ты не хочешь жить просто, ты активно не хочешь жить, потому что тебе, в общем, все обрыдло. Тебе хочется побыстрее отправиться в мир иной, потому что, ну, невозможно видеть этих детей, так сказать, ну, внуков, правнуков. Катастрофическая ситуация.
1: Наследников.
0: Да, они все хищные такие ходят с когтями, у них с клыков падает, значит, там слюна.
1: Они говорят, бабуля, не хотите ли автоназию?
0: Да. И я не думаю, что мы должны... Я не понимаю, почему геронтологи в это вцепились. Я вообще считаю, что молодость человека, она не в указивках ВОЗ, а в том, что человек работает. И если у него есть азарт, он молод. А если у него нет азарта, он не молод. Потому что мне не нравятся вот все эти разговоры про то, что это какой-то высокий пенсионный возраст. Вот это, я все это не люблю. Значит, работайте. Вот просто, просто много и хорошо работать. Смотрите на Клинт Иствуда. Ему 95 или 96, он очередной фильм снимает. И у него просто полный порядок по всем параметрам. И я думаю, что тестостерон зашкаливает, иначе бы он снимал кино. Поэтому ВОЗ — это контора Никанора, которую я бы отправила, вот еще раз говорю, на принудительное лечение в какой-нибудь милый наш русский санаторий.
1: Хорошо тебе говорить, вам с Клинтом Иствудом, я сказала, Лене Караевой, Клинту Иствуду, вам, ребята, очень хорошо. Ваша работа заключается в том, что вы сидите там, думаете головой, придумываете остроумные, интересные концепции и реализуете их в своем творчестве. Вы оба творческие люди. А если вы, извините, занимаетесь мытьем лестниц, вот как у нас, вот сегодня выхожу, у нас прям пол намыт в подъезде, прям замечательно. Если вы моете лестницы, у нас вот в доме нет лифта с пятого этажа по первый этаж, вот женщина нам сегодня мыла. Как ты будешь этим заниматься после 60 лет? Нет, ну да, абсолютно невозможно. Меня пугают вот эти все указивки ВОЗ, которые у нас так как-то поднимаются на флаг, тем, что все время отодвигается куда-то понятие блаженной старости. Слово становится вообще неприличным. Вот слово старость
0: стало неприличным. Да? А мне это нравится.
1: Золотой ВОЗ. А мне нет, абсолютно не нравится. Дайте мне уже, наконец, спокойно отдохнуть. Потому что у нас исчезает старость. Сейчас я живу, значит, в каком-то там зрелом возрасте, потом я буду жить, не знаю, в перезрелом возрасте. А старость, мне кажется, так и не наступит. Но, простите, это как раз вот и отодвигает пенсионный возраст все дальше и дальше. Вот я в прошлые времена, сейчас 55 лет, могла бы выйти на пенсию. Сейчас я не могу, я должна тянуть до 60. Но с этими указивками ВОЗ мне скажут 60. Да ты молодая женщина, давай работай еще. Но простите, я хочу сидеть в кресле на старости лет, писать свои романы. У меня, кстати, какой-то роман «Болеро» скоро выйдет в продажу. Я хочу заниматься собой и своим творчеством. Я не хочу заниматься общественной активностью, я не хочу приносить пользу обществу, я им достаточно принесла пользу. Я вырастила двоих взрослых детей, я всю жизнь работала, я написала кучу пьес, они шли. Я хочу спокойно сидеть, писать романы, чтобы меня никто не трогал. Но нет, общество кидается на меня. Вот, Лена, то, что ты кидаешься, у тебя это пена льется, иди работай. Не хочу.
0: А я живу по принципу девочка, девушка, молодая женщина, молодая женщина, молодая женщина, молодая женщина, молодая женщина, молодая женщина. Бац, и нет старушки.
1: А потом она лежит в гробу, нравится, не нравится, терпимая красавица. Вот это самая красавица лежит.
0: Ну вот это так, потому что как только мы говорим, что что-то невозможно или что-то вот как бы сложно и так далее, это старость, потому что в молодости возможно все. Вообще молодость в голове. Вот как только мозг дает команду пахать, ты пашешь, а как только мозг отказывается пахать, ну все, так сказать, да, вот та самая красавица, которая. А что касается мытья полов, вообще прочего физического труда, я отношусь к этому так, как отношусь, поскольку я мою полы и вообще убираюсь у себя в большой своей квартире, которую снимаю, там 82 метра, самостоятельно я это делаю с легкостью. Я думаю, что я это делаю с легкостью именно потому, что я не считаю себя старой и больной.
1: Но речь-то идет о твоей квартире, а когда речь идет о том, что по-настоящему убирать там целые дома, ну, ты понимаешь, что ты просто передергиваешь на самом деле.
0: Я абсолютно не передергиваю, потому что любая работа выполняется либо с удовольствием, либо не выполняется вовсе. А если еще за мытьё тебе приплачивают, так это вообще, я бы сказала, ну, разлюли.
1: Нет, это не разлюли. Я надеюсь, что наши геронтологи не воспользуются этой указивкой ВОЗ, чтобы продвигать нам повышение пенсионного возраста, потому что мне очень жаль тех людей, и мужчин, и женщин, которые действительно занимаются серьезной физической работой, обслуживают нас, помогают нам всем, крутят вот эти вот колесики невидимой машины вот этого всего нашего устройства замечательного экономического, и вынуждены иногда уходить из жизни до того, как доживают до пенсионного возраста. А как сократить молодость, как сделать человека взрослым? Очень просто. Он должен получать достойную зарплату, да, не так, чтобы она, как сейчас у нас, в разы была меньше того, что платят в западных странах развитых. И он должен иметь возможность покупать себе недвижимость и покупать недвижимость для своей семьи. То есть цены на новостройки должны быть не такие, как сейчас, ну, а на порядок меньше, да. И тогда, когда человек в 25 лет сможет там со своей хорошей зарплаты купить себе квартиру, хотя бы там комнату, купить там дачный домик себе, и начать обзаводиться детьми. Господи, да, конечно, он сразу станет взрослым. Конечно, ему не будут нужны никакие там памперсы, никакие примочки, ничего. Он прям сразу почувствует себя взрослым человеком, хозяином своей жизни.
0: А вот Vox Populi у меня тут. Я практически не пользуюсь доставкой и хожу сама по магазинам. Ну, то есть только тяжелые какие-то там продукты. А хожу сама по магазинам и покупаю. Зашла в большой гипермаркет, который у меня рядом с домом. пробиваю в автоматической кассе. Я, естественно, была со своей собакой. Собака, значит, там потянулась кого-то понюхать. Это оказалась сотрудница магазина, и мы с ней разговорились. И она говорит, мне 60 лет будет в конце июля, и я не могу без работы. Знаете, вот меня проводили на пенсию, а я вернулась, потому что она не может без работы. И это простая совсем женщина.
1: Так, друзья мои, жизнь ваша пуста. Вы не знаете, чем ее занять, и вы боитесь остаться наедине с собой и занимаетесь ее работой. Нужна она, не нужна ваша работа, вам все равно, лишь бы вот занять себя. У меня куча интересных мыслей и занятий для себя безо всякой работы. Я сяду, повторюсь, буду писать пьесы, буду писать романы, буду заниматься своей внучкой Зоечкой, да, вот она уже пойдет, когда я буду ее учить ходить и петь ей песенки. Куча интересных занятий, которыми можно заниматься в старости, на пенсии, именно вот чтобы порадовать себя, наконец-то, чтобы не на кого-то там, не на дядю работать, а именно чтобы порадовать себя. Друзья, ваша жизнь пуста.
0: Это какая-то антисоветская точка зрения, потому что мы же помним фильм Эльдара Александровича Рязанова «Старики разбойники», где два человека категорически не хотели в исполнении Евстигнеева и Никулина, категорически не хотели выходить на пенсию, потому что они считали, что их выбрасывают из жизни.
1: И это привело их на преступный путь, Леда. Они стали хулиганить там и нарушать закон.
0: Это прекрасно.
1: Эту тему мы можем с Леной обсуждать бесконечно, и, конечно, будем обсуждать ее в следующих всех «Культпросветах». И если вы не успели послушать нас или послушали, может быть, не сначала, найдите всех «Культпросвет» на сайте «Радио Спутник» и слушайте нас. Включайте наш спор, обсуждайте эти темы с своими родными и близкими на волнах «Радио Спутник», передача всех «Культпросвет». С вами были Лена Караева и я, Вика Никифорова.

0: знать за 90 секунд. Сальвадорский рыбак Хосе Альваренго на своем примере доказал, что невозможное возможно. Когда они с напарником в очередной раз вышли в океан на рыбалку, беды ничего не предвещало. Но ожидания семей оказались напрасными. Мужчины пропали. Внезапный шторм вывел из строя мотор их лодки, исчезла связь. Неуправляемую посудину унесло в открытый океан. В какой-то момент закончились запасы провианта и пресной воды. Однако рыбаки не падали духом. Ловили руками рыбу, собирали дождевую воду. Это длилось несколько месяцев. Напарник Хосе не выдержал испытания и умер от стресса и обострившихся болячек. Альваренго остался совершенно один посреди огромной стихии. Боролся за жизнь долгих 438 дней. Штормы, голод и жажда в сухую погоду стали его спутниками. Рыбак разговаривал сам с собой, чтобы не сойти с ума, и держался за надежду, что его ждут на берегу. Потом он рассказывал, что именно вера и надежда не дали ему погибнуть. Хосе обнаружили случайно у Маршалловых островов. Сначала истощенному, худому как тростинка рыбаку не поверили, что он провел в океане больше года. Но врачи подтвердили, все так и было. Этот случай выживания в современной истории стал уникальным. В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». От эпохи ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Закон о цифровых валютах и цифровых правах. Контекст. Признаны имуществом, подлежат обороту и судебной защите. Госдума одобрила документ, вводящий виртуальные активы в легальное поле. Граждане России теперь имеют право законно торговать криптовалютой на бирже, обменивать ее на другие виды денежных средств и пользоваться услугами профильных брокеров. Учет, хранение и контроль над цифровыми деньгами будет осуществлять Центробанк. На криптообменники и цифровые депозитарии возлагается ответственность за пресечение сделок без добровольного согласия клиента. Для инвесторов, не обладающих должным опытом, установлен лимит по сделкам – до 300 тысяч рублей в год через одного посредника. По согласованию с Банком России и ФСБ, правительство получило право устанавливать особый режим обращения цифровых валют. Это будет делаться в исключительных случаях для защиты основ конституционного строя, экономических интересов и обеспечения безопасности страны. По данным Минфина, в России свыше 20 миллионов граждан используют криптовалюту в различных целях. Объем таких активов приближается к 10 триллионам рублей. Пользователи получили полноценную инфраструктуру для операций с одним из самых популярных финансовых инструментов.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Якутске 11:00, в Хабаровске полдень. В студии Наталья Бута. Здравствуйте. В этом выпуске. ВМФ принадлежит важнейшая роль в обеспечении безопасности России. Соцфонд пересчитает пенсии работающим пенсионерам. США и Евросоюзе массово продают карьерные привороты на фоне стагнации рынка труда. Теперь подробнее. Профессионализм морпехов, их смелость и дерзость сегодня во многом определяют ход спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем видеопоздравлении с Днем военно-морского флота. По его словам, ВМФ принадлежит важнейшая роль в обеспечении безопасности страны, омываемой водами 13 морей. Кроме того, глава государства заявил о постоянном развитии военно-морских сил России, отметив, что морская составляющая ядерной триады набирает мощь и продолжается оснащение кораблей передовым оружием. Билеты на пригородные поезда в России с указанием места с сентября можно будет возвращать и онлайн через мобильные приложения или сайты перевозчиков. Об этом говорится в приказе Минтранса. Процедура будет проводиться согласно правилам перевозчика, включая размер комиссии за оформление. При возврате более чем за 2 часа до отправления возвращается полная стоимость проезда за вычетом сбора. Если до отправления менее чем 2 часа, останется половина стоимости. Соцфонд с 1 августа проведет перерасчет страховой части пенсии работающих пенсионеров в беззаявительном порядке. Максимальная надбавка составит 3 пенсионных коэффициента. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Она напомнила, что работающим пенсионером считается человек, который получает пенсию и работает по трудовому или гражданско-правовому договору. По ее словам, для самозанятых граждан стаж учитывается только в том случае, если самозанятый добровольно платят страховые взносы в социальный фонд. Членство в коалиции желающих противоречило бы мирной политике Словакии. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фица, опровергнув заявление СМИ о том, что республика якобы присоединилась к этому блоку. Он напомнил, что страна не оказывает Украине помощь военного и финансового характера, помогает только гуманитарно. В коалицию входит более 30 стран. Ее инициаторами стали Великобритания и Франция. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова проведет гуманитарную помощь в секторе Газия, которая охватит 1 миллион человек. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. В кризисные районы, где расположены палаточные лагеря, вынуждены перемещенных лиц, доставлены жизненно необходимые продукты питания. Он также отметил, что фонд наращивает поставки гуманитарных грузов для нуждающихся палестинских семей и готовится к более развернутым благотворительным акциям. Магазины в США и странах Европы на фоне стагнации рынка труда массово предлагают карьерные заклинания, которые якобы должны помочь человеку найти работу, успешно пройти собеседование или получить повышение. Кто-то обещает защиту рабочего места от негативных эффектов за $4.5, другие – провести ритуалы для помощи в собеседовании за $16 или привороты на работу с мечты за $60. Самую дорогую услугу предлагают в Европе. Это индивидуальный энергетический ритуал для повышения карьерного успеха более чем за 1000 евро. Это около $1200 США. Пока это все новости к данной минуте. Следующий выпуск уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Точка опоры» с Юлией Барановской.
2: Всем здравствуйте, это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Мать у них был Новосельцев. Это, кстати, цитата из фильма «Служебный роман». Кто из нас его не помнит, не знает и не любит. Короче, вот эта именно цитата, конечно же, сразу приходит на ум, когда я хочу вам сказать тему нашей сегодняшней программы. Может ли папа стать мамой для ребенка? Отцы-одиночки, отцы, которые после развода воспитывают детей, и отцы, которые в семье играют роль мамы и уходят в декрет. Вот что мы сегодня будем обсуждать, а помогут мне в этом мои прекрасные гости. С удовольствием вам их представлю. Психолог, педагог, семейный консультант, эксперт по раннему развитию детей Ксения Исакова. Ксения, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юля.
2: И основатель всероссийской организации «Союз отцов», автор проекта «Материнский паспорт», один из инициаторов праздника «День отца» Солёнов Юрий Владимирович. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Слушайте, можно, Ксения? Я просто хочу понять. Вы как бы и к папам, и к мамам, потому что вы и организация «Союз отцов», и автор проекта «Материнский паспорт», да?
4: Да, так и есть. Угу. Мы создавали с супругой, так как у нас самих 5 детей, и задались вопросом, как, чтобы супруга сохранила свое здоровье, как сделать так, чтобы это здоровье было вот амбулаторно обследовано, и это отражено в документах. Угу. И мы сделали материнский паспорт 20 лет назад.
2: Так, а вы один из инициаторов Дня Отца.
4: Да.
2: Да, я, кстати, знаю, что это важно, потому что я снимаю проект «Большие семьи большой страны» по всей стране. Это про многодетных. И все время слышишь такую обиду от отцов. Что же как-то нас нигде не упоминают? Я ж отец, я ж тоже многодетный. А у нас там удостоверение маме дают, да? То есть как бы...
4: Ну да.
2: Ну вот.
4: Ну вообще удостоверение многодетной семьи, но мама в первую очередь.
2: Материнским называют, да.
4: Материнский семейный сейчас уже не без нашей помощи.
2: Короче... Отец за отцов. А вот как вы относитесь к отцам-одиночкам? Ну, вот так случается.
4: Воспринимаю их как героев, и много раз были такие разговоры, когда мы с отцами общались, и они говорили, что личная жизнь полностью потеряна, потому что всецело посвящены детям, и почему-то для мужчин вот эта роль отца, когда он остался один, без супруги, без матери своего ребенка, а причины абсолютно разные, не только развод. Это, на самом деле,
2: да,
4: трагический
2: разные.
4: Случай для него, и он и швец, и жнец, и дудей, и грец, и он истирает, и готовит, и ему еще нужно денег заработать, и для него это огромный стресс. Поэтому для меня такие мужчины самые настоящие герои.
2: Ксения.
3: Да, я, знаете, что хочу сказать? Когда мамы остаются одни, они, в принципе, делают все то же самое. И они также и работают. В принципе, воспитание ребенка в одиночку очень тяжело дается. Это непросто. Поэтому нужно не стесняться, например, как папам, так и мамам, да, обращаться за помощью ко всем родственникам, друзьям, подругам. Просто часто папы...
2: Ну, типа, папин может сложнее попросить,
3: вот.
2: Да, как будто бы мужчина, я сам все смогу,
4: стороны, да,
2: или
4: но,
2: нет?
4: Но есть еще такой момент отцовского инстинкта, что у мамы все-таки материнский инстинкт, он биологически заложен природой, и она, когда вынашивает ребенка под сердцем, она 9 месяцев, она уже готовится к материнству.
2: Но не у всех это... он просыпается.
4: Не у всех, но это естественным образом происходит. А все-таки у мужчины... Где отцовский инстинкт вообще присутствует, когда он включается? Есть ли он на самом деле?
2: Где?
4: Ученые спорят.
2: Где? Отец 5 детей, где?
4: Это очень сложно. Очень сложно определить этот момент.
3: Есть исследования, да, согласно которым женщины с рождения считаются более эмпатичными. Но при этом, когда у мужчины появляется ребенок, его мозг способен перестроиться и тоже стать более эмпатичным, да, лучше чувствовать ребенка. Что для этого нужно? Больше проводить времени с ребенком, брать его на руки, заботиться о нем. Просто зачастую, что я встречаю на своей практике, папы, они как бы отстранены, пока, не знаю, ребенок там не начнет разговаривать и играть с ним. Да.
2: Но пока не станет более-менее понятным,
3: да.
2: Да, когда он сможет озвучить, что ему надо, не просто плакать, и ты не можешь понять, что ему надо. Но то есть, когда уже более-менее ты понимаешь, чего от тебя хотят.
4: Когда он понимает, но когда он не понимает, и ребенок еще только в процессе зачатия, допустим, вот он под сердцем у мамы. Как ему вовлекаться в процесс, да, подготовки к родам, когда он просто не знает, с какой стороны
2: поступиться? Есть разные папы. Есть папы, которые ходят с мамой на все эти занятия, учатся дышать.
3: Да. Вот. Потом говорят, дом вместе.
2: Ну, то есть вовлекаются в процесс.
3: Не отстранены, да.
2: Не только когда уже тест получил и понял, что все, ты папа, и на этом, типа, опять отстранился.
4: А когда у него есть определенные инструменты, он знаком с пренатальной педагогикой, когда он понимает, что другие папы, они уже общаются со своими детьми, есть там различные эксперименты. И я прям сам был свидетелем того, когда ребенок назвал отцом мужчину, голос которого пел с диска песни, когда мама еще была беременной.
2: Угу.
4: Вот реально из зала прозвучал «Папа!» И профессор, который выступал за кафедру, он был в определенном шоке. Это что, очередной скандал? Это что, внебрачный ребенок? Но оказалось, что вот вместо того, чтобы папа пел вживую с диска, мама вот поленилась или папа поленился петь, и воспроизводили эти песни. И ребенок в итоге, когда ему уже было там 4-5 лет, он крикнул «папа». А он, профессор такой, не растерялся, говорит: «Так, а теперь я вам расскажу, что произошло». И на самом деле надо было заниматься с ребенком, вот еще не опаздывать, еще в утробе матери, угу. Да, и по той пренатальной педагогике, которую этот профессор и предложил, и надо было это делать пошагово, поэтапно, по той методике, которую он давал. Но родители, мамочка вроде всегда рядом, и она пела и занималась с ребенком, а папа на работе, ему некогда. И в итоге вот как бы потерянный голос отца.
2: Так, а что нам говорит психология про это? Очень часто папы обвиняют наше судебное производство, что у нас принято оставлять после развода ребенка маме. Суды встают на сторону мамы. Это так говорят отцы. Я сейчас всего лишь их словами говорю. Как будто бы привычнее, что ребенок с мамой, а не с папой. Но такое ощущение, что сейчас больше появляется пап с колясками, без женщин рядом, да? Ну, как будто бы он берет ребенка и идет с ним сам погулять, даже с очень маленьким. Все-таки получается и после развода, или в случае, не дай бог, какой-то трагедии, отцы остаются одни, как будто бы это становится больше, в декреты уходят. Вот да. Интересно, с чем это связано?
3: На мой взгляд, это же общая, ну, в целом тенденция, мир меняется, все меняется, там, темп жизни, да, вообще институт семьи, он, в принципе, претерпевает очень много изменений, и ученые, разные исследователи говорят о том, что там через 20 лет институт семьи, в принципе, будет неактуален, потому что для чего изначально, да, семья, люди сходились, да, если мы там много лет назад посмотрим, для того, чтобы выжить. Мужчина всегда исторически там работал, добывал, женщина заботилась о доме, вот, сохраняла очаг, но сейчас мы видим, что все больше и больше женщин строят карьеру, развиваются, и очень много служб появляется.
2: Так мы вымрем тогда все.
4: Мы изобретут способ, чтобы дети появлялись.
3: Ну, есть там разные банки, куда может обратиться женщина, чтобы появился ребенок и так далее. В принципе, вот если наблюдать, есть такая тенденция, там, безоценочно, да, я не говорю, что это плохо или хорошо.
2: А я скажу. Да. Грусть на меня наводит такая тенденция. Грустно. Совсем грустно, но нет.
3: Что касается вообще психологии, если мы посмотрим на ребенка, да, и родителей, конечно, детям нужны оба родителя в его жизни. Почему? Потому что ребенок учится в первую очередь моделям вот, взаимоотношения, да, как устроены. Он общается с мамой, он общается с папой, да, с разным полом выстраивает отношения. Он смотрит, как общаются родители между собой. Он учится наблюдать за ними, как они решают конфликты, да, там, как они любят друг друга, как они ссорятся. Это все становится частью личности ребенка. Плюс, что важно, семья для ребенка помогает ему найти свою идентичность. То есть вот мои родители, я их ребенок. Это моя история, это моя семья, там, это мой род. И когда у ребенка нет возможности общаться с кем-то из родителей, там вот бывает же прям специально препятствуют, хотя там родители живы и готовы, да, там мама, например, общаться с детьми, у ребенка возникает конфликт идентичности. И ему важно знать своих родителей, обоих, ну, для того, чтобы понять, а кто я такой, вот, не знаю, вот у меня там карие глаза — это в папу, да, там, у меня такой нос — это в маму. И мы знаем, я думаю, что вы тоже, да, слышали много историй, когда есть приемные семьи, приемные дети, и вроде бы у них прекрасные отношения, они любят друг друга, но все равно, когда ребенок узнает, что это не его биологические родители, ему очень хочется найти вот это вот...
2: Узнать, кто они, да, правду того, чтобы... про себя, про свои корни,
4: ну,
2: да.
4: Устроено, да.
3: Понять
4: природа.
3: Себя. Поэтому, конечно, нужны и важны оба родителя в жизни ребенка, но вопрос, знаете, в другом. Что если...
2: Не, ну мы просто привыкли, что как будто бы мама уже вошло в наш образ жизни, в нашу психологию, что мама может справиться. Вопрос сейчас, а папа может справиться в одиночку?
3: Папа может справиться.
2: Может.
3: Да, знаете, вот папе не нужно становиться мамой, ни в коем случае, да, он должен оставаться папой. И заменять маму тоже не надо.
2: Ну точно так же, как и маме не надо заменять папу, правильно же?
3: Да, каждый остается в своей роли. Это нормально, естественно. Вообще, что нужно ребенку, нужно исходить из этой позиции. Ребенку нужен хотя бы один надежный, стабильный взрослый, который о нем заботится. Для того, чтобы вот ребенок рождается от нуля до года, задача, что мы должны дать ребенку, сформировать у него базовое доверие к миру и надежную привязанность. Для того, чтобы ребенок дальше пошел, он доверял этому миру, он будет спокоен, знать, что как бы мир безопасен, мне, если что, помогут. Внутри у него есть это ощущение. И потом, вот знаете, когда малыши с родителями выходят на площадку, ребенок отходит по чуть-чуть от мамы и начинает что-то там исследовать, узнавать, знакомиться. Но знает, что мама вот здесь рядом.
2: Поле зрения держит.
3: Да, что она его не бросит. Это дает ребенку вот это внутреннее спокойствие, и так ребенок должен это чувствовать и хорошо будет развиваться. Поэтому может ли дать это папа? Может. да, если он будет рядом, стабильно отвечать, даже если это вот грудной возраст и нету кормящей грудью матери, но папа, который... Даже это не папа, это может быть бабушка, няня, ну какой это должен быть надежный взрослый, который вот эту вот психологическую базу
2: папа
3: ребенку положит.
2: Папа может дома остаться один с 5 детьми?
4: Может остаться, так. Но большинство пап растеряны, конечно, они не знают, что делать со своими детьми, даже когда они остаются на 5
2: А вы на каком ребенком поняли? На каком ребенке вы поняли, что делать с детьми?
4: Я ответственно подошел к рождению своей первой дочери прям сразу.
2: Правда?
4: Да.
2: Рассказывайте нам
4: по пунктам.
2: Всякие
4: вредные привычки я сразу отбросил в сторону. Я же не пообещал, я это сделал. То есть никаких сигарет, курева, алкоголя. Все, я от этого сразу отказался. Я хотел, чтобы мой ребенок...
2: А сколько старший?
4: 35 сейчас.
2: Вы 35 лет не пьете, не курите?
4: 35 лет, да.
2: Не пьете, не курите?
4: Представляете, да.
2: То есть это настолько осознанное отцовство.
4: Отцовство абсолютно. Но я не скажу, что я какое-то исключение справил. Все-таки в моем сообществе, в моем окружении очень много таких отцов. Но если возвращаться к судебной практике, то на самом деле в большинстве случаев суды на стороне мамы. И так как суды, как бы правильно слово подобрать, но не то чтобы женские суды, но все-таки они на стороне женщины. И папе, мужчине приходится больше доказывать, что он действительно готов, способен и может справиться с воспитанием ребенка. Ему нужно доказывать, что он вовлеченный отец. А вот мама, она по умолчанию уже просто на самом деле готовый, способный к этому профессиональный человек. И вот тогда, когда судебная практика постепенно меняется, и это, конечно, задача и общественников, и учреждение Дня Отца, оно тоже относилось
2: а
4: к тому,
2: считаете,
4: чтобы
2: что
4: мы...
2: меняется?
4: Да, за
2: меняется,
4: последние 15
2: да?
4: лет очень сильно поменялось. Посмотрите даже на рекламу. Реклама средств массовой информации в социальных сетях, на телевидении. То есть, если раньше это был мужчина-мачо, то очень часто сейчас появляется семейный мужчина, это отец, у которого действительно на первом плане это жена и дети. Но хотя, вот, кстати, больше половины мужчин, по-моему, 53%, они большую роль свою видят в реализации отцовства. Только 35% видят себя как муж. Как муж своей жены.
2: А то есть отцами хотят быть больше, чем мужьями?
4: Ну, вообще 81% на сегодняшний день россиян видят себя как отцы. 81% видят, что отцовство — это главный сценарий реализации мужского потенциала. Именно через отцовство.
2: Через отцовство.
4: Прям, да, это прям основополагающий вектор, который появился в последние полтора десятка лет. И когда мы делали первые исследования с ЦИОМом, цифры были совсем другие. Там была готовность, там 10%. И, скажем, если...
2: 10% хотели стать папами?
4: Готовы были быть вовлеченными отцами. И там не говорилось уже там, про декретный отпуск, про отпуск по уходу за ребенком. На сегодняшний день, по цифрам 2025 года, это 14% тех мужчин, которые берут отпуск по уходу за ребенком. Буквально в 2020 году их было всего 2%. Внимание, 14
2: и
4: 2. А вот по исследованию 2026 года, здесь уже больше половины мужчин готовы пойти в отпуск по уходу за ребенком. И это действительно просто всплеск не процентов, а это всплеск осознанного, ответственного, вовлеченного отцовства. Мужчины готовы быть отцами, и они не говорят о том, что они готовы отдать это первенство по добыче, быть добытчиком женщине, ну, как бы сваливать со своих плеч. Они более рационально смотрят на то, что действительно их брак партнерским становится. И если раньше патриархальная схема, она на сегодняшний день востребована, но сегодня все-таки вот эта многоролевая модель, она больше востребована и восприемлема обществом. Потому как сам мужчина сталкивается с множеством конфликтов внутри себя. И если раньше он видел себя как добытчика, и общество от него этого ожидало, то сегодня он, помимо добытчика, он действительно партнер своей жены. Возвращается с работы, и жена просит: «Поговори со мной». А кто его учил быть психологом? Никто. Жена, когда отец возвращается с работы, помимо того, что он должен с ней поговорить, она: «А ребенок вообще весь день без тебя, ну-ка удели ему там пару минут». То есть он фактически должен быть вовлеченным наставником, воспитателем. Это еще одна роль, уже третья, как мы с вами выявили. А еще, когда ребенок подрастает, папа должен быть профессиональным коучем, так, чтобы ребенка вывести в этот внешний мир, как Сеня говорил, и на самом деле показать ему, как работать с конфликтами, как решать эти конфликты, как реализовывать себя и свой потенциал во внешнем мире. То есть отец, он уже в четырех ролях, он растерянный. Современный отец — это не тот, которому там столетиями подряд отцы и деды говорили: «А в нашей молодости было так». Сейчас за последние два десятка лет темп, жизнь, сценарий так изменились, что мужчина просто не знает, что ему делать, какова его главная роль. Поэтому вот эти 50 с лишним процентов, которые готовы взять отпуск по уходу за ребенком, это говорит о том, что они готовы брать на себя дополнительные, важные, очень важные роли. И быть не только опекунами и добытчиками, но быть друзьями и быть теми, кто проявляет заботу для своих детей в период, когда ребенок не только нуждается в возрастной период в своем отце, в мужчине и в его модели поведения, а когда ребенок нуждается и в маме, и в папе, папа готов брать на себя эту роль.
2: Но вы знаете, мне кажется, вообще, в принципе, если мы говорим сейчас про полную семью, вот для того, чтобы вовлечь отца, очень много лежит на женщине. Просто наблюдая со стороны иногда, потом думаю, а чего вы, девочки, удивляетесь? Да, потому что она говорит, ой, не могу ему доверить, а вдруг он его уронит, кашей горячей накормит, молоко холодное даст. Мне шея проще, свернет. Да, мне проще это сделать самой, чтобы потом не психовать. И получается, что ты сама не даешь с пеленок отцу в это вовлечься, а потом предъявляешь претензию. Ну, так обычно и бывает. Сама сначала не даешь возможности, а потом обижаешься. Мне кажется, что я все понимаю, усталость понимаю, объем задач, накормить семью, все понимаю. Но вот у меня, например, была категорическая позиция. Когда родился наш первый ребенок, мне было абсолютно все равно, на тренировку, не на тренировку. Если он заходил в комнату и говорил, а он серьезный спортсмен, серьезный, это там не любительский какой-то вид спорта, да, я понимаю, что надо выспаться, все. Но меня это мало беспокоило. Если он заходил в комнату и говорил, давай я покачаю, ты поспишь, я отдавала и ложилась спать. Да, на тренировку утром, да, ну ты отец, ну как бы. Я знаю, что в этот момент очень плохо реагируют свекрови, вот, ему на работу, а ты вот это вот все. Честно говоря, меня мало это интересовало, потому что я искренне считаю, что чем раньше отец вовлечется во все это, пусть один памперс в неделю, ну хотя бы будет это делать, да, и ты не будешь бояться, что он его криво застегнет, что он не то молоко даст. Тем самым ты как бы начнешь доверять, и я просто видела вот эту реакцию. Ты не могла укачать, а я укачал.
3: Он справится.
2: Ну, справится. Ну, да. Просто.
4: Ну, абсолютно, да.
2: Правда? Вот
4: первый... Вопрос не про приоритет первенства, да, кто первый, а вопрос все-таки про партнерство.
3: Вы знаете, вот в мире сейчас, если там посмотреть, особенно очень такие яркие примеры в скандинавских странах, там прямо на государственном уровне они стараются вовлекать отцов вот в первые дни жизни ребенка. У них наравне отпуск с женщинами такой же, одинаковые выплаты. Если, например, отпуск они не берут...
2: А, вот так, да?
4: Да.
2: Тоже
4: да.
2: Интересно.
4: Да.
3: И, например, вот они там не берут... Вот сейчас во Франции в этом году прям у них, по-моему, начинает это действовать, что мужчины тоже берут 90 дней, могут брать... когда ребенок рождается, наравне с женщинами. И если они эти дни не берут, они не приплюсовываются к отпуску матери, там никак не увеличивается, то есть только мужчина должен взять и их использовать с умом. Или, например, в Германии...
2: Это, кстати, какое разумное решение, да?
3: Да.
2: Вообще.
4: Но они к этому пришли с годами, потому что они еще в 70-х годах, ну, скажем, в Швеции захотели изменить образ отца, и вот положение отцовства в стране немножко перевернуть с негативного на положительное. И никакими способами... Они не могли это сделать с начала 70-х, пока они не начали работать над законодательством. И когда только начали внедрять законы, отпуск по уходу за ребенком, декретные выплаты и все, что касается льгот, только тогда, с начала 90-х, то есть 20 лет они потратили, экспериментируя, а с начала 90-х, 92-го года у них все пошло вверх в гору. То
2: слушайте,
4: есть
2: но ведь
4: пример.
2: Это и маме... Это хороший пример, потому что я вспоминаю вот этот первый месяц, но он действительно самый сложный. Ты просто, ну, как лунтик, ты ничего не понимаешь. Это хорошо, если есть там бабушки, дедушки там и вообще кто-либо, кто готов помочь. Мне правда везло. Пока мы жили вместе, он был полностью вовлечен в жизнь. Ну, правда. То есть как бы это хорошо, когда не безразлично, в какую школу ребенок идет, в какой детский сад, когда это не все отмахивается, мама решит, мама найдет, когда это обсуждается. Это же очень важно. Чем больше отец вовлечен в этот процесс, тем как бы гармоничнее все складывается.
3: Ребенок чувствует, ну, во-первых, эмоциональная связь у них есть. И вот знаете, там есть, например, семьи полные, но дети заброшенные, то есть родителям или там кому-то из родителей неинтересно, что он чувствует, что он думает, там папа приходит и сидит в телефоне, например, что есть этот папа, что нет, и все равно будет огромный разрыв в эмоциональной связи между сыном, там, дочкой и папой. И даже, например, вот папа один воспитывает ребенка, не знаю, мама там, допустим, по выходным или какие-то там встречи у них есть, и даже в этом случае ребенок будет чувствовать себя намного лучше, например, вот там 5 дней в неделю папа такой включенный, на выходных мама, обязательно какой-то день, чтобы они были вместе, родители, чтобы ребенок чувствовал вот это вот ощущение семьи, и в этом нет ничего страшного. Ребенок не обречен стать неполноценным, если вот родители живут в таком формате. Намного хуже, когда они живут вместе, ругаются, ребенок постоянно чувствует стресс фоном, стресс очень сильно сильно влияет там, на архитектуру мозга, на развитие. Поэтому даже вот такой вариант. Главное, чтобы родители нашли контакт, да, друг с другом.
2: Можно сделать вывод, что если доверять отцу, то он справится один. 100%, правильно же? То есть, да. По сути, что мама, что папа, все то же самое. Хотелось бы, чтобы было два, но эту функцию может исполнить и отец точно так же. Да? То есть в школу отвезти, накормить, помыть, постирать.
4: Опять же, доверительные отношения — это же очень глубокий процесс, длительный процесс переговоров. И если вдруг возникает какая-то конфликтная ситуация, то здесь нужно двоим работать над собой, в первую очередь над собой. Конечно, можно привлечь службы медиации, какие-то сторонние ресурсы и психологов, но главное, чтобы была цель в копорейтинге, то есть в партнерском взаимодействии, в вопросах воспитания, даже если вдруг возникла какая-то острая конфликтная ситуация. Если оба родителя нацелены на то, что ребенок должен выиграть, то тогда они могут друг другу уступать. Mm-hmm. А если они все-таки отстаивают свои права и начинают ребенком манипулировать, yeah, как разменной монетой, то тогда прежде всего не просто брак трещит по швам, ребенок, а прежде всего страдает. Психика ребенка, его лично страдает. И он не то чтобы не видит ни мамы, ни папы, а он себя не может увидеть, идентифицировать, распознать себя. Потому что здесь вопрос не о идентичности семейной, а здесь вопрос об идентичности личности, которая все-таки воспитывается в полноценной, традиционной семье, где, ну да, папа и мама присутствуют.
2: Ну вот важный вопрос, который еще хочется обсудить, потому что, ну вот когда, допустим, дети остаются с мамой, вообще, в принципе, тема того, что мальчик растет с мамой, ну, не поднимается. Ну, как бы остались дети, остались. А вот почему-то, когда дети остаются с отцом, именно вопрос всегда встает о том, как папа будет воспитывать девочку. Что он вообще про девочку знает, как этой девочке обсуждать с папой какие-то интимные моменты, женскую гигиену, да, там определенный период жизни, который случается у нее в подростковом, да, когда она, угу, мы все понимаем, что происходит. То есть как же дочка будет это обсуждать с папой? Вот этот вопрос всегда всех беспокоит. Вот хотелось бы его обсудить, потому что тема на самом деле непростая. Угу. И почему, вот я говорю, никогда никто не хочет поговорить о том, что как же мама будет воспитывать сына, мальчика, а вот как папа будет воспитывать девочку, это всех беспокоит, и беспокоит достаточно сильно.
3: Папе не обязательно затрагивать такие вот очень тонкие личные вопросы с дочерью. Вообще, если папа воспитывает детей, неважно, мальчик это или девочка, и нет у них постоянного контакта с мамой, то нужно создать такую социальную среду для детей, где будут другие взрослые женского пола. Угу. То есть это может быть там учитель в школе, да, ну вот, который, не знаю.
2: То есть если мама воспитывает, то чтобы мужчины где-то,
3: да,
2: были.
3: Чтобы
2: если
3: тренеры...
2: папа воспитывает.
4: Ну, так в жизни, да, и происходит.
3: Да, да, то есть...
4: Тренеры, факультативы, спортивные кружки.
3: Это может быть даже психолог, к которому будет ходить ребенок, что вполне нормально, с которым он будет все эти тонкости обсуждать. Это могут быть тети, друзья, не знаю, даже там бабушки, дедушки. Ребенку просто важно общаться с другим, с противоположным полом.
2: То есть главное,
3: доверять.
2: Чтобы были фигуры противоположного пола.
3: Да.
2: Пусть это будет не мама, а кто-то, да?
4: Ну, важно, чтобы это была все-таки фигура авторитетная. Угу. Авторитет второго плана. Это, в принципе, естественным образом происходит в жизни, ну,
3: достаточно,
4: многих подростков.
3: Достаточно, чтобы стабильный был человек. Не так, что вот там сегодня, я не знаю, вот к этому учителю пойду, там завтра к другому. Более-менее стабильная женская фигура, угу, в жизни ребенка, к которому он сможет привязанность какую-то сформировать и доверять, ну, чтобы можно было говорить на эти темы. Угу. Смотреть, как общается этот человек. Если есть примеры семейные, например, там рассказывать истории, как познакомились мама с папой, почему бы и нет. Как прожили жизнь там бабушка с дедушкой. То есть побольше разных сюжетов в жизни ребенка, да, чтобы он сформировал какие-то образы, и это стало частью его опыта. Угу. Можно читать книги. Там, например, если для мальчика, у которого там нет мамы, можно там, не знаю, «Малыш и Карлсон», там прекрасно описано отношение малыша с мамой. «Мэри Поппинс», где вот эта вот женская фигура, тоже ее забота, ее роль в жизни детей. То есть фильмы, просто реальные фигуры женские или мужские. Я не вижу никакой трагедии. Не нужно уходить вот папе там становиться и мамой, и папой, и пытаться все это закрыть и говорить на неудобные, угу, темы.
0: Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
5: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
5: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
5: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
6: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
6: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
7: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
8: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
8: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
8: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
9: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
10: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. «Точка опоры» с Юлией Барановской.
2: Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Мы продолжаем обсуждать отцов. Отцов-одиночек, отцов, которые принимают решение в семье уйти в декрет. А помогают мне в этой теме мои сегодняшние гости. С удовольствием вам еще раз представлю. Психолог, педагог, семейный консультант, эксперт по раннему развитию детей Ксения Исакова. Ксения, еще раз здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Основатель всероссийской организации «Союз отцов». Автор проекта «Материнский паспорт». Один из инициаторов праздника «День отцов». Отца Соленов Юрий Владимирович. Еще раз здравствуйте.
4: Еще раз здравствуйте.
2: Так, что нам теперь папа скажет по поводу того, что наверняка вы-то точно с этим часто сталкивались, с этими страхами, опасениями, как папа будет в одиночку воспитывать девочку?
4: Вот здесь у меня как раз есть такой пример, когда лет 10 назад ко мне обратился один мужчина, который сказал, что я отставил право места пребывания своего ребенка, своей дочери, ей на тот момент было 8 лет, чтобы она осталась со мной. Вдруг внезапным образом появилась мама, у которой были злоупотребления привычками, и она
2: алкоголизм, да?
4: Пришла в суд и захотела вернуть себе материнство. Не помню, была она лишена родительских прав или нет, по-моему, нет. Но в любом случае, когда она приоделась, привела с собой юриста, а он думал, что суд и на его стороне, у него все с собой автоматически получится, а не получилось. И тогда он обратился за помощью и попросил, чтобы мы его поддержали, и это был очень долгий, это очень был сложный судебный процесс, где ему приходилось доказывать, что он на самом деле воспитывает своего ребенка, ребенок проживает с ним, что он на него тратит деньги, что на самом деле его бывшая супруга, мама его ребенка злоупотребляет. То есть ему пришлось следственные действия произвести для того, чтобы доказать, что у нее было это злоупотребление. Потому что в суде она создавала вид очень благополучной дамочки. Но в итоге чем закончилось? В итоге закончилось тем, что мы очень много с ним разговаривали, очень много с ним общались. Я узнал, что на личную жизнь у него не остается времени. У него нет времени для того, чтобы найти вторую половинку. Это для себя. А ведь еще сложнее вопрос, чтобы это была мама для его дочери. У него, конечно, возникали вопросы и по поводу ребенка, по поводу полового воспитания. И, естественно, возникали вопросы по тому, как дальше профориентацию, личные компетенции у ребенка развивать. И везде авторитет второго плана – это его ближайшее окружение. Это бабушка, это, естественно, сестра. Это его знакомые, близкие, с кем ему приходилось постоянно коммуницировать. И не просто приходилось, а выстраивать эту коммуникацию ради будущего и настоящего своей дочери. И вот эти коммуникации, к которым он подходил с профессиональной, прямо можно сказать, отцовской точки зрения, они помогли ему победить, побороть все эти страхи. Ему уже все равно, что о нем говорили другие. Ему уже было все равно, что скажут соседи, у которых был какой-то негативный опыт восприятия его воспитания дочери. Он просто шел к своей цели. И он был прав. Скромный, застенчивый, небольшой заработок. Но он просто знал, что дочь – это самое дорогое, что у него есть в жизни. И пока дочь достигнет совершеннолетия, до 18 лет вырастет, у него есть всего 10 лет, чтобы это время качественно провести со своим ребенком. И он успешно эту задачу для себя выполнил. Вырос прекрасный
2: человек. С такой
4: человек.
2: Гордостью рассказываете, да, прям с удовольствием. Просто
4: это
2: был
4: один,
2: же...
4: один из немногих примеров, где отцы действительно поделились вообще такой историей, готовы были там выйти к средствам массовой информации, но не так широко, но вышли.
2: Но просто был же такой стереотип, я сейчас не про себя, я никогда так не думала, и категорически, мне кажется, внутри даже была с этим не согласна, что как будто бы отец-одиночка не будет долго отцом-одиночкой, потому что он суперзавидный жених, да, что к нему проще, значит, через ребенка подлезть. Ну, то есть женщину не останавливает наличие у мужчины ребенка. А вот мужчин часто останавливает наличие детей у женщины. Ну, так считалось, да? То есть такой стереотип тоже был, что типа отец-одиночка, он, наоборот, привлекательный для женского пола. Но опять же, в сказках, я вот долго думала, откуда это взялось? Скорее всего, из сказки. То есть вот у нас же нет картинки плохого отчима. То есть отчим и отчим. А вот мачеха — это, да, всегда со знаком минус. Хотя в сказках есть и образ положительной мачехи, но образ отрицательной мачехи настолько сильный, что ты как только слышишь это слово, тебе кажется, что это точно ведьма вот, да, эта вот. Да. Сейчас она тебя начнет с тобой что-то делать, и вот это вот все. А не дай бог еще родит, и тогда про тебя точно все забудут, и будешь ты этой Золушкой несчастной очаг мыть и рис от гречки отделять. Ну, есть же такое?
4: На самом деле, мне кажется, для отца просто становится препятствием наличие его собственного ребенка, если ты одинокий.
2: Наоборот, он сказал, привлекательный.
4: Он привлекательный, но у него, опять же, нет времени для того, чтобы это время посвятить самому
2: себе. Ну, как смс-ки же, есть время.
4: Во-первых, мужчины не жалуются, они никогда не говорят о своей усталости. Ну, не принято говорить о своей усталости. Поэтому какое-то выгорание, оно вот свойственно и близко очень к вымиранию. Даже если сравнить статистику, что одиноких отцов-то у нас всего там несколько сот тысяч, ну, там официально несколько раз звучала статистика, 680, потом 800 тысяч, и вроде бы как неофициально к миллиону. Миллиону ближе, а сейчас перед эфиром мы обсуждали сумму, цифру, что,
3: да,
4: там было
3: 1,1 миллиона.
4: А одиноких мам, звучала цифра совсем недавно, 5,5 миллионов, на данный момент около 4,5. То есть это катастрофически разные суммы, абсолютно по процентному соотношению, но не соответствующие нашему восприятию, как бы вот этой картине мира. Папа-одиночка и мама-одиночка. И вот эти сотни миллиардов алиментов, от кого они? Все же считают, что от отцов. Ну, вроде бы, с цифровой точки зрения, да, в глобальном плане. Но с процентной точки зрения, с процентного соотношения, здесь уже можно поспорить. И там я как-то брался за процентное вычисление, и там выходило под 28% неплательщиков алиментов со стороны женщин. Но это ведь тоже наличие заявлений. Но это было давно, и я уже не знаю, насколько на данный момент это соответствует действительности.
2: Я всегда говорю, что алименты — это бесполая история. Абсолютно.
4: Вот.
2: Это бесполая.
4: Почему
2: не надо говорить.
4: От этой идеи, да, отказались? Потому что на самом деле партнерство отношение к воспитательному процессу даже после развода, это самое...
2: Женщины, кстати, после развода платят алименты хуже, чем их платят мужчины.
3: Кстати, казалось, это тоже психологическая установка. Ну, типа, почему как бы я должна платить
2: хуже,
3: мужчине?
2: Хуже, да. Вот это удивительно, но это факт. Мы все говорим, что мужики не платят алименты. Но если алиментные обязательства накладывают на женщину, там все гораздо хуже.
4: Да, и это тоже статистика, кстати, подтверждала.
2: Да, абсолютно.
4: Вот последние официальные цифры говорили об этом. Но у меня, знаете, был такой случай, тут тоже в защиту мам скажу, что когда

0: не пришел. Я говорю, как не пришел? Ну,
1: это извечная проблема, да.
0: Все авто. А где ты был? Я работал. Ну, а что ты работал, когда решалась судьба твоего ребенка и еще, как оказалось, твоя отцовская судьба? Ну, был занят. Но в итоге, почему ты на нее обижаешься? Она 9 лет воспитывала твоего ребенка. Обстирывала, кормила, поила. Причем и тебя тоже она обхаживала, создавала комфортную среду обитания в твоей семье, в вашем доме. И в итоге, когда у нее нет ни опыта, ни работы, она осталась один на один с твоим ребенком из безработицы. Ей откуда-то нужно взять рабочий опыт, чтобы ее взяли на работу. Ей откуда-то нужно взять эти профессиональные компетенции, причем они должны соответствовать современности. А прошло уже 10 лет после получения диплома. И что ей прикажешь делать? И знаете, вот тогда, ну, это тоже один из немногих случаев, он задумался, и он дал себе обещание сходить к бывшей жене и поговорить с ней. И ради того, чтобы с ребенком наладить отношения, возобновить как-то эти отношения. И все-таки он осознал, что человек остался, ну, реально у разбитого корыта. Ну да, он квартиру ей оставил.
1: Может, мы вас запишем, но, где-нибудь с этой лекцией, и везде будем ее ставить?
0: Мы уже записали.
1: А вот скажите, пожалуйста, с точки зрения психологии, мне вот интересно, все-таки мужчина, если воспитывает ребенка один, и вокруг крутятся женщины, вас не спрашивают, потому что вы мужчина, прежде всего. Не сможете мне честно ответить на этот вопрос. Как мужчине и на что обращать внимание, чтобы реально не появилась вот эта мачеха из сказки? Какие вот звоночки должны быть, чтобы и ребенок не манипулировал? Мы тут тоже знаем, как дети начинают. О, папа, я в зеркале видела, она отражается ведьмой. Это я тоже слышала такое, да. Ну вот как понять, что женщина на самом деле плохо относится к ребенку? Там, ну, за милой улыбкой же все что угодно может сразу. Какие звоночки должны быть, чтобы и не ребенок не манипулировал, и ты не вляпался в Бог знает что.
2: Когда мужчина знакомится с женщиной, то есть у него не должно, на мой взгляд, быть ощущение, что он ищет маму для своего ребенка.
1: То есть это категорически неправильно.
2: Может быть, кто-то не согласится. То есть это мое мнение, моя позиция, да, исходя из опыта и знаний. Потому что, прежде всего...
1: Но если ты ищешь маму, на мой взгляд, тогда возьми няню. Ну, да, условно, есть, условно.
2: Когда мужчина приводит в дом женщину, он, прежде всего, это про его потребности, это не про потребности ребенка, да. Поэтому здесь, ну, во-первых, не ставить такую задачу, что это ошибка. Нужно найти ребенку маму и срочно там кого-то найти, привести. Нет, если мужчина, ну, действительно там влюбляется, ему кто-то нравится, просто пусть он спокойно строит эти взаимоотношения, не спешит там эту женщину нагрузить заботами, задачами о ребенке. Спокойно, ну, вот как обычно бы это было, они проходят этот путь, понимают, что вот они там готовы быть вместе. То есть все должно идти своим чередом. Ребенок есть, да, там он об этом говорит. Постепенно не спешить, не форсировать события. Что касается каких-то звоночков, ну тут сложно сказать, потому что все люди очень разные ситуации, там у мужчин там, не знаю, разный доход, достаток, да, и как бы женщина тоже выбирает. Просто подходить к этому с умом, адекватно, и, ну, не приплетать туда ребенка в эти отношения.
0: Главное не конкурировать просто, чтобы мужчина и женщина, и потенциальные мама, папа, и все-таки много некровных отцов и матерей стали настоящими папами и мамами для тех детей, с которыми они в браке.
1: Да, но лежит к тебе твоя девочка, а ты, папа тает, как от мягкого морозного, скажет, ну, папа, ну что ты за злюку-клюку притащил?
0: Видите, главное это потребность любви. Потребность любви.
1: Давайте так, так иногда бывает и в полной семье. Девочки зачастую папе такое говорят и про свою собственную маму. Такие тоже периоды бывают, но смотря как кто проходит.
0: В моей жизни не было.
1: Да. Вы знаете, бывает вопрос... ревность, когда сильная ревность, когда вот такое прям активное половое созревание, когда сильные гормоны, как девчонки иногда соревнуются с мамой.
2: Нет, так и есть.
1: Да.
2: Это прям
1: и что только папе не расскажут про маму, лишь бы завоевать полностью все его внимание. Такое тоже бывает.
2: Да, это есть. Это прям вообще, ну, нормально, что такое происходит. Мы не должны перекладывать ответственность за какие-то решения на ребенка. Да? Ну, то есть, если папа принимает это решение там, быть с этой женщиной, то это его решение. И ребенок, ну, он не может оценить адекватно, объективно и сказать, там, это плохой человек или хороший, да, и нести вот этот вот груз ответственности. То есть психика ребенка с этим не справится. Это решение принимает взрослый. Он приходит с этим решением к ребенку и говорит, вот будет так. Когда ребенок чувствует уверенность, твердость во взрослом, ему намного легче, он быстрее это все примет, проживет, они пройдут все периоды адаптации, и все будет прекрасно. Но если мы отдадим вот это право решения почему-то там насчет папиной личной жизни ребенку, намного будет все хуже. То есть ребенок не справится, и его психике будет очень тяжело.
0: Но если вернуться вот к этой конкурентной среде, когда дочери с мамой конкурируют, вот лично про себя скажу, что я для себя

0: взял принцип такой в жизни. И когда дочери росли, четыре девочки, то я сказал: вы принцессы, а мама королева. И когда сам папа, как мужчина, пресекает такие посылы, то, соответственно, для них почва не остается. А если он в масло
1: четыре
0: подкидывает...
1: Четыре мороженки рядом легли. Четыре зефирочки.
0: Ну да, это ювелирно, конечно.
2: Ну это, знаете, мне очень нравится тема иерархии в семье. Очень часто это все размыто, когда интересы ребенка, да, ставятся во главе, где-то взрослые там внизу. То есть это неправильно. Все равно есть родители. Я не знаю, если мы почитаем какие-то там разные домострои, например, да, как было, мы не будем все оттуда брать, но там есть зерна такие хорошие. То есть есть родители, есть ребенок. И родители принимают решение, ребенок им следует. Все.
1: Слушай, ну а сколько было написано этих инструкций по эксплуатации? Значит, приходу отца с работы. Нужно, чтобы ребенок выглядел опрятно, выучил стишок.
0: Можем
1: побежал навстречу,
0: дать.
1: Да.
0: Можем еще одно дать. Самая главная проблема – гаджеты. Все-таки, если сотовый телефон у папы в руках или у мамы, когда они возвращаются с работы, то сразу ребенок пресекается. Он видит, что главное – это телефон в руке отца или матери.
1: Да.
0: И поэтому папе и маме самое главное до того, как переступили порог своего дома, это выключить телефон и на 2 часа забыть про его существование. То есть
2: хотя бы
0: еда,
2: на 15 минут,
0: общение.
2: Вы знаете, вот 15 минут даже вот этого качественного времени, когда папа приходит домой или мама, ребенок его встречает, но даже 15 минут общения ребенку уже будет
1: первых,
2: этого
1: достаточно. Иначе у ребенка всегда ощущение, что его поменяли на вот это вот.
0: Вот видите, тут вопрос опять статистики. По последним данным, по последним опросам национальных приоритетов, оказалось, что больше половины мужчин проводят 35 минут в день времени со своими детьми. А 18%, я думаю, что это очень большая цифра, меньше 5 минут в день. И знаете, тут главный вопрос у меня, это время качественное или это общее время, когда он проверяет дневник и говорит, кто твои друзья, смотрел ли ты, чего смотрел, что играл, в какие компьютерные игры. То есть произвел какие-то контрольные действия, контрольно-пропускные вопросы.
1: Да, вы назвали эту статистику. Из этих 35 минут 28 говорится с ребенком про школу. То есть про какие-то вещи.
0: Категорически запрещено говорить про школу с ребенком, когда он возвращается домой из школы.
1: Вот.
0: 8 часов он в школе. Оставь его в покое.
1: Это получается, что это больше всего, что интересует родителей. А на самом деле же родители не разговаривают про чувства. Даже если ты решил поговорить про школу и спросил, что там было, всегда задай дополнительный вопрос. А что ты почувствовал? Получил двойку, а что ты почувствовал? Какие у тебя эмоции были? Ну, то есть, это же очень важно проговаривать. Ну, а папа, как правило, же хочет, если это сын, чтобы он ему какие-то...
2: Да и мама, на самом деле, точно
1: результаты,
2: так,
1: да, показал. Вот, что-то там ему озвучил такое, чтобы у папы гордость была.
0: Условная любовь. Ну, у мужчины, да, вот так заложено, что у него условная любовь за какие-то достижения, он любит своего ребенка, сына или дочь. А у мамы безусловная любовь, она по-любому, при любых обстоятельствах, жизненных ситуациях, она любит своего ребенка.
2: Так и есть.
1: Стараемся. Папа подтягивается, чувствуется. Давайте в наушниках послушаем вопросы от наших зрителей, а вы на них ответите.
3: Я тот самый папа в декрете. И мне часто приходится объяснять или даже оправдываться, почему я сижу дома, а жена работает. Особенно родителям жены. Со мной что-то не так?
1: Любимая теща, ах ты, дома сел, ничего не делаешь.
2: Это из серии вот этих неудобных вопросов, да, когда замуж, там, хотите ли еще детей.
1: Короче, он бедный, решил, что хочет быть с ребенком. Сел в декрет, а его теперь все за это травят. Вот что
2: да, слушайте, вообще без объяснений, просто коротко и ясно. Мы так решили. Все, это наше решение.
0: Да, я думаю, что здесь не вопрос буллинга, а его внутренней мужской идентичности. И он для себя должен понять, кто он как мужчина, кто он как отец. И если он для себя ответит на эти вопросы, самые главные, самые важные, то вопрос мужской идентичности поможет ему и обрести внутренний стержень, и уже не чувствовать себя ущемленным, ущербным, каким-то особым, белой вороной. Он просто будет давать... простой ответ. Так надо. Я так решил.
1: То есть, чем короче ответ, три слова, я так решил. Чем короче ответ, без каких-либо оправданий, не надо ничего там изобретать велосипед, придумывать, почему, оправдываться перед кем-то. Все, я так решил, да?
2: Да.
1: И все.
0: Да, но здесь должна быть смысловая...
2: Внутренняя опора, да?
0: Да, смысловая опора. Если у него нет ответа, почему
1: я отец? Вот, но явно, если человек сейчас задает этот вопрос, значит, у него этой внутренней опоры нет. Значит,
0: это
1: его это беспокоит.
0: Сказать. Это сложно сказать. Возможно, его друзья, возможно, вот то окружение, с которым он столкнулся, как пример, не являются примером для подражания, а он является примером для тех мужчин, которые сталкиваются с декретным отпуском. Угу. И здесь, конечно, важно найти мужчине сообщество, приобрести завести такое сообщество, в котором он будет делиться опытом и видеть подобное. Видеть таких же мужчин-отцов, которые берут декретный отпуск и остаются один на один, ну, образно говоря, один на один с ребенком. И такие сообщества помогают отвечать, помогают справляться с такой проблемой, с такой ролью, в которой, ну, не проблемой, а с такими вопросами проблемными. Отвечать на вопрос, почему он в такой роли и как найти этот правильный ответ. Поэтому сообщества, я думаю, здесь являются ответом на такой вопрос. Потому что сообщества, они отчасти дают и ответ на смысл. Почему так?
1: Так, у нас есть еще один вопрос.
4: Мы с мужем в разводе. Сын 14 лет решил остаться с папой. Я думаю, для него так лучше. Но все вокруг кричат: «Ты же мать!» Я не права?
0: Ты же мать, я не права. В чем не права?
2: Ну, не права в том, что, наверное, позволила ребенку остаться с отцом.
1: Да, ее теперь в этом упрекают. Говорит, ты же мама, как же ты могла ребенка отдать в лапу этому чудовищу? Ну, забывает, потому что это отец.
2: Что мама, которая не осталась с ребенком, она там плохая мать или не мать, потому что, ну, во-первых, ребенок взрослый, он тоже там явно принимал участие.
1: У нас 10 лет ребенок имеет даже право голоса в суде.
2: Но для мальчика очень классно проживать вот этот подростковый период в целом с папой, потому что часто, ну, мамы не могут справиться с мальчишками, да, в подростковом возрасте.
1: Но знаете, как говорят, что есть большой риск, что почему хотят к папе, потому что у папы все можно, а у мамы нельзя, и потом что ты будешь делать, вот он сейчас уйдет в гулянки, учиться не будет, потом к ЕГЭ не подготовится, то есть вот этого, ну уж простите, что мы при вас, это я сейчас накидываю главные опасения, которые я все время слышу, что вроде как и готова бы отпустить к отцу, но ведь не проследит. Ну, то есть в детстве молоком холодным напоит, а вот в подростковом возрасте не проследит. Типа все, перестанет учиться, потом не догонишь. А что делать,
2: слушай,
1: с экзаменами?
2: В данном случае, вот в этом вопросе, то есть они жили очень долгое время вместе. То есть база, фундамент там уже заложено прочно. И просто нужно довериться и отцу, и ребенку, что они справятся. Но она, я так понимаю, что мама предполагает свое участие в жизни ребенка, но просто они не будут проживать
1: вместе.
2: Можно же
1: тетрадки проверять, нет?
0: Но мы надеемся на это, да, что
2: можно. Можно созваниваться, встречаться, быть активным участником жизни ребенка, проводить вместе праздники, да, там, не знаю, ходить в школу и так далее.
1: Домашнее задание проверить, в конце концов.
2: Ну, приезжать, да, например, вечером, если хочется, не знаю, созвониться.
0: Почему она решила так поступить? Все-таки это потому, что она мама выходного дня, и для нее карьерный рост на первом месте? Или все-таки она видит какие-то экономические для этого обоснования? Или
1: нет,
0: что
1: я так понимаю, что это желание ребенка. Она пошла просто из-за желания ребенка, она так сказала.
0: Материнский инстинкт, получается, она отодвигает на второй план и совершает своего рода такую жертву. И важно, чтобы в этой жертвенной позиции, когда она стала жертвой, чтобы она не упустила материнскую эмоциональную связь со своим ребенком, чтобы она никого не обвиняла, в том числе и вот право и решение ребенка, а чтобы она осталась партнером в воспитательном процессе и сохранила эмоциональную связь со своим ребенком.
2: Но в таких случаях, знаете, когда вообще происходит развод, в любом возрасте, сколько бы ни было ребенку, для ребенка очень важна стабильность. Это первое, о чем нужно позаботиться, там, его режим расписания, и точно так же стабильные встречи с мамой. То есть родители должны обговорить, как они это делают, чтобы ребенок точно знал, что вот, не знаю, там, каждую субботу мы ходим завтракать с мамой, там, едим вот эти наши любимые вафли. Это дает очень огромную вот поддержку для эмоциональной связи, опору, стабильность. То есть не забрасывать. Ничего страшного, что они живут по отдельности. Мама продолжает участвовать
1: просто,
2: в жизни ребенка.
1: Не надо воспринимать это так, что если ребенок уехал к отцу, ты больше его никогда не увидишь.
2: И не испытывать огромное чувство вины, потому что, знаете, для ребенка...
1: И не встречаться из-за этого чувства вины реже, то есть быть все время на связи, правильно же?
2: Ребенку очень важно видеть маму здоровой и счастливой. Это намного больше ресурса ему дает, чем мама, которая там несчастная, вот даже там с папой вместе не хотят жить.
1: Еще вопрос.
5: С родителями я познакомилась 15 лет. До этого жила у бабушки. Я что-то упустила? Или родители?
1: Так тоже бывает. И, к сожалению, бывает часто.
0: Да, бывает часто. И это, наверное, не такой нередкий случай, который происходит все чаще и чаще. Ну, потому что браки становятся гостевыми, и в огромных мегаполисах они живут на разных концах, работают на разных концах, встречаются только по выходным и принимают решение, что, наверное, лучший вариант — это отправить ребенка к бабушке-дедушке. Но, к сожалению, да, это современный ритм жизни. Я не могу сказать, что я против этого варианта, но я не могу сказать, что я его осуждаю. осуждаю. Если люди столкнулись с такой проблемой, потому что они борются за выживание, и они вынуждены работать огромное количество часов для того, чтобы обеспечить своего ребенка материальным существованием, ну, такова жизнь, так все сложилось. Поэтому здесь институт бабушек и дедушек выходит в нашей стране на первое место.
1: Я понимаю историю, когда встают на ноги, действительно бывает тяжело, там на какое-то время, а потом начинают в это заигрываться.
0: Но они заигрываются, просто заигрываются в жизни. Они думают, что жизнь — это вот, знаете, такое, вышел на улицу, прогулялся. На самом деле это жизнь, это личность ребенка, к которой нужно очень серьезно отнестись. В принципе, когда спрашиваешь, что вам не хватает для того, чтобы родить второго, третьего ребенка, как правило, женщины отвечают — доверие. Я хочу доверять своему партнеру. Мужу, супругу, отцу своих детей.
2: Мне, знаете, всегда вопрос возникает. Хочется спросить, для чего вы заводили детей, потому что это очень-очень большая ответственность, когда у тебя появляется ребенок.
1: Ну, просто есть ощущение иногда, что я обеспечиваю.
2: Но этого недостаточно.
1: Да, но это главное. На самом деле, спроси у ребенка вот так по-хорошему, если...
2: Да ему это вообще все не нужно.
1: Да, не для картинки, да. Ну, конечно, самое главное, это чтобы мама на ночь книжку почитала, папа с горки прокатил.
0: Ну, кстати, когда папа читает, есть тоже исследование, да, что ребенок гораздо больше интеллектуально развивается. И ученые почему доказали, я сейчас скажу просто то, что озвучили ученые.
1: Сейчас вы просто дарите подарок всем женщинам.
0: Голосовой диапазон мужчины намного шире. То есть, когда он начинает говорить с низов, и когда он в ролевой форме читает сказки или книги, то у него от низов к верху очень большой вот этот голосовой диапазон. И, соответственно, ребенок из-за этого быстрее и больше развивается, нежели мамы, они в большинстве, но не то, что монотонно, но у них вот этот голосовой диапазон более ровный, без таких сильных амплитуд. Это ученые сказали.
1: Так,
0: поэтому они доказывают, что если отцы читают, ребенок быстрее развивается.
1: Слушайте, но если ученые сказали, дорогие отцы, как ни крути, надо их слушать. Так что, что мы прямо сейчас делаем? Правильно. Ну, идем, берем книжку с полки и читаем ее своему ребенку. А желательно еще всем детям. И от души желаю, чтобы у вас их было много. Потому что многодетный отец — это всегда приятно. Спасибо огромное моим сегодняшним гостям за этот интересный эфир. Но мы увидимся и услышимся с вами совсем скоро.

Узнать за 90 секунд. Дискуссии о том, какое переложенное на музыку стихотворение Владимира Высоцкого можно считать его первой песней, не утихают до сих пор. По одной из распространенных версий, это 49 дней. Поводом для написания поэмы песни послужило реальное событие. Четверо советских моряков оказались в открытом океане на барже, которую унесло мощнейшим порывом ветра. Они сумели выжить и после почти двухмесячного дрейфа были обнаружены американскими летчиками. Но сам Высоцкий называл своей первой песней «Татуировку». Об этом он не раз говорил в интервью. Точная дата создания «Татуировки» неизвестна. Но впервые автор исполнил ее летом 1961 года. Владимир Семенович рассказывал, что дело было в Ленинграде. Он ехал в автобусе и увидел впереди себя человека в распахнутой рубахе. На груди красовалась татуировка с миловидной женщиной и надписью «Люба, я тебя не забуду». Это настолько впечатлило поэта, что он зарифмовал увиденное, пропустив через призму собственной фантазии. Любу заменил на Валю, а случайному попутчику дал имя Лёша. В тексте умело сочетались ирония и трагизм, никакой героики и пафоса. Но советские люди полюбили эту песню больше других. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». «21-й пакет санкций против России». Контекст. Со скрипом и проволочками европейцы одобрили очередные ограничительные меры в отношении нашей страны. Костью в горле в этот раз стала Греция. Она категорично требовала исключения, позволяющего одной из ее судоходных компаний перевозить российский сжиженный природный газ в страны, не входящие в ЕС. Сугубо политическая история для Афин имела экономическое измерение, не сулящее ничего хорошего. Помогла Ирландия. С ее помощью удалось достичь компромисса и позволить европейским операторам в течение года перевозить российские СПГ в третьи страны по договорам, заключенным до начала спецоперации на Украине. Ястребы сочли, что пакет получился ослабленным и даже беззубым. Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как всегда, преисполнена оптимизма. По ее словам, санкции продолжают ослаблять экономические основы военных усилий России. При этом госпожа фон дер Ляйен предпочла не упоминать, что рестрикции привели к деградации европейской экономики и потерям, измеряемым триллионами евро. В новый пакет вошли 32 российских банка, криптовалютные платформы и суда теневого флота.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Уфе 8:00, в Якутске полдень. В студии Наталья Бута. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные открыли новый центр подготовки операторов БПС в тыловом районе. МИД Ирана вызвал украинского дипломата после атаки Киева на иранское судно. В Штатах и Евросоюзе массово продают карьерные привороты. Теперь подробнее. Новый центр подготовки специалистов беспилотных систем открыли инженеры группировки войск «Центр» в тыловом районе спецоперации. Об этом сообщает Минобороны. На теоретических занятиях военнослужащие изучают тактико-технические характеристики и устройства беспилотных систем, а также принципы работы и порядок развертывания наземных станций управления. Полеты отрабатываются на специализированных симуляторах. Ключевым элементом центра названа техническая эксплуатационная часть. Именно там военнослужащие готовят оборудование к боевому применению, осуществляют прошивку, калибровку и финальную настройку беспилотных систем перед их отправкой на передовые позиции. МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины в Тегеране после атаки Киева на иранское судно в Каспийском море. Об этом сообщает телеканал Пресс-ТВ. Напомню, в результате атаки на иранское торговое судно один моряк погиб, еще один получил ранение. В заявлении иранского ведомства говорится, что республика не будет колебаться в вопросе защиты собственных интересов и национальной безопасности в соответствии с принципами и основополагающими нормами международного права, в особенности принципа законной самообороны. Отмечается, что ответственность за последствия авантюр Украины ляжет на Киев и тех, кто его поддерживает. Британский министр обороны Уэн Стритинг стремится восстановить отношения Великобритании с президентом США Дональдом Трампом, пытаясь выстроить сотрудничество по работе над открытием Ормузского пролива. Об этом сообщает газета «Телеграф». В марте издание писало, что действующий тогда премьер Кир Стармер отказался направлять военные корабли для восстановления судоходства через эту акваторию, несмотря на соответствующую просьбу американского лидера. Тот, в свою очередь, заявлял, что всерьез рассматривает выход Соединенных Штатов из НАТО после отказа Альянса помочь в операции против Ирана. Россиянам рассказали, кому положены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ее дают, если на расходы на коммунальные услуги превышают региональный порог от дохода семьи. В Москве это 10%, в Петербурге 14%, а максимум по всей стране 22%. Претендовать на выплату могут собственники, наниматели или члены кооператива с постоянной регистрацией, граждане России, а Белоруссии и Киргизии при наличии регистрации в России. Магазины в Соединенных Штатах и странах Европы на фоне стагнации рынка труда массово предлагают карьерные заклинания, которые якобы должны помочь человеку найти работу, успешно пройти собеседование или получить повышение. Кто-то обещает защиту рабочего места от негативных эффектов за $4.5, другие готовы провести ритуалы для помощи в собеседовании за $16 или приворота на работу мечты за $60. Самую дорогую услугу предлагают в Европе. Это индивидуальный энергетический ритуал для повышения карьерного успеха более чем за 1000 евро, что в пересчете на американский доллар означает 1200. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Дорогие друзья, с вами я, Егор Яковлев, как обычно, на радио «Спутник». Вот, привет, папа. Дорогие мои, всем полюбился цикл про историю дворцовых переворотов, и мы остаемся в очаровательной эпохе 18 века. Сегодня будем говорить про людей из этого времени, и наш очередной герой, вот после книжной Таракановой, замечательной женской авантюристки, мы поговорим про авантюриста-мужчину, авантюриста с мистическим оттенком, и речь пойдет, конечно, про графа Калиостро. У меня в студии замечательный исследователь Григорий Предко. Григорий, привет.
3: Егор, привет. Друзья, здравствуйте.
2: Знаешь, с чего я хотел бы начать? Меня в свое время поразил один удивительный факт. В 1786 году в Петербурге в Эрмитажном театре была поставлена пьеса «Ни много ни мало» Екатерины II. Называлась эта пьеса «Обманщик», и это была сатирическая пьеса, посвященная как раз нашему сегодняшнему герою. С 1779 по 1780 год, всего 9 месяцев, граф Калиостро пребывал в Петербурге, пытался здесь снискать популярность и поддержку со стороны сильных мира сего, но в этом не преуспел. Не преуспел, потому что в первую очередь Екатерина II увидела в графе человека несерьезного, обманщика, шарлатана, и вот эта вот сложившаяся его репутация отлилась в пьесу, о которой я упомянул. Спустя 6 лет Екатерина не просто пишет, а ставит на сцене пьесу, которая уничтожает репутацию графа Калиостро. Потом это произведение будет переведено на немецкий язык и поставлено также в Германии. И это, в общем, мне кажется, уникальный момент, чтобы лично глава государства взялся за перо и написал что-то о человеке, ну, явно не такого высокого происхождения, ну, это значит, что этот человек все-таки был достаточно заметным. И вот о том, почему, что заставило Екатерину писать пьесу о графе Калиостро, давай мы сегодня и поговорим. Ну, начнем, конечно, с биографии этого человека. Расскажи, пожалуйста, был ли он графом и был ли он Калиостро?
3: Да, это, кстати, очень интересный момент. И ты начал с такого факта, ты отметил, как Екатерина относилась к Калиостро, и здесь ведь речь идет о определенной мистификации с его стороны и его восприятии окружающими. Вот этот его образ человека, который непонятно за кого себя выдает, непонятно кем является, он стал складываться еще при его жизни.
2: Я так понимаю, что не без его участия.
3: То есть не без его, да, не без его участия, мягко говоря, все это привело к тому, что его уже в XIX веке, вот Стефан Цвейг сказал, что его пригвоздили к позорной схеме шарлатанов, а Томас Карлейль сказал, что при этом он был самым совершенным из шарлатанов. И Калиостро подвергся такому тотальному осмеянию на грани, так сказать, допустимого со стороны не только Екатерины. Это же сделал и Гёте, который написал комедию «Великий Кофты» и специально ездил на Сицилию, чтобы дознаться до реальной биографии Калиостро или того, что он предполагал реальной биографии Калиостро. Екатерина вообще 3 пьесы написала с упоминанием Калиостро. И, немножко забегая вперед, там очень много темных пятен в ее взаимоотношениях с графом, которые упираются в одни очень специфические моменты, мы их сегодня упомянем. Дюма писали оба про Калиостро, Одингтон, Толстой, Алексей Толстой, Михаил Кузьмин. И правильно ты говоришь, что вот весь этот огромный поток информации о нем, он запустился с его собственной подачи. То есть он свою жизнь начал мистифицировать изначально. Но вот мы же Калиостро, согласно общепринятой версии, идентифицируем с человеком, которого зовут Джузеппе Бальзамо, с уроженцем Палермо, который вот пустился в разные приключения. Эта версия, она существует везде, она...
2: Ну, более того, я вот уточню, что роман Александра Дюма называется «Жозеф Бальзамо».
3: Да, «Жозеф Бальзамо». Да,
2: он экранизирован, роль главного героя играет Жан Маре.
3: Да, да.
2: Известный фильм.
3: Есть, правда, нюанс. Вот эта биография, вот этот вариант биографии, он зародился на самом деле с подачи человека, которого звали Шарль Тавино де Моран. Это был такой французский журналист, который жил в Лондоне. И когда после известной истории с ожерельем, о которой мы, кстати, рассказывали на цифровой истории...
2: Сегодня тоже упомянем речь про ожерелье королевы Марии Антуанетты.
3: Мы упомянем про этот грандиозный скандал, эту грандиозную аферу. Когда после этого скандала Калиостро окажется в Лондоне, он будет преследуем французской королевской семьей, вот тем самым Людовиком XIV и Марией Антуанеттой.
2: XVI.
3: 16-м, прошу прощения, да, конечно. И они будут регулярно подавать информацию, которая будет этого человека, Калиостро или Бальзама, всяческим образом дискредитировать. И насколько мы можем идентифицировать этих двух людей, есть разные версии. То есть некоторые люди считают, что Джузеппе Бальзама и Калиостро – это были разные люди. Но если мы пока будем придерживаться вот этого канона, то он появился на свет, Джузеппе Бальзама, в 1743 году. Я уже говорил, в Палермо. Была такая семья среднего класса. С самого детства парень отличался непоседливым характером. Был отдан в церковную школу. Оттуда сбежал после скандала. Вероятно, там он получил какие-то сведения и какую-то первоначальную информацию, которая ему позволит затем себя подавать как лекаря и алхимика. То есть вот он там, вероятно, этому научился. Впоследствии он стал участником, сбежав из школы, стал участником одной из банд на улицах Палермо. И уже тогда он начал выстраивать вокруг себя образ человека, который имеет дело с какими-то высшими силами, умеет предсказывать будущее, совершать какие-то то ли фокусы, то ли волшебство. Здесь ничего нет необычного. Это была вполне себе распространенная форма заработка для очень многих людей, занимавшихся криминалом или околокриминальной деятельностью тогда вообще в Европе. А в Южной Европе, например, в той же самой Сицилии подавно. Но в конце концов, в возрасте уже, получается, 15-16 лет, он ввязывается в одну крупную аферу, в ходе которой он обманом выманил у достаточно богатого человека большую сумму золотом, и вынужден бежать в Сицилии, оказывается в Риме, и там в 1770 году знакомится с девушкой по имени Серафина Феличани, она становится его супругой, и они вместе начинают путешествия по Европе с разной степенью успешности.
2: Серафина получила имя Лоренцо.
3: Лоренцо, да.
2: Творческий псевдоним, я так понимаю.
3: Это творческий псевдоним. Понимаешь, в чем дело? Тоже вот сложно сказать, где у них творческий псевдоним, где у них начинаются настоящие имена. Вот даже сама вот эта фамилия Калиостро, да, она означает ведь что? На сицилийском диалекте это ветер или южный ветер. И есть информация, что это имя, эту фамилию себе взял Джузеппе Бальзама, когда посетил в Мессине свою тетку, которая эту фамилию носила, то есть вот он прикрылся ее именем. А есть информация другая, мы ее чуть позже коснемся, как это имя появилось в его обиходе. А у него имен было достаточно много. И граф Феникс, и прочие, прочие.
2: Да, под именем графа Феникса, испанского полковника, да. Он как раз прибыл в Петербург.
3: Он прибыл под именем, даже знаешь, как указано было в ведомостях, когда он выезжал из Петербурга, что гешпанский полковник граф Калиострос, вот так вот. После того, как посетил Рим, Калиостро, и там вот женился и начал свои путешествия, он зарабатывал на жизнь разными видами деятельности. То есть он неплохо рисовал, он принимал участие в подделке различных документов, в частности, патентов и на свое имя или на имена, которые он использовал, он изготовлял различные документы. Вот, в частности, испанский полковник, это же документ был в виде патента, который удостоверял его статус. И вот он с ним путешествовал. И занимался Калиостро в том числе и такими неблаговидными делами, как сутенерством. То есть он использовал свою жену, даму очень очаровательную, очень симпатичную, в качестве, скажем так, любовницы для состоятельных людей. Был, как принято было говорить в России, примерно в ту пору снисходительным мужем. Закрывал глаза и был таким вот содержанцем при своей жене. Это все в конечном итоге привело его в 1771, да, с бог памяти, году, привело его впервые в Британию. Там он ввязался в скандал, связанный с тем, что Он вымогал деньги у одного британца, очень щепетильного, которому его жена хмурила голову, а он это все использовал в качестве шантажа для того, чтобы иметь возможность влиять на его репутацию. Там фигурировала достаточно большая сумма.
2: Медовая ловушка.
3: Да, около 100 фунтов стерлингов, что тогда были безумные деньги. Пришлось ему из Британии вот на этом фоне сбежать, поскольку он попал в тюрьму, затем его освободили, и каким-то образом он снова оказывается на материке во Франции. А во Франции снова ввязывается в подобного же рода скандал. Его жена завязывает роман с неким человеком, которого звали Дюплеси де Ларадот. И в этот момент чуть была карьера Калиостро или Бальзама чуть не идет под откос, поскольку вот этот Дюплеси влюбился в его супругу, супруга дала слабину, избежала от Калиостро, ну, а он, это уже в Париже происходило, ну, а он написал на нее заявление в полицию, супругу как неверную жену заключили в тюрьму. В тюрьме она раскаялась, поняла, что все-таки мужа любит, он ее простил, и они вместе продолжили свои путешествия. Вот, вот таким образом.
2: Итальянские страсти,
3: конечно. Да, таким образом у них кипели страсти. Тут надо сказать, что у Калиостро вот в этот момент складывается очень неоднозначная репутация. То есть, с одной стороны, мы видим такого проходимца, с другой стороны, он получает достаточно широкую известность как доктор. То есть нужно понимать, в ту пору немного иначе обстояли дела с медициной. И хотя, конечно, уже имели хождение и медицинские дипломы, и уже была такая корпорация врачей, которые друг друга, в общем-то, все знали, понимали, кто среди них там шарлатан, кто среди них все-таки заслуживает внимания. Вот Калиостро где-то всегда находился вот в таком пограничье. То есть он себя не столько как доктором позиционировал, сколько как человеком, который может делать все возможные снадобья, начиная от способных возвращать молодость и заканчивая теми, которые имеют отношение к различным любовным делам, вот прямо скажем. Вот у него была такая, скажем так, неоднозначная репутация. И тут возникает у нас с тобой еще, да, один вопрос, когда же он стал все-таки, может быть, именоваться графом Калиостро. Вот существует среди вот этого огромного сонма легенд вокруг этого человека такая очень загадочная, темная легенда. Она мне очень нравится, поскольку она может стать какой-то такой, знаешь, наверное, основой для какого-нибудь готического рассказа. Заключается она в том, что когда в 1776 году в июле чита Бальзама снова отправилась путешествовать в Британию, на корабле, который плыл с ними, который плыл через Ла-Манш, с ними оказался человек, которого звали Калиостро. Этот человек по фамилии Калиостро, видимо, тоже завязал какой-то краткосрочный роман с женой Бальзама. А на берег Британии уже вступил человек с фамилией Бальзама, который принял на себя имя Калиостро. Этот реальный Калиостро где-то сгинул в пути. Убили или еще что-то с ним случилось, он пропал. И вот так вот себе через какую-то темную историю, вот очень загадочную, в этом путешествии по проливу в Британию, один Калиостро умер, а другой появился на свет. То есть вот, вот есть такая легенда. Насколько она известна, сказать очень точно невозможно, но наблюдается
2: насколько она достоверна, да?
3: Да, наблюдается странная тенденция. Вот как раз с 1776 года, когда мы наблюдаем вот появление этой легенды, поведение Калиостро радикально меняется. То есть если мы вначале видим человека, который ведет жизнь откровенно авантюриста, казалось бы, человек, который не особо заботится о своей репутации, то с 1776 года он словно становится одержим некой идеей, неким каким-то вот в его субъективном понимании таким высшим смыслом. И он именно тогда в Британии с 1776 года начинает ассоциироваться с масонским движением. Там тоже в Британии с ним происходят разные темные истории, в частности, анекдот про Калиостро и некую миссис Фрай. Он заключается в том, что Калиостро Бальзама встретил даму в возрасте, вот эту миссис Фрай, и она была увлечена лотереями. тогда уже в Британии вылилась лотерея, и Калиостро ей подсказал выигрышную комбинацию, совсем как граф.
2: Тройка, семерка, туз.
3: Да, практически. И миссис Фрай выиграла. И после этого она доверилась Калиостро целиком и полностью, и тут он на вот этой волне доверия, возьми да скажи ей, что я не только умею в лотерее выигрывать, я вообще-то могу...
2: На машинке вышиваю.
3: Вот, да, и камни драгоценные умею выращивать, имейте в виду, если что. И она, разумеется, отдала ему свои драгоценности, а потом выяснилось, что что-то из лотереи уже дальше не ладится, и камни куда-то исчезли. И в итоге она подала на него в суд, и это все закончилось очередным скандалом. Правда, он оправдался, да, поскольку ничего, кроме ее слов, не было. Но у этой версии есть антиверсия, согласно которой все было с точностью да наоборот. И Калиостро, когда приехал в Британию, он был таким человеком, который не скажил в возвышенном мире, ну, имел человек дело с какими-то потусторонними силами. У него появились помощники в Британии, которые ему стали помогать, а он для себя обосновал химическую лабораторию, людей там лечил бесплатно, к нему приходили за помощью все подряд. А вот этот, вот эта некая миссис Фрай, она оказалась, наоборот, мошенницей и обманом вытаскивала у графа деньги вначале якобы ради какой-то помощи, затем подделала со своими сообщниками расписку долговую от его имени и заключила его в долговую тюрьму, из которой он с трудом выбрался, в конце концов. То есть вот мы видим абсолютно противоположные истории, но завязанные на одного и того же человека. Поди разбери здесь.
2: Но я могу прокомментировать, наверное, вот этот сюжет. Дело в том, что у графа Калиостро была репутация хорошего пиарщика. То есть это был человек, который был весьма озабочен своей репутацией, и на каждый черный пиар он запускал свой собственный белый, и наоборот. То есть на каждое разоблачение он выдвигал свою какую-то контрверсию, и в результате все вот оказалось настолько запутано.
3: И в результате, да, все оказалось не просто запутанным, а уже при его жизни никто не понимал, где правда, а где ложь, и с кем вообще люди, которые сталкиваются с Калиостро, имеют дело.
2: Но я вот хотел бы здесь уточнить один вопрос. Вот мы упомянули пиковую даму, да, и графа Сен-Жермена, знаменитого французского мистика, это тоже реальное лицо, которое якобы героине повести Александра Сергеевича Пушкина подсказал вот эту беспроигрышную комбинацию карт.
3: Конечно.
2: Калиостро с графом Сен-Жерменом был знаком.
3: Он, когда отправится на материк и по пути будет уже находиться в Метаву, он заедет в Галштинию, где жил Калиостро, и где жил, прошу прощения, Сен-Жермен. Да, и якобы там с ним встретится. И в ходе этой встречи Сен-Жермен поведает Калиостро некие тайны, какие-то очень-очень сильные.
2: Там, это сам Калиостро рассказывал.
3: Да, это сам Калиостро рассказывал. Тоже там много непонятного. Будет бытовать легенда, ведь Сен-Жермен – личность еще более таинственная. Его происхождение толком неизвестно, даже непонятно, когда он на самом деле скончался, и будет бытовать версия, что Калиостро и Сен-Жермен – это одно и то же лицо в реальности, и мы просто имеем дело с вот неким таким перерождением. Мы опять-таки не касаемся вопросов, насколько тут все реально нереально, мы лишь констатируем определенную.
2: Ну, я думаю, можно факт прокомментировать так. То есть это 18 век,
3: да.
2: Это эпоха авантюристов.
3: Чудеса.
2: И в том числе один из распространенных типажей – это авантюрист-мистик, который якобы обладает какими-то древними таинственными знаниями, и этими знаниями может поделиться.
3: Конечно.
2: А на этом делались состояния, потому что вот да позволено мне будет сделать такой пример, такой вывод. Это было инфо-цыганство 18 века.
3: Абсолютно точно.
2: Эти люди создавали вокруг себя мистический ореол, встречались с сильными мира сего, аристократами, дворянами, богачами, и уверяли, что могут с ними поделиться какими-то вот этими таинственными познаниями, но за соответствующую плату, или оказать какие-то неофициальные услуги, решить какую-то проблему, в которой помогут высшие таинственные силы. И вот граф Сен-Жермен и граф Калиостро – это два человека, которые, может быть, сказать, наиболее преуспели в этом бизнесе, да, в 18 веке.
3: Ну, Месмер еще был такой, да?
2: Вспомнил. Ну, Месмер все-таки, да, да, Франц Антон Месмер, это все-таки немножко другая история. Мы, кстати, можем про него поговорить, тоже известный человек. Вот. Но он все-таки в меньшей степени налегал на мистическую сторону и в большей степени позиционировал себя как врача-новатора. Вот. Но это отдельная история. А вот Сен-Жермен и Калиостро – это такие вот мистики, которые уверяли, что они могут общаться с духами, что духи им рассказывают разные интересные вещи о мироустройстве, что они могут, там вот упоминал о выращивании драгоценных камней, вот можно выращивать драгоценных камней, драгоценные камни, можно связываться с умершими людьми, можно излечивать неизлечимые болезни, можно превращать любой металл в золото. То есть вот эти легенды, которые циркулировали в обществе, они этими людьми очень умело обрабатывались и выдавались за истину. И не случайно вот и в XIX веке, там, во времена Пушкина, про графа Сен-Жермена ходили какие-то сказки, которые наш знаменитый поэт обработал. Так вот, считается, что Калиостро делал свою пиар-компанию именно с графа Сен-Жермена, и именно у него он научился следующему приему. Вот это упомянул о том, что появились у графа Калиостро слуги. Для нас, в первую очередь, слуги известны по фильму «Формула любви» знаменитому.
3: Потрясающее,
2: да?
3: Кино.
2: Потрясающее,
3: да,
2: кино. Мы всем рекомендуем пересмотреть. А эта картина, в свою очередь, была снята по повести Алексея Николаевича Толстого, да, «Граф Калиостро».
3: Вот. Причем вот повесть, прошу прощения, далеко не такая веселая, да, как фильм.
2: Это правда.
3: Мягко говоря.
2: И, возвращаясь к графу Сен-Жермену, вот эти слуги были научены рассказывать слугам аристократов, да и самим аристократам, что они поступили на службу господину в год убийства Юлия Цезаря.
3: Да.
2: Вот. Или о том, что господину 2000 лет, и они его сопровождают уже много-много годов, переезжая с места на место. То есть вот одна из легенд, которая была запущена в общественный оборот, это то, что Калиостро, ну, либо бессмертный, либо очень долго живущий человек, который много видел, значит, много знает.
3: И Калиостро свою репутацию делал, вот ты правильно говоришь, вот на подобного рода слухах, мистификациях, умело запускаемых вбросах, но ведь у него была и репутация другого рода. Когда он будет в Британии вот в 1776 году, то тогда же он примет посвящение в масоны. Посвящение произойдет уже в 1777-м. Он вступит в некую ложу надежды лондонскую и примет сразу один из очень высоких градусов вот масонского статуса. Тоже сложно сказать. По некоторой информации, он, когда принимал участие в ложе надежды, он уже был масоном. По другой, он, скажем так, масонство только-только вступал. Но Калиостро начинает проповедовать свою собственную и масонскую идеологию, так называемое египетское масонство. Он будет себя называть великим кофтом или великим коптой. Вероятно,
2: что потом ляжет как раз, да, в основу произведения Гёте.
3: Да-да-да.
2: Дорогие друзья, нам нужно уйти на перерыв. Мы вернемся с продолжением этой интереснейшей истории.
0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
4: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем, да, самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
4: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
5: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
4: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
6: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
4: С вами я, Егор Яковлев. Это исторический ликбез. У меня сегодня в студии замечательный исследователь Григорий Предко. Мы говорим об одном из самых знаменитых людей XVIII века. Это не политик, но мистик, знаменитый граф Алессандро Калиостро. И вот мы уже вплотную подошли к его визиту в Россию в 1779 году. Итак, мы поняли, что граф Калиостро был человеком, которого можно назвать шоуменом XVIII века. Он окружил себя труппой, в которую входила его прекрасная жена Лоренцо, в которую входили его слуги, наученные рассказывать слугам других аристократов, что они поступили господину на службу в год смерти Юлия Цезаря, и распространяли самые разные небылицы рекламного свойства, и сильные мира сего искали расположение Калиостро, чтобы решить какие-то свои проблемы, потому что верили, что он обладает какими-то мистическими силами, общается с духами, и более того, как масон высокой степени посвящения, обладает некими таинственными суперзнаниями, оставшимися от древних поколений. И вот с такой вот репутацией, которая настойчиво поддерживается самим Калиостром, он пребывает в Метаво, то есть в герцогство Курлянское. Здесь нужно пояснить, что это такое Курлянское герцогство, потому что для наших соотечественников, наверное, сегодня это абсолютно неизвестное государственное образование. Между прочим, между тем, Курляндия была очень важна для Российской империи. Это небольшое государство, что на территории современной Латвии, со столицей в городе Метава.
5: Елгава ныне.
4: Что, прошу?
5: Елгава ныне.
4: Да, да, ныне Елгава. Значит, как известно, Петр Великий отправил туда свою племянницу Анну Иоанновну, выдав ее замуж за курлянского герцога. Ну, в общем, с тех пор Курляндия считалась сферой влияния Российской империи. Она была формально вассальна Польши. Но вот в течение всего XVIII века русские монархи думали как бы сподручнее Курляндию просто присоединить, потому что и другие державы тоже засматривались на это государство, но Россия хотела его себе для того, чтобы контролировать этот участок Балтийского моря. В конце концов, у Екатерины II это получится в 1795 году, но пока что Курляндия – это независимое герцогство, но очень тесно связанное с Россией. И вот туда направляется наш герой. И Курляндия, я бы сказал, такая прихожая Российской империи, и нет никаких сомнений, сомнений в том, что Калиостро хотел произвести впечатление в Курляндии, чтобы затем выйти на гораздо более широкий и богатый рынок.
5: На следующий уровень
4: поднялся. Да, на следующий уровень Петербурга. Что же произошло в Курляндии, Григорий?
5: Он прибывает в Курляндию к февралю-марту 1779 года, входит в доверие к местной знати, какая-никакая, а все-таки аристократия там была. Была такая знаменитая семья Медемов, графы Медемские. И Калиостро, он ведь человек был очень с тонкой психологией, репутация уже шла впереди него, вот это вот его волшебника, человека, который масон, имеет определенный такой багаж тайных знаний. Он втирается в доверие к Шарлотте Елизавете Констанции фон дер Рекке, урожденной графине Медемской, представительнице этого рода. Он и рассказывает сказки, что он на самом деле хочет распространить масонство и на женщин, а тогда это был только исключительно мужской, так сказать, клуб. Он очаровывает все высшее общество, особенно женщин, эту Шарлотту фон дер Рекке. Он ей обещает раскрыть тайны всех миров, сделать ее покровительницей земного шара, чуть ли не бессмертной, попутно ей втирает, что вот поехали со мной в Петербург, ну, там я хотел бы повидаться с государней Екатериной, и вот вы мне в этом поможете.
4: Но надо заплатить.
5: Да, проводит спиритические сеансы с детьми из знатных семей, в том числе Медемов, рассказывает всем этим аристократам, что во владениях Медемов сокрыты некие тайные сокровища, намекает на некую тайную миссию, с которой наказывается, путешествует. И даже когда появляются рассказы и слухи о том, что он не тот, за кого себя выдает, он играет на опережение, он говорит, конечно, я не тот, за кого себя выдаю, мой уровень только гораздо более высокий, чем вы все думаете. Ну, то есть вот ведет себя такой, как очевидный такой прохиндей, конечно. Шарлотта фон дер Рекке не поедет с ним в Россию. Более того, она уже затем, после истории с ожерельем, оставит о нем очень нелицеприятные воспоминания.
4: Разоблачительные.
5: Разоблачительные, да. Которые...
4: В жанре «какая же я была дура».
5: Да, а Екатерина, кстати, эти воспоминания будет спонсировать, чтобы они выходили как можно большими тиражами. И причина была в том, что графиня якобы распознала обман, который фондер, который Калиостро использовал в отношении нее и ее родственников. Ну и, кроме того, по некоторым сведениям, очень неприлично себя повел в высшем обществе, мягко говоря. И вот это все вызвало у нее такое к нему негативное впоследствии отношение.
4: Неприлично, что имеется в виду?
5: Ну, он устраивал встречи, которые были на грани, скажем так, оргий. Пытался их устроить. Калиостро потом будет, конечно, оправдываться, меня так поняли, на самом деле все было иначе. Но вот...
4: Мистический ритуал.
5: Да, это были все мистические ритуалы, но у фон дер Рекке сложилось иное впечатление о его поведении. Во всяком случае, в ее позднейших воспоминаниях будет фигурировать вот такого рода версия. А Калиостро, которого чуть было якобы не избрали курляндским герцогом на волне популярности, якобы, отправляется в Россию.
4: Ну, это было абсолютно нереально.
5: Конечно, но это больше такая очередная история, пиар-история. Ну, к тому времени уже едет в Россию.
4: Ну, вот он едет в Россию, надеюсь, явно здесь поживиться. Приезжает, это все тот же 1779 год, и надо сказать, что есть определенные ожидания в Петербурге, потому что интерес к нему проявляет и светлейший князь Григорий Александрович Потёмкин.
5: Елагин.
4: И главный русский масон и друг, личный друг императрицы Иван Перфильевич Елагин. То есть у Калиостро был фундамент, на котором можно было строить какую-то свою карьеру в Российской империи. Надо сказать, что я хочу вот сделать такую оговорку, что надо совершенно четко понимать, что Петербург

0: возможности. И неудивительно, что Калиостро поехал именно сюда.
1: Он же был и в Париже, и в Лондоне. То есть вот теперь осталось Петербург навестить. Есть адрес, точно установленный, где Калиостро жил, когда прибыл в Петербург. Это дом 24 по набережной Кутузова, дом Миллера Закамильского.
0: Неподалеку от Летнего сада.
1: Да, да, совсем неподалеку от Летнего сада. Этот адрес он указывал в документах. И один из первых визитов он действительно совершает к Елагину. То есть он его посещает в доме 38 по улице Большая Морская, где сейчас Санкт-Петербургский союз художников России. В свое время это был дом Елагина.
0: Я уточню, Иван Перфильевич Елагин – это человек влиятельный, потому что он был личным другом императрицы. Они подружились еще, когда Екатерина была великой княгиней, и Елагин, в общем, можно сказать, даже пострадал за Екатерину, потому что еще в царствовании Елизаветы Петровны она, конечно, пыталась играть политическую роль. Елизавете это очень не понравилось, и окружение Екатерины было разгромлено. Елагин был отправлен в ссылку, его, ну, не в Сибирь, но, тем не менее, его выслали из Петербурга. Когда Екатерина стала императрицей, она осыпала дождем милости Ивана Перфильевича. Именно в честь него назван остров вдоль Тенивы, Елагин остров, где сам Елагин, которым сам Елагин владел, и где он выстроил роскошный дворец. Поэтому этот человек, может быть, не занимал каких-то, он был вообще руководителем театральной дирекции, вот он не занимал каких-то высоких государственных постов, но у него был личный контакт с императрицей. И, кроме того, как я уже сказал, это вот главный русский масон. И неудивительно, что Калиостро идет к нему.
1: Есть, опять-таки, слух устойчивый, что вот на Елагином острове Калиостро с Елагиным проводили различные алхимические опыты. То есть вот такая тоже достаточно устойчивая информация. Калиостро, конечно, наверное, не столько хотел общаться с самим Елагиным, сколько его интересовал Потёмкин. Светлейший князь был... Мы с тобой, по-моему, даже это обсуждали, поскольку неизлечимо болен скукой, то для него появление Калиостро, да еще и с очаровательной супругой, оно стало таким стимулом к жизни, что называется. И Калиостро с Потёмкиным быстро спелись, стали вместе производить какие-то алхимические опыты. Потёмкин попутно ухаживал за мадам Калиостро. И, в общем-то, вот такой тоже там образовался своеобразный союз. Но Калиостро, в конце концов, оказался впутанным в несколько скандалов, главный из которых был излечение ребенка одной из аристократических семей, там разные фамилии князь называются.
0: Князь Гагарина, как правило, называют.
1: Да, возможно, это были Гагарины.
0: Но я сразу скажу, я вот пытался проверить эту историю, она проверке не поддается. Я думаю, что это какая-то легенда, которая возникла.
1: Городской
0: может анекдот, быть, да, может быть, и по воле самого Калиостро. Легенда о том, что ребенок князя Гагарина, новорожденный, был болен, и все врачи отказывали ему в будущем, говорили, что он скоро умрет, но Калиостро взялся лечить этого ребенка с условием, что мальчика отдадут в дом графа, и он в течение какого-то времени будет совершать над ним вот какие-то мистические ритуалы. Вот. Ну, а дальше, значит, положительная, такая светлая по отношению к Калиостро легенда гласит, что ребенка он вылечил, и все было хорошо. Но отрицательная легенда гласит, что через 2 недели ребенок был возвращен в семью, и родители немедленно опознали подмену. То есть Калиостро вернул им другого ребенка, якобы купленного у каких-то крестьян, а настоящий маленький князь Гагарин умер.
1: Более того, даже якобы ребенка он вернул другого пола.
0: Да, но...
1: Вот еще и такое есть уточнение.
0: Да, да, это городской анекдот. Но да, если бы это в реальности произошло, это был бы всеевропейский скандал.
1: Конечно.
0: И Екатерина, во-первых, Калиостро оказался бы в тюрьме, это сразу. Это фактически убийство князя.
1: Конечно.
0: Был бы скандал на весь мир. Калиостро оказался бы в тюрьме. А во-вторых, конечно, во время всех последующих разборок и публицистических, и театральных, Екатерина не преминула бы об этом упомянуть. Вот. И так что само молчание об этом факте в официальных документах, оно говорит, что такого не было.
1: Из этой легенды же родится и другая, про знаменитую дуэль на пилюлях, которую Калиостро произвел с одним из придворных докторов.
0: Обычно называют, да, обычно называют доктора Роджерсона. Роджерсон, это знаменитый, да, знаменитый лейб-медик Екатерины II, человек, который руководил прививанием оспы в России. Как известно, Екатерина привилась от оспы первой в нашей стране. Вот в этом...

0: процессе ей помогал доктор Роджерсон, человек очень известный. Он полагал, не без оснований, что Калиостро – это шарлатан. Сам Калиостро отвечал, что Роджерсон просто завидует.
1: Ну, вполне себе обоснованное мнение, да, тоже эта полуанекдотическая история не закончилась ничем, все остались живы.
0: Да, значит, что за история? Якобы Калиостро в ответ на критику Роджерсона предложил ему дуэль на пилюлях, то есть идея о том, что каждый из них примет яд, а другой человек должен подготовить противоядие. Вот, то есть Роджерсон принимает яд, данный ему Калиостро, и должен очень быстро найти противоядие к нему, чтобы выжить. Вот. Ну, Роджерсон, естественно, отказался от такой экзотической идеи.
1: А по другой идее, по другой версии, тоже существующей, опять-таки, все мы упираемся в альтернативы. Якобы они обменялись пилюлями, они их выпили, Калиостро ту пилюлю, которую ему подсунул, точнее, передавал Роджерсон, он как такой опытный шулер, что называется, наперсточник, он подменил, а Роджерсону дал плацебо. И Роджерсон всю ночь якобы там пытался найти лекарство, противоядие, но утром остался жив, и Калиостро ему то ли письмо направил, то ли на встречу к нему приехал и сказал, что, уважаемый доктор, вот я все-таки к вам отношусь со всем почтением, поэтому не в защите, я не стал вам давать ничего настоящего яда, вот, а просто вот я так тоже вот, чтобы вы понимали, что я смерти вам не желаю, себя вот он так повел. Тут возникает очень важный момент, на мой взгляд, до конца не проясненный. Вот Калиостро пытается каким-то образом все-таки, наверное, выйти на Екатерину. Вот он с Елагиным заводит знакомство, он заводит знакомство с Потемкиным. Екатерина, как ты уже сказал, относится к Калиостро крайне негативно. Она фактически инициирует его высылку из России же, да, мы с тобой это знаем, к концу 1779 года. И всячески будет отрицать, во-первых, свое знакомство с Калиостро, во-вторых, какой-то факт общения с ним непосредственно в России. Но, что интересно, существует, как ты знаешь, великолепно опубликованная переписка между Екатериной и Потемкиным, многолетняя. И вот в этой переписке между ними, там вплоть от официальных писем до любовных записок, там в одном из частных писем за 14 февраля 1774 года, то есть еще задолго до приезда Калиостро в Россию, там Екатерина упоминает Калиостро как человека, у которого снадобья они некие используют. Там идет речь о некоем эсприт во французском оригинале, то есть о настойке на винном спирте. Мы это письмо обсуждали с Олесей Орленко, прекрасно тебе тоже знакомый, специалистом, да, по Франции. И, видимо, здесь речь идет о некоем лекарстве, некоем препарате на винном спирте, а контекст этого письма подразумевает, что вот это средство использовалось Екатериной в интимных целях.
0: Как афродизиак, да? Афродизиак. Нечто, разжигающее любовную страсть.
1: И вот здесь возникает странный момент. То есть мы же понимаем, что такого рода вещи коронованная особа не будет получать от абы кого. И, значит, какой-то контакт может быть непрямой между Екатериной, между Потемкиным и между Калиостро мог существовать еще до их приезда.
0: Ну, я думаю, что это не прямая связь прямо Екатерины с Калиостро, но, может быть, Потемкин переписывался, или его люди покупали какие-то снадобья у Калиостро в Европе.
1: И Потемкин, кстати, в отличие от Екатерины, с Калиостро сохранил хорошие отношения. Якобы он даже, когда уже Калиостро уедет из России и окажется во Франции, якобы он даже заказывал портрет Калиостро для своей личной галереи картин. А Калиостро много позднее, когда будет тот самый знаменитый скандал с ожерельем и будет судебный процесс, Калиостро будет ссылаться на Потемкина как на человека, который может его положительно охарактеризовать. То есть вот эта вот связь действительно она была между ними. Но для Екатерины это не было никаким руководством к действию.
0: Ну, то есть для Екатерина составила свое собственное. Я думаю, что причина здесь в следующем. Ну, во-первых, Калиостро действительно заработал репутацию шарлатана. Об этом говорили очень многие, сейчас мы этого коснемся. Но был еще и второй момент, все-таки мы в эпохе дворцовых переворотов, и об этом никогда ни в коем случае не надо забывать. Екатерина очень осторожно и очень критически относилась к масонству. Масонство не нужно рисовать как какой-то мистический орден, хотя такую репутацию сами масоны создавали, и тут же Калиостро сыграл в этом довольно большую роль. Масонство было своеобразным кружком по интересам. Цель – духовное перерождение людей, но духовное перерождение, оно неминуемо приводило масонов к мысли о том, что оно сопряжено с перерождением государства. И для того, чтобы человек мог раскрыться, раскрыть свои дарования в полной мере, он должен жить в соответствующем государстве. Поэтому в масонских кругах активно обсуждались идеи конституции, ограничения самодержавия и так далее. Когда Екатерина это поняла, она к масонству стала относиться очень критически. А масоны кучковались возле наследника престола Павла Петровича, с которым, как мы уже неоднократно в этой студии говорили, у Екатерины были очень сложные отношения, потому что она свергла и фактически убила его отца, Петра III, и Павел не мог этого матери простить, а кроме того, он считал, что Екатерина узурпировала власть. И вот наличие каких-то политически окрашенных деятелей возле наследника престола Екатерину категорически не устраивало. И когда здесь появляется такой вот масон высокого уровня с неоднозначной репутацией, который пытается выйти на связь с сильными мира сего, у Екатерины не могло не закраться подозрение, что этот человек прибыл сюда с определенной политической миссией.
1: Это еще из Британии, прошу прощения, да, тебе я немного так вклинюсь.
0: Да, да, да.
1: Тоже что о многом говорит.
0: Вот, это вот, вот этот вот политический окрас масонства, я думаю, что Иван Перфильевич Лагин при всем своем масонстве, это был верный человек Екатерины, и, наверное, он в известной степени консолидировал масонов, чтобы Екатерина могла их контролировать.
1: Да.
0: Вот. А вот Калиостро, этот человек такой не до конца понятный, и поэтому Екатерина не хотела идти с ним на сближение. Это первый момент. Ну и второй момент, конечно, вот это его инфо-цыганство. Мы не знаем, что там конкретно произошло, но то, что потом Екатерина писала своим корреспондентам в Европу, например, барону Мельхиору Гриму, говорит о том, что она была вне себя от ярости. Есть много там легенд, вот этот случай с князем Гагариным, есть также в мемуарах упоминание о скандале, который разразился в Елагином дворце, где якобы Елагин очень хотел получить от Калиостро секрет философского камня, то есть умение превратить любой металл в золото, но этот секрет Калиостро ему никак не открывал, и все закончилось довольно скандально, потому что то ли секретарь, то ли камердинер Елагина однажды публично назвал Калиостро шарлатаном, в результате чего началась драка между Калиостро и этим слугой, и Калиостро в этой драке не победил. Но это все выглядело отвратительно, и в конце концов спустя 9 месяцев пребывания в Петербурге графу пришлось покинуть российскую столицу ни с чем. Причем уезжал он, как ты совершенно верно заметил, фактически по воле императрицы. Это была высылка, и это, конечно, было нехорошо для бизнеса. Поэтому там, в Европе, графу пришлось объяснять, а почему же у него не получилось в России. И вот там он рассказывал, вот еще один пример его хороших пиар-способностей, он рассказывал, что всему виной страшно ревность Екатерины, которая не могла смириться с тем, что Григорий Александрович Потёмкин, фаворит императрицы, предпочел ей великолепную Лоренцо. И Екатерина подослала наемных убийц к Лоренцо, и к Калиостро, им пришлось спешно бежать из столицы, чтобы просто остаться в живых. Но понятно, что это сказка. Вот. А Екатерина ответила на вот эти вот измышления, в частности, первой пьесой «Обманщик», которую я упомянул в начале нашего разговора, а потом, как ты верно заметил, было еще две пьесы «Обольщенный» и «Сибирский шаман», где тоже были намеки на Калиостро.
1: И...
0: То есть у Екатерины ее будоражило, я бы сказал, у Екатерины
1: не давал
0: ей бомбило.
1: Покоя. Да так он просто ее разозлил, что, наверное, только королевскую семью во Франции он разозлил еще больше. Опять-таки, к вопросам о легендах городских, существует вот эта такая сказка, которую сам же Калиостро, вероятно, запустил, о том, что когда он выезжал из Петербурга, он выехал одновременно через сколько-то там 7 или 14 застав и одновременно везде расписался в выездных книгах. То есть вот он не просто уехал, он еще и всех запутал во время этого отъезда. Но, покинув Россию, он вначале обосновывается на какое-то время в Польше. Там тоже проводятся спиритические сеансы, тоже оскандаливается достаточно сильно перед местной аристократией, а затем отправляется во Францию. И главным его местом пребывания становится город Страсбург. Это такое приграничье французское, где он становится фаворитом у недавно ставшим князем-епископом Страсбурга кардиналом Луи Рене Эдуардом принцем Дороган Гемене, представителем знатнейшего рода Дороганов. Там было множество ветвей. И вот этот Дороган, он даром, что был кардинал. Это был такой молодой, цветущий мужчина, любимец женщин, который вел такую, в общем-то, абсолютно светскую жизнь. Успел тоже оскандалиться, поскольку когда был послом французского двора при дворе австрийском, влип в какую-то не очень хорошую историю, связанную с смотринами Марии Антуанетты.
0: Королева французской.
1: Да, французская, ну, будущая королева.
0: Друзья мои, пусть это будет клиффхенгером на нашу следующую программу. Да. Сейчас мы вынуждены прерваться. Это был Егор Яковлев и Григорий Притко. Исторический ликбез на радио «Спутник».

0: Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
2: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
2: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
1: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
2: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
1: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Узнать за 90 секунд. Этот элемент из семейства инертных газов имеет уникальные особенности. Гелий активно используют в аэрокосмической сфере, энергетике и криогенных технологиях. А еще около абсолютного нуля он превращается в жидкость, течет без малейшего трения, поднимается по стенкам сосудов и просачивается сквозь микроскопические щели. Ни одна другая жидкость на это не способна. Охлажденный до минус 273 градусов по Цельсию гелий опровергает все законы физики. Ученые долго не могли объяснить природу этого поразительного явления. Только в наше время тайна невесомой жидкости была разгадана. При низкой температуре частицы гелия заряжаются огромной энергией, способной разрушать кристаллическую решетку, определяющую порядок взаимного расположения атомов, ионов или молекул. Гелий – второй после водорода по количеству элемента во Вселенной. Его называют строительным материалом космоса. Он может приносить человеку пользу, но и вредить тоже. Шутки с его вдыханием могут закончиться трагически. Инертное вещество вытесняет в легких кислород, что может привести к удушью. Ученые убеждены, использование гелия имеет огромные перспективы в нанотехнологиях, ядерных исследованиях, электронике и лечении тяжелых недугов.
3: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
4: В 7 утра в российской столице, в Самаре на час больше, в Бишкеке 10:00, в студии Дарья Гущина. Здравствуйте, в этом выпуске. Европейская страна не хочет присоединяться к коалиции желающих. 1 августа проведут перерасчет страховой пенсии части работающих пенсионеров. Глава Роспотребнадзора оценила возможность завоза опасных лихорадок в Россию. Об этом и не только. Подробнее далее. Партнеры России должны знать позицию Москвы по Украине. Россия продолжит разъяснять ее с удвоенной энергией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что условия для остановки боевых действий были изложены в Министерстве иностранных дел 2 года назад. Они понятные. Все может остановиться, если киевский режим примет соответствующие решения. Напомню, в 2024 году Владимир Путин назвал условия для завершения украинского конфликта. В том числе он указал на необходимость Киева вывести войска из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также заявить об отказе от планов вступления в НАТО. Украинское командование из-за больших потерь перебрасывает из тыловых районов подразделения 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковскую область. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах. Там отметили, что эта бригада укомплектована украинцами, насильно мобилизованными в 2026 году. Членство в так называемой коалиции желающих противоречило бы мирной политике Словакии. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, опровергнув заявление СМИ о том, что республика якобы присоединилась к этому блоку. Он напомнил, что страна не оказывает Украине помощь военного и финансового характера, помогая только гуманитарно. В коалицию входит более 30 стран, ее инициаторами стали Великобритания и Франция. В Москве это объединение назвали подстрекателями войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отложил планы резко усилить военную кампанию против Ирана из-за опасений, что эскалация может опасно истощить уже сократившиеся запасы перехватчиков «Патриот» и других боеприпасов ПВО на Ближнем Востоке, пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Ранее один из порталов сообщил, что американские военные продолжают готовить планы на случай возвращения к масштабным боевым действиям против Ирана. Однако глава Белого дома пока не отдавал соответствующих распоряжений. По данным СМИ, в пятницу Трамп распорядился не наносить новых ударов по Ирану, прервав серию атак, которая продолжалась 13 дней подряд. Социальный фонд с 1 августа проведет перерасчет страховой пенсии работающих пенсионеров в беззаявительном порядке. Максимальная надбавка составит 3 пенсионных коэффициента. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Она напомнила, что работающим пенсионером считается человек, который получает пенсию и работает по трудовому или гражданско-правовому договору. Риски завоза опасных лихорадок в Россию существуют всегда, но задача Роспотребнадзора – не допустить их распространения после единичных случаев, сообщила РИА Новости глава ведомства Анна Попова. Ранее Роспотребнадзор предупреждал россиян о том, что лихорадка денге на Бали может скрываться под видом гриппа, а в африканских странах присутствуют риски заболевания лихорадкой Эбола. Еще больше новостей на канале «Макс. Радио Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Победы настоящие. Эмоции настоящие. Травмы настоящие. А все остальное по сценарию.
5: Это все по сценарию. Первая радиопередача на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. У микрофона Алексей Красильников, а также обозреватель сайта VSPlanet.net Сергей Вдовин. Сергей, привет!
6: Привет!
5: Предлагаю еще раз поговорить про документальный, как они это называют, по факту такой себе псевдореалити, псевдодокументальный проект, как Unreal. Снова в WWE выпустили сезон, как в последнее время бывают сразу все выпуски одновременно залиты на Netflix, и нам рассказывают про события последних 12 месяцев, которые, собственно, привели к Расселмании, даже чуть поменьше, не 12, наверное, которые привели к Расселмании 42. Там было и дебют на ESPN, вот эти показы премиум-шоу для американского зрителя. Там было возвращение Джей Ли, там Royal Rumble в Саудовской Аравии, между прочим, немаленькое было событие. Там вторая Расселмания в Вегасе. В общем, очень много разных событий, за которыми, естественно, всеми мы не угонимся. Но вот принцип их показа и принцип их освещения в этом проекте, мне кажется, заслуживает внимания. Год назад примерно мы говорили об этом, но с точки зрения того, можно ли, нужно ли, следует ли зрителя пускать в процесс букинга, то есть вот показывать, как работает сценаристский отдел, сценарный отдел, как работает креативный отдел, вообще как эти сценарии возникают. Сегодня предлагаю немножечко по-другому все это дело просмотреть, именно с той точки зрения того, что в Unreal нам показывают определенную версию событий, и некоторые из них, ну, откровенно выглядят не так, как они были на самом деле. Да, у нас есть косвенные данные о том, что происходит за кулисами, есть некоторые интервью-подкасты, но мы можем, грубо говоря, сложить 2 и 2, а некоторые сегменты просто выставляются так, ну, что откровенно пускается пыль в глаза. Собственно, вот псевдодокументальные проекты, документальные проекты, их, да, их не так много, но у тебя какое к ним отношение? Меняется ли с точки зрения того, что ты сидишь и смотришь, по идее, как тебе рассказывают вот про то или иное? Как оно было на самом деле?
6: Ну, а кто это рассказывает? Очень сильно заинтересованные люди. Ну, они будут рассказывать то, что интересно. Вот недавно художественный фильм вышел про Майкла Джексона, снятый благодаря там родственникам, друзьям и тому подобное Майкла Джексона. Про что там рассказывают? Какой хороший человек, какой плохой у него отец. WWE примерно то же самое в этих документальных фильмах будет рассказывать. Как у нас все хорошо, какие мы все молодцы. Создадим, естественно, какой-нибудь козла отпущения. В одно время там был Винс Макмен. Про Винса Макмена сейчас нельзя говорить. Ну, не знаю,
5: уже
6: кто
5: почти
6: сейчас
5: можно.
6: У них злодей главный. Зритель, Дэйв Мельцер. Я не знаю, кто сейчас у них главный злодей. Ну, суть в том, что рассказывают какую-то... Ну, действительно, обеляют себя. Не знаю, очерняют ли других. Ну, наверное... Нет, потому что, ну, кого там, некого очернить. Нет, рассказывают, как они хорошие, как они все придумывали, какие у них хорошие были идеи, какие интересные у них были идеи. Идея с победой Брона Брейкера на Royal Rumble и мотивация игрока, почему она не случилась, это вообще гениальная абсолютная идея. Это вот какой-то жанр жвачки. Любое реалити-шоу — это же та же самая жвачка. И тут тоже самая жвачка. Ты включил фоном, пока ты кушаешь, пока ты чем-то занимаешься, прибираешься или еще что-нибудь. Там кто-то болтает, что-то показывают. Смысловой нагрузки в этом абсолютно нет. Вот у меня такая вот главная претензия. Если бы они хотели показать букинг, да, кстати, они же показывали букинг там, в первом сезоне, там какие-то собрания и тому подобное, ну окей, это и так все известно всем, кто открывал Википедию или интернет. Ну хочется каких-то больших инсайдов или еще чего-то. Нет, этого не показывают, а показывают просто пересказы истории.
5: Я не знаю, насколько это можно сравнивать с фильмом «Майкл», просто потому что он же заявлен как... Ну, пусть и биографический, пусть и биопик, но все-таки художественный. Нет? Ошибаюсь?
6: Нет, я в пример просто привел, что вот эти вот все любые картины, они про одно и то же.
5: Я к тому, что все-таки здесь жанр-то получается немножечко другой. Это, условно говоря, когда ты называешь свой проект каким-нибудь игровым, художественным, чем-то таким, ну, ты сразу даешь понять, что будет какое-то режиссерское видение. А проект Unreal претендует на документальность. А, кстати, вот интересно посмотреть, как он позиционируется, в какой он категории находится в Netflix, но Netflix на территории России заблокирован, но постоянно мы видим попытки рассказать вот правду, как оно было на самом деле, именно с претензией на документальность. Вот про Брона Брейкера прекрасный пример привел. Условно говоря, это действительно прозвучало. Показывают совещание, показывают встречу сценаристов. Вот они сидят за столом, вот все те люди, которых ты плюс-минус знаешь, кто что предложил, кто где работал. Вот Эд Коски, вот Райан Уорд. Забыл я, как у них зовут вот девушку, которая сейчас в сценаристах работает, одна единственная. Но вот Майкл Хейс, вот Пол Хейман, небритый, ужасно выглядящий, но тем не менее делящийся своим мнением. И вот они рассуждают. Брон Брейкер, победитель Королевской битвы. Нам, кстати, несколько раз там показали, вот в этом первом выпуске, о том, что его предупреждают, и о нем говорят, как о человеке, на которого сделают ставку, и ему это говорят, и вот он разминается в подтрибунных помещениях. И вот бац, такие сидят и говорят. Наверное, его не стоит делать победителем Королевской битвы, потому что это будет выглядеть, как будто бы мы пропихиваем его фанатам в глотку. Примут ли его фанаты? Ну, слушай, это разговор 11-летней давности. Это ошибка, на которую все уже прям ткнули, все уже ее обсудили, все посмотрели. Royal Rumble 2015, победа Романа Рейнса. И вроде как даже что-то там получилось исправить. Я бы на другой фрагмент еще обратил внимание, где-то уже позже, по-моему, уже ближе к концу этого самого сезона. Лив Морган после матча со Стефани Вакер подходит к игроку уже за кулисами и так спрашивает: мы успели? Мы уложились в то время, которое было нам предложено? Это, я напомню, матч на WrestleMania 42. Это, я напомню, матч за чемпионский титул. И они спрашивают уложились ли мы в это время. И я просто напомню, да и ты, наверное, об этом прекрасно помнишь, может быть, у тебя это, знаешь, сам факт вылетел из головы, но на Расселмании были 2 дня. На Расселмании в оба эти дня было столько рекламных вставок, было столько промо, было столько вот ненужного, как сказать, контента, который наполнял эти Расселмании, что вот эта фраза о том, уложились ли мы в наш тайминг, уменьшенный тайминг, это выглядит каким-то уже оскорблением, причем оскорблением зрителей, которые смотрели ту Расселманию и на самом деле на 5 минут какого-то контента получали 25 минут рекламы, повторов, промо, как мы шутили, роликов про Сашу Бэнкс и Бобби Лэш, которые уже не работают в компании, но, мне кажется, прекрасно характеризуют вот эти словосочетания, то, что там было. То есть это не то, что нам пытаются навязать какой-то нарратив, а это, ну, какое-то откровенное, это вот то, что, знаешь, в старинной поговорке было, оно самое в глаза, а им все божья роса. 2 топовые рестлерши, Стефани Вакер за последний год позиционировалась как невероятно восходящая звезда, Лив Морган как одна из главных, а сейчас с травмой Ри Рипли, главная звезда WWE, и они рассказывают, мы стараемся. Мы пытались ускориться.
6: Нет, мне кажется, это, возвращаясь к предыдущему вопросу, какое позиционирование у этого шоу? Документальное шоу? Ну, окей. Возможно, это позиционируется как реалити-шоу. Реалити-шоу, конечно, разное бывает.
5: Но ты сейчас начинаешь додумывать то, чего нет на самом деле. Нет, это не было реалити-шоу. Нет, это показывается как документальный, показать все, что скрыто. Ты помнишь промо-ролики, которые были, условно говоря, мы вам откроем дверь в закулисье. Вот о чем говорились. Лив Морган и Стефани Вакер специально пошел проверить. 6 минут 51 секунда. Матч за женское чемпионство.
6: Ну, ничего страшного. Зато матч был. Это никакой матч не был. Зато, да, зато в другом матче за женское чемпионство за деньги продали комментаторское место. И, возможно, вот это вот место было проплачено по времени. Говорит, мне надо самый длинный матч за эти 2 шоу, и вот я, чтобы был комментатором. Ну, неважно, возвращаясь. Я почему про реалити-шоу-то вспомнил? Вот эти вот все тезисы, что вот сюжет с Броном Брейкером, там в первом сезоне сюжет с Челси Грин, это очень сильно похоже на тезисы из реалити-шоу. Я не знаю, сериал Total Bella смотрим, там на один эпизод есть какая-то история. Они эту историю рассказывают, якобы подсматривают, какие-то интервью дают. Вот у меня вот абсолютно такое же впечатление. То есть не документальный фильм, а выглядит это то, что WWE делает очень много лет. Что там Total Divas, Total Bellas, что там еще? Покушаем с Броном Строуманом и тому подобное. Штуки. Вот это и оно. И сюжет вот действительно вот из пальца высосано, потому что, ну, кого хотим привлечь? Ну, фанаты рестлинга. Фанат рестлинга — человек неискушенный. Опять же, если он хотя бы...
5: Погоди, стоп. Ну, давай. Ты имеешь в виду привлечь к просмотру именно фаната рестлинга? Или наоборот, фаната, который с рестлингом не знаком? Потому что по-хорошему...
6: Фаната именно рестлинга.
5: Именно фаната. Хорошо, тогда я потом тебе тезис выскажу. Давай.
6: Потому что он прочитал в той же самой Википедии или на каком-нибудь условном Реддите, что вот есть вот такие вот тезисы, что по времени надо уложиться. По времени надо уложиться. Давайте из этого сделаем какую-то точку, вот интересный момент до передачи. У нас предустановленный какой-то победитель. Вот у нас Брон Брейкер идет к мировому титулу. Вот давайте из этого сделаем какую-то точку. И тому подобное. Это действительно все выглядит как реалити-шоу, как какая-то дешевая подделка, где сюжеты высасываются из пальца, а не то, что там действительно происходит. Для чего это делается? Для того, чтобы это показать какую-то вот телевизионную картинку. Это никакого отношения к реальности не имеет. Это та же старая шутка, когда Крис Джерико пришел на шоу «Танцы со звездами», ему сказали, ну, ты вылетишь где-то 4-5. В смысле я вылечу? У нас же зрители голосуют. Угу. Чувак, ты в рестлинге, ты что, не понимаешь, как работает телевидение? Здесь все не по-настоящему. И для Криса Джерико это осталось откровением. И здесь то же самое, ничего настоящего нет. Unreal, тебе же сказали, не настоящее. Вот видишь?
5: Мне очень импонирует тезис о том, что они снимают это реалити, как реалити. Но тогда у меня один вопрос здесь возникает. А почему не спозиционировать его как реалити-шоу? Не потому ли, что они сами разуверились в реалити-проект? Вот нет-то? Или они, ну, имеется в виду, как и многие другие телевизионные продюсеры, которые сегодня реалити пытаются переделать во что-то другое. Либо в какие-то соревновательные вещи, либо в околоспортивные. По сути, абсолютно то же самое. Сидят, трепятся, показывают камеры, иногда, кстати, такой дрожащий из-за кулис, и вбрасывают какие-то вот эти реалити. Нет тут такого, что мы действительно хотим сделать реалити, но в реалити же зритель больше не верит, а зритель не хочет реалити, нет?
6: Я не знаю, как американский зритель отличается от отечественного зрителя.
5: Сравнивай мне плюс-минус одно и то же, да-да-да.
6: Во все горы, вот я не знаю, включишь ты телеканал какой-нибудь, и там вот все вот это вот реалити. Приходят там повара, за ними следят, как они варят кофе или еще
5: что-нибудь. А заметь, подожди.
6: Какие свадьбы мы снимаем. Да-да-да,
5: вот я же именно к этому-то и веду. То есть классический реалити — это просто включили камеру в комнате, в доме, где живут люди. Или поставили в каком-то там, не знаю, на территории, где они проживают. Но вот смотри, где повара пришли, уже сразу тебе добавляют, это одновременно и кулинарное шоу, и соревновательное шоу, и там у тебя звезда какая-нибудь обязательно присутствует. Свадьбы? Ну, слушай, на самом-то деле, у меня, кстати, знакомые в этом, ну, как знакомые, дальние знакомые в этой передаче снимались. Да, там сценарий очень жесткий, но по факту люди-то женятся. То есть есть некий элемент, вам показывают, ну, как это сказать, видеовизитку какой-то свадьбы. Ну, короче, видеограф пришел, отснял, все же хотят киношку про свою свадьбу. То есть что-то докидывают. Это не реалити в чистом виде. Я вот именно к этому и вел. То есть то же, по сути, о чем ты и говоришь.
6: Ну, вот оно действительно изменяется в таком случае. Но стержни-то остаются, это видно, что это все не по-настоящему. Вот я к этому иду. Что людей, которые приходят, знаете, сделать 4 свадьбы, ну, понятно, что договорились, что должен быть какой-то конфликт, что они на камеру говорят то, что надо. Эти кулинарные шоу, которые там, или не кулинарные, на этой самой... У меня просто на работе все время играет. Я на обеде вынужден все это смотреть. Просто я в этом теперь спец. К тому, что вот эти вот все штуки, они все наиграны. Они все... Я не верю в то, что люди приходят настоящие, повара там, не повара или еще кто-нибудь. И то же самое в рестлинге. Ну, вот у них задача, хорошо, мы делаем WrestleMania, WrestleMania мы делаем такую-то. Через 5 минут мы снимаем сегмент для шоу Unreal, которое пойдет через 3 месяца. Вот так это все и делается. И оно вот действительно и выглядит, что они, может, и хотят что-то объяснить или там изменить историю, да, что на самом деле они хотели это сделать по-другому. Ну, возможно, они и хотели сделать по-другому, но, считай, двух зайцев одним выстрелом убили. И WrestleMania показали, и показали, как они по-другому хотели сделать. В итоге и те контент скушали, и эти контент скушали, и плюс на Netflix вот какое-то якобы крутое крупное шоу продали. Я уверен, что Netflix за это отдельно еще платит, а не то, что WWE где-то им предоставил там pay-per-view и Raw показы.
5: Тут же ж такой момент. Вопрос в упаковке будет, вопрос в обертке. Вот ты сказал, зрителя рестлинга они, фанаты рестлинга они хотят привлечь. Ты считаешь, что фанат рестлинга пойдет на реалити? Ему говорят, чувак, вот у нас реалити современное, модное, стильное, молодежное. Посмотришь? Нет, он скажет, я не буду смотреть ваш реалити, потому что фанат рестлинга считает себя умным. И тут, возвращаясь к тому предыдущему тезису, который я тебя переспросил, ведь, по сути, те Total Bellas, Total Divas, покушаем с Броном Строманом, прекрасно, это же все было как раз-таки проектами, которые были ориентированы не на зрителя рестлинга. У нас были же, если вспомнишь, и подкасты, и отдельные просмотры этих шоу, и огромная аудитория действительно смотрела Total Divas, Total Bellas, ну, в телевизионном смысле, конечно, может быть, не очень большая, но там цифры были очень приличные. И это были как раз люди, которые потом в рестлинг-то не переходили. То есть они не интересовались, они посмотрели на Белл, они посмотрели на Дэниела Брайана, который, кстати, ты же помнишь, да, самый мерзкий тип, самый привлекательный персонаж того периода в рестлинге, в реалити выглядел абсолютно законченным идиотом. Джон Сина весь из себя такой, вон он в бирпонг играет в этот, до сих пор вспоминаю эти забавные видео. И здесь, опять же, ты думаешь, фанат рестлинга хочет узнать все про собаку Ларри CM Punk'а и AJ Lee? Или он хочет узнать, посмотреть там, я не знаю, как Брон Брейкер выступал, ну нет, ладно, в американском футболе, наверное, хотел. Вот каким было первое свидание Трика Вильямса и Лэш Ледженд? Он хочет посмотреть... Извини, нет, не хочет. Я тебе отвечаю, он фанат рестлинга этого не хочет, потому что фанат рестлинга мы все-таки делим. Это те ребята, которые ставят звезды и отмечаются в кейдж-матче. Это же эти фанаты рестлинга. Или ты все-таки говоришь про телевизионных фанатов? Ну так это не фанаты рестлинга, это фанаты телевизионного контента. Да, вот именно к этому я вел, что подобные проекты, они ориентированы на то, чтобы завлечь человека, которому плевать на, ну как это сказать, на, извините, топ-роп факинаторы, плевать на то, каким Уилл Оспрей является обладателем многозвездочных матчей. Вот как, извините, входит в туалет слониха по-маленькому, извините, меня зацепило, я не могу эти кадры у себя из головы вытереть. А вот этим, да, этим мы их зацепим. Или вот покажем, как Стефани Вакер плачется вместе с отцом после того, как она выиграла титул. Это мы покажем, это эмоция. Фанату рестлинга это не нужно, потому что здесь нет никаких топ-роп факинаторов. Вот мы повыдавим эмоцию, и мы телевизионного фаната, фаната стриминга, фаната, которого есть подписка на Netflix, попытаемся завлечь. И отсюда у меня, собственно, шажочек-то главному. Ведь действительно, вот эта пропасть, она практически не пересекаема. Если человек посмотрел ваш вот этот проект Unreal, он не пойдет покупать билет на шоу, он не будет покупать телевизионное шоу или там pay-per-view или премиум шоу. Ну, просто это проходили. Вот если вы делаете какую-то документалку, настоящую, полноценную, ну, естественно, со своими нарративами, как это было, например, про ECW, про WCW, про последнего воина, ее фанаты рестлинга посмотрят, и фанаты потом на шоу придут. А вот люди, которые смотрели ваши реалити или ваши псевдореалити, они на шоу не ходят. Это не та аудитория, которая вам денежку понесет. Цель тогда какая?
6: Чтобы побороться за время вот этих самых. Я когда имел в виду фанатов рестлинга, не тех, которые вот ставят оценки на кейдж-матчи, а вот те, у меня уже действительно стерлось это все. Из-за того, что и Reddit, и Twitter сейчас показывают все, что угодно, кроме того, на что ты подписан, не показывают комментарии каких-то людей. Я не знаю, это настоящие люди. Это не настоящие люди. Но там действительно посты о том, какой крутой бы шоу Saturday Night Main Event. Вы посмотрите на Лиру Валькирию, талантище, как она играет лицом. Это просто я примеры провожу. Мне кажется, это люди, вот они потребляют контент, и вот для них это сделано, потому что вот он человек, ну, он не хочет разбираться, да, что к чему, как. Он смотрит, потребляет контент, и как бы и нормально в какую-то эмоцию ему попали. Ну и отлично. Да, вот возвращаясь к тому же Saturday Night Main Event, вот действительно же как хорошее шоу. Вы посмотрите, баскетболисты нам показали, какой сегмент крутой. Роман Рейнс сниму. Да. Другой, конечно, фанат рестлинга скажет, что это позорище для Романа Рейнса. Он был.
5: Да-да-да. И был же еще, который участвовал в матче, который помог Данхаузену, Карл Энтони Таунсу.
6: А, да. Ну,
5: а там, Джейлена Брансона королем Нью-Йорка назвали, да-да-да.
6: Очень. Вот они по-разному. И Saturday Night Main Event тоже для такого зрителя это все было сделано. У такого хардкорного зрителя у него появился свой промоушен. Вот пусть он и смотрит, пусть он туда что-то делает. И WWE к этому отношения сейчас никакого не имеет. Мне кажется, WWE сдались. А конкретные амбиции у одного немножечко лысеющего человека с большим носом остались в том, что он тянет все обратно там из AEW, из TNA. Вот у нас там Сантана недавно, да, дебютировал. Угу. Непонятно под каким именем. Ну, это его конкретные амбиции. А то, что делает большая корпорация TKO, ну, мы видим вот последние два года, к чему это идет. К рекламе на WrestleMania, которая больше, чем рестлинга, к тому, что мы продаем ринг на запчасти, пишем имена за ваши деньги на этом самом ринге. Ну, если вы еще очень уважаемый человек, можете еще мировой титульный матч. Ну, женский, к сожалению, но можете выйти и прокомментировать. И то же самое вот с этой программой. То есть вы смотрите, вот смотрите, вот это никакой смысловой нагрузки несет. Я не знаю, я такое вот не люблю. Вернее, может быть, и люблю, но не в этом жанре. Но многие люди вот смотрят, просто смотрят и все. Может, слушать.
5: Я на эту тему тебе хочу привести цитату. Я, правда, не знаю, она тебе с одной стороны может понравиться, с другой стороны, не очень понравится. Но дело в том, что на отчетной неделе, вот как раз-таки в том числе про тех людей, которых ты упомянул, про тех блогеров, вот которые, контент-мейкеров, которые создают и заваливают ими соцсети, про них высказался комментатор Джим Росс. Один из самых авторитетных, один из самых опытных, знающих и в целых любимых в рестлинге людей. Там, безусловно, со своими проблемами, безусловно, со своими вопросами и ошибками в прошлом было всякое. Он сказал, что сегодняшние все рестлинговые медиа — это один сплошной, я вот не знаю, как это на русский перевести, инфомершал, то есть не коммершал, а инфомершал, то есть не реклама, а информационная реклама. То есть вот это продвижение WWE. И в принципе-то человеку, который в рестлинге, я не знаю, уже лет 60, наверное, верить-то можно. И взгляд у него такой есть. Опять же, другое дело, что это взгляд такой старошкольный, олдскульный. Мне лично он привлекателен. Абсолютно точно всех вот этих блогеров, которые кричат, твое любимое, да, открытым ртом просто максимально и зажимая еще так щеки руками. Собственно, на футболе ты чемпионат мира упомянул, I Show Speed. Сколько таких кадров? Он же в каждом моменте такое делал. Абсолютно в каждом моменте. Это сейчас жанр таких людей. Но если I Show Speed, у него там какая-то, не знаю, и аудитория преогромнейшая, и контракты преогромнейшие. Он, в конце концов, от FIFA получал же даже персональный контракт на то, чтобы стримить эти самые матчи. Рестлинговые блогеры получают чуточку поменьше. И, среди прочего, получают приглашение вот на какие-нибудь там, на пресс-конференции, на прочее. А что в ответ? А в ответ вот посиди, покричи, каким это было классным, и невероятным и потрясающим. Что может не порадовать в этом сравнении, так это то, что Джиму Россу 74 года. Ему вот в январе, дай бог ему здоровье, у него постоянные проблемы со здоровьем, у него очередная операция впереди. 75 лет ему будет в январе. И я-то, в принципе, это разделяю, что сегодня это все, это одна большая реклама, одно большое продвижение. И, собственно говоря, вот этот Unreal, он тоже призван кому-то что-то продать. Другое дело, что, ну, я стараюсь вот как-то подумать о других людях максимально хорошо. Но здесь я не понимаю, кому и что они хотят продать. Они хотят продать прошлогодние сюжеты, они неинтересны, потому что их нечего продавать, они прошли, нужно продавать новое. Они хотят продать новое шоу, они это шоу не продадут такими проектами, потому что оно рассказывает про события полугодичные, годичные, даже немножечко полуторагодичной давности. Вот кому и что это продает? Давай финалить этим.
6: Это продается шоу для Netflix, это какой-то контент, который вот правда.
5: Контент
6: вот
5: ради Netflix, контента.
6: Он сначала продавал, да, там какие-нибудь там DVD-шки сдавал, да, потом на телевизорах появился. Сейчас контент потребляется с телефона. Ты едешь на маршрутке полтора часа или на электричке на работу. Что эти? Ты будешь в окно смотреть, там одни и те же березы, одни и те же остановки, возможно, одни и те же люди с тобой едут каждый раз в одно и то же время, да? А ты смотришь телефон. В телефоне что? Ну, можно ленту скроллить, и лента, она заканчивается периодически, да, хотя, опять же, современные соцсети позволяют, чтобы она не заканчивалась, и всякую гадость тебе показывают. Вот, можно смотреть телевидение, вот наушники маленькие уже, и ничего не занимают, и батарейки надолго хватает. Смотришь это и потребляешь. Тебе хочется вот в это время что-то думать, чему-то учиться. Ты едешь на работу, ты проснулся в 6 утра, тебе вот не надо ничего думать, ты смотришь и залипаешь. Вот это вот абсолютно вот такой вот контент. Ты фанат рестлинга?
5: Быстрый вопрос.
6: Любитель рестлинга?
5: На длительный контент? Ты вот серьезно в той ситуации, которую ты писал, ты будешь смотреть, даже не смотреть, а слушать скучные рассуждения скучных людей? Или ты все-таки предпочтешь какие-нибудь вот эти вау, хайлайты, что-то такое? Потому что это два принципиально разных контента. Я разную статистику слышал, да? Якобы начинают смотреть, слушать более продолжительные вещи, но с другой стороны нет. 15-секундный вот этот временной интервал никто не отменял, даже, наверное, быстрее 5 там секунд.
6: Не знаю, мне кажется, вот эти 15-секундные штуки потихоньку умирают, потому что уже нет сил постоянно реагировать, переключать внимание, вот это, как это называется, синдром дефицита внимания. Или
5: что-то, ну да, типа СДВГ того. Полноценный.
6: Нет, как раз вот залип на 50 минут, он тебе что-то там говорит, какие-то сегменты, вот это вот отлично, как раз одна поездка на работу.
5: Такая анти-СДВГшная тема получается. Ты
6: да,
5: волнуешься, хочешь чего-то
6: это?
5: Нового? Давай обратно.
6: Контент для второго экрана. Вот ты чем-нибудь на работе занимаешься, у тебя второй контент, вот там вот что-то делаешь. Вот это тут тоже точно есть. Или там, опять же, с чего начинали, убираешься, у тебя телевизор играет, вот эта вот штука идет.
5: Поэтому, если вот правда, хотите что-нибудь узнать про рестлинг, это я уже обращаюсь и к слушателям, и к тем, кто вдруг внезапно это переслушает, а посмотрите...
6: Слушайте нашу передачу.
5: Ну, это само собой, естественно. А после этого посмотрите, да, где-нибудь, как-нибудь, благо залито уже везде по-всякому. Пиратство, естественно, мы осуждаем. Но в целом вот вам расскажут, кто с кем дружит, кто с кем женился. Вот посмотрите, трагичная история собак. Вот посмотрите, как Мэтт Кардона и Челси Грин в прошлом сезоне строили дом, а посмотрите, сейчас они его уже достроили. Вот посмотрите, какие игрушечки. Вот посмотрите, кто какую травму получил, как лечился. Мне вот даже прям интересно будет узнать, захотите ли вы после этого смотреть Wrestling WWE или All Elite Wrestling сразу, или TNA, или что-то еще, или же нет. А вот о своих ощущениях от такого подхода к показу около рестлинговых историй рассказали Алексей Красильников и Сергей Вдовин. Сергей, благодарю.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
2: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Бойцы 6-й гвардейской армии и группировки войск «Север» Вооруженных сил России уничтожили более полусотни тяжелых ударных беспилотников ВСУ за последние 7 дней, нарушив логистику и деморализовав противника. Об этом рассказал РИА Новости командир взвода ВПС с позывным «Комат». По его словам, слаженная работа подразделений ПВО, расчетов FPV-дронов и мобильных огневых групп обеспечивает постоянный контроль неба. Собеседник подчеркнул, что противник использует тяжелые коптеры для ударов по позициям, а также для доставки боеприпасов и продовольствия на передовую. Уничтожение таких дронов напрямую срывает снабжение и подрывает моральный дух украинских боевиков. Карательные отряды из бывших участников АТО, так называемой антитеррористической операции ВСУ в Донбассе, создают сотрудники нацполиции Украины в Черниговской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Там отметили, что первоочередной задачей этих отрядов будет поиск уклонистов. В дальнейшем их планируют привлекать к подавлению антиправительственных выступлений. Британский министр обороны Уэст Стритинг стремится восстановить отношения Великобритании с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, которые ухудшились при предыдущем премьере Кире Стармере. Он пытается выстроить сотрудничество по работе над открытием Ормузского пролива, сообщает газета «Телеграф». В марте СМИ писали, что Стармер отказался направлять военные корабли для восстановления судоходства через пролив, несмотря на просьбу Трампа. Американский лидер заявлял, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа Альянса помочь в операции против Ирана. Уникальную отечественную разработку для лечения доброкачественных новообразований молочной и щитовидной железы с помощью ультразвуковых волн зарегистрируют в России уже в этом году, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве. Метод основан на воздействии высокоинтенсивных сфокусированных ультразвуковых волн без повреждения кожных покровов, окружающих тканей и органов. Уточняется, что разработка выполнена с применением отечественных комплектующих. Активист из Шотландии, член комитета освобождения Шотландии Кристоф Доринье Томпсон напомнил в комментарии РИА Новости о многовековых связях шотландской стороны с Россией. Собеседник агентства пояснил, что эти отношения основаны на общей истории и культурных связях. Он привел данные, согласно которым и знаменитый русский поэт Михаил Лермонтов имел шотландские корни. Крупнейшим месторождением золота в России является Сухой Лог в Иркутской области. Его запасы превышают более 2500 тонн. Также в тройке лидеров – Наталкинская в Магаданской области и Олимпиадинская в Красноярском крае. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Поговори со мной.
2: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». И сегодня гость в студии Никита Яночкин, православный психолог. Никита, я вас приветствую. Очень приятно снова с вами встретиться. Попробуем сегодня с вами найти ответ на вопрос, что такое любовная зависимость. И вообще, хорошо это или плохо. И я так понимаю, что или так догадываюсь, что, наверное, нельзя полностью растворяться в другом человеке. Считается, что это не очень хорошо, потому что тогда теряешь там некую какую-то самоидентичность, себя, и перестаешь жить свою жизнь. Так вот, все-таки, что такое любовная зависимость? С чего она начинается?
4: Ну, в общем-то, вы все сказали.
2: Так.
4: Вот, растворение своей психологической территории, попытка захвата чужой психологической территории – это основные такие признаки любовной зависимости. Ну, вообще, любовная зависимость – это подраздел такого очень популярного явления, как созависимость.
2: Угу.
4: Только она характеризуется именно романтическим компонентом, потому что созависимость, она может… Ну, более широкое понятие, оно может там охватывать детско-родительские отношения, коллеги, там кого угодно туда засасывает. А вот любовная зависимость – это мужское-женское.
2: Она же не сразу, наверное, да, появляется. Вот если мы берем там все эти стадии, когда мужчина и женщина встречаются, то есть, вероятно, она возникает через какое-то время.
4: Ну, она не обязательно должна возникать. Угу. Понимаете, в чем дело-то? Она, по идее, не должна возникать. Да, что-то похожее на зависимость, то, что принято называть влюблённостью, ну, в общем-то, ну, многие проходят через это, когда психологические изменения, гормональные происходят в организме, но потом в нормативе должно отпустить, там, через максимум, ну, года полтора, как специалисты говорят, ну, полтора года никто не влюблён, обычно всё раньше заканчивается. А любовная зависимость – это зависание, застревание, то есть она не имеет срока годности, она может десятилетиями человека мучить, изводить. И у нее, конечно, там другие причины, не связанные с влюбленностью.
2: Да какие? Чем она отличается? Давайте тогда попробуем разделить вот эту влюбленность, когда тебе хочется быть все время рядом с человеком, ты окрылен и так далее, от любовной зависимости. Чтобы не путали как раз, может быть, некоторые.
4: На деле сложно отличить, потому что они, в общем-то, идентичны, эти состояние. Просто влюблённость, она проходит естественным путём. Вот этот катексис, очарование, заменяется, заканчивается разочарованием. Это обязательная фаза влюблённости. Некоторые пугаются этого. Что-то идеализация заканчивается, какие-то негативные черты характера становятся заметными. Вот прошла любовь, завели помидоры. Да? Кто-то вот переживает по этому поводу. На самом деле это естественно. Вот. А любовная зависимость, она остается, если с ней ничего не делать. И, как я уже сказал, может мучить человека десятилетиями. И это такое состояние, в общем-то, похоже на любую другую зависимость. Ну, например, вот наркотическая, да, самая такая известная, когда человек зависит от вещества химического. И что с ним происходит? Он теряет самообладание, самоконтроль. Он зациклен на мыслях о том, чтобы получить это вещество. Такая, это называется, навязчивая нуждаемость в веществе. И он чувствует себя плохо в разлуке с веществом. Вот то же самое, в общем-то, относится и к любовной зависимости, когда человек одержим объектом пристрастия. Вот, не спать, не есть, не думать ни о чем не может. И боится расстаться, боится, что его покинут, боится потерять объект пристрастия. Из-за этого, кстати, часто начинаются разного рода манипуляции, жалостью, виной, стыдом. Когда не помогает вина и стыд, жалость, начинают шантажировать. Ну, то есть все, чтобы не потерять вот это внимание.
2: У кого чаще это случается, у мужчин или у женщин?
4: Вы знаете, это случается с любым человеком, который застрял в инфантильной стадии развития. Вот так. То есть если мы говорим о причинах этого явления, то в моей профессии принято говорить о зависимом типе личности. О зависимой тип личности, ну, как вот говорят, да, психотип. И тревожно-депрессивный характер. То есть этот вот психотип зависимый, он обычно имеет тревожно-депрессивный характер – И формируется это все, и характер, и тип личности в детстве, в раннем. Точнее, даже правильнее будет сказать, начиная с внутриутробного развития до 3 лет. Вот этот период наиболее такой патогенный, уязвимый, когда закладывается фундамент человека, его багаж, с чем он будет дальше жить. Вот. И если там закоротило где-то на этапе внутриутробном, младенчества или раннего детства, то вот человек обретает вот этот вот зависимый тип личности, тревожно-депрессивный характер, и потом это может выражаться вот в любовной зависимости либо в какой-либо другой. То есть причины кроются в детстве.
2: Я сейчас, наверное, вот так с позиции людей, которые находятся в отношениях, да, они же очень часто переживают, что вот эта вот искра там или

0: вот партнерами, мужем, женой, там, допустим, да, это нормально, это естественно. Вопрос, когда я начинаю лезть на стену, если мне не ответили в течение 3,5 минут, вот это проблема. То есть, когда моя жизнь, вот что это значит любовная зависимость, когда моя жизнь на 100% сфокусирована на другом человеке и на связи с ним. То есть я как бы в отдельно не существую. Вот как младенца. Почему я говорил про вот эти стадии, да? То есть младенец, он сфокусирован максимально на, вот, на своих потребностях и на мамочке, которая их удовлетворит. Вот. И когда он обнаруживает, что мамочка где-то ушла по своим потребностям, он начинает истерику. То есть он не выдерживает эмоционально эту ситуацию. Но ему по возрасту положено это делать. Но так вот ведут себя взрослые люди, как эти младенцы кричащие, недокормленные, там, недоглаженные, недобаюканные. И вот в этом проблема, вот в этой навязчивости, в этих контактах. То есть, по идее, человек, ну, как бы, ну, не ответили там, ну, займусь чем-то другим. У меня куча разных дел, да, куча всяких интересов, там, моя жизнь не начинается этим человеком, не заканчивается, а вот, ну, ответит потом. Если мне надо спросить, почему ты не отвечаешь, я прямо об этом говорю. Почему ты не отвечаешь, там, я беспокоюсь, да? Зависимый, он не умеет выражать свои потребности, чувства прямо и безопасно для окружающих. Он это делает манипулятивно. А, ты мне не отвечаешь, наверное, там уже другую завел. Ну, вот это вот. То есть все для того, чтобы как-то вот вернуть человека в этот контакт, как-то его вот затащить. Но это такие вот насильственные отношения. То есть они болезненные, тяжелые, в них очень душно, в этих отношениях. И, конечно, люди нередко сбегают.
1: А кроме этих звонков, какие еще есть симптомы?
0: Когда человек не может жить без другого, то есть он как воздух его воспринимает, это названивание, написывание, истерики, манипуляции, угрозы всевозможные. Ну, то есть за этим всем стоит страх потерять человека. Вот все, что связано с попыткой преодолеть этот страх, вот все это будет симптомами любовной зависимости.
1: То есть, если ты начинаешь читать условно телефон своего мужа, то значит ты уже в той стадии некой зависимости.
0: Ну, конечно, это деструкция. Потому что здоровые отношения предполагают доверие, а здесь явное недоверие и страх. А,
1: допустим, так случилось, что человек, который находится в этих зависимых отношениях, ему нужно расстаться с объектом своей зависимости. Ну, он там, допустим, из-за измены, там, или еще из-за чего-либо. То есть нужно же как-то это пережить. То есть вот эти выражения «я без тебя не смогу», оно, наверное, часто случается, особенно в отношениях, когда женщины такое говорят: «Мужчина, я без тебя не могу, не уходи» и так далее. Это же проходит? Можно через это потом от этого избавиться?
0: Ну, если не работать с глубинными причинами, которые предполагает психотерапия, групповая или индивидуальная. Вот, кстати, хочу сказать, что групповые формы для работы зависимости приоритетнее во всем мире, чем индивидуальная работа. Вот. Если не работать с этим, то просто переключиться на следующего кандидата. Ну, то есть с этим рассталась, например, если это женщина, встретила другого, начинает отыгрывать ту же самую историю.
1: То есть у нее эта зависимость не зависит от объекта, извините за тавтологию.
0: Да, там вообще нет личного компонента, там просто некий белый экран, на который проецируются вот эти свои комплексы, детские проблемы, свои неврозы, вот эти навязчивости. Там нет человека, там есть травма отвержения, ее называют травма отвержения. Поэтому да, это подойдет любой, кто свяжется зависимым.
1: То есть получается, что когда ты говоришь «я без тебя не могу», ты по факту обманываешь другого человека, потому что этот человек просто не может без каких-то отношений, да, с кем-то, кому-то быть непривязанным.
0: Да, вот одна из задач психотерапии – научиться мочь без другого, научиться справляться. Психотерапия это называется дородительствование себя, чтобы не бегать постоянно в поисках этой мамочки, этой материнской груди, скажем так, символически. Вот. Нужно дородительствовать себя, то есть найти, обнаружить, установить связь с своим внутренним родителем. Вот это техники там по самоподдержке, самоуспокоению. То есть выдерживать эмоции, не пытаться их сразу глушить контролем, допустим, да, вот этой проверкой телефонов, там, расспросами вот этими с пристрастием. Учиться справляться с этим, удовлетворять свои потребности самостоятельно, не перекладывать ответственность на других за их удовлетворение. Ну, то есть там целый ряд задач, которые человеку надо решить, чтобы вот из этой темы выйти.
1: А могут

0: месте оказаться два человека, которые находятся в таких рода, с такой роде, в потребности, в такой зависимости?
1: Конечно.
0: Что с ними тогда происходит?
1: Ну, они друг друга изводят, мучают. Классика жанра – это когда человек с тревожным типом привязанности, вот такой вот зависимый как раз, он тяготеет к избегающему, потому что его тревожным сделало избегание. Там, например, мать была отстраненная, холодная, или, допустим, мама ругалась с папой в этот период, там, детский, да, то есть не было времени у нее нормально уделять внимание своему ребенку. И поэтому человек вот в этих базовых отношениях первичных, он отвергнут. И он ищет все время вот такого того, кто его отвергнет, чтобы за ним бегать, чтобы его преследовать, чтобы, ну, вот этот свой невроз отыгрывать на нем. Поэтому в основном встречается вот такой тревожный и избегающий, как Том и Джерри, знаете. Или ну погоди, один убегает все время, другой его все время догоняет. Так вот.
0: В этом же есть какая-то гармония, наверное, нет? У одного есть потребность убежать, у другого догнать.
1: Ну, это такая
0: сомнительная
1: гармония. Да, они могут долго существовать в этом, очень устойчиво такая конструкция, но назвать ее гармоничной нельзя, потому что это не про любовь. Любовь – это не про убегание и преследование, это про, когда мы выходим навстречу друг другу и из добровольных таких побуждений, потому что мы хотим этого, мы обмениваемся любовью друг с другом. Мы не шантажируем, не заставляем, не контролируем друг друга, вот это вот все. А здесь, да, конструкция устойчивая, но патологическая.
0: Тогда давайте попробуем еще раз озвучить, да, вот то, что вы сказали, что такое любовь. Не шантаж, не угроза, а все-таки что? Так, если совсем по пунктам. Ну, как бы отрицание мы с вами вот сейчас перечислили, что там ничего не должно быть.
1: Любовь – это доверие. Любовь – это верность. Любовь – это сочувствие. Это уважение. Вот, кстати, чего нет у зависимых, у них нет уважения к границам друг друга. То есть он вторгается, он манипулирует, он угрожает, он требует, как голодный младенец, требует мать, и ему плевать, что там с мамой происходит. Вот так и здесь. А отношение здоровой любви – это уважение к тому, что, да, у человека могут быть свои интересы, взгляды, предпочтения, ценности, вкусы к его личности, без попыток ее поглотить. И уважение к себе, естественно. Потому что любовный аддикт, он часто, ну, куда-то под плинтус себя загоняет, делает какие-то вещи, которые, ну, как бы нельзя делать, да, там унижается. Вот, и рассчитывает на то, что его будут любить после этого. Ну, как бы такого не происходит. Одна из задач терапевтических – научиться уважать себя, ценить, поработать с самооценкой. Ну, то есть это ключевой принцип любви – это взаимность. Это не когда в одну каску кто-то вот что-то делает или либо дает все время, а другой только потребляет, да? Либо ориентация вот на забирание, на потребление. А любовь – это именно взаимообмен. Шаг я, шаг она, шаг я, шаг она. Такой танец получается любви, гармоничный как раз, где у каждого партнера есть своя зона ответственности, свои там задачи там, и так далее. А любовная зависимость – это когда я, ребенок, жду вот от мамочки удовлетворения своих потребностей. А то, что с ней происходит, мне плевать. Я об этом не думаю.
0: Всегда ли это приводит к расставанию, такая вот зависимость в отношениях?
1: Ну, вот я...
0: Или можно через это пережить как-то и остаться вместе?
1: Я говорил о том, что они могут долго существовать вместе, вот в этом симбиозе, да, таком патологическом. Но они несчастны. То есть вот они как бы вот это все проделывают, преследования и так далее, страдания вот эти бесконечные. Но вот посмотришь на этих людей и понимаешь, что они несчастны глубоко. И это нормально, ну, как бы так и должно быть. То есть человек зависимый от чего-либо, потерявший свободу, самоконтроль, разум, он должен быть несчастным.
0: Есть ли форма зависимости, ну, вот сейчас мы сейчас говорим с вами о любовной зависимости, когда человек зависит не от другого человека, а от этого чувства. То есть ему все время нужно находиться в состоянии некой влюбленности или любви для того, чтобы мир как-то воспринимать. А когда это чувство у него проходит, он чувствует себя опустошенным и начинает как бы опять искать того человека, который может у него это чувство вызвать.
1: Сплошь и рядом. Это можно назвать так. Ну и вообще оно так называется – зависимость от влюбленности. Что есть влюбленность? Это такой гормональный коктейль. То есть там чего только нет. Там и дофамин, и серотонин в очень больших количествах. Можно это сравнить состояние с опьянением. Что на уровне гормонов те же вещества, нейромедиаторы освобождаются, как и при пьянке там, или употреблении каких-то психотропных веществ. Поэтому влюбленный, да, он такой вот одурманенный этими чувствами. И, конечно, это, ну, сладко в какой-то степени, да, вот это состояние, оно приятно, у него есть эйфорический компонент. И люди подсаживаются на эту тему, особенно среди вот творческих каких-то лиц, поэтов, писателей, они эксплуатируют часто это чувство. Ну и для того, чтобы вот на подъеме, на этом гормональном что-то создать, что-то сотворить, они имеют множество там партнеров, поэтому, ну, посмотреть творческих людей, там у них по нескольку браков там и любовниц, любовников не счесть. Я думаю, что это такая вот форма наркомании, да. Был такой, может быть, я уже когда-то в прошлых подкастах говорил об этом, был такой старец в Оптиной пустыне в 19 веке, Амвросий Оптинский. К нему как-то пришел дядечка и говорит: «Батюшка, я вот не люблю вот этого вот дядечку своего там соседа или коллегу, но я с ним постоянно взаимодействую, я понимаю, что мне по-христиански надо его любить. Вот что мне делать?» И Амвросий ему говорит, делай дела любви, поступай так, как будто ты любишь, и ты полюбишь, чувства придут. А люди что делают? Чувства просели, ну, значит, все, завяли помидоры, надо менять объект. Но это инфантильность, потому что здоровые отношения полноценные предполагают верность, честность, надежность, вот это вот все.
0: Я просто подумала, когда вы сказали вот про 20 лет жизни вместе с одним человеком, вот так или иначе, ты же все равно за это время, за этот срок, да, ты к нему привыкаешь. И все равно ты начинаешь от него зависеть. То есть ты все равно, если вдруг такое случится, что придется расстаться, ты будешь переживать, потому что ты не сможешь без него жить. Есть же такое? То есть, может быть, у зависимости есть и знак плюс?
1: Я смогу без него жить и как бы должен это сделать. То, что мне будет нехорошо, ну, естественно, я не буду прыгать в ладоши, хлопать от радости, если этот человек дорог, у нас есть привязанность. Поэтому какая-то взаимозависимость такая вот в рамках нормы, она, в общем-то, естественно, присутствует в отношениях. Плохо, когда это разрушает мою личность, когда я вот перестаю дышать, есть, пить, как бы это затягивается.
0: Ну, то есть я пытаюсь найти эту разницу, знаете, между привязанностью, вот как вы сказали, да, и зависимостью.
1: Общий медицинский подход здесь может нам помочь. Вот есть уныние, допустим, плохое настроение, а есть депрессия. Вот в чем разница? В степени выраженности. То есть если я, допустим, сегодня там солнышка нет как-то, да, все пасмурно, так что-то как-то там, что-то мне сказали где-то там, что я не хотел слышать, ну и я вот что-то заунывал как-то сегодня. Ну, завтра проснулся, и все по новой, все хорошо. Присуще это мне периоды уныния? Ну, бывает, да. А депрессия – это уже клиническое состояние, когда это начинает меня вытаскивать из жизни и уничтожать мою жизнь, по сути, да, я не могу справляться ни с работой, ни с отношениями, ни с чем. Я начинаю разрушаться. Вот в этом. Поэтому какая-то степень зависимости в привязанности, она есть, конечно. Но если это вот не разрушает мою жизнь, то можно говорить о том, что это, в общем-то, норматив.
0: А вот если ты оказался в отношениях с человеком, который любовно зависит, да, от тебя, и ты хочешь с ним расстаться, а он тебе говорит: я не могу без тебя жить. Вот ты принял решение расстаться, а человек как бы занимает такую позицию, ну, условно говоря, он тебя пытается шантажировать, вероятно. А вот чем ему ответить, чтобы он его не обидеть? Ну, и все-таки расстаться с ним. Потому что ты же начинаешь этого человека жалеть, бояться за него. И, может быть, из-за этого продолжаешь оставаться в этих отношениях. Вот что сказать, чтобы все-таки из них выйти?
1: На самом деле, чтобы на такие вопросы отвечать, тут хотелось бы более глубокого погружения в ситуацию, потому что а почему расстаться, да, в чем причина, как бы.
0: Ну, как вы сказали, вот там, допустим, муж, жена за ним постоянно следит, проверяет, контролирует, ему просто банально надоело. Он хочет уйти от нее и жить.
1: Ну, в моей картине мира это не повод для расставания.
0: А, все-таки не повод, да?
1: Ну, для меня нет. Допустим, да, человек решил это сделать, ну, я думаю, что надо прямо об этом говорить. Просто хочу ли я тебя разрушить, там, обидеть, унизить своим вот решением? Нет, не хочу. Я в своих мотивах как бы не преследую этого. Я это делаю не для этого. Поэтому если ты выбираешь обижаться, ну, что поделать? Придется мне с этим как-то столкнуться, с твоей обидой. Но нельзя позволяет людям манипулировать, да, там, через обиду. То есть нельзя становиться чьим-то рабом в этом смысле, терять свою волю. Поэтому я принял решение. Я думаю, здесь очень важно объяснить, почему я принял такое решение, какие причины. Если это какая-то тотальная ситуация, прям невозможно дальше продолжать отношения. Надо так и говорить прямо, четко, недвусмысленно. И быть готовым встретиться, да, с этими чувствами этого человека.
0: То есть многие же как раз молчат, потому что они боятся встречи с этими чувствами, вот, слезами, с обидой, с истерикой.
1: Ситуация, да. Ну, это неприятно, но что поделать. Один из показателей зрелости – это готовность встретиться со своими негативными чувствами, с чувствами других людей, выдержать это все. Ребенок не может, он, ну, я имею в виду зависимый, да, инфантильный, он пытается это заглушить сразу. Кто-то алкоголем, кто-то вот другим человеком, кто-то еще чем-то. А зрелость предполагает проживание, как говорят психологи, проживание своих чувств. Да, она там обидится или он. Да, разозлится, да. Да. Это не катастрофа, это не смертельно. От этого люди не умирают, поэтому ну, разозлится, да. Но я скажу, я поставлю точку, потому что я принял это решение, и оно безоговорочное. Как-то так.
0: То есть не бояться, да, сказать, как есть?
1: Да.
0: Это дается легче мужчинам или женщинам?
1: Ну, вы знаете, разные, наверное. Здесь какой-то гендерной нету специфики. Это зависит от личности, от зрелости. Поэтому универсально в данном случае.
0: А кто чаще принимает решение уйти из отношений, мужчина или женщина?
1: Ну, если мы возьмем статистику по разводам, то женщины чаще подают на развод.
0: Потому что они более смелые или что? Или им чаще извиняют?
1: Не знаю, мне кажется, одна из причин – это то, что женщина чаще всего ничего не теряет. Она не теряет детей, она не теряет имущество, она не теряет деньги, ничего не теряет. А мужчина теряет все обычно при разводе.
0: Какие шансы у людей все-таки остаться вместе? Допустим, вот вы сказали, да, что человек хочет уйти из семьи, но есть другой человек, который говорит, я без тебя не могу, начинает им манипулировать. И тому человеку становится жалко вот этого первого, и они как бы снова остаются вместе. Ну, один из чувств жалости, а другой как бы хочет вот этого своего ребенка, да, показать, не может с этим справиться. У них есть шансы? Или они все равно так или иначе вернутся вот к этому расставанию?
1: Наверное, по-разному бывает. Может быть, и есть какая-то перспектива. Но опять же, она есть тогда, когда человек, как принято сегодня говорить, работает над собой, над зрелостью личности своей. Если у них будут продолжаться детско-родительские отношения, то счастья в них не будет. Поэтому велика вероятность, что когда-то кто-то попытается скачать снова оттуда. Поэтому если они начнут работать над собой...
0: Ну, то есть повзрослеют, да? То есть
1: да, повзрослеют.
0: В браке должны быть два взрослых.
1: Да, повзрослеют и придут к тому, что любовь – это взаимообмен. Честный, открытый.
0: Дадим шанс таким парам. Спасибо большое, православный психолог Никита Яночкин.
1: Спасибо.
2: «Поговори со мной».

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, столько же в Донецке, Луганске и Минске. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные ликвидировали более полусотни антенны спутниковых станций ВСУ в июле. Вице-президент США обеспокоен будущим американо-иранского конфликта. Велопутешественник покинул Таиланд ради Крыма. Об этих и других темах подробнее далее. Более 50 антенн спутниковых станций Starlink ВСУ ликвидировали с начала июля в Харьковской области операторы БПС 11 армейского корпуса группировки «Север». Они находили цели по тепловым сигнатурам даже ночью. Об этом сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным «Луч». Он добавил, что координаты объектов передавала воздушная разведка. Антенны станции Starlink обнаруживали как днем, так и ночью. Их выдавала тепловая сигнатура. Командир уточнил, что огневое поражение наносилось артиллерией и дронами с использованием осколочных фугасных боеприпасов и систем сброса. По словам собеседника, ВСУ использовали эти системы не только для передачи данных, но и для управления собственными беспилотниками. Уничтожение антенн нарушает управление украинскими подразделениями и их связь с командными пунктами на стратегических участках. Внерегиональные члены НАТО все настырнее лезут в Арктику, усиливают конфронтацию в регионе. Об этом заявил РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов. По его словам, представители Берлина в этом особенно усердствуют. Ранее министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль на встрече с норвежским коллегой призвал к усилению сдерживания на северном фланге НАТО. Вице-президент США Джей Ди Венс входит в число американских чиновников, обеспокоенных возможностью эскалации военного конфликта с Ираном, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Ранее газета «Нью-Йорк Таймс» писала, что президент Дональд Трамп отложил планы резко усилить военную кампанию против Ирана из-за опасений, что эскалация может опасно истощить уже сократившиеся запасы перехватчиков «Патриот» и других боеприпасов ПВО на Ближнем Востоке. Как отмечало издание, почти никто в ближайшем окружении Трампа не считал план эскалации разумным. Российские ученые разработали прототип умного шлема, который поможет людям с нарушениями зрения выстраивать безопасный маршрут по городу. Навигатор строит маршрут, учитывая не только стены и бордюры, но и динамику самого человека и прохожих, что делает передвижение по городу гораздо безопаснее. Принцип действия системы основан на комплексном мультисенсорном анализе. Закрепленные на шлеме оптическая камера и измеритель дальности сканируют окружение, а гироскоп точно отслеживает ориентацию головы. С помощью алгоритмов компьютерного зрения и сверточных нейросетей вычислительный блок классифицирует объекты, анализируя их габариты, массу, скорость и траекторию движения. Российский велопутешественник Андрей Павлов в разговоре с РИА Новости рассказал, что решил оставить Таиланд, так как не смог долго находиться за границей вдали от крымской земли. Павлов, который прожил около 5 месяцев в Таиланде, покинул Пхукет в начале мая этого года, решив отправиться в вояж в Крым на велосипеде. Его маршрут длиной около 12 тысяч километров проходил через 5 государств, включая Лаос, Китай и Казахстан. Берегов Крыма он достиг 23 июля. Завершить свое путешествие он планирует к вечеру 26 июля. Еще больше новостей на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Букарев. Начинаем эфир на радио «Спутник». И прямо сейчас будем обсуждать во многом международную повестку. И начнем вместе с международным обозревателем издания «Репортеры» Андреем Кузьмаком. Андрей, приветствую.
3: Доброе утро, Александр.
2: Доброе утро. Ну что ж, поговорим про Иран. Как же обойти эту тему, особенно когда инфоповодов действительно с этим связанных достаточно много. И первое, что привлекает внимание, это во многом, кстати, не касающееся даже Соединенных Штатов, хотя сейчас будем разбираться, насколько не касающееся. А здесь министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с главой евродипломатии Кая Каллас, что уже на самом-то деле звучит немного сюрреалистично. сюрреалистично. Он призвал Евросоюз и Организацию Объединенных Наций отреагировать на удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. И вот этот самый удар был нанесен как раз украинскими силами. Мы помним, как еще в период до вот этого самого перемирия между США и Ираном Украина предоставляла своих специалистов, которые вроде как помогали сбивать иранские беспилотники, но на самом-то деле тоже потери несли. И тогда иранская сторона сказала о том, что в случае, если это будет продолжаться, мы можем и по Украине удар нанести. И вроде бы казалось, что Иран, в принципе-то, своими угрозами бросаться просто так не будет. А тут неожиданно, вроде бы, действительно совершена атака украинскими силами, а Иран выступает достаточно с такой дипломатичной стороны, пытаясь договориться, пытаясь найти реакцию у европейских коллег, как их тут можно назвать, не уверен. Собственно, вот эта вся история, она как-то вписывается в стандартное поведение Ирана, по вашему мнению?
3: Да, конечно, вписывается, потому что время работает на Иран, совершенно очевидно, и тот факт, что сейчас все больше сообщений о том, что Белый дом отказался от продолжения массированных ударов по иранским объектам, хотя бы на время, да, но отказался, вписывается в этот контекст. Это все, опять-таки, все пока, как мы, в общем, и раньше говорили, уровень эскалации находится, по сути, под контролем Тегерана. И вот это решение, самое главное, комментарии Зеленского на этот счет, они, ну, как бы на самом деле, это очень, это довольно серьезная ошибка, на самом деле, Киева пытаться подыграть таким способом Трампу, поскольку, естественно, первой реакцией Тегерана было апеллирование к европейским союзникам, которые, как известно, негативно относятся к тому, что происходит на Ближнем Востоке и действиям американцев. И эта ситуация, самое главное, повторюсь, официальный комментарий Киева на этот счет, где они говорят о том, что это был преднамеренный удар, это не ошибка, это такая, повторюсь, попытка подыграть Трампу. Все это ставит европейцев в весьма сложное положение, и, естественно, ну, реакция Ирана в данном случае совершенно логична и понятна. И, повторюсь, в данной ситуации Тегерану некуда спешить. У него как, чем дальше, тем больше становится и аргументов, и возможности эти аргументы подтверждать действия.
2: Ну вот, кстати, сразу несколько важных тем зацепили, и я бы вот единственное обратил внимание на вообще положение Евросоюза прямо сейчас. Если вспоминать вот этот период горячей фазы, а тогда не сказать, что Иран с Евросоюзом выступали, ну, в каких-то там союзнических отношениях, в дипломатических отношениях, они также были противниками, но в то же время они пытались как-то балансировать. С одной стороны, да, были страны, которые говорили, что они полностью не поддерживают и вообще отрицают все возможные попытки Соединенных Штатов нападать на Иран, а другие страны в одно время говорили, что вот вроде бы мы за или против, ну то есть они как будто бы не определившейся стороной были. Они сейчас вот на какой стороне выступают? Они больше как нейтральная сторона, действительно, которая не поддерживает и действия Соединенных Штатов и не сильно-то готова поддерживать Иран, или все-таки в одну сторону они смотрят чуть больше, чуть лучше?
3: Ну, если бы мы только рассматривали политический аспект этой ситуации, тогда, наверное, можно было бы сказать, что здесь некая какая-то моральная дилемма перед европейскими лидерами стоит. Но в реальности вопрос в том, что действия Трампа наносят серьезнейший ущерб европейской экономике, и чем дальше, тем больше. И ставят в зависимость европейцев от и американского, от американской энергетики и так далее, и тому подобное, цены растут. Ну, то есть тут прежде всего, это экономический интерес европейцев, который страдает, чем дальше, тем больше. И, повторюсь, вот как теперь, после того, как Украина официально заявила, что они, ну, де-факто выступают на стороне Белого дома, там же Зеленский снабдил все комментарием о том, что у них, значит, развивается всяческие, значит, производство беспилотников американо-украинское, то есть он бы себя ассоциировал с тем, что делает Трамп прямым образом. В этой ситуации как бы экономические интересы Европы страдают вместе с политическими интересами. То есть Европа опять платит 2-3 счета, причем за других. И, на мой взгляд, именно это является основным таким драйвером, да, позиции европейцев. Хотя, честно сказать, я думаю, что кроме маловразумительных, маловнятных комментариев на этот счет от европейских государств, я имею в виду так называемые коалиции желающих, мы ничего не услышим. Им просто, по сути, сейчас нечего сказать мировой общественности.
2: Действительно, вот это главная, наверное, проблема, именно экономическая сторона для Евросоюза. Уже сейчас можно видеть, как до 100 долларов, до 96, в моменте до 100 долларов поднимались цены на Brent, собственно говоря, у них уже могут возникать серьезные проблемы с ценами, с возможностью доступа к топливу. А единственное, только непонятно, каким образом они это будут решать, потому что в первый-то раз они максимально пытались давить на Дональда Трампа, что не сильно работает. Может, в моменте они подумают так, может, тогда сосредоточимся на Иране. Будем на него сильнее давить, чтобы он Армузский пролив открыл. Но вот возвращаясь к теме, которую вы зацепили, касательно того, что вроде бы как Белый дом отказался от продолжения от усиления военной кампании против Ирана после того, как советники Дональда Трампа предупредили его о возможных последствиях. Из разряда «у нас не хватает ракет-перехватчиков Патриот», у нас вообще, в принципе, сейчас с вооружением не так все хорошо, да и последствия будут именно, возможно, там, в виде потерь достаточно серьезные. И в то же самое время, вот что удивительно, сообщается о том, что США готовятся к самой сложной операции военной истории по изъятию обогащенного урана с территории Ирана. Очень похожие получаются слова. Но, собственно, вот как будто бы это выглядит как некоторые такие информационные вбросы, к которым мы уже относительно привыкли со стороны Соединенных Штатов. Даже вспомнить еще до начала вот этого первого противостояния Соединенные Штаты, именно Дональд Трамп, периодически говорили о том, мы скоро нападем. Нет, пока не нападем. А потом мы скоро нападем, опять не нападем. И вот этот информационный шум, он как будто просто затуманивает и, я не знаю, что ли, рассеивает внимание всего мира, и в том числе Ирана, не давая понять, а когда это произойдет, а когда к этому готовится и к чему вообще готовится. Вот что на самом деле вот все это, как это нам воспринимать?
3: Я совершенно с вами согласен. Я даже больше того вам хочу напомнить, что и по поводу атак на ядерные объекты, Трамп говорил прямым текстом, что мы, или, по крайней мере, информация со ссылкой на официальные источники появлялась о том, что американцы готовят именно атаки на, я имею в виду, с десантом, со спецназом и всем прочим, именно на конкретные ядерные объекты с целью изъятия, вот этой пресловутой ядерной пыли и ядерных материалов и вывоза их из Исламской Республики. Все это уже было. И фактически ситуация заключается в следующем. У Белого дома все меньше и меньше времени. Теперь причем не просто времени меньше, так и еще и ресурсов практически нет на расширение эскалации. Но проблема в том, что ни администрация Трампа, по большому счету это вообще не в американской политической культуре, у этой машины нет механизма движения назад. Да? Они могут только маневрировать, двигаясь вперед. И сейчас выясняется, что ни времени, ни финансов, ни политического ресурса, я имею в виду поддержки электоральной, у Белого дома нет. И появляются сообщения, что Трамп в ярости и на совещаниях всячески клеймит иранское руководство. Вот в эти сообщения я искренне готов поверить, поскольку сейчас, по сути, есть только один способ каким-то образом перевернуть эту доску для Белого дома. Это создать некое событие, чем они уже неоднократно занимались в своей истории, которое бы общественное мнение смогло бы развернуть на 180 градусов и сказать, что Иран это страшное террористическое государство, что мы боремся против них. И по сути, последние, наверное, месяса полтора в американской прессе возникали подобного рода сообщения, и сейчас было сообщение, что, если помните, Трамп не полетел на подаренном Катаром самолете, потому что, была опасность, что иранские спецслужбы что-то взорвут, и так далее. То есть вот этот такой какой-то тумблер, да, в распоряжении Белого дома еще остался. Не знаю, пойдет ли на это администрация именно Трампа, да, и насколько это не подорвет окончательно его позиции там среди мага-электората. Но, честно говоря, поверить в наземную операцию, которая, кроме того, что дорогостоящая, так еще и повлечет за собой очевидные жертвы среди американских военных, пока достаточно сложно.
2: Я согласен, что сложно, но вот также согласен с тем, что вы сказали по поводу отсутствия возможности у этой машины пойти назад, да и плюс развернуть общественное мнение на 180 градусов, как будто уже поздно. Таким образом все сформировалось, и Иран со своими роликами и со всем остальным, вот этими лего-роликами, которые они выпускали, очень сильно привлек внимание общественности на свою сторону, что на самом-то деле вполне себе очевидно, как сторона, которая подвергается атакам. Но вот если мы посмотрим на ситуацию немного с другой стороны, почему она мне кажется странной? Соединенные Штаты начали вот этот обстрел. До этого, в принципе-то, Ормузский пролив, да, он не был открыт полностью, все равно там были некоторые особенности, но все равно суда проходили, танкеры проходили, рынок насыщался нефтью. И такая большая проблема-то не стояла. И если они не собирались совершать какую-то действительно крупную операцию, которая бы вообще перевернула полностью стол, соответственно, там, не знаю, США не получили бы полный контроль над Ормузским проливом или что-то еще, или забрали тот самый обогащенный уран, зачем было начинать вот эти перестрелки? Они же таким образом фактически закрыли все возможности для дипломатического урегулирования, потому что Иран на повторный такой же меморандум, как был до этого о прекращении огня, о там, скажем, временном перемирии, они же на него не пойдут, потому что уже будут ожидать повторного возобновления, там уже в третий раз, атак со стороны Соединенных Штатов.
3: Я с вами согласен, и больше того, тут надо сказать, что ведь и до начала операции, еще до марта, Ормузский пролив функционировал, и все прекрасно работало. Поэтому отсюда можно сделать совершенно естественный, логичный вывод о том, что целью-то было не освобождение Ормузского пролива, да, судоходство в нем, а какие-то, они были какими-то другими, раз Белый дом это не устраивало. И тут вопрос не в том, чтобы сделать как было, а в том, чтобы сделать так, как запланировано. И если мы посмотрим на военный бюджет, который был таким, там, с оговорками, да, достаточно серьезными принят, и американские, я имею в виду, вот на уходящей неделе, то можно разглядеть и вообще и действия в отношении Саудовской Аравии, где фактически Риад был поставлен перед выбором, да, или безопасность, или война с Ираном, да, то есть ощущение, что Иран поэтому и не удовлетворится этим меморандумом. И я думаю, что в Тегеране прекрасно понимают, что даже меморандум – это некая передышка. Как будто бы Соединенные Штаты в этом смысле готовятся к долгоиграющей истории, на которую сейчас нет ресурсов, но на которую они хотели бы эти ресурсы накопить за счет увеличения оборонных расходов, за счет расширения такой условной коалиции, да, региональных государств вроде той же Саудовской Аравии, да, которая фактически тоже одной ногой в конфликте, и хотели бы растянуть эту историю на несколько лет дальше. Но прямо сейчас они находятся, конечно, я имею в виду политическое руководство США, находятся в ситуации, когда стратегические цели не могут быть выполнены без выполнения тактических целей. А на тактические цели, повторюсь, ресурсов нет.
2: Вот, а теперь тогда обратная сторона. Посмотрим на действия Ирана. Иран тоже не прямо уж включается в такое ярое противостояние. То есть, да, вот была вот эта перестрелка ракет с одной стороны, несколько ракет с другой стороны, но вот прям такого же масштаба столкновения мы не увидели, когда действительно половина Ближнего Востока горит. сгорела. А вроде бы логично со стороны Ирана, наоборот, прямо сейчас показать свою силу и не дать тем самым Соединенным Штатам сделать все, там, не знаю, приготовления, подготовить ресурсы и все остальное, чтобы играть в долгую. Вроде бы, вот тоже странно, почему Ирану прямо сейчас, например, не прощупать некоторые американские базы, также не нанести удары, посмотреть, а действительно, есть ли у них эти самые перехватчики Патриот, чтобы показать, если вы собрались тут готовиться и ждать, что мы будем просто сидеть в ожидании того, что на нас полетят огромное количество ракет и плюс сухопутная операция какая-то будет организована. Нет, мы этого ждать не будем. Мы нанесем удар превентивно, что вам придется просто признать поражение, капитулировать и уйти в Соединенные Штаты обратно на своих авианосцах и других кораблях.
3: Ну, мне это напоминает стратегию еще одной большой страны, на сей раз евразийской, которая не предпринимает каких-то таких громких пиар в большей степени ходов, а смотрит на то, как истощаются ресурсы у их противников. И причем ресурсы, опять-таки, не только экономические, но и политические. В такой вот среднесрочной перспективе, да, ну, Иран действует по стратегии, которая приносит ему успех. И форсирует события, пусть оппонент форсирует события, пусть оппонент предлагает новые условия дипломатического урегулирования, потому что на старое уже никто не пойдет. Да? Мне это очень напоминает действия одной большой страны. И эти действия, они успешные. Пусть тратятся ресурсы, пусть делаются громкие заявления, какие-то берутся на себя какие-то политические обязательства перед электоратом, я имею в виду американских. Пусть все это происходит, это как бы истощение ресурсов, а авторитет Ирана как страны, которая не ломается под американскими ударами и продолжает гнуть свою линию, он только растет.
2: Но может быть, но в то же время, время инициатива, конечно, находится у врага, у Соединенных Штатов, а тут все-таки в евразийском государстве-то есть особенности, оно большое, оно очень сильное, и как раз оно-то противостоит государству, которое поменьше. Но хотя, если мы тут сравниваем, понятное дело, там весь Евросоюз и все остальное. Ну хорошо, ладно, здесь действительно много вопросов остается, будем смотреть, будем следить, может быть, вообще операция готовится какая-нибудь на следующий недели, и неожиданно вообще произойдет, кстати, включение Израиля, который пока что молчит, который пока что где-то там в затишье сидит, может, они там супер какие-то данные собирают, и крабом Ассада начинают нападать и потихоньку пробираться вглубь. Предлагаю немного еще поговорить про разговор Владимира Путина и Касым Жомарта Токаева. Там вот есть один важный момент, на который стоит обратить внимание, это предложение Токаева заморозить конфликт на Украине. На что последовал ответ Владимира Владимировича о том, что в принципе это сделать невозможно. И вот любопытно вообще сам факт такого предложения от Токаева. Почему поступило, хотя вроде бы он должен знать ситуацию на поле боя?
3: Там господин Токаев, он же сказал так. Он предложил заморозить конфликт и вернуться к Стамбулу 1-0 или 2-0, да, вот как было сказано. То есть если я правильно понимаю то, о чем он сказал, то есть речь идет о том, чтобы сесть за стол переговоров прямо сейчас, то есть повторить фактически дубль 3, да, историю со Стамбулом, прекратить боевые действия и немедленно сесть за стол переговоров на условиях Стамбула. Вопрос в том, что, во-первых, условия Стамбула это то, на что Украина не пошла тогда. Второе, это передышка для Украины, чтобы фактически потом нарушить эти самые договоренности, просто отказаться от них, да, одним махом. И третье, самое главное, это то, что те силы политические, которые стоят за Украиной, на это никогда в жизни не пойдут, то есть на выполнение этих самых стамбульских соглашений. То есть речь идет о том, чтобы, ну, как я, если я правильно понимаю, речь идет фактически о порядке действий, что идет зачем, что идет первым номером, да, в этой последовательности событий, что идет вторым номером. И, конечно, принимая во внимание вот все то, что я только что сказал, как мне кажется, в Москве, естественно, на это пойти не могут, потому что это уже было, и это был обман. Это была попытка выиграть время. То же самое, что фактически с минскими договоренностями, только там в более таком компактном варианте.
2: Ну и, кстати, получается то же самое, что и с Анкориджем, который, кстати, тоже Такаев упомянул, и достаточно странную фразу сказал: «Вы проявили максимум политической гибкости во время Анкориджа на Аляске». Получается, осведомлен о том, что обсуждалось, какие вопросы поднимались, хотя до сих пор для нас Анкоридж — это такая вроде бы мифическая история, там что-то обсуждали, кто-то что-то сказал, и что-то в итоге должны были сделать, но что непонятно. Вот это все вкупе привело к такой действительно вроде бы длинной истории, которая уже продолжает сколько? Много времени. Еще вот у нас буквально минута остается. Хочется, во-первых, поздравить с днем военно-морского флота и также отметить, что Владимир Владимирович Путин также направил свое поздравление к морякам, и в принципе он всегда очень так внимательно относится к нашим вооруженным силам, ну, конечно же, и в то же время подчеркнул, что мы продолжаем развивать морскую ядерную триаду. Это вот, ну, я не знаю, как отреагировать просто. Вот, ну, наверное, просто, как обычно, сказать спасибо за то, что защищаете.
3: Да, я присоединяюсь к поздравлениям, и действительно, в общем, тут нельзя не отметить, что в той ситуации, в которой мы живем, вот этот компонент нашей обороны, он определяет во многом спокойную жизнь во многих регионах России.
2: Абсолютно точно. Андрей Кузьмак, международный обозреватель издания «Репортеры», спасибо огромное, что утром подключились.

знать за 90 секунд. В мире насчитывается 195 стран. 193 из них входят в ООН. Еще две имеют статус наблюдателя. О некоторых государствах большинство жителей планеты никогда не слышали. А напрасно. Это дивные места, попасть в которые большая удача. В Тихом океане есть микроскопическое островное государство под названием Тувалу. Его население едва превышает 12 тысяч человек. Тувалу расположена на рифовых островах и атоллах удивительной красоты. Полоска суши в самом узком его месте не превышает и 10 метров в ширину. На ней умещается только дорога. А общая площадь составляет 26 квадратных километров. Острова Тувалу были открыты испанскими мореплавателями в середине 16 века, а в конце 19-го перешли под британский протекторат. Лишь в 1978 году Тувалу стало независимым государством. Но в нем нет политических партий, они здесь просто не нужны. Нет в Тувалу железных дорог, рек и кладбищ. Родственников хоронят во дворах домов. Этот крошечный архипелаг может полностью уйти под воду. Средняя высота островов около 2 метра над уровнем моря. Климатологи предупреждают, океан поднимется на 2 метра уже в этом веке. И тогда у Тувалу просто не останется земли.

0: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник».
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Армия России в ходе ночного группового удара поразила объекты инфраструктуры в порту Черноморск, которые использовались для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов ВСУ, сообщило Министерство обороны России. Кроме того, вооруженные силы нашей страны ночью нанесли групповой удар и поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, которые были задействованы в производстве беспилотников. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов военно-морского флота России с Днем ВМФ. Отметил, что военные моряки с честью исполняют свой воинский долг, обеспечивая безопасность нашей страны и граждан. Он отметил, что военнослужащих военно-морского флота отличает высокий уровень подготовки, профессионализм и ответственность. Свыше 30 мобилизованных солдат ВСУ предпенсионного возраста скончались в июле от небоевых потерь на полигоне в лесном массиве около села Казанское Сумской области. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах. Там отметили, что неофициальной причиной смерти стали издевательства над мобилизованными инструкторами из числа мотивированных националистов. Российские космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс после завершения своей экспедиции на Международной космической станции перешли в корабль «Союз МС-28» и закрыли отделяющие его от станции люки. Трансляцию ведет Роскосмос. Корабль должен отстыковаться от станции в 9 часов 55 минут по московскому времени. После того, как он отдалится от МКС на безопасное расстояние, двигатель корабля будет включен на торможение. Затем «Союз» с экипажем войдет в плотные слои атмосферы, разделится на отсеки, а его спускаемый аппарат приземлится около 12 часов 50 минут по Москве в степи Казахстана. Более 30% россиян завершают разговор с предполагаемыми мошенниками менее чем за одну минуту после начала звонка. Об этом говорится в исследовании, которое есть у РИА Новости. Средняя продолжительность разговора с телефонными мошенниками в первом квартале 2026 года сократилась с 9 минут 7 секунд до 5 минут 12 секунд в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самой распространенной причиной завершения разговора стала просьба назвать код подтверждения из СМС. Такой ответ дали 38% участников опроса. Еще 24% прекращают разговор сразу после того, как собеседник представляется сотрудником банка, правоохранительных органов или государственных ведомств. Для 18% поводом положить трубку становится предложение перевести деньги на так называемый «безопасный счет». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вы слушаете программу «Мастера».
4: Дорогие друзья, уважаемые слушатели, очередной выпуск цикла «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. Сегодня у нас такая замечательная гостья. Вы знаете, у меня свои воспоминания, связанные с нашей сегодняшней гостьей. И думаю, что для всех почитателей настоящего, подчеркиваю, оперного искусства, эта встреча будет очень приятна. Итак, Анна Козловская-Тельнова. Правильно?
5: Правильно, спасибо.
4: Обратите внимание на первое слово.
5: Да.
4: Козловская. Да, это внучка Ивана Семеновича Козловского. Народный, да что говорить, народный артист Советского Союза, это само собой. Вы знаете, я вот сейчас смотрю на сегодняшних очень популярных людей и говорят, у них такое количество поклонников, поклонниц. А я вспоминаю вот этот садик при Большом театре, и когда пел Иван Семенович, там негде было ногу поставить. У всех служебных подъездов стояли его поклонницы. Вот это была слава. И при этом он был скромнейший человек. Здравствуйте, Анна.
5: Здравствуйте.
4: Ну, расскажите мне, как это быть внучкой Ивана Семеновича Козловского?
5: Ну, так вот Господь управил, что я была единственной внучкой еще ко всему прочему. То есть у меня не было ни родных, ни двоюродных, никого. Поэтому я была единственной внучкой, и на мою долю выпало счастье довольно долго с ним общаться, потому что, когда он ушел в 93-м году, ему было 93 года, это был он ровесник века, а мне было уже 27 лет. Так что это вполне сознательный возраст, поэтому моя юность, мое детство прошло в очень тесном общении с дедушкой. Я его дедик называла.
4: Да. А какой он был дедушка?
5: Знаете, он все-таки, он прежде всего, он был Козловским. Он был очень необычным человеком. Да. Вы знаете, это чувствовалось с детства. Он правда был необычный. Он необычно говорил. Он говорил иногда как-то иносказательно, иногда какой-то притчей, иногда какие-то приводил свои воспоминания, которые сначала казалось, что они вообще не отвечают на мой вопрос, но когда он все это вместе излагал, то я понимала какую-то вот глубину. Поэтому, знаете, вот просто как говорить, как человек он был необычный прежде всего. Ну, естественно, потому и также дедушка. Слово «дедушка» ему не нравилось. Я называла...
4: Да,
5: нет, «дедик». Я в детстве так придумала,
4: да,
5: «дедик».
4: Да.
5: Он говорит, вот «дедик» хорошо. Я помню, как он меня сажал на шею на даче в Снегирях, и мы ходили гулять на речку Истра. Он был очень хорошим пловцом, закаленным таким.
4: Ну,
5: он плавал.
4: Спортивный.
5: Да,
4: а теннис?
5: Да, да, в теннис он прекрасно,
4: конечно,
5: играл. Лошадей любил, он был прекрасный наездник. На коньках он катался. Вообще такой талантливый человек, он способный ко всему. А, в принципе, пение – это же тоже спорт своего рода.
4: Конечно, такая уж там выносливость.
5: Да, да, да. Даже мы пением с ним занимались. Но это, конечно, очень было смешно. Так он мне говорил, да, пожалуй, в Большой театр тебя не возьмут, но в кафе «Шантана» на хлеб с маслом заработаешь, если что.
4: Вот какой объективный, а?
5: Ну,
4: разные,
5: да,
4: дедушки, толкал бы как-то.
5: Нет, вы знаете, толкать он еще, он так об этой профессии говорил, это говорил очень тяжелый хлеб. Он мне все время это повторял. Это такой тяжелый хлеб. Вот. И мне он советовал поступать в МГУ.
4: Вы так
5: что
4: сделали.
5: Я и сделала.
4: Да.
5: Что я и сделала.
4: Но вы не только дипломированный психолог, вы еще и защитились.
5: Ну да, это давно было.
4: Да? Да, то есть, да, вы, да, психолог?
5: Психолог, да.
4: Это помогает в жизни вам?
5: Ну, наверное, да, конечно,
4: да?
5: Помогает. Хотя моя работа потом, вот 90-е годы, в это же время психологам практически невозможно было. У людей не было средств для того, чтобы платить психологу. Это сейчас очень процветающий бизнес, а в 90-е годы нет. И я пошла в консалтинг, это были были первые бизнес-компании, большие компании, международные компании, которые сюда пришли, открывались. И я тоже вот работала в международной организации, которая занималась и тренингом, и наймом, и развитием персонала и так далее. То есть, в принципе, мне профессия, вот мое образование в какой-то степени тоже помогло. А в жизни иногда говорят, ах, психолог, он, значит, всех насквозь видит. Но это не так. Хотя у меня был опыт консультирования, у меня были потом клиенты, которые мне звонили и говорили, ну как же, вы больше не работаете, ай-яй-яй. И причем это было, ну, много лет продолжалось. Но это тоже, как сказал бы Иван Семенович, тяжелый хлеб. Поэтому я рада, что я потом в бизнесе себя нашла. Ну, какие-то навыки наверняка я приобрела благодаря образованию.
4: Я думаю, он бы был доволен.
5: Но он же знал, конечно, прием все было.
4: Успел увидеть.
5: И я заканчивала, и я аспирантуру, я не помню, защищалась.
4: Но МГУ ему уже было приятно.
5: Да, да. Но, знаете, он меня называл философ. Он почему-то, вот слово «психолог» как-то ему не очень нравилось. Не знаю, вот почему-то психолог, может быть, он считал, что это как-то непонятно, что значит такое наука, он же очень глубоко верующий человек.
4: Глубоко верующий.
5: А тут как очень. Бы, если психология, наука о душе. А какая такая наука о душе? Это вообще-то, на самом деле, очень много вопросительных знаков тут. Научно как? Это совсем по-другому. И он меня называл так, когда кто-то спрашивал, он говорит, она философ. Вот так.
4: Вы знаете, я вам должна сказать, мне очень повезло в жизни, да. Ну, я встречалась со многими потрясающими людьми, такой высшей пробы и плюс таланта. Поэтому сегодня мне немножко сложновато

0: Только потом второй-то раз мы уже знали. Ну, когда он первый раз, мы как-то
1: всякое
0: немножко...
1: начало дела, да. Это была молитва.
0: Да.
1: Но
0: да.
1: Это у него с детства, он же детство провел в монастыре. Родился он в селе Марьяновка, это село совсем недалеко от Киева, Киевской области,
0: да,
1: около
0: да,
1: 60
0: Украина,
1: километров.
0: Да.
1: Да, и там его предки жили, в общем-то, это вот такое место, где много поколений его предков жило. Марьяновка, Васильков, Белая Церковь, вот эти места. И его родители вообще оба были из дворянского рода, хотя это никогда не афишировалось.
0: Не знаю, были... почему вот так нет. Вы знаете, он такой был, я понимаю,
1: но
0: что он из дворянского.
1: У него, да, но ну, как бы, вы знаете, я сама об этом узнала да. значительно позже,
0: он
1: потому что считала, что это из села.
0: Не говорил.
1: На самом деле, просто это были люди из обедневшей шляхты, вот польская
0: ну, да,
1: шляхта.
0: Да, да, да.
1: И они были вот эти уже потомки обедневшие, потому что они жили в селе, они жили, в принципе, как крестьяне. Отец его был в основном портной. Вот он зарабатывал тем, что он шил, он много там мог все что угодно. Кстати, мама у меня очень хорошо шьет, дочка Ивана Семеновича. Она считает, что она именно от своего дедушки у нас этот талант. Так вот, но тем не менее, им не хотелось, чтобы их дети оставались в селе. В селе была школа, там, 3 или 4 класса. Они хотели, чтобы дети получили полное образование, и мать мечтала, чтобы сыновья, 2 сына у нее было, стали священниками. И поэтому они нашли такую возможность. Михайловский собор, это такой Золотоверхий Михайловский собор, он восстановлен, его в свое время взорвали, он в Киеве находится, и там же монастырь был, Михайловский тоже монастырь. И в этот монастырь брали мальчиков в хор. И так старший брат сначала Иван Семенович и Федор туда поступил, и потом Иван туда отправили. И отправили вот в 7,5 лет. И вот все время до того, как у него начал ломаться голос, это в 15 лет, он там провел. Конечно, он знал всю службу, они же пели в церковном хоре.
0: Конечно, да.
1: Вот. Но с другой стороны, это было прекрасное музыкальное образование. Понимаете, сейчас вот у нас есть хор Свешникова, мальчиков, да, Попова сейчас,
0: Попов.
1: Это вот эта, да, академия. Угу. И там, ну вот Иван Семенович, он был у истоков вместе со Свешниковым, они были знакомы давно, и они вот во время войны, это было 40-е годы, угу. для сирот сначала это было, ну потом и других, вот организовали такой вот хор мальчиков. В этом хоре люди, которые там проходят вот эту школу, они становятся часто известными оперными хорошими певцами, понимаете? Так что вот это школа, она детская, очень важная. И вот Иван Семенович именно эту школу прошел. То есть у него было и вокальное образование, и в то же время вот эта база, вот эта вот религиозная, духовная. Да, да.
0: Духовная. Ну вот, конечно, в Большой театр попасть всегда было не для всех, так скажем. Во-первых, правда, не было билетов, а во-вторых, дорого.
1: Ну да.
0: Но вы-то были в Большом театре, когда вам хотелось?
1: А вы знаете, я вам скажу так, когда он шел в Большой театр, это был пропуск в ложу дирекции, он меня часто брал. Я любила, конечно, какие-то постановки, но сказать, что самой достать билет тоже мне было непросто. У него была секретарь, которую я должна была попросить, она должна была позвонить и договориться, и как-то это всегда было не очень ловко, ей
0: да,
1: не
0: да,
1: очень
0: да.
1: нравилось, что я просила.
0: Ага.
1: Не сказать, что я там дневала и ночевала в Большом театре, нет. Конечно, основные вещи я смотрела.
0: А на репетициях?
1: Я там в Мимансе в течение 2 или 3 лет в детстве в Мимансе выступала на сцене Большого театра. Да, это было очень случайно, я вообще случайно попала благодаря своей подруге.
0: Опять же, благодаря подруге.
1: Подруге.
0: Они дедушки.
1: Нет, нет, нет, совершенно нет. Это подруга моя была, у нее бабушка была тоже известной певицей, Софья Панова такая. Мама ее служила в Мимансе как раз в Большом театре. И там какой-то был набор детей. И вот мы пошли туда, а подружка была, моя была, ну, прямо очаровательна. У нее были такие огромные голубые глаза, вот она такая. И ее взяли, там нужно было детей для оперы «Игрок». Там дети генералы. Ее взяли. А я так понимаю, что меня, наверное, бы не взяли, но они позвонили и сказали, ну, вы возьмите еще вот Аню, они вместе будут на репетиции ходить. Там же 2 состава. Вот один состав будет Наташа, ты, а другой состав будет Аня. И так меня взяли. Это было такое тоже для меня было, знаете, очень интересно.
0: Еще бы, конечно.
1: Я участвовала в репетициях Покровского, понимаете, кому-то сказать. Вот.
0: Борис Александрович.
1: Ну, конечно, это же он был
0: вот
1: режиссер.
0: Это, да.
1: Да. Да.
0: Да.

0: Но это, конечно, запомнилось
1: Это
0: на всю жизнь.
1: запомнилось. Я долгое время думала, что я стану актрисой.
0: Угу.
1: У меня вообще определенные были способности, потому что я хорошо читала стихи, и у меня были разные грамоты на конкурсах чтецов, вот в школе я получала. Но как-то вот что-то у меня перевесило. Может быть, не зря он меня философом.
0: Да.
1: Я оценила свои какие-то навыки и способности, и я решила, что у меня определенных вещей не хватает, которых невозможно добрать, что я человек просто другого склада.
0: А скажите мне, пожалуйста, ну, у вас, наверное, дома есть пластинки?
1: Ну, а как же, конечно, да, и пластинки. Кстати, у Ивана Семеновича не было проигрывателя, и он пластинки свои не слушал.
0: А
1: не знаю.
0: Почему? Я даже...
1: Не знаю. Я не знаю.
0: Именно
1: когда
0: это
1: по
0: время...
1: радио, он слушал, когда его из по радио.
0: Но он часто был по радио.
1: Да. Но вот, чтобы специально пластинку послушать, нет. У него были эти пластинки, но не было проигрывателя. Вот это меня всегда удивляло.
0: Ну,
1: почему?
0: А вы знаете, я помню в интервью, вот прям помню, Иван Семенович сказал, что у него особое отношение к романсу.
1: Конечно, да, и он исполнял.
0: Ну, честно вам скажу, ведь столько людей, певцов, знаковых, ярчайших, вот поют «Я встретил вас», но я когда вот вспоминаю, как это делал Иван Семенович, то, конечно...
1: Ну, да, и вообще, насколько я знаю, в принципе, с него пошла популярность этого романса.
0: Но он многое сделал для этого. Он, как Козловский, и еще Ирина Константиновна.
1: Ну да,
0: Архипова.
1: Конечно.
0: Да,
1: конечно.
0: Но она как бы женский взгляд.
1: Это тоже,
0: да. Да, да. И вот когда у него был аккомпаниатор,
1: да,
0: гитарист.
1: Ну, гитарист Иванов Крамской.
0: Да, вообще Иванов Крамской.
1: Да, да, да, аккомпаниаторы у него разные были. У него был такой очень, я его помню смутно, такой Петр Павлович Никитин, с ним много записано есть. Это был замечательный пианист, который потерял на войне мизинец. Представляете, он участник был Отечественной войны, и он рассказывал, как ему делали эту операцию, он просил, чтобы ему делали ее без наркоза, чтобы он мог двигать рукой, чтобы не повредить остатки. Но из-за того, что у него все-таки одного пальца не было, уже, конечно, карьеры виртуоза пианиста у него не получилось, но зато он стал замечательным аккомпаниатором, и он аккомпанировал довольно много Ивана Семеновича. Был такой аккомпаниатор Наум Вальтер,
0: да,
1: вот,
0: да,
1: которого Иван Семенович разыгрывал. О, это же еще тоже целый...
0: Он был веселый.
1: Он был веселый, он любил розыгрыши.
0: Да,
1: но розыгрыши,
0: да,
1: честно говоря, были разные.
0: Ну...
1: И были такие, например, вот бедного Вальтера он разыграл так, что он ему сказал, что 1 января назначена запись фирмы «Мелодия». А фирма «Мелодия» – это соседнее здание,
0: конечно,
1: плюсов
0: 7, да,
1: где жил Иван Семенович. Утром к 9 утра, или там чуть ли не к 8, подходите.
0: Ой.
1: Бедный пошел, пришел, да. А они, у них веселая компания, которые встречали Новый год. И они, значит, еще не ложились спать, и они туда пришли, ему ха-ха-ха. Давай, будем продолжать встречать Новый год, там, типа, ну, мы тебя разыграли. Он очень оскорбился, очень. И, по-моему, он потом с ним чуть ли там год или два года отказывался выступать и играть, потому что очень был обижен. Вот так вот.
0: Вы знаете, а еще что меня тогда поразило, у них была во время войны, это я только я родилась после войны, и Николай Николаевич рассказывал, когда они вдвоем были в студии, у них была фронтовая бригада.
1: Угу.
0: Но они собирались по коду. Вот когда надо было выехать на фронт, какое-то слово он даже тогда не сказал.
1: Понятно.
0: И Иван Семенович сделал ему вот так, палец приложил к губам. Это нельзя говорить. Только они знали. А там были большие артисты, директор Гончаров, вот, например, вот такого уровня. Драматические. Ну, оперных я, кроме Ивана Семеновича, там не помню. Вот. И тогда они все собирались вот по этому зову и ехали на фронт. И там не выступали. И вот Николай Николаевич рассказал, что было, когда выступал Иван Семенович. Казалось бы, фронт, люди, горе, боль, раны и классика. Он же не песни пел. Это, конечно, вот он это мог, вот он это умел.
1: Да, но он пел и народные песни.
0: Он народные песни. Это как он пел народные песни?
1: Любили.
0: А как он пел украинские песни?
1: Украинские песни, конечно.
0: Потрясающе,
1: да,
0: совершенно.
1: Да, но это...
0: Анна, ну, с вами очень и очень интересно. Насколько я знаю, у вас сегодня есть фонд.
1: Да.
0: Правильно?
1: Да.
0: Козловского.
1: Да.
0: А
1: да.
0: Как он действует?
1: Сейчас нас поддерживают, и, в принципе, это, я считаю, тоже какое-то большое счастье. А может, Иван Семенович как-то нам что-то не спаслал.
0: Ну, я бы сказала, наконец-то.
1: Да.
0: Извините.
1: Потому что у нас в доме на Брюсовом переулке появился человек, который выкупил кабинет Неждановой и возродил этот кабинет, потому что
0: Господи.
1: Это были... Он же был закрыт довольно долго после того, как ушла Архипова, Пивко.
0: Да.
1: Там было частично разделено и распродана эта площадь, какая-то часть принадлежала городу. И генеральный директор ВЭБа Игорь Иванович Шувалов, вот он...
0: Так он же поклонник Нежданова,
1: вот,
0: он же
1: поэтому
0: обожает.
1: Он не только поклонник Нежданова, он поклонник русского бельканта.
0: Вот.
1: И он разбирается в этом. И, конечно, со своей стороны хочет приложить усилия, чтобы вот это русское бельканта жило, существовало, чтобы молодежь училась, потому что на самом деле вот эта вот техника русского бельканта, Иван Семенович был, ну, одним из самых ярких представителей.
0: Да, да.
1: Вот, она не должна уйти, потому что на Западе уже сейчас практически так никто не поет. Ну, в принципе, сейчас везде уже так никто не поет. Но, тем не менее, частично вот эта техника, она должна сохраняться. И с традиции должны сохраняться. Поэтому мы организуем иногда вот такие вечера памяти. И Игорь Иванович организует даже у себя в веб-центре вечера памяти Антонины Васильевны Неждановой, Надежды Обуховой был, например, тоже такой.
0: Слушайте, это вообще потрясающе.
1: Понимаете, то есть кто помнит эти имена. Благодаря ему проведена реставрация вообще нашего всего дома Брюса в 7, потому что это же дом,
0: легендарный,
1: где жили,
0: дом.
1: Легендарный, где жили артисты,
0: да,
1: Большого театра и так далее. И там есть еще очень хороший музей, если кто не был, я очень рекомендую пойти в музей Головановой. Вот. Это филиал Музея музыкальной культуры имени Глинки. Вот. И там была большая выставка, по-моему, она до сих пор есть, посвященная вот этому дому, как он строился, какие люди там жили и так далее. Это все очень интересно, и я прям очень счастлива, что вот эта традиция, она как-то о ней вспомнили, и она, может быть, не уйдет вообще куда-то совсем в туне.
0: Ну, вообще, вот, если за дело взялся такой человек, как Игорь Иванович, я никак не связана, и это нельзя воспринимать как лесть какое-то. Я была в квартире Неждановой, конечно, а в музей обязательно приду, потому что мне рассказывал о нем еще Михаил Аркадьевич Брызгалов. Ну, то есть у вас впереди много всего интересного,
1: ну, да,
0: связанного,
1: надеемся,
0: с Иваном Семеновичем.
1: Мы надеемся. У нас же вот было в прошлом году 125 лет со дня рождения, и провели уже много всего. И сделали постановку такой избранной сцены из оперы «Евгений Онегин». Это, кстати, очень интересно. Такая была камерная постановка под рояль, но, тем не менее, с прекрасными молодыми певцами. И вот дочка София там Татьяну исполняла. Потом сделали по клавиру, который сохранился у нас дома, Ивана Семеновича, тоже избранные сцены из оперы «Орфей». «Орфей и Евридика». Замечательно тоже у нас было. В Архангельском мы это показывали, в знаменитой вот этой вот колоннаде, там такая усыпальница, которая...
0: Ну да,
1: вот,
0: но это же «Орфей» можно повторять.
1: Это, да. Ну вот мы надеемся, что как-то,
0: да,
1: это будет,
0: понимаю,
1: дальше,
0: что
1: потому что
0: это
1: тоже не так просто.
0: Нет, это очень сложно, я понимаю.
1: Вы прекрасно понимаете.
0: Да, сегодня это сложно. Я вам, правда, вот от души желаю, потому что это не только для вас.
1: Конечно.
0: Вот это важно.
1: Мы работаем для зрителя,
0: конечно,
1: для,
0: конечно,
1: людей, которые... Они очень благодарны, зрители,
0: конечно,
1: вам скажу.
0: Те, которые приходят.
1: Да.
0: А есть те, которые хотели бы и пришли бы, но они не знают,
1: да,
0: об этом.
1: Да,
0: вот.
1: Да.
0: Будем надеяться, что и нас услышали, и заинтересуются.
1: Да.
0: Спасибо вам,
1: спасибо
0: огромное, Анна. Конечно, да простит меня Иван Семенович, ему повезло с такой внучкой.
1: Ой, ну,
0: это точно.
1: Ой, вы мне,
0: я думаю, он еще был бы очень доволен, если верить в то, что наши близкие там живут, Да, то он и доволен очень.
1: Это было бы прекрасно.
0: Да.
1: Иногда мне кажется, что как бы он где-то рядом. Вот иногда есть такое чувство, знаете, да. Такое светлое чувство.
0: Спасибо вам огромное. Спасибо. Сегодня нашей героиней была, я вам обещала, что такая интересная встреча. Так она и есть. Анна Козловская-Тельнова. Внучка легендарного, потрясающего Ивана Семеновича Козловского. Конечно, мы сейчас послушаем что-то в исполнении Ивана Семеновича Козловского. Мы прощаемся на одну недельку. Будьте здоровы!

0: Программа «Мастера».
1: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
2: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
3: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
2: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
4: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
2: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
5: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
2: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
5: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
2: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, столько же в Севастополе и Симферополе. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Следователи устанавливают личности украинских кураторов, которые готовили теракт в Пятигорске. В Соединенных Штатах набирает популярность карьерные заклинания на фоне безработицы в стране. В Китае использовали рой беспилотников для наблюдения за природной стихией. Об этих и других темах подробнее далее. Следователи в рамках расследования уголовного дела о подготовке терактов против силовиков в Пятигорске основной упор делают на установку личности украинских кураторов, которые готовили преступление. Об этом сообщил в интервью РИА Новости руководитель следственного управления по Ставропольскому краю Александр Перепелицын. По данным следствия, 19-летние и 47-летние фигурантки приехали из Москвы и 20 июня забрали из тайников рюкзаки, в которых были самодельные взрывные устройства. На подходе к КПП одного из силовых ведомств младшую задержали, а затем задержали и вторую женщину, которая тоже должна была доставить взрывчатку к месту теракта. Россияне имеют право на получение субсидий на оплату ЖКХ, если их расходы на коммунальные услуги превышают установленную в регионе норму от совокупного дохода семьи. Об этом рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭО имени Плеханова Наталья Проданова. Она пояснила, что в расчет совокупного дохода включаются доходы всех лиц, которые зарегистрированы и фактически проживают по указанному в заявлении адресу и оплачивают жилищно-коммунальные платежи по единому платежному документу. Магазины в Соединенных Штатах и странах Европы на фоне стагнации рынка труда массово предлагают карьерные заклинания, которые якобы должны помочь человеку найти работу, успешно пройти собеседование или получить повышение, выяснил РИА Новости. Стоимость таких услуг значительно варьируется. Кто-то обещает защиту рабочего места от негативных эффектов за $4.5. Кто-то провести ритуалы для помощи в собеседовании за $16 или привороты на работу мечты за $60. Самую дорогую услугу предлагают в Европе. Это индивидуальный энергетический ритуал для повышения карьерного успеха. Стоит он более 1000 евро. Безработица в США уже 2 года находится выше 4%. При этом до этого несколько лет она была стабильно ниже этого уровня. Одновременно в Евросоюзе рынок труда стагнирует уже 3 года подряд. Безработица остается в пределах 6%, хотя до этого она стабильно снижалась почти 10 лет. Китайские метеорологи впервые применили метод наблюдения за тайфуном с использованием роя беспилотных летательных аппаратов, передает Центральное телевидение Китая. Ночь на 26 июля тайфун Хунся обрушился на южную китайскую провинцию Гуандун. На этом фоне власти провинции, как передавало агентство Синьхуа, заранее эвакуировали 340 тысяч человек. Использование роя дронов позволило метеорологам непрерывно получать данные о ключевых параметрах атмосферы, включая температуру, влажность, турбулентность и характеристики ветрового поля. Кроме того, эксперимент дал ученым возможность определить безопасные пределы эксплуатации беспилотников в условиях экстремальной погоды. Спасатели предупредили о дожде, ливне, грозе и ветре до 15 метров в секунду в воскресенье в Москве, сообщает столичный главком ЧС России. Специалисты призвали водителей парковаться в безопасных местах и быть внимательными за рулем. Эфир продолжит «Живая природа».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
2: Дорогие друзья, доброе утро. Мы продолжаем работать. Это «Радио Спутник», прямой эфир. «Живая природа» в студии. С удовольствием представляю вам сегодня мою соведущую Елизавета Серебрякова, кинолог. Время от времени Лиза со мной ведет программы про собак. Все правильно, Лиза?
3: Абсолютно верно.
2: Все правильно. И с большим удовольствием представлю вам моего друга, моего товарища, политического обозревателя, журналиста, телерадиоведущего, Руслан Осташко.
3: Привет, Но сегодня другой ипостаси.
2: Да, сегодня ты наш гость, сегодня ты к нам пришел в живую природу не один. Это великолепное создание сейчас находится рядом со мной, дорогие друзья.
3: Может, слышит поскуливание, ее дыхание.
2: Я надеюсь, что вы сможете увидеть великолепное существо, с кем ты пришел.
3: Наша собака одна из трех, Умочка, Ума, самоед. Девочка, 4,5 года, отличница, комсомолка, спортсменка.
1: И просто красавица.
3: И просто красавица.
2: Скажи, Ума,
3: иди к нам, покажись. Придет она, ее Эдгард гладит. Куда она от него уйдет?
2: Дорогие друзья, подсоединяйтесь к нашей видеотрансляции. Садись. Мы в прямом эфире работаем. Телеграм-канал «Радио Спутник», официальная группа в ВК. И вот вы сможете увидеть действительно красивую, очень ухоженную собаку. Сколько лет, почему именно выбрал ты, сказав, что у тебя 3 собаки? Почему с ней пришел?
3: Она самая у нас спокойная, медийная, готова сидеть на стуле, готова спокойно 1,5 часа или сколько надо, в час по времени нам сегодня разговаривать с нами. Делиться, она общительная самая. Мальчик просто у нас раздолбай лентяй, самоед старший, ему 6 лет, ему 6,5, Уме 4,5, еще есть большая швейцарская овчарка, ей 2,5 года, у нас ровно по 2 года разница у всех собак, и иерархия в стае выстроена соответствующим образом. Почему самоеды? Первый пес появился 6,5 лет назад, ну, 6 лет назад, тогда ему было 3 месяца, когда мы его брали. В Крыму я жил тогда. Ну, для Крыма самая яркая погода какая? Конечно, северный самоед. Ну, логика. У нас, у русских людей, логика всегда абсолютно логичная. Где найти в Крыму самоеда? Оказалось, что в Крыму есть питомник в Бахчисарае. Там им тяжело, потому что жарко, живут на улице, жарко, душно, клещи. То есть, когда мы щенка привезли, у него прям на шерсти клещи ползали. Пришлось там вымывать, вычищать, неделю отходить от запаха питомника, потому что реально живут на улице. У него был здоровенный папа, прям вот такой монстр здоровый, мощный. Он вырос такого же большого. Вот мы потом переехали в Москву с женой. Лайк зовут старшего. Переехали в Москву, и в 22-м году началась специальная военная операция. Вот сейчас вы не поверите, но я как политолог свяжу эти события, потому что это реально связанные вещи. И я стал очень много работать, сидеть в телефоне дома, а самоеды, они очень, им нужно общение, им нужно внимание людей. И Лайк стал подходить ко мне и стал носом выбивать из рук телефон. Ну, в прямом смысле слова, просто выбивать из рук телефон. Там, по-моему, хотят это еще нам.
2: Ты это воспринял как что? Собака пыталась...
3: Смотри, да, что скучно. Скучно. А почему и самоед? Ну, нравились собаки. Угу. Просто самая красивая собака. Самая
1: они
3: умная.
1: Действительно потрясающе красивые.
3: Я тогда не знал, что тренд после «Игры престолов», когда эти...
2: То есть ты не жертва рекламы?
3: Нет, я не знал, что это модная порода, когда порода, когда людоволки вот эти были, белые, белые, северные, что-то типа самоеды.
2: Лютоволки.
3: Лютоволки. Да, да. Я уже запутался. Это потом мне уже... Ты что, из-за этого фильма взял? Говорит, да нет, у меня даже мыслей таких не было. И вот мы решили взять девочку к нему в пару, чтобы ему было не скучно. Угу. Взяли.
1: Ему было не скучно?
3: Нет. Это реально помогло, спасло. Проблема была в том, не проблема, а особенно, что у меня в этот момент жена была беременная. И мы решили, что у нас... Мы летом, получается, в июне или в июле брали Умочку в 22-м году. А ребенок родился в августе. То есть, понимаете, срок был уже поздний. Такой как бы рожать. И думаю, либо сейчас... Либо уже потом тяжко будет. Угу. А сейчас, потому что успеет привыкнуть, и когда ребенок родится, собака уже будет в семью интегрирована, и будет все понятно. Но у меня геройская жена, вопрос в том, что она на себя взяла все выгулы с ними. Она в 5 утра вставала. Беременная до 9 месяца ходила с ними гулять. Но Эдгар знает эти истории. Мы с семьями дружим, она рассказывала, как она с ними ходила, загорала, как она их купала. А я все в работе. У нас
1: уход за шерстью чего стоит?
3: Уход за шерсть, слава богу, грумит. Сейчас есть. Угу. Но оказалось, что это не дешевое удовольствие. То есть бюджет на собак надо отдельно выделять.
2: Так, вот. Таня, которая видит сейчас нас в эфире. Танечка, привет тебе. Ты действительно замечательная женщина. Лиза, скажи, пожалуйста, вот Руслан почему-то подчеркнул, хотя я понимаю, наверное, почему Крым самоед. То есть не должно это биться.
3: Жара, конечно.
2: Не должно это биться, правильно?
4: Изначально порода берет свои корни и выведена у нас в условиях крайнего севера. Угу. Поэтому, да, их богатая густая шерсть, это им и помощник, и их беда уже в жаре.
2: Ну хорошо, насколько собаки эти адаптируются вот в таких условиях? Человек, который все-таки принял решение специально, случайно, всякое в жизни бывает. Собаке в результате хорошо или она страдает в таком климате?
4: Ну если она под кондиционером и у нее летом короткие в этом плане прогулки, да, то есть, то может быть ей в нашей средней полосе будет и хорошо. Угу. Но на самом деле не есть хорошо тащить северную собаку в условиях крайней жары. Там лето достигает до 40 градусов.
3: Да,
4: да. То есть это, ну, я считаю, что это не совсем гуманно. Ну, то есть всему свое время и место.
2: Если у тебя нет возможностей создать условия, тогда такую собаку заводить нельзя. Если у тебя квартира с кондиционером, проблем не будет, правильно?
4: Да. Вполне
3: обеспечить. Не такой... в квартире, а на улице.
4: Ну и обеспечить тоже время выгула совсем другое. То есть это тоже накладочки на...
3: Подтверждаю, как владелец собаки в Крыму. Им в Крыму вроде кажется неплохо, но когда перевозишь их уже в среднюю полосу,
4: разница,
3: уже к нам в Москву, разница колоссальная. Даже в Москве им жарковато. Зимой, когда минус 30, для них это самая классная погода.
4: Они спят на снегу.
3: Их не загонишь
4: вообще
3: домой. Да, они спят в снегу, они приходят все в сосульках и с таким удовольствием
4: счастливые
3: ждут снег. Это вот для них прямо радость.
4: Это их естественная среда обитания. Вот холод, снег, чтобы прям было еще с таким морозом.
3: Да,
4: у них еще на холоде распушается шерсть, чтобы держать это тепло. И они еще
3: очень
4: и красивее становятся. То есть чем холоднее, тем лучше такой породе.
2: Руслан, насколько тяжело вот, держать в таком идеальном состоянии собаку? Она у тебя идеальная. Вот она пушистая, она красивая, она чистая. Вот это большая работа?
3: Это к жене вопрос. У нас уже ребенок родился, но она продолжает ими заниматься.
2: Тяжело?
3: Груминг. У нас вот в Москве, к счастью, есть такие сервисы, которые занимаются чисткой собак, мойкой собак. Лопакюр, есть такое понятие.
4: Да.
2: Что это такое? Стоп.
3: Это приезжает Думочка, выставляет коготки. Вот так.
2: Ага.
3: Она причем без шуток, она так и делает.
2: Ага.
3: Вот она единственная, и все мастера говорят, это единственная собака, которая приходит с большим удовольствием в груминг. Сама дает лапки, чтобы ее чистили, вычищали.
4: Она позволяет.
3: Да, она позволяет. Она фотографируется с ними. Она прям приходит. Здравствуйте, девчонки, как дела? Какие новости? Сплетни давно не виделись.
4: Да. А твой-то что? А ты ему что?
3: Именно так и происходит. С Умой проблем не особо много. С мальчиком сложнее, потому что он большой. Он в два раза больше, чтобы вы понимали. Он без шуток, он в два, даже больше, чем в два раза. Наверное, в два с половиной.
2: Но он тоже громадный пёс,
3: да? Очень большой самоед. У него папа был огромный, он вырос таким же большим самоедом. Умочка, она такая типичная, средняя, может быть, чуть меньше среднего самоеда. Она такая маленькая, миниатюрная девочка.
4: Но она в стандарте абсолютно. Вот она ни больше, ни меньше.
3: По сравнению с Лайком, с нашим, она кажется очень миниатюрной. Но она ни разу от него не получала ни разу. Он от нее получает регулярно.
4: Кобели девочек не обижают. Так заложено природой.
3: Вот. А мальчикам долго, бывает по 12 часов он в груминге находится.
2: Что он находится?
3: 12 часов.
4: 12 часов груминг этой породы.
3: Для мальчика девочка 4-5.
2: Это потому, что мальчик приходит после двора убитый в ноль, да?
3: Он приходит... Да.
4: Он
3: приходит убитый
4: шерсть
3: в ноль. Да, у него шерсть гуще. И ему это не нравится.
2: А, то есть сопротивление, вот эти
3: дела. Он не любит свежие запахи на себе. Он хочет пахнуть собакой. Он не любит, когда его стригут. Он не любит, когда лезут в его когти. Он не огрызается, ничего, но он это делает с неохотой. А она делает с большим удовольствием. Ей хочется быть красавицей.
4: Он считает, что он дикий волк.
3: Да.
4: Ему надо жить в природе и пахнуть какими-то духами.
3: И пахнуть мужиком.
4: Да. Непотребно.
2: Лиза, скажи, пожалуйста, самоеды, они все вот блондины?
4: Да.
2: То есть, если когда-нибудь какой-нибудь самоед появится с другим цветом, это что, будет выбраковка?
4: Ну, изначально порода выводилась, там есть и южные самоеды, когда было прям совсем давно уже... Предки берут корни, и юг был самоедов, их вывезли, и там могли встречаться там и кремовые собаки, и коричневые собаки. На сегодняшний день современный самоед – это белый, максимум там кремовый цвет допускается, ну, то есть я не совсем породник, но это белый, и обязательное условие, чтобы была черная подводка глаз, то есть не допускается, это будет брак, если подводки глаз не будет, то есть такие стрелочки нарисованные, и черная подводка губ и нос.
3: Ресницы. белоснежные ресницы.
4: Да, это очарование.
3: Вот у Умочки это идеальные ресницы для самоеда. У него прям потрясающие белые длинные ресницы. Вот у мальчика не такие.
2: Руслан, что касается домашнего содержания собаки, вот насколько с ребенком, вот ты хорошо подчеркнул, что растут у тебя вместе в семье, да.
3: У меня, кстати, жена сейчас опять беременная.
2: Да.
3: Поэтому.
4: Еще один самолет.
3: Мы думали об этом, но как-то нет.
4: Уже традиция.
3: Три хватит.
2: А можно ли говорить, что эта собака подходит для семьи, где есть маленькие дети?
3: А вот тут я расскажу суть этой породы.
2: Да.
3: Потом когда-нибудь мы ответим на главный вопрос, почему они называются самоеды.
2: Угу.
3: Правда же?
2: Да.
3: А
2: мы это на десерт оставили.
3: Да, это самый главный вопрос. Легенд ходит просто
4: много. Очень много.
3: Все спрашивают, они что, сами себя едят?
4: Едят.
3: Да или нет, ответим чуть позже. Так вот, по поводу детей. На севере эти собаки изначально рождены с двумя целями. И основная цель — это не упряжка. Их используют в упряжке, но они по характеру своему хуже, чем хаски в упряжке. Ну, не так эффективны, но они ленивые. Хаски тоже ленивые, но они более поддаются дрессировке, с этим надо договариваться. Они создавались для ухода за детьми. Они греют детей, и они присматривают за ними. Это очень дружелюбные, очень миролюбивые собаки, которые, особенно девочки. Вот, пацаны — это охранники, ну, такие себе охранники, конечно, если честно. Но ребенка будут защищать это 100%. А девчонки это ухаживают за детьми. Они их греют, они их прям без шуток. Даже в Москве у нас, не там на северах, не в юртах, а она подходит к ребенку, она ложится очень аккуратно, она его полуобнимает, и это прям контроль. Угу. Поэтому эти собаки для воспитания для маленьких детей, чтобы был присмотр, как нянька.
4: Нужно отметить, что это одна из немногих пород, которая берет свои корни прям совсем в древности, там у нее очень давняя история, которая была допущена в чум, то есть допущена внутрь. То есть немногие ездовые, немногие оленегонные породы были допущены. То есть спи где хочешь, вон твой сугроб, максимум там шматок сена тебе или чего-то кинем. Так это вот самодостаточная абсолютно собаки. Это одна из немногих пород, которая была именно допущена. Отсюда у нее есть такой очень близкий контакт с человеком. То есть они хоть и самодостаточные, но они прям компаньоны.
3: Очень.
4: То есть им нужно внимание, они им наслаждаются абсолютно. И да, действительно, у них большая лояльность к детям, к чужим детям, к своим детям. То есть они ребенка не обидят. То есть, если все у них хорошо, правильно воспитано, все потребности у них закрыты, эта собака абсолютно лояльная к детям.
2: Ну, после нашего эфира обычно мы проявляем интерес у людей к приобретению тех или иных собак. И что здорово, в нашем госте
3: Ума
2: сейчас...
3: Ума не продается.
2: Не-не-не, я про другое. Наш гость сейчас, Руслан, может ответить вот на самые главные вопросы. Мальчик или девочка? Вот человек вот прямо сейчас пойдет и...
3: Я расскажу.
2: Да, давай.
3: Я расскажу, потому что я всегда, всю жизнь считал, ты меня, думаю, в этом поддержишь, что собака — это пацан.
2: Да.
3: Вот это вот прям вот собака — это вот кобель.
2: Да.
3: Это прям девочка.
2: Девочка. Объясни, почему. Почему?
3: Они нереально добрые. Они для тебя все что угодно сделают. Они вот, компаньоны в хорошем смысле слова. Они послушные, от них не ждешь чего-то подковыристого такого. Они прям вот влюбляют в себя. Как дочка для папы.
4: Да.
3: Но я всегда, вот хотите, расстреляйте меня, хотя не надо. Я всегда считал, что собака в доме — это должен быть кобель. Что, ну, что это за
2: стереотипно, собаки? Правильно?
3: Это стереотипно. Самоед, вот мальчик-самоед, это особенно в ранних период жизни, это динозаврик, который грызет все подряд, убегает, дерется со всеми подряд по юношеству. Да?
4: Мальчиш-плохиш.
3: Да, это прям плохиш-плохиш. А когда он переходит в средний уже возраст после 4 лет, у него все это уходит, и это такой инфантил, вот инфантильность полная, спокойствие, ему ничего не надо. Ты его зовешь, он такой: зачем мне к тебе подходить? Сам подойдешь, если нужно. Эти прибегут сразу. То есть, вот если одна собака, то девочка. Но как бы они были без кобеля, без своего, я тоже не могу представить, потому что они очень хорошая пара.
4: Это вот, как курочки без петуха.
3: Угу.
4: Разбегаются, вот это вот.
3: Вторая собака тоже девочка, сучка. большая швейцарская овчарка, но Ума жена, а та просто подруга. И вот они, она к нему подойдет, они лежат всегда вместе, они ходят всегда вместе. То есть, а вот вторая вьюга, она вокруг бегает, пытается к ним подойти, Ума не дает. Вот это мой кобель, она сказала.
4: Поэтому... Самоеды, они такие очень стайные, они очень, и работают да. в стае, они же изначально и оленегонные, и немножко ездовые.
3: Немножко как... ездовые,
4: да, да. да. То есть это все равно работа в стае, не прям с человеком. Mm-hmm. То есть они лояльно относятся к другим собакам, то есть у них здесь все хорошо, поэтому они в стае выстраивают абсолютно потрясающую иерархию, да. свои у них отношения, есть подружка, есть кого мы просто терпим.
3: Роли распределены просто.
4: Да, есть кого мы слушаемся безоговорочно, есть с кем можно похулиганить.
2: Вот давай есть... прослушаться. Вот если вдруг такая собака появится в такой семье, как у меня, где хочется дрессировать, хочется учить, хочется познавать, с кем будет легче договариваться, с мальчиками или с девочками-самоедами?
3: Успехов, давайте.
4: Не с самоедом. А? Не с самоедом. Если
2: принципе,
4: хочется
2: да?
4: дрессировки да. и заводить собаку для дрессировки,
2: да.
4: это не та порода. Эта порода достаточно упрямая, самодостаточная, угу. с ней надо договариваться. То есть дрессировка в классическом смысле.
2: Да.
4: Вам нужен служебник, собственно, какой у вас и есть.
2: Восточноевропейская
4: да.
2: овчарка, да.
4: Поэтому самоед – это про созерцание, это про активные прогулки, это про хождение на природе.
3: Сериальчик
4: про...
3: посмотреть.
4: Да, совместное
3: без
4: времяпрепровождение.
3: Без шуток. Смотрят
4: да,
3: сериалы
4: они
3: рядом.
4: Они смотрят сюда. Телевизор.
2: Серьезно?
4: Да.
2: То есть это
3: и
2: вот,
3: музыку слушают.
2: Это тот самый случай, когда собака в прямом смысле слова сядет с тобой и будет смотреть телевизор, да?
4: да?
3: Ляжет.
4: Буквально
3: ляжет,
4: несколько лет назад, мои буквально наблюдения, буквально несколько лет назад не все собаки и не каждый телевизор могли смотреть. Угу. Были какие-то исследования, что это зависело от частоты мерцания, гигагерцы, угу. вот эта вся история. Сейчас телевизоры очень качественные, и собаки стали видеть, что происходит на экранах, угу. действительно различать, что это кошка, собака, тигр, лев. То есть
2: да
4: они
2: я уже
4: видят
2: узнал,
4: действительно.
2: Я узнал, оказывается, есть фильмы и мультики
4: вот,
2: для
4: да,
2: собак.
4: Хотела сказать, есть фильмы и мультики для собак, которые в их цветовой гамме, которые на их звуковой такой частоте, угу. с сюжетами.
2: То есть это не разводняк, да?
4: Не
2: да,
4: разводняк.
3: Ну, как, эти смотрят обычно, они с женой смотрят. Давай следующий серик посмотрим такие.
4: Есть музыка для собак.
2: Так.
4: Да, которая, опять-таки, я достаточно скептически отношусь и к тому, и к другому. Ну, то есть угу. собака может посмотреть и в окно, и ей будет тоже точно так
3: абсолютно
4: же интересно.
3: Да,
4: да. Не надо ей ставить какой-то боевик и экшен на собачьем.
2: Угу.
4: Точно так же я спокойно отношусь к музыке для собак. Можно включить белый шум, можно включить радио, можно включить угу. радиоспутник. Угу. У меня вот сейчас собака находится дома под радиоспутник. Я выхожу и слушает меня,
2: угу.
4: да. Прямо в прямом
3: но
4: эфире.
3: Я сразу скажу, политические программы со мной не смотрят. Вообще неинтересно.
4: Не нравится.
3: Неинтересно.
2: У меня Ральф в принципе не смотрит телевизор. Я сколько раз пытался своего восточноевропейского пса вот посадить около телевизора. Я хотел заснять классный видос. Я включал там тявканье собак. Я не знаю, что это, бегание. Ну, на 2 секунды это максимум внимания в телевизор. И все, и дальше уходит. Неинтересно слово совсем. А ты подчеркнул, что смотрит телевизор, да?
3: Конечно.
4: Интересно, да, прям вместе могут смотреть.
3: Для них важно быть рядом с человеком. Угу. Если человек получает в чем-то удовольствие, они пытаются понять, почему, и пытаются это копировать и повторять. Забавно наблюдать, как швейцарская овчарка пытается, она же младше всех, она учится у них, и у нее не все получается, она другая. Она пытается копировать их поведение, но не получает удовольствия от того, чего не получает. Там швейцарская овчарка свои приколы и свои кайфы, она тоже потрясающая порода, очень интересная. Вот она дрессируется прям идеально. Просто идеально. А с этими все.
4: Она
3: по-другому.
4: Пытается быть в стае, но не понимает, что это связывает эту стаю.
3: Иногда
4: поэтому...
3: очень забавно наблюдать.
4: Потому что они... она служебная, она
3: да,
4: для человека,
3: да.
4: а самоед для самоеда.
3: То есть,
4: ну, то есть
3: мы выходим гулять
4: лучше.
3: Без поводков. Ну, сейчас скажут наши хейтеры собак.
4: Скажут.
3: И правильно сделают. Я всегда сторонник соблюдения законодательства и порядка, но мы живем в лесу.
2: Да, там, где можно, ты без поводка, да?
3: Я выхожу с ними в 2 часа ночи, когда они даже там... там
4: ну, есть ёжики.
3: Охрана, которая... Ёжики — отдельная история. Ладно, расскажу. Есть, значит?
2: Да, есть.
3: С ёжиками. Старший Лайк, он с ним познакомился в Крыму. Мы там тоже жили за городом, в частном доме. Там их много. Каждый раз выходили, он их как-то находил по запаху. Их не видно, не слышно. Он их гавкает, нашел ежика. Сейчас у него появилась штука. Он каждый раз ночью находит ежика. Скорее всего, одного и того же. Я долго пытался с этим бороться. Берет его в зубы и несет домой.
2: Тащит ежа,
3: во двор. Тащит, я отбирал, я ругал его. Я говорил, что ежу больно, что пытался объяснить.
4: Ему больно.
3: Ему больно, это он же понимает, но он все это делает. Он потом, правда, вытирает морду о траву, чтобы иголки как-то... Он каждый день находит одного и того же ежа и приносит его домой. Пытается сказать ему: друг, ты теперь живешь здесь. Не уходи, не теряйся.
2: Не обижает, да?
3: Не обижает, просто берет в зубы, приносит и отпускает.
4: Но ежика попробуй обидеть.
2: Нет, я имею в виду, пес не пытался там на месте как-то с ним разобраться, он его реально домой тащит.
4: Но чаще всего почему-то собаки носят ежей как мечи. Просто принес и вот на, пожалуйста.
2: Давайте внимательно только... Вы мне глаза открыли. Я думал, ежа невозможно принести.
3: Я тоже так думал. Это... Ага. Вот когда он был маленький, он просто подходил, нюхал и гавкал на него. Сейчас он четыре раза больше, и он его приносит.
4: Будьте аккуратны, ежики
3: очень опасные, вредные, мы это знаем, следим, чтобы...
4: Очень грязные, куча клещей, куча всех переносит на своих иголках. Это только милые, они на картинках. На самом деле это такой... Кого они только не едят.
3: Да, поэтому они опасны.
2: Хорошо, а как отучить собаку поднимать предметы, еду в неположенных местах?
3: Собаку или самоеда?
2: Давайте начнем с собаки.
4: Это разное, да.
2: Да, начнем с собаки.
4: Принцип всегда и везде одинаковый. Сначала мы учим навык без раздражителей, потом в легких раздражителях.
2: Что это значит?
4: На поводке. То есть на улице, где-то в знакомом месте, где не так много и не такая сложная ситуация. То есть, например, если мы говорим сейчас про неподбор еды, то сначала это может быть хлебушек, печенька. Если это отработано на поводке, мы усложняем. Это уже сырочек, колбаска.
2: Наказывать, фиксировать, что делать?
4: Куча вариантов. Я не буду углубляться в методики. Их, правда, очень много. То есть и каждой собаке подходит своя. Кому-то нужен очень жесткий негатив. Особенно у кого есть прошлое уличное, приютские собаки, дворняшки. Там очень сложно отучить. Кому-то достаточно на позитивном подкреплении научить, что это мы не берем, и тогда будет все здорово у тебя и счастье без негатива. Поэтому очень много методик, каждая методика подбирается под конкретную собаку. Поэтому я не могу сказать, что здесь какой-то один способ есть.
2: Меня этот вопрос волнует по-настоящему, потому что у моего брата погибали собаки, бордоские доги, подбирали еду в парке, заведомо разбросанный яд, как уже показалось.
3: Хейтеры есть, за которые разбрасывают.
2: Да, то есть это действительно опасно, и к этому с этим возможно столкнуться, к сожалению. То есть мир, он очень опасный для собак, очень часто бывает. Поэтому давайте вернемся к этой теме чуть-чуть позже, потому что это очень важная тема. Сейчас мы сделаем, друзья, небольшую паузу в студии Елизавета Серебрякова, Руслан Осташко. Оставайтесь, пожалуйста, на радио «Спутник». Это «Живая природа». Мы работаем в прямом эфире.

0: «Зарядка» с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Армия России в ходе ночного удара поразила в Киеве предприятие, производившее беспилотники различных модификаций и комплектующие к ним. Также поражено место сборки и хранения беспилотников на юго-западе Киева, сообщило Министерство обороны. Кроме того, наши военные ликвидировали место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, где с привлечением специалистов украинско-американской компании осуществлялось ежемесячное производство до 1000 БПЛА различного типа. Закрытие российско-финской границы стало катастрофой для Финляндии и ее экономики, заявил в интервью РИА Новости переехавший в Россию бывший депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен. По его мнению, если сейчас россиянин посетит Финляндию, то он разочаруется положением дел в стране. Соединенные Штаты в январе-мае этого года увеличили импорт российских удобрений до исторически максимальной для этого периода суммы – свыше 1 миллиарда долларов, подсчитал РИА Новости по данным американской таможни. По итогам января-мая Россия стала вторым крупнейшим поставщиком удобрений на американский рынок. В тройку главных экспортеров вошли также Канада и Саудовская Аравия. Частный дом и магазин загорелись в подмосковном Раменском. Площадь пожара составила свыше 1000 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано, сообщили в областном главке МЧС. К тушению привлекалось 58 человек и 15 единиц техники. Данных о пострадавших не поступало, рассказали в пресс-службе ведомства. Из-за непогоды задерживаются 89 пассажирских поездов в Ростовской области. Максимальное время задержки составляет до 8 часов, сообщила пресс-служба РЖД. В настоящее время работа тяговых подстанций восстановлена. В общей сложности к устранению последствий стихии было привлечено более 100 железнодорожников, восстановительный поезд и 10 единиц специальной техники. Спрос среди российских туристов на путешествия по Золотому кольцу в период с января по конец июля этого года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает один из туроператоров. Среди путешественников популярны комбинированные маршруты по Золотому кольцу, в рамках которых между основными городами получается посетить, например, Калязин или Торжок. Средняя продолжительность туров по Золотому кольцу составляет от 4 до 5 дней. При этом средняя стоимость 4-дневной программы с проживанием, экскурсионным обслуживанием и двухразовым питанием начинается от 29 тысяч рублей на человека, а недельный тур стоит порядка 35 тысяч рублей. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
2: Дорогие друзья, спасибо, что остаетесь на радио «Спутник». Мы продолжаем работать в прямом эфире. В студии кинолог Елизавета Серебрякова и политический обозреватель, журналист, телерадиоведущий Руслан Осташко вместе со своей собакой Ума. Самоед. Подключайтесь, пожалуйста, к нашей видеотрансляции, и вы сможете ее даже чуть-чуть увидеть, потому что собачка очень активная, очень красивая и... Ну, делает нам большое одолжение, что она к нам сюда пришла, правильно?
3: Ну, она считает, что так, да. Потом мне выставит счет дома на вкусняшки. Ты очень правильную тему перед рекламой затронул по поводу подбирать, не подбирать. Я как человек, который всегда считал, что с собаками надо договариваться, а не дрессировать, понял, что это не так. Ну, в смысле, договариваться надо, но без специалиста, я честно скажу, вот и Лайк, и Ума, вот большая швейцарская овчарка уже не занималась кинологом, просто потому что мы очень много работали с кинологами и примерно поняли методику работы с собаками, и уже сами с там, простым командам учим. Работа кинолога крайне важна в раннем этапе развития собаки. Вот пока собаки, там, по-моему, с 3 месяцев уже можно спокойно заниматься кинологом, если до года вы не занимаетесь кинологом, дальше это в разы сложнее. Навыки основные базовые закладываются на, ну, как у ребенка. Это ничем не отличается. Если вы считаете, что вы сами можете воспитать собаку, посмотрев ролики на YouTube, почитав там в соцсетях какие-то статьи, эти знания помогают. Но навыки делает профессионал. Вот я Елизавету в первый раз в жизни сегодня вижу. Надеюсь, не последний, потому что реально видно профессионал. Объясню, почему. Реакция на собаку и реакция собаки. То есть одно дело, человек начинает работать, контакт был найден вот буквально за 1 секунду. Она сразу поняла, так, это типичная сучка, самоед, возраст определила моментально в лед, и сразу видно по поведению. Говорит, типичное поведение, работать надо так и так, потому что бывают типичные собаки с поведением, у них же тоже психология есть, а бывают нетипичные собаки. Поэтому вот большое уважение людям, которые занимаются этой профессией, и не надо и вторая сторона медали, не надо думать, что если вы наняли кинолога, то вы выключаетесь из воспитания собаки.
4: Что это волшебная кнопка найдена.
2: Да. Ну, если я правильно понимаю, что работа кинологов заключается еще и работа с владельцем, правильно?
4: Не еще, а исключительно с владельцем.
3: Дрессировка на первом месте.
4: Ага. Кинолог, есть дрессировщик, кто работает с животным, а есть кинолог-инструктор, кто работает, инструктирует человека.
2: Поэтому... То есть нельзя просто прийти, вот так вот сдать собаку, приду через полгода, получу максимум результат, да? Надо самому тоже приходить?
4: Было бы, конечно, великолепно, я бы, наверное, не так много ездила по городу за рулем. На самом деле собаку сдать под ключ, вот эта вот вся история, это большое заблуждение, потому что собака подстраивается абсолютно под каждого человека по-разному. И задача кинолога — настроить конкретно ваш тандем, чтобы она слышала, слушала ваши микродвижения, вашу интонацию, вашу позу считывала. Собака и так будет слушаться кинолога. Зачем кинологу, чтобы его слушалась чужая собака? То есть кинолог уезжает, собака продолжает вести себя с хозяином точно так же, как и вела. Поэтому собака под ключ, ну, то есть на машине тоже можно ездить по-разному, хотя машина одна и та же. То есть можно новичка...
2: Ну да,
4: новичка,
2: да, конечно.
4: Да. Вот здесь то же самое абсолютно.
3: Собака — это не программное обеспечение, которое можно один раз запрограммировать и пользоваться все угодно с одинаковым результатом.
4: Отдай мне Уму, это будет другая собака. Отдай Руслану другую, мою собаку, например, там... дрессированный и так далее, там через неделю это будет уже другая собака. Неважно какая, да, но то есть я к тому, что собака подстраивается абсолютно под каждого человека. Это не солдат, которому приказ он отдал.
2: Приказ
4: есть приказ. То есть он понимает прекрасно, что ага, здесь от меня не требуют, значит, я в принципе и не буду. Здесь человек непоследователен, значит, я буду себя вести здесь совсем по-другому. Поэтому кинолог — это про человека. Хоть кинологии есть наука о собаках, но на самом деле это всегда про человека.
2: Давайте вернемся к самоедам. Руслан, у тебя еще и овчарка.
3: Да, вот швейцарская.
2: Как между собой овчарка и самоед взаимодействуют?
3: Они белые.
2: Да.
3: Поэтому, когда маленький...
4: И,
3: ну, швейцарская овчарка чуть менее пушистая, но тоже такая, да. Когда привезли маленького щенка, это отказник. Мы его называем подкидышем. для нас, потому что человеку подарили на день рождения, он давно хотел, заказал себе трехмесячного щенка, везли из Санкт-Петербурга, там с родословной, со всеми делами, день рождения отметили, утром проснулся, подумал, с ней еще и гулять надо, и выставил за дверь.
2: Понятно.
3: Такое бывает. Но всегда жена такая, вот давай на передержку возьмем, сейчас найдем им хозяев. Ну, конечно, взяли на передержку, так живет с нами. Эти посмотрели на щенка и такие, что-то на самояд не очень похож, но вроде тоже белый, вроде такой небольшой, ну ладно, будем воспитывать.
4: Какой гадкий утенок самоед.
3: Да. И она вот у них сейчас до сих пор бегает, она уже размером выше, чем лайк, но она худая. Попороть лайк, то он ширину еще здоровый, как медведь, а она худая, и она уже и сильнее, и быстрее, и слушается, и охранится, она реально в этом плане молодец, но она все равно как гадкий утенок среди них, любимый, но гадкий утенок, вроде как и своя, но вроде как не такая, и ей это нравится, она не похожа на них, и им это нравится, они ее приняли, но мне кажется, это большой плюс, что это самоеды, они принимают, они правду принимают в стаю, даже детей. То есть даже детей пытаются в иерархию поставить.
2: Это не про конфликт, да?
3: Нет, это не про конфликт. У них все хорошо.
2: Лиза, жара, лето. Про Крым мы поговорили. Но лето еще не закончилось. Еще впереди у нас целый август. Вот ум ходит и дышит, но так достаточно
3: активно
2: в нашей студии. Хотя у нас не жарко и не холодно, да? Что надо делать, чтобы собаке летом было комфортно?
4: Ну, давайте прям списочком пройдемся, потому что это такая техника безопасности. Да. Это то, что должен знать абсолютно каждый владелец, неважно какой породы, большой, маленькой, пушистой, гладенькой, лысенькой и так далее. Первое, что нужно зарубить себе на носу, и

0: столетиями не была предназначена и вообще не видела прямых солнечных лучей, мы получаем ожог. То есть то, что было лысеньким 100 лет назад, оставляем лысеньким. То, что было пушистеньким, оставляем пушистеньким. Единственное, что мы делаем с пушистыми очень породами, это качественно вычесываем, чтобы была как раз-таки вот такая вентиляция.
1: И
0: вот
1: сушим. Так,
0: да, сушим, вычесываем и так далее. То есть это прям... Все, что пушистое, оставляем. Все, что голенькое, да, смазываем где-то там, даже SPF-кремы есть и так далее. То есть все. Качественно вычесываем, особенно в лету, особенно даем шерсти поменяться, особенно весной. Дальше мы ставим режим прогулок таким образом, чтобы у нас был не санцепек, да, чтобы у нас не было час пика, то есть раннее утро, поздний вечер. То есть здесь все у нас понятно. Дальше мы не оставляем...
1: Только самолетам это объясните, которым два раза прогулки маловато.
0: Ну, как бы извините.
1: Есть порода собак, которым очень любят гулять.
0: Дневную прогулку мы можем сделать в час пик, но очень короткую, да, буквально гигиеническую. Дальше мы никогда не оставляем собаку в машине, даже на 2 минуты. Незаведенная машина, без кондиционера, ну и, в принципе, по технике безопасности ни детей, ни животных мы в машине не оставляем. И блокируют двери, сколько этих видео,
1: машину
0: и так далее.
1: Угоняют порой.
0: И машину угоняют порой, да. Поэтому, в принципе, собаку мы не оставляем в машине, тем более летом, да, потому что машина нагревается. Дальше, летом мы гуляем не по асфальту, потому что асфальт нагревается там 50 плюс градусов. Вы можете даже летом...
1: Ожоги лапок.
0: Да, вы можете даже летом присесть и потрогать асфальт. Это будет просто горяченная поверхность. Поэтому мы стараемся гулять по траве. Дальше, не совсем очевидная и очень частая ошибка. Пушистых шерстяных собак нельзя полностью купать в водоемах летом, потому что это же шерсть, она в дальнейшем, когда просушивается, она начинает создавать парниковый эффект. То есть и тепловой удар намного больше риска получить. То есть шерстяных пушистых собак в час пик, когда есть прямые солнечные лучи и жара, полностью не купаем.
2: Или если вдруг сам пес искупался в тень.
0: В тень и желательно
1: быстрее
0: тоже
1: домой сушить.
0: Высушить. Да. То есть дальше мы мочим, когда жарко, город, даже не выдаем, что разрешается мочить собаку, чтобы охладить. Ни в коем случае ничего сверху. То есть ничего сверху, ни ушки, ни голову, ни спинку, ничего сверху. То есть мы мочим лапы, мы мочим подмышки, мы мочим пах, и всегда на прогулку берем питьевую воду. Не ледяную, обычную, прохладную, либо комнатной температуры.
2: Ты имеешь в виду вот поилка, которая вот сейчас продаются, такие специальные бутылки?
0: Поилка, да, конечно. Кто-то умеет пить просто из ладошки, кто-то... Главное, доступ к воде. Собака, которая хочет пить, поверьте, она попьет из чего угодно, хоть из вашего ботинка, неважно. То есть... Есть поилка, замечательно, нет поилки, в ларьке купили просто водички, из ладошки покормили, попоили. То есть это тоже нам техника безопасности. Также у нас есть сейчас в продажах огромное количество и ассортимент охлаждающие попоны, то есть специализированная ткань, которую можно намачивать, выжимаем, на собаку надеваем. Единственное, всегда проверяем, собака под попоной у нас прохладно или уже греется, то есть попону тоже нужно следить за ней. Также есть охлаждающие коврики, то есть специализированный материал, специальный такой гель. Собака на нем лежит, ей прохладненько, ей хорошо. Естественно, там кондиционер в современном мире и так далее. И, соответственно, у нас слежка постоянная за весом и кормлением. Полное животное будет всегда перегреваться. Ему тяжело двигаться, ему, в принципе, тяжело двигаться. А в жару это колоссальная нагрузка на
1: сердце,
0: это колоссальная нагрузка на все поверхности, на желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистую систему. Поэтому возможно даже немножко сократить пайку. Тем более, если собака склонна, не ведет активный образ жизни и склонна к полноте. Поэтому можно смело урезать пайку. Вы все наверняка знаете, что собаки часто летом, наоборот, сами себя регулируют, сами начинают отказываться от еды, либо есть так более вяло. То есть природой все придумано. Не надо ее пичкать. Если сама отказывается, слава богу, значит, она знает, что она делает.
1: Сейчас некоторые думают, собаки сами отказываются.
2: Да-да-да.
0: Есть очень много собак, которые сами отказываются.
1: У нас
0: не все, не все желудки на ножках.
1: Девчонки все едят как...
0: Да, да.
1: Ой, а потом...

0: Сам нет.
1: Вот, Всё. Собака там у нас
0: Ну, то есть,
1: заскулила.
0: следить за весом собаки нужно, да?
1: Всегда.
0: А есть какая-нибудь таблица, не знаю, в интернете, сайт какой-нибудь, чтобы я точно знал, что моя собака этой породы во столько-то лет при таком-то росте должна весить столько-то?
1: Понятное дело, что все условно, есть стандарт каждой породы,
0: да.
1: Но мы понимаем, что есть у нижняя граница, там 25 килограмм, угу. Верхняя граница у одной породы 35 килограмм. Это все будет одна порода, а угу. разница в 10 килограмм. Для угу. собаки 10 килограмм – это большая Слушай. Разница.
0: Угу.
1: Поэтому мы смотрим на конкретную эту собаку.
0: Угу.
1: То есть вот наша, неважно, чухуа, самоед, немецкий дог и так далее. Мы смотрим на конкретно эту собаку. Как понять... нормальная ли кондиция у собаки. Если сверху мы смотрим, ну, естественно, убираем зрительно шерсть, либо ее подтягиваем, да, так смотрим, должна быть видна талия, ребра, и дальше идет сужение, должна быть видна талия. То есть если у нас ребра и талия ну, прямые...
0: Видна или прощупываться? Ну, вот на самоеде тут вообще ничего не
1: ну,
0: видно.
1: Вот я поэтому говорю, шерсть мы приминаем и смотрим. У нас ребра...
0: Да. Прощупываться, да?
1: Да, понятное дело, что самоед у нас как шарик выглядит.
0: Ага.
1: Кажется, что они полненькие иногда. Дальше. Мы щупаем ребра. Ребра, которые ближе к передним лапам, они могут быть покрыты жирком, тяжелее прощупываться, но два конечных ребра, которые ближе к хвосту, да, назовем так, они должны прощупываться очень легко. То есть вот тогда у нас хорошая кондиция, нормальная. Угу. Ни в коем случае у нас не должны прощупываться задние косточки возле хвоста, ну, назовем их маклаки, как у коров, вот эти.
2: Угу.
1: Это уже форма истощения. И ни в коем случае... У большинства пород, давайте, есть породы, у которых это породный признак, не должен прощупываться позвоночник, то есть как гармошка вот эта дрын-дрын, то есть ни в коем случае. Есть породы, которые это предусмотрено, те же самые какие-то борзые, у которых выгнутая спина, да, и так далее. Но мы смотрим среднестатистическую такую собаку. Если есть сомнения, всегда можно обратиться к ветеринару, чтобы вас пощупали, сказали, норма, не норма, убавить, поменять корм, добавить. Ну, то есть мы всегда смотрим на конкретную собаку.
0: Руслан, а уже приходилось обращаться к ветеринарам? И по каким вопросам?
2: Ну, конечно, это же в раннем возрасте, особенно прививки, состояние здоровья, какие-то болячки по молодости у них. Сейчас все реже и реже. Ну, прививки научились делать сами, а нормальный владелец собак, он осваивает какие-то простые штуки, навыки там, ну, колоть в бедро это не так сложно.
0: Угу.
1: А печать? А вы с собакой за пределы куда-нибудь?
2: Ой.
1: Да.
2: Но у нас собаки не выезжают, мы не выставочные собаки, они у нас, в принципе, нет такой цели, но правильно, да, если это делать, это надо, конечно, выезжать официально, да. Но мы так, в принципе, есть ветеринары, которые на дом приезжают сейчас. Мы раньше этим пользовались активно. Ветеринар приезжал, смотрел, потому что у меня, опять же, жена, она очень трепетно относится к детям и к собакам. Если вдруг что-то там, ну, там запоносило, например, она, если это идет там больше, чем один день, она сразу же вызывает врача, смотрит, что, зачем, почему, там цвет носика изменился, там еще что-то. Лапки, особенно в Москве, когда жили в городе, а зимой, когда гуляешь по реагентам, они начинают менять цвет, там, раздражение вызывают. То есть эти штуки обращаемся. Но лучший совет для владельца – это не игнорировать, конечно, ни ветеринаров, ни профессионалов, но и заниматься обучением самому, чтобы разбираться в каких-то простых вещах и как минимум понимать, когда уж точно надо вызывать врача, а когда ну, скушали что-то.
1: Ну и совсем в ипохондрию не уходим, потому что одна из частых... причина обращения к ветеринару, что-то у нее грустный взгляд. Я тоже из тех, кто я лучше перепроверю, чем недопроверю. Но иногда это тоже...
0: Нам однажды зоозащитники на гастролях в Гонконге задали вопрос, почему у вас бегемот невеселый.
1: Не улыбается.
0: Да. Руслан, ты в первой половине все-таки сам озадачился вопросом и ответом, который наверняка первое, что у тебя у самого возникло в голове. Почему самоед? Что это за название-то такое? Говорящее, не говорящее ли? Может быть, здесь какой-то скрытый смысл? Ты смог разобраться в этом
2: Конечно.
0: Вопросе? Потому, почему собака называется
2: Конечно.
0: Самоед? Мне, пожалуйста, ответь, я правда не
2: Рассказываю.
0: Знаю.
2: Рассказываю. Давай. Когда они голодны, они едят сами себя. Я сейчас пошутил. Вот. Пошутил. Да, но вот многие так думают.
1: Это самое распространенное мнение, да.
2: А на самом деле есть два объяснения. Одно правильное, одно очень правильное. Правильное объяснение, потому что самоедская лайка — это порода, которая была у народности самоед. Но никто же не спрашивает, почему народность называется самоед, да?
0: Да.
2: А сани сами едут. Когда их запрягают в упряжку сани, белые собаки на снегу не видны. И кажется, что сани едут сами.
0: Угу.
2: Сами едут.
0: Само едет.
2: Само едет. Это русская порода собак.
1: Да.
2: Это русский север. Это порода, которая сейчас популярность набирает и на Западе в том числе. Особенно после фильма вот, «Игра престолов», где лютоволки... были белыми. Это русская порода, абсолютно естественная, натуральная. Это не какая-то выведенная
1: аборигенная
2: порода.
1: Аборигенная, если говорить научным языком.
2: И вот когда их запрягают в сани, я, правда, не видел ни разу, чтобы они успешно ездили в санях.
0: Если у нас только не пассажирам,
1: современные самоеды достаточно ленивые для
2: очень
1: этого.
2: Очень ленивые. Мы пытались заставить, попросить, точнее, как заставить самоеда, попросить самоеда покатать ребенка на санках. Он сказал, что дурак, что ли?
1: Мне это зачем?
2: Да, на деле взяли, он сел и сидит.
1: Твои предки по деревьям лазят. Может быть, ты залезешь, да? Это же ничего не значит.
0: Название перестало работать, получается, да?
2: Да. И после этого... Ну, я подозреваю, что где-то на севера, где еще традиционные породы, вот именно не перенесенные в города и не питомники, там, возможно, они еще и занимаются этим. Есть упряжки, есть там видео, можно посмотреть на различных сервисах, где ездовые мероприятия проходят, и там некоторые упряжки туда запрягаются самоеды, прям бывает самоедская упряжка, бывает смешанная с хаски там и еще с какими-нибудь ездовыми собаками. А когда за компанию все бегут, и они побегут, а вот если чисто самоедская, там от вожака очень сильно зависит. Если он потянет, они побегут, но очень ленивые.
0: Лиза, я уверен, что те люди, которые, ну, как бы не сильно погружены в породы собак, очень сильно не отличают между собой хаски, самоеда и лайку.
1: Так.
0: Насколько это не похоже?
2: А самоед — это лайка.
0: Вот.
2: Самоедская лайка.
1: Там тоже есть разные мнения,
0: есть,
1: но...
0: Есть разница все равно. Вот объясни мне, пожалуйста, вот разница между этими, ну, названиями, породами... Вот и кто из них лучше, кто из них вообще приспособлен для того, чтобы жить в наших городских условиях? Я не вижу лайку в городских условиях. Я ее не вижу. Хотя очень имиджевая собака, очень такая серьезная, верная считается, мощная, неприхотливая, но нет ее почему-то в городских условиях. Самоеды как будто их полностью вытеснили или нет?
1: Давайте так, лайки — это все-таки больше уже к рабочим линиям, да, то есть они меньше аккомпаньонились, то есть они меньше живут в городах, то есть это все-таки сохранилась еще рабочая такая жилка. Такая жилка прекрасна на охоте, прекрасна в доме, прекрасна в каких-то своих условиях, но это дико неудобно в городе. То, что одному хорошо, другому плохо. Поэтому лайк мы, в принципе-то, особо в городе не видим, и я считаю, что слава богу, потому что выведенная специфическая такая группа пород, потому что их тоже много, этих лайк, но мы берем в общем. И слава богу, что это так. То есть очень узконаправленная такая конкретная специализация.
0: Хаски и лайки — это одно и то же?
1: Нет, это разные вещи. Хаски — это на современный лад, опять-таки, они же тоже очень разные есть. На современный лад — это уже достаточно комфортный компаньон. Вон у нас в прошлом эфире собака проспала все 2 часа, даже не вставая на ручках. То есть плюс-минус современные хаски — это вот то, что мы видели у нас в эфире. Самоед немножко, мне кажется, он по характеру что-то между хаски, давайте вот если мы третий берем, и лайкой. То есть там есть и охотничьи какие-то замашки, не сильные, это не будет сильно мешать.
0: Ну, ежа человек принес.
2: Мы в детстве голубей, я сейчас страшную вещь скажу, жена даже считала, и их же не остановить, 40 штук.
0: Задавила.
2: Ну, московские голуби, они специфические, опять же, болячки, все это страшная штука.
1: А лесные,
2: они очень
1: здоровые.
2: А лесных ни одного не поймала, ни одну птицу не поймала. А вот в Москве 40 голубей на ее совести.
1: 40 голубей, прям цифра какая-то. Они не выкладывали их ни в какие круги? Нет?
2: Одного принесла домой мне показать. И не смогла жена забрать, вытащить из пасти с утра. Принесла, показала мне, говорит, я поймала.
1: Да. Вернемся к вопросу. Опять-таки, если мы берем самоеда, он сохранил себе, ну, давайте так, что-то между диким типом, то есть это самодостаточная порода, да, такая, с ней надо уметь договариваться, и в то же время они уже стали очень близкими такими компаньонами, уже в городе, да, то есть им комфортно в городе, у них нет каких-то фобий, ну, то есть у них в этом плане все прекрасно. Поэтому у них шикарный размер, у них колоссальная харизма, они очень разговорчивые, кому-то это, кстати, может быть в минус. Вот у нас Ума на протяжении всего этого часа, Ума у нас постоянно что-то говорит, у нее на все есть мнение, то есть кому-то это будет не очень комфортно, кому-то это, наоборот, здорово.
0: А вот мы сейчас под конец программы спросим у Руслана, рекомендует он такую собаку в домашних условиях или нет?
2: Да.
0: Да.
1: Размер еще удобный.
0: Кстати. Да, это потому что Умка в студии?
2: Нет, да, потому что они дают счастье. Ага. И собакам комфортно с человеком, этим собакам комфортно с человеком. Хотя кажется, что они не созданы для городских условий, но они стали городскими жителями.
1: Да.
0: Угу. Лиза, подтверждаете?
1: Я подтверждаю, да. То есть, но опять-таки, этой собаке требуется активный выгул, долгий, в любую погоду. То есть нужно быть готовым, что физическая активность ей прям важна.
2: На лоточек они не сходят.
1: Вообще, в принципе, лучше любая собака должна гулять, да, тем более такая.
0: Ну, это крупная собака, подвижная собака, с которой надо проводить время. Она меняется, да, как мы уже определили, конечно, с возрастом.
2: Конечно.
0: Становится немножко по-другому. Дорогие друзья, у нас наша программа подходит к концу. Мы сегодня говорили про очень интересных собак с владельцем, политический обозреватель, журналист, телерадиоведущий Руслан Осташко. Руслан, спасибо тебе громадное.
2: Спасибо.
0: Вот. И Елизавета Серебрякова, большой специалист по собакам, который регулярно
2: обратите
0: с нами.
2: Внимание, где Ума заканчивает эфир.
0: Да, рядом с Лизой. Лиза, спасибо тебе громадное.
1: Всем хорошего завершения дня.
0: Друзья, оставайтесь на радио «Спутник», мы продолжим работать.
3: Риски развития онкологических заболеваний. Контекст. Главный онколог Минздрава, академик Андрей Каприн, назвал факторы, провоцирующие тяжкий недуг. В их числе курение, сахарный диабет, ожирение и вирус папилломы. К злокачественным новообразованиям кожи, включая меланому, может привести неумеренное пребывание на открытом солнце. Наибольшую опасность это представляет в детском возрасте. Врачи советуют избегать нахождения на солнце в дневные часы, пользоваться солнцезащитными средствами и прикрывать кожу. Также рекомендуется отказаться от вредных привычек, внимательно следить за рационом питания, вести активный образ жизни и ежегодно проходить диспансеризацию, во время которой россияне получили возможность пройти обследование для выявления самых распространенных видов онкологии, в частности, рака молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» повышено финансирование лечения онкопациентов. К 2030 году доля больных, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза, должна достигнуть 67%. В России появляются препараты для лечения рака. Однако рост болезней сердца, онкологических диагнозов и диабета пока вызывает опасения у медиков. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10.00, в Уфе, Челябинске и Перми полдень. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Вячеслав Володин рассказал о плюсах увеличения пошлин для мигрантов. В Волгограде открыли памятник жертвам нацизма. Названы картины российских художников, которые дороже всего были проданы на аукционах. Об этих и других темах подробнее далее. Увеличение пошлин для мигрантов позволит дополнительно пополнять федеральный бюджет более чем на 15 миллиардов рублей ежегодно. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он добавил, что пребывание иностранных граждан в России должно быть экономически обоснованным, а сами они состоявшимися людьми, которые способны содержать не только себя, но и свои семьи, соблюдать законы, знать русский язык, уважать традиции России, историю и культуру, а также приносить пользу стране, которую выбрали для проживания. Черноморский флот выполняет важнейшую роль в защите Крыма, нанося сокрушительные удары врагу, заявил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, сегодня военные моряки и морские пехотинцы находятся на переднем крае сражений за будущее России, достойно выполняют свой воинский долг на фронтах специальной военной операции, действуют на самых сложных направлениях. Последнее воскресенье июля в России отмечают День военно-морского флота. Упорство, стремление постоянно учиться и осваивать новые технологии могут помочь специалисту добиться успеха в профессии и построить карьеру в России, рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Лучших специалистов страны по номинациям выбрали по итогам федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», который прошел в Республике Мордовия 21 и 22 июля. На еврейском участке Верхнезареченского кладбища в Волгограде состоялись митинг и церемония открытия памятника на братской могиле жертв нацизма, передает корреспондент РИА Новости. В братской могиле захоронены останки 45 человек. Они были обнаружены летом 2020 года в окрестностях села Водино Октябрьского района Волгоградской области. Эксгумация проводилась в рамках уголовного дела о геноциде мирного населения в период немецко-фашистской оккупации. Открытие памятника стало частью работы по сохранению исторической памяти и увековечиванию памяти жертв нацизма и геноцида мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Самая дорогая работа русского художника, когда-либо проданная на аукционах Сотбис и Кристис, принадлежит кисти основоположника супрематизма Казимира Малевича, выяснила РИА Новости, изучив результаты торгов. Первое место по стоимости среди картин русских художников занимает написанная Малевичем в 1916 году супрематическая композиция. В мае 2018 года картину продали на Кристис более чем за 85 миллионов долларов. Второй стала работа одного из основателей абстрактного искусства Василия Кандинского «Курнау с церковью 2», написанная в 1910 году. Полотно с видом немецкого города ушло с молотка на Сотбис в марте 2023 за 37 миллионов фунтов стерлингов. Это около 45 миллионов долларов. Топ-5 также вошли натюрморт «Бычья туша» кисти Хаима Судина, «Сон царя Давида» Марка Шагала и «Шокко в широкополой шляпе» Алексея Явленского. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Зарядка с шейхом Тамиром.
2: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Зарядка с шейхом Тамиром. Как и всегда, в 10 утра по Москве, каждое воскресенье, собственно говоря, начинаем. Шейх Тамир, приветствую.
3: Приветствую, Александр. Приветствую зрителей и слушателей.
2: Всем зрителям и слушателям напоминаю про наши соцсети. Как и всегда, заходите в Ruto VK Telegram Max в вашем распоряжении. Можете посмотреть любую программу, пересмотреть предыдущие выпуски, прямо сейчас подключиться к трансляции, писать комментарии, видеть нас. Вот всем привет передаю, машу в камеру. А мы пока будем обсуждать. И, как обычно, начнем с нанесения ударов. Ну, точнее, не мы наносим удары, а, собственно говоря, наши вооруженные силы эти самые удары наносят по территории Украины. По крайней мере, вот у нас сейчас есть информация о том, что новый групповой удар был нанесен по военным объектам в порту Черноморск в Одесской области. Об этом сообщило Министерство обороны. Вообще, кстати, по портам сейчас очень активно мы начинаем наносить удары. Раньше такого не было. Был один момент, но на самом-то деле вот систематически такого не было. Кроме того, был нанесен удар по нескольким предприятиям в Киеве, которые производили беспилотники. Об этом также сообщает Минобороны. И вот еще важная информация. Это уже произошло все-таки чуть более, в отдаленном прошлом, хотя, не так уж давно, буквально 2 дня назад. В результате ударов вооруженных сил по Киеву погибла одна из руководителей госохраны Украины, полковник ГУР. Вот это тоже важно, и вроде бы как это вот такое основное направление сейчас наших вооруженных сил. Получается, бьют по портам, бьют по руководящим каким-то должностям и также по ВПК и любым производствам, которые создают вооружение для вооруженных сил Украины. Извиняюсь за тавтологию. Собственно говоря, какой курс-то у нас прямо сейчас? Продолжаем вот эту систематическую работу по этим объектам или все-таки произойдет какое-то смещение в сторону других объектов? Логистики, может быть, железнодорожных путей, или пока что вот здесь будет вестись работа исключительно планомерно в этом направлении, которое сейчас выбрано?
3: Судя даже по сообщениям украинских источников, логистика уже выносится. Сегодня сгорел единственный гипермаркет строительных материалов в Кривом Роге, который тоже там складировал всякие нехорошие вещи. Локомотивы выносятся, причем, опять же, на нескольких сразу направлениях. Выносятся заправки. К примеру, на границе Харьковской и Полтавской области не осталось ни одной заправки, так же, как на некоторых дорогах. То есть ведется регулярная работа. Но особенно, конечно же, стоит отметить, что Россия, как отмечают и западные эксперты, взяла курс на уничтожение беспилотных возможностей Украины. А это и беспилотчиков, которых выносят в том числе ФАБами. В Херсоне 414-й штаб бригады был вынесен. И вот, как мы видим, под Киевом, это, кстати, недалеко от моих родственников дома, там такие взрывы раздавали, что там все попрятались сразу. Значит, там погибло, по утверждению тех же журналистов ТСН, про Зеленских, да, то есть гораздо больше, чем в официальной хронике Зеленского. И это как раз люди, которые связаны с разработкой, с применением беспилотников по территории России. Правильно вы упомянули и полковника соответствующего, который занимался спецоперациями с помощью беспилотников. И еще иностранные специалисты там в том числе погибли, по мнению, опять же, журналистки из ТСН, что жертвы исчисляются сотнями. Почему происходили, соответственно, на открытом воздухе? Это спорткомплекс там был. Потому что они показывали, демонстрировали свои возможности различных беспилотников. Поэтому разработчики, применяющие эти беспилотники, те, которые, западные кураторы, там очень большое количество погибших, соответственно, после этого удара. Сегодня в Киеве также удар был очень мощнейший. И пришелся он, по сообщениям именно обороны России и украинских источников, по, опять же, складам, производствам беспилотников, причем примечательно, что связано с американскими специалистами, где производится вот на том предприятии около 1000 там, опять же, беспилотников. По портовой инфраструктуре, по сообщению, опять же, западных различных изданий, спустя всего 2 недели было уничтожено около половины экспортного потенциала Украины и, соответственно, импортного. Я вообще молчу, то есть корабли просто перестали заходить. Хотя еще до сих пор по каким-то попадают, как вы видите. Даже по одному попали, который находился в 47 или 49 километрах от Румынии. И здесь тоже стоит отметить, эта информация, она уже устарела на неделю. Сколько сейчас уничтожено портовых различных объектов, неизвестно, потому что депутат украинской рады «Скороход» сообщает, что там разнесли все, а слово совсем. Сейчас еще взяли, соответственно, или возьмутся за дунайские порты. А еще на фоне сообщений о том, что в Европе от жары уничтожено большое количество урожая, да, европейских фермеров, и дефицит того же украинского зерна, который вывести сейчас нельзя будет, то есть ударит уже и по Европе. Поэтому каждый раз, когда они поставляют беспилотники или технологии Зеленскому, вот пусть знают, что ждет их в ответ, потому что в эту игру можно играть, во-первых, вдвоем, а во-вторых, конечно же, Россия не будет сидеть, как говорится, сложив руки, когда пытаются уничтожить ее объекты.
2: Ну да, тут на самом деле, если посмотреть по объемам вообще денег, которые зарабатываются именно с морских отгрузок, Украина получает около 30% вообще всех финансовых поступлений именно с этого направления. И получается, если полностью отрежем, это будет такой, ну прям очень серьезный удар по экономике украинской, которая и так испытывает серьезные трудности. И вот тут тогда вопрос возникает следующего характера. Если будем выносить уже полностью, ну по крайней мере сейчас, вот у нас есть информация о том, что половину, вот как вы говорите, а если вторую половину уничтожат, то Украине насколько это сильно, ну вот тяжело обойдется?
3: Но 90% ряда экспортных позиций приходится через порты. Если будут уничтожены еще и дунайские порты, Измаил, кстати, тоже там разнесен уже, то тогда... Вот сейчас такая картина. То есть для того, чтобы вывозить тоже зерно, значит, нужно опять же, да, морской транспорт, понятно, что он не ходит, там инфраструктура. Сухопутными дорогами можно вывести в 6 раз меньше. То есть остальное просто нечем вывести. То есть по объему ничем нельзя восполнить. А также это предприятие Ахметова, также это предприятие Пинчука, которое занимается экспортом украинской продукции за рубеж. Ну а импорт мы же тоже не забываем, что и топливо, и вооружение, естественно, идут через порты. И здесь тоже интересный момент, потому что... касаемо возможностей, если перекроется вот это все, то начнется топливный кризис, начнется, он уже начинается, в принципе, в Украине уже с ростом цен и так далее. И поэтому, если мы говорим о экспорте и импорте, он же, ну, экспорт, понятно, Украина зарабатывает, а импорт, который завозится, это же помощь Европы в том числе. А также помощь Европы направляется на покрытие бюджетных дефицитов. И, естественно, если экспортный потенциал будет уничтожен, то у Европы нету просто денег на то, чтобы пополнять украинский бюджет. И об этом они все больше и чаще сейчас говорят, потому что вынос этой инфраструктуры фактически приведет к обвалу, естественно, выручки для Украины, а покрывать ее с чего? Только с европейских денег, потому что других денег у Украины нет.
2: Тогда смотрим еще с одной стороны. Если Украина оказывается в таком сложном положении, а тут действительно уже начинают говорить о возможных там прекращениях огня опять. Долгое время, кстати, не поднимался этот вопрос, видимо, потому что Украина уверилась, что они достигают каких-то серьезных успехов на поле боя. Но вот что касается нынешней ситуации, когда у них обрезается экспорт, когда возникают серьезные проблемы с финансированием, все-таки крысы, которую загоняют в угол, начинает быть более агрессивной. И поэтому каких последствий стоит ждать именно в отношении наших граждан, в отношении, может быть, наших не то что даже предприятий, а просто гражданских объектов, по которым, возможно, Украина там начнет совершать больше террористических атак, а может быть, прямо сейчас все-таки наоборот это поутихнет в понимании, ну хотя что такое понимание, тоже надо отделять понимание и украинское восприятие, но, собственно говоря, будет ли такое, что они сейчас увеличат террористические атаки, или наоборот, эти атаки сойдут на нет, чтобы в очередной раз Россию не провоцировать?
3: С одной стороны, как мы видим, они же сами спровоцировали все. Напомню, что вот здесь сейчас этот кукарекавший террорист и экстремист Мадьяр, который обещал сделать остров Крым, остров Москва, это Зеленский уже заявлял. Это что он фактически развязал, ну, понятно, что с подачи Зеленского, вот эту 40-дневную, как они говорят, операцию по принуждению там, России к чему-то. Напомню, 3 августа этот срок истекает, этих 40 дней. И что мы видим? То есть ответы, конечно же, России гораздо мощнее. А надеяться на то, что они откажутся от своих террористических атак, ну, они ж прокси. Что это, опять же, террорист Мадьяр, что Зеленский. То есть, в принципе, это просто лица. За ними стоят вот эти западные интересы. Если они пытаются уже Иран втянуть в войну, Зеленский заявляет о том, что северокорейские войска там где-то должны тоже на Россию направить. А также я не удивлюсь, что он атакует китайский, к примеру, суда. То есть такое впечатление, что они хотят втянуть всех, кого только можно. Террористы всегда пользуются одним методом – вызвать панику, ужас, запугать население. Поэтому в адрес, потому что это выглядит эффектно, потому что это картинка и разносится по соцсетям, естественно, эмоциями. Поэтому другие гражданские объекты, поэтому Ялта, к примеру, была атакована, где нет ни одного военного объекта. Да, по энергетической инфраструктуре, потому что опять это символ. И они будут пытаться бить по символическим объектам. Вспомним оборону Севастополя, которую музей атаковали. Что могло быть в музее, чтобы его нужно атаковать беспилотниками? Ничего, естественно, это символ для британцев. Поэтому Зеленский исполняет, как говорится, что закажут, что на рояле он играл, как говорится, одним местом. То есть здесь он делает то, что закажут. И поэтому они надеются, что удастся там Россию каким-то образом сломить. Нет, не удастся. Это во-первых. Во-вторых, вот и пошли сейчас разговоры. Ой, а нужно же устроить воздушное перемирие. Потому что ж понимаешь, что осень близко, то есть Европа сейчас теряет продовольствие. Плюс благодаря природным катаклизмам. Некоторые уже конспирологические версии строят, что климатическое оружие было применено против Европы.
2: Если бы мы применяли климатическое оружие, мы бы сместили его с Земли и Америку бы затопило. Мы все это помним.
3: Вот, да. То есть мы оставим конспирологию. То есть есть реальность. То есть есть природные вещи, которые сейчас происходят. Есть то, что Европа может оказаться на грани энергетического кризиса. И здесь вопрос же не только в Украине, а еще Иран, а еще и хуситы. Еще разворачивается вот это все столкновение на Ближнем Востоке. И сами они отказались от российских энергоносителей. Поэтому их логику вот я не могу понять, потому что, получается, ваши северные потоки уничтожили, благодаря которым у вас было благосостояние. Но при этом вы продолжаете террористам поставлять оружие, технологии для того, чтобы еще себе сделать хуже. То есть это объяснить невозможно ничем, потому что в здравой логике уже давно все бы закончилось, все бы договорились. Ну вот есть вот такие несговорчивые товарищи, которые хотят, ага, нет, мы сейчас перемирие лучше сделаем, чтобы Зеленского еще больше довооружить, технологии поставить, потому что в Киеве вынесли, в Одессе вынесли, поэтому надо как-то это остановить. Ну а Россия, вот как вы видите, пытались пугать и пугают, да, то есть Валбересами, Ялтой, Крымом, ну и в принципе символические попытки ударов по Москве. Кстати, замечу, что практически ни один беспилотник и не долетел по последней статистике, что тоже говорит о очень высокой надежности ПВО вокруг Москвы. А что еще? Ну, Ленинградскую область тоже атаковали. То есть они вот символически пытаются наносить удары для того, чтобы это вызвало широкий резонанс, чтобы это была красивая картинка для западных спонсоров, ну и, соответственно, как бы посеять вот эти настроения в российском обществе, ну, как террористы делают, то есть это террористы.
2: Ну, а тут вопросов-то и не возникает. Единственное, вот касательно Европы, там помимо той самой слепой ярости и безумия, которое можно наблюдать в словах очень многих представителей европейских, есть же еще и банальный финансовый интерес, потому что у них-то зерно найдется, у них и не только зерно найдется, и что-то поинтереснее, повкуснее. А вот как у граждан, да не сильно-то их как будто это волнует. Вот касательно, кстати, перемирие в небе, о котором мы вот упомянули, здесь крайне любопытная формулировка, да и вообще ситуация. Украинские и американские ведь чиновники обсуждали предложение о прекращении в небе в рамках военной операции. Ощущение, как будто они друг с другом воюют и такие, давайте перестанем в небе вот воевать. Почему? Что это за обсуждение? А какой смысл они имеют, если здесь не принимают участие России?
3: Ну, здесь нужно на шаг немножко назад отступить. Там же американская сторона предупредила Зеленского о том, что недопустимы атаки казахских уже интересов, соответственно, международного консорциума, потому что там есть американские интересы.
2: И про Черное море они, кстати, тоже сказали, что в Черном море давайте-ка будьте поаккуратнее.
3: Совершенно верно. Там же еще есть и турецкие интересы, напомню, да, и такое впечатление, что Зеленский действительно сорвался с цепи и вот пытается вроде бы как его урезонить. Но действительно, вы верно заметили, как можно договариваться без России? То есть, ну, это вообще какой-то нонсенс. Но это вот какая-то вот у нас международная политика в последнее время. То есть люди себе что-то вдолбили, да, то есть что мы будем диктовать там с позиции силы. Ну вот, попытались диктовать с позиции силы. Что получили? Ну, практически уничтожена вся портовая инфраструктура Украины. А дальше что?
2: Так нет, самое главное еще вот это обсуждение, которое они друг с другом ведут. Тут отдельный еще разговор всплывает касательно того, а США вообще сейчас нейтральная ли сторона. Совсем недавно сам Рубио заявлял о том, что да, мы давным-давно сделали выбор еще в начале конфликта. Мы, не забывайте, поставляем разведданные, поставляем вооружение Украине. Поэтому да, мы больше на этой стороне. И после такого признания быть вот тем самым ментором и где-то посередине в этом конфликте уже странно. А получается, это просто союзник внутри обговаривают какие-то вопросы и такие, так, ну, прекращение огня, да, давайте обсудим, согласуем, а у России, ну, не спросим. Мы, значит, прекращение огня какое-то сделаем, просто потому что нам, может быть, стрелять в небе теперь нечем, а они пусть последуют. Единственное, что я бы тут еще вспомнил вот этот недавний разговор Сергея Лаврова и Рубио, который продлился, кстати, всего 35 минут. Вот как думаете, они там по Украине или по Ирану говорили?
3: Я думаю, и по тому, и по другому, потому что все равно...
2: Ну, за 35 видим, минут немного обсудишь, как будто бы.
3: Ну, немного, но, так скажем, как пацаны, как, опять же, использовал термин Лавров, да, то можно быстро было раскинуть, естественно, по всем раскладам. А с учетом того, что Иран и Украина для США — это очень тоже болезненные точки. И поэтому, да, вы правильно говорите, что они то союзники, то посредники. Но я приведу, опять же, слова бывшего посла Украины в Соединенных Штатах Америки Чалова, который заявил, что Украина, вот в случае продолжения таких процессов, которые сейчас идут, по вине, опять же, Украины, я напомню, приведут к огромным потерям в Украине, огромнейшим просто. И, конечно, наверное, США просто так, надо немножко притормозить, потому что вооружения, неправильно вы говорите, нету. А тут еще работать на два фронта, а еще вот эта атака на иранские суда, это вообще какой-то нонсенс.
2: Вот, кстати, потому... да, объединение двух проблем, Украины и Ирана в одну. Теперь непонятно, что с этим делать, потому что Тегеран-то сразу очень оперативно высказался по этому поводу. Они там и вручили ноту протеста временному поверенному в делах Украины, и вообще сказали, это что это такое, Евросоюз, а ну-ка отреагируй, пожалуйста, почему в Каспийском море на наше гражданское судно совершается атака украинцами. И тут стоит вспомнить, что Иран еще в первую фазу горячей войны говорил о том, что мы нанесем удар по Украине, потому что они участвуют напрямую в конфликте. А сейчас, ну, кто знает. Кстати, вот какие решения будет предпринимать Иран? Потому что пока что крайне дипломатично и аккуратно. Все-таки до этого высказывания это были куда жестче.
3: Ну, во-первых, они наносили удары по украинским беспилотчикам на Ближнем Востоке.
2: Это да.
3: Конфликта. Второе, понятно, что они показали карту, вот их средства массовой информации, куда дотягиваются их ракеты. Кстати, незаконными целями назвали и базы в Британии, откуда взлетали американские бомбардировщики. Поэтому здесь они последовательны. Трамп, наверное, бы от радости прыгал, если бы Иран начал войну с Украиной, потому что часть ракет, значит, было бы перенаправлено просто, не били они по базам, соответственно, американским, а ударили бы по Украине. Кстати, иранские ракеты — это сверхтяжелые, потому что туда уже лететь далеко относительно. Кстати, дальность у них, как они заявляют, больше 4000 километров. Поэтому, конечно, они могут демонстрационный удар нанести. Но у них есть много и других средств, те же хуситы, к примеру, которые могут ударить по каким-то судам, которые связаны с Украиной, опять же, где-нибудь в каких-то из морей и сказать, что мы не знаем, кто это сделал. То есть у них методов тоже достаточно много, которые они могут задействовать. И здесь действительно складывается впечатление, что кто-то, опять же, из этих кукловодов, западных глобалистов, пытается слить эти два конфликта в единое целое, чтобы действительно началось, ну, расширение вот этого противостояния, этой войны. Теперь уже, как говорится, чтобы Иран и Ближний Восток воевал еще и на европейском театре боевых действий. Но, скорее всего, что это произойдет, конечно, в крайнем случае. Но то, что Иран будет действовать жестко, я думаю, что ни у кого сомнений нет.
2: Ну вот, кстати, пока что есть сомнения. Иран прямо сейчас не сказать, что действует в том же ключе, в котором действовал совсем недавно. Все-таки они отвечают достаточно аккуратно, дипломатично. Если Соединенные Штаты бьют, скажем, несколькими ракетами, они тоже отправят всего несколько ракет. Они так, как это было раньше, когда они могли запускать просто сразу сотнями и десятками по территории того же Израиля и Ближнего Востока, по, собственно говоря, военным базам США. Сейчас Иран более аккуратен.
3: Ну, во-первых, у них есть хуситы, которые атаковали Саудовскую Аравию. Это да. По последствиям будет очень тоже ужасающе, на самом деле, для нефтяного рынка. Но они же свою концепцию так и обозначили, что будут действовать там на каждого своего гражданина, чтобы американский военный погибал. При этом, конечно же, и американская сторона, и иранская, ну, полномасштабно ввязываться не хотят, потому что, ну, это могут быть очень серьезные последствия. Поэтому идет вот сказка «Тысяча и одной ночи». То есть, когда то договариваемся, то не договариваемся, здесь воюем, здесь торгуем, это Восток, дело тонкое.
2: Да, но в то же время во все это продолжает лезть Украина. Ну и, кстати, про то, куда она еще решила залезть, мы поговорим уже в следующей получасовке. Еще остается достаточное количество тем, связанных с нашим, в кавычках, любимым киевским режимом. А прямо сейчас новости на Радио Спутник.

знать за 90 секунд. Как и многие русские интеллигенты, Александр Куприн воспринял революцию с воодушевлением. Верил, страна станет другой, более справедливой. Но уже в 1919 году знаменитый литератор бежал в Хельсинки, а затем осел в Париже. Жизнь на чужбине быстро стала тяготить Куприна, привела к тяжелой депрессии. Он любил Россию, там были его корни, ему захотелось домой. В 1936 году уже очень нездоровый классик поделился своими мечтами с художником Иваном Билибиным. Тот передал услышанное советскому полпреду во Франции Владимиру Потемкину. А дипломат доложил главе НКВД Ежову. Возникла идея использовать возвращение Куприна в политических целях. Сталин дал добро. Из Александра Ивановича мог получиться второй Леон Фейхтвангер. Этот немецкий писатель-антинацист провел в Советском Союзе 2 месяца и написал книгу о строительстве социализма. Советские агенты предложили Куприну сделку. Он возвращается домой с условием публичного покаяния. Тот принял правила игры. Его приезд в Москву широко освещался прессой. Писателя поселили на госдаче. Но болезнь подтачивала здоровье Куприна, который перестал узнавать старых друзей. Спасало лишь одно. Он вновь оказался на родной земле. Yeah.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Сбежавшие из Курской области боевики американской частной военной компании замечены в Сумах, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным «АИД». Он уточнил, что во время Курского вторжения ЧВК была в составе наступательных сил, которые должны были взять плацдарм для дальнейшего наступления ВСУ. Более 150 человек и около 60 единиц спецтехники восстанавливают энергоснабжение в Ростовской области, нарушенное непогодой, сообщили правительство региона. В субботу в области прошел сильный ливень. Он вызвал отключение света минимум в 15 муниципалитетах. В нескольких районах возникли проблемы с водоснабжением. Количество поваленных деревьев исчислялось сотнями. Работы ведутся в круглосуточном режиме до полного возобновления электроснабжения потребителей. Корабль «Союз МС-28», на котором российские космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс возвращаются на Землю, отстыковался от Международной космической станции. После того, как корабль отдалится от МКС на безопасное расстояние, двигатель корабля будет включен на торможение. Затем «Союз» с экипажем войдет в плотные слои атмосферы, разделится на отсеки, а его спускаемый аппарат приземлится около 12 часов 50 минут по московскому времени в окрестностях города Жасказган, Казахстан. Степи. Куть-Сверчков, Микаев и Уильямс находились на МКС с 27 ноября. Соединенные Штаты приостановили серию ударов по Ирану, чтобы не мешать переговорам Тегерана с Оманом, утверждает американский телеканал со ссылкой на неназванных региональных чиновников. Ранее МИД Ирана заявил, что 24 и 25 июля в Тегеране прошло несколько раундов диалога между Ираном и Оманом на уровне заместителей министров иностранных дел, в течение которых обсуждались общие принципы и практические механизмы для управления безопасным судоходством в Ормузском проливе. По данным ведомства, Иран и Оман достигли прогресса в диалоге по судоходству. Однако сейчас ситуация с водным маршрутом остается неизменной. Главным признаком климатических изменений становится не столько рост средней температуры, сколько увеличение частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений. Прежде всего, волн жары, заявил преподаватель физической географии и климатических рисков Итальянского университета Каверино Массимилиано Фацини. По его словам, продолжительность волн жары за последние годы почти не изменилась и составляет в среднем 6-7 дней. Однако подобных эпизодов стало значительно больше. Редкая красношейная поганка впервые поселилась в Терлецком лесопарке в Москве. Птица уже обустроила гнездо и готовится вывести потомство. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Зарядка с шейхом Тамиром.
3: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букарев, а это «Зарядка» с шейхом Тамиром. Как всегда, напомню про наши соцсети, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь и прямо сейчас к трансляции подключайтесь и к комментариям также. Пишите комментарии, будем читать, смотреть, некоторые в эфире зачитывать. Так, а в продолжение, кстати, вот еще немного по поводу вот этой атаки украинских войск по иранскому гражданскому судну. Здесь же Иран запросил реакции от ЕС, ООН. И чего ожидаем?
4: Ну, вы же понимаете, что это же другое, а не ответит. Что можно там ожидать? Ничего другого, конечно же, не будет. Но Европа в любом случае будет потерпевшей в случае расширения этого конфликта.
3: Абсолютно точно. Но их пока что это вроде как не сильно волнует, что, кстати, странно. В прошлый раз, когда цены начали расти на нефть, они прям сильно запереживали, начали собирать постоянные там саммиты, еще что-то, новая коалиция желающих, которая поедет помогать очищать Ормузский пролив и все в этом роде, сейчас пока что молчат. Кто знает, может быть, пока что есть некоторые запасы, но скоро могут они закончиться. Но вот по поводу еще Европы. У нас есть достаточно такая страшная информация, но, по крайней мере, из следующего заявления вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, она сказала о том, что украинских детей продают через Даркнет в рабство в Европу. По ее словам, дети на нелегальных площадках оцениваются в 30-50 тысяч долларов, при этом за инвалидов просят меньшие суммы, отметил депутат. Как к этому относимся?
4: Ой, к сожалению, там столько фактов различных. И французские журналисты проводили расследование, турецкие средства массовой информации публиковали. Украинские журналисты, мы, помню, снимали тоже расследование о причастности той же Елены Зеленской. Многие детдома, которые были вывезены в 2022 году, детей просто не могут найти. Вот поэтому, вероятно, в том числе они появляются вот на этих объявлениях. Страшно даже подумать, какие еще последствия могут ждать этих детей, то есть отдача в какие-то семьи с нетрадиционной, так скажем, ориентацией для определенных, опять же, действий. Ну и более ужасающие вещи, то есть связанные с медициной и так далее. И это все, то есть впрямую как бы вроде обсуждается, есть расследование, причастность Елены Зеленской к этим процессам. Но европейское сообщество молчит, потому что опять же принцип вот этих двойных стандартов.
3: Ну вот не знаю, просто у меня такое внутреннее ощущение, что здесь мы немного гиперболизируем, ну вот так вот, если аккуратно выражаться. Ну не может же быть настолько все плохо. Да, были сообщения о том, что там в Харьковской области, в приграничных районах региона украинские власти принудительно забирали детей у людей и все в этом роде. Но неужели настолько все ужасно в киевском режиме, что готовы даже на такое пойти?
4: Ну, мы с вами не гиперболизируем, это гиперболизируют украинские, французские, турецкие журналисты, если так уж и брать. Мы просто
3: констатируем.
4: И согласно этим материалам можно себе представить, что все гораздо еще хуже может даже быть. Потому что, ну, то есть абсолютно бесконтрольно это все дело, абсолютное жиропокрывание, опять же, европейских структур, которые просто этого не замечают. Эта проблема, она накапливается. Я напомню даже статистика, что Украина входила, не то что входила, она занимала первое место по суррогатному материнству, к примеру, по ну, теневому суррогатному материнству. И если вы думаете, что там дна нету, да посмотрите любые украинские новости, и вы каждый раз будете убеждаться, что его нету. Да? То есть каждый день оно будет пробиваться. Я напомню, к примеру, как в начале, опять же, конфликта один из украинских блогеров поехал в тот самый поселок под Киевом, который всегда там звучит у них как некое это, достал кости ВСУшника с одного из братьев-транспортеров, сварил суп и съел. О чем вы хотите, если блогеры, то есть в открытом доступе это снимают? А в закрытом вы себе только представьте, что тоже скандал с Эпштейном, вероятно, могла быть и Елена Зеленская тоже подвязана к тому, чтобы поставлять, опять же, извините, детей. Причем они Россию обвиняют. Россия, дети в Артеке. Везде все видят, как, наоборот, получают со всех сторон помощь, возможности. А я напомню, что украинские журналисты подают запросы за запросом. Где тот детдом, где тот? Нельзя найти, где эти дети. То есть нет данных ни по усыновлению, ни по каким-то другим вещам. Просто они растворились, и все.
3: Да, ситуация крайне ужасная и страшная, но, по крайней мере, здесь действительно у нас вот это вызывает лицемерие, очередной приступ недовольства и агрессии, ну, я по-другому не могу это описать, когда сами они постоянно говорят о том, что вот украинские дети России были куда-то вывезены, хотя на самом деле вот как на самом деле происходит. Собственно, в продолжение, просто не хочется задерживаться долго на этой достаточно тяжелой теме, на полигоне ВСУ под Сумами из-за издевательств умерли более 30 украинцев. Вот такая существует у нас прямо сейчас новость. 22 июля, кстати, еще стало известно, что украинские боевики более 100 дней находятся без медицинской помощи в той самой Сумской области. Насколько вот это показательно, как это, ну вот, действительно демонстрирует ситуацию в рядах ВСУ прямо сейчас, потому что давно не обсуждали, не говорили, как там вообще сейчас с дезертирством, насколько тяжело новым людям появляться в ВСУ, ну, собственно говоря, насколько тяжело работать ТЦКшником, и, кстати, давно не было очередных новостей по поводу того, каким образом они прямо сейчас действуют.
4: Ну, ужесточается все. Для чего Зеленский придумал вот эту сказку с северокорейскими войсками, о якобы мобилизации в России осенью? Это все нужно только для того, чтобы оправдать ужесточение мобилизации. Что нужно воевать дальше, потому что, вот видите, там же такое готовится. ТЦКшникам дали больше полномочий. Единственное, их, так скажем, перетрухнули с точки зрения денежных потоков, чтобы перенаправить уже с людей с Ирского на нового хозяина, то есть Дропатова, но все равно они все эти потоки сходятся в офисе Зеленского. Бунты продолжаются, драки продолжаются. И те ужасающие случаи, о которых вы говорите на различных полигонах, где погибают массово украинцы, это повсеместная практика. Вспомним скандал с той самой бригадой

0: один из знакомых умер прямо у себя дома, потому что, ну, ни лечения не получал, и долгое нахождение в квартире, то есть сказалось на его здоровье. А вот этот концлагерь, он, так скажем, наращивает свои обороты, конвейер, да, по поиску, соответственно, вот того самого мяса, как они сами называют, для фронта. Для этого снимаются брони, для этого попытка депортировать, значит, украинцев из-за рубежа, ну и попытки, соответственно, массово вот это ловли на улицах. Только сегодня вот видео тоже было, как переброска камнями между гражданскими и ТЦК во Львове. Опять же, бунтовая ситуация никуда не делась. Но просто карательная система так выстроена, что никаких преступлений они против человека не замечают. То есть ТЦК полностью зеленый свет, СБУ зеленый свет, карателям различных нацбатальонов тоже зеленый свет. И поэтому, к сожалению, ну, то есть как бы судьба украинца незавидна, потому что это как конвейер, который вот перемалывает и перемалывает все новой жизни.
1: А вот, кстати, с приходом нового главкома ВСУ Драпатова, который, кстати, отличился в интервью, которое было, ну, относительно, конечно, недавно, но все равно еще задолго до его назначения, где он говорил о том, что просто надо уничтожать российскую нацию. А если мы говорим о самих украинцах и о ситуации в вооруженных рядах вот киевского режима, как с новым главкомом ВСУ все обстоит?
0: Ну, еще интересная информация, что опять же у этого главкома нашли тоже вроде родственников в
1: Да,
0: России.
1: да, да. Ну, конечно.
0: Ну как же без этого, да? То есть вот опять же,
1: В
0: и этот
1: случае чего
0: человек...
1: можно будет сказать о том, что он какой-нибудь завербованный давно российский агент?
0: Да, и вот на фоне этого человек делает фашистские абсолютно заявления, потому что как бы там что ни было, но к врагу нужно относиться с уважением в любом случае. А здесь получается даже не просто враги, а к родственникам он относится фактически с неуважением, не просто с неуважением, а с призывами. Я напомню, что Федоров тоже выступал с такими заявлениями. Мне кажется, за такие заявления должно быть однозначно наказание сразу же, желательно. Потому что это, ну, выходит просто за все грани человеческой морали. Ну и, конечно же, украинцы подметили вот ту самую фотографию, когда он становится на колено перед послицей из Великобритании. Соответственно, его считают срадником, предателем и британской подстилкой. Извините за украинские, опять же, такие комментарии. А, да, он уже, кстати, отмечен был тем, что устраивал вот эти показательные построения, куда прилетали российские ракеты. Он в свое время был отстранен. А дальше он отмечен уже тем, что, как сообщают украинские же источники, первый котел Драпатова, где-то там за Константиновкой приводят данные украинские журналисты. То есть никакого, понятно, что хода боевых действий он переломить не может, но естественно, что на него сейчас ляжет ответственность за то, чтобы вот усилить вот эту мобилизацию, делать вот эти идиотские абсолютно заявления, тем самым сея дальше раскол в украинском обществе, ну и пытаясь, понятно, что нагодить как можно больше России.
1: Тут еще,
0: Конечно же,
1: кстати,
0: он...
1: интересно вообще само отношение, ну, может быть, даже не командного состава, а обычных солдат к тому, что вот этого главкома поменяли, и они видят все эти высказывания, видят, ну, некоторые решения, скажем, которые не способствуют их выживанию. И, ну, соответственно, мы прямо сейчас вот только что эту тему обсудили касательно того, что люди просто погибают, потому что у них нет ни медицинской помощи, ни возможности отойти, ни ресурсов, ничего.
0: Ну, отношения однозначно. Дело в том, что эта система, опять же, карательная. Напомню, что ВСУ состоит из трех фактически сил. То есть это насильственно мобилизованные, которых используют как холопов, крепостных, рабов и живых щитов. А есть это просто обезбашенные эти беспилотчики, да, которые зарабатывают большие деньги. И, соответственно, там не только украинцы, еще раз говорю, что там есть и, конечно же, иностранные наемники, и всех, кого можно, они туда затягивают. И они как раз-таки контролируют с помощью беспилотников, чтобы человек не мог перейти в плен, к примеру, сдаться в Россию, чтобы человек не мог назад куда-то убежать, тоже территория контролируется. Также есть там сильное, так скажем, внедрение СБУшников, которые настроения все эти тоже отслеживают и ликвидируют тех, которые пытаются, значит, там как-то противостоять. Ну и третья категория — это нацбатальоны, заградительные отряды, охрана Зеленского по факту. Ну и, конечно же, СБУ, МВД, которые также входят в этот пул карателей.

0: которое на сегодняшний день Зеленский тщательно бережет, потому что он боится гнева настоящего, не картонного вот этого на Майдане, хотя картонного он тоже боится. Но боится, что вот нужно будет кем-то прикрываться. И тех же ВСУшников, если им удастся где-то там прорваться, то здесь как раз-таки, опять же, карательные батальоны, они хорошо финансируются, они хорошо экипируются, но на фронте вы их не увидите.
1: Да, ну а как иначе? Им же лучше спрятаться, а самим, ну и зарабатывать хорошие деньги на всех этих попилах и всем остальном. Кстати, вот есть еще грустная, печальная информация о том, что Драпаты и Скибюк продемонстрируют, как они говорят, эффективность кровавыми акциями, чего в ближайшее время, соответственно, мы ждем от вот этих самых решений и всего в этом роде. Они собираются дальше усиливать террористические атаки по нашей стране?
0: Только так они действуют, и дело не в них, а это, видимо, опять же, британско-западный план.
1: Не, ну как, им надо и тоже показать свою какую-то, там, не знаю, подтвердить свои слова, показать свою важность, показать свою силу. Ну, они же пришли, вроде бы как, вот прямо сейчас на пост нужны какие-то результаты.
0: Совершенно верно. Но эти операции разрабатывались давно.
1: Ну да.
0: Лежат, как говорится, в столе у британцев, которые достают одну папочку за другим, за другой. И здесь стоит отметить, ну смотрите, кто такой Хмара, да, который сейчас исполняет обязанности главы Минобороны. Туча переводится с украинского языка. Ну это же человек, который отвечал в СБУ за террористические атаки. То есть организацию террористических атак. Но если министр обороны отвечает за террористические атаки, то есть какие они будут готовить террористические атаки? Какие? По гражданским объектам. А прилет вчера, опять же, на базу в Азовском море. Это уже при Драпатом. Вот вам как конкретный, опять же, кровавый пример. Значит, дальше. А кто становится главой, ну, исполняющей обязанности главой СБУ? Поклад тоже, который ответственен за ряд террористических атак, как внешне, так и внутри Украины. Борьба с оппозицией, с инакомыслием, убийством, похищением, теракты, наркотики. То есть это все Поклад. Это еще с тех самых 90-х годов он занимался всеми этими вопросами, так скажем, сначала в таком формате, да, а сейчас его уже вывели на государственный уровень. Дальше, кто там еще идет у нас? Соответственно, сам Драпаты, который продемонстрировал уже не раз наплевательское отношение к жизням самим ВСУшников, но и вот эта, естественно, концепция, которая британцами продвигалась после неудачного контрнаступления Зеленского, провального, это террористические атаки. А атака на Курскую область, кто разрабатывал, тоже понятно. Кстати, там тоже, опять же, причастный ряд вот этих сейчас, которых Зеленский назначил.
1: Ну, кстати, тогда очень странный момент возникает в связи с вот этими обсуждениями Украины и США о перемирии. Тут еще, кстати, и Владимир Владимирович в разговоре с Такаевым, там Такаев как раз предложил как бы вернуться к стамбульским переговорам, но в том числе и предложил заморозить вот нынешнюю ситуацию на линии боевого соприкосновения. То есть выбивать опять прекращение огня. Это как будто бы не вяжется. Вот привычная картина, что когда поднимаются вот эти темы о прекращении огня, о том, что это надо сделать как можно скорее, Зеленский начинает верещать просто во все горло, во всех СМИ о том, что вот надо там 2-3 месяца, и мы все мира достигнем, все будет прекрасно. Это происходит, когда Украина оказывается в крайне затруднительном положении. А сейчас вот это вроде бы и не вяжется. У них только поменялось руководство в ВСУ, которым как раз надо сейчас что-то показать, что-то продемонстрировать, и в это же время идут разговоры о прекращении огня.
0: Ну, видимо, очень успешные были удары Российской Федерации по объектам, в том числе с уничтожением большого количества вооружений и специалистов. Я напомню, что, как западные эксперты считают, что Россия фактически охотится за этими самыми беспилотчиками, неважно, с какой они страны приехали, но которые участвуют на стороне Украины против России. И это очень эффективная практика. Мы видим в последнее время некоторые уже результаты в этой сфере. Поэтому стоит задаться вопросом все равно. А зачем они выделяли 140 миллиардов, ну, на 2 года, как они заявляют? А зачем они, в принципе, новые вот выставки проводят, куда прилетают? А новые, значит, контракты заключают на производство тысяч и тысяч беспилотников? Зачем им тогда перемирие?
1: Они очень его хотят, но они же мира хотят. Мы же все этого не понимаем, в кавычках.
0: Ну, если бы это был мир, так сказали, так, ребята, мы, значит, свою армию распускаем, у нас остается столько-то человек. Значит, мы, соответственно, сокращаем производство этих беспилотников, эти все деньги направляем на восстановление Украины. Вы согласны? Вот на таких условиях мы, значит, выходим на мир. Ну, и при выполнении, естественно, ваших условий по Донбассу, там, демилитаризации, денацификации, это единственный выход, который вот объясним. А если деньги изначально направляются в военную сферу, о каком перемирии они могут говорить, если они прямо заявляют, мы будем производить тысячами этими беспилотниками, Зеленский вообще какую-то цифру назвал сумасшедшую, 10 миллионов там в год.
1: Ну, там и европейцы тоже такие же цифры называют о том, сколько они будут поставлять там 100-200 тысяч беспилотников. А тут вот, кстати, есть комментарий от нашего слушателя. Зачитаю, цитата. «Предлагаю не снимать ответственность за преступления с исполнителей фразами «дело не в них», планы утверждают англосаксы, любой террористический план реализуется отморозками». А, ну, вот в какой-то степени я даже соглашусь, потому что, вот опять же, кто здесь виноват, это уже второй вопрос. Тут и исполнитель, вроде бы один, который готов на все, что угодно, но и интересант, который спонсор, ну, так сказать, инвестор. И получается, виноваты-то все, и те, и те.
0: Да, ну, я опять же поддержу зрителя, что большинство киевлян, особенно киевские радикально настроенные таксисты, их большинство, хотели бы, да, чтобы вообще Зеленского и Раду давно уже, чтобы с ними покончили, потому что тогда и для спонсоров как бы возникнут вопросы, а стоит ли дальше инвестировать, если, да, собственно говоря, некому будет ничего возглавлять.
1: Это определенно точно. Ну вот, собственно говоря, это просто к разговору о том, а кто сейчас Зеленский? Марионетка в руках англосаксов и этих самых спонсоров? Или просто, ну, скажем так, если переводить в бизнес-сферу, предприниматель, который начал идти в каком-то странном направлении, а инвестору уже непонятно, правильно ли он вкладывает деньги. Но это очень странное сравнение в данном ключе, но я думаю, просто чтобы суть передать. Собственно говоря... Да-да-да.
0: Всегда террорист начинает кусать своего хозяина. Ну, это, причем можно аналогию с европейцами провести, как оргия. То они сверху, то Зеленский сверху.
1: Да, ну картина, конечно, не самая приятная, и не хочется ее даже представлять в голове. Кстати, вот раз заговорили про Лондон, в том числе про англосаксов, Лондон и Париж приступают к непрозрачному, а иными словами, скрытному наращиванию своих ядерных арсеналов. Их не смущает, что тем самым они попирают проповедуемый ими самим принцип транспарентности, об этом сказал Геннадий Гатилов, как раз представитель России при ООН в Женеве. И зачем им сейчас наращивать ядерный арсенал? Готовиться уже к полноценному ядерному столкновению? Буквально вот 30 секунд осталось.
0: Опять же, посол бывший Украины в США так и заявляет, что они до 2030 года хотят Украиной затянуть конфликт, чтобы потом подготовиться к возможному сражению с Россией. То есть все просто.
1: Все просто и легко, но, как всегда, крайне ужасно в перспективе. А прямо сейчас тогда на этом будем завершать нашу сегодняшнюю программу. Да, не на самой такой веселой ноте, но что ж поделать, таковы новости. Спасибо огромное. Как всегда, шейх Тамир был с нами на связи. «Зарядка с шейхом Тамиром» — это программа, которую можете посмотреть на наших сайтах и в соцсетях. А мы переходим к новостям.

0: Страна героев. Сергей Ярошев. Ему удалось сделать невозможное. Помогли мужество, стойкость, ответственность, вера в победу и железный характер. 21-летний рядовой Сергей Ярошев из Самары в одиночку 68 дней держал оборону на переднем крае в ДНР у села Гришино. Отрезанным от сослуживцев он оказался после очередного штурма, в ходе которого с боевыми товарищами уничтожил несколько огневых точек противника. Это позволило взять важный рубеж. Но и в одиночестве Сергей отражал атаки, передавал в штаб информацию о передвижениях врага. На предложение сдаться ответил жестким отказом. Свою службу в вооруженных силах рядовой Ярошев начал уже во время спецоперации на Украине. Сначала срочка, затем подписание контракта с Минобороны. Он был направлен в 51-ю армию Южного округа, неоднократно отличившуюся в ходе операции. Действовал в составе штурмового отряда. Два с лишним месяца Ярошеву доставляли провизию с помощью дронов, против которых работал противник. Он потерял обе ступни, был эвакуирован, сейчас проходит реабилитацию. Президент Владимир Путин присвоил Сергею Ярошеву звание Героя России с формулировкой «За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга». Страна героев. Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
3: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
4: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
5: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
6: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
7: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
8: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
9: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
10: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
11: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
11: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11.00, столько же в Казани и Волгограде. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Непогода в Ростове-на-Дону унесла жизнь человека. В Санкт-Петербурге прошли мероприятия в честь Дня военно-морского флота. Кинолог назвал 5 правил безопасной поездки с собакой на дачу. Об этих и других темах подробнее далее. Один человек погиб, 13 пострадали, 7 госпитализированы из-за непогоды в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. Ранее Главное управление МЧС России по области объявило штормовое предупреждение из-за сильного дождя до конца суток 25 июля, а также 26 июля ночью и утром 27 июля. Правительство региона сообщили, что более 150 человек и около 60 единиц специальной техники восстанавливают энергоснабжение в области. Военно-морской флот является гордостью нации, оплотом ее мощи и гарантом мирной жизни, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Парламентарий поздравила личный состав и ветеранов военно-морского флота с профессиональным праздником. Она подчеркнула, что во времена самых тяжелых испытаний военные моряки всегда были в первых рядах защитников отчизны. Сегодня их беззаветное, самоотверженное служение Родине, исключительное мужество и отвага при выполнении воинского долга – основа надежной охраны морских рубежей государства, эффективного решения боевых задач, отметила Матвиенко. И в продолжение темы празднования Дня военно-морского флота в Санкт-Петербурге началось с церемонии возложения цветов к памятнику основателю города и регулярного флота России Петру Первому, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. В торжественной церемонии также приняли участие временно исполняющий обязанности начальника штаба Ленинградского военного округа генерал-майор Михаил Лысенко, представители командования ВМФ, ветераны и военнослужащие, юнармейцы, члены Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Церемонию завершило прохождение роты почетного караула Ленинградского военного округа по Адмиралтейской набережной. Движение автомобилей к памятнику природы горный массив Очкожец на Камчатке восстановлено после завершения плановых ремонтных работ на газопроводе, из-за которых дорогу закрывали с 20 июля, а гиды предупреждали об опасности объездных путей. Об этом сообщили в Министерстве туризма Камчатского края. Горный массив находится на юге Камчатки, в 80 километрах от Петропавловска-Камчатского и входит в систему Южно-Быстринского хребета. Это хребта. Это одно из самых популярных туристических направлений на полуострове. Количество обращений в ветеринарные клиники увеличивается в дачные сезоны. Чтобы не омрачить поездку внезапными неприятными происшествиями, собаководам следует строго соблюдать несколько базовых правил безопасности. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В первую очередь он посоветовал продумать безопасность питомца в транспортном средстве. Также животное обязательно должно иметь маркировку в виде клейма или чипа. Однако не лишним будет и адресник на ошейке с номером владельца. Животное должно обязательно быть вакцинировано и обработано от паразитов. Питомцу также нужно обустроить лежанку для отдыха в тенистом прохладном месте, а также организовать постоянный доступ к чистой свежей воде, чтобы защитить его от теплового удара. И, наконец, пятое правило. Необходимо оградить собаку от химикатов и опасных растений. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента Life.
2: Может быть, это он пишет участникам чата и зрителям.
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента живьем. Всем на лучшем привет. Радио страны. Лучшее утреннее шоу начинает свое вещание. У нас сегодня 26 июля. Воскресенье. Последнее воскресенье июля. А как мы все знаем, что каждый год, уже много лет в этот день, мы собираемся на троих и... Все в тельняшках. Ибо День военно-морского флота. Один из главных.
4: Да, поздравляем всех от души. Всех. Поздравляем с Днем военно-морского флота. Всех причастных, как принято говорить. Всех моих, я своих, конкретно сослуживцев. Кто-то нас смотрит, кто-то нет. Наверное, передайте, пожалуйста. Обнимаю вас всех. И главное, что все помню, ребята. Вот, и это, конечно, никак и никогда не вычеркнуть из наших сердец, из наших биографий. С Днем военно-морского флота. Ну и, конечно, за тех, кто в море, сегодня поднимем наши скромные, так сказать, бокальчики. Обязательно. Вот так.
3: Да, обязательно.
4: Ну и традиционно, друзья, вопрос нашему уважаемому погранцу Петру Алексеевичу. Петь, сколько на тельняшке полосок?
2: Я не знаю. А их сколько?
4: Две. Две, братан. Я же каждый год тебе задаю этот вопрос, и ты каждый год
2: его это. Ну, шутка и юмор, как у Трампа, да.
3: Работа. Не, на самом деле не все понимают. Не все понимают, почему две.
2: Не, ну это две. Ну, потому что их на самом деле, конечно, много, как считать.
3: Нет, это две. Потому что они по спирали идут. Они идут по спирали. Их две.
4: Друзья, с вами Лобачевский и два его друга. Вот, сегодня
2: нет,
4: у нас.
2: Нет, они не по спирали.
3: Значит, но они должны по классике идти по спирали. Они по классике Слушай. Должны идти
2: ну,
3: по спирали.
2: Ну, ладно, это смешная шутка, да, такая. Вот ну, именно. Окей. Не хорошо, я просто думал, что мы, во-первых, должны позвать из нас троих Толю, единственный, кто служил на флоте. Поэтому, да. Толя, тебя с праздником в первую очередь.
4: Спасибо, ребят.
2: Это больше, так сказать, в виде вот, поддержки.
4: Ну, вот, мы не моряки. Приятная поддержка.
2: Вот, вернее, мы моряки, конечно, но по другой линии. Вот, и...
3: Но гражданские.
2: Так, с праздником тебя. Молодец. Спасибо. 3 года – это, между прочим, не шутки. Тем более, безвылазно с корабля не уходя, так сказать. Это кое-чего в жизни достоит. Это событие. Безусловно, в жизни каждого мужчины это, я думаю, самое яркое событие, наверное, остается на всю жизнь. Спасибо родной стране за это. Вот, у меня попроще было, но, тем не менее, тоже, в общем, запомнилось.
4: Ну, событие яркое, да. Да, это правда. Вот, да. Но, к счастью, ну, что, не единственное кстати... в нашей судьбе, да, угу. Поэтому давайте дальше.
3: Да, и у нас за этот год, за тот год, сколько мы не праздновали День ВМФ, между прошлым последним воскресеньем июля и этим последним воскресеньем июля, произошло несколько знаковых событий в военно-морском флоте, причем настолько знаковых, что о них, в общем-то, можно было бы сегодня и вспомнить. 28 октября прошлого года произошел первый запуск в истории человечества безэкипажного ядерного подводного средства, плавсредства под названием «Посейдон». Испытание прошло успешно. Никто в мире не владеет этой технологией, не умеет так делать. И мы были первыми и единственными на данный момент, у кого есть, ну, скажем так, это торпеда, по большому счету, но нет, это безэкипажный подводный аппарат на ядерной тяговой силе. Это
4: мы первая страна в истории, извини, на которую работает «Посейдон».
3: Да, вот. Кстати, причем работает...
4: Много кто пытался его приручить, по «Одиссее» не поперло там, ну, много там всего.
3: Да-да-да. И сегодня главком ВМФ сообщил о том, что и есть у нас с чего их запускать. То есть у нас в составе нашего военно-морского флота есть носители «Посейдона». То есть у нас полный комплект. Это не просто так, это серьезно. Далее что? Ну, из того, что мы долго ждали и дождались, в 26-м году у нас начались ходовые испытания и спуск на воду крейсера «Адмирал Нахимов» после масштабной модернизации. Это один из мощнейших кораблей в мире, который есть на данный момент, очень серьезный аппарат. И он будет спущен на воду, я так понимаю, уже окончательно вот-вот-вот со дня на день. Его переоборудовали на использование цирконов гиперзвуковых ракет и переоборудовали. Это важный очень тоже такой вот момент. И эти два больших события, они, ну, как бы, наверное, мы не можем про них не сказать. Наверное, нужно было нам об этом сказать, потому что это наш военно-морской флот. Далее что? У нас, да, новые наши подводные лодки относительно нового проекта «Борей». Они стали сейчас, уже вошли в серию. Их производят сейчас на серийном потоке. Практически каждый год мы что-то получаем. У нас самый мощный атомный подводный флот в мире на данный момент. И близко никого по мощности флота именно атомного подводного нету. Как по количеству носителей, так и по тому, что на эти носители заряжено. Вот, так что с Днем военно-морского флота, как говорится, отчет, доклад окончил, да? И отлично. Едем дальше.
4: Давайте, да, знаешь, что можно я отвечу на один бытовой вопрос?
3: Давай. Ну,
4: тут, естественно, пошла дискуссия в Рутюбе, в комментариях, что, мол, так сказать, видимо, тельняшки с Алиэкспресс, поэтому не очень-то они, так сказать, не это самое, не по спирали. А вот если вязаная, то она одна и по спирали и так далее. Смотрите, друзья, значит, это та самая маечка, так это называлось у нас, которой я, собственно, служил. Вот, это она. Каждый год, я ее раз в год надеваю, чтобы она не истрепалась, но это именно она. Алиэкспресс, как вы понимаете, тогда не то, что в помине не было, даже в проекте. Ну, вот как-то так.
3: А у меня маечка, как Анатолий выразился, это маечка моего папы, в котором он служил. Вот да. Такая она уже немножечко такая, да, вот с дырочкой. Тут там еще, но я ее ценю, люблю и храню всячески, и тоже надеваю один раз в год на день ВМФ. То есть ей лет, ну, вообще страшно сказать, сколько, потому что служил он в 50-х годах. И, собственно говоря, да, это прямо раритет. Раритет раритетный. Так что так. Хорошо. Вопрос Анатолия у нас есть от Сергея Ящука. В июне в интервью Панкину вы озвучили некий компромисс. Интересно, изменилось ли за месяц ваше мнение по нему или, в принципе, нет? Спасибо.
4: Я помню это интервью. Ну, естественно, я не очень помню, что именно, не то чтобы, что я говорил. Нет, я в каком контексте? Наверное, я предполагаю, я говорил, что... Из реалистичных, если говорить про компромиссы, понятно, что всем нам гораздо больше хочется быть бескомпромиссными и т.д. Про компромисс, конечно, я говорил. Вообще любые переговоры – это всегда компромисс. И если мы идем на переговоры, то, значит, уже по определению, по умолчанию мы готовы к какому-то компромиссу. Более того, если вспомнить наше описание, ну, без подробностей, но тем не менее, с самой концепцией договоренности в Анкоридже, если помните, там... Ну, довольно внятно звучала мысль, что мы пошли на серьезные типа уступки, на серьезные компромиссы. Именно это позволило нам типа договориться. Правда, с американцами, не с украинцами, но тем не менее. Поэтому так или иначе, какой-то компромисс, там сказать, какой-то компромисс, если мы идем на переговоры, он будет с нашей стороны. Другое дело, что сейчас нам, так сказать, нас всячески от всяких переговоров, ну, то есть, я не знаю, что еще нужно сделать, чтобы никаких компромиссов не осталось, потому что, ну, вышел уже Рубио, уже открытым текстом говорит, никаких договоренностей не было, а мы такие, а мы их все равно выполняем. А, типа, ну, все, уже неуместно, все, мы все похоронили, а мы нет. Ну, и так далее.
2: Мы вроде не говорим, что мы что-то выполняем, что-то я такого не помню.
4: Мы говорим, что мы этим договоренностям, я прямо почти дословно могу посмотреть, что мы этим договоренностям, тем не менее, не то, что тем не менее, мы этим договоренностям типа верны.
2: Но мы ничего не выполняем. Там нету такого, чего мы должны выполнять.
4: Нет. Смотри, что такое договоренность, что такое компромисс? Мы предложили некий компромисс, ну, там, или нам предложили, мы на него
2: согласились. Просто ты говоришь, тем не менее, эти договоренности выполняем, но имеются какие-то практические шаги, просто мне кажется, что надо уточнить, что никаких практических шагов мы не предпринимали.
4: То есть
2: мы не отводили там войска и так далее. Для слушателей. Потому что у многих складывается ощущение, что мы что-то там обещали, например, не бить там куда-то там и так далее. Вот такого нет.
4: Нет, если это даже и так, наверное, возможно, мы что-то пообещали, даже если это и так, понятно, что это работает... Только если обе стороны это соблюдают, понятное дело, ну, естественно, по умолчанию.
2: Я просто думал, что ты не это имел в виду, а выполняем в смысле, что мы им привержены.
4: Мы им привержены до сих пор.
2: И мы от них не отказываемся, как бы. Вот,
4: и Песков говорит, и Лавров говорит, что это, так сказать, что мы привержены этим договоренностям, что нам, так сказать, ну, то есть, что нам они по-прежнему кажутся, не знаю, выполнимыми и так далее. А эти нам все говорят нет. А мы говорим, а нам кажется все равно так. Ну и так далее. Я к чему все это говорю и исполняю? Что, к тому, что, так сказать, нас всячески от этого самого компромисса, от всякого, то есть не дают даже, даже если мы захотим, не дают его на него пойти. Поэтому вы говорите, согласен ли я с тем, что не изменилось ли мое мнение по поводу того, что говорил Панкину. Мнение не изменилось, а обстоятельства вокруг меняются, повторяю, нам не дают на этот компромисс пойти. Вот я вижу нынешнюю ситуацию именно так.
3: Хорошо. Павел Никифоров. Добрый день. Анатолия, с праздником. Во Франции и Испании рекордные лесные пожары. В своих соцсетях люди жалуются, что раньше в таких случаях помогала Россия. А ведь правда, мы всегда приходили на помощь с пожарами. И во времена ковида, и в случае каких-то иных катастроф. Не хочу злорадствовать, но получается, санкции работают.
2: Я бы не преувеличивал. Это обычная принятая практика, когда разные страны, если где-то серьезная катастрофа, направляют туда свои там, самолеты МЧС из России и так далее. Но это не то, что Россия там, значит, тушила пожар в одно лицо для Франции. Они сами справятся. Как правило, это... Ну, ну да, это скорее жест, это скорее жест политический.
4: Жест, это символическая поддержка. Нет, она, на самом деле, бывает, хотя и символическая, но довольно существенная у нас.
2: Конечно, да.
4: Специальные, они, да. Но, но, тем не менее, конечно, в основном это акт именно символической поддержки. Я думаю, так.
2: Просто часто многие считают, ну, потому что в СМИ у нас, естественно, правильно делают и освещают так, что Россия направила самолет МЧС и так далее. Возможно, у кого-то складывается впечатление, что больше, кроме как у России, никого самолетов таких нету. Нет, они есть, и, в общем, там найдут, кто что направить. Иногда, кстати, некоторые отказываются даже от помощи. Но в целом мы направляем всегда, это действительно важно. У нас классная МЧС, мощная эта система. Так что, да. Да. Но я не думаю, что Францию как-то спасет или наоборот что-то будет.
4: Ну, так, это хорошо. Двусмысленно прозвучало просто из уст Трофима. Анатолия, с праздником. В Испании бушуют, во Франции лесные пожары. То есть, я так понимаю, что праздник ты имел в виду все-таки в День военно-морского флота.
3: Ну, знаешь, каждый пусть поймет, как ну, хочет. Да, ладно. Понимаешь? Мы понимаем так, а кто-то, может, и по-другому. Правда. Так, тут поздравления. Да, я не буду зачитывать поздравления с Днем ВМФ все подряд, которые у нас в «Изоленте Плюс» пишут. Соответственно, их достаточно много.
4: И всем огромное спасибо, ребята, друзья,
3: да. Девчата. Вопрос спасибо. Анатолию, Петру и Трофиму. Мне одному показалось, что у Такаева предложение о прекращении огня очень напоминает то, что требует от нас Трамп и Европа. Для чего им это, на ваш взгляд? Анатолия, всех причастных, с Днем ВМФ.
4: Спасибо. Не, ну, такая вот то, что я слышал, мне кажется, это было не то, что предложение, это было соображение. Причем он оговорился. Но коли ж меня спрашивают, я скажу, что я считаю, я бы хотел, или там мне бы хотелось, чтобы закончилось прямо сейчас, там, заморозилось, что-то такое. То есть это не было облечено в форму конкретного предложения, это было облечено все-таки в форму, скорее, какого-то эмоционального соображения. Вот все-таки так. А, хотя нет, он там упомянул Стамбул. И, так сказать, с Стамбульской договоренности, на которую, так сказать, вроде страны уже согласились, дорожная карта и так далее, да, он это упомянул. Но я это не воспринял как конкретное прямо вот предложение. Мне все-таки кажется, такого общего характера соображения.
2: Ну, и Путин ему ответил там, на это предложение. И я бы еще добавил, что мне кажется, что таким образом, это не просто так он сказал, он таким образом предлагает себя в качестве площадки, ну, Казахстан в качестве площадки для переговоров. На мой взгляд, это было бы очень правильно и хорошо, если бы именно Казахстан или там Армения или, не знаю, что-нибудь еще стало площадкой, ну, да, для переговоров.
4: Ну, видишь, мне кажется, стороны, что... помнишь?
2: Двум славянским народам ехал почему-то куда-то в Доху в какую-нибудь.
4: Не думаю, что русским нужны какие-то посредники. Русский народ, я прям дословно, русский народ, так сказать, великий, не нуждающийся в каких-то посредниках, сами типа разберутся, что-то в этом роде он сказал. То есть, с одной стороны, вроде да. Да, не нужны, говорит, посредники.
2: А ты говоришь, он себя посредником не предлагает. Нет, он не посреднически предлагает услуги. Посредничество – это как раз США там, или кто-то еще.
4: Ну да, да.
2: А он предлагает, давайте у нас в Казахстане, видите, у меня взвешенная позиция здесь, встретитесь и поговорите. Мы все там вышли из одного и сами разберемся. Вот примерно, мне кажется, это.
4: Может быть, и да.
2: То есть, он не думает, что он предлагает себя посредником. Он как раз говорит, что посредники не нужны. Вот, пожалуйста, есть Казахстан, давайте здесь встречайтесь, нейтральная территория, пожалуйста. Правда, удары по Каспийскому трубопроводному консорциуму несколько этот вопрос ставят под сомнение, потому что сейчас там истерика у Зеленского явная, и вот, на мой взгляд, мы сейчас являемся свидетелями такого, ну, серьезного, очень серьезных проблем в связи с ударами России. Они истерят, они жахнули, значит, по иранскому танкеру, по-моему, по, значит, нефтеналивным вот, да, этим вот в Каспийском море, да, а там да, уже да. Компания «Шеврон» уже пошла жаловаться в Белый дом, там, значит, поехал глава компании «Шеврон» в Вашингтон срочно, вроде до Трампа уже довели эту информацию. Короче, он явно пытается сыграть в некий Армузский пролив, там, как бы, да, что вот вам всем будет плохо, давайте принуждайте Россию, а мне кажется, для него обернется обратным, и для Украины в том числе. Мне кажется, мы сейчас давим, и нам особо каких-то вот посреднических... Тут информационная война интересная, конечно. Вот, но это отдельный разговор.
4: Да. Вот Наталья нам пишет. Здравствуйте, я живу в провинции Мадрид. Скажу вам, что когда Россия помогала тушить пожары, они быстрее тушились. А сейчас у нас национальная катастрофа. Конец цитаты. Ну, не знаю, ну вот так. Не, ну, конечно, когда кто-то помогает, все происходит чуть быстрее, чем если не помогает. Другое дело, что я думаю, что на месте России, ну, тот же, кто-то же тоже там принимает участие, не только испанцы, которые типа, ребят, давайте сами, с учетом отношения к ним Трампа. Нет, конечно, там, я думаю, множество. Другое дело, что какие-то там беспрецедентные ведь жара. Я так понимаю, что в связи с этим и пожары тоже беспрецедентные. И там я видел картинку, она, конечно, такая ужасающая, страшная. Не знаю, насколько это широко, так сказать, и повсеместно там, но горит, горит, конечно, знатно. Очень весело, с потрескиванием.
3: Угу. Да, это правда. И, кстати, тут еще надо, вот я сейчас посмотрел, что есть такой нюанс, что далеко не у всех стран мира есть самолеты пожаротушения. А Россия одна из немногих стран, у которых есть свои весьма эффективные самолеты.
4: Да, по-моему, они называются Б-2.
3: Б-2. Да, Б-2. Вот, и поэтому я думаю, что вопрос именно в этом, что мы предоставляли эти борты в большом количестве достаточно для тушения пожаров в Европе. И в Турции вот точно предоставляли, в Турцию, я прям помню это. И там даже авария была у нас, по-моему, с самолетом с таким во время забора воды. А там в чем нюанс этого самолета? Он без посадки на аэродром может забирать воду прямо на лету из водоемов. То есть скрести пузом, грубо говоря, по воде и набирать воду, дальше лететь тушить.
4: У нас управляют не Б-2, а Б-200.
3: Б-200, ну, значит, Б-200. Б-200. Соответственно, вот такие, я сейчас посмотрел, такие самолеты есть только у 4 стран, оказывается, в распоряжении. Это Россия, США, Канада и Франция. Больше ни у кого. Поэтому, наверное, вот эта эффективность и, собственно говоря...
5: Наверное, да. Вот. Ну, да. В общем...
3: А Австралия переделывает под эти нужды Боинг 737 и Локхид С-130, что у них там свои технологии. Но Австралия далеко, я так подозреваю, что... Вот. Ладно, хорошо, едем дальше. Сергей Ящук, вопрос. Помню, в утренней программе вроде бы на ТВ-6 вы шедеврально рассказали анекдот про Петьку Василия Ивановича и попугая. Было такое или память подводит? Если да, то не могли бы вы в честь праздника рассказать его для зрителей изоленты?
4: Я с удовольствием, только надо понимать, на ТВ-6 я работал с 98-го, мне кажется, по 2001 год.
3: Прошла четверть века. Когда девушка была, да?
4: Четверть века прошла. Послушайте, я правда не помню этот анекдот. Не, наверное, анекдоты, они как бы живут гораздо дольше, чем телеканалы. И, наверное, он по-прежнему смешной. Но вот что именно там было между ним, между Петькой Василием Ивановичем и попугаем, трудно сказать. Знаете, надо...
3: Ну, давай, у тебя еще есть время, 45 минут, 35 минут, чтобы вспомнить.
5: Я вспомню. Есть и другие вопросы, конечно, важные.
4: Вот именно.
3: Хорошо. Так, каким, по вашему мнению, должен быть итог СВО, капитан Шепард спрашивает, чтобы можно было сказать, что наша страна достигла наиболее благоприятного для себя результата? По-моему, капитан Шепард этот вопрос задает раз в
5: 58-й. Вчера задавал этот вопрос, по-моему.
3: Вот.
5: Мы же отвечали. Ну да, наверное. Вчера на этот вопрос.
3: Ну, Анатолий вчера не был.
5: Должны отвечать. Ну, пусть она.
4: Не, ну, у меня не было. Слушай, ну, так будет каждый... Не, ну, другое дело, что вопрос, он действительно важный, который как бы у всех... У всех он этот вопрос есть. И в высоких кабинетах, а его там ну, каким-то образом тоже наверняка сформулировали, вот этот самый образ победы в этом смысле, и с этого ракурса образ будущего. И, естественно, так сказать, у всей страны на кухнях или там еще где-то люди тоже именно это обсуждают. А какой итог? А вот что надо сделать там? Ну, условно, взять Киев и поставить Мазепу на Крещатике, так сказать. Ну, не знаю. Вот... Это важный вопрос, это важный вопрос. Тут вот единственное, что надо понимать, что специальная военная операция, я вот это каждый, ну, почти там, каждую неделю говорю, начиная с 22-го года, специальная военная операция СВО – это не самоцель, это средство. Это средство достижения России своих, там, своих целей, там, достижения безопасности, там, какой-то перспективы спокойствия на границах и так далее. Повторяю, это средство. И в 22-м году, 24-го числа, стало очевидно, что никаких других средств дипломатических, потому что есть еще какие-то средства дипломатические, наверное, экономические, вот, они не сработали. Поэтому пришлось прибегнуть к самому крайнему средству, самому, так сказать, тяжелому, непопулярному и страшному, а именно вот к войне, к к боевым, к военным боевым действиям. Вот. Был момент, и было ощущение, что мы можем добиться своих целей, и было несколько этих моментов. В частности, это было весной 22-го года, как раз тот самый Стамбул, когда было ощущение, что мы можем добиться тех же самых целей, но без долгой, изнурительной там, войны или специальной военной операции. Не дали. Лично и персонально Борис Джонсон, я думаю, естественно, это не его была личная там инициатива и личный креатив с поддержкой своих, так сказать, коллег западных, не дал украинцам, так сказать, подписать. Хотя они уже подписали, уже согласились на все условия. Будем, говорит, воевать. Ну, окей. Второй раз это ощущение появилось после Анкориджа, что мы можем добиться своих целей, так сказать, не переводя в долгую, серьезную, изнурительную войну. Анкоридж тоже, ну, мы только что обсуждали, так сказать, ну, не сложилось, не срослось. Но я не знаю, как там будет, но просто надо, мне кажется, если так рассуждать именно с этого ракурса, что специальная военная операция – это средство, а не цель, тогда, мне кажется, как-то можно точнее предсказывать и понимать, что будет дальше.
3: Хорошо. Хорошо. Тут, кстати, в чате написали, что мы ничего делать не умеем, и Б-200 – это советский самолет, и не тешьте себя, что это все наше. На самом деле, не совсем это правда, потому что сейчас продолжается производство самолетов Б-200 в Таганроге, в Иркутске делают для него двигатели новые. Там просто проблема была большая, может быть, зрители не знают, надо рассказать, что у нас был двигатель украинский, ну, как в Советском Союзе, не было украинских и не украинских, там, казахских или грузинских, был советский. Вот, двигатель производили на Украине. Соответственно, с 2014 года перестали нам их поставлять. Раньше поставляли. Мы перешли на российско-французский двигатель. В 2022 году санкции перестали нам их поставлять. Ну, куски этих двигателей, из которых мы все это собирали. Сейчас ПД-8 на него адаптируют. В 2028
4: году... Извини, а почему говорят, что это советский самолет? Мне кажется, его в 90-е только начали... там, проектировать и производить. Что это он советский?
3: Я посмотрю, честно говоря, не помню, в каком году его начали, но сейчас просто основная задача, в 28-м году его уже запустят, уже летные испытания прошли на ПД-8, он будет летать на чисто российском двигателе, который сейчас станет основным двигателем вообще для наших бортов, для большинства наших бортов. Хороший движок, я с летчиками разговаривал, они уже некоторые даже тестировали, и говорят, что очень хороший движок, надежный, тихий, спокойный и уверенный. Так что не совсем это все правда. То есть мы умеем делать, и делаем, и учимся, и проходим вот эти вот чрезвычайные ситуации, когда у нас то одно отобрали, то другое, то Украину отобрали вместе с двигателями и с Антоновским КБ, вот, то вот это вот все по кругу, ну, собственно говоря, приходится крутиться, вот крутимся, как говорится. Так, что еще? Вопрос всем. Сергей Ищук, как вы относитесь к мнению некоторых, что срочная служба – это выкинутые 3 или 2 года из жизни? Да теперь уже год, на самом деле, куда там, что... Мы сейчас уйдем на новости, на рекламу и ответим на этот вопрос в
4: интернете. Мы одной фразой можем ответить. Нет, не считаем.
0: Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
6: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
6: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
6: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
7: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
8: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Первый безэкипажный корабль водоизмещением 500 тонн будет построен в России. Об этом сообщил главнокомандующий военно-морским флотом адмирал флота Александр Моисеев. Кроме того, он рассказал, что первый полк беспилотников сформирован на Северном флоте. Второй будет на Тихоокеанском в 2027 году. Для ВМФ России будет построен новейший надводный корабль океанской зоны класса «Фрегат» водоизмещением 9 тысяч тонн. Он подчеркнул, что строительство таких кораблей заложено в кораблестроительные программы России. Последнее воскресенье июля в нашей стране отмечают День военно-морского флота. Снос в ряде европейских стран памятников советским воинам. Глупость и неуважение к своему населению. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе Института истории Национальной академии наук Беларуси Павел Трубчик. Он подчеркнул политизированный характер подобных решений. По его словам, когда идет снос памятников, фальсификация исторических событий, героизация фашистов и их пособников, возникает желание восстановить историческую правду. Сделать это можно только путем доведения до общественности правдивой информации, в том числе на основе проводимых научных исследований или в рамках расследования уголовного дела о геноциде. Президент России Владимир Путин никогда не звонит сотрудникам своей администрации по городскому или мобильному телефону. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, могут ли сотрудники администрации во время отдыха выключить телефон и не взять трубку, когда звонит президент. На реплику о том, что в отпуске такая спецсвязь не всегда есть, Песков подтвердил, что, как правило, ее нет. Российский путешественник Андрей Павлов, который добрался в Крым из Таиланда на велосипеде, в разговоре с РИА Новости рассказал, что самым ярким моментом его пути стали встречи с добрыми людьми, которые помогали на протяжении всего маршрута. Павлов, проживший около 5 месяцев в Таиланде, покинул Пхукет в начале мая этого года, решив отправиться в вояж в Крым на велосипеде. Его маршрут длиной около 12 тысяч километров проходил через 5 государств, включая Лаос, Китай и Казахстан. Границ Крыма он достиг 23 июля. Конечная точка маршрута – поселок Советский. Туда он планирует прибыть 26 июля. Столичный департамент транспорта призвал московских водителей быть внимательными на дорогах на фоне непогоды в городе в воскресенье. Также автовладельцам рекомендуют проверять работу дворников, шины и уровень омывающей жидкости перед поездкой, избегать резких маневров и торможений, держать дистанцию и снижать скорость перед глубокими лужами. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Лайф.
2: С днем военно-морского флота! Ура! Ура! Ура!
4: Ура!
2: Ура! Ура! Товарищи матросы, да.
3: С праздником.
2: Товарищи матросы, мичманы, кто там еще у вас? Старшины. И
4: дальше, офицеры.
2: Офицеры морские.
4: И адмиралы.
3: И примкнувшие к ним.
2: И адмиралы.
3: Да.
4: Да.
2: Трофим Татаренков, Петр Лидов и Анатолий Кузичев сегодня ведут эфир «Изоленты живьем», посвященный военно-морскому делу. Празднику военно-морских сил России. Всех поздравляем. И особенно Анатолия, да, который верой и правдой. Спасибо. 3 года.
4: Вот. У нас был... Я знаю эту историю. Да, да. Моя любимая. Многие мои друзья знают, но, может быть, не все зрители слышали. Тут немножечко будет бранных слов, но вы уж не обессудьте. Я процитирую вас.
2: Аккуратнее, пожалуйста. У нас
4: Они матерные. Они, конечно, так сказать, немножечко грубоваты.
2: Ну и кто же у нас, вот лично Дмитрий Константинович Киселев меня просил следить за этим.
4: Уверяю тебя, когда Дмитрий Константинович Киселев, если ему там доложат, скажут, опять Кузичев, вы знаете, что-то... Вот как боцман...
5: Нет, ему доложат опять Улидова.
4: А, да? Мне кажется, он это послушает и скажет, так можно. Ну, я так думаю.
5: Давай попробуем.
4: Извинюсь лично, если что. Значит... Какие-то у нас очень-очень серьезные, значит, какие-то мероприятия на корабле, какие-то, не знаю, стрельбы, наверное. Ну, стрельбы это не мы стреляли, конечно, а в нас скорее. С северного полигона запускают ракету, она пролетает через полмира, значит, падает в Тихий океан. Этот район закрытый для плавания, мы, соответственно, снимаем. Ну, то есть, это прямо настоящая боевая работа, и по кораблю даже, по-моему, не учебная тревога, а боевая тогда играли. Не три коротких звонка, а один длинный, а, по-моему, один вообще такой, один бесконечный. Ну, я не помню, может, и учебная тревога, это не важно. Смысл в том, что по такому сигналу, по такому звонку, естественно, все находятся на боевых постах, то есть никаких там прогулок, покуривания, там, знаешь, где-то на шкафуте, загораний, типа, в тропиках, нет. Это все корабль, так сказать, в боевой ситуации. Но один из матросов боевой части 4, БЧ-4, где я служил, значит, я не знаю, можно фамилии говорить? Да ладно, уже дело прошлое. Значит, матрос Церемонников почему-то решил именно в этот момент сварить себе пельмени. Варили пельмени мы, понятно, в трехлитровых банках и с использованием самодельных кипятильников из лезвий сделанных. И вот матрос Церемонников в каюте там внизу на палубе матросской варит себе пельмешки спокойно, вот, смотрит в иллюминатор и читает журнал «Смена», например. Вот. Значит, по кораблю ходит, как это называется, патрульный или дежурный офицер, там заглядывает, и угораздило его заглянуть именно, ну, ничто не предвещало, заглянуть в эту, значит, в каюту, где Церемонников варил пельмени. Естественно, скандал, естественно, так сказать, боевая часть опять наша пролетная считается, опять, значит, там что-то набедокурили, вот как Петя сейчас описывал, что там опять у Лидова, что там у этих, опять что, да. Значит, и... Наш командир боевой части, капитан третьего ранга Пластинин, потрясающий совершенно мужик, пользуясь случаем, передаю ему привет. Вот, говорю, зачем я это расскажу, чтобы вы поняли, как устроен флотский офицер. И вот построение, вся наша боевая часть, значит, стоит, мы стоим, опустив головы. И вот, надо заметить, что мы только-только стали выкарабкиваться из категории отстающих, в категории передовых боевых частей, отличников буквально. И, значит, капитан третьего ранга Пластинин говорит... Товарищи матросы и старшины. В тот момент, когда наша боевая часть только-только, значит, стала выкарабкиваться из этой ситуации ужасной, из этой репутации, матрос Церемонников мелкой дрисью окропил белое здание наших свершений. Вы понимаете, как вот... Как люди формулируют.
3: Это прям поэзия, понимаешь ли, я бы сказал.
4: А вы говорите, вот... Вот вам флотский офицер.
3: Да.
4: Умеет, понимаешь, сформулировать.
3: Да. Это прям круто.
4: Скажи красиво, сказал.
3: Это прям круто. Да, да, да.
4: Да. Вот.
3: Задам вопрос от себя. Смотри, Толь, как раз для тебя я его берег. Мы эту тему не поднимали в эфирах, вообще не поднимали. Хотя она случилась пару дней назад. Ну, вторая итерация этой темы. Первую обсуждали. Помнишь Линдси Грэма с неким прибором в руках? Не будем говорить его название в эфире, да. Да, соответственно. И естественно, и потом, да, и Пивансан. И потом прилетело туда что-то там. По-моему, Искандер, если мне не изменяет память. И через сколько? 2 недели, получается, полторы. Через полторы недели выставка БПЛА под Киевом позавчера. И туда тоже прилетает Искандер.
4: Да.
3: Да, и говорят, что, ну, понятно, Украина скрывает потери, и есть неформальные источники, которые их раскрывают, там дикие потери, причем говорят, что очень высокопоставленные европейские и американские люди, и чуть ли не мадьяра там накрыли тоже до кучи, потому что он пока молчит, а он с молчанием у него обычно тяжело происходило последние годы, говорил он каждый день, а тут вот несколько дней молчит. Так что вот у меня вопрос следующий. Мы раньше так не делали, вот 4 года. А что вдруг поменялось, что мы стали вот так вот делать? Именно когда там люди, именно когда там иностранные специалисты в большом количестве, ну или в малом. Да, вот это вот как-то удивительно. Как ты думаешь, что поменялось?
4: Ну, не знаю, нет, ну, я думаю, что мы никогда не смущались бить, потому что, ну, понятно, что это не полигон, который мы накрыли. Кстати, вот сейчас вот назначили Дропатова, и часто вспоминают вот тот наш удар по полигону, когда там сразу много военных погибло, много раненых, и он тогда же, так сказать, подал рапорт об отставке, ну, и так далее. Я к чему это вспомнил? К тому, что мы по полигонам били и так далее. Выставка беспилотников, где разработчики военные, и представители там ВПК, это совершенно, мне кажется, легальное, так сказать, это прямо консенсусно легальное в любых трактовках цель. А почему, так сказать, ну, наверное, это не первая выставка, почему раньше не накрывали, я не знаю. Но я повторяю, вы вряд ли мы смущались, потому что по всем формальным признакам абсолютно легальная цель. Может быть, просто, ну, разведка стала работать чуть лучше, не знаю. Может, мы подключили, не знаю, какие-то дополнительные мощности в этом смысле. Мне трудно сказать. Но то, что удары наши стали гораздо более жесткими, гораздо более эффективными, гораздо более регулярными, гораздо более разрушительными в последнее время, мне кажется, это факт. Почему так случилось? Ну, ребят, не знаю.
3: Хорошо. Хорошо. Так, ну тут вопрос, опять же, гипотетический, про гипотетическую мобилизацию. Мы уже миллион раз говорили, что уже Песков сказал, уже и Белоусов, по-моему, сказал, что никакой мобилизации не предвидится. Ну, во всяком случае, я раза четыре от наших официальных лиц слышал. Поэтому давайте уже с этим вопросом как-то завязывать, пожалуйста, уважаемые зрители.
4: Не, ну, на самом деле, понятно, волнение совершенно понятно и предсказуемо. Я тоже вчера читал, там,

0: слушал. Да, говорю. Почему
1: он, по-моему, может быть, он тот депутат, которого всегда да, может быть, комитет по обороне информирует в первую очередь, например, или он должен быть в курсе, в соответствии с тем, что это комитет по обороне. Если он не слышал, значит, очевидно, нет.
0: Может быть.
1: Там, смотрите, какой есть нюанс. Там такая оговорка, тут стоит ли к ней цепляться, даже не знаю, но оговорка, если это будет необходимо для достижения цели СВО и так далее. Но вот когда вы пишете «если», то слушайте, ну если, а если начнется, допустим, полномасштабная война с участием Европы, США, НАТО и всех остальных, да, если еще что-то, да, понимаете, то есть здесь вот это вот, ну, гипотетические вопросы такие, довольно сложно отвечать на них, потому что, ну, все может быть. Ну,
0: есть такое мнение, кстати сказать, ты знаешь, вот, возвращаясь к тому вопросу, который в начале программы прозвучал, а вот что, типа, там, цели, как вы их видите, помнишь, спрашивали? Я процитирую, там, интервью, которое я взял у руководителя, как называется, центр «Рыбарь». И, повторяю, это вот его мнение. Он сказал, что вообще для достижения наших целей, я считаю, пускай это и непопулярное мнение, нам нужно проводить мобилизацию, нам нужно напрягаться и решать вопрос Украины полностью и бескомпромиссно. Конец цитаты. Есть такое мнение. Не думаю, что он один в нашей стране его, так сказать, его разделяет.
2: Ну, да, да, есть и такое. Есть и такое мнение. Тут нам отправили одно уникальное фото. Сейчас я попытаюсь его в эфир вывести, если получится.
1: Анатолий, оно не туда, не там, оттуда его нельзя копировать, оттуда из этого.
2: А, к сожалению, да. Я не получаю. А думаю, что мне не получается.
1: Я могу показать, если хочешь, я покажу.
2: Покажи, пожалуйста.
1: Сейчас я только в экран это очень покажу. Круто. Там вот спрашивают, ты или это? Я не знаю, где они его взяли, но это явно Анатолий там.
2: Сейчас это Анатолий.
1: Покажу экран. Вот так вот.
0: Ну, конечно, я. Смотри, вот. А, я показываю пальцем это. Так, непонятно. Да, это я. Вот, да-да-да, со стрелочкой.
2: Да, да, да.
0: Это у меня обреченное лицо. А рядом со мной, кстати, стоит он Рома Попов, он Игорь Анашкин. Да, это я.
1: 3 года служить, конечно, обреченное будешь тут.
2: Да,
1: так что
2: да.
1: Там с первого дня все обреченные. Там обреченность, наверное, спадает где-то на второй половине третьего года.
0: Ты зря, знаешь, наоборот, я более веселых, ты знаешь, что и, так сказать, куражливых в хорошем смысле людей даже не встречал, наверное, в жизни. Наоборот. А вот у меня почему-то лицо обреченное. Может, я тогда уже стал размышлять много. А и печать, так сказать, интеллекта на моем лице, может, я это изображал. Да.
2: Так, хорошо. На ваш взгляд, у нас сегодня вопросы все, знаешь, это на 3 тома «Войны и мир» каждый. На ваш взгляд, какая модель управления государством эффективнее в долгосрочной перспективе? Более личностная, как у нас, или более системная и институциональная, как на Западе? Анатолий.
0: Вопросик, конечно, так сказать, да. Мне кажется, люди проходят его там по 5 лет в вузах, пытаясь ответить на этот вопрос, так сказать. Ну, а мы сейчас за пару минуточек. Но единственное, что я твердо знаю и точно знаю, что вот концепция общечеловеческих ценностей, она не сработала, потому что, ну, есть, конечно, какие-то фундаментальные базовые вещи, которые абсолютно, ну, для всех действительно являются ценностями. Но дальше пойдут расхождения, и вот целого такого кодекса, корпуса, так сказать, ценностей, которые были бы универсальны для всех, их просто не существует в природе. Поэтому термин «общечеловеческие ценности» обычно он прикрывает собой то, что там, условно говоря, Запад объявляет безусловными ценностями и начинает, так сказать, бить по голове тем, кто с этим не совсем согласен, и убивать немножечко. Ну, потому что, ребят, есть ценности, мы их утвердили как общие, а вы что? Ну, и так далее. Вот. Мне кажется, точно так же не бывает общей такой универсальной идеальной модели управления государством. Зависит, ну, от конкретной культуры конкретного государства, там, этноса, широты даже, где это расположено и так далее. Вот универсальной идеальной модели ее просто нет. Но для каждого, соответственно, структура, для каждой культуры, для каждой традиции она своя. Но какая для нас? Не знаю. Это надо подумать и сформулировать что-нибудь такое не абстрактное, а конкретное. Но, повторяю, но общий принцип именно такой. Не бывает универсального и идеального.
2: Ну, я бы добавил, если позволите, что есть еще

0: И для разной страны, и для разного народа, для каждой цивилизации свои подходы. У нас за 1000 с лишним лет существования нашей страны системный подход был один раз, и тот провалился дико в 90-е годы. А дальше у нас всегда был индивидуально, скажем так, в хорошем смысле авторитарный подход к управлению государством всю 1000 лет с лишним. У нас всегда был лидер, который управлял нашим государством разными механиками, да, разными способами, через разные прослойки, но, тем не менее, практически всегда это был один человек, который принимал решения и брал на себя ответственность за эти решения, что самое важное. И это все работало, работает и будет работать еще 1000 лет. Поэтому что, работает, не трогай, старый принцип, зачем менять? Вон мы попробовали при Борисе Николаевиче, при даже при Михаиле Сергеевиче начать перестройку, потом усугубили ее в 90-е. Вот что получилось из этого? Усугубили, если что, это цитата. Из одного из тех, кто это усугублял. Вот, так что, не знаю, по-моему, для нас так, для США прекрасно, у них свои темы, у них каждый новый не отвечает за старого.
1: Цитируют в этом самом, в Рутюбе, это известное высказывание, по-моему, генерал-фельдмаршала Миниха, если я не ошибаюсь, что, мол, похоже, Россия управляется напрямую Богом, потому что иначе понять, как все это существует, значит, и не ломается, да, да, и не рушится, просто невозможно. Но вот там цитируют. Есть и такая модель управления. Немножечко она рискованная, мне кажется, но такая, ну, есть и такая, да. Это смешно.
0: Да. Так, значит, Бозенк пишет, задает вопрос. Ну, вопрос не к нам вообще, но я его озвучу. За нарушение ПДД приходит штраф владельцу машины. Почему у нас за самокаты не штрафуют Яндекс? Пусть он разбирается, если выдает самокаты людям с подвижной психикой.
1: Это вопрос Петру.
0: Ну, как владельца, да, Петр отвечает, пусть. Петр Лидов отвечает.
2: Ну, пусть просто он эти штрафы заложит тогда в цену самоката аренды. Будет дороже. Проблемы нет, я думаю.
0: Угу.
2: Да. Просто из-за одних идиотов большинство будет платить дороже. Вот вся вам разница в случае с Яндексом. Мне кажется, так.
0: Угу.
2: А так должен платить идиот, я считаю, если он нарушает.
1: Конечно. По идее, конечно. Это
2: скорее вопрос к автомобилям. Почему? Ну, почему платит владелец, да, а не водитель? Ну, это, наверное, так просто сложнее. Ты же не знаешь, кто там водитель. Может быть, любой. Вот, а владелец сам все забирает. Я думаю, что это просто издержки. Возможности нет взимать с водителя.
0: Хорошо, дальше. Доброе утро. Подруги поделились, что видели в Петербурге у остановок общественного транспорта начали организовывать убежище. Как я понимаю, как в Израиле и других районах активных боевых действий. Радуемся, что безопасность повысится, или паникуем, что к нам идет страшное на постоянку. Я сама таких убежищ в Питере еще не видел. Я, кстати, тоже не видел. С праздником. Петербург готовился к нему вчера красиво. И фотография с радугами. Да, вчера было очень интересное природное явление. Были в Петербурге. Нас облучали радугой вчера целый день с разных сторон. Это было очень там. Красиво. Да, да, да. Я стараюсь подбирать слова по максимуму. Так вот, про убежище. Пугаться или радоваться? Что скажете?
1: Ну, послушайте. Ни того, ни другого делать не надо. И к тому, что просто, ну, вот хорошо, если вы обрадуетесь, что это изменит, так сказать, или напугаетесь. То, что это неприятно, ну, конечно же, это неприятно, послушайте, потому что это символизирует, как бы так максим поделикатнее выразиться, это символизирует не то чтобы провал, но как бы в некотором смысле неудачу концепция, которая закладывалась, собственно, в эту аббревиатуру «специальная военная операция». Специальная военная операция предполагала, потому что военная операция, да, очень большая, да, беспрецедентная, так сказать, за постсоветское время, но, тем не менее, значит, предполагала, что идет, операция идет, мы добиваем своих целей в ходе не войны, а именно специальной военной операции, то есть ограниченного какого-то, так сказать, мероприятия. А страна живет своей жизнью. В этом была идея и в этом была концепция. До последнего мы именно так, так сказать, и функционировали. Мы болели за своих по телевизору. Вот, мы помогали, ну, мы, я имею в виду, большинство населения России, там, деньгами, еще чем-то и так далее, со своим парням. Довольно быстро стало понятно, что без увлечения не обязательно, ну, не обязательно, так сказать, полной и тотальной мобилизации, я имею в виду в широком смысле, а не в таком, не в сугубо военном. Может быть, не полной, не тотальной, но не обойтись без какого-то привлечения и Народный фронт, и так далее, и люди. И все, мы стали все более и более вовлекаться, но все-таки это было вовлечение скорее концептуальное. А сейчас, чем дальше, тем больше понятно, что, повторяю, это концепция, я так это вот оцениваю, так это понимаю, как концепция, когда страна живет своей жизнью, а, так сказать, Министерство обороны проводит специальную военную операцию, которая, в общем, по большому счету не затрагивает жизнь основную, обычную, привычную страны, не удалась. Жизнь будет затронута, она уже затрагивается. А раз затрагивается, значит, соответственно, нужно делать, ну, к сожалению, да, так. Ну, какие-то мероприятия, которые там обеспечивали безопасность граждан. В виде, в том числе, технических устройств, типа там бомбоубежищ, каких-то бетонных укрытий и так далее. К сожалению, так. Та концепция, ну, да, не сработала, не получилось. Я это понимаю так.
0: Ты, кстати, очень хорошую конструкцию предложил один из наших зрителей. Мне прям понравилось, что СВО закончилось, это Виталий Бычков, озвучу прямо имя, фамилию, СВО закончилось вместе с советским оружием, которое было у ВСУ. Потом началась война против НАТО. Кстати, мне кажется, эта конструкция имеет право на жизнь, потому что она прям действительно логичная очень, что мы-то планировали с Украиной специальную военную операцию против Украины производить и против того, что на ней было, а потом подключился золотой миллиард со всеми своими ресурсами. И вот на этом СВО и кончилось. Логика, ну, в этом, да, есть, мне кажется.
2: Да. Я бы добавил, мне тут присылают сообщения, да, периодически из Белгорода, из Белгородской области. Угу. Я не согласен с постановкой вопроса. Я напомню, что у нас есть целый ряд регионов, которые под шквальным, просто шквальным, да, огнем, атаками беспилотников, ракет и всего такого живут постоянно. А вот мне прислали здесь запись, аудио. Человек записал просто, что происходит по дороге из Белгорода в Шебекино. Вот. Это там просто мат есть, поэтому я не буду включать. Но это, я вам скажу, это просто перестрелка уровня вот передовой обмена. Там, ну, пытаются сбить беспилотники, да, там какие-то и так далее. Вот, поэтому, конечно, в Санкт-Петербурге, так сказать, действительно, в Москве, в общем, относительно было спокойно. Но я просто напомню, что страна и граждане нашей страны в Курской области, в Белгородской области, в Крыму и так далее живут постоянно вот в этой ситуации. Конечно, конечно же, государство обязано, и мы сами обязаны беречь жизни граждан в первую очередь. Поэтому здесь не надо в позицию страуса вставать, закапывая голову в песок и делая вид, что ничего не происходит. Все происходит. Мы должны обеспечить защиту наших граждан действительно с помощью и убежища, и всего остального. Вот, поэтому, мне кажется, это разумный подход. Это похоже на то, что в Израиле. Да, Израиль так живет десятилетиями. Вот, и они все это знают. Я думаю, что, ну вот, к сожалению, на мой взгляд, мы действительно в начале этого пути, что будет дальше, предсказать сейчас, к сожалению, сложно, и никаких предсказаний подобных быть не может. Поэтому готовиться надо всегда к худшему, всегда. В вопросах безопасности, если ты ответственный человек, готовься всегда к худшему раскладу. Если ты градоначальник, да, делай для своих жителей возможность укрыться.
0: Да, конечно. Конечно, да. Я вот хотел как раз добавить то, что Петр добавил, да, что как только ты туда первый раз приезжаешь, в приграничную территорию, во-первых, ты понимаешь, что это, ну, не то, что понимаешь, ты просто не думаешь об этом в простой жизни, но это та же самая Россия, что и Петербург, Москва, Омск, Томск и Владивосток, то же самое все, да, но там просто в каждом, вот куда бы ты ни пошел, в Донецк приезжаешь, везде стрелка-убежище, стрелка-убежище, стрелка-убежище, они в этом живут с 14-го года, условно говоря, да, в Крыму то же самое, в пригранице, в Ростове то же самое, то есть везде, где, там в приграничье уже все это с первого дня, грубо говоря, с 22 года, с февраля, а сейчас у нас, ну и правильно делаете, радуйтесь, что есть куда пойти и спрятаться, это прям нормально абсолютно, летает будет и летать будет больше, все.
2: Так, может что, и меньше, да, но это непредсказуемо, вот есть мнение, кстати, что мы... что у них тоже истощаются запасы, что Европа не поспевает за аппетитами Зеленского по, ну, 40 дней вот этот план объявил, да, вот эти дроновые атаки, и вот эти рои дронов, которые они запускают, они не приносят результата, это дорого, То есть, вот этот вот, там, не знаю, 500 дронов запустить, это дороже, чем запустить, не знаю, там, пару ракет. Вот, достигают цели вообще единицы. Ну да, что-то горит эффектно, но не хватает мощностей, плюс Россия наносит удары, вот о которых мы говорили. Так что не факт, что это будет так продолжаться. Вот просто есть мысль, что оно будет как бы там увеличиваться. Вот тут, мне кажется, надо... Ну, опять же, мы не знаем, у нас разведданных
0: посмотрим,
2: нет.
0: Посмотрим, да.
2: Кроме Анатолия, но он не скажет.
0: Он молчит, да. Давайте я прощаться могила. С радиослушателями. У нас 20
2: их секунд на Первом канале эфир. Всем раздают верстку или что там. Объективы.
0: Темники.
1: Нам раздают темники просто раздают. Военные секреты, чтобы мы их, именно их, никому да. случайно не разболтали.

0: Закон о цифровых валютах и цифровых правах. Контекст. Признаны имуществом. Подлежат обороту и судебной защите. Госдума одобрила документ, вводящий виртуальные активы в легальное поле. Граждане России теперь имеют право законно торговать криптовалютой на бирже, обменивать ее на другие виды денежных средств и пользоваться услугами профильных брокеров. Учет, хранение и контроль над цифровыми деньгами будет осуществлять Центробанк. На криптообменники и цифровые депозитарии возлагается ответственность за пресечение сделок без добровольного согласия клиента. Для инвесторов, не обладающих должным опытом, установлен лимит по сделкам – до 300 тысяч рублей в год через одного посредника. По согласованию с Банком России и ФСБ, правительство получило право устанавливать особый режим обращения цифровых валют. Это будет делаться в исключительных случаях для защиты основ конституционного строя, экономических интересов и обеспечения безопасности страны. По данным Минфина, в России свыше 20 миллионов граждан используют криптовалюту в различных целях. Объем таких активов приближается к 10 триллионам рублей. Пользователи получили полноценную инфраструктуру для операций с одним из самых популярных финансовых инструментов.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице, столько же в Сочи и Краснодаре, в Ереване. Час дня. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Главнокомандующий ВМФ назвал атаки ВСУ на гражданское судоходство международным терроризмом. Прокурора Международного уголовного суда отстранили от должности. Российский оркестр может выступить в США. Об этих и других темах подробнее далее. Атаки ВСУ на гражданское судоходство, по сути, являются международным терроризмом. Об этом заявил главнокомандующий военно-морским флотом России адмирал флота Александр Моисеев. Он уточнил, что подводные лодки 636.3 проекта, которые входят в состав именно Черноморского флота, участвуют в поражении объектов на территории противника. Помимо этого, адмирал рассказал, что новейший безэкипажный корабль имеет водоизмещение 500 тонн и уже строится в интересах военно-морского флота России в рамках государственной программы вооружений. Он также подчеркнул, что носитель беспилотного подводного аппарата «Посейдон» уже есть в составе военно-морского флота. В последнее воскресенье июля в нашей стране отмечают День ВМФ. Смена прокурора Римского статута Международного уголовного суда едва ли изменит ситуацию в организации, которая изначально задумывалась как политический инструмент, сообщает Министерство иностранных дел России. Ассамблея государств-участников Римского статута Международного уголовного суда в пятницу большинством голосов приняла решение отстранить от должности прокурора Карима Хана, который обвиняется в сексуальных домогательствах. Российские ученые активно работают над созданием умной городской среды. Среди лучших изобретений – светящаяся плитка у пешеходных переходов, система навигации на случай пожара и робот для сортировки мусора, рассказали эксперты Роспатента. Так, коллектив авторов из компании в Красноярском крае придумал умную сигнальную плитку для пешеходных переходов. Она помогает сориентироваться на дороге сразу двум категориям людей – тем, у кого проблемы со зрением, и тем, кто переходит улицу, уткнувшись в телефон. Московский изобретатель Николай Шахрай разработал интеллектуальную систему оповещения в случае пожара. В ее основе лежит технология цифрового двойника. Виртуальная копия здания, которая обновляется каждую секунду. В случае пожара или обрушения система знает, где находится очаг возгорания, куда движется дым и какие коридоры заблокированы. Глава Большого и Мариинского театров, народный артист России Валерий Гергиев может выступить в нью-йоркском Карнеги-Холле уже в этом году, заявил в интервью РИА Новости глава комиссии Соединенных Штатов по изящным искусствам Родни Кук. По его словам, в настоящий момент обсуждается возможность проведения концерта молодежного оркестра Санкт-Петербурга под управлением Гергиева. Солистом мог бы выступить российский скрипач Михаил Симонян. Однако окончательной договоренности о проведении концерта пока нет. Симонян, как отмечал глава комиссии, уже выступал с концертами в Вашингтоне, Нью-Йорке и Атланте и назвал эти мероприятия началом возобновления культурных контактов между Россией и США. Столичный департамент транспорта призвал московских водителей быть внимательными на дорогах на фоне непогоды в городе в воскресенье. Также автовладельцам рекомендуют проверять работу дворников, шины и уровень омывающей жидкости перед поездкой, избегать резких маневров и торможений, держать дистанцию и снижать скорость перед глубокими лужами. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ключи Захара.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это программа «Ключи Захара» на «Радио Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
4: Здравствуйте, товарищи.
2: Филологи и литературоведы. Говорим о филологии и литературоведении, о русской поэзии, русской прозе, драматургии, иногда о кинематографе, в контексте большой русской национальной истории. А не так часто, только упоминая, мы говорим о таком феномене культурном, как бардовская песня. а, соответственно, и бардовской поэзии. Потому что строилась, соответственно, эта песня на поэтических образцах. Мы сегодня расскажем про генеалогию этого движения музыкально-литературного, но все-таки причиной для данного разговора, по моей, признаюсь, инициативе, стало день рождения Александра Александровича Дольского, любимейшего моего барда, человека, которого я знаю практически всю свою жизнь. Вот как только я начал себя осознавать, я слышал даже, по-моему, скорее всего, раньше, чем Владимира Семеновича Высоцкого, песню Александра Александровича Дольского, потому что в конце 70-х вышли две его пластинки. Просто песня одна называлась, пластинка 79-го года и 80-го, «Государство синий глаз». И их папа мой, Николай Семенович Прилепин, привез в нашу деревню Ильинка. И это было, конечно, что-то совершенно потрясающее. То есть и для нашей семьи, и для меня, и для всех селян вот эти удивительные, волшебные какие-то поразительные песни, они действовали совершенно обескураживающе. А тут надо одну вещь заметить. Скажу, какую. Дольский родился 7 июня 1938 года. При этом слава к нему пришла вот в конце 70-х годов. Он вообще до 75-го года работал вообще по инженерно-градостроительной линии. Вот, пришла слава в конце 70-х годов, а на секундочку, все-таки он как раз принадлежит тому самому легендарному поколению, поколению 37-38 года. Это время, напоминаю, когда вышел указ Сталина о запрете абортов, и который, в числе прочего, как мы можем предположить, обернулся рождением целой генерации литераторов, которые, по сути, сформировали литературное лицо советской и постсоветской России в 20 веке. В 37-38 году родились и Владимир Маканин, и Битов, и Белла Ахмадулина, и замечательный рязанский поэт Евгений Маркин, и ныне живущий и здравствующий Александр Андреевич Проханов, и Юна Морец, и упомянутый Александр Дольский, и такие персонажи, как Геннадий Шпаликов или Юрий Коваль. И там начинаешь перечислять, там десятки имен первого ряда. Вот. И при этом, еще раз обратите внимание, какая разнесенность во времени. Вот мы из дня нынешнего, вот мы знаем Проханова, знаем Дольского, знаем Морец. А когда был Шпаликов, когда был Высоцкий? Они были вообще когда-то в позапрошлом веке, они были очень давно, казалось бы, да, они где-то там вообще за горизонтом. А это наши современники, и только что мы, издательство КПД, издали новый роман Проханова, Лемнар, который имел огромный скандал. Проханов и Высоцкий — ровесники, ровесники. И Проханов — активно действующие современные авторы. Александр Дольский был, по крайней мере, до недавнего времени, был активно гастролирующий певец и музыкант, выпускающий книги свои, выпускающий диски. Но и про Юну Морец все понятно. Она активно действующий поэт. Вот где Шпаликов, и где Высоцкий, и где... А эти люди могли, условно говоря, пересекаться, там, Проханов и Высоцкий, и Шпаликов, и там где-то на улочках Москвы послевоенные годы, 50-е, 60-е годы. Они были ровесники. И ты почти наверняка где-то они сталкивались, друг друга не опознавая. Вот, вот я иногда про это думаю, меня это забавляет. Вот, и это одна вещь, связанная с временем, да, и с его вот этим плывучестью его, там, да, вроде одна эпоха, один год рождения, а такие разные судьбы и такая разная протяженность, там, да, вот эта прохановская жизнь, дай бог ему здоровья, там, или жизнь Дольского, невероятной протяженности, когда люди 50, 60, 70 лет находятся в контексте и на вершине того или иного, там, литературного жанра, там, да, а там какая-то короткая шпаликовская, там, жизнь, там, да. При этом они, так или иначе, они соразмерны. А другая тема, напрямую уже касающаяся барда советского позднего бардовского движения, ну, позднего, в смысле, по отношению к Вертинскому и к протобардам, по отношению к бардам предвоенным 30-х годов. Вот бардовское движение на своем подъеме, в своей срединной вот этой мощной волне, оно имело прямое отношение к советскому научному корпусу. Это вот феномен, который требует отдельного осмысления. Там вот если брать основных персонажей, основные величины бардовской музыки, это те самые физики в самом широком смысле. Вот если посмотреть на Александра Дольского, он хоть из семьи, что называется, культурный, отец драматический тенор, а мать балерина, что в песнях его отражено, но закончил строительный факультет Уральского политехнического института в 63-м году, там академгородок, переехал в Ленинград, в Ленинграде собственно, работал в НИИ градостроительства, вот, собственно говоря. Вот, и целый там ряд других имен. Городницкий, закончивший горный институт, с которым сейчас меня молва связывает. Там, да. Ну, и сейчас я все имена эти не вспомню, не смогу перечислить. Но, тем не менее, любого там барда возьми, у него именно не гуманитарное образование, а именно инженерно-техническое, там еще какое-то там физико-математическое, какое угодно образование. А такое ощущение, что они как бы разгружали свои глубоко научные мозги. Вот. Они, причем многие из них достигли каких-то степеней, некоторые там, ну, дошли до профессорских должностей. Вот, и при этом они создали вот этот вот уникальный этот жанр бардовской песни. Что я хочу сказать, что, конечно же, само по себе делает честь советской истории, советской власти, советскому мифу, потому что это вообще идеальный образец человека. Да? Человек, который одновременно и физик, и лирик, может взять гитару и замечательно на ней играть. Адольский всегда отличался, кстати, от бардов тем, что он блистательно владел гитарой, он настоящий виртуоз, гитарист, и, собственно говоря, не только на трех положенных аккордах сочинял песни, хотя и такие песни тоже у него есть, и самая знаменитая песня «Мне звезда упала на ладошку», которую я терпеть не могу, но все ее по-прежнему знают и любят. У нее еще ряд таких песен есть, которые необычайно популярны, вот, которые исполняются там поп-певцами. Вот, он, помимо этого, сочинял блюз, фламенко, босанову, там, и все это замечательно играет, и я раз 20 в своей жизни был на его концертах, и он, будучи уже человеком на 60-70 лет, вытворял с гитарой такое, что мои товарищи-музыканты сидели, смотрели и говорили, вот это да, вот это дядя дает. Вот, и это вот это советская научная школа, вот она вот это породила. И слушателей бардов, читателей Стругацких, читателей научной фантастики, да, это важная вещь, да, ее стоит отдельно проговорить, отдельно о ней думать. Там, я вот разговаривал с Леной Фроловой, тоже замечательной, уже таким поздним бардом, уже исполнительницей своих песен, своей стихии нашей классики Серебряного века. Вот, и она-то их застала еще всех в полной силе, и она рассказывает, что они вообще были Берковский, тот же самый специфические люди, потому что это преподаватели, профессоры, это точные науки, они... Это вот не творческие люди, как мы сегодня их представляем, это не какие-то там артисты, это люди, которые могут руководить целыми кафедрами, там, строить студентов, у них все выверено по инженерному математическому ранжиру было и в жизни, и в творчестве, и во всем остальном. Там, да? И вот этот сам по себе феномен, он меня восхищает. Конечно, я скрывать не стану, он восхищает. А потом, кстати, на этой же так или иначе почве у нас появился и феномен рок. Он же вырос там не просто абы где. Он вырос первая волна, и вторая волна, и третья волна. Это, соответственно, Ленинград тоже во многом научный город. Это Екатеринбург, Новосибирский академгородок, Екатеринбург. Все это Свердловск на тот момент. Это советские научные школы, где много еще во время войны съехались ученые. Вот они там создавали великие вещи, ковали там все мыслимые ядерные и прочие щиты. Вот. А третья волна, не случившаяся уже до конца, это наша Горьковская или Нижегородская волна рока. Это тоже, естественно, там Саров и все остальное. И сам Горький закрытый город. У нас тоже все наши поздние барды и новые рокеры, они вышли все из этих, из так или иначе связанных с наукой, со строительством семей. Там, да? Многие. Это вот тоже это касается тоже напрямую феномена Советского Союза, хотя сами они, кажутся ни барды, ни рокеры в этом отчета не отдавали. Они просто, ну, они про себя все думали, что они просто взяли и родились на белый свет, потому что они такие хорошие там, да? А это, на самом деле, это селекция. Это свозили умных людей в какое-то единое место, а все это время советская власть там давала концерты, детей музыкальные школы устраивала, этим давала те возможности, другие, и в итоге они взрастали. Там родители у тебя говорят многомудрые вещи, у тебя всегда был радиоприемничек, чтобы ты что-то там послушал там, да? У тебя всегда была возможность дойти музыкальную школу, научиться на гитаре, на баяне, на чем-то еще там, да, а потом ты из этой среды, ты вдруг понимаешь, что ты можешь там песенку там сочинить или еще что-то там сделать, да, это все, друзья мои, не случайно, это не только потому, что вы такие хорошие, а потому что еще и время, и эпоха работала на вас. Вот такое вступление в тему.
3: С чего все началось? Я думаю, что с Вертинского, да, вот, казалось бы, Вертинский, в общем, нигде не попадает в современное понимание бардовской песни, ну, собственно, он себя и не считал представителем именно песенного жанра. Певцом он себя не называл, музыкантом, упаси Господь. Он говорил, артист.
4: Артист, который исполняет песенки.
3: Да, песенки, да. Вот, он, собственно, не играл на инструмент, он мог сесть за фортепиано, но это так, скорее, для картинки. Всегда у него были аккомпаниаторы, в общем. И сама тематика, само содержание, особенно вот как бы песенок до возвращения, ну, эмиграции периода революции Серебряного века еще, да, откуда он, естественно, где все, весь его генезис там находится, да. Вот, 20-х годов, 30-х и до возвращения, когда появляются, конечно, гражданские ноты, это тематика соответствующая, не очень напоминающая ту авторскую песню, которую мы как бы понимаем, как феномен там 50-х, 60-х годов. Но что главное, на мой взгляд, Вертинский показал ролевое сознание. Песня как выражение ролевого сознания, да? И это открытие стало для бардов очень важным. Они стали себя идентифицировать именно по определенной какой-то социальной роли, и творчество их под это простраивалось. Вот это очень заметно, в общем-то, у первого ряда, да, это заметно у Высоцкого, это заметно у Галича, у Визбора, да, безусловно, вот, у Городницкого. А потом уже все остальные под это как бы стали подтягиваться. Мне кажется, не реализовал свой потенциал предтечи еще один знаменитый артист того времени, прочно забытый ныне Михаил Савояров, от которого странным образом вот от Вертинского остались, уже у Вертинского уже на момент там середины 20-х, 30-х была очень солидная дискография, все это, пластинки, все это, они попадали в Россию, да, ну, если в семье Сталина их слушали, там, Василий с Артемом Сергеевым, то понятно, что они были везде, и это был как бы такой расхожий достаточно товар, то вот от Савоярова странным образом ничего не осталось. Он умер в начале войны, то ли попал под бомбежку, то ли просто умер от разрыва сердца, никто не знает, то есть вполне мог записать. Это был как бы артист невероятной популярности, вот, начавший раньше, чем Вертинский. Артист невероятной смелости, откровенности, подачи его называли рвотным шансоне. И вот, ну, по тем временам это, нет, это не показатель того, что он что-то непристойное там вытворял, хотя это было близко. Это была какая-то вот такая конканирующая, видимо, манера, какая-то такая скрипочка, вот это вот все, вот эти вот как бы манера куплетистов более позднего времени, 20-х годов, но на современников это производило совершенно оглушительное впечатление. Достаточно вспомнить Александра Блока. Мы восхищаемся, читаем поэму «12», мы понимаем ее как бы историческое, историосовское значение. Но от нас мы не знаем этого артиста, да, мы его не видели, не слышали. От нас уходит ее звучание савояровское, как Шковский это назвал. Поэма написана по-савояровски. Более того, Блок был невероятный поклонник Савоярова, и он водил Любовь Дмитриевну, сам же он не читал своих текстов, а Любовь Дмитриевна должна была исполнять «12» со сцены. Он водил специально ее на концерты Савоярова, чтобы она училась этой манере. Ничего из этого, естественно, не вышло, но сам факт очень показательный. Ну, мы знаем, в общем, как-то какие-то... Дошли до нас ноты, там, какие-то тексты Савоярова, и мы даже примерно можем... Мы даже его слышали. Это все случилось благодаря Эльдару Рязанову и его желанию показать хилый кулачок советской власти. Mm-hmm. Был фильм о бедном гусаре «Замолвите слово», по-моему, 82-го года, который открывается песней «Трубачи». Mm-hmm. Вот, это песня Савоярова. Вот, она примерно звучит так, как Савояров ее исполнял. Ну, а Рязанов про Савоярова ничего не знал, он был уверен, что это Галич. Галич ее исполнял, а Галич уже, мало того, что выдворен за пределы СССР, прославлен, ославлен и прославлен как диссидент, он еще и умер в 77-м году уже. И вот Рязанов хочет показать советской власти хилый кулачок, как обычно, а в итоге доносит до нас вот через столетие Савоярова. Да, и самое интересное, что исполняет это Андрей Миронов, а отец Андрей Александрович, артист Минакер, был одним из лучших учеников Савоярова.
5: Какая прелесть.
3: Да, и Аркадий Райкин. Вот если мы вспомним манеру, ну, тоже уже кто постарше, но мы с Захаром помним, манеру Райкина сценическую, тоже такую грубоватую несколько, да, это вот тоже, наверное, можно по ней как-то реконструировать савояровскую
5: манеру. Ну, там надо сказать, что Дольский работал в театре Райкина, и у Дольского тоже множество разнообразных юмористических песен, кстати, достаточно смешных. Я терпеть не могу юмористические песни, они не смешат никогда, но реально Дольский, особенно когда вот на его концертах, когда он это все сопровождал своей великолепной мимикой, своей игрой на гитаре, целые там рассказы были. Возможно, там тоже что-то свояврское.
3: Да-да-да, через... вполне возможно, да. Все вот так вот проникает. Да,
5: поразительно.
4: Ну, наверное, Утесов еще, да?
3: Что?
4: Утесов, наверное, еще.
3: Утесов, как конечно. Конечно. Нет, они все, да, Утесов напрямую, потому что один из авторов Савоярова, Ростопчин, по-моему, ну, наверное, как-то фамилия, он же потом, собственно, положил на мелодию бублички утесовские, вот, которые написал Яков Ядов, которому приписывают все одесские песни, это неправда. Ну, бублички он действительно написал, есть источники. Вот. И вот, собственно, конечно, это все вот шло, что называется, через теплопожатие, конечно. Все это вот савояровская манера, вот так она до нас дошла, косвенно достаточно.
4: Пока от этих предтеч не ушли, я пару маленьких штришков внесу. По поводу Вертинского, по поводу самого феномена этой еще не авторской песни, но песни, песенок, да, необходимо учитывать, что эпоха сама по себе требовала песни как таковой, да, как было в одном из стихотворений «Нам песня строить и жить помогает», да, до этого, до того, как появились какие-то первые, не сказать прогосударственные, государственные песни, заказные песни, но такого толка, да, когда советская власть позвала композиторов, позвала поэтов и заставила сочинять, устраивала конкурсы на все это, был шансон, такой прото-шансон, и одесские, и не только. И многие поэты пытались приложиться к этому. Можно вспомнить Николая Робертовича Эрдмана. Мы знаем его как драматурга, как баснописца, но он написал на минуточку «Шумит ночной Марсель».
5: Да? Да? Суперхит.
3: Суперхит. Линдберг, извините, поэтесса, родственница Троцкого.
5: Милютин, композитор, кстати.
3: Это девушка из Нагасаки легендарная. Да.
4: Александр Кусиков, пару песен.
3: Да. Ну, это
5: таких цыганистых.
4: Тоже сложил.
3: Благодаря им, собственно, и остался в литературе.
4: Вот. А по поводу Вертинского, опять-таки, тот же Шкловский, всеми нами любимый, на одном из процессов 1930-х годов, когда выступал в защиту Вадима Габриэловича Шершеневича, там было большое дело о плагиате, и Шкловский его защищал. И вот он между делом сказал, что вы не знаете, а Шершеневич в 10-е годы писал песенки для Вертинского, на минуточку, да? Это тоже необходимо учитывать.
5: Ну, я не знаю, я весьма сомневаюсь, какие песенки писал Шершеневич для Вертинского. Ну, в смысле, тексты какие-то, возможно.
4: Тексты.
5: Да,
3: Вот это надо, вот это интереснейшая версия, но ее надо, конечно, аргументировать и дать.
5: Да, и надо находить эти. Потому что я все песни Вертинского, конечно, знаю, я тоже Вертинским болею с самого детства. Там никакого Шершеневича нет там, на самом деле. Мы все знаем, какие песни на стихи каких поэтов он пел, но безусловно, уж точно до революции и постреволюционные годы ближайшие, он далеко не все записал, да, элементарно.
3: Да. То, что исполнялось на концертах, далеко не все попадало на пластинки тогда.
5: Конечно, там сохранено смешное количество песен того периода, но пел-то он явно на концертах 1,5 часа, что-то он там пел, значит, там были еще, возможно, одна, другая, пятая, десятая.
3: Романсы, да,
5: какие-то еще авторские песни, которые не сохранились.
3: Как и нетку, например, приписывают Агатову, который Гуревич, и который автор в итоге «Темной ночи», «Шаварды полные кефали». Но мне кажется, это ерунда. 15-летний пацан, тем более, как бы очень.
4: Но не сам Вертинский, а кто же.
3: Между Киевом и Одессой он циркулировал, а там очень московский антураж, конечно. Вся эта ерунда, по-моему. Вот, так что автор вот «Кокаинетки» может быть и Шершеневич.
5: Ну, слишком хорошо был для Вадима Габриэловича. Пойдется без «Кокаинетки».
3: Да, и что любопытно.
5: Подарили так легко.
3: И что любопытно. Вот Вертинский артист и автор ролевой модели поведения на сцене, да, поведения в творчестве. Заметьте, никто никогда из больших поэтов, чьи стихи он пел, вот, или из их наследников, или из их поклонников, не предъявлял, собственно, Вертинскому произвола вот это в отношении текстов. А произвола было множество, достаточно.
4: Записывал, переделал Есенин,
5: он умер уже к тому моменту.
3: Ну, поклонники-то были, и родственники были, до свидания, жены были, до свидания, друг мой, до свидания. Там столько вот этой вот
4: слезы. Целый куплет сочинил.
3: Да, по-моему, два даже.
5: Сопливый, да. Ну, один переделал, а другой, а там три всего куплет. Это у Есенина два, а у Вертинского три. Один переделал, а другой сам.
3: Там такое появляется, роковая печать. Я не в силах жить среди людей. Каждый шаг мой берегут страдания. Ну, у Есенина-то очень это все сгущено. А здесь уж что-то. Ну, собственно, вот все понимали, что артист. И все понимали, что какой-то уже отдельный жанр.
5: При этом Есенин любил очень Вертинского. Надо все-таки помнить о том, что считался тогда Вертинский при жизни, в 20-е годы, считался низкий жанр. Ну, типа, у нас Блок, у нас Брюсов, у нас Белый. И тут какой-то Вертинский, что-то Картава там поет. И Пяст в своих воспоминаниях, он пишет, что поэт такой был, он пишет, что «Вы что, любите Вертинского, Сергей Александрович?» Он говорит, «Да, люблю. Вертинского люблю». Вот, а потом также, я думаю, было, ну, так у Сталина никто не мог спросить, «Вы что, Вячеслав Федорович, Вертинского любите?» Такому человеку бы не поздоровался, но он реально потом сын, по-моему, да?
3: Артем Сергеевич.
5: Писал в воспоминаниях, что имел дом пластин. Он, Вертинский, находился за границей. Он был иноагент по нынешним временам. У Сталина его пластиночки, он его служил, потом...
3: Нет, там был диалог, я могу воспроизвести его. Артем Сергеев вот в этих своих последних обширных интервью, которые он давал газете «Завтра». Вот, и да, интересная история связана с его архивом, но это как-нибудь другой раз. Приемный сын Сталина, сын большевика, знаменитого, прежде всего, донбасской своей истории, Федора Сергеева, Артема. Вот, Артем Сергеев с Василием, они, значит, ну, уже подростки такие, молодые юноши, конец 30-х, вот, и они слушают постоянно пластинки Лещенко и Вертинского. И Сталин спрашивает, вам кто больше нравится? Они говорят, как же Лещенко, он такой, он все, ну, Петр Константинович.
5: Да,
3: такой бодрый, танцевальный, это самое
5: свое. Как Элвис Пресли.
3: Уже почти блатничок, уже все. Вот. Он говорит, ну, знаете, ребята, вот, а мне Вертинский, потому что таких, как Лещенко, может быть много, а Вертинский он один.
5: Вертинский уникальный случай, друзья мои, конечно, и в том, что песни не существуют, тем более песни в авторском исполнении не существуют больше 20, 30, 40, редко, когда 50 лет. Песни точно не существуют 100 с лишним лет. Это просто невозможно. То есть вот там, наряду с Вертинским, в то же самое время Блок и все современники ходили на тех и других исполнителей. Вот, и она, мелодика устаревает, устаревает, подача устаревает. Много, все, практически все устаревает. Там, мы знаем уже во время после Вертинского, там, знаем какие-то имена, там, Луи Амстронг, там, еще несколько считанные имена, их 2, 3, 4. А на Вертинского каждый год выходят очередные трибьюты, ремиксы молодых исполнителей, которые используют его голос, которые не более того, мелодика это влияет по-прежнему на создание новых песен. Под Вертинского делают и Скляр, и Богушевская, и новые исполнители, которых я даже имен не знаю. И сами его пластинки, пластинки, придешь на любой развал всегда, и там обязательно среди Rolling Stones, Pink Floyd, Q и Depeche Mode стоит Вертинский в любые времена. Это вот, это вообще необъяснимо. Причем после него вот те самые барды, о которых мы говорим, появились, исчезли, рокеры появились, исчезли, рэперы появились, исчезли, уже целые пласты. А до этого был джаз, до этого там был еще там что-нибудь. Да, и Вертинский через времена проходит, и я убежден, что ничего с ним и не случится. Это немыслимо просто, понимаете? Эти, казалось бы, они, конечно, внешне только кажутся простейшими вещами, они не простейшие вещи, они мелодические, они интенционные, они совершенно уникальные. И он придумал это, и с этим ничего не происходит. Это прям реально загадка какая-то. Я втайне даже думаю, что сейчас на меня опять набросятся мои эти любимые самые хейтеры, поклонники Высоцкого. Я думаю, что он и Высоцкого тоже Вертинский переживет и в этой, именно в своей этой эстетской подаче. Там, потому что в этом что-то есть такое безупречное. Человечество всегда будет стремиться к безупречному. Вот. Но мне кажется, что пора перейти уже к 30-м годам. И, как-то...
3: А там что интересно? Да. Там появляется уже гитара. Это важно. Угу. Вот, потому что гитара, собственно, как бы это цыганская история прежде всего. И советской власти, ранней советской власти.
4: Блатная, нет?
3: Да, ну и это тоже заклеймена как признак мещанства совершенно. Угу. А вот его гитара не поощряет.
5: Угу.
3: Где-то в домашнем узком кругу вечерит. Угу. И вот рождается уже более привычное нам звучание. А песня пока не авторская, комбинированная. Потому что Павел Коган и Григорий Лепский в недрах Института философии и литературы истории Ифли знаменитого сочиняют «Бригантина». Это, по сути, гимн молодежи. Да, не только Ифли, гимн молодежи 30-х годов. Невероятно все это романтическое и в то же время очень такое духоподъемное. Вот, начинает писать свои песни Евгений Агранович, менее известный, всем известный, вернее, но совершенно никому не известный по имени. Это автор с Донбасса, вот, тоже получавший гуманитарное образование. Вот он несколько позже написал свои хиты, его хиты я назову вам, чтобы вы понимали, о чем идет речь. «Я в весеннем саду пил березовый сок».
5: И о героях былых времен.
3: О героях былых времен. Да. Саша, это две главных. Но песен у него много, и тогда...
4: Родственник вот современных Аграновича?
5: Нет, не родственник. Они не родственники. Я спрашивал специально. Это
3: тоже с Донбасса?
5: Два командира Спарты, два командира род Спарты Аграновича, но они не родственники. Но я думаю, что Рыничков нам доказал бы, наш друг генеолог, что они родственники, но просто не в ближайшем.
4: Надо дать задание Илье.
5: Да, не в ближайшем.
3: Вот, и начинает писать песни Михаил Анчаров.
5: Да,
3: один из главных русских бардов. Уже в 30-е он, правда, кладет любимые стихи на гитарный перебор. Вот, но совершенно уже подача, уже манера, уже исполнение. От всего этого не осталось, естественно. Записей никаких, мы можем только судить по воспоминаниям, но это уже вот ровно похоже на то, что появилось в 50-х годах как полноценная бардовская песня. Вот, собственно, получается так. Вертинский, Куган, Агранович и Анчаров. И вот как бы через эти потоки, через эти ручьи все возникает.
5: Очень интересная тема. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Не покидайте нас. Вернемся после рекламы. Говорим про бардов, про песенное, музыкальное сопровождение стихов классических либо собственных стихов. Со мной в студии Олег Демидов и Алексей Колбродов.
0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Великая, драматическая, родная. Русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Здравствуйте, микрофон Дарья Гущина. Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны России. В ведомстве добавили, что подразделения группировки заняли более выгодные тактические рубежи, уничтожили за сутки до 370 военных ВСУ, орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы. В Мелитополе появился стихийный мемориал в память о жертвах удара ВСУ по базе отдыха в Кирилловке. Жители, чиновники, активисты возлагают цветы к вечному огню на братском кладбище, сообщается на канале «Макс» радио «Спутник». В результате атаки погибли 12 человек, среди них четверо детей. Еще 19 мирных жителей получили ранения. 26 июля в Запорожской области объявлен день траура. Бывший прокурор Международного уголовного суда Карим Хан больше не будет пользоваться иммунитетом как международный чиновник в государствах-участниках Римского статута, сообщает Министерство иностранных дел России. Ранее Ассамблея государств-участников Римского статута 24 июля отстранила Хана от должности после почти двухлетнего разбирательства по обвинению в домогательствах. В ведомстве выразили надежду, что это поможет добиться выдачи Хана в Россию для привлечения к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных и покушения на лиц, пользующихся международной защитой. Бюст адмирала Павла Нахимова открыли в сквере Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Также там заложили капсулу с посланием ветеранов для потомков, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Право снять покрывало с бюста предоставили военнослужащим роты почетного караула. У стен Адмиралтейства также состоялась церемония вручения государственных наград военнослужащим военно-морского флота России. Последнее воскресенье июля в нашей стране отмечают День военно-морского флота. Тысячи омичей вышли на крестный ход в честь Дня Крещения Руси, сообщил губернатор Омской области Виталий Хаценко. По историческому центру Омска от Успенского кафедрального собора до Свято-Никольского храма пронесли православную святыню – Абалакскую икону Божией Матери Знамение. Икону доставили в Омск и Тобольск. Ранее в храмах прошли службы в честь праздника. Россияне завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи и юниоров, который проходит в Венгрии. У юниоров золотую медаль в соревновании байдарок-одиночек на дистанции 500 метров завоевал россиянин Иван Некрасов. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Ключи Захара.
5: Снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
4: Всем привет.
5: И Алексей Колобродов.
3: Ну, здравствуйте.
5: Филологи и литературоведы. Говорим о филологии и литературоведении, о поэзии, драматургии, иногда кинематографе, о прозе, эпосе, мифе. И сегодня говорим про такой феномен, как бардовская музыка, бардовская песня. Провели ее историю, генеалогию от Вертинского через ряд других персонажей 30-м годам, к Михаилу Анчарову, человек, который с гитарой начал исполнять свои песни. Я не поправляю своих товарищей, а просто сделав маленькую маленькую ремарку. Вспомню еще два примера. Это Игорь Северянин, который напевал свои стихи на мотив модных тогда опереток. Но, тем не менее, считал, что петь как-то удобнее, чем просто декламировать, и пользовался невероятной популярностью. Напоминаю, что обыграл даже Маяковского на конкурсе «Король поэтов». Был объявлен королем поэтов. Вот. И, конечно же, история, увы, которую мы не сможем никогда восстановить, реанимировать, история написания Есениным нескольких песен на свои стихи, которые он мог исполнять и под тальянку, баян, гармонь, и в том числе и под гитару. Он какие-то навыки определенные имел, и сообщают, опять же, если верить мемуаристам, а с чего бы им врать, что он замечательно это делал, это была замечательная мелодика, и слушали с восторгом, со слезами на глазах. Я думаю, что это были переосмысленные, как-то переделанные народные песни и какие-то околонародные мелодики, какая-то, которую он сам чуть переначивал, на которую пел, но, к сожалению, мы ноты эти не восстановим.
4: Вот. Тогда можно вспомнить и Михаила Кузьмина, который играл на пианино и тоже пел свои...
5: Ну, то есть к этому стремление было всегда, и но все-таки для этих людей, для классиков русской поэзии, которых мы сейчас называли, конечно, для них поэзия превалировала там, да, и самое главное было просто донести свои стихи. Потом, к сожалению, эта история видоизменилась, потому что, я прямо скажу, сразу жестко это сформулирую, мне кажется, что бардовская история — это вещь в себе. Она существует только именно с их голосами, с их гитарами, и даже, скорее всего, вот в данном контексте эпохи, потому что, ну, сложно всерьез, там, любое имя берите, бардовское, и говорить, что это на том же уровне сделано, что Есенин, Блок, Мандельштам и Маяковский там нет. Конечно же, нет. Там, конечно же, нет. К сожалению, там, да, но тем не менее, у каждого из бардов у них есть, безусловно, и поэтические достижения. И поводом вообще к данной программе стал день рождения любимого моего барда Александра Александровича Дольского. Я помню, у него эта вторая песня была на пластинке «Государство синий глаз». До сих пор это одна из самых любимейших моих пластинок вообще на земле. Из всех мыслимых альбомов, там, всех моих мыслимых любимых групп, я считаю, что это настоящий просто как бы драгоценный камень в культурном достоянии России. И там я ее перескажу как стихотворение. «Мы встретились в таком просторе, в таком безмолвии небес, что было чудом из чудес пересечения траектории. Быть может, мы в последний путь могли с тобой пуститься вскоре, в чем состояла цель и суть всей нашей жизни. Но на горе мы с удивлением открыли, что птица птице не подстать. Раскинутые наши крылья в полете будут нам мешать». А это сонет. Это сонет, ну, написанный с классической силой. Это как бы не какая-то лирическая, свойственная для бардов зарисовка, а именно стихотворение размышления. И у Дольского есть, безусловно, ряд таких вещей стихотворных, которые могут рассматриваться по ведомству поэзии, по ведомству большой поэзии, которые вне отрыва от его голоса и от его музыки могут существовать. Безусловно, такие вещи есть у Владимира Семеновича Высоцкого, Булата Куджавы, чуть меньше у Галича, есть какие-то вещи у Анчарова. Но дальше уже, чем дальше развивалось бардовское движение, тем всего этого становилось все меньше и меньше. Там говорить всерьез там об Олеге Митяеве, замечательном, кстати, барде, которого я тоже очень люблю, как о большом поэте, ну и как бы он сам о себе так не говорит, и об этом никто всерьез не говорит. Ну, вообще для этого жанра характерна некоторая неряшливость. Ну, то есть те из них, кто спокойно к себе относились, как у меня замечательный Клячкин, там, допустим, Евгений, тоже, по-моему, тоже 38-го года рождения. Вот. Они никогда и не претендовали, там, чтобы себя числить по ведомству поэтов. Поэтому они там могли какие-то кривые рифмы, там, какие-то там ломаные строфы, не очень глубокие темы, там, себе позволите, об этом не переживали. И Митяев тоже не переживает, им вполне хватает их большой, так или иначе, там, прижизненные славы, которые каждый из них укусили. Я в юности я еще успел сходить, я думаю, какой, боже мой, старый уже, я на Евгения Клячкина ходил. Была такая суперзвезда, между прочим, бардовского движения там, да, и еще какие-то там были представители данного жанра, или около этого жанра, параллельно шедший, дай бог ему тоже здоровья, Михаил Ножкин, который тоже исполнял, артист знаменитый, исполнял свои песни, выпускал сборники своих стихов, но они тоже существовали только исключительно с его подачей, с его лицом, с его гитарой, с его манерой, с его шуточками. Там. Вот так это существовало. Вот эта прижизненная популярность бардов, она огромная, их невероятная популярность, она сыграла с ними дурную шутку. Они всерьез восприняли себя как большие, что они большие русские поэты, что они народы пасут, что они имеют право там какие-то невероятные вещи осмыслять. И, к несчастью, я
2: тут скрывать не стану, для меня это болезненная тема. Из них были большинство неистовыми просто усилиями поддержали перестройку. И я помню, что перестройка, это была как раз моя юность, моя молодость, она сопровождалась огромными телевизионными шоу, которые назывались «Возьмемся за руки, друзья». И вот там выходили эти барды один за другим, целыми тубунами, и пели бесконечные песни там, а вот о том, как их притесняют, как не дают им проклятая советская власть, которая их, собственно, и родила на белый свет, она не дает им реализовать их огромные, собственно говоря, таланты. И сразу стало видно, что в массовом смысле там очень много самодеятельности, что это не очень хорошая поэзия, но это очень много пафоса, очень много бравады и глупости разнообразных за этим стоит. Вот. И тогда еще стало заметно, что они могут терпеть невероятно популярного тогда Розенбаума. Я помню, идут эти шоу огромные, выходит Розенбаум, и прямо у них на лицах даже написано, что он...
3: Он их всех убирает.
2: Да-да-да, практически всех он их убирает. Ну и потом в конце вот они все там за руки, без Розенбаума, правда, держат друг друга за руки и поют хором «Возьмемся за руки, друзья». И смысл был в том, что возьмемся и порушим эту проклятую советскую власть. И порушили, действительно, и исчезли под ее обломками. Вот что с ними произошло. Но это на мое отношение к Дольскому это никак не повлияло. Я как его любил, как собирал его пластинки, так и продолжил собирать. У меня есть все его диски. И вот была группа «Аквариум», и был Александр Дольский. Я вот между этих вот музыкальных явлений я и рос. И до сих пор этим явлением благодарен. А потом, когда я только-только начал сочинять какие-то вещи, первую свою прозу, какие-то свои стихи, был самый первый человек, к которому я обратился, это был как раз Александр Александрович Дольский. Это вот 2001 год. Я еще 26-летний человек, бывший ОМОНовец. Я пришел на его концерт, попросил его интервью. Он другой день он пригласил меня в гостиницу. Я пришел к нему и дал распечатку своих стихов, взял у него большое интервью. В числе прочего, конечно, тогда у меня уже были те же самые взгляды, что и сейчас. Они всегда у меня были одни и те же. В 2001 году я говорю: Александр Александрович, я так любил ваши песни. Они таким светом перенасыщены, такой радостью, такой любовью. Я говорю, а потом вот эти вот ваши перестроечные песни, я говорю, про проклятый Советский Союз, говорю, ну, слушай...
3: А были у него такие, да?
2: Да, у него был отдельный альбом «Русский вопрос», вот этот сатирический, несколько песен таких, ну, какие положено было тогда сочинять. Вот. А потом, после этого, он уникальный случай, на самом деле, и среди нашей поэзии, и среди нашей прозы, и среди бардов, он проходит совсем смешное количество времени, и он уже в конце 90-х, в начале 90-х пишет ряд песен, где, ну, в каком-то смысле раскаивается за все то, что было надел. Он пишет стихотворение «Тоска по СССР», которое становится прекрасной, чудесной песней. И много, целый ряд таких текстов и песен, когда он начинает сожалеть о разрушенной империи, о всем содеянном. И я ему вот говорю, вот новые ваши песни, на тот момент они были новые, «Тоска по СССР» и все эти. И он засмеялся. Он говорит: Захар, знаешь что, они, говорит, меня не публиковали, вот эти вот советы, всю жизнь они публиковали. И говорит, вот они распались, мне захотелось им вот высказать все, что у меня накипело. Я им высказал, типа, я говорю: Александр Александрович, ну дело в том, что вы сейчас сами публикуете свои книжки самиздатом, говорю, и возите их по своим концертам. Вот тогда никто не публиковал, и сейчас никто не... ничего не изменилось. Говорю,
3: ну, так же вы их с рук продаете.
2: Да-да-да, он так, ну, немножко...

0: Добавляли, и мне Красненко потом рассказал, да, Дольский приходил неоднократно, приносил свои стихи, но мы считали, что это типа не поэзия. Вот, мне, конечно, за Дольского обидно, но в целом я прекрасно, в целом я понимаю, почему бардов не публиковали, кроме, собственно, Акуджава, ставшего легальным поэтом, почему их не публиковали. Не потому, что советская зловредная цензура, не потому, что там то, другое, пятое, десятое, а именно потому, что вот это исполнение под гитару и воодушевление публики, которое они получали, давало им ложное ощущение, что это и есть поэзия. На самом деле спеть можно чего угодно, как мы потом уже поняли. Можно любую чушь. Спеть 10, как этот, у Джона Леннона спросили, как вы сочиняете свои хиты. Говорит, пишу в обычную песню, последнюю строчку 10 раз повторяю. Вот это как бы любую ерунду можно спеть, и из-за этого может тебе самому показаться, что это поэзия. Но это далеко не всегда было поэзией. Там, да? И же Дольского могли опубликовать, могли не опубликовать, но он не тем хороший, не, мы не за то его любим, что он может в одной антологии находиться с Мандельштамом, а просто за то, что он создал эту уникальную душелечебную интонацию, которую он пропел, для которой он придумал сопровождение, которое невозможно представить, как правило, в отрыве от его голоса, как, увы, и в случае Высоцкого, как и в случае Галича, как и в случае кого угодно. Это моя точка зрения, я от нее не отступлюсь никогда.
1: Я, к сожалению, вот Дольский как-то странно, что мы примерно одного поколения, но мимо меня как-то прошел, хотя со всем остальными оценками, диагнозами я согласен. Мне вот интересно, я глубоко равнодушен к вот этой массовой бардовской песне, с ним. Мне интересны фигуры Галича, ну, Высоцкий, понятно. Ну, как фигуры отдельные совершенно от этого. Но мне интересен генезис. Поэтому я вернусь в послевоенное время и назову еще тройку авторов, ну, тоже совершенно забытых, вот, с которыми поразительная история произошла. Они, собственно, многое взяли с улицы. Вот, все это как бы пропустили через какие-то свои авторские возможности и вернули обратно на улицу. И очень много в этом смысле было тоже заявлено в плане какой-то интонации, в плане какой-то ролевой модели. Вот, я, собственно, говорю о таком явлении, как вот эта песня «Послевоенных инвалидов», которых они исполняли там на гармошках, на вокзалах, где-то на базарах, на людных местах, вот эти «Калеки войны». Вот, и троица московских фронтовиков, все ребята были фронтовики, все как бы тоже через это все прошли, вот, как-то заинтересовались этим явлением и попытались как-то на его почве что-то такое свое глубоко создать. Может быть, пародийное, может быть, как-то развивающая традицию. Это Алексей Охременко, Владимир Кристи и третьего, не помню, как Шейнберг была его фамилия. И, собственно, они создали то, что, опять же, вы все знаете, «Я был батальонный разведчик», песня про кардинала, граф Лев Николаевич Толстой, «Рыбу мясо не ел», вот это все как бы. Начиналось-то, собственно, как такое сугубо пародийное и взятое вот там, вот оттуда, с улицы. Но, собственно, вот эти вот как бы инвалиды все это подхватили, на полном серьезе тоже стали исполнять, все это ушло в народ. Вот, и, соответственно, вот как бы еще одна такая интересная приключение авторской песни в СССР, когда, собственно, берется вот у народа вот эта вот интонация, берется какой-то сюжет, да, вот, пропускается через какую-то интеллигентскую рефлексию и обратно возвращается на улицу. Вот как-то этим занимались и Галич, и Высоцкий по-разному, вот, но, тем не менее, именно, наверное, поэтому, вот, ну, по большому такому гамбургскому счету, наверное, действительно высшее достижение в авторской песне именно они и продемонстрировали, потому что это было очень сильно связано с, да, интеллигентской рефлексией, мононародным сознанием. Вот, по поводу Галича, да, я скажу, наверное, вот о чем. Собственно, с Галичем ассоциируется прежде всего протестная песня. Вот, и тут интересно тоже рассмотреть уже индивидуальный какой-то генезис, как это произошло. Вот, я продолжаю настаивать, что убежденнейшим врагом советской власти Галич не был. Вот, любил погулять по буфету, любил поругать начальство, ну, собственно, как все мы в том или ином виде, да, особенно в молодые горячие годы. А что произошло? Вот, а произошло еще протестность Галича абсолютно какая-то внутренняя. Она всегда бы существовала, и она не диктуется внешними обстоятельствами. Классический выходец из еврейской торговой семьи, он крестится, да, православие. Вот, что тоже как бы для его окружения такой шаг достаточно как бы некомфортный, опрометчивый, да. Вот он преуспевающий драматург, преуспевающий сценарист, лауреат премии КГБ СССР, да, за сценарий «Государственный преступник». Фильм замечательный совершенно. А ныне забытый, но он есть в интернете, можно его посмотреть, и видно, откуда пришла куча пасхалок. Гайдаю, потом Клеознова, и вот это все как бы, это вот оттуда вся эта линия. А почему офицеров КГБ стали называть шуриками? Это тоже все. А то, ну, Шелепин еще, железный шурик. Вот как раз, по-моему, он тогда был председателем председателем КГБ. Вот, и вот почему Галич начинает уходить в этот протест. А ему

0: не нравится то, чем он занимается, да, ему не нравится вот эта халтура, ему не нравится он сам, он еврейство свое не любит, да, он не любит поэтому вот эти бесконечные омажи русской культуры, причем протестной, декабристам, Полежаеву, народовольцам, да, вот, то есть вот, когда говорят, что вот Галич, собственно, диссидент, да, и это как бы один из символов сопротивления, тут всегда надо строить какие-то оговорки, всегда надо как-то воспринимать его индивидуальный опыт и свойства его, безусловно, личности. Вот, потому что если там Юлию Киму хотелось петь какие-то протестные песенки, вот за этим, по сути, ничего не стояло, кроме какой-то вот бравады, ну и да, мировоззренческой какой-то убежденности. А у Галича все гораздо более сложнее, на мой взгляд.
1: Любопытно. Но там еще, я думаю, что про Ким это сказал. Вот. Ну, тоже замечательный автор, и остроумный, и все остальное. Там была определенная сила среды. Вот.
0: Да, безусловно.
1: Да, вот они там все-таки... Галич все-таки гораздо раньше.
0: Поднимался, конечно.
1: Да-да-да. А тут уже в 70-е годы это такое то, что называется уже разрешенный практически протест. Вот они все сидят и...
0: Тусовочка.
1: Да, тусовочка. И вот они ругают с утра до вечера советскую власть, которая выпускает фильмы с их песенками на огромный экран, и по 150 миллионов человек смотрят эти песенки. Кстати, мне процитировали фразу Володин, да, драматург, да, сказал, что если бы...
0: Александр Володин.
1: Да-да-да. Если бы в стране каждое утро включали стихи и песни Булата Акуджавы, то это была бы другая страна. Такая фраза получала. Я говорю, друзья мои, дело в том, что она и была, эта страна, и ей действительно включали песни Булата Акуджавы.
0: Каждый день.
1: Говорю, 70 фильмов в Советском Союзе снято с песнями Акуджавы, бесконечное количество театральных постановок.
0: Пластинки.
1: Пластинки, детские гаты, радио. Вся страна знала песни Булата Акуджавы, и она реально была другой страной. Он реально ее создал, а потом сам ее продал и предал. Да. Вот в чем прикол-то. Прикол не в том, что страна не знала Акуджаву, прикол в том, что она знала, а ему не понравилась эта страна. Она какая-то плохая. Он захотел вместо этой страны какой-то другой страны. И это, к сожалению, в полной мере история не только Акуджавы, а огромного количества там бардов. Я уж не знаю, как бы Галечка это к всему отнес.
0: А протестное сознание, вот тут бы как бы много было бы
1: вполне интересно. Вполне возможно, что он мог бы пойти по пути Синя, по пути Даниэля, Максимова, Бородина, всех тех советских...
0: Ионовых, в конце.
1: Да-да-да, оппозиционеров, которые вдруг приняли ровно противоположную сторону. Допускаю вполне, что Галич, может быть, даже был более радикальный противник перестройки, чем Высоцкий, там, доживи он. Ее вполне допускаю. Но, тем не менее, если говорить о феномене бардов, то, я еще раз говорю, созданные советской научной школой, советским театром, кинематографом, всем вот этим, как бы, они первыми и начали ее и рушить в ожидании того, что они какую-то другую страну получат. Но не получили.
0: Хотя... Вот даже ты понимаешь, что у них даже технологический опыт был вот совершенно понятного эволюционного спокойного развития. В 50-е появляется широко. Появляется магнитофонная культура, так называемая. Магнитофон, по сути, ну, сначала там в каждой третьей квартире, потом уже практически в каждой второй, 70-е уже в каждой. Вот, и совершенно понятно, что магнитофон — это абсолютная горизонталь. В отличие от телевизора, да, которым можно управлять, магнитофоном управлять нельзя. Mm-hmm. Ну, как ты будешь поставить чекиста в каждую квартиру, чтобы он проверял, что mm-hmm. у тебя там на магнитофоне звучит, ну, абсурд абсолютный, да? Магнитофон — абсолютное пространство свободы. И вот он, собственно, магнитофон совершенно спокойно завоевывает это пространство свободы через бардовскую песню, через Высоцкого, потом через русский рок, да, и западный, естественно, рок, да? Ну, это уже вот мое поколение, я все это прекрасно, я все свои магнитофоны вот до клавиши помню, как это все работало, как мы это клеили ацетоном, там, как переписывали друг у друга. Это вот ровно та культура, в которой я вырос. Еще приходит компьютерная история, да, приходят какие-то гаджеты, технологии, и совершенно понятно, что советской власти, если бы как бы не случилось то, что случилось, приходилось бы искать какие-то другие варианты, механизмы для дальнейшего развития, и, естественно, вот эта гуманитарная сфера пребывала бы в состоянии уже полной свободы просто-напросто, потому что это даже технологически было бы сложно. Зачем вам было рушить, громить, гулять по буфету, бить посуду? Вот это я не могу понять.
1: Знаешь, это такое страстное желание легализации, вот в самом широком смысле. Смотри, вот еще раз, песни кого угодно, или любого барда, или любую рок-группу, были размножены не в миллионах, а в десятках миллионах копий по всей стране. И вот везде слушали по всей стране. Но им так хотелось, чтобы это была пластинка, изданная фирмой «Мелодия». И причем и люди тоже, у которых все альбомы «Аквариума», «Кино», «Дольского» и кого угодно были дома, они шли и вставали в очередь, чтобы купить пластинку «Кино» или пластинку. Хотя это есть у тебя. Зачем тебе нужна пластинка? Потому что пластинка. То же самое. Все слышали твои стихи, ты спел их для всей страны. Они в фильмах звучат. Нет, дайте мне напечатанные в журнале «Пионер», иначе мне жизнь не мила просто. Я поломаю всего, что стало.
0: поразительная история. Да. Просто поразительная. Для меня вот это осознание. Я на советское же очень при этом.
1: Советское, да. Ну, да. Хочешь, чтобы тебя признало
0: вот это
1: начальство.
0: Государство, высший эксперт. Да,
1: да.
0: То есть Есенин, как бы, откуда миф о запрещении Есенина? Тоже оттуда, да. Государство не ввело его, не назвали улицу, памятники не поставили, в школе не изучают. Все, запрещенный.
1: Запрещенный, да. Вот. Я в который раз удивляюсь вам, вы с таким воодушевлением про все это говорите.
2: Это наша юность.
1: А для меня все это как-то прошло мимо. Вот Вертинского я прекрасно понимаю, слушаю, люблю, обожаю. А вот все, что идет дальше, все это...
2: А ты подтверждение моих слов как раз о том
0: да,
2: что...
0: Да, да, да.
2: Все и не только ты.
1: Палатки, костры, походы. А
2: комары. Неопрятно.
0: Как вообще ты обожаю. Мог заметить? Мы, собственно, про эту сферу сегодня практически не говорили, потому что обсуждать там нечего совершенно.
1: Генезис 50-х, 60-х. Вот Захар упомянул Елену Фролову, ее старшие товарищи, учителя в какой-то мере, Александр Мирзоян или Владимир Бережков, тоже ведь барды именно того поколения.
2: Это замечательные персонажи, кстати.
1: ДСП и прочее, прочее. Кстати, жив-здоров и Бережков, жив-здоров и Мирзоян читает лекции сегодня по семиотике, по лингвистике, по какой-то дешифровке старинных символов и так далее, так далее. Это все безумно интересно. Угу. Там тоже не гуманитарное образование, а какое-то техническое,
2: да,
1: насколько
2: да,
1: я помню.
2: Да.
1: Вот, и это что-то потрясающее. А по поводу вообще той эпохи, 50-е, 60-е, 70-е, Кожинов, допустим, тоже начинал с таких поэтических тусовок.
2: Литературовед, историк Вадим Ильянович Кожинов, один из крупнейших мыслителей 20-го века.
1: На гитаре, да, тоже был этому подвижен.
2: Но все-таки он только 19-й все-таки век. Он не признавал всю эту современность, он исполнял Аполлона Григорьева, он туда апеллировал. Он
1: Губанова как бы, исполнял.
2: Ну, исполнял Губанова, может быть, ради...
0: А в компании одно шутки. Время у них был Юс Олешковский, автор нескольких ставших народными песен.
1: Да.
0: Вот как все причудливо перетекло.
1: Вот, а по поводу каких-то неказистых текстов я бы хотел вот взять Юрия Висбора, одну из самых известных песен про солнышко лесное, да, там сюжет всей этой песни, опять-таки, довольно странный, если вчитаться, вслушаться в него. «Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены, тихо печален ручей у янтарной сосны, пеплом неспелым подернулись угли костра, вот и кончилось все, расставаться пора. Крылья сложили палатки, их кончилось полет, крылья расправил, искатель разлук самолет, и потихонечку пятится трап от крыла, вот уж действительно пропасть между нами легла». Вроде понятно, поход, да.
2: Все хорошо, замечательно, что не так?
1: Все хорошо. А в конце, ну, прям практически триллеров, фильм ужасов начинается, да. «Не утешайте меня, мне слова не нужны, мне потыскать тот ручей у янтарной сосны». То есть проходит какое-то время, он
0: нормально
1: уже...
0: Нормальная религия, ну что ты вступляешься, да? Религическая.
1: Возвращается в этот желез, вдруг там меж сосен краснеет кусочек огня, а у огня ожидают, представьте меня, милая моя, солнышко лесное.
2: Да что ты пристал? Все при прекрасной стихе. Вот, пока слушал, чуть не расплакался.
1: Которые потерялись в лесу.
2: Слишком строг.
1: Он вернулся.
2: Слишком, ну, это как будто ты вообще не поэт сам. Ну что ты, ей-богу. В общем, друзья мои, у нас программа потихоньку заканчивается уже, и я просто начал рассказывать о Продольского, не закончил. И я ему передал свои вот эти стихи, вошедшие потом в книжку «Грех», там еще там что-то. И он тогда находился там не на вершине, но он был, это было 26 лет назад, друзья мои, четверть века назад. Он приезжал в Нижний по 2-3 раза в год, собирал всегда кремлевский зал наш, полный битком. Вот. И он мне через несколько дней мне перезвонил и сказал, что здравствуйте. Вот я прочитал ваши стихи и сказал мне добрые напутственные слова, первые в моей жизни. Вот. И я до сих пор ему за это благодарен. Но, конечно, не только за это, благодарен и за его песни, и за вот те вещи, которые сейчас Олег замечательно цитировал, да, хоть и с негативной оценкой, вот за эту чистоту, за эту незамутненность, за этот свет, за это ощущение отсутствия греха.
0: Это
2: в бардовской песне самое важное для меня. Вот, чтобы они потом не насочиняли по итогам распада там той страны, которой уже больше нет. На самом деле, их песни лучше всего ее характеризуют, потому что это было такое ощущение необычайного вот, прозрачности бытия, да, в котором никакого зла нет и быть не может, что воспроизвести это до сих пор мы не можем. Мы можем только сымитировать это и сами себя обмануть. А тогда, на тот момент, это было правдой. За что нашим бардам низкий поклон. Всем добра. Это была программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». С вами был я, Захар Прилепин, мои товарищи ведущий Олег Демидов.
1: До новых встреч.
2: И Алексей Колобрудов.
0: Всего доброго.
2: Александру Александровичу Дольскому многие лета.
3: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Узнать за 90 секунд. Культовый сериал «Твин Пикс» задумывался совсем иначе, а получился изощренный микс из детектива, комедии, мистического триллера и мыльной оперы. Тандем Дэвида Линча и сценариста Марка Фроста сработал на все 100, а ведь его могло не быть. Помог случай. Работа над фильмом о Мэрилин Монро, в смерти которой по сценарию виноват был ее любовник Кеннеди. Фильм не пошел, тема скользкая. А Линч и Фрост приступили к другому проекту. Действие сериала должно было происходить в Северной Дакоте, но там слишком пустынно. Не хватало леса, который в «Твин Пиксе» сыграет особую роль. Его нашли в штате Вашингтон. Самый жуткий, потусторонний персонаж появился волей случая. Рабочего Франко Сильву Линч снял случайно, когда тот переставлял мебель в декорациях. Его зловещее отражение появилось в зеркале, и режиссер решил добавить в свое детище мистики. Первый сезон сериала настолько понравился Стивену Спилбергу, что он захотел снять второй. Не срослось. Телекомпании подвергли «Твин Пикс» критике. Лишь немногие предсказали, что он навсегда изменит телевидение. Так и произошло. Культовый статус сериал получил сразу после выхода в 1990 году. Даже Михаил Горбачев стал его горячим поклонником. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
4: В Москве час дня, в Самаре на час больше, в Бишкеке 16.00. В студии Дарьи Гущины. Здравствуйте в этом выпуске. Мы ранее рассказали, в каком случае расширят географию конфликта. В ДНР сорвали 158 атак на мирных жителей за неделю. Союз МС-28 с российскими космонавтами на борту готов к торможению в атмосфере Земли. Об этом и не только. Подробнее далее. Российские военные уничтожили надувную лодку с двумя боевиками ВСУ в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости командир роты группировки «Центр» Александр Волков. Он добавил, что после ликвидации объекта российские военнослужащие изъяли радиостанции и мобильные телефоны, которые содержали сведения о маршрутах выдвижения и захода подразделений ВСУ. Полученная информация была передана разведывательным подразделениям для дальнейшего анализа и использования при планировании действий. В Донецкой Народной Республике сорвали 158 террористических украинских атак беспилотников на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы безопасности России по ДНР. В частности, два беспилотника были сбиты в Горловке. Еще один дрон был перехвачен рядом с железнодорожным узлом около Дебальцево, отметили в ведомстве. Иран расширит географию конфликта и применит новые стратегии ведения боевых действий, если Соединенные Штаты решат продолжить боевые действия. Об этом заявил официальный представитель армии Ирана Мухаммад Акраминия. Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с того дня провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование вооруженных сил США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Двигатели корабля «Союз МС-28», на борту которого находятся российские космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс, включены на торможение, сообщил представитель госкорпорации «Роскосмос». Это стандартная операция, которая необходима для того, чтобы корабль сошел с орбиты и начал торможение в атмосфере Земли. Корабль нагреется до экстремальных температур, а после разделения бытовой и агрегатной отсеки сгорят в атмосфере. Космонавты вернутся на Землю в спускаемом аппарате. Куть-Сверчков, Микаев и Уильямс находились на МКС с 27 ноября. Самая дорогая работа русского художника, когда-либо проданная на аукционах Сотбис и Кристис, принадлежит кисти основоположника супрематизма Казимира Малевича, выяснил РИА Новости, изучив результаты торгов. Первое место по стоимости среди картин русских художников занимает написанная Малевичем в 1916 году супрематическая композиция. В мае 2018 года картину продали на Кристис за 85 миллионов долларов. Второй стала работа одного из основателей абстрактного искусства Василия Кандинского «Мурнау с церковью 2», написанная в 1910 году. Полотно с видом немецкого города ушло с молотка на Сотбис в марте 2023-го почти за 45 миллионов долларов. В топ-5 также вошли натюрморт «Бычья туша» кисти Хаима Сутина, «Сон царя Давида» Марка Шагала и «Шовка в широкополой шляпе» Алексея Явленского. Следующий выпуск уже через 30 минут.
3: Вы слушаете «Радио Спутник».
5: Дорогие друзья, продолжаем эфир на Радио Спутник. Меня зовут Александр Букарев. В очередной раз напоминаю подключиться к нашим соцсетям. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь. Там можно почитать актуальные новости. Кроме того, посмотреть любую программу в записи или прямо сейчас подключиться к трансляции, писать комментарии и смотреть вот на нас. А мы будем обсуждать самые разные темы. И начнем мы с обсуждения, конечно же, Дня военно-морского флота. Это действительно очень знаменитый день, прекрасный праздник, и поговорим мы с блогером, автором Телеграм и Макс-каналов Дон РФ, Роман Донецкий, с нами на связи. Роман, приветствую.
6: Доброго дня.
5: Спасибо большое, что подключились. Собственно говоря, у нас прямо сейчас есть главное заявление главкома военно-морского флота России Александра Моисеева. Я вот хотел бы некоторые из них зачитать и после обсудим уже чуть более предметно. В ВМФ России сформированы полки беспилотных систем, он отметил. Атомные подлодки проекта «Борей» с ракетами «Булава» будут служить России в ближайшие 30-40 лет. В России в составе ВМФ уже есть носители «Посейдона», той ракеты, которая до сих пор, на самом деле, вызывает у нас действительно эйфорию и какое-то невероятное удивление, я думаю, за рубежом страх и ужас. А в интересах ВМФ России строится новый безэкипажный корабль большого водоизмещения. Атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» завершает испытания после глубокой модернизации и войдет в состав ВМФ России уже в этом году. Ну и также некоторые заявления по поводу противостояния с Украиной. ВСУ применяют безэкипажные катера в 25-26 годах. То ли по гражданским судам. ВМФ России получит в перспективе новейший крупнотоннажный корабль океанской зоны, и подлодки Черноморского флота участвуют в поражении объектов на территории Украины. Как будто бы очень много направлений, очень много чем занимается наш военно-морской флот. Вот хочется сначала спросить, вот что из вот этих заявлений у вас вызвало наибольший интерес?
6: Ну, хорошо, что адмирал Нахимов таки заканчивает модернизацию. У нас этих крейсеров, их в Советском Союзе было построено всего 4. 2 уже списаны. И хотя бы 2 корабля океанского класса такой мощи нужно иметь. Петр Великий сейчас в строю, но ему тоже уже необходим ремонт. Вступление адмирала Нахимова – это позитив, это раз. Причем большой позитив, там по сути корабль перестроили по новой. Это новый корабль в старом корпусе. Интересно, что за безэкипажный противолодочный корабль, 500 тонн, это небольшое, кстати, водоизмещение малое, это для прибрежного, скорее всего, обнаружения охоты на подводные лодки будет. В какой форме, интересно, камикадзе или все-таки многоразовый? Здесь мы тоже будем смотреть, ждать новостей, как говорится. по кораблю океанской зоны большому, скорее всего, имеются десантные вертолетоносцы, которые строятся в Керчи. Так, перечисляя постепенно. Полки беспилотных систем, это само собой. Они сейчас создаются в всех видах и родах войск, потому что без них в современной войне тоже никак. Буквально никак. И хорошо, что у нас этим занялись. И главное, чтобы не забывали про ПВО против беспилотников. Тому как это новая угроза, и к ней нужно готовиться по новой. По Бореям все понятно. Корабли такого класса и строятся на 30-40 лет. Это очень долгоиграющие корабли. Это наши морские СИАС. 8 штук, конечно, штук 12 их минимум нужно. По 6 на 2 флота, Северный и Тихоокеанский. Ну а что подводные лодки Черноморского флота работают калибрами, это ни разу не новость.
5: Абсолютно точно. Тут вот хотелось бы, раз упомянули вот как раз тему беспилотных систем, немного вот на этом заострить внимание. Все-таки сейчас как будто бы везде все переходит вот на эти самые беспилотники, что в воздухе, что даже на земле мы видим уже некоторые проявления вот этих самых беспилотных систем в виде, ну, таких роботов, перемещающих иногда продукты, амуницию, а иногда даже в атаку идущие. Ну, так, понятное дело, еще не из фильмов вышедшие роботы. И, конечно же, на воде. И вот вопрос, как вы считаете, вот нам больше стоит сейчас сосредотачиваться на таком, ну, скажем, вооружении последнего слова из разряда Посейдона или еще каком-то, ну, или просто очень сильном вооружении, ну, и, соответственно, таких же носителях, или на беспилотных системах, маленьких вот этих безэкипажных катерах и чем-то еще, вот, что действительно немного отличается от стандартного представления вот этого мощного крупногабаритного флота?
6: Знаете, вот была такая в 19 веке в Франции новая школа или молодая школа, как перевести, которая считала, что после появления торпед нужно строить только маленькие торпедные корабли. Мол, все линейные корабли и крейсера устарели, они теперь не нужны, торпедами все, что выйдет в море, потопим. Если мы настроим многие-многие сотни вот этих самых миноносцев, то станем сильнейшей морской державой в мире. Потом у нас был Никита Сергеевич Хрущев, который считал, что ракеты способны на все, и нужно строить только ракеты. Любое вооружение имеет свою нишу. Тот же БЭК за побережье, в малых замкнутых морях, это грозное оружие, хотя своими нюансами. Он малого размера, а на море бывает такая вещь, как качка, шторма, да просто непогода легкая. И, собственно, все. То есть нужны и корабли классические. Ну, понятно, с доработкой под новейшие системы, под новейшие разработки. Но и нужно развитие без экипажных систем. Это должно идти просто-напросто параллельно. Угу. Борей несет 16 ракет с разделяющимися боевыми частями, для понимания, которые спокойно способны опустошить в случае расчета как потенциального противника Соединенные Штаты несколько штатов. Но это война глобальная. В локальной войне, опять же, разные бывают ситуации. Мы же не сможем послать безэкипажные катера через океан для поддержки наших союзников, допустим. В принципе, не сможем. То есть нужно и то, и другое. Любой род войск нужно развивать гармонично. Не отказываясь от нового, но и понимая, что старое, оно тоже как бы никуда не делось, и никуда не ушло, и еще вполне себе работает. Зависит от ситуации. Война на Украине все-таки не панацея. У нас нашего флота нет противника, по большому счету, от классического. Плюс абсолютно замкнутое море с кучей ограничений, потому что нейтральные страны вокруг. Ну, войны-то бывают разные.
5: Угу. Ну, это абсолютно точно. И в любом случае, как вы правильно заметили, отказываться от предыдущих технологий не стоит. А вот если мы будем говорить о тех предыдущих технологиях, которых у нас ну, исторически не так много. Ну, если мы говорим о тех же Соединенных Штатах, у них огромное количество авианосцев, ну, которые они прямо сейчас все подгоняли и отгоняли от территории Ирана. А у нас единственный авианосец — это адмирал Кузнецов. Вот как вы считаете, нам нужно расширять их количество, делать больше? Или все-таки просто за счет того, что мы находимся немного в другой ситуации, мы не так, как США, разделены там двумя океанами, с одной стороны Атлантикой, с другой стороны Тихим, и нам вот эти авианосцы не так уж и требуются?
6: Ну, зависит от целей нашей внешней политики. Авианосец – это проекция силы на дальние расстояния. Если у нас есть нужда в проекции силы на дальние расстояния, тогда авианосцы нужны не в количествах американских, и, наверное, все-таки не такие. Нам бы в идеале 3 штук хватило бы, по большому счету. Но нужные. Если у нас внешняя политика будет идти по каким-то другим направлениям, тогда смысла строить их тоже нет. По большому счету флот, как и все вооруженные силы, инструмент политики. Политики определяют задачи на десятилетия, под них строится флот. Так всегда было, и это самый разумный путь. А строить корабли ради кораблей, ну, это минимум глупо.
5: Ну, собственно говоря, да.
6: По авианосцам у нас свои козыри были и в советские времена. У них не было полков, скажем, тяжелой ракетоносной авиации, специальных ракетоносных подводных лодок. Мы тратили огромные деньги для потенциальной угрозы авианосцев парирования. Это вопрос такой тоже. Дешевле не будет.
5: Угу. Дешевле не будет. Но все-таки 3 хотелось бы, ну, по крайней мере, для того, чтобы в случае, если понадобится куда-либо отправить, все-таки на дальние расстояния, как вы и сказали, у нас была эта возможность. Сейчас мы в этом немного ограничены. То есть слабость все-таки у нашего военно-морского флота есть, хоть представлено у нас все на самом деле на самом наивысшем уровне.
6: Так у нас проседание было на добрых 15 лет флота. Причем количество порезанных кораблей 90-е годы, оно поражает воображение.
5: Угу.
6: Тут уже деваться некуда.
5: Ну, это абсолютно точно. А вот, кстати, еще важный момент. Мы говорим про безэкипажные корабли. Вот у нас безэкипажный корабль водоизмещением 500 тонн, предназначенный для поиска подводных лодок, создается в России. И есть, ну, вот такая, что ли, любопытная мысль. А зачем это нам вот прямо сейчас понадобилось, чтобы искать чужие подводные лодки? Вроде бы нет такого прямого столкновения и действительно, ну, я не знаю, что ли, выяснения интересов, где находится подводные лодки противника. А какого противника? Мы с США хотим смотреть, где их подводные лодки находятся? Или для чего это?
6: В целом НАТО. Скажем, самый простой способ нейтрализовать стратегические ракетоносцы, потопить их на выходе с баз. То есть вблизи наших берегов, когда они выходят на боевое дежурство, позиционные районы. Понятно, что их на выходе нужно прикрывать. И здесь все равно НАТО наш потенциальный противник, и США, и Евросоюз. Там есть атомные подводные лодки, ну, по-простому охотники. Там есть подводные лодки, носители крылатых ракет, в том числе с ядерными боевыми частями, которые могут подходить к нашим берегам. В случае войны могут нанести удар. Борьба с подводными лодками – одна из главных задач нашего флота еще со времен Великой Отечественной войны.
5: Угу. А разве, я просто, может быть, ну, немного дилетантский взгляд, а вот эта, ну, картина, что ли, с тем, что огромный, я так понимаю, безэкипажный корабль будет заниматься поиском вот этих самых подводных лодок, а разве они его не заметят и не уплывут от него?
6: Ну,
5: я не знаю, ну, у меня просто действительно очень слабое представление, каким образом это работает, но, наверное, он заметен?
6: Заметен, конечно, и подводная лодка заметна. И по скорости, чем больше скорость подводной лодки, тем более она заметна под водой.
5: Ага.
6: Это вечная охота, которая длится десятилетиями. Вытеснение, там нюансов много, я сам не военный моряк ни разу. Так скажем, теоретические знания, ну, это охота вечная. Безэкипажные просто чем удобнее, их можно элементарно больше применять из-за отсутствия экипажа, превратив такую себе цепь для обнаружения противника. Ну, опять же, если тихоходность обеспечат, то уже субмаринам будет очень сложно.
5: Ну, это абсолютно точно. А вот, кстати, вот когда мы все равно упоминали, все-таки главком ВМФ Александр Моисеев упоминал наше достаточно серьезное взаимодействие именно ВМФ в противостоянии, значит, с Украиной, насколько большое значение имеет наш военно-морской флот, если вот будем чуть больше в конкретику погружаться?
6: Именно корабли или военно-морской флот, потому что флот это не только корабли, как многие привыкли и многие говорят. На самом деле значение той же морской авиации Черноморского флота, которая сейчас в том числе и работает по узлу одесских портов, оно огромно. Калибры одни из лучших наших крылатых ракет, их запускают флот с надводных и подводных кораблей. Прикрытие баз портов это тоже флот. Оно огромное, действительно. Украина во многом зависит от той же морской торговли, для понимания.
5: Ну,
6: и мы тоже.
5: Ну, собственно, вот как раз и разобрались, я думаю, во всем. И в очередной раз поздравляем всех причастных к этому действительно прекрасному празднику. И спасибо огромное говорим блогеру и автору телеграммы Макс-канала в Дон РФ Роману Донецкому. Роман, еще раз спасибо. А мы будем двигаться к следующим новостям.

0: Ну а теперь поговорим о космосе. Космонавт Роскосмоса Петр Дубров принял командование российским сегментом Международной космической станции от Сергея Куть-Сверчкова. Об этом сообщили в госкорпорации. Вот зачитаю само сообщение. Вчера на МКС прошла церемония передачи командования российским сегментом станции. Сергей Куть-Сверчков перед возвращением на Землю передал командование космонавту Роскосмоса Петру Дуброву. Ну и, соответственно, с нами на связи прямо сейчас вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин. Олег Петрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Хотелось бы поинтересоваться. Вот, во-первых, а почему смена командования произошла?
1: Нет, ну так и меняется экипаж, готовится к возвращению на Землю. Новый экипаж прилетел, который будет работать там долгое время. Вот, порядка там 7 месяцев работать будет. Поэтому передается должность руководителя, так что командир должен быть.
0: Ну, конечно. Олег Петрович, вот знаете, что интересно? А вот со сменой командования, вот с такой, ну, скажем, пересменкой, меняются какие-либо цели, задачи или методы, которых достигают космонавты прямо сейчас? Или все остается в прежнем ключе, просто меняются люди?
1: Да нет, остается в прежнем ключе, просто и будет передаваться официально человеку на кресло. У нас друг, кстати, у нас с ним почта работать будет со станции. Вот. И поэтому программа там разработана все на Земле, еще их продолжают там разрабатывать, работать, и все известно, все, чем они занимаются. Вот поэтому здесь все нормально. Ну, просто для порядка, чтобы был командир, был борт-инженер, так что все вот эти составляющие, которые нужно выполнять уже на орбитальной станции.
0: Понятно, хорошо. А вот у нас, ну, постоянно, конечно, на фоне еще политической обстановки, очень часто мы ставим в сравнение, как взаимодействуют космонавты разных стран, ну, в особенности, конечно, России и НАТО, и НАСА в космосе. Вот как сейчас выстраивается это взаимодействие? Все ли так же хорошо или, может быть, даже лучше?
1: Да нет. Ну, нет, идет все хорошо, потому что, кстати, где как раз вот не космос, не задели все эти, которые на Земле происходят сейчас, вот, движение против России. Вот, космос, это все обошло, потому что надо лететь в космос, надо там работать, вот, ответственные вещи. И поэтому, как бы сказать, программы не НАСА, не мы не скручиваем, а продолжаем работать в этом направлении.
0: Ну, это прекрасно. А вот какие, кстати, сейчас задачи стоят перед космонавтами МКС? А какие, может быть, проекты, серьезные исследования? Известно что-нибудь?
1: Ну, так мне трудно сказать. Там целая программа, у каждого там разработана, каждый это, все это. Вот, и они ведут работы эти постоянные. То есть, ну, и, конечно, уже когда докладывают на Землю, какие исследования они провели, вот, там много и по фактически и по здоровью, и по технике всякой, и выход в открытый космос, там работа тоже. Там целая сеть, огромная работа, которые вот эти ведутся на станции, позволяет выполнять, вот, находясь там. Причем, как видите, вот экипаж летит на долгое время, так что будет работать там на станции. Ну, и надеюсь, что принимать будет еще космонавтов какие-нибудь, 30-ки.
0: А вот, конечно, в принципе, любопытно, как, ну, вот люди, которые прямо сейчас отправляются в, ну, в космос, также изучать, исследовать, просто там вот сам процесс нахождения, как вот этот перелет и все это время, проведенное там, воспринимается, потому что всегда любопытно и интересно, каким образом космонавты переживают вот этот период, просто как очередная командировка, ну, если так на простой язык переводить, или все-таки это крайне серьезное событие, которое несравнимо ни с чем?
1: Нет, конечно, это крайне серьезное событие, безусловно. Даже хотя и космонавт летел несколько раз. Вот, наш космонавт, вот как Сережа Крикалев, летал 6 раз. Вот, проработал на станции, и многие космонавты прилетают. Конечно, готовится, конечно, это ответственная работы каждой полет, естественно. Ну и естественно, что учитывая, что ты уже слетал первый раз, второй раз, когда ты уже, ну, как бы сказать, основы вопросы работы в невесомости, уже ты знаешь, где какие находятся приборы, инструменты, что все находится. Ну и, конечно, в дальнейшем, в следующих полетах уже в этом отношении полегче, вот, как бы сказать, выполнять все работы. Вот. Но все равно программ много всегда у них, выполнять очень много приходится работать ребятам, так что, ну, они все с этим великолепно справляются.
0: Ну, всегда, конечно, хочется поговорить о космонавтах, потому что это действительно великие люди. А вот касательно нашей собственной станции, все-таки разговоров об этом было достаточно много. Проект МКС — это, конечно, крупный, величайший проект. Но вот что касается исключительно нашего, вот на каком этапе может быть развитие, на каком этапе разработки находится?
1: Готовится, чтобы создать... Планы есть, в планах это все уже указано, вот, и ведутся работы по разработке создания станции новой.
0: А вот, знаете, на самом-то деле есть еще один вопрос, касающийся больше даже не самих вот процессов и фактов того, как это все происходит, а личного взаимодействия и отношения людей, которые вот именно с космонавтикой связаны. И вот как представлять вот характеристики, хочется узнать человека, который связан с космосом. Вот это постоянное желание к звездам, постоянное желание идти дальше, или это просто как работа воспринимается, как необходимая часть, ну вот, профессии. Нет такого запала, что вот, а давайте, а вот, ну, как-нибудь сделаем, чтобы долететь там до Марса. Или давайте как-нибудь сделаем, чтобы, там, не знаю, кротовую нору найти. Ну, я такие, конечно, примеры немного...
1: Все космонавты мечтают слетать на Луну и на Марс полететь. Безусловно, у каждого все это есть. Конечно, человек, который пошел в космонавты, вот, конечно, у него уже есть естественно, мечта увидеть нашу Землю из космоса, вот, находиться там и происходить определенные исследования. Конечно, эта мечта, она всегда остается, и она всегда является той такой изюминкой, которая тебя влечет в следующий полет.
0: Ну, вот это действительно красиво. Ну, и хочется сказать огромное вам спасибо и огромное спасибо всем нашим космонавтам, которые продолжают выполнять свою работу и при этом оставаться, вот как вы и сказали, теми самыми мечтателями. Вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин был с нами на связи. Еще раз спасибо огромное, что подключились. А прямо сейчас, дорогие друзья, мы переходим к новостям на радио «Спутник».

21-й пакет санкций против России. Контекст. Со скрипом и проволочками европейцы одобрили очередные ограничительные меры в отношении нашей страны. Костью в горле в этот раз стала Греция. Она категорично требовала исключения, позволяющего одной из ее судоходных компаний перевозить российский сжиженный природный газ в страны, не входящие в ЕС. Сугубо политическая история для Афин имела экономическое измерение, не сулящее ничего хорошего. Помогла Ирландия. С ее помощью удалось достичь компромисса и позволить европейским операторам в течение года перевозить российский СПГ в третьи страны по договорам, заключенным до начала спецоперации на Украине. Ястребы сочли, что пакет получился ослабленным и даже без зубом. Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как всегда, преисполнена оптимизма. По ее словам, санкции продолжают ослаблять экономические основы военных усилий России. При этом госпожа фон дер Ляйен предпочла не упоминать, что рестрикции привели к деградации европейской экономики и потерям, измеряемым триллионами евро. В новый пакет вошли 32 российских банка, криптовалютные платформы и суда теневого флота. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.

пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Корине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Освобождение населенного пункта Шевченко имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск «Центр» и освобождению территории Донецкой Народной Республики, сообщило Министерство обороны России. По данным ведомства, штурмовые подразделения группировки заняли район обороны противника и зачистили его от личного состава ВСУ. На опубликованном видео зафиксировано уничтожение живой силы, пункты временной дислокации, а также различная техника ВСУ, включая беспилотники самолетного типа. В оборонном ведомстве подчеркнули, что зачистка Шевченко проходила с помощью российских подразделений войск беспилотных систем и артиллеристов. В оборонном ведомстве заявили, что в ходе активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Шевченко в ДНР. Следователи начали проверку после смерти мужчины в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области. Ранее глава города Александр Скрябин сообщил, что из-за непогоды в Ростове-на-Дону один человек погиб, 13 пострадали. Атаки ВСУ на гражданское судоходство, по сути, являются международным терроризмом. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев. Он уточнил, что подводные лодки 636.3 проекта, которые входят в состав именно Черноморского флота, также участвуют в поражении объектов на территории противника. Помимо этого, адмирал рассказал, что новейший безэкипажный корабль имеет водоизмещение 500 тонн и уже строится в интересах военно-морского флота России в рамках государственной программы вооружений. Он также подчеркнул, что носитель беспилотного подводного аппарата «Посейдон» уже есть в составе военно-морского флота нашей страны. Последнее воскресенье июля в России отмечают День военно-морского флота. Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-28» выпустил парашют для приземления в Казахстанской степи. Трансляцию спуска ведет Роскосмос. Парашют обеспечивает мягкую посадку для спускаемого аппарата на землю. В первую очередь для планового приземления двигатели корабля включаются на торможение. Затем парашюты замедляют спуск, чтобы обеспечить космонавтам безопасное сближение с землей. Крестовые походы не удались, потому что были не подлинной христианской миссией, а грабежом, полным злобы. Об этом рассказал патриарх московский всея Руси Кирилл. «Различия в вере никогда не должны порождать крестовых походов», сказал патриарх после освящения храма святителя Николы Тульского в Казани. Еще больше новостей на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Рекламно-информационная программа на радио «Спутник». На острие науки с Ириной Коротковой.
3: В эфире программа «На острие науки», программа о тех, кто двигает науку вперед и меняет нашу реальность. И я ее автор и ведущая Ирина Короткова. И сегодня у меня в гостях ученый мирового уровня, чьи исследования на стыке искусственного интеллекта и точных наук формируют современную научную повестку. Ученый, который умеет видеть будущее и превращать научный поиск в осязаемые результаты. Участник программы мегагрантов, создавший лабораторию компьютерного дизайна материалов в Московском физико-техническом институте, заслуженный профессор Сколтеха, научный руководитель Сберуниверситета, профессор Российской академии наук Артем Ромаевич Аганов. Здравствуйте, Артем.
4: Здравствуйте, Ирина.
3: Артем, в первую очередь, я, конечно же, хочу вас поздравить. Совсем недавно вы получили престижнейшую китайскую награду в области науки и техники, которую вам вручал в торжественной обстановке председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь. Вы при этом отметили, что химики и материаловеды в этом году фактически доминировали и назвали это второй весной химических наук. Ну, во-первых, а что такое первая весна? И второй у меня вопрос. Наша передача называется «На острие науки». А вот в химии, вот в чем острие сейчас?
4: Да, было вручено 9 премий в этом году. Причем это премия, госпремия Китая в области науки и технологии. Она вручается раз в 2 года. Вот в эти 2 года 9 лауреатов. Из них 5 химики, включая Нобелевского лауреата Жан-Мари Лена. Он тоже был среди лауреатов. То есть химия одна дала больше премий в этом году, чем все остальные дисциплины науки вместе взятые. Можно задуматься, ну, наверное, это совпадение, флуктуация. Может быть, а может быть и нет. Ну, кстати, вспомним, что премия «Вызов», которую до недавнего времени я руководил научным комитетом, вот в прошлом году тоже больше половины лауреатов было химики. И вот еще тогда я задумался, как так получилось, это закономерность или флуктуация. Ну, скорее всего, это и то, и то. Элемент флуктуации, конечно, есть. Если вы оперируете с небольшими числами, типа там 9 лауреатов в 2 года, ну, там какие-то отклонения, плюс-минус одно уже может поменять картинку.
3: Но претендентов, наверное, было очень много.
4: Но, с другой стороны, я думаю, что здесь есть и значительная доля закономерности. Вторая весна химических наук. Ну, для начала, что такое первая весна? Представьте себе 19 век. Вот где-то с начала 19 века. Еще недавно люди не знают, что такое химический элемент. Еще недавно люди думали, что элементы — это воздух, вода, огонь и земля. И считалось, что их всего 4. Потом вдруг оказалось, что и воздух не так прост, в нем разные элементы, и вода состоит из элементов кислорода и водорода, и земля бывает разная. Бывает известковая земля, а там, как выяснилось, элемент кальций вместе с кислородом. Бывает кремнистая земля, бывает глинистая земля, а там алюминий с кислородом. Бывают редкие земли, а там куча элементов, 17 редкоземельных элементов. И перед химиками открылся вот этот вот новый дивный мир, в котором элементов вовсе не 4 и вовсе не те, которые они думали. Огонь — это вообще не элемент, а фигово туча разных элементов, и что-то с этим разнообразием нужно делать. И возник совершенно дикий рывок в развитии этой науки. Знаете, первооткрыватель Итрия Юхан Гадалин, финско-шведский ученый, племянник которого, кстати, был уже российским ученым. Аксель Вильгельмович Гадолин, он был кристаллографом, кстати, и артиллеристом, генералом. Так вот, когда Гадолин старший открыл Итрий, его открытие это смутило. Это был конец 18 века. И он написал в своей статье: «Я не уверен, что это хорошо, элементов многовато становится». Хотя, казалось бы, должен был радоваться. И вслед за ним, этим Итрием, потянулись вот эти все остальные редкоземельные металлы. То есть вообще открытие было такое судьбоносное. Но это был конец 18 века, и люди тогда только начинали замечать эту сложность. А вот в 19 веке эта сложность встала в полный рост. И стала необходимость систематизировать, понять это разнообразие. И это было сделано Менделеевым. Периодический закон — это главный закон химии в принципе. Более важного закона никогда не будет. Это наше игровое поле,
3: база,
4: это
3: да,
4: шахматная наша доска. Другой не будет. А параллельно с этим органическая химия, когда люди стали выделять красители, разные другие полезные вещества из растений, потом лекарства пошли, потом, помимо выделения из природы, люди стали синтезировать новое. Возникло множество разных новых идей, теорий. Старые во многом были опровергнуты. Ну, например, раньше, до где-то 1830-х, по-моему, годов, люди считали, что в живых существах, вот химия живых существ, продиктована наличием какой-то вот особенной субстанции жизненной. Такая теория витализма была, так она называлась. И органические вещества, в принципе, только живые существа могут синтезировать. Вот какой-нибудь белок только в живой клетке, и никак иначе. Или, например, мочевина только в почке, и никак иначе. Нет почки — нет мочевины. Потом оказалось, что это совершенно не так. И можно синтезировать эти вещества совершенно спокойно из неорганических веществ. Берете там, не знаю, синильную кислоту, там какой-нибудь углекислый газ, создаете подходящие условия, и вот вуаля, перед вами органические вещества. Вот огромный путь человечество проделало в течение 19 века. И если в начале 19 века, скажем, в Англии, физика считалась занятием для джентльменов, то химия считалась занятием для быдла. Ну вот Джон Дальтон, или Долтон, если более правильно говорить, один из основателей современной химии, ну, вообще считали неотесным мужланом.
3: Несмотря на то, что химия везде, да, вокруг нас.
4: Да, но он и был, в общем-то, немножко неотесным мужланом. Кстати, он первооткрыватель дальтонизма. Он сам был дальтоником. Он и его брат. Они на себе это явление изучили. И если в начале 19 века, вот, по крайней мере, в Англии был вот такой стереотип, то к концу 19 века ситуация меняется. И химией занимаются уже очень престижно заниматься химией. Вот 19 век – это золотой век химии. И первая половина 20-го, я бы сказал. Но затем случается для химии прекрасное событие, но для физики еще более прекрасное – создание квантовой механики и теории относительности, которые позволяют понять многие химические вещи, по сути, понять основы химии, но оттесняют химию на второй план. В химии некий застой получается, а физика гремит во все фанфары. Но к концу 20 века вот эта физическая революция, по сути, выдыхается. И вот сейчас физики сами заявляют о затяжном кризисе в теоретической физике. Ну, экспериментальная физика во многом, да простят меня физики, сводится к построению все больших и больших по масштабу и стоимости коллайдеров. Сказать, что эта ситуация веселая, довольно сложно. А вот в химии наступила вторая весна. Почему? Вот я тут задумался, когда глядел на все эти премии, которые химики начинают получать. И, кстати, вот по поводу премий. Посмотрите на Нобелевки по химии последних десятилетий. Я не смотрел статистику, так навскидку скажу. Наверное, половина, если не больше, Нобелевок по химии получали не химики, а биологи, медики, даже металлурги, да кто угодно.
3: То есть это говорит о том, что химия кризис проникает везде?
4: Нет. Это был как раз сигнал кризиса, такого мощного кризиса. По сути, Нобелевский комитет говорил, да некому тут давать. Мы лучше дадим врачу или там металлургу, чем химику. Потому что, ну, за что? За очередную реакцию? Да мы их насмотрелись уже за 150 лет. Больше не хотим. А вот сейчас ситуация меняется. И вот я задумался, почему она меняется? Она меняется прямо на глазах. Вот последние там буквально год, два, три. Искусственный интеллект. Искусственный интеллект хорош настолько, насколько хороши его приложения. Искусственный интеллект – это, если хотите, оболочка. Фантик. Очень важный фантик. Но без того, что внутри, он не нужен. Его важно наполнить предметным содержанием. Теперь, где это предметное содержание наиболее выстреливает сегодня? Фокус-покус. Химия, материаловедение, медицина. Конечно, искусственный интеллект придет в другие области науки, и причем сделает он это очень быстро. Он непременно придет в физику теоретическую и наведет там много шороха. Но пока еще не пришел. Он непременно придет в математику. И математические теоремы, теорема Ферма, ну вот ее уже доказали, но есть другие недоказанные. Искусственный интеллект будет доказывать. Я в этом не сомневаюсь вообще ни на секунду. Но пока что он этого делать не умеет. А в химии уже умеет. И на то есть свои причины.
3: Какие?
4: Понимаете как? Искусственный интеллект невероятно хорош в режиме интерполяции. Вот когда у вас есть база данных, когда у вас есть определенные результаты измерений или точных расчетов, для похожих, скажем, веществ, похожих химических реакций, похожих явлений,

0: закон всемирного тяготения. Но вот искусственный интеллект этого пока еще не умеет. Он вам даст корреляцию. Она будет отлично работать в режиме интерполяции и, скорее всего, очень плохо в режиме экстраполяции. Можно ли научить искусственный интеллект вот такому искусству выявления законов природы, задавания вопросов? Вот он дает ответы, но он пока еще не умеет задавать вопросы. Вот то, что умеет делать человек, но пока искусственный интеллект не умеет, можно ли его научить это делать? Я считаю, что можно, но пока это не сделано. А вот когда будет сделано, готовьтесь к перевороту и второй весне физики, а также математикам.
1: Понятно. Очень интересно. И у меня возникла куча вопросов, но я хочу все-таки поговорить о другом международном сотрудничестве. И вот говоря о международном научно-техническом сотрудничестве, я не могу не уйти немного в прошлое и не вспомнить программу мегагрантов, непосредственным участником, которым вы являлись и являетесь, потому что вы все равно всегда рядом. Закончив МГУ, в 1998 году вы уехали из страны и защитили диссертацию по кристаллографии в Университетском колледже Лондона. Затем вы получили степень доктора наук в Цюрихском политехническом университете. Вы работали в Великобритании, Швейцарии, Америке, были приглашенным профессором в Италии, Франции, в Гонконге. И вдруг в 2013 году вы решаете принять участие в программе мегагранта. Что явилось для вас триггером? Почему вдруг вы, успешный ученый, решили вот приехать и попробовать себя здесь?
0: Вы знаете, когда я уезжал из России, поначалу, ну, я часто это говорю в интервью, и, ну, мне неловко себя дураком выставлять, но я считаю, что честность, она всегда очень важна. Вот вначале я, когда уезжал из России, не думал, что когда-нибудь сюда вернусь, и этого не желал. Я хотел уехать отсюда навсегда. Я не любил Россию. Пожив на Западе, я полностью поменял свое отношение к России. Я был очень успешен на Западе, но очень быстро понял, что когда ты отвергаешь свою страну, ты отвергаешь самого себя, как бы находишься в конфликте с самим собой. Еще я понял, что, находясь на Западе и способствуя науке, росту, прогрессу науки западной, прогрессу общества западного, там, воспитывая студентов и так далее, ну, это хорошее дело, в общем-то, воспитывать студентов, способствовать прогрессу науки, но у меня же есть мой дом. Я вот, знаете, почувствовал себя в какой-то момент таким гастарбайтером, который красит фасад чужого дома, а ведь у меня есть свой. И этот дом потихонечку приходит в негодность. А почему приходит в негодность? Потому что такие, как я, его покинули. А если бы не покинули, мой дом был бы такой же красивый, как и иностранный дом. Угу. И даже лучше. Но мы же можем. И вот я тогда понял, что я обязательно вернусь в Россию, как только у меня будет возможность заниматься что-то там сделать, наукой на передовом крае и иметь, ну, хотя бы не унизительные, хотя бы достойные какие-то условия жизни. Я ждал этой возможности. А до тех пор, пока эти возможности предоставятся, ну, время терять нельзя. При всех удобных случаях пользовался возможностью сотрудничать с Россией, приезжать сюда, лекции читать. Вообще, я всегда приезжал каждый год, минимум 1-2 раза. Но рекорд был в году в 2012-м. Я посчитал, приехал 12 раз за год. В этот момент я задался вопросом, а может мне вообще переехать? Ну, это проще, чем лететь через океан туда-сюда 12 раз в году. Вот. Программа мегагрантов имела еще один плюс. Вот я был профессором в Америке. У меня все там было очень хорошо, у меня была самая большая лаборатория на факультете, но в Америке наука, как это не смешно будет звучать, недофинансирована.
1: Это действительно смешно и удивительно.
0: Да, если вы посмотрите, вот просто зайдете и посмотрите свежим взглядом на американские лаборатории. Во многих лабораториях нет возможности обновления приборной базы. Там стоит устаревшее оборудование, потому что за каждый чих вы должны находить деньги, вы должны получать гранты, их банально на все не хватает. Во многих лабораториях либо один аспирант, либо ноль. Просто руководитель лаборатории, все, и устаревшее оборудование. У меня было 20 с лишним человек. Но видит Бог, как я бился за это все. Я днями и ночами, я просто банально себя в сне отказывал, писал заявки на эти проклятые гранты, а потом писал на них на все отчеты. А численность во многом еще получилась из-за того, что меня всегда очень любили китайцы. И ко мне куча ребят китайских приезжала по китайским правительственным стипендиальным программам. И вот в какой-то момент я задумался, ну вот есть программа мегагрантов. Во-первых, она мне позволит приезжать в Россию, быть полезным для России. А во-вторых, извиняюсь, она даст хоть какое-то стабильное финансирование, хоть какой-то период. Ну и в-третьих, если я уже задумываюсь о переезде, возвращении в Россию, ну, я не готов вот просто взять все, бросить и поехать не знаю куда. Россия очень сильно изменилась. И я, не пожив там, не пойму, насколько и в какую

0: сторону она изменилась. С картинки, с обложки выглядит все отлично, уж получше, чем 90-е. Но кто его знает, что там внутри? И вот я подал заявку на мегагрант в 2010 году и не получил мегагрант, зато получил отзыв экспертов. И я должен вам сказать, что когда я читал отзывы экспертов, я стоя аплодировал. Вот они мне не дали грант, они зарубили мою заявку, но это было сделано правильно. Их комментарий, надо сказать, что в науке вообще рецензирование, как правило, совершенно бесполезная вещь. Эксперты, как правило, даже не вникают в суть того, что они рецензируют, делают какую-то отписку случайно, плюс-минус. А тут я видел глубокомысленные, реально, анализы моего проекта. И люди нашли там какие-то слабые моменты, которых я сам не видел. И вот я стоя аплодировал. И в этот момент я понял, что в России появилась экспертиза мирового уровня благодаря программе «Мегагрант». На следующий год я опять подал заявку, опять пролетел. И на следующий год, это уже 2012 год, меня пригласили подать еще раз. Значит, первый раз я подавал с Петербургом, а второй с МФТИ, и третий раз вот МФТИ говорит: «Подай еще раз». Я говорю: «Да идите вы лесом». «Ну, не хочу, все, ну, два раза отказали, все, я займусь своими делами». Говорит: «Ну, мы за тебя заполним все бумажки. Ты там нам пришли коротенький научный проект, всю бюрократию, все сделаем, пожалуйста, пожалуйста». В общем, сделали. Я написал научный проект, они там все это дело оформили, подали, и вот я получил мегагрант. Надо сказать, что в тот же момент, когда подавал на мегагрант, меня мои китайские ученики уговорили подать на китайский мегагрант, программу «Тысяча талантов». Я думал так, ну, либо одно, либо второе выстрелит. Ну, вряд ли это. А выстрелило оба. И вот я оказался в сложной ситуации, которую сам себе на свою голову создал. Вот я профессор в Америке, а теперь я еще и профессор на физтехе, а еще я профессор в Китае. Ну, как-то жить на три страны. Китай сильно кашу не просит, 2 месяца в году, нормально, это мои летние отпуска. Россия требует 4 месяца. Это уже, извиняюсь, полгода. Америка сказала: ну ладно, полгода мы потерпим твое отсутствие. Но дальше я понял, что я физически не вывожу. И в какой-то момент я понял, что нужно от чего-то отказаться. Ну, отказался от Америки.
1: Я думаю, для многих слушателей, кто ни разу не слышал вашей истории, это будет, ну, в общем-то, открытие такое, когда вот ученый берет и отказывается от Америки в пользу России. Но это и предмет гордости.
0: Вы знаете, я призываю всех наших слушателей сегодняшних жить своим умом. Потому что если вы будете всегда руководствовать тем, что думают или говорят другие, вы не очень далеко уйдете в вашей жизни. Когда я решил переехать в Россию, мне все сказали, что я сумасшедший. Когда я продал свой американский дом, мне все сказали, что я сумасшедший. А я пораскинул тогда. Я видел, что все идет к конфликту. И выбирать все равно придется рано или поздно. И если я не воспользуюсь шансом вернуться в свою страну сейчас, я всю свою жизнь буду жалеть, потому что потом шанса уже может и не быть. Дом я продал, и деньги мгновенно перевел в Россию, потому что еще тогда, в 2013 году, простите, 2014 году, я понял, что сейчас-то я могу их перевести, а наступит время, и уже не смогу. И дом не смогу продать. И вот сейчас я смотрю на тех людей, которые мечутся, и говорят: а что нам делать с домом? Надо было продавать раньше. А как мне переезжать? Ну, сейчас сложно. Надо было переезжать раньше. Ну, никогда не поздно. Но живите, друзья, всегда своим умом. Я ни секунды не жалел о своем возвращении в Россию. Я принял абсолютно правильное решение. Думаю, что очень многие люди, которые аналогичное решение приняли или примут, тоже поступают правильно. Ну, у каждого, впрочем, своя ситуация. Но могу сказать, что у меня в лаборатории сейчас есть ребята, которые переехали из Германии, из Люксембурга. Люксембург, извиняюсь, богатейшая страна мира. Есть профессор, итальянец, который переехал полностью из Италии в Москву. Работает у нас в Калтехе. Ни секунды не жалеет об этом.
1: У вас в Калтехе создана такая вот очень научная и творческая атмосфера. Но недавно вы стали еще научным руководителем университета СБЕР. В университете СБЕР учатся руководители, владельцы, организации, предприятий разного уровня, да, и разных отраслей. И это, наверное, скорее больше вот такая управленческая, организационная, а не научная часть. И вот какая миссия ваша здесь?
0: Моя миссия – превратить бизнес-школу, сейчас СБЕР-университет – это бизнес-школа, в передовой научно-технологический университет. Причем я не хотел бы создавать второй Скалтех или второй МФТИ. Знаете, говорят: Москва, третий Рим. Нет, Рим один, даже второго нет. Ну, зачем создавать то, что уже есть? Знаете, когда мы создавали премию «Вызов», мы с самого начала себе сказали, что мы не создаем вторую Нобелевку. Ну, зачем идти по чужим стопам и быть номером два? Вы гарантированы, но себе создаете вторичность, когда вы поступаете так. Москва может быть лучше, чем Рим.
1: Угу.
0: Премия «Вызов» может стать
1: лучше,
0: чем Нобелевка. А Сбер-университет может стать лучше, чем Гарвард или Скалтех, если мы будем вкладывать туда правильные идеи. И вот в этом состоит моя миссия.
1: Это очень интересно, да. Такой маленький совершенно вопросик. Вот популяризацию науки, а вы очень активно этим занимаетесь, очень многие ученые считают, ну, такой работой после работы, свободное время. Но мне кажется, что вот сейчас не говорить с людьми и не рассказывать, не общаться, это значит просто не быть. Вот какая ваша позиция здесь?
0: Знаете, я думаю, что то говорить нужно. Если ты что-то любишь, говори, делись своей любовью. Если ты кого-то любишь, признавайся в любви этому человеку. Не держи это в себе. Я занимаюсь популяризацией науки, ну, кстати, в свободное от работы время. Это далеко не основная моя деятельность, популяризация науки. И я это делаю тогда, когда, знаете, вот когда прет. Вот иногда мне говорят: ой, приходи, почитай лекцию тут, почитай лекцию. Ну, нет. Я на прошлой неделе уже читал лекцию и как бы выплеснул все, что хотел, выплеснул. Дайте мне немножко накопить вот это вот. А вот когда меня попрет, я еще прочитаю лекцию. Так что это такая вот деятельность в свободное от работы время. И мне это нравится. Вот когда это делаешь вот так вот...
1: С удовольствием, да.
0: Я не представляю себя в роли профессионального популяризатора. Вот есть люди, которые популяризацией занимаются 24/7. Я не знаю, может быть, их сильнее прет от науки, чем меня, не знаю. А может, их уже тошнит от нее. Я думаю так, что в нашем сегодняшнем мире, вы правы, информация решает очень многое. Но, с другой стороны, есть переизбыток информации. Поэтому быть постоянным таким, знаете, сломавшейся радиоточкой, которая все время что-то в мир транслирует, вот есть люди, которые там по 500 твитов делают, прости господи, Трамп. Ну, не нужно это делать. Если там люди, которые строчат по 20 постов там, в каком-нибудь ВК или где еще.
1: Но им перестают доверять в какой-то момент.
0: Да, то, что вы делаете, то, что вы говорите, должно быть значимо. Вот, например, ну вот я читаю, сколько там, не знаю, не считал, может быть, 5-7 научно-популярных лекций в год. Но каждый раз я стараюсь, чтобы это было что-то особенное. Например, вот последняя лекция задала даже мне новую планку. Вот я понял, что вот так надо это делать. Меня очень долго уговаривали прочитать научно-популярную лекцию для детей в Скалтехе. То одно не складывалось, то времени нет. То... Ну, в общем, в конце концов, я согласился, сказал, окей, делаем. Но, дорогие друзья, с вас собрать сотни людей. Вот просто вот сделайте так, чтобы негде было яблоко упасть. Ну что, 700 человек собрали. И я понял, что вот это вот правильно, вот так надо было делать. Пусть таких лекций будет 2 в год, но за то, чтобы они были вот такие. И вы знаете, вот я до сих пор, эта лекция была там сколько, 2 с лишним месяца назад, я до сих пор сам горю, когда вспоминаю вот глаза этих ребятишек, там половина из этих 700 людей, это были дети. И эти дети бегали в восторге, говорили, я тоже хочу сделать опыт. Я с опытами эти лекции делаю. Позовите меня, вот этот лес рук, эти дети... Я не знаю, они зарядили меня энергией на 10 лет вперед.
1: Наше время, к сожалению, подошло к концу, но разговор с Артемом Агановым мы не закончили. И в следующей передаче мы поговорим о том, как можно предсказывать сотни новых материалов, необычные химические соединения и даже вещества, существование которых еще недавно считалось невозможным. А наших слушателей я благодарю за интерес к науке и напоминаю, что в эфире была передача «На острие науки». Спасибо.
0: Спасибо.
2: «На острие науки» с Ириной Коротковой. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
3: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
2: Бескомпромиссная авторская программа.
4: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
2: Главного русского философа современности.
4: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
2: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник».
5: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 2 часа дня, в Перми 16.00. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. В Донецкой Народной Республике продолжают предотвращать украинские атаки. В Эстонии местные власти дискредитируют православную церковь. Российские космонавты успешно приземлились в Казахстане. Далее подробности. Один житель Херсонской области погиб в результате атак ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Удар ППЛА пришелся по грузовому автомобилю на трассе. Мужчина скончался. Всего за сутки в результате атак еще 5 человек получили ранения, уточнил глава региона. В Донецкой Народной Республике сорвали 158 террористических атак украинских ВПЛА на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру за прошедшую неделю, сообщили в местном ФСБ. Это удалось благодаря системе «Купол Донбасса» и сводным мобильным огневым группам. В частности, 2 беспилотника были сбиты в Горловке, еще один дрон был перехвачен рядом с железнодорожным узлом около Дебальцево, отметили в ведомстве. В Махачкале 3 детей погибли от отравления газом. Трагедия произошла накануне в частном доме. Дети остались без присмотра, открыли газовый кран и получили смертельное отравление. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Фигурантом стал отец погибших детей, и ему может грозить до 4 лет лишения свободы. Дискредитация Эстонской православной христианской церкви властями страны приобрела более агрессивный характер, заявил в интервью временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов. По его словам, после принятия 8 июня резонансных поправок закона о церквях и приходах, кампания по дискредитации стала еще более жесткой. На фоне неоднократных заверений священнослужителей, что деятельность церкви не направлена против эстонской государственности, а полное соответствие новым требованиям недостижимо в силу канонических связей с РПЦ, добавил представитель. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с главой евродипломатии Кай Калас потребовал от Евросоюза и Совета Безопасности ООН призвать к ответственности организаторов атаки на иранское торговое судно в Каспийском море и тех, кто их поддерживает. Ранее в официальном заявлении иранского внешнеполитического ведомства уточнялось, что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия после нападения Украины на иранское торговое судно в Каспийском море. Ведомство отмечало, что ответственность за последствия авантюр Украины ляжет на Киев и тех, кто его поддерживает. Накануне ВСУ совершили атаку на иранское торговое судно. Погиб один человек, еще один получил ранение. МИД Иран обвинил Киев в нарушении международного права и эскалации конфликта. Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-28» приземлился в окрестностях города Шисказган в казахстанской степи. На нем российские космонавты Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев вместе с американским астронавтом Кристофером Уильямсом вернулись с Международной космической станции. Трансляцию посадки ведет Роскосмос. Космонавты перешли на корабль «Союз МС-28» с МКС перед операцией по возвращению на Землю, предварительно попрощавшись с оставшимися на станции коллегами, а затем закрыли люки между «Союзом» и МКС. Кадры приземления космонавтов можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник».

0: Следующий выпуск через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Политклиника с Василием Шуровым.
2: Приветствую, дорогие друзья. Это Политклиника Шурова. Василий Шуров, Екатерина Шурова, психолог, психотерапевт, нарколог и сексолог. Меня зовут Александр Букарев. Как всегда, сегодня будем обсуждать интересных личностей. И у нас...
3: И у нас личность действительно интересная, у которой был слоган, он такой один, подчеркивающий ее грандиозный нарциссизм. Личности действительно нашелся один такой отщепенец, который начал уже критиковать страну, все русское, писать, что немыслимо и недопустимо, хотя был гражданином Америки, извините, с 96-го года по 13-й, когда Ирак, Ливия, Афганистан, все прочее, и как-то у него рот о том, что такое мыслимо и недопустимо, не открылся в тот момент. Все было хорошо, сбежал только, когда надо было налоги начать платить серьезные. И, конечно же, это Олег Тиньков. Великолепный.
2: У нас есть Олег Вещий, а Олег Великолепный. Ну что ж, давайте...
3: Кстати, его мимику но передаешь.
2: Это достаточно...
3: Сомнительно, но окей.
2: Окей, ну надо артикуляционный аппарат рабочий. Так, ну что ж, давайте перейдем к детству. Сначала семья, а потом все остальное.
3: Родился в Кемеровской области, Полываево, поселок Шахтеров. Очень достойных людей, трудолюбивых, как он говорит, мой дедушка эту шахту копал, папа в ней работал, папа шахтер, мама швея, ну, он тоже пару раз съездил в забой и тоже себя немножечко относит к шахтерам. Ну, в баню с шахтерами ходил, видел, какие они все немытые.
2: Ну, в бане-то...
3: Да, тяжелый труд шахтерский, тогда уже он принял решение, что он такой судьбы себе не хочет, будучи мальчиком такой вот. Ну, наш нарцисс, он изначально был грандиозный, планы у него были великие, я так понимаю, с грудного возраста.
2: Уже в этом возрасте-то. Сильно, сильно. Ну, хорошо, а как семья в основном-то относилась? Хорошо? Все...
3: Семья жила достойно по тем меркам. Конечно, там какого-то серьезного жилья не было. Он это описывает как бараки. Обычно бараки были на 8 семей. Вот он жил в бараке на 2 семьи. Мама профессиональная швея, то есть имела еще определенный заработок. Папа тоже пытался чем-то зарабатывать. Вот, в частности, голубями торговал. Катя может поделиться этой страшной историей про голубей, которую
4: да, они вместе
3: описывают.
4: С сыном ловили голубей и продавали их. Даже была такая некая голубиная мафия. Голубей они хранили у себя дома, и когда к ним пробрались неизвестные этих голубей, попытались украсть, мама после этой истории всех голубей перепродала
3: что,
4: и запретила.
3: Выдержала, у него лом просвистел над головой. Пули свистели над головой, сапоги не свистели. И маму после этого, я так понимаю, мама была главная в семье, велела бизнес сворачивать, голубей продавать и вот честным путем зарабатывать деньги.
2: И какие были предприняты в итоге решения?
3: В итоге решения папа вернулся в шахту. Олег с 12 лет серьезно увлекся велоспортом. Там даже мастер спорта. Через какое-то время стал. Ну и начал ездить по соревнованиям. И вдруг, как он говорит, заметил, что приезжает в Узбекистан, там привезли джинсы, а узбеки джинсы не носят. Чего бы не купить 5 пар и не перепродать в 10 концов своим братьям-шахтерам. То, что в Советском Союзе называлось спекуляцией, его должны были сходу посадить за такие вещи. Ну, он же спортсмен, он же за край выступает, заслуженный человек. Как-то до поры до времени на это закрывались глаза. А потом уже и смотреть за этим стало некому.
2: Ну, мы, кстати, как-то момент образования немного пропустили. Школа...
3: Школу не любил, учился плохо. Вот он себя позиционирует как нон-конформиста, и папа у него съезды КПСС критиковал. В телевизоре, правда, только дома, без свидетеля. И он как-то вот школьную дисциплину не воспринимал как подавление. В армии страшно мучился. В общем, все время шел против течения.
4: Он был троечником. Школу окончил исключительно на тройке.
3: Это понятно по его постам с ошибками, по его речи неразвитой. Такое ощущение, что троечником он остался до сих пор, несмотря на количество денег.
4: Я смотрела его интервью с Познером. Это было невозможно слушать, да, вот насколько он косноязычный.
2: Но зато это вот очередная та история про то, что вот эти отличия.
5: наличники, они вообще...
3: Да-да, где твой миллион, если ты такой умный?
5: Да,
3: это
5: да,
3: вот
5: да,
3: американская
5: да.
3: модель, под которую мы подписались.
4: Ну, нужно небольшой экскурс обратно в прошлое сделать. Олега Тинькова, когда он был ребенком, его отправили погостить к родственникам. И когда он к этим родственникам приехал, он увидел совсем другую жизнь. Хороший дом, хорошая квартира, достаток, машина. И я думаю, уже тогда у него началось формирование вот этих вот защит. Да, нарциссы – это те люди, которые в детском возрасте обрастают психологическими защитами.
5: Из разряда...
4: Стыдно быть бедным.
5: Да.
3: Причем тогда же проявилась эта злопамятность, когда он попросил игру за рулем, ну, простая там, где машинки. Племянник ему что-то не поделился, не дал поиграть. И когда он к нему пришел устраиваться и попросил побольше зарплату, это сам Тиньков говорит, он ему сказал, вот ты мне тогда не дал поиграть за рулем, поэтому давай ты забудешь, что ты мой родственник, не дам я тебе больше зарплаты. Вот представляешь, уровень мелочи.
5: Ну нет, ну может там, конечно, это один из просто примеров, ну или такой шутливой формы, а на самом-то деле вполне себе ведь возможно, что были разногласия. Ну, я не знаю.
3: Были разногласия, была зависть, он из Шахтерского. Он все время это вот проходит белой нитью. Вот туалет на улице. Вот мне это Дмитро Гордон вспоминается.
5: Террористы-экстремисты.
3: Да, ну, был у тебя туалет на улице, и что? Так очень много жили. У многих на дачах до сих пор туалет на улице.
5: И у нас на даче был туалет.
3: Зачем
5: на улице?
3: Этим определять уровень цивилизации, который человека в космос запустило? Миллионы открытий, пол земного шара контролировал. Зачем на основании этого все время совок у того же Познера. Я вот людей с мышлением совка не беру. У него, значит, мышление не системное троечника, а у кого мышление есть, те совок. Кто в костюме пришел на собеседование, не возьму.
5: А
3: наверное,
5: хорошо.
3: В трусах надо
5: прийти. У кого
3: прийти.
5: Образование хорошее, тот совок.
4: А если без трусов, сразу гендиректором станешь.
5: О!
4: Но здесь не нужно забывать, что благодаря отцу он вырос, в принципе, в непринятии советской власти всего советского. Папа же постоянно говорил, что надо жить в Америке, Америка хорошая страна, а Советский mm-hmm. Союз – это вот, ну, нищета, отсюда надо бежать. И что он сделал в 90-х годах? Приобрел себе гражданство той самой
3: ну,
4: Америки.
3: Мы этого коснемся, как Америка с ним поступила, и вот тут я прямо очень рад за Америку. Ну, мы туда дальше разберем.
5: Мы университеты еще не тронули.
3: Университет – это Ленинградский горный институт. Он дебильнулся после армии, где тоже его все мучили, заставляли родину любить. Он на политинформации очень страдал, да, вот. Все время у него был конфликт убеждений. Поступить он туда не мог, но он приехал в военной форме из армии. Он надавил на жалость. Там, где ему преподаватель должен был поставить двойку, он начал там ныть, что он дембель, там всю армию мечтал поступить в горный институт. Он сам из шахтерской семьи. В общем, ему нарисовали тройку. Но проучился он, соответственно, 3 курса. Учеба не зашла, потому что там много было иностранных студентов, которые привозили на реализацию различные опять зарубежные вещи там, и технику, и все прочее. И он больше курсировал между Ленинградом и, соответственно, Кемеровской областью, и товарищем продавал вот это все по спекулятивным ценам. Не до учебы было парню.
5: Ну, предпринимательская хватка
4: здесь
5: была.
4: Действительно, очень интересно посмотреть, как вот этот навык предпринимательский формировался. Да, еще будучи ребенком, он заработал свои первые 50 рублей, работая на мебельной фабрике. Потом сдавал бутылки. Когда он закончил школу, он же не помышлял о высшем образовании. Он пошел работать токарем на завод. Потом на том же заводе...
3: Сколько он там на заводе-то проработал? Что-то у меня не бьется. Может, там пока...
4: Потом он пошел работать учеником на помощника электрика. Потом он уходит в армию. И после армии у него даже были мысли о том, чтобы продолжить службу в армии. Но он от этих мыслей отказался.
5: А как это не сочетается вроде бы, если ему там так не нравилось, если так было плохо?
3: Ну, это... задним числом же человек написал 10 книжек про себя.
5: Ну да.
3: Он же не такой, как все. Вот он такой противоречивый. Главное, что он нонконформист. Вот это красной нитью проходит. Как человек приспосабливался к жизни.
4: Он все время подчеркивает, что я парень из простой семьи, да, из бедноты вышел, да, пришел благодаря своему уму.
3: Спекулятивным наклонностям.
4: Спекулятивному уму пришел и стал миллиардером.
5: Да. История-то красивая. Ну, а почему нет?
4: История красивая. И уж самое интересное, что образовательные навыки у него так и не сформировались. В школе учиться было тяжело, в вуз не закончил. И как такового образования, насколько я понимаю, у него до сих пор...
3: У него есть миллиард. Зачем ему образование?
5: Вот, собственно.
3: Вот там по принципу построишь летучий корабль, куплю. Мы просто увидим, что он очень удачно нанимал людей, инвестировал, чуть-чуть поднимал бизнес, ловил рынок, быстренько его продавал, извлекал прибыль. А вот что-то развить, это уже тяжело с конкурентами бодаться. А что-то продать конкурентам опять по спекулятивной цене в моменте, это классно, это называется бизнес.
4: Так вот, образование как раз и дает формирование этого навыка развивать.
5: Ну, тут другой навык, тут навык перепрыгивать с места на место. Почему нет? Тоже навык, который помогает. Ну, как минимум, мы видим результат. Результат есть? Есть. Он, собственно, про этот результат всегда и говорит. Но отсутствие образования, это, конечно, баллов не добавляет. Давайте дальше по хронологии пойдем.
3: Дальше он понимает, что самым большим спросом, вот тут полное пересечение с нашей любимкой Коломойским, пользуется техника, компьютеры, все прочее, начинает мотаться в Сингапур, еще чего-то завозить, перепродавать это по спекулятивным ценам, естественно. И первая его компания — это «Техноудар». В Питере он торговал техникой. Единственное, что вот он...
5: А капитал откуда взял первый?
3: Вначале одеждой спекулировал, как он рассказывает. Из Польши возил бензопилы из соцлагеря. Первая его — это единственная жена, она из Прибалтики. Соответственно, оттуда вез какой-то дефицит парфюмерию, еще что-то. Так же, как наш любимый, опять сейчас скажешь, иноагент Чичваркин, который на рынке стоял в пуховике, тоже всяким дерьмом торговал по спекулятивным ценам. Вот эпоха накопления капитала, она вот такая. Пока другие люди учились, им стыдно было заниматься спекуляцией, он у иностранных... Я у иностранных студентов книжки покупал на английском, например. Тут не догадался, что можно использовать таким образом. А человек имел эту предпринимательскую жилку и прекрасно дальше начинает возить технику. Естественно, у него желание создать свою розничную точку, чтобы уже за техникой другие ездили. А он присматривал, там занимался агрессивным маркетингом, продавцов натаскивал, связи налаживал. Естественно, там Питер как база, там у себя открыл в Кемеровской области, еще где-то несколько точек начал. Вот попал в струю, нужны компьютеры, нужна нормальная техника. У него есть канал. Он зарабатывал.
5: Ну и, кстати, очень эффективно, получается, этим пользовался. Если уж говорить про предпринимательские способности, то, ну, можно...
3: Оборот достиг 40 миллионов долларов, и он это продал, вот этот свой первый бизнес, достаточно быстро, когда у него пришло понимание, что он этой конкуренции не выдержит, он продал за 7 миллионов долларов. Да, понятно, что там налоги заплатил, все
5: остальное. Но при условии, что такой оборот, это не так, наверное, и много.
3: Ну, я просто обозначаю.
5: Ну да.
3: Это, очевидно, его доля от продажи, возможно,
5: ну, да, да.
3: Был.
5: Так, как в дальнейшем действует?
3: В дальнейшем он начинает заниматься полуфабрикатами. Тут он придумывает эти пельмени «Смак», все остальное. Ну, быстро разругался с другим иноагентом, которому этот бренд принадлежал, поэтому назвал свои полуфабрикаты «Дарья» в честь дочери. Тоже, если помнишь, достаточно агрессивная реклама, где он там изжога от равиолей. Везде эти девушки, у которых пятая точка мукой посыпана с подписью. Там...
4: Реклама была сексуализирована.
3: Да, абсолютно сексуализированная реклама, очень агрессивная. И человек заполучил достаточно значимую долю рынка именно торговли вот этими полуфабрикатами.
5: Ну, это вот, кстати, опять же, мы неоднократно уже предпринимателей описывали. Это такая стандартная картина, что предприниматель использует все средства, которые, да, низменные, да, ну, скажем,
3: да,
5: такие некрасивые.
3: Да, приди голым, получи телефон, вот кругом эти
5: традиции
3: в муке, вот. Ну, какая связь между какими-то сексуальными импульсами и пищевыми? Это, на качестве-то пельменей никак не сказывается.
5: Привлечение внимания.
3: Ну, кстати.
4: Ешь пельмени, думай о попе.
5: Ну, тут и прямая, и косвенная. Все связи имеются, если уж так-то.
3: Вот продажи через секс, мне кажется, самое такое дно вообще, которое себе можно, если о твоем товаре нечего заявить, вот предлагая обнаженку.
5: Внимание привлекает? Привлекают. А там уже человека не волнует. Все остальное там мишура.
3: И параллельно опять начинаются вот эти все махинации, когда человек открывает сеть пивных ресторанов и придумывает под это дело, ну, целую легенду, что был какой-то Порфирий Тиньков, Он был поставщик императорского двора пива. Он умудрился даже развести администрацию Пушкина в Ленинградской области, что они переулок Порфирия Тинькова назвали, не проверив, что этого человека вообще не существовало. Что к ним пришел мошенник, да, осел нагружен золотом, это понятно, но люди вообще подставились по полной, что, не выяснив реальность этого персонажа, подтвердили его легенду, что это какая-то пивоваренная семья, 100 поколений. Ну, опять понятно, нам любую вот эту химию продают под легендой, что это натуральное, что это семья, миллион поколений, все это варится в дубовых бочках.
5: Сами руками.
3: Сами хмель руками собирают.
5: Сжимали вот так вот и без всего.
3: Ну вот, без зазрения совести полностью солгал, придумав этого Тинькова, переделал фамилию на Оф. Оф — это вообще немецкие дворянские фамилии. Такая приставка мало кому положена, если ты не дворянского рода. Ну вот шахтер захотел так себя позиционировать.
5: Ну, сильно вот, замахнулся, легенду создал.
3: Получается вранье.
5: Да, вранье.
3: Совершенно ничем не прикрытое. Наш нонконформист, как мы дальше выясним, не брезгует врать и развивать самые вот неприглядные вещи.
5: Но зато про других он может говорить все, что
3: захочет. Да, только правду. Немыслимо и невозможно. Вот да. Очень хорошая формулировка. Вот человек, который себе все разрешает, относительно других у него немыслимо и невозможно.
5: Ну да, у него же позиция правдоруба, но в отношении себя как-то это все утекает. Предлагаю пока вот тут, наверное, остановиться в хронологии.
3: К семейной.
4: Со своей супругой он познакомился в институте, но известно о двух его женщинах. Первая девушка, с которой он встречался после армии, она трагически погибла в дорожно-транспортном происшествии.
3: Можно я все-таки... Я не понимаю, зачем он вот эту грязь описывает и рассказывает. Мы ехали в автобусе, целовались, она меня прикрыла, ей снесло голову, а у меня только зубы вылетели. Я не понимаю, зачем вот это вот...
4: А я понимаю.
3: В таких деталях... Чему?
4: А я понимаю,
3: какой он, Василий, грандиозный, что у него особая
4: судьба. У меня
3: судьба.
4: На психотерапии достаточно большое количество нарциссов, и многие нарциссы, они хотят показать трагизм ситуации. Да,
3: что вот у него самая большая трагедия в молодости.
4: В какой ситуации я оказался, как велика была моя душевная рана, она умирала у меня фактически на руках, и вот ее смерть в дальнейшем послужила
3: определенным шагом. Я правильно понимаю, это, скорее всего, вранье? Такой же, как Порфирий Тиньков.
4: Ну, как вариант,
5: мы можем это вполне допустить. Легенда вполне себе реально.
3: Или что-то было, но сильно преувеличены сами вот эти детали. Ну, ладно.
4: Ох. И уже будучи студентом, он встречается со своей супругой Рина Восман. Они начинают встречаться, начинают вместе жить, начинают вместе вести какие-то дела по бизнесу.
3: Да, вот он ее угостил березовым соком за 11 копеек. И такое впечатление, зачем вот эти детали он себе описывает, что она тут же переехала к нему жить.
5: А тут, я думаю, тоже...
3: Опять вот любовь
5: беззаветная. Это опять картинки, это опять вот киношная картинка, что вот всего там... Я вот положил вот монетку, вот взял этот березовый сок, она за это берет... Ну, это же...
4: Потому что у нарцисса есть потребность в постоянном восхищении. Рассказав эту историю, он должен в ответ услышать... Боже мой!
5: Как романтично!
4: Как романтично! Какой прекрасный мужчина! Березовый сок, прекрасная женщина.
3: Помнишь, когда Собчак? Да, она раз красивее любой, в 5 раз умнее, а богатство у нее в 100 раз больше. Как его задело, когда Ксения покритиковала немножко, что он жене никаких ни подарков, ничего не покупает.
5: Не, ну, кстати, было бы куда эпичнее, если бы он этот березовый сок добыл. Просто вот
3: выдавил.
5: Да!
4: Взял березу.
5: Я взял березу.
3: Это в следующей книге будет.
4: Но что самое интересное, что женился он на Рине спустя 20 лет их отношений. Несмотря на то, что у пары было 3 детей.
5: Ну, надо было привыкнуть друг к другу.
4: Да. Для этого 20 лет потребовалось.
5: Да, ну, надо узнать друг друга хорошенько. Так.
4: От этих отношений, потом в дальнейшем брака, родилось 3 детей. Первая дочка Дарья, в честь которой были названы знаменитые пельмешки. Она проживает в Штатах.
3: Да, она в России практически не появлялась.
4: Она вышла замуж. У нее родился сын Бруно. Так что наш Олег Тиньков уже является дедом. И у него 2 сыновей, Павел и Роман, которые также не спешат вернуться на родину отца, проживает в Соединенных Штатах, если я не ошибаюсь.
3: Ну, младший в Соединенных Штатах занимается химией, а средний, он такой криптовалюта, вот эти все махинации, он постоянно путешествует. по различным юрисдикциям, где за это тебя не сильно накажут.
4: И больше в никаких связях внебрачных, добрачных Олег Тиньков не был замешан.
5: Да, конечно, когда тут 20 лет свадьбы ждешь, ничего себе, дождался, видимо, сам, я не знаю, он сам из себя
3: ждал. У него одна, но пламенная страсть, он сам.
5: Он сам,
3: понимаешь, да, вообще странно, да, что там женщина потребовала.
5: А он поэтому и думал, надо мне вот это
3: женить. Да, да, да, думаю.
5: Не, ну а, кстати, а почему вот так долго? Он где-то говорит, где-то пишет об этом?
4: Он об этом ничего не говорит, не пишет. Мы можем предположить, что, во-первых, нарциссам очень сложно выстраивать долгосрочные отношения, потому что в этих долгосрочных отношениях они вынуждены показывать себя, да, то есть они вынуждены показывать свою уязвимость. А для нарцисса самое страшное – это показать, какой он на самом деле.
5: А как он прям сам осознает, вот если мы будем разбирать именно человека, вот у которого нарциссическое расстройство? Правильно я называю? Есть такое?
4: Да, ты уже многому научился.
5: Yes. Да, да. Но в любом случае, вот если вот такой человек, он просто существует, он сам-то воспринимает себя, ну, скажем, уязвимым или каким-то другим, разве он не считает себя самым лучшим по определению? Или это...
4: Нет, он считает себя самым лучшим, а свою уязвимость он боится показать неосознанно. Потому что если бы...
5: А он о ней знает? Он вообще, ну, уверен, что он в чем-то уязвим? Просто вот это понимание как будто...
4: В том-то и дело, что мы говорим о неосознанных процессах. Страх бедности, да, страх показать себя настоящим. Это то, что происходит неосознанно, и, исходя из этой неосознанности, формируются поступки.
5: Может быть такое, что еще он не хотел, ну, там, скажем, так быстро, ну, хотя 20 лет, не называть быстро. В общем, вообще жениться долгое время... А потому что от одной женщины он не сможет получать тот объем комплиментов, чего-то еще, как мог бы получать, скажем, от других, он просто сомневался.
4: Конечно же, именно нарциссам, да, нужно постоянно это подкрепление.
5: Ну да, как будто
4: от разных источников.
5: Да, вот, потому что от одного, ну, я уже слышал. Ну, то есть, давайте следующего.
4: И вот здесь очень интересное интервью Олега Тинькова, в которое он рассказывает о том, что на одной из тусовок, где он был, к нему подходит молодая женщина и говорит: слушай, нужно ли мне увеличивать грудь?
5: Проверил, сказал.
3: А он типа пластический хирург, да?
5: Еще.
4: Я думаю, что он получал это подкрепление вот путем хождения вот по разным мероприятиям.
3: Да, он же одно время, у него этот период тусовок, он описывает джеты, вещества, все остальное, что он себе-то ни в чем не отказывал. Может, поэтому
5: что-то не верится.
3: Нет смысла быстро жениться, чтобы не нести обязательства перед семьей.
4: Но тем не менее.
3: В том числе и финансовые. Давай напомню, что при разделе-то, если
4: половина.
3: Ты официально...
4: Будь добр, половину, если нет брачного.
3: Да мне все не жалко, но я же не Тиньков.
5: Нет, на самом деле, если так смотреть на вот эти все гулянки, джеты и все остальное, может, просто шифруются хорошо? Ну, потому что слабо представляется, что...
3: Ну, как? Вот он выкладывает твит. Там девушка, которая у него СММом занималась, померила корону мисс Тиньков. Он выкладывает ее в этой короне, пишет: бесплатная давалка. Вот какое отношение к женщинам у этого человека? Он ее позорит на всю страну, зная, что у него огромное количество подписчиков. Это твой сотрудник. Вот ты вообще с башкой дружишь?
5: Нет.
4: А вот интересно еще, почему он дал ей такое прозвище? Может быть, по заслугам ее?
5: Во! А я о чем? А я об этом.
4: Может быть, таких бесплатных давалок тысячи, а знаем мы только об одной.
5: Ну да.
3: Ну вообще, это очень некрасивое поведение. Даже если у тебя были отношения, позорить подобным образом. Это не показатель его ума и адекватного отношения к женщинам.
5: Это точно, это точно. Ну вот видим по такому, что к женщинам отношение плохое, но при этом в семье вроде бы как все стабильно, хорошо.
4: Потому что, во-первых, женщина достаточно терпеливая рядом с ним оказалась и принимающая.
3: Я еще подозреваю, что она очень умная, потому что там математический уклон. Она, в отличие от него, выучилась, получила серьезное образование. Она цельная.
5: Да.
4: Да. Теперь твоя очередь.
5: Я просто смотрю цельные там по интонации, ну, как будто было дальше.
3: Не
5: да.
3: Скакала, как Олег, а там образование, дети. Она полностью посвятила себя семье, родила троих детей, воспитала. Я сильно сомневаюсь, что он как нарцисс серьезное участие принимал в детях.
4: Да?
3: Ну, да. Надо на велосипеде гонять, бизнесы продавать, скандалы устраивать. Ну, какая семья?
4: Крабов привозить.
5: Это на втором плане. Ну, собственно, дальше мы продолжим говорить про этого интересного персонажа. А прямо сейчас небольшая пауза, потом продолжим.
1: Закон Вселенной. Гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
6: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
1: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
6: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
1: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
6: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
7: В студии Мария Романова. Здравствуйте. 4 мирных жителя Горловки погибли в результате атаки дрона ВСУ на город, сообщил мэр Иван Приходько. Ранее в воскресенье глава города уточнял, что в результате украинских ударов ранения получили 7 мирных жителей. Всего за прошлую неделю в Донецкой Народной Республике сорвали 158 террористических атак украинских БПЛА на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, сообщили в местном ФСБ. Это удалось благодаря системе «Купол Донбасса» и сводным мобильным огневым группам. В частности, 2 беспилотника были сбиты в Горловке, еще один дрон был прихвачен рядом с железнодорожным узлом около Дебальцево, отметили в ведомстве. 3 человека пострадали в результате атаки дрона ВСУ по Рыльску в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. У одного мужчины растяжение связок голеностопа, у двух других – акубару травма. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, врачи будут наблюдать их амбулаторно. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили 3 пункта управления беспилотными и летательными аппаратами ВСУ на Алексеево, Дружковском и Славянском направлениях, сообщили в Минобороны. Ведомстве уточнили, что после обнаружения украинских военнослужащих был выявлен пункт управления беспилотными летательными аппаратами, после чего по цели нанесли артиллерийские удары, уничтожившие объекты живую силу. Еще один пункт управления ВСУ был ликвидирован на окраине Алексеево-Дружковки. В Ростовской области вернули электроснабжение части жителям, сообщили в Минэнерго. Накануне в регионе произошло нарушение электроснабжения части потребителей из-за неблагоприятных погодных условий, сильного ливня, грозы и порывистого ветра. Света не было в 15 муниципалитетах, в нескольких районах возникли проблемы с водоснабжением. Количество поваленных деревьев исчислялось сотнями. Также из-за непогоды 1 человек погиб, 28 пострадали, 7 госпитализированы. Следственный комитет начал проверку после смерти жителя. Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый сообщил, что в украинских вооруженных силах начался аудит. По его словам, во время него будет оцениваться реальное положение дел в каждой воинской части. Никаких неприкасаемых не будет. Если будут выявлены нарушения, служебная халатность или злоупотребление, каждый будет нести ответственность, добавил новый главком ВСУ. Вооруженные силы Ирана нанесли армии США ущерб более чем на 20 миллиардов долларов за 2 недели, утверждает агентство ТАСС, с ним со ссылкой на официального представителя Корпуса стражи Исламской революции. Как отмечает агентство, оценка основана на доступных ценах на американскую военную технику и информации из оборонных контрактов. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Политклиника с Василием Шуровым.
2: Продолжаем, дорогие друзья. Политклиника Шурова, Василий Шуров, Екатерина Шурова, Александр Букарев. Обсуждаем Олега Тинькова. Так, ну что ж, я думаю, семью пока обсудили, его отношение к женщинам тоже. Я думаю, мы к этому еще вернемся. А пока к хронологии дальнейшей перейдем.
3: Достаточно быстро он этот бизнес продает Роману Абрамовичу за 21 миллион уже. Деньги солидные. Параллельно вкладывается в это пивоваренное производство, сеть ресторанов. И тоже к 2004 году возникает интерес у крупных пивоваренных компаний. И уже, соответственно, всю эту линейку покупают за 200 миллионов. Мы помним все эти рекламные тоже акции, пиво собственного бренда. Ну, понятно, как своим именем-то не назвать все, что можно. Еще и присоединив дворянское окончание, на всякий случай, чтобы никто не сомневался, что кемеровский мальчик теперь уже в душе принадлежит к знати.
5: Ну да.
3: Да, это нормально. В 2004 году, ну, по истории, на острове у Брэнсона, там Boston Analytic Group, ему предлагает, и он там с этой идеей носился, создать вот этот банкинг без офисов, да, удаленный, все в онлайн. Понятно, что он не первый, кто это придумал, это уже давно существовало, но на территории России реализовал в полном объеме, действительно, тут надо отдать должное он. Купил Химмашбанк какой-то захудалый, уже пребывающий. Понятно, что и кризисные времена, и все эти мелкие банки страдали. Лицензии заморачиваться не стал, купил этот банк, назвал, естественно, как. Ну, понятно же, он один такой, все должны понимать.
5: Ну, нет, что... на самом деле, вот я здесь, наверное, даже не соглашусь в том, что, ну, это какая-то прям особенность. Все-таки, если так на все бренды посмотреть, они же фамилии.
3: Да, ну, как правило, свои, это отцы, свои основатели. Это что-то такое всемирное. Когда все эти внутренние бренды и пельмени в честь дочери, и пиво какое-то локальное, ну, окей. Хорошо. Сомнительно, но окей. Ладно. Давай оставим в покое это тщеславие. Ну, естественно, чем запомнился этот банк? Крайне агрессивными маркетинговыми акциями. Вот крупный скандал был, когда он побежал по блогерам с предложением за большие деньги вот карточку других банков порезать на камеру, показать его. Но это полная подстава, потому что мы помним, как он лебезил перед Альфа-банком все время, восхищался руководителем. Потом выясняется, что он за его спиной. Тот ему тоже помогал, ведет переговоры, вот такую агрессивную кампанию. Это все выплыло. Он усугубил ситуацию, сказал, да эти блогеры все продажные за деньги маму родную продадут, чем окончательно обидел сообщество. Был такой канал «Немагия», который сняла на него очень такое достаточно обидное разоблачение, насколько это коварный человек. Тут этот скандал хочется описать, что он подал в суд на клевету. Мало того, что он подал в суд на клевету, он привлек административный ресурс. Первый раз такое было, что в Кемерово куда-то или откуда эти ребята, ну, сильно в регионы, примчались люди с Петровки 38, провели обыск, взломали дверь, обыск провели у бабушки, его там закошмарили на камеру. Скандал был грандиозный, все сообщество поднялось, что человек, ну, не положено проводить обыски на иск о клевете. Так просто не бывает. Я скажу больше, с Владимиром Владимировичем на совещании Максим Шевченко поднял вопрос, что вообще происходит, как это возможно, и Путин дал однозначную оценку, что это недопустимо, мы будем разбираться, естественно, после этих слов. Воинственный Тиньков, который...
5: Подутих.
3: Который планировал стереть ребят в пыль, дал заднюю, отозвал свой иск, они вообще примирились, но... С Тиньковым было много всяких прикольных историй. В частности, вот банк очень навязчиво присылал договора, карточки, чуть ли не с курьером, там, подпишите, не глядя. Один ушлый человек по фамилии Агарков, он взял этот договор и немножечко его переделал, что там нулевая ставка. За изменение каждого пункта банки ему платят 6 миллионов. За расторжение договора тоже там какие-то немыслимые отступные. Банк это все подписал, у него часть договора. Он по кредиту перестает платить. Они как привыкли к нему коллектора в суд, он им показывает этот переделанный договор. Опять попытки закошмарить, да мы тебя в пыль сотрем. Ну, в общем, там досудебное соглашение, потому что банк облажался сам. Они не читали этот измененный договор. Я так понимаю, несколько десятков миллионов ему на счет упало, чтобы эту тему не развивать.
5: Орош.
3: Но повоспитывал Тинькова он хорошо. С тех пор они договор читают, там все это к тебе, тебя снимают на телефон, когда ты этот договор подписываешь, и все остальное, чтобы исключить вот такую историю.
5: Но лазейку нашел, конечно.
3: Да, красавец. Наказал по полной, ну, потому что человек попутал всякие берега. Там оферты, буквально ты ее принимал в интернете по одному клику. Смотришь рекламу, кликни, мы тебе пришлем карточку. А какие условия? Это какие мы придумаем? Там были совершенно драконовские условия по кредитным обязательствам, и человек достаточно быстро получил негативную репутацию серьезную на рынке.
5: Но впоследствии это все-таки разрослось до тех масштабов, которые мы знаем.
3: Разрослось до тех масштабов, и вот хочется мне эту историю с американским гражданством обсудить, чтобы показать, вот насколько человек, как говорится, родина там, где у тебя пятая точка в тепле. Он в 96-м году делает себе американское гражданство и, соответственно, с двойным паспортом, все хорошо, тут строит бизнес. В 2013 году он выходит на IPO и оценивают уже Тинькофф Банк там 2 с лишним миллиарда. И человек через 3 дня пишет отказ от американского гражданства. Ну, потому что в Америке немножко другие налоги. Америку-то хорошо любить, как папа завещал.
5: А платить налоги там нехорошо.
3: Совершенно неинтересно, да. Для налогов есть плохая Россия, где тебе все условия создают, и ты можешь даже людей из Петровки 38, я представляю, сколько там голов оторвали после реакции Путина, послать наказывать блогеров. Ну, это вот свобода, как ее понимает Тинькофф. У тебя есть деньги, ты свободный. Нет денег, что он нам сказал? Если ты не зарабатываешь 5000 долларов, он с тобой даже разговаривать не будет. Ты для него не человек. Вот наш нарцисс...
5: Интересно, сотрудник каждый зарабатывает по 5000 долларов?
3: Очень много потом собрали видеозаявления от сотрудников, насколько он грубый, хамский, не отпускает поесть, может не заплатить деньги при увольнении. То есть там много вопросов к нему как к работодателю. Но вот вернемся к американской истории. Она очень красивая. Он нарисовал себе 300 тысяч доходов, заплатил с них налоги. А у американцев есть правило, да, если там ты выходишь, ты должен со всего своего бизнеса заплатить 25%. Это экспаты называются, да, отказ от гражданства. Это очень дорогое удовольствие. Ты там присягу даешь, клянешься. А вот если ты хочешь выскочить из этой истории, вход рубль, выход 10. 300 тысяч нарисовал и счастливо забыл. А американский суд не забыл. И 2 миллиарда, и 2 миллиарда эти ребята помнили. И вот когда у него случилось его миелобластный лейкоз, и он лечился от рака в Лондоне, вот его тут американцы взяли за горло, насчитали ему 500 миллионов 25% денежек, арестовали оба паспорта и просто заблокировали все деньги. Не заплатишь — умрешь. Вот классное государство, которым он восхищается. Разве бы Россия бы человека поставила перед смертью, и это не наши проблемы? Он так и говорит: да, я легко заплатил. А у него какие варианты-то были? Я не сомневаюсь, что он там плакал, все распродавал, эти 500 миллионов находил, чтобы отдать. Но он же самый хитрый. Он решил обмануть, кинуть, по сути. Да, я ж сколько там, 96 по 13, 17 лет был, пользовался всеми привилегиями, детей там выучил, детям гражданство сделал, все классно было, размахивал американским паспортом. А денежки у меня появились, я все, немыслимо и недопустимо, хочется мне процитировать Тинькова, платить такие большие деньги за паспорт.
5: Но при этом там так классно, там же так хорошо.
3: Вот хорошо они поступили, вот замечательно. Вот единственный случай, когда действия Америки мне прям очень сильно порадовали. Как еще с крысой можно поступить? Так же, как он.
4: Угу. И к вопросу, да, он везде подчеркивает: я нонконформист, я за свободу. Вот он в 16-м году выкидывает этот американский паспорт, рисует себе маленький доход, возвращает в Россию, пишет очень важный пост. Вот хочется прям... Можно я зачитаю? Конечно. Называется он «Платон мне друг, но истина дороже». Вот Аристотель наших дней. Да, Платон — это... Мы сами знаем, кто мэр Киева, а вот у нас еще есть Аристотель. Жаль, что в Кремле прохладно отнеслись к идеям по восстановлению монархии. То есть первое, что он сделал, побежал с кем-то разговаривать, чтобы у нас восстановили монархию. Мое мнение, что это самая правильная для огромной России форма правления. Вот когда человек... Никто этот вопрос не поднимает, никакой общественной дискуссии нет. Как говорится, впереди паровоз,

0: Напоминает очень поведение одного исторического персонажа, о котором мы с вами говорили.
1: Да, Иван Мазепа. Вы гений, Ваше Величество.
2: Не, ну, кстати...
1: Ну, вот как?
2: Там логика нарушена у него немного. Кого он выбирать собрался, если монархия?
1: Ну, это понятно, что образование ты не заменишь. Ты профессиональный историк, а человек 3 года проучился, пока общие предметы изучали. Что там нету серьезного какого-то образования. Исторического в том, когда он слово «халуй» через «а» пишет. Вот он «халуй» через «а». Он пишет.
3: «Халуй».
1: И «холоп». Тоже через «а».
2: А, кстати, по поводу того, какой он работодатель-то, мы мало как-то подсказали, так немного пробежались. Я просто вспомнил одно видео, где он идет, его там спрашивают по поводу того, а как вот у вас работники, если пораньше домой? Ну, он говорит, ну, конечно, если там надо, ну, вот там за 15 минут может уехать, но потом он должен посидеть, ну, часа.
1: Кого мы вспоминаем? Нашего любимку Билла Гейтса, который там бегал и номера машин записывал.
2: Ну, да, да.
1: У него, не дай бог, не переработал 3 часа.
2: Нет. Просто он вот это с таким уверенным видом говорит о том, что, ну, если человек не хочет поработать, не хочет остаться в офисе, он должен уходить. Он просто не должен работать. Зачем он это делает, просто если он не работает на компанию?
1: Что Boston Analytic Group это все просчитали, а управляющим он взял главного по визе по направлению России. То есть он взял всех финансовых, а ходил, только щеки раздувал и докапывался до людей, если они раньше времени ушли от работы. Это как вот вдохновляющий персонаж с деньгами. Понятно, что он сам в финансах, так же, как в этой плате, которую он сейчас рекламирует, там у него 6% или 5% совершенно другие люди делают, а он ходит, щеки раздувает, лицом торгует.
2: Но торгует достаточно успешно. На стикеры разлетелся мгновенно.
1: Я когда послушал, Мексика – это страна супервозможностей, это расцвет, как Россия 2010-х. Мафия ведет войну, постоянное убийство. Вот эти чили, конкарды, блюда, когда нарубленное мясо, они периодически раз в неделю кого-то нарезают, в корзине выставляют с надписью «За что?». Государство, уже фактически регионы, которые государство не контролирует, все решает наркомафия. Он нам рассказывает, какая Мексика прогрессивная страна, сидя на каком-то суперохраняемом острове в Мексике, куда только он самолет, вертолетом может залететь. Ну, совершенно невменяемый человек, отрицающий реальность.
0: Василий, так а что ему рассказывать? Как он облажался?
1: Зачем себя называть нонконформистом? Зачем говорить, что я вот за свободу, что правильно русских отменяют, что при песне «Матушка Земля» у него конвульсии начинаются, у него там в Куршавеле шашлык в горло не лезет. Он уже настолько не русский, он Россию ненавидит больше, чем его хозяева.
2: Ну, пусть язык себе отрежет, раз ему так не нравится, чтобы говорить на каком-то другом.
0: Нет, но если у него ком в горле, судороги, надо к доктору обратиться.
1: Причем
0: зачем
1: это
0: он песни слушает?
1: Идиот, давайте
0: Максим
1: всем запретим въезд. Вот рабочий, который делает снаряды, он не должен отдыхать в Тоскане. Ты дурак. Рабочий, который делает снаряды, он в эту Тоскану супердорогую не попрется. Ну, как вот тебе вообще это в голову приходит? Понятно, что у тебя там курорт, в Куршавеле это проект «Дача» с его бесконечными этими шале, из-за которых он, собственно, вот и начал себя так вести.
0: Ты знаешь, Василий, как в пословице, были бы мозги, было бы потрясение.
2: О. Ну, кстати, еще к тому, что вот он там разговаривает про возможности, про вот то, что почему вообще люди ездят отдыхать.
1: Да, я не русский, я паспорт сдал.
2: Да,
1: в 2002 году.
2: Он же сам...
1: У меня вопросов нет.
2: Как же он сам бахвалится-то тем, как в самом начале он же говорит, что вот, еще до того, как там, значит, все это произошло.
1: Заметь, это клинически идет. Его уже Америка с паспортом повоспитывала.
2: Да.
1: У него почему-то вот эта история, я паспорт скинул, ко мне претензий нет. Все, я уже непонятно кто. Что у него теперь, гражданство Кипра, ну, наверное, Мексики. Он теперь мексиканец, как его вообще? Кто это? Не Хуану Сомбреро? Что это за человек?
0: Это Тиньков.
1: Вот логика, она, я это не могу назвать логикой. Он вроде бы не с шизофренией, у него логические процессы не нарушены. Но амбивалентность, как у шизофреника, претензии к России совершенно закрывает глаза на другие страны, которые гораздо более нелепо себя ведут и творят.
2: Ну, а потому что если он скажет обратное, это получится, что он сам себя опровергнет, а как он может сам себя опровергнуть, если он всегда прав? Тут вот вроде бы как
1: да,
2: закрывается.
1: Да, он всегда прав, и вот это его грандиозность, совершенно непереносимая критика. Вот он подбирает таких интервьюеров, которые его заваливают комплиментами, он все время рассказывает, какое у него белое пальто, он один-единственный, единственный свой этот кривой рот открыл против России, а все остальные тоже так думают.

0: Они, типа, очень хитренькие. Только почему-то все остальные тут и пользу приносят, а он там не знает, какое интервью еще дать.
1: Так нет, ты, кстати, он же очень так активно же говорил о том, что вот, я выступил сразу, не выводя никакие средства, не выводя ничего.
0: И заметь, у него вот этот ком в горле, он сам от себя заплакать хочет, какое у него белое пальто.
2: Ну, это называется...
0: Он прям выше всех на голову.
2: Это называется «тащусь сам от себя».
0: Да, да, даже в этом... Я всех превзошел. Другого такого дурака не нашлось.
2: Ну, это характеристика нарцисса, да, гиперфиксированность на вот этой грандиозности, какой я великий.
0: И непереносимость критики.
2: Ну,
0: заметь, на блогеров натравить силовиков. Да. Ты вообще вменяемый человек.
1: За что?
0: Показать... Никому эта идея в голову не пришла, до него.
2: А здесь нужно было показать власть свою, что я могу на вас натравить других людей. Посмотрите, какой я всемогущий. Олег всемогущий.
0: Не, ну смотри, вот Ходорковский, загибай пальцы. Вообще
3: террорист-экстремист. Мэр города
0: Чичваркин там пытал своего товароведа. Вот у них, когда появляются деньги, они начинают считать, законы на нас не действуют, любой беспредел, а как только их к порядку начинают приводить, это ограничение свободы. Вот свобода должна быть только у него.
1: Ну, потому что одностороннее мышление.
2: Если хочешь узнать человека, дай ему власть.
1: И деньги.
2: И деньги.
1: Ну, а тут, кстати, у нас вот сейчас в мире это плюс-минус одно и то же.
0: Были только деньги, которые дали эту глупую иллюзию.
1: Ну, так они все равно дают возможности. Без денег человек не сможет.
0: Ну, вот так себя показал.
1: Да.
0: В полном объеме. Вот русских никуда не пущать. Мне в Тоскане матушка земля вызывает у меня конвульсии. Пожалуйста, можно? А эти французы, предатели, ему 500 евро дадут, и он эту матушку землю крутит с утра до вечера, а у Тинькова судороги. Это же вообще...
1: Нет, ну, я, вот это-то уже это, ну, маразм какой-то, когда...
0: Вот я слушаю и думаю, ну, что ты вообще, что это за мелочность, глупость, что это за аргументы нелепые? Не хочешь себе, беру шабаткани, уйди вообще. Что ты там сидишь, мучаешься?
1: Не, ну, было бы понятно, если бы он там, не знаю, пытался как-то играть в реальную критику из разряда какая-то там экономическая система неудобная, еще что-то, ну, так он же просто пытается недовольствовать.
0: Ну, когда нет возможности по-глобальному покритиковать, нужно вот к этому цепляться.
1: Ну, а, собственно, его почему до сих пор никто не привлек-то на свою сторону? А что, человек с деньгами, человек с прошлым, которое тоже можно вспомнить, это я про США говорю. Ну, а почему не, так сказать, привести...
0: Он гедонист, сибарит, как он сказал, я с деньгами миллионера веду жизнь миллиардера, он этими деньгами сорит, он ни на какую партизанскую войну их тратить не будет, он же феноменально жадный, он хочет вот этой яркой жизни, хочет ярких заявлений, он почему перебежал, потому что одним днем в Британии у него все счета, все шале, все яхты, все арестовали, почему он свой рот-то открыл, потому что уже давно не здесь был.
1: Да, удобно, когда в моменте ты вроде бы уже, ну, все проиграл, но остался вроде бы как с деньгами, и теперь можно дальше всех ходить говорить,
0: да,
1: какие они идиоты на фоне...
0: Да, миллионов за Тинькова долларов дали, и так он выкачивал деньги достаточно агрессивно. То есть у него все хорошо, просто тут все на... там уже.
1: Тут на самом деле удивительно, что мы так мягко с ним обошлись. Почему Россия так мягко?
0: Потому что Россия не Америка, она не будет умирающему наступать на горло и говорить «отдай, или сейчас мы тебе умрешь».
1: Ну, да
0: вот
1: что?
0: Россия, она такая.
1: Может, надо быть позлее.
2: Но, тем не менее, Россия плохая.
1: Конечно.
2: По мнению Олега Тинькова.
0: Да. Это потому, что у нас императора нет.
2: Есть национальный лидер,
0: который всем мешает.
1: Опять очередное нарушение логики. Если он говорит о том, что императора поддержит и монархию давайте вперед, какие у тебя вопросы к империализму? Ну, если ты называешь это империализмом, тогда, ну, почему тебе император... Что-то же не сходится.
0: Мы пытаемся понять логику неуча, достаточно вот такого истерика, занятого самолюбованием и готового делать самые хайповые заявления, не включив голову.
1: Ну да.
2: Тогда предлагаю не искать логику там, где ее просто нет.
1: Ну, это действительно сложно, особенно когда существует одна глобальная империя, нынешняя американская, которая очень хорошо свои руки везде раскидывает. Те же, тот же самый Лондон, это такая же самая крупная империя мира, которая кошмарила и продолжает кошмарить половину всех стран. Ну, ладно, хорошо. А Россия, да, Россия на всех нападает совсем злая. Ну что ж, тогда давайте попробуем его, что ли, как-то скомпоновать, его образ, потому что...
0: Скомпоновать, слепить из того, что есть.
1: Да, да, ну а иначе не получается. Я пытаюсь подсобрать, а там, ну, такой яркий нарцисс, но что-то там еще есть, ну, потому что... Но нет логики в некоторых вещах.
2: Думаю, что там кроме нарциссизма ничего нет.
0: Нарцисс, он все время питается вниманием, он делает громкие заявления, создает вот этот хайп, он в этом живет. У него самооценка на самом деле плавающая. Вот он должен все время демонстрировать супервелокоманда, все выигрываем, я там краба на джете первый привез самого свежего в Москву, бизнесы все с нуля развивал до высшей точки, никто рядом сам... Первый, я. Это слушать невозможно. Просто возникает рвотный рефлекс через какое-то время, насколько человек поглощен своей фигурой, насколько он великий, исключительный, уникальный. Критиковать его нельзя, можно восхищаться.
1: Ну, а кстати, а
0: чем... И смерть он преодолел, и он такие глубокие выводы сделал, что жизнь одна. Вот всем надо раком поболеть, чтобы сделать вывод, что жизнь одна, уникальная, и она закончится когда-то. Ну, хоть так он понял. Только выводы не те сделал.
1: Вот тогда еще к семье вопрос. Все-таки, если мы говорим о том, что там я, а семья вот сейчас, она как там существует? Есть какие-то известия, сообщения о том, как жена относится ко всем вот этим, я не знаю, книгам,
0: жена в тени грандиозного нарцисса. Она детям. Занимается бытовухой, воспитывает детей. Дочка при нем занимается алкоголем на его курортах в Каршавеле, винные карты составляет. Сын, вот кто он там, скамер, криптовалютчик, еще что-то с папиной поддержкой. Младший пытается химией заниматься в Америке. Все у них хорошо. Они не здесь. Все активы проданы. Что он сказал? Сыну скажу, никогда в Россию не возвращайся, какой бы тут строй ни был. Ну, вот он все. У него категоричность. Все или ничего. То ему императора подавай, то никогда не возвращайся.
1: Ну, кстати,
0: он по-другому не мыслит.
1: А интересно, у такого человека насколько сильно присутствует ревность? Ну, вот именно из разряда, что вот сейчас там банк не Тинькофф, а Т, и вот то, что он перестал быть...
0: Ну, конечно, вот этой... все плохо, все развалилось, он жалеет, что он людей там за несколько дней до того, как продал, собрал на какую-то вечеринку, 50 тысяч евро заплатил их, напоил всех, говорит, и вот зря. Они все равно ушли от меня. Человек с болезненным самолюбием.
1: Да.
0: Все существует, все хорошо. Он там не нужен был, уже формальная фигура.
1: Но дедушка в какой-то момент, может быть, облагоразумится? Или это... А это вообще нарциссизм? Это часть характера? Или это все равно заболевание?
2: Мы говорим о расстройстве личности. Это уже не часть характера. Не часть.
0: Это заостренные определенные черты, которые человеку позволяют, с одной стороны, реализоваться, но с определенного момента могут его и погубить, потому что его несет. Он себя не контролирует.
1: То есть может быть такое, что сейчас он просто все свои деньги куда-то вбухает и опять прогорит, и, собственно, закончится все.
0: Все может быть. Может, с мафией мексиканской поссориться. Там ребята очень крутые.
1: Там, да, там ребята
0: умеют. Включить ничего нельзя.
1: Страшные, возможно, последствия. Но на самом деле, сам по себе человек такой крайне любопытный у нас получается, очень яркий и привлекающий к себе внимание, но на самом
0: стой,
1: деле
0: как
1: так
0: бамбук. Жалко. Вот только есть оболочка, я-я, достижения, но если его послушать, невозможно ни одно интервью вынести.
1: Зато можно вынести огромное количество мемов, поэтому если вы считаете, что это хороший человек, сомнительно, но окей, но предприниматель...
2: Хорошо получается.
1: Я артикуляционный аппарат работы. Ну, собственно, теперь будем, я думаю, уже завершать сегодняшнюю программу. Дорогие друзья, пишите также, как всегда, ваше мнение в комментариях. А на этом все. Василий Шуров, Екатерина Шурова, Александр Букрев. Увидимся совсем скоро. Скоро. Всем пока.
4: Узнать за 90 секунд. Ученые из Финляндии после 10 лет скрупулезных исследований выяснили, что совы вдвое менее эффективны в трудовой деятельности, чем жаворонки. Хронотип человека, то есть индивидуальный режим сна и бодрствования, влияет на эффективность и здоровье не косвенно, а напрямую. Любители ночных посиделок раньше выходят на пенсию по инвалидности. Жаворонки же ложатся спать рано и регулярно получают необходимое количество часов сна. У людей ночного образа жизни накапливается недосыпание. Упущенное они компенсируют в выходные. В результате у них постоянно сбит суточный ритм между рабочими и свободными днями. Ученые даже термин придумали – социальная смена часовых поясов. Она влияет на общее состояние здоровья и умственную деятельность. Хорошо известно, что самый полезный сон с 22 до 6 часов. На этот промежуток приходится пик выработки гормона эпифиза – мелатонина. Он замедляет старение организма и защищает клетки от повреждений. Почему же люди делятся на сов и жаворонков? Исследователи считают, что во многом это закладывается на генетическом уровне. И советуют, не надо ломать генокод. Лучше организовать свою жизнь так, чтобы элементарно высыпаться. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 3 часа дня. В Улан-Удэ 20.00. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ вновь атаковали Горловку в Донецкой Народной Республике. Число пострадавших от непогоды в Ростовской области выросло. В России ужесточили требования к мигрантам. Далее подробности. Три мирных жителя Горловки погибли в результате атаки дрона ВСУ на город, сообщил мэр Иван Приходько. Ранее в воскресенье глава города уточнял, что в результате украинских ударов ранения получили 7 мирных жителей. Всего за прошедшую неделю в Донецкой Народной Республике сорвали 158 террористических атак украинских БПЛА на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, сообщили в местном ФСБ. Это удалось благодаря системе «Купол Донбасса» и сводным мобильным огневым группам. В частности, 2 беспилотника были сбиты в Горловке, еще один дрон был прихвачен рядом с железнодорожным узлом около Дебальцево, отметили в ведомстве. Число пострадавших от непогоды жителей Ростова-на-Дону увеличилось до 28 человек, сообщил глава города Александр Скрябин. Накануне в регионе произошло нарушение электроснабжения части потребителей из-за неблагоприятных погодных условий, сильного ливня, грозы и порывистого ветра. Света не было в 15 муниципалитетах. В нескольких районах возникли проблемы с водоснабжением. Количество поваленных деревьев исчислялось сотнями. Также из-за непогоды один человек погиб. Следственный комитет начал проверку после смерти жителя. 3 жилых дома загорелись зелезубовка Астраханской области на 300 квадратных метрах, сообщает местное МЧС. Уточняется, что тушение осложняет жаркая сухая погода и сильная ветровая нагрузка. Ранее ведомство сообщало о пожаре на площади в 900 квадратных метров в частном секторе Астраханской области. К тушению привлекались 25 человек и 8 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Возгорание было локализовано. Президент России Владимир Путин подписал законы, ужесточающие требования к мигрантам. Теперь иностранцы обязаны содержать себя и членов семьи, находящихся на иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума по региону. Также вводится механизм контроля за доходами мигрантов. Налоговые органы будут направлять в МВД сведения о доходах таких граждан за 3, 6, 9 и 12 месяцев календарного года, а соцфонд – данные об их трудовой деятельности. Если они окажутся ниже установленного уровня, его трудовой договор будет считаться прекращенным, а срок пребывания в стране сокращен. Также, согласно новому документу, дети мигрантов должны выехать из России после 18 лет или оформить собственный трудовой патент. Антироссийские санкции Евросоюза не позволяют Испании привлекать эффективные российские вертолеты К-32 для тушения пожаров, заявил лидер французской правовой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он назвал это глупой русофобией. Речь идет о примерно 10 воздушных суднах частных компаний. В 2022 году Европейское агентство безопасности полетов приостановило действие сертификата на вертолеты этого типа, а санкции ЕС от 2024 года лишили владельцев возможности заказывать к ним запчасти и приглашать российских специалистов для обслуживания. В результате ни одно судно не применяется для тушения лесных пожаров. Напомню, в пятницу МВД Испании объявила режим чрезвычайной ситуации общенационального масштаба в автономном сообществе Мадрид и провинции в связи с распространением лесных пожаров. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио «Спутник». Разворот на восток.
2: Друзья, разворот на восток на радио «Спутник». Традиционно с вами работает Турал Керимов, российский востоковед, африканец, советник медиагруппы «Россия сегодня». Всех приветствую, наших слушателей и зрителей в социальных сетях. Большой ближневосточный час нас по традиции ожидает. В студии у нас гость Кирилл Семенов, сегодня специалист по Ближнему и Среднему Востоку, эксперт по арабским и исламским странам. Кирилл, приветствую, спасибо, что пришел.
3: Добрый день, Турал.
2: Всегда рады и видеть и слышать тебя, и всегда нам есть о чем поговорить. И практически всегда нам не хватает времени, и опять у нас большой большая повестка, регион кипит. Хотя на самом деле я думал на этой неделе затронуть дальневосточную, азиатскую повестку и саммит глав МИД, значит, АСЕАН в Филиппинах, и там вообще много чего происходит. Что с Киргизией, по линии Китай-Япония было много интересных заявлений о том, что Япония снова ощетинилась, и зубастый японский милитаризм снова начинает представлять угрозу для стран и народов Азии. Ну, то есть там действительно есть о чем поговорить, но когда мы смотрим на то, что происходит на Ближнем Востоке, я понимаю, что невозможно отдать предпочтение Азии, к сожалению, на самом деле, информационному большому, просто потому что эти процессы нужно отслеживать и отслеживать вот в таком подробном ключе, как мы это и пытаемся делать. Тут у нас два блока традиционно. В первом блоке поговорим о внезапном восстановлении перемирия. Правда, говорят, что на две недели между Вашингтоном и Тегераном. В Вашингтоне приняли решение прекратить удары по Ирану. В Иране в ответ, вот буквально накануне нашего эфира, заявили о том, что ну раз так, то мы тоже не будем бить по Америке. Американским объектам в регионе. Но если что, мы как бы возобновим сразу и запросто все это. При этом нет никакого вообще понимания, что с Ормузским проливом опять. То есть он теперь как будет функционировать? Американцы будут бить по иранским кораблям, а иранцы будут бить в ответ по всем остальным? Или же что? То есть я не увидел ответа на этот вопрос. В Иране, кстати, заявили, что за две недели нанесли американским объектам в регионе на 20 миллиардов долларов аж ущерба, и что теперь вот в Северном Ираке точно американские военные объекты уничтожены и демонтированы. Вот такие были формулировки. Американская пресса, кстати, в свою очередь пишет о том, что, мол, якобы Трамп хотел бы, наоборот, нарастить темпы ударов, но ему сказали, что не хватает сил и средств для систем противовоздушной обороны в регионе. Мол, если мы сейчас начнем снова их бомбить с той интенсивностью, с которой это происходило в феврале, марте, там, апреле, то Иран начнет совершенно точно бить в ответ, и мы начнем очень сильно пропускать. Это может привести к совершенно не тому результату, который там, верховный главнокомандующий Соединенных Штатов хотел бы добиться. И есть еще один, как мне кажется, вообще фантастический план, но в случае с Трампом он как раз-таки может оказаться, может быть, единственным и да, единственным реальным, который там рассматривается сейчас в Белом доме, в Пентагоне, вообще администрация США. Это некая ограниченная спецоперация в составе нескольких тысяч американских пехотинцев, морских пехотинцев, там, авиация и прочее, которые должны будут захватить иранские ядерные объекты и что-то оттуда вывести. Как захватить с воздуха ядерные объекты, которые, по словам американцев и израильтян, были дважды уничтожены в прошлом году и в этом, где-то на глубине там, от 100 до 130 метров, и все содержимое там превратилось в пыль, а возможно, еще и в радиоактивную пыль. Ну, как бы все это, я надеюсь, что мы не будем сейчас подробно вот именно вот эти какие-то моменты обсуждать. Меня больше интересует ситуация в регионе, с одной стороны. С другой стороны, у нас же сейчас еще наблюдается некая эскалация вокруг Саудовской Аравии, я имею в виду на юго-западе Аравийского полуострова, между движением Ансаруллах или хуситами в Йемене и саудитами, там на Красном море, стали бить по саудовским судам. Хуситы заявили, что они закрывают Красное море, Мандебский пролив для саудовцев. Саудовская Аравия, ну, опять же, я не видел, кстати, официальных саудовских сообщений об этом, но по сообщениям из региона именно саудовцы наносили воздушные удары по Ходейде, по другим, значит, городам страны, по военным объектам Ансаруллах. Ну и есть еще сообщение о том, что якобы Объединенные Арабские Эмираты готовы выделить Ирану аж 10 миллиардов долларов, из которых 3 даже уже перечислили. Ну, мы помним, что Объединенные Арабские Эмираты во время войны и сразу после были ну, самым таким яростным противником прекращения активного военного давления, скажем так, да, назовем это таким образом, на Исламскую Республику Иран. А теперь получается, что вслед за Катаром Эмираты кардинально, ну, Катар-то изначально придерживался таких позиций, а Эмираты кардинально поменяли свои позиции.
3: Да, и вот если мы будем говорить про Катар, с него и начнем, то, в общем-то, роль Катара вот в нынешнем перемирии значительна, да, в прекращении огня, которое сегодня, можно сказать, неофициально наступило, да, то есть...
4: Или восстановилось.
3: Но он не самовосстановился, а благодаря тому, что именно Катар и Оман, два главных государства-посредника, они начали действовать в тандеме. То есть в пятницу в Тегеран приехала делегация султаната Оман, привезла иранцам новый, разработанный совместно с Катаром, вот к твоему вопросу про Армузский пролив, не знаю, документ, да, назовем его так, по поводу того, как это, в общем-то, ситуация будет выглядеть.
4: Но тогда иранцы стали отрицать, что они там о чем-то договорились. И там
3: они
4: там не согласны.
3: Договорились пока, там же им документ этот привезли, чтобы иранцы его рассматривали. Пока иранцы его будут рассматривать, Соединенные Штаты как бы
4: что там
3: прекращают.
4: В документе?
3: А там он не открыт. Ну, если он закрыт, по-прежнему.
4: Почему я не удивлен?
3: Да, ну, потому что да, любая утечка, она его обнулит, во-первых.
4: Да не, ну даже то, что они подписывают, и то мы как бы, мы же глаза не видели. Вообще,
3: да, меморандум мы не видели, да, оригинал, мы видели его какие-то комментарии.
4: Тут ситуация же уникальная, я напомню, может, кто забыл или там не знал, подписали американцы с иранцами около там полутора месяцев назад меморандум о перемирии и продолжении переговоров. Но текст меморандума обнародован не был, и публично представлен тоже не был. Не
3: он был представлен публично через комментарии, через фотографии какие-то.
4: Нет, это уже...
3: А сам документ, да, официально, СМИ, да, да.
4: В СМИ,
3: да,
4: в американских, да, в иранских и пакистанских появились какие-то тексты, которые не были идентифицированы или верифицированы официально, скажем так, в Тегеране, Исламабаде и в Вашингтоне. Мы видели только последнюю страницу, где, собственно говоря, Шариф, Трамп и Пезешкиан в разных местах ставили свои подписи. Все. А потом стали обвинять друг друга в том, что они нарушили вот тот документ, который никто не видел.
3: Причем, может, подписывали даже, да, что-то отличалось между собой.
4: Кстати,
3: по языку.
4: Может, да, может быть, кстати. Да.
3: По содержанию. Ну, так это часто бывает, да, как по Хамас, Израиль, Соединенные Штаты, там тоже были с этим проблемы. А вот, но если сейчас говорить, то в этом документе по Армузскому проливу должно быть две главные составляющие, как, в общем-то, прокомментировали посредники. Это, во-первых, что, с одной стороны, контроль Ирана над Армузским проливом, то, что в меморандуме было прописано, а с другой стороны, свобода судоходства, которая, кстати, тоже надо все-таки это подчеркнуть, что, несмотря на то, что там указывалось о контроле Ирана, да, вместе с прибрежными государствами, то, тем не менее, там никак, в общем-то, свобода судоходства тоже не пересматривалась. Там это вообще, в принципе, не было, да, как внимание уделено, но это, наверное, подразумевалось, что она остается, да, что суда, торговые суда могли проходить свободно через пролив, что Иран отрицал, да, он считал, что он все был под контролем, а в течение 30 дней он имеет монопольное право, да, распоряжаться проливом, пока он его там не разминирует, пока он там не, в общем-то, не создаст полностью безопасные зоны, что, в общем-то, тоже логично, потому что это была зона боевых действий, там были мины, там была, в общем-то, угроза и так далее. Ну, поэтому задача Катара и Омана эти два вопроса как-то свести в одно, чтобы сделать самое сложное, как говорится, чтобы были и овцы целые, и волки, да, как говорится, сыты. Да, вот они сейчас пытаются работать, Оман тем более в этом заинтересован, потому что он тоже, здесь вопросы и его, как бы, престижа и суверенитета, оманцы, несмотря на свои, прямо скажем, сейчас тесные связи с иранцами, иранской стороной, у них все равно, естественно, есть и национальная гордость, и, в общем-то, они не могут просто так сказать, да, вот иранцы, забирайте весь Армузский пролив, и в том числе и нашу часть, которая проходит в наших территориальных водах, да, поэтому здесь для Омана, конечно, важно тоже свое слово сказать, и он здесь как бы и работает.
4: А нет, извини, пожалуйста, не могу спросить, Кирилл, прости, что перебил, нет ли у Маската некой такой дипломатической травмы, ведь в 25-м году и в начале этого года американцы нападали на Иран вместе с Израилем, ну или сначала Израиль, потом США, в этом году США и Израиль, именно во время, когда шли переговоры между там США и Ираном в Омане дважды.
3: Да.
4: И тут опять Оман как бы, это не является каким-то ну, я не знаю, знамением каким-то, да, о том, что снова теперь начнется.
3: А больше некому вести переговоры, вот чем, потому что Оман и ведет переговоры.
4: А куда Пакистан делся?
3: Нет, Пакистан, он как бы формально остается, но мы понимаем, что, в общем-то, здесь же роль не только заявить о том, что мы посредники, мы предоставляем площадку, вот документы-то кто будет готовить? У пакистанцев нету соответствующего опыта. Катар имеет большой опыт в подготовке всех соглашений, то есть, по большому счету, работа посредников, тут надо разделять, это не предоставление площадки, да, для переговоров как таковой, и именно работа самих посредников. Работа самих посредников, кто в этом участвует, это серьезное очень дело, то есть они фактически выполняют, они, это аналитическая работа, да, они берут позиции двух сторон, и они пытаются сами эти две позиции как-то совместить, найти компромисс и предложить этим сторонам разные варианты. То есть они берут варианты, да, вот, проработки от дипломатов из Тегерана, они берут соответствующие наработки от американских дипломатов, а затем они видят, да, видя какие-то там противоречия, несоответствия, они пытаются из этого какой-то свой вклад внести и дальше представить такой документ, который был бы всем выгоден, ну, то есть, который бы приняли. И вот они сейчас работают, соответственно, и Оман здесь уже, он просто не может остаться в стороне, потому что это его тоже вопрос суверенитета и прав на Оман, на пролив, да, потому что тут какие, ну, кстати, Катар изначально не хотел работать, Катар заявлял, что мы не будем участвовать в вести посредническую деятельность, потому что там ситуация к этому не способствует, и все слишком сложно. Но очевидно, что Исламабад самостоятельно не мог справиться с этой задачей. Он мог процесс, скажем так, возглавить, быть, ну, своим политическим, да, авторитетом. Все-таки это ядерная держава, да, как-то его больше продвигать, запустить, да, быть таким двигателем этого, да, переговорного процесса, но вот всю именно черновую, назовем в хорошем смысле работу, да, аналитическую работу, должны были на себя взять сперва Катар, а теперь еще к ним присоединился и Оман, вот те две страны действительно из, я не из персидского даже, или в мире, да, две мировые в этом случае, даже можно их назвать державами, в этом именно контексте, которые действительно сделали в своей дипломатии акцент вот на урегулирование кризисов, которые выходят далеко за рамки залива. Это там, да, я всегда привожу пример США и Венесуэлы, да, переговоры, которые проходили при посредничестве Катара. Опять же, Конго, Руанда, да, и так далее. То есть эти страны имеют серьезный опыт таких, в общем-то, раскручивать, да, вот эти все дела, вот. Поэтому, да, здесь есть определенные у нас перспективы, как минимум в течение 10 дней, что, наверное, будет определенное затишье, но, опять же, вот посредники пока что смогли продавить 10 дней, да, вот, ну, или там 2 недели, да, прекращение боевых действий, как, куда это, что будет там дальше, сказать сложно, и примут ли новые, в общем-то, соглашения по Армузу США и Иран, это первое, во-вторых, непонятно, что вообще с меморандумом, как таковым, насколько он имеет силу, или уже требуется новый документ с новыми формулировками, с новыми вводными, потому что вернуться к старому документу просто-напросто не получится. Он сам себя как бы дискредитировал тем, что вот боевые действия начались, и вроде, по мнению американцев, они правы, они все правильно делали, а Иран нарушал, по мнению Ирана, соответственно, вся вина лежит на американцах. Ну, тут я, да, действительно так, что рамочный меморандум, он давал возможность странам его трактовать, в общем-то, как они хотят. Да, тут с этим проблем там не было. Поэтому прорисовываются другие штрихи. Да, то вроде с одной стороны вот Армузский пролив, с другой стороны, что Иран хочет? Иран хочет получить денег за этот период. Потому что до начала новой войны, в которой в Тегеране все действительно верят, в нее верят и Трамп, да, что новая война с Ираном будет, в нее очень хочет Нетаньяху, и в том, что все любые соглашения, это лишь временные, никто, в общем-то, в этом никто не сомневается, к сожалению, что, в общем-то, какая-то ядерная или более широкая сделка маловероятна, с учетом полной противоположности позиций сторон. Поэтому задача стоит постоянная пролонгация вот этих вот, вот этого вот переговорного процесса, во время которого боевые действия не будут вестись, когда эта сторона не выгодна. Трампу нужно было провести выборы, он пошел на отказ от военного давления на Исламскую республику, потому что для него это была катастрофа политическая. Сейчас из нее тоже он хочет выйти. Для Ирана тоже у него сложная очень социальная напряженная ситуация. Да, действительно, сейчас наблюдается консолидация иранского общества, но чтобы поддерживать, нужны еще кроме идей, еще и какая-то вот финансовая, экономическая благополучие и стабильность. Соответственно, ему надо снять, хотя бы попытаться снять часть санкций, потому что нефть это хорошо, ему Ирану дали продавать ее, но этого мало. Ему надо получить свои валютные резервы, и не такие, не по той формуле, которую в итоге предложил Трамп. То, что тоже, кстати, в меморандуме не было, мы вам разморозим средства, но вы будете покупать на нее нашу кукурузу, которую в Иране никто не ест, да, там. Проще говоря, зачем им эта кукуруза? Им нужны деньги на там, огромное количество социальных программ, которые пробуксовывают и так далее. Да? То есть, вот, им самим распоряжаться своими же финансовыми средствами. Но здесь вот, да, вот лазейка, которую ты тоже упомянул, нашлась, это вот то, что арабские монархии Персидского залива готовы платить за то, чтобы не было войны. Потому что им она не нужна, и она не нужна даже Объединенным Арабским Эмиратам. Точнее, она нужна была ее президенту Мухаммаду бин Зайду. Да, президент ОАЭ, который там в отношении Ирана действительно из той аналитики, которую мне удавалось да, прочитать, это он является ястребом в отношении Ирана, а его брат, вот Тахнун бен Зейд, он, скажем так, голубь в данном случае. И он и пролоббировал это решение, что давайте мы все-таки не будем идти вслед за вот по тому пути, который нам пытается указать не господин Нетаньяху, а пойдем по пути, по которому идут все остальные страны залива, ну, такие главные, да, Саудовская Аравия, Оман, Катар, там, Кувейт и Бахрейн мы не берем у них так, потому что там действительно не слишком сильно зависимо от США, и просто хотели бы, может быть, даже избавиться от этого, но сейчас не могут, да, и вынуждены участвовать во всем этом, да. Поэтому ОАЭ присоединилась вот все-таки к большинству Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в этой политике, пусть и при определенном недовольстве Мухаммада бен Зейда, который все равно находит возможность, хотя одной рукой, да, идут как бы 3 миллиарда, уже ушло 3 миллиарда долларов.
4: Ну, это по сообщениям СМИ региональных.
3: Да, да, ну, даже ну, СМИ мировые написали, да, по сообщениям региональных источников, скажем так, да. Вот, 3 миллиарда долларов ушло в Иран из 10, которые уже выделили, это другие страны этим, тоже по сообщениям региональных источников занимаются, например, Катар выделяет
4: так
3: средства.
4: Так Катар же, он же даже, они же даже подтвердили.
3: Подтвердили, да.
4: И Пезашкиан вот, потом подтвердил.
3: Да, то есть да, Катар выделяет средства и так далее. Это вот...
4: Но Катар сказал, что у нас типа были лежали 10 миллиардов иранских средств, которые попали под санкции. И мы из них там 6 разморозили.
3: Ну, там что-то сложно. Там, ну, честно говоря, там какие-то то американцы не дают размораживать, то Катар в счет вот этих средств дает.
4: Ну, то есть я смысл, о чем говорю, да. О том, что это не катарские деньги,
3: да.
4: А иранские деньги, да, которые были в Катаре. Да, да. А тут, я так понимаю, что это эмиратские деньги.
3: Эмиратские, да. Ну, там это тоже может быть катарские, но взамен тех, которые находятся.
4: С другой стороны, Кирилл, помнишь, мы с тобой обсуждали, да. Что в Эмиратах, там, опять же, по самым разным оценкам, может находиться до, там, от, точнее, 100 миллиардов долларов иранских средств. Это могут быть и какие-то активы, это могут быть и финансы.
3: В банках лежат от иранских бизнесменов, от иранских компаний, вот имеют, прежде всего, в банках Дубая, и там накоплено вот эти, да, средства, активы.
4: То есть тут тоже различные варианты. Возможно, как мне кажется, если будет политическая воля у Эмиратов. Они, кстати, действительно могут вести, наверное, даже более, при желании, независимую политику от отношений с Вашингтоном, не от Вашингтона, а от отношений с Вашингтоном, чем, наверное, может быть, даже те же саудиты и катарцы, если честно, как мне всегда казалось. Потому что у них-то там диверсификация как раз-таки колоссальная. Они же, по-моему, вообще единственные в Персидском заливе, у кого государственный бюджет более чем на 50% формировался не от доходов нефтегазовых. И они в этом смысле колоссальный, конечно, путь прошли за эти 30 лет, но ты ключевой момент сказал, что в Персидском заливе практически не осталось тех, кто добровольно хотел бы воевать с Ираном.
3: Да.
4: Но у нас есть один товарищ, не в Персидском заливе, но на Ближнем Востоке, который готов принудительно заставить всех остальных воевать с Ираном. И он завтра направляется в Вашингтон, по его же словам. Я говорю про премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. И вот очень много разных, на самом деле, на этот счет сейчас спекуляций, потому что всю неделю мы видели сообщения о том, что Трамп его терпеть не может, видеть не хочет, вообще его не желает, чтобы он сюда куда-то приезжал, в Вашингтон, хоть там на похороны Грэма, хоть еще для чего-то, и пытается каким-то образом оттянуть эту встречу с Нетаньяху. Нетаньяху заявил, что разговаривал с Рубио, и все в силе, и вот он теперь туда направится. Едет он туда сразу после того, как американцы и иранцы на взаимной основе заявили о том, что перестают наносить удары друг по другу. При этом на прошлой неделе израильские СМИ писали о том, что правительство Израиля, а мы знаем, что израильские СМИ практически всегда пишут на основе тех сливов, которые поступают из кабинета, собственно говоря, да? О том, что правительство Израиля предложило американцам присоединиться, мол, мы хотим присоединиться к вашим ударам по Ирану, и получили отповедь о том, что мы вообще-то с Ираном не воюем, да, мы пытаемся Иран заставить соблюдать договоренности, как а вы хотите воевать, вы были против этих договоренностей, поэтому давайте-ка вы не будете лезть, и так не можем тут разгрести то, что вы тут заварили, в том числе нашими руками. Поменялось что-то в этом отношении? Или же это все-таки больше предвыборная игра, потому что у них теперь уже синхронизировалась эта история с выборами, там промежуточные выборы в Конгресс в октябре как раз-таки, да, если не ошибаюсь, в США. Да. И выборы, значит, всеобщие в Израиле тоже 27 октября, плюс впервые там за многие десятилетия этот кабинет самый правый кабинет, состоящий, как в регионе говорят, из террористов и экстремистов израильских, весь свой срок, видимо, отработает.
3: Да, и здесь, конечно, мы все-таки видим, что пока Трампу удалось, да, как-то заставить Нетаньяху уйти вот от участия в этой операции, чего, конечно, Нетаньяху очень бы хотел. И второй момент — это то, что Нетаньяху все равно пытается все, в общем-то, взорвать там все через такие же вот провокации, когда он говорит, а вот Катар тоже участвует, когда вбросы идут, Катар участвует в бомбардировках Ирана из Израиля. Катар вот до
4: 90-х... А вот то, что было, что они бомбили в июне, в смысле Бахрейн и Кувейт, в июне тайно наносили удары.
3: Да, по Оману говорят, да. Тайно наносили. И так далее. То есть Израиль пытается втянуть, для Израиля сейчас важно что? Втянуть, в общем-то, арабские страны в конфликт против Ирана и самому затем к этому всему присоединиться. И вот получается давняя идея о ближневосточном НАТО.
4: Так который... вот один из министров израильских также сказал буквально несколько дней назад, что сейчас для Израиля идеальная вообще ситуация, когда США воюют с Ираном, в этом во всем вынуждены как-то участвовать арабские страны, а Израиль при этом где-то за сценой делает свои дела.
3: Да, но арабские страны, здесь, конечно, не сработала вот эта их ставка на арабские страны, потому что арабские страны мы все любили, там, котыкскаши, там, которых называют, там, с кошельками и так
4: мешки
3: далее.
4: С деньгами,
3: мешки с деньгами,
4: да.
3: Но у них оказывалось, что у них есть тоже национальные интересы, их не только интересует там быть там какими-то банками, как Дубай или чем-то еще для западных инвестиций. У них есть действительно национальные интересы, которые они будут отстаивать, несмотря на то, что там хотят в Вашингтоне, и тем более в Тель-Авиве, да, то есть для них есть, для них их собственная безопасность прежде всего, и когда их загоняют, в общем-то, в этот конфликт, который им не нужен, они будут от него всячески дистанцироваться и готовы даже участвовать вот в том, чтобы наполнять казну вот этого фонда в 300 миллиардов долларов, который, да, был заявлен в меморандуме по поводу восстановления Ирана.
4: Да, тут не только вот мы начинали с газа, о том, что Совет мира ничего не сделал, и казна пуста, хотя там уже даже миллиарды были расписаны, кто там сколько чего внесет туда. Потом многие страны отказывались и говорили, что нет таких договоренностей. Время первого блока у нас заканчивается. В студии работает Турал Керим. В гостях у нас сегодня Кирилл Семенов. С разворотом на восток. После новостей вернемся.
0: Риски развития онкологических заболеваний. Контекст. Главный онколог Минздрава, академик Андрей Каприн, назвал факторы, провоцирующие тяжкий недуг. В их числе курение, сахарный диабет, ожирение и вирус папилломы. К злокачественным новообразованиям кожи, включая меланому, может привести неумеренное пребывание на открытом солнце. Наибольшую опасность это представляет в детском возрасте. Врачи советуют избегать нахождения на солнце в дневные часы, пользоваться солнцезащитными средствами и прикрывать кожу. Также рекомендуется отказаться от вредных привычек, внимательно следить за рационом питания, вести активный образ жизни и ежегодно проходить диспансеризацию, во время которой россияне получили возможность пройти обследование для выявления самых распространенных видов онкологии, в частности, рака молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» повышено финансирование лечения онкопациентов. К 2030 году доля больных, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза, должна достигнуть 67%. В России появляются препараты для лечения рака. Однако рост болезней сердца, онкологических диагнозов и диабета пока вызывает опасения у медиков. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Освобождение населенного пункта Шевченко имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск «Центр» и освобождению территории Донецкой Народной Республики, сообщила Минобороны. В военном ведомстве в воскресенье заявили, что в ходе активных наступательных действий российские военные взяли под контроль объект в Донецкой Народной Республике. На опубликованном видео зафиксированы уничтожение живой силы противника, пункты временной дислокации, а также различная техника ВСУ, включая беспилотники самолетного типа. Первый полк беспилотников сформирован на Северном флоте, сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев. Его организовали 1 июля, обеспечили всем вооружением. Его структура состоит из двух дивизионов надводных беспилотников и одного подводного. Второй полк беспилотников будет сформирован на Тихоокеанском флоте в 2027 году, добавил адмирал. В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края тушат возгорание на полигоне твердых бытовых отходов, сообщает местная прокуратура. Предварительно пожар охватывает площадь в 1500 квадратных метров. Задействованы 10 человек и 7 единиц техники. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Белоруссией о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них. Соглашение подписано 19 декабря прошлого года в Москве. Оно направлено на формирование общего рынка ювелирных изделий. Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе, передает агентство Дефопресс со ссылкой на осведомленный источник. Уточняется, что он отклонился от обозначенного Ираном маршрута. Это не первый подобный инцидент в акватории. Так, 23 июля Корпус стражи Исламской революции сообщил, что 3 нефтяных танкера попытались пересечь заминированный участок. Один из них подорвался и загорелся, 2 других после этого развернулись и уплыли. Иранские военные подчеркивали, что полностью контролируют Ормузский пролив, и единственно безопасным для судоходства может быть маршрут, определенный Тегераном. Торжественное возложение цветов к Вечному огню в честь Дня военно-морского флота прошло в центре Севастополя, передает корреспондент РИА Новости. На мероприятии присутствовали командующий Черноморским флотом адмирал Сергей Пинчук, представители правительства Севастополя, силовых структур, ветераны и духовенства. После возложения цветов в центре Севастополя по площади возле обелиска прошла рота почетного караула Черноморского флота сопровождения оркестра. Традиционно День военно-морского флота празднуется в последнее воскресенье июля. В этом году его отмечают 26 июля. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Разворот на восток.
4: на прагматизме, адекватности, ну и в целом на какой-то зрелости геополитической. Мы остановились в конце нашего первого блока. Напомню, что в студии для вас по-прежнему работает Урал Керимов, российский востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия сегодня». В гостях у нас сегодня Кирилл Семенов, специалист по Ближнему и Среднему Востоку, эксперт по арабским и исламским странам. Кирилл, еще раз приветствую.
3: Приветствую, Рома.
4: Ну и говорили мы про Ближний Восток и про ситуацию в Персидском заливе в том числе, о том, как арабские страны сейчас трансформируют или же пытаются и далее следовать той политике, которую мы наблюдаем последние несколько месяцев. Но не всех далеко, к сожалению, можно записать в ответственные государства, в страны, в правительства, которые действительно отдают себе отчет в том, что они делают и к чему это может привести. Про Израиль, я думаю, что мы еще сегодня скажем. Не могу не затронуть тему, которая совершенно точно в регионе воспринялась как, ну, как гром среди ясного неба. Я говорю про удар, значит, киевского режима по иранским судам в Каспийском море. Ну, иранцы уже в ответ заявили, что они оставляют за собой право и воспользуются им по, значит, ответному удару, так как это открытая агрессия. Зачем вообще, как бы, где, значит, киевский режим, где Каспийское море, где Иран, при чем тут это все? Ситуация и так накалена. Неужели там не отдают себе отчет о том, что, ну, слушайте, ну куда вы лезете? США и Израиль не справились. Вы что, как бы вам мало? Или вы хотите конец свой приблизить? Или как вот?
3: Ну, это же очевидно политическая, да, игра. Это именно военных аспектов там очень мало. Но мы видим, что... как назвать-то, ну, киевский режим, назовем, да, его главарь, да, они всячески пытаются себя позиционировать как вот один фронт, что мы выступаем единым фронтом вместе с Израилем, мы выступаем единым фронтом вместе с Западом, да, со своими союзниками против Ирана, есть по одну сторону мы, Израиль, Соединенные Штаты, по другую сторону Иран, Россия, Хамас, Хизбалла и так далее, да, то есть для киевского режима это... в общем-то, является такой вот идеологическим нарративом, да, вот, который они продвигают, что мы всегда вместе вот про и против, да, то есть вместе с одними и против других, и пытаются вот на этом работать, что есть единая система, в общем-то, Запада, да, в которой Киев твердо уже стоит на ногах. Естественно, Израиль является важным союзником. И здесь вот, с одной стороны, киевский режим как бы пытается показать, что он вносит определенный вклад в эту операцию против Ирана, когда ее, правда, никто не просит, да, но тем не менее. С другой стороны, он пытается указать, потом же это же можно, там какая-то подконтрольные СМИ могут это раскрутить, что там, например, на каком-то танке, судне, да, везли там детали для чего-нибудь военного назначения, еще что-то, и здесь... потом расскажут, что у там разведки киевского режима появилась новая информация о том, как мы вот наши удары там эффективны по российской инфраструктуре, теперь Россия вынуждена все, в общем-то, закупать у Ирана, несмотря на то, что там все так же разбомблено, да, но тем не менее интерпретация оставляет много.
4: Разоблачают сами себя.
3: Да, будут, но тем самому по себе это дает серьезный информационный повод, можно его рассматривать с разных сторон, вот как я сказал, первой эффективностью вот этих террористических атак на Российскую Федерацию, что якобы Россия теперь может, да, обращаться к Ирану за поддержкой, Иран и что-то поставляет продукты военного назначения. Второе — это заявление о едином западном блоке, который вот и то, что Киев в одной лодке с Тель-Авивом и США борется с режимом Аятолл, и еще много разных интерпретаций. Военного значения здесь нет никакого, понятное дело, а политическое, в общем-то, заявление здесь просматривается.
4: Ну, я тут как бы понимаю, конечно, да, с точки зрения там, политтехнологии, что на фоне того хаоса, да, который комик-наркоман там устроил со всеми этими сменами террористов во главе, значит, бывшей армии Украины и прочее, отвлечь внимание. Но, с другой стороны, он же был с своим... значит, как бы это назвать-то, со своими гастролями, турне это назвать ну, не хочется, просто не соответствует статусу его, со своими гастролями в Персидском заливе, буквально несколько месяцев назад, и туда даже приехали, значит, наемники-террористы с Украины, якобы обучать местных арабов сбивать иранские беспилотники. Их оттуда выпроводили через несколько дней, когда просто ничего не получилось. Они же там договорились о каких-то совместных производствах, да, еще что-то, подписывали меморандум, и куда он только не ездил, в Сирию даже ездил. Вокруг Израиля порхал-порхал, в Израиль не попал. И вот вторая, кстати, да, история, мол, вернуться к тем предложениям, которые были, мол, арабы вдруг раскошелятся, дадут денег на что-то. Ну и, может, в Израиль пригласят все-таки. Ну, да. Как бы, почему бы нет? Ну, в общем, да, здесь ситуация... Я думаю, что даже в Вашингтоне не совсем, если честно, мне кажется, они же ждали, они совсем поняли, что это было. Потому что я смотрел там американскую прессу, и, ну, какая-то растерянность там все-таки все равно наблюдалась, да, в этом смысле. В общем, ближневосточный конфликт иногда приобретает какие-то неописуемые черты.
3: Ну, я бы сказал, что это сейчас абсолютно не в интересах тех же Соединенных Штатов, что там, когда Зеленского ни о чем не просили влезать в эти вот... действия, да, тем более где-то в Каспийском регионе, где-то вообще отдельно от стоит, да, где есть свое судоходство, есть свои режимы, где и так далее. То есть для американцев это отдельный вызов, который, конечно, им сейчас в нынешней ситуации, когда они пытаются там что-то нормализовать, когда только вот устанавливается, да, перемирие, и, соответственно, попытка спровоцировать Иран, что как в чем-то она, естественно, удалась, потому что Иран не может молчать, да, потому что это не то государство, которое, в общем-то, будет терпеть такие выходки. Естественно, прозвучало заявление из Тегерана, появились картинки, да, которые показывают, да, зону действия, дальность действия иранских ракет, которые, в общем-то, часть из них полностью, вот это, Украина, да, зарисована вот этим цветом, то, что эти ракеты ее могут достичь любой ее части. Поэтому, да, определенное, конечно, здесь есть, да, то есть какое-то вот информационное вот это вот сопровождение этой террористической акции, да, этой атаки, но я не думаю, что в итоге это будет иметь какие-то действительно последствия, просто Киеву, скорее всего, дадут по рукам его же куратора.
4: А я вот думаю, что будут, я полностью согласен с тем, что ты сказал, но будут негативные последствия. Сейчас, да, скажу, о чем я говорю. Я не про то, что Иран ответит, а Иран ответит совершенно точно. А, о том, что, ну, что такое сейчас, да, Каспийское море там, для тех же западных государств или там центральноазиатских государств, стран Закавказья. Это новый коридор, который, как бы, с одной стороны, обходит то, что происходит на Ближнем Востоке, так или иначе, и пытается не попасть в эти санкционные игры Запада на севере, вокруг ситуации на Украине. И проходит этот коридор через Каспийское море. Бьет Украина, значит, совершает эти террористические атаки на инфраструктуру на Черноморском побережье. Бьет это по интересам Казахстана. Казахстан на неделю аж на 20% сократил.
3: Коридор север-юг.
4: Сейчас я дойду до этого. На 20% Казахстан сократил добычу нефти на этом фоне. Бьет это по интересам Китая, которым Украина постоянно пытается прикрываться каким-то образом. Там до какого-то маразма доходит о том, что, мол, чуть ли не Пекин угрожал Москве, что если вдруг будет применено ядерное оружие, то там и Китай... Ну, даже цитировать это не буду, потому что ну, просто какой-то маразм на шизофрении. Но по интересам Китая бьет, правильно? Маршруты становятся небезопасными. По интересам того же Баку тоже бьет. Потому что огромные инвестиции вкладываются, политические, финансовые и прочие, в этот проект коридора. Абсолютно точно. И тут получается, что, ну, как бы, как мозгов не было, так, видимо, и не появились они. Здесь, знаешь, раз мы уже говорим про безопасность судоходства и всего остального, есть еще такая история, которая связана с Восточным Средиземноморьем. Я бы сейчас туда перешел, у нас время еще остается. Ведь и там некая сумятица в рядах американских союзников на бумаге сейчас наблюдается. Есть, как мы говорили, тройственный формат между Израилем, Кипром и Грецией, который сейчас на фоне происходящего, что в Черном море, что на Ближнем Востоке, пытаются сформировать некую коалицию 3+, я бы ее назвал, то есть три этих страны, и плюс еще кто-то, может быть, там ситуативно французы, может быть, там американцы, может быть, Индия или еще кто-то, кто должны так или иначе сдерживать, а еще лучше давать там щелчком по носу также Турции, да, потому что они говорят, что Турция представляет для нас угрозу. Мол, мы будем вооружаться, мы будем тут как бы делать, что хотим, объявим Эгейское море своими территориальными водами, будем через турецкий шельф прокладывать трубы из Израиля в Европу, будем уничтожать соседние с Турцией и чужие ей государства, ту же Сирию, будем творить беспредел в Палестине, бить по интересам как бы

продолжаться, значит, до двух рэперных точек. Это если не будет, конечно, внеочередных досрочных выборов в Турции, это весна 28-го года, когда очередные как раз-таки выборы в Турции должны произойти. И это, значит, конец 28-го, начало 29-го года, ну, президентские выборы в США, новая администрация. Будет ли эта администрация продолжательницей, да, значит, преемницей администрации Трампа, я не говорю республиканской, а именно трамповской, протрамповской, или же это будет некая новая администрация, которая вернется к старому положению дел с Турцией, когда Турция как бы там, формально союзник, но при этом отношения оставляют желать лучшего. И Анкара сейчас совершенно точно вот до этого момента пытается решить все свои вопросы. Кстати, на этой неделе были тоже интересные вещи. В Турции раскололась, по сути дела, старейшая партия страны, Народно-республиканская партия, которая была основана еще самим Мустафой Кемалем Ататюрком и появилась, по сути дела, еще до появления Турецкой республики, да, если так посмотреть. И вот, значит, турецкий суд постановил, что предыдущий съезд партии, когда многолетний ее лидер Кемаль Кылычдароглу, 13 раз проигравший за 22 года во всех возможных выборах правящей партии «Справедливости и развития» и Реджепа Тайипа Эрдогану, был незаконно не переизбран на должность председателя Народно-республиканской партии, а Озгюр Озель, который последние несколько лет как раз таки являлся до вчерашнего, позавчерашнего дня председателем. Ну, на самом деле решение суда было еще там полтора месяца назад, но он еще несколько дней назад считал себя председателем, да, Озгюр Озель. Так вот, он смог одержать, да, победу на, значит, муниципальных выборах. Он смог составить очень сильную конкуренцию и на всеобщих выборах. Там мощная такая внутри НРП была коалиция, внутри самой партии, из популярнейших политиков, которые действительно впервые за два десятилетия смогли такую конкуренцию составить Реджепу Тайипу Эрдогану и его правящей партии. Так вот, он решил, что не будет бороться с Кылычдароглу, который решением суда был поставлен во главе партии, и создать свою новую партию. Он так и называется, новая партия, Единая партия. 135 мест в парламенте турецком у Народно-республиканской партии было, из них ушло вместе с Озелем 96 мандатов в эту новую партию. Ну и, по сути дела, это, конечно, историческая веха. Да? И почему вообще я об этом сейчас говорю? Казалось бы, какая нам разница? Кстати, Кылычдароглу во время последних выборов заявлял о том, что Россия вмешивается в выборы в Турции, и призвал Россию этого не делать, и потом с недоумением сама турецкая оппозиция как бы пыталась осмыслить, что это вообще было. Мало того, что нет никаких доказательств, так это вообще как бы абсолютный нонсенс, что-то такое говорить и утверждать. Так вот, если бы в Белом доме сидел бы не Трамп, то совершенно точно, ну, скажем так, вот эти вот все внутриполитические процессы в Турции имели бы совершенно иной отклик, освещение и реакцию на Западе и в Соединенных Штатах. Это суверенное дело Турции, мы в это не лезем, как бы, и они там сами разберутся, в принципе-то, да, им не нужно, чтобы им кто-то что-то со стороны говорил. Я говорю о том, как на Западе реагируют на происходящее. Потому что Турция никогда не была в числе тех стран, которые там искренне считали своими союзниками. Ну, максимум считали их полезными попутчиками, да, в разные периоды, но не союзниками, не равноценными партнерами, не равноправными с точки зрения соблюдения их интересов. И в данном случае турецкое правительство нашло вот эту лазейку, когда можно свой суверенитет защитить, да, и сделать так, чтобы вмешательство в эти дела было минимальным. С другой стороны, ну, как бы мы прекрасно понимаем, что руководство Турции идет до конца в вопросах получения собственной выгоды в те или иные окна возможностей. И это сейчас совершенно точно наблюдается, на мой взгляд, и в вопросах, связанных с F-16. F-35, модернизация F-16, покупка двигателей для турецкого национального истребителя КААН. И тут вопрос упирается в продажу С-400. И опять же, почему я так закольцевал? Потому что и Израиль, и Греция, ну и Кипр тоже, выступают против
и поставок двигателей, и мы

0: модернизации F-16 и поставок, значит, F-35 для Турции, возвращение Турции в программу F-35.
1: При этом было заявлено, что Турция не соответствует нормам возвращения в программу. Вот последние были данные, несмотря на вот эти все спекуляции по поводу С-400, и теперь, насколько это актуально, сказать уже сложно, так как Турции опять дали понять, что не хотят видеть Анкару в программе F-35, и решение пока, может быть, не окончательное, но сейчас звучит именно так, что Турция не соответствует нормам, которые должны, в общем-то, страны-участники соответствовать этой программе. Вот.
0: А тут вот как-то, ну, не по-пацански же получается, да, извините за такой жаргон, потому что сам Трамп, комментируя отношения с Турцией, с Реджепом Тайипом Эрдоганом, апеллирует какими-то, как мне кажется, понятиями, каким-то таким понятийным инструменталом. Настоящий мужик, мой друг, да, серьезный, да, да, политик, жесткий лидер. И вот все вот в таком ключе происходит. Если НАТО надо о чем-то поговорить с Турцией, они просят меня это сделать, я удержал Турцию. Кстати, здесь он не соврал, как я понимаю, потому что Аббас Аракчи тоже, да, заявил о том, что именно действия Турции сорвали планы Израиля и США по открытию наземного наступления курдского в Иран. А там, буквально за день до интервью Аракчи появилась информация в американских региональных СМИ о том, что...
1: Израильская КАН писала по поводу
0: в том числе. Да, о том, что Эрдоган открыто заявил о том, что если нечто подобное произойдет, то турецкая армия окажет поддержку.
1: Да, войдет в Северный Ирак и начнет бомбить курдские базы в Северном Ираке.
0: И тут как бы Трамп, видимо, в последний момент отказался от этой бредовой затеи Нетаньяху и тем самым действительно в каком-то смысле удержал Турцию от войны с Израилем. Ну, видимо, не непосредственный конфликт, а опосредованный. Кстати, на этой неделе Михай Шикли, министр диаспоры Израиля, заявил о том, что вот-вот эта война с Турцией может прям произойти даже завтра, как он сказал. Скорее всего, это произойдет на море. Ну и мы в самом начале программы, если помнишь, вспоминали, как, значит, Смотрич заявил о том, что на смену иранской оси зла приходит суннитская ось, с которой придется бороться.
1: Ну вот они уже как бы, конфликты-то есть с теми же самыми курдским фактором, да, когда Турция, по сути, играет свою игру. Конечно, здесь ни в коем случае нельзя говорить, что Турция поддерживает прямо Иран. Да? У Турции есть свои интересы. Если ее интересы совпадают с интересами Ирана, то Турция будет их, естественно, и дальше продвигать, несмотря ни на что. И даже если в этом контексте придется вступить фактически в войну на стороне Ирана, да, получается, где-то на отдельном каком-то участке, да, или театре военных действий, как, например, Северно-Иракском. Поэтому здесь такое, конечно, есть понимание в Израиле, что Турция им будет, в общем-то, мешать действовать там, где они очень хотели бы что-то там создать, какой-то открыть новый фронт. Это в том числе, наверное, касается и Африканского рога, это касается и
0: Сахель,
1: да, где, в общем-то, сейчас и Израиль пытается действовать. Поэтому, конечно, здесь у Турции очень это серьезный вызов для Израиля, новая политика ее. И плюс второй момент, что это же не просто одна Турция, что Турция, в общем-то, сближается с Саудовской Аравией, с Пакистаном.
0: С Египтом.
1: И что самое главное, да, с Египтом. И действительно, там раньше, если был один Иран без ядерной бомбы пока, да, то здесь и четыре страны с огромным, в общем-то, финансовыми запасами саудовскими, с пакистанским ядерным оружием, с военной промышленностью Турции и того же Пакистана.
0: И крупнейшей плюс... арабской армией.
1: И крупнейшей арабской армией, да, полумиллионной, да, если они вместе с Турцией, конечно, вдвое. Плюс еще пакистанская, правда, далеко, но эти три армии, они там находятся в топ-10 мировых вооруженных сил.
0: И да, я уверен, в будущем с ядерным Ираном.
1: Да, с ядерным Ираном.
0: Вообще,
1: еще, да,
0: я думаю, что Израиль как бы объединяет как никто страны арабо-мусульманского мира.
1: Это действительно, это произошло, да, вот это главное поражение, думаю, когда все говорят о том, что Израиль какие-то войны там выигрывал, это не совсем верно, в стратегическом плане Израиль все проигрывает, просто это игра в долгую, и сейчас мы видим, как раньше или позже против Израиля действительно появится очень серьезная коалиция, которая, ну, при определенных обстоятельствах уже это все не ограничивается простыми заявлениями и разговорами, а может окончиться чем-то более серьезным.
0: А самое главное, многие стали понимать, что корень-то зла не в Израиле как таковом, а в той политике, израильской политике, которая поощряется со стороны Соединенных Штатов.
1: Да.
0: И вот это, конечно, главный момент. Я думаю, что теперь это осознание должно прийти и к самим израильтянам, после чего говорить о мире в регионе действительно очень аккуратно, но можно будет. А тут нужен будет действительно авторитетный, уважаемый, независимый и объективный посредник. Другого такого, кроме Российской Федерации, на Ближнем Среднем Востоке, на Большом Ближнем Востоке, нет. Я думаю, об этом мы еще будем говорить в наших следующих эфирах. А сегодняшний наш эфир завершается. В гостях у нас сегодня был Кирилл Семенов, специалист по Ближнему Среднему Востоку, эксперт по арабским, мусульманским странам. Кирилл, спасибо, что пришел. Работал для вас традиционно Турал Керимов. Спасибо, оставайтесь на связи. Ну и скоро увидимся.

0: Страна героев. Сергей Ярошев. Ему удалось сделать невозможное. Помогли мужество, стойкость, ответственность, вера в победу и железный характер. 21-летний рядовой Сергей Ярошев из Самары в одиночку 68 дней держал оборону на переднем крае в ДНР у села Гришино. Отрезанным от сослуживцев, он оказался после очередного штурма, в ходе которого с боевыми товарищами уничтожил несколько огневых точек противника. Это позволило взять важный рубеж. Но и в одиночестве Сергей отражал атаки, передавал в штаб информацию о передвижениях врага. На предложение сдаться ответил жестким отказом. Свою службу в вооруженных силах рядовой Ярошев начал уже во время спецоперации на Украине. Сначала срочка, затем подписание контракта с Минобороны. Он был направлен в 51-ю армию Южного округа, неоднократно отличившуюся в ходе операции. Действовал в составе штурмового отряда. Два с лишним месяца Ярошеву доставляли провизию с помощью дронов, против которых работал противник. Он потерял обе ступни, был эвакуирован, сейчас проходит реабилитацию. Президент Владимир Путин присвоил Сергею Ярошеву звание Героя России с формулировкой «За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга». Страна героев. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
2: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
3: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио «Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Симферополе 16.00, в Калининграде 3 часа дня. В студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. В Кремле прокомментировали позицию американского лидера Дональда Трампа по Украине. Число пострадавших из-за непогоды в Ростовской области растет. В России отмечают День военно-морского флота. Далее подробности. Президент России Владимир Путин уже озвучивал все предложения России по Украине. Киевский режим хорошо знает, что нужно делать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также добавил, что в позиции Трампа по конфликту Москва видит дуализм. С одной стороны, США поставляют оружие Киеву, с другой, Вашингтон искренне заявляет о готовности способствовать урегулированию. В свою очередь, Россия сохраняет каналы диалога с американскими переговорщиками по вопросам украинского урегулирования, добавил Песков. Ранее представитель Кремля прокомментировал предложение президента Казахстана заморозить украинский конфликт. По его словам, Владимир Путин отреагировал на предложение Токаева, подробно рассказав ему о ситуации в зоне специальной военной операции. Условия для остановки боевых действий понятны, все может прекратиться до конца суток, если Украина примет соответствующее решение. Главное условие для России – достичь своих целей, отметил пресс-секретарь президента. Более 50 человек обратились за медицинской помощью после непогоды в Ростовской области. В больницах остаются 11, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Медучреждения работают в штатном режиме, они обеспечены резервными источниками электроэнергии, добавил глава области. Накануне в регионе произошло нарушение электроснабжения части потребителей из-за неблагоприятных погодных условий, сильного ливня, грозы и порывистого ветра. Света не было в 15 муниципалитетах. В нескольких районах возникли проблемы с водоснабжением. Количество поваленных деревьев исчислялось сотнями. Для возвращения света привлекли энергетиков из соседних регионов. Также из-за непогоды один человек погиб. Следственный комитет начал проверку после смерти жителя. Иранские вооруженные силы прекратили наносить ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке после прекращения атак американских военных на территорию Исламской Республики, заявил официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акрамини. Напомню, 8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с этого момента провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование вооруженных сил США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. В свою очередь, Тегеран ответил ударами по базам США на Ближнем Востоке. Оба терминала одного из крупнейших аэропортов Лондона Гатвик остались без воды, сообщает руководство воздушной гавани. Пассажирам и сотрудникам раздают воду в бутылках, бары и рестораны закрыты. В данный момент проблема изучается, уточнили в авиагавани. Президент России Владимир Путин в день военно-морского флота прибыл в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. На территории Адмиралтейства глава государства встретила рота почетного караула. Традиционно день военно-морского флота празднуется в последнее воскресенье июля. В этом году его отмечают 26 числа. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я ее ведущая Александра Бокова. Если вы хотите, чтобы именно ваше музыкальное обращение прозвучало в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@ria.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». Не так давно прогремело большое мероприятие ОНФ, где наш президент говорил о том, что очень важно и очень нужно поддерживать наших ребят, поддерживать по-разному, заниматься волонтерской и общественной деятельностью. И сегодня у нас яркий представитель именно вот этого вот общественников и творец Александр Бердников, солист группы «Корни». общественный деятель, волонтер, многодетный отец, победитель фабрики звезд номер один. Я помню, Александр, эту фабрику, я помню, как я ее смотрела по телевизору.
3: Да, здравствуйте, очень рад сегодня с вами вместе находиться. Очень приятно, то, что вы меня позвали сегодня в эфир. Действительно, я думаю, не только вы помните, помнят много людей, которые сегодня приходят на наши концерты, конечно же, послушают нас. Первая фабрика звезд, это было прекрасно.
2: Это было прекрасно, замечательное время. Понятно, что ваше творчество продолжается и развивается,
3: да.
2: Но все равно в моей душе вы живете как такой знаковый символ моей юности, моей молодости.
3: Я вам скажу больше. Немногие люди подозревают, что прошло уже около 25 лет.
2: Ну зачем вы так жестоко? Зачем?
3: А это я всегда прикалываюсь на концерте. Люди приходят и говорят, ой, там мы выросли на ваших песнях. Я говорю, да, конечно, говорю, 25 лет скоро уже.
2: Взрослые ребята, да?
3: Да.
2: Давайте поставим песню «Ты узнаешь ее из тысячи» для всех ребят и для их девушек, которые ждут бойцов с фронта, которые могут в этот момент вспомнить свои первые встречи, свои
3: первые яркие поцелуи,
2: да, и самые вот эти теплые чувства начала зарождающейся любви. Потому что Москва — это город счастливых.

0: Александр.
1: Да-да.
0: Это было прекрасно. Спасибо вам еще раз. Спасибо вам большое за ваше творчество.
1: Да, это не только мне спасибо, но и, конечно, Игорю Матвиенко, нашему продюсеру. Замечательные песни пишет.
0: Замечательные песни, замечательная команда. Расскажите, пожалуйста, как вообще сложился ваш путь в музыке? С чего все началось? Вот давайте так от Адама пойдем.
1: Началось очень давно, и мне было, наверное, лет 8. Ну, я всегда был под властью музыки, скажем так. Но началось вот конкретно, это мама мне привезла мне видеокассету Майкла Джексона. И с тех пор все понеслось. Это видеоклипы, это лунные походки. В общем, я очень сильно захотел быть артистом. И с этого момента, вот с 8 лет где-то, я не прекращал хотеть. Ну, то есть у меня большая, огромная мечта, которая не просто там вот помечтал человек, и закончилась. Она на протяжении всей жизни. И до сих пор вот я говорю, слава Богу, то, что у меня это все получилось, потому что это было непросто. Я много учился, много работал, много к этому шел. Это, ну, это большое... Очень много разочарования было. Такие огромные фигуры, когда я попал в Москву, они отказывали. То есть это были серьезные такие продюсеры, которые говорили, нет, там неинтересно. Ну, в общем, как кино. Вот когда смотришь в кино, вот человек стремится, его обламывают, он идет. Я так скажу, когда есть большое желание, которое уже, оно просто фанатически становится фанатом своего дела, фанатом того, что ты хочешь по-настоящему добиться, ты добьешься. И вот это произошло со мной, вот когда мне было уже там 20 или 19 лет, я не помню. Но вот я шел к этому довольно-таки долго.
0: Долгий путь,
1: да,
0: и
1: да,
0: непростой.
1: Да. Это очень непростой.
0: А когда мы говорим про вот эти качества, да, качества характера, целеустремленность, вера в победу, откуда это у вас?
1: Ну, у меня такой характер.
0: Откуда?
1: Я не знаю. Мама, наверное, да. Нужно добиться, обязательно добиться. Поддержка мамы была очень серьезная тоже. Такая вот именно моральная поддержка. Вот. И вообще не только она. Вот, всегда старалась для меня. Всегда поддерживала, помогала. Вот. И я просто не понимаю, как... Знаете, раньше не было ни интернета, ничего особо.
0: Не было.
1: Телефонов даже не было. Да. Каким-то образом находил телефоны таких серьезных продюсеров, серьезных людей. Вот один, то есть пацан в Москве. То есть это супер должна быть целеустремленность. Я говорю всем, то, что, ребята, неважно, какой профессией вы хотите завладеть, пускай это будет художник, актер или там певец, если, или политик, я не знаю, если вы по-настоящему зададитесь такой целью, вы ее обязательно достигнете, если будете бить в одну точку на 100%. И вообще, я еще раз говорю, слава Богу, это вот Бог помог мне, так что я вам скажу историю. Пришел на кастинг, Филипп Киркоров делал такой кастинг «Чикаго».
0: «Чикаго» — это мюзикл такой
1: мюзикл
0: был.
1: «Мюзикл» был,
0: да,
1: «Чикаго»,
0: помню.
1: Там... В те времена. И там, кстати, встретились много сейчас кто звезд на нашей эстраде. И там приходили на кастинг тоже. Я там с многими познакомился. Например, Кузя из «Универа». Вот. И там вот я вроде прошел, да, все, да, и последнее не прошел. И там, кстати, Филипп тоже ходил, и я у него спросил, куда можно. Вот он, ну, там какая-то будет что-то, там, фабрика звезд, там, вот попробуй туда. И я вот попробовал, и все, и стало совсем... Ну, после этого стало
0: жизнь
1: совсем...
0: до и после?
1: Да, абсолютно. Абсолютно.
0: Мы
1: до...
0: просто много говорим, знаете, про такую штуку, как кадровые лифты. В нашей стране они достаточно, ну, системно, эффективно работают. Есть там платформа «Россия – страна возможностей», есть «Лидеры России». В творческой среде тоже есть конкурс «Голос», например, да, сейчас. В этом смысле для меня вот эта «Фабрика звезд» тогда еще первая. Это как раз была такая история про вот такой кадровый лифт, когда всех посмотрели, выбрали лучших и, правда, показали, есть путь на сцену. Это правда,
1: да,
0: так было?
1: Это правда. Это абсолютно правда. Мы сами не знали, что будет завтра. Настолько было все серьезно. Это...
0: Какой это год?
1: 2001, что-то.
0: 2001.
1: Да. Угу. Это было очень серьезно, потому что вся страна смотрела каждый пятничный шоу, каждый день. У меня друг смотрел вообще каждую минуту. Это был такой специальный канал.
0: В режиме реалити смотреть,
1: в реалити, 24 часа. Но это было первое в стране вообще такой формат.
0: Я помню, еще какие-то окна были.
1: Нет, это все, это не окна, а была другая передача. Но это, она была просто, они там тусовались за стеклом.
0: Да, точно.
1: Да, это было до, но... А это было музыкальное, это было музыкальное, это было интересно, это... Мы просто не знали, что происходит снаружи. У нас не было ни телевизора, ни радио, ни телефона, ничего. Это было просто закрытое пространство на 3 месяца.
0: Это вас поменяло? Это очень серьезный вызов.
1: Это было очень сложно. Сложно вставать каждый раз. Нужно было в 7 утра, и ты находишься под...
0: Постоянным пристальным вниманием,
1: да, под
0: людей.
1: Под камерами людей, и там приходили постоянно какие-то люди, тренера, занятия, звезды и так далее. Это утомляет. Каждый день было вот такое вот. И ты понимаешь, что ты не можешь расслабиться, потому что везде камеры, даже в туалете.
0: Ничего себе.
1: Вот ничего себе.
0: Ой, ой, неожиданно.
1: Да, да, да.
0: В итоге это дало вам в вашей дальнейшей карьере какие-то, повторюсь, вот дополнительные качества? Про что спрашиваю? Вот у вас был, опять же, просто эта модель потом очень много где в разных профессиях по-разному проявлялась. Работа через наставничество, через системную такую работу с подрастающим поколением. Вы много взяли у этих наставников, которые у вас были? Вот сейчас вы сами, конечно, сам наставник.
1: У нас было очень много наставников. У нас профессиональное было абсолютно. Наставники были супер-мега-класса. Опять же, повторюсь, Игорь Игоревич Матвиенко, это наш наставник до сих пор. Не только наш, Иванушек и Любе. Ну, как любой наставник, он уже... Понятное дело, что все мы в одном таком продюсерском классном центре. Но вот хочу сказать, что вот у нас после «Фабрики звезд», я забыл сказать, после «Фабрики звезд» состоялся концерт в Олимпийском.
0: Угу.
1: Ну, вот писали, я заходил, допустим, мальчик, который приехал там на метро, никто не знал, и выходил через 3 месяца выступать в Олимпийском, где было уже более 20 тысяч человек. И вот как вы думаете, поменялось ли восприятие жизни и все? Когда ты понимаешь, что ты добился 100% того, что хотел.
0: Это, конечно, невероятно.
1: Это невероятно. Это кино, я говорю. Это кино.
0: А, кстати, про Иванушки снимали кино, а про Корни
1: будут?
0: Я
1: сниму. Я вот предлагаю, давайте, продюсеры, ребята, давайте объединяться, снимем классный фильм про группу Корни.
0: И Иванушки,
1: конечно.
0: И «Руки вверх», по-моему, тоже были.
1: Да-да-да.
0: Да, был. И там выходил.
1: Ну и вот. И потом понеслись гастроли нереальные. Каждый день у нас были только стадионы. А на ваш вопрос я не ответил.
0: Про наставника, да?
1: Смотрите, да, у нас есть и студенты, у нас есть и молодые люди, которые действительно... Я встречаю очень часто молодых людей, которые хотят на профессиональную сцену, но что касается меня, я стараюсь каким-то образом помочь. Я вот прихожу, например, и у нас есть студенты, я, как бы вам сказать, напрямую с ними не имею контакта, я прихожу только, когда идут экзамены. И я, значит, высказываю...
0: Выпускающий тренер.
1: Да, типа того, да. Я высказываю свое мнение по музыке, по стилю, по артистизму и так далее. И то есть тут и принимается решение.
0: И как у нас там на культурном фронте?
1: Очень
0: как
1: хорошо.
0: Дела?
1: У нас нереально в России, нереально молодежь очень талантливая, разнообразная, в разных ипостасях могут себя проявлять, не только в музыке.
0: Интересно. Ну, я, в смысле, очень согласна, просто
1: да.
0: Здорово, что в музыке
1: да,
0: это
1: да,
0: тоже
1: да.
0: Видно.
1: Да, у нас очень серьезные ребята, молодые, такие умные, все прогрессивные, и самое главное, они готовы обучаться, но и у них тоже можно... многому научиться.
0: Как вы не поймали звезду? Вот для меня вот это такой важный...
1: А я даже не знаю, поймали мы, не поймали. Наверное...
0: Ну вот это вот, ну, эта штука, да? Ты в 20 лет стал суперзвездой.
1: Да.
0: Вот был, как это, ну вот
1: да,
0: был
1: да.
0: Никем, стал всем. Я, просто не никем, но человек, понятно.
1: Ну,
0: все,
1: конечно,
0: но
1: конечно.
0: Все-таки стал звездой.
1: Да.
0: Это накладывает режим, ритм, не знаю, искушение.
1: Режим бешеный был
0: всякие.
1: Вообще. Мы работали, гастроли были, у нас был автобус, мы ездили 24/7 просто, не выходили, мы дома не появлялись. У нас был график, я не знаю, у нас каждый день расписан был, по 2 было концерта, по 3 концерта. На Новый год у нас вообще было 8 концертов, это в Новый год. Ну, то есть там...
0: А вы Новый год давно с семьей встречали?
1: Один раз как-то.
0: Был хоть раз?
1: На коронавирус удалось.
0: Каким-то чудом.
1: Да. Ну, кстати, я так скажу. Лучше работать на Новый год.
0: Это, да. Это,
1: лучше работать.
0: Когда работаешь...
1: Встретимся потом, это самое. Ну, короче, у всех, понимаете, все отдыхают на праздники, а мы работаем. И это хорошо. Я говорю, слава богу, что есть работа. Пока есть работа, пока есть движение, пока есть съемки радио, вот к вам сегодня пришел, значит, артист никуда не пропал.
0: Конечно, значит, все слушают и знают.
1: Кстати, хочу сказать, что очень серьезно сейчас идет у нас прогресс. У нас сейчас, наоборот, идет очень классная волна у группы «Корни», потому что сейчас люди хотят слушать ту музыку, которую они слушали.
0: Запрос
1: они слушали вот давно, на котором они выросли, на которой они первую любовь встретили свою и так далее и тому подобное. Здорово. Сейчас очень много классных концертов
0: я
1: у нас
0: вам
1: проходит.
0: Больше скажу. Я вот сейчас недавно была на Топ-фест, большое мероприятие, тоже в Лужниках. Там выступали молодые дети, прям, ну, совсем маленькие ребятки, артисты. И они тоже... делают, пишут тиктоки под «Корни», под «Руки вверх»,
1: да.
0: Под «Иванушек». Они это берут, они мимикрируют. То есть вижу по своей дочке.
1: Это модно, это модно.
0: Это модно. И она тоже там, мама, включи, не знаю, то, что ты слушала.
1: Да, это модно. Мои дети тоже слушают группу «Корни» и всех остальных.
0: Ну, ваши дети, разумеется.
1: Нет, действительно, я вам вот сейчас такая классная тенденция. Я хочу обратиться ко всем людям, которые слушают хорошую музыку. Спасибо большое. Кому-то нравится группа «Корни», кому-то нет. Но те, кто приходит на наши концерты, те, кто до сих пор помнят, слушает и видят. Ребята, спасибо вам огромное за поддержку. Если бы не вы, поверьте, если бы не ваша поддержка, никакой группы «Корни» просто не существовало бы. Спасибо, ребята, всем, кто нас слышит сегодня.
0: И это правда. Давайте послушаем музыкальный привет от Игоря.
2: Меня зовут Игорь, мне 33 года. Я вожу гуманитарную помощь для наших бойцов. Хотел бы заказать песню «Матушка-Земля».

0: Вот такой музыкальный привет от волонтера Игоря, 33 года. Вообще, на самом деле, это такая большая новая волна соучастия наших молодых ребят в жизни страны и в помощи тем, кому она действительно сейчас нужна. Я не только говорю про бойцов СИЗО, специальной военной операции. Я говорю вообще про огромное количество теплой вот этой душевной русской души, которая сейчас направлена... Получилось так, ввиду вот внешних обстоятельств, да, мы как-то раскрылись и направились друг на друга. Это очень здорово и очень ценно, так от этого тепло становится.
1: Сейчас здорово, вообще очень сильно развивается и очень правильно развивается чувство патриотизма людей. Это здорово, это классно. Люди друг друга заряжают таким хорошим настроением, позитивным настроением. Мне кажется, это здорово.
0: Александр, вы ездили с концертами на Донбасс. Расскажите, пожалуйста, немножко про это. Когда... Вот, я так понимаю, до начала события.
1: Мы посещаем действительно частенько, я бы даже сказал. Дело в том, что, смотрите, наши песни, они звучат везде, да? Везде. Да. Вот. И действительно мы были на Донбассе, действительно мы посещали все эти места. Мы даже с ребятами, вот когда проезжали на машине, видели вот эти дома, да, которые пострадали. Там же мы в округе все ездили, да, все конечно, эти города посещали, все это видели. Конечно, для нас это было такое... Такой вот опыт необычный, серьезный опыт. В Луганске тоже мы выступали тоже.
0: Конечно, да. Мы с вами представители того поколения, когда мы про войну знаем
1: и,
0: только.
1: И слышали мы, как грохочет рядом. Это тоже было. Вот. Но, тем не менее, мы считаем, что обязательно нужно ехать, посещать... И
0: поддерживать,
1: конечно, и свое творчество дарить людям.
0: И это здорово. Вы когда приезжали, у людей совершенно другое... Ну, я по себе, когда я приезжаю там, в Донецк, в Луганск, какое-то другое восприятие. Они как будто... Как это? Искренне радуются. Ну, я по-другому не могу сказать. Тут искренне радуются.
1: Везде,
0: может,
1: да.
0: Мы присыщены немножко
1: нет,
0: здесь?
1: Нет, просто там немножко другая, конечно, атмосфера, когда туда приезжаешь. Там как-то вот немножко... Мое ощущение немножко иначе. Везде люди одинаковые, везде классно хотят. Все хотят как-то улыбаться, веселиться, слушать музыку. Это здорово, когда есть такая возможность приехать и подарить людям вот эту вот улыбку.
0: Когда мы говорим про времена такой серьезной турбулентности, да. Как сейчас, непростые времена, надо честно сказать, для всей нашей страны, да не только для нашей страны, вообще в мире происходит достаточно сложная система там, тектонических изменений. Угу. И вот находясь вот в этой вот атмосфере, как вы считаете, какая роль артиста в условиях стремительно меняющейся реальности? Вот в стремительно меняющейся?
1: Роль артиста, как человека популярного, который человека знает, слышит и видит, прежде всего поддерживать свою страну. Это обязательно. Поддерживать своих людей, поддерживать своих братьев и сестер, поддерживать своего соседа. Я имею в виду, если ты человек, который имеешь российский паспорт, который здесь родился, живешь, зарабатываешь деньги, работаешь, тебя уважают люди, то ты должен все свое внутреннее, всю свою сущность проявить и быть, скажем, благодарным за это.
0: Здесь, да, очень... Вот вы про начале разговора про качество и черты характера сказали. Мне кажется, тут как раз очень-очень важно, когда вы сами уверены. Вот вы так уверенно, спокойно про все это рассказываете. У меня разные гости по-разному рассказывают про поездки. Когда такой уверенный, спокойный тон вообще повествования ситуации, которая сейчас происходит, в меня вселяет уверенность, как там, да, в девочку условно. Я уверена, что и в вашего соседа, и в друга, и в тех людей, которые вас слышат.
1: И мои дети тоже здесь. Дети, моя семья, моя жена. Мы должны сделать все так, и мы должны своим детям, своему будущему поколению все-таки внушать, рассказывать и показывать, где ты живешь, где ты находишься, да, ну, вот мы им говорим про нашу прекрасную родину, и там и ты пригодился, есть такая,
0: где родился, там и пригодился.
1: Там и пригодился, там ты должен работать, действовать и так далее. Там.
0: Артист такой проводник смыслов, да?
1: Вот это вот точно.
0: В людей. А вы затронули тему семьи. Как ваша семья относилась, реагировала на то, что вы говорите, я поехал... На Донбасс.
1: Ну,
0: у вас четверо детей.
1: Не, нормально.
0: 18 лет в браке.
1: Мы понимаем, что да, у меня четверо детей, я многодетный отец, я могу ходить, например, бесплатно в зоопарк.
0: Это прекрасно. Вы пользуетесь этой льготой?
1: Да, я вам отвечаю. Оля меня тянет, это моя жена, каждый год в зоопарк, в самую жару.
0: Я тоже очень люблю московские зоопарки, ничего не могу с этим поделать. В эфире передача «Позывной спутник» на волнах Полевой почты, и я ее ведущая Александра Бокова. Говорим с Александром Берниковым, солистом группы «Корни», про то, как музыка влияет на нас, как она умеет поднимать настроение даже в самые непростые времена. Прервемся на новости.

В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Военно-морской флот играет важнейшую роль в решении задач специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, он также остается ключевым элементом обеспечения безопасности России. Корабельные комплексы наносят удары по противнику высокоточным оружием. Морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно. Вся страна их поддерживает и ждет возвращения домой с победой, добавил президент. Глава государства также поздравил с Днем военно-морского флота бойцов и командиров, которые сейчас находятся на боевых рубежах, и поблагодарил их за службу. Напомню, в России 26 июля отмечается День военно-морского флота. В связи с праздничными мероприятиями президент России Владимир Путин прибыл в Главное адмиралтейство в Санкт-Петербурге. Там он кратко пообщался с главнокомандующим ВМФ адмиралом флота Александром Моисеевым, заслушал его доклад, а затем пообщался с ним по пути к месту торжественной встречи, где президента поприветствовала рота почетного караула. В Кремле считают преждевременным комментировать публикацию о якобы обсуждении США и Украины возможных договоренностей по прекращению боевых действий в воздухе. Неизвестно, насколько эти сведения достоверны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что реакция Москвы на возможные новые предложения и формулы по украинскому урегулированию будут зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России. Он также отметил, что Москва сохраняет каналы диалога с американскими переговорщиками. Более 42 тысяч жителей Ростовской области остаются без водоснабжения из-за стихии. Аварии устраняют круглосуточно, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Водоснабжение отсутствует в 7 районах, в городах Красный Сулин, Шахты и Азов, на хуторе Задонье. Также в Ростове из-за отсутствия электроэнергии остановлены котельные, обеспечивающие горячее водоснабжение в ряде районов города. Накануне в Ростовской области прошел сильный ливень. Он вызвал отключение света и воды. Один человек погиб, 51 обратился за медицинской помощью. В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах введен режим чрезвычайной ситуации. Для возвращения света привлекают энергетиков из соседних регионов. Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО включил японский объект древней столицы Асука и Фудзивара в список всемирного наследия, говорится в заявлении главы МИД Японии. Комплекс объединяет 19 археологических памятников, возведенных с конца VI по начало VIII века. В комплекс входят руины императорских дворцов, храмов и садов, а также погребальные курганы. По словам японского министра, комплекс свидетельствует о формировании древней государственности Восточной Азии на фоне тесных контактов Японии с Корейским полуостровом и континентальной Азии. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Позывной «Спутник» на волнах полевой почты.
3: Это были новости на радио «Спутник», а мы продолжаем разговор с Александром Бердниковым, солистом группы «Корни», волонтером, многодетным отцом. Говорим про роль отца и о том, как важно сегодня жить в большой, крепкой семье.
4: А вот вопрос, как вы умудрились, с учетом такой все-таки профессии, повторюсь, которая как будто бы в восприятии обывателя подразумевает традиционный семейный уклад, достаточно сложно сочетается с творческой профессиональной деятельностью.
5: Да.
4: Это гипотеза, вы, очевидно...
5: Нет, смотрите, наши сердца всегда были открыты до какого-то периода. Типа мне было там 19 до 26 лет, мы, естественно, были такая вот поп-группа, которая вот девчонки, фан-клубы и так далее. Ну, а потом, просто так случилось, вот что я уже подумал, что, наверное, нужно обзаводиться семьей, потому что 26, потом 30, это уже много. И я хотел детей. В общем-то, поменялось все, когда я женился. Поменялось что? То, что... Да ничего особо, если честно, не поменялось. Я как гастролировал, так и гастролировал. Поменялось то, что потом начали дети появляться, забота другая немножко была. Но я все равно все это повесил на жену благополучно. Вот.
4: То есть про роль отца вас лучше не спрашивать?
5: Нет. Но потом... Я вам так скажу, в какой-то момент...
4: С каким ребенком? Давайте.
5: Это когда появился... Потом Марсель, это мой сын. И когда уже у меня две появились девочки, Валя, Роза, они двойняшки. Вот с тех пор я начал, полностью включился в процесс.
4: Так.
5: Ну, работа тоже, поймите, это же не просто я улетаю, приезжаю с съемки.
4: Артист — это профессия.
5: Да-да-да, поэтому не всегда получалось проводить время долго с семьей, но я старался. Вот сейчас особенно я погружен полностью. Я, помимо гастролей, я приезжаю, я даже никуда не хожу. Мы ходим только с семьей гулять, там, в кафе, в ресторан, в парк, на велосипедах. То есть я провожу сейчас больше время с семьей, а с друзьями я завязал.
4: А что такое семья для вас?
5: О, это самое главное в моей жизни. 100%.
4: Просто
5: не шучу.
4: Президент сказал, Россия — семья семей. Вот
5: да.
4: Как вы считаете, насколько вот, это справедливо
5: вот
4: для вас?
5: Вот как президент сказал, это очень правильно. Потому что семья, я считаю, это самое главное в жизни. Я вот убежден, это правда. Потому что вот я сейчас смотрю на свою семью, на своих детей, и я только хочу для них работать, чтобы у них был прогресс, чтобы они учились и получали профессию. Если, ну, я пока смотрю на их таланты. Если они там кто-то проявится или в спорте, или в музыке, или еще в чем-то, я это только же поддержу. Но сам не буду заставлять их в этом направлении двигаться. Это вот пока вот у нас такой вот смотрим.
4: На друг... возраст какой от до?
5: Милане 17 почти, Вале, Розы по 10, моему сыну уже почти 15, вот 15 лет. И не бойтесь, друзья, обзаводиться семьей. И самое главное, чтобы, и желаю всем, чтобы у вас всех было много детей, потому что дети — это прекрасно.
4: Вот в чем роль папы? Папа — это кто?
5: Это
4: современный наш
5: кошелек!
4: О-о-о! Вот так. Папа, это кошелек.
5: Да. А что бы плохого тут?
4: Ничего такого.
5: Что плохого?
4: Я вообще не спорю, заметь.
5: Очень хорошо. Когда папа приносит в семью деньги, когда папа приносит в семью какое-то веселье. Вот я очень люблю веселиться, например. Всю свою семью все время чем-то веселю.
4: Папа, это еще и настроение, да?
5: Настроение, конечно. Я в приколы всегда их какие-нибудь мочу им, чтобы им было весело. Может, это для них и не всегда весело, но я лично веселюсь сам.
4: То есть папа — это праздник?
5: Конечно.
4: А мама — это
5: мама —
4: вот эта
5: диктатура, далеко
4: это
5: не праздник.
4: Покажу этот кусочек эфира обязательно своей дочке и напомню ей, почему я такая строгая бываю.
5: Да, это не только вы, это вот у всех.
4: С вашей точки зрения, какой традиционный уклад в семье? То есть папа это вот отвечает за радость и за обеспечение.
5: Обеспечение, ну конечно, ну что ж, мы же все понимаем это. Хорошо, когда работают и жена, и муж, прекрасно. Если есть время, если уже дети повзрослели, так можно отправиться и на работу, или какой-то бизнес иметь совместный.
4: Дело какое-то свое.
5: Конечно, это классно, здорово. Вообще, семья — здорово. Когда вы понимаете друг друга с женой, когда уважаете друг друга с женой, когда друг друга поддерживаете, это самое главное. И дети видят это, и потом они будут так же структурировать свое отношение друг к другу.
4: Вот дальше. У меня тогда вопрос, гипотеза.
5: Какой я умный, караул.
4: Да вообще, я в смысле в восторге. Скажите, пожалуйста, вот такая гипотеза. Я недавно была на одном таком ярком блогерском мероприятии, где рассказали про, ну, такую важную инициативу поддержки женщин, которые рожают без мужа. Вот женщина, которая все-таки решается.
5: Я думаю так, нужно создать такую структуру для женщин, которые не имеют мужей, и делать такие вечера.
4: Вечера. Так, вечера. Знакомств.
5: Знакомств, конечно. Делать вечера знакомств.
4: Мне кажется, московское лето перестанет быть томным сейчас.
5: Да, почему? Смотрите, там, например...
4: Клубы знакомств Александра Бердникова.
5: Например, в парке Горького организовать площадку. Хорошо диджея поставить или каких-нибудь артистов, чтобы, пускай немножко поработают бесплатно. Приехали, и там люди собираются, молодежь или, допустим, более старшего поколения. И вот тут вот они приходят туда. Не в интернете находить себе в разных там пабликах и так далее вторую половинку или еще чего-то, а вот увидеться.
4: Живое
5: с глазу на глаз. Да, подарить цветочки. Можно там даже столик какой-то организовать. Смотрите, как пойдет, а? Вечер, Москва, тепло, парк Горького, музыка. Люди друг друга видят. Хорошо, сделаем такое, например, такое приложение. Но оно будет исключительно работать только если вы встречаетесь с глазу на глаз, живое, в живом каком-то формате.
4: Да, потому что живое общение, конечно, помогает нам понять друг друга, почувствовать.
5: Да, важно, важно.
4: Это очень важно. Давайте еще один музыкальный привет послушаем от Игоря.
6: Друзья, всем привет. Меня зовут Игорь, служу на запорожском направлении. Хотел бы заказать песню «Шаман, я русский». Пожалуйста, поставьте, послушаем всем взводом.

0: Это была композиция «Я русский» в исполнении «Шамана» с аккомпанементом Александра Бердникова. Да. Для Игоря, который сейчас выполняет задачи специальной военной операции на запорожском направлении. Игорь, держитесь, ждем вашего скорейшего возвращения домой, возвращения с победой. Пусть все ваши родные и близкие сейчас услышат ваш голос, порадуются тому, что они его слышат, и вместе послушают песню, которая греет вас и ваш взвод сейчас. Александр, когда мы говорим про вот эти семейные узы, семейные отношения, понятно, что все-таки есть какая-то воспитательная функция, да?
1: Да.
0: И когда мы говорим особенно сквозь призму специальной военной операции, мы понимаем, что так или иначе семьи будут, в некоторых семьях у нас будет ситуация, что они временно остаются без кормильца.
1: Да. Да.
0: Ну, то есть временно остаются, иногда некоторые остаются без кормильца вообще. Вот в этом смысле я... Почему про институт отца так аккуратно издалека зашла, потом про роль отца? Есть ощущение, что у нас, в принципе, вообще так, есть день матери, у нас есть там все про маму, мама это важно, мама это нужно. А папа, может ли быть папа не только для своих детей, но такой вот мужчина-наставник для себя и для того парня, для товарищей, для сослуживцев, для детей-сослуживцев?
1: Я вообще с вами очень сильно согласен.
0: Для соседей, в конце концов. Вот
1: конечно.
0: Живет рядом соседи, живут дети... Ну, каких-то, по каких-то обстоятельствам нету,
1: да,
0: нету папы в семье.
1: Да, да,
0: вот
1: да.
0: Может же мужчина, который вот в этом подъезде живет, я вот научу тебя табуретку делать, ну, условно.
1: Вообще...
0: Или на велике кататься.
1: Да, вообще, вы знаете, вот общество наше, да, действительно

0: Да.
1: Впитывает эти черты характера.
0: Да. И да. Вот у него, вот я сейчас это же вижу, вот 15 лет, 16, такой переломный момент, который нужно вот как бы и не надавить сильно, и не отпустить этот момент, но нужно вот так красиво, правильно к этому подойти, чтобы удержать и что-то все-таки вложить в своего сына. Опять же, я говорю, учеба, продвижение, патриотизм и так далее. Это очень важно. Это должно, конечно, вот от отца идти. Я думаю, что вот у нас нужно, конечно, вот, может быть, в школе это как-то, как-то в школе вот больше прививать роль отца.
1: Угу. Для... Чтобы мальчик, вот женщина изначально...
0: Больше говорить, вот смотрите, больше говорить о героях. Больше говорить в школе о героях. Больше приглашать героев, да?
1: Очень согласна.
0: Мужчин,
1: очень согласна.
0: Каких-то уже таких фигур, которые действительно прошли много в этом направлении.
1: Угу. Ну, там, нам нужны эти наставники.
0: Героев СВО.
1: Да, конечно.
0: Мужчина, который прошел, у которого...
1: Встреча с ветеранами. Встреча с ветеранами, вот как у нас в детстве было.
0: Покажите это детям. Расскажите это. Покажите, как должен вести себя настоящий мужчина. Как должен вести себя человек, который вот к этому пришел.
1: Про модель поведения,
0: настоящего,
1: да, мужчины.
0: Мой настоящий мужчина, конечно.
1: Не могу не задать этот вопрос. Он такой немножко провокационный, но ввиду вашей профессии в момент начала специальной военной операции многие артисты покинули страну.
0: Ну?
1: Как у вас внутри состоялось принятие решения? Потому что я понимаю, что есть все-таки, да, изменение индустрии. Вот она изменилась, и понятно, что все изменилось. Что я останусь здесь, буду работать здесь.
0: Ой, ну и хорошо изменилось. Меньше народу, больше кислороду. Пожалуйста. Вот что, группа «Корни» есть, а мы работаем, мы поддерживаем, мы стараемся для людей, для народа. Что?
1: Все,
0: мы вопросы... Они...
1: В этом смысле это тоже героизм. Ну, такой, знаете,
0: кто,
1: социальный, кто гражданский.
0: Кто убежал,
1: но...
0: кто ушел, это их проблемы там. Я даже...
1: Нет, туда даже не хочу
0: говорить.
1: Ходить.
0: Об этом не хочу. То есть,
1: я хочу говорить про тех, кто остался.
0: Да, а те, кто остались, те, кто и всегда были. Это правильно, это поддержка, это сила.
1: Когда мы говорим про детей и про наставников, мы понимаем, что сейчас наши дети живут в цифровой среде. Преимущественно.
0: Да,
1: да, это вертикальный контент.
0: Это постоянно.
1: Клиповое мышление. Разные.
0: Да мы сами, если честно, залипаем на этих рилсах. Тоже.
1: Ох,
0: бывает.
1: Сколько времени мы там проводим.
0: Да.
1: Сергей Владимирович Кириенко говорит о том, что сейчас идет три войны. Острая фаза, горячая фаза, экономическая фаза и информационная война.
0: Да.
1: Вот в этом смысле культура – это актор информационной войны?
0: Вы имеете в виду, что...
1: Песня – это...
0: Может ли провоцировать на что-то?
1: Может ли провоцировать или, наоборот...
0: Поддержать,
1: вести человека к каким-то созидательным целям.
0: Я уже сказал, что люди, которые являются популярными, неважно, это, может быть, и блогеры даже. Потому что блогеры сейчас тоже имеют серьезную аудиторию. И артисты, блогеры, актеры...
1: Те, кто завоевал внимание.
0: Они должны вообще изначально думать, что они говорят. Думать, контролировать, потому что это важно. Знаете, я когда уже давно, вот мне учитель мой, я учился, он говорил, любой художник должен думать, что он пишет, что он говорит и так далее. Потому что потом, когда его не станет, по его вот это вот, вы знаете, по его вот этим разговорам, словам, может сложиться либо хорошо, либо не очень. Поэтому это важно. Вот многие философы, которые давали... Ну, вы знаете, там, я имею в виду философов, mm-hmm. которые оставили свои книги и так далее. Молодежь читает. Может быть, это сейчас уже не очень актуально. Может, это неправильно. Но они-то оставили после себя наследие. Так же и любой артист. Так же
1: мне
0: любой...
1: кажется, Сократ, так, знаете, актуален вечно.
0: Вот видите, может, актуальность-то она понятна. Но не все оставили что-то доброе.
1: Да, да.
0: Говорю про это. А нужно оставлять доброе. Нужно оставлять доброе, правильное. Понимаете? Ну, если ты делаешь что-то, если что-то ты говоришь, ты должен отвечать за свои слова и поступки.
1: Конечно,
0: потому
1: продукт
0: что,
1: культуры влияет,
0: да, ты,
1: на модель поведения.
0: Это очень большой пласт. Это серьезно. Вот, например, я могу вот пример привести. Это вот Михалков, например.
1: Mm-hmm.
0: Человек, который понимает, знает, что он говорит. Я с удовольствием слушаю, у него есть передача. Вот.
1: Угу, да, я поняла.
0: Да, вот, ну, все знаете. И мне так интересно. Он, вот этот человек, действительно, я считаю, такая серьезная, массивная, культурная личность в России. сколько да. фильмов крутых, сколько... И все с умом, все правильно.
1: Все с большой да. идеологической
0: вот,
1: напиткой.
0: Пожалуйста, ну что, угу. есть же такие великие люди, серьезные люди, наши современники, не надо ходить там тысячи лет назад. Я хотел с Пушкина вспомнить. Да, это прекрасно. Ну, давай

0: Ты просто ориентировался на сегодняшний день. Сегодня есть действительно серьезные, мощные люди, на которых можно посмотреть, с которых можно взять пример.
1: Ну, в этом смысле, конечно, возвращаясь к мысли о том, что артист — это и есть такой вот самый живой пример. Говоря про героев, вот вы сказали, нужно больше моделей показывать детям, больше моделей показывать для подражания.
0: Для подражания.
1: В том числе героев специальной военной операции. Да. Конечно, в каких школах это уже реализовано, но не во всех. Уроки о важном идут.
0: Уроки
1: это
0: о важном я знаю, да.
1: Да,
0: я
1: это
0: знаю.
1: Уже довольно большой и важный шаг. Но все же, кто сегодня герой нашего времени?
0: Хочется сказать, мама, да, опять?
1: Отличный, кстати, ответ. Далеко не самый популярный.
0: Мама, да. Я считаю ответ. Так, потому что на ней семья, на ней будущее России. Это те люди маленькие, которых она обучит, которые она воспитает. Опять же, как мы сказали, не у всех есть папы.
1: Угу.
0: Вот. Так что я думаю, я не то что думаю, а я уверен, я поддерживаю наших мам всей страны, которые... Я всегда буду рад видеть на своих, конечно, на наших концертах группы «Корни». Ну и также я всегда рад видеть, когда идет мама с коляской, и там и один ребенок, и два.
1: Тройной коляской.
0: Да, и тройной. Мы сами с этой двойной коляской замучились, знаете, она такая огромная еще. Ну вот, поэтому я считаю, что мамы – это тоже герои, героини.
1: Героини, конечно.
0: Обязательно, обязательно.
1: Расскажите, пожалуйста, о творческих планах в завершении эфира. Где нам вас искать? Куда нам смотреть?
0: Ой, вы знаете, частенько мы выступаем и в Москве, и в регионах. И вот скоро мы вот уезжаем в Минск.
1: Союзное государство.
0: Да, да, да. Здорово, ребята, путешествовать. Здорово приезжать к людям, показывать им свое творчество. Ну, а ведь показывать. Напоминать, скажем, вспоминать, петь вместе. Знаешь, как люди поют с нами вместе. Это так классно. Целая площадь тут недавно там. 6 тысяч человек было еще. Все пели, все танцевали. Это как одна большая, знаете, такой праздничный день. Вечеринка такая огромная. Я очень это сильно люблю. Поэтому мы гастролируем сейчас, мы сейчас работаем. Слава богу, у нас пошел очень серьезный подъем группы «Корни». Поэтому приходите, друзья. Всегда в нее рады видеть. Всегда.
1: Здорово. Александр, давайте в завершении эфира послушаем финальный музыкальный привет от Аркадия.
2: Друзья, всем добрый день. Меня зовут Аркадий. Служу я на границе. В это тяжелое время я хотел, чтобы мы все вспомнили детство. И попросил бы вас поставить песню из мультика «Крокодила Гена и Чебурашка». «Голубой вагон бежит, качается».
3: Медленно минуты уплывают вдаль. Встречи с ними ты уже...

0: Голубой вагон бежит, качается. Вот видите, не все хотят в молодость, некоторые хотят прямо в детство.
1: Ой, прекрасно. Вот. Я люблю мультики, кстати. Я с детьми столько мультиков насмотрелся.
0: Кстати сказать, мультики тоже формируют модели поведения. Очень важно, чтобы мультики тоже были правильные. Ну, песня «Голубой вагон» для Аркадия, который служит на границе. И надеюсь, что и он, и его сослуживцы улыбнулись в этот момент, вспомнили себя маленькими детьми и вернулись в это прекрасное такое ощущение и чувство детства, когда у тебя еще все впереди. Хотя, наверное, в любом возрасте все впереди. Как вы думаете?
1: Я только начинаю.
0: Какое оно будущее?
1: Свой путь.
0: Какое оно будущее?
1: Мое? Или ваше?
0: Вы знаете, это открытый вопрос. На него можно отвечать по-разному. Вашего города.
1: Я так скажу. Жизнь вообще – это прекрасное приключение. Слава Богу. Вы знаете, я вот как раз хотел сказать, что я вот верующий в Бога, я православный человек, я это очень сильно люблю. Вот сейчас смотрю сериал про Христа. И я хочу пожелать всем, те, кто находится на СВО, те, кто находится у себя дома, сейчас слушает наше радио, я бы хотел пожелать, дай Бог вам, друзья, здоровья, дай Бог вам радости, любви, дай Бог здоровья вашим детям. Чтобы все у нас было хорошо, благополучно. Спасибо вам всем огромное. Спасибо вам за то, что, опять же, приходите на наши концерты. Спасибо, что вы такой российский народ. Это просто свет, и его бережет Господь Бог. Дай Бог здоровья вам, друзья.
0: Дай Бог здоровья. И очень ждем вас домой, очень ждем вас с победой. Это была программа «Позывной спутник» на волнах полевой почты. И я ее ведущая, Александра Бокова. В гостях у нас был Александр Бердников, солист группы «Корни», общественный деятель, волонтер, многодетный отец и победитель «Фабрики звезд». Услышимся.

0: Радио «Спутник». Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Система автоматического управления транспортными средствами от самолетов до автомобилей – абсолютно стандартная опция в современной технике. Некоторые мечтают, чтобы и у человека была способность автоматически управлять своими действиями. Ученые установили, что она существует. Просто многие об этом не догадываются. В человеческом мозге есть специальный центр, который фиксирует и систематизирует разные навыки и привычки, создает отдельные кластеры, в которые записываются стандартные манипуляции, к примеру, при заваривании чая или выходе из дома на улицу. Однако этот важнейший отсек мозга оперирует не только самыми простыми механическими действиями. На автопилоте можно играть в сложные игры и выстраивать маршруты в ту или иную точку. Мало того, нередко автоматические шаги оказываются более точными, чем осознанные. Но и это не все. Исследования доказали, что наш мозг выносит многие суждения и принимает решения тоже автоматически. Он постоянно делает прогноз будущих событий. Интеллектуальная обработка опыта в коре головного мозга зачастую происходит без возникновения сознательных импульсов. А за эмоции, мотивацию и сфокусированное внимание отвечают совсем другие его части. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
4: В Москве и Севастополе 17.00, в Хабаровске полночь. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Президент России Владимир Путин отметил роль военно-морского флота в специальной военной операции. Непогода в Ростовской области влияет на железнодорожное расписание. В Берлине растет число пострадавших после наезда на толпу. Далее подробности. Военно-морской флот играет важнейшую роль в решении задачи СВО, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, он также остается ключевым элементом обеспечения безопасности России. Корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием. Морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно. Вся страна их поддерживает и ждет возвращения домой с победой, добавил президент. Глава государства также поздравил с днем военно-морского флота бойцов и командиров, которые сейчас находятся на боевых рубежах, и поблагодарил их за службу. Напомню, в России 26 июля отмечается День военно-морского флота. В связи с праздничными мероприятиями президент России Владимир Путин прибыл в Главное адмиралтейство в Санкт-Петербурге. Там он кратко пообщался с главнокомандующим ВМФ адмиралом флота Александром Моисеевым, заслушал его доклад, а затем пообщался с ним по пути к месту торжественной встречи, где президента поприветствовала рота почетного караула. Кадры поздравления военных главы государства вы можете посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Вооруженные силы России знают, что делают, и по мере необходимости выбивают военный потенциал Украины, тем самым снижая способность киевского режима совершать теракты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также добавил, что в Кремле считают преждевременным комментировать публикации о якобы обсуждении США и Украины возможных договоренностей по прекращению боевых действий в воздухе. Неизвестно, насколько эти сведения достоверны. Представитель Кремля добавил, что реакция Москвы на возможные новые предложения и формулы по украинскому урегулированию будут зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России. Он также отметил, что Москва сохраняет каналы диалога с американскими переговорщиками. Число поездов, следующих с опозданием из-за непогоды в Ростовской области, выросло до 111. Максимальное время задержки – 7 часов, сообщила пресс-служба РЖД. Уточняется, что на вокзалах осуществляются возвраты и переоформление билетов. Бесплатно предоставляются места в залах повышенной комфортности, комнатах длительного отдыха и камерах хранения. Перевозчик подчеркнул, что пассажиры поездов, задерживающихся более чем на 4 часа, обеспечиваются питанием. Обо всех изменениях пассажиры информируются по СМС. Накануне в Ростовской области прошел сильный ливень. Он вызвал отключение света и воды. Один человек погиб. 51 обратился за медицинской помощью. Более 42 тысяч жителей Ростовской области остаются без водоснабжения. Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в центре Берлина достигло 29, сообщил глава МВД Германии. Он уточнил, что также известно об одном погибшем. Кроме того, министр подтвердил информацию, что правоохранительные органы страны квалифицируют произошедшее как исламистский теракт. Инцидент произошел поздно вечером в субботу в районе Берлинского парка во время мероприятия с участием сотен тысяч человек. Водитель белого фургона въехал в толпу, после чего врезался в дерево, а затем он скрылся в неизвестном направлении. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио «Спутник».
5: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». Мы работаем для вас в прямом эфире. Мы — это ведущий Александр Кузьмак, Денис Воробьев. Саш, привет!
6: Добрый вечер, здравствуйте!
5: Будем подводить итоги новостей из мира политики, политики большой, международной. Успеем, безусловно, обсудить и Украину, и Ближний Восток. Поможет нам в этом политолог, член Совета по внешней оборонной политике, советник первого главы ДНР Александра Захарченко, Александр Казаков. Александр Юрьевич, наше почтение.
6: Доброго здоровья, добрый вечер!
7: Здравствуйте, Денис, Александр.
5: Рада вас слышать и видеть.
6: Да, очень-очень. Да. Да.
5: Полагаю, начнем действительно с Украины, потому что здесь и в контексте последних заявлений президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который, в свою очередь, высказался на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным, что было бы, наверное, неплохо, но это его личное такое, понятно, субъективное мнение, вернуться к стамбульскому формату, договоренностям 2.0. Но, тем не менее, тут, понятно, сразу подключился и Сибига. Он, в свою очередь, сказал, это очень мудрый, реалистичный призыв. Но, в общем-то, с ними тоже эта позиция понятна. Когда кто-то в международной плоскости говорит о том, что надо заключать мир...
6: Надо что-нибудь тоже... заморозить.
5: Да, это сразу. Ну, естественно, позиция Кремля здесь была понятна только после достижения целей, поставленных главнокомандующим. Но, тем не менее, вот понимая... какую тактику сейчас избрал Киев, очень грязную, да, она и до этого такой была, но сейчас можно ли сказать, что Украина пытается нарушить торговлю между Россией и тем же Казахстаном,
6: например? Такой вот длинный у нас первый вопрос получился. Я такой более прямой вопрос задам. А зачем, на ваш взгляд, в принципе, по какой причине господин Токаев сделал сейчас такое предложение? Какой в нем смысл с учетом того, что происходит? Ну, а потом, так сказать, в продолжение о политике Киева.
7: Я, с вашего позволения, отвечу немножко неожиданно. Иногда даже руководители государств делают те или иные вещи или говорят те или иные слова вопреки собственному желанию. Но когда кто-то такой попросит, что нравится, не нравится, терпимая красавица, я бы обратил внимание для этого на саму мизансцену. она есть у нас на всех видеоресурсах. Вот этот пассаж Такаев говорит, сидя как в школе, положив руки на колени и глядя прямо перед собой, ни разу не посмотрев на Путина. А Путин, который вообще мастер такого невербальной дипломатии, он опустил глаза и ни разу их не поднял на Такаева. То есть такое впечатление, что надо номер отработать. Все же понимают, что эта часть будет публичной. Такаев номер отработал, так, а теперь перейдем к делам. Значит, и теперь отсюда возникает вопрос, сигнал-то, это, конечно, сигнал. Сигнал чей и кому? Я думаю, что это стоит в одном ряду со статьей Мельниченко в The Economist. Это сигнал, который Путину подают те самые глобальные финансисты, которые незримо стоят за конфликтом. Они понимают, естественно, понимают, но любой нормальный человек понимает, что их прокси на последнем издыхании, и так или иначе Россия одержит победу на поле боя. И, соответственно, их аватары европейские потерпят в результате этого сокрушительное политическое, это в лучшем случае, поражение. И они в этом не заинтересованы. Это сигнал Путину от финансового глобалиста: давайте мы с вами напрямую договоримся. Это означает сдать Украину. Это означает против Трампа, потому что они враги Трампа. И это означает спасти Европу. Я думаю, по формуле Россия победила, но Европа не проиграла. Добиться, выйти из этого противоречия можно только одним способом. Что Европа может за это отдать? Украину. Вот. И я думаю, что именно поэтому Владимир Владимирович согласился на то, что вот это бредовое, в принципе, высказывание будет произнесено публично в его присутствии. А оно бредовое еще потому, что оно внутри себя противоречивое. Что такое Стамбул 2.0? Это когда уже при Трампе? А мы не помним, чем закончился Стамбул 2.0? Мы передали свой меморандум, Киев ушел и не вернулся. Мы что, не помним результаты этого? Внутри самого высказывания такая, оно полно противоречий, такое, ну, бумажку дали, он не всю запомнил. Какой 2.0?
6: То есть это, как сказал Жванецкий, у людей большое горе, они хотят договориться, да? Это вот тот самый случай.
7: Абсолютно, абсолютно точно. Ну, это горе, которое у них вот на носе уже, вот это горе. И что-то надо делать, потому что ведь на Западе это очевидно. Они уже рассматривают вариант нанесения военных ударов, ракетных ударов России по Европе. А они там живут.
5: Ну, Александр Юрьевич, вот здесь, понимаете, вот единственное, что, ну, лично мне искренне непонятно. Если есть позиция финансистов, надо давить на Путина, надо склонять Россию там к невыгодным условиям для нее. Но в то же время Украина остается неприкосновенной, говоря о ее таких вот, знаете, пассажах по части ударов по танкерам с нефтью, по судам гражданским. И я говорю сейчас не только в контексте противостояния с Россией, но вот вроде бы только-только опять договорились о прекращении огня на Соединенные Штаты с Ираном. И по кому бьет Украина? Бьет по иранскому судну. Естественно, Иран на это отреагировал. И Украина становится вот таким, ну, можно сказать, да, заводилой этих всех конфликтов. Не то что поджигателем, разжигателем этой всей истории. А когда, на ваш взгляд, и возможно ли сложение таких обстоятельств, чтобы Украина перестала быть вот такой, да, чтобы она наконец-то несла ответственность за свои преступления? Мы-то понятно, наша позиция.
7: Ответственность бывшей Украины за свои преступления понесет по итогам победы России в специальной военной операции. Вот я, отвечая на первый вопрос, смотрите, ведь Украина – это игрушка нескольких игроков. Это давно же понятно, что Европа Украиной как дубинка играет свою игру, Трамп Украиной как дубинка играет свою, а глобальные финансисты играют вообще третью. И заниматься вычислением, кто стоит за конкретным безобразной выходкой киевского режима, это не очень-то интересно. Мы сейчас решаем более серьезную задачу. Вот прямо сегодня решаем более серьезную задачу в отношении вот этой самой дубинки. Мы эту дубинку просто пытаемся сточить до самой рукоятки, чтобы ей нельзя было играть. И, ну, например, удар по иранскому сухогрузу, насколько я понимаю, хотя нет, Тегеран не объявлял тип судна, но, ну, торговое, да. Uh-huh. Но это сродни тому, что Киев заявлял, что они вооружают какие-то там войска в Иордании против иранских войск. Но они давно же в этот блудняк-то втянулись. Поэтому ничего удивительного. И более того, вот смотрите, например, за их выходки в Черном море, насколько я понимаю, они получили реприманд от Вашингтона. Uh-huh. В том, что касается Каспийского, транскаспийского трубопровода из Казахстана, где участвует «Шеврон» американский. И это уже, если не ошибаюсь, седьмой удар по инфраструктуре и судам этой компании. И казалось бы, но я вам открою тайну. Среди глобальных корпораций, которые привычно находится в списке этих самых глобальных финансистов, этого клуба элитного, «Шеврона» нет.
6: Угу. То есть это креатура Трампа в каком-то смысле?
7: А Трампа тем более. Все нефтяники Соединенных Штатов, кроме тех, которые глобальные корпорации, они все Трампа. Он, угу. это основной его заказчик, он собирал их неоднократно по Венесуэле, по Ирану. То есть это его история. И Александр поэтому глобальным финансистам плевать на это.
6: Чуть-чуть, если вернуться назад, вот о том, что вы говорили в ответе на первый вопрос относительно признаков последнего издыхания, в котором находится, да, как вы сказали, да, да. Украина в военном, в экономическом, во всех остальных смыслах слова. На ваш взгляд, мне кажется, это вот слушателям нашим будет интересно понять, каковы эти признаки, вот геостратегически, геополитически, что не видит обыватель и что видят политики, что видят эксперты, может быть, военные эксперты, экономические эксперты, угу. Вот с этой точки зрения?
7: Ну вот смотрите, одни и те же удары наши воздушные, даже иногда по одним и тем же объектам, это же в том числе еще и СМСки. Ну, то есть каждый удар, кроме того, чтобы что-то разрушить, он еще и что-то означает для противника, для тех, кто стоит за противником. Это такие очень опасные СМС-ки. Значит, и вот какие СМС пишем мы сейчас, нанося удары, например, по Одесскому портовому комплексу. Нескрываемый интерес к Одессе со стороны Франции, Британии, они об этом много раз говорили, то есть вот все, что угодно, но только не отдать русским Одессу. Даже Нуланд об этом говорила после отставки. А с чем связан этот интерес? Вот здесь же очень просто. Мы просто должны сделать ее неинтересной. И мы это можем сделать. Потому что Одесса, для нас с вами Одесса, это Дерибасовская, это Пиресы, это Молдаванка, это память Дюку Ришелье и Екатерине, которую мы вернем, конечно, на положенное место. Для нас это Утесов. А для них нет, для них это просто...
6: Тот же Жванецкий.
7: Тот же Жванецкий, совершенно верно. Ильф Петров, господи, Бабель. Ну, все то, что для нас Одесса. А им плевать на это все, они не знают ничего. Для них это просто морские ворота. Это просто порт, портовая инфраструктура. Мы этого не делали. Мы не разрушали портовую инфраструктуру. Я догадываюсь о мотивах, потом придется самим восстанавливать. Это очень трудоемко и дорогое. Ну, причальные стенки, там глубина 16 метров в Одессе. Это реально дорого, тяжело и трудно. Зачем? Ну, можно было малой кровью. Нет, не получилось. Значит, будет так. И фактически мы превратили Одессу в такой иносказательный армуз. Мы же сделали ровно то же самое. Нанося удары по идущим в Одессу судам, мы просто перекрыли навигацию. Ну, ни один страховщик, Маэрск официально, крупнейший контейнерный перевозчик в мире, сказал, что не-не-не, все, Одессу вычеркиваем из пунктов назначения. То есть мы закрыли эти морские ворота, а тогда Одесса им не интересна. По большому счету, ну, то, что останется от Украины без выхода к морю, а неважно как, это находится под нашим военным или политическим контролем, или там просто нет порта. Это просто другая сторона одной и той же медали. А тогда зачем им нужна? Им что, нужна Житомирщина, что ли? Вот с какого перепугу? Рядом с Полесскими болотами? Вот. Я думаю, что... То есть вот удары те же, СМС-ка другая. Плюс мы в рамках этой же воздушной кампании в Одесском регионе, я думаю, что мы сейчас перейдем в ближайшее время на Дунайские порты, чтобы эту артерию тоже ликвидировать, как функционирующую артерию, порт Рени, Измаил и так далее. Там попроще будет, там все меленькое такое, маленькое, по сравнению с Одесским портом. Но в эту СМС заложено еще одно содержание, еще одна строчка. Это второй из двух генеральных коридоров снабжения киевского режима. Это морской, ну там с небольшим приложением, ну, через мосты в маяках и затоки, но в принципе морской. А второй глобальный – это сухопутный. И любой адекватный представитель, особенно военный наших противников, скажет: ребята, они сейчас закончат с Одессой, они перейдут на западную границу. Но если русские приняли решение сломать вот такого рода... С чем это было связано? Это они же двойного назначения. А мы же русские, мы же так, как американцы, не воюем. Вот, или как Израиль. Мы же понимаем, что туда через этот коридор идет не только военная техника, но и продукты.
6: То есть я правильно понимаю, в одном эшелоне, да, может быть, грубо говоря, да?
7: Более того, были эпизоды, когда техника прячется прямо в зерно на зерновозах.
5: Кошмар. Ну, вот это уже, мне кажется, удивительно, ну, к сожалению.
7: Да, а РСЗО, стоящее под окнами девятиэтажки и стреляющее, это неудивительно. Это их стиль с 22-го года. Это просто их стиль. Мы с этим сталкивались постоянно. Для них мирные жители исключительно прикрытие, больше ничего. Но мы-то об этом помним. Там же идет и детское питание, и чуть-чуть. Украина больше ничего не производит, она завозит все. И поэтому они знают, то есть наши враги знают, что мы русские. Эти же гады, они же наше вот это отношение, они закладывают в свои планы. Русские не станут разрушать западный сухопутный коридор, потому что, ну, может голод начаться на Украине. А это же их братский народ, так говорят наши враги. И поэтому русские на это не пойдут.
6: Но с этой стороны, здесь, в России, да, раздаются призывы: да когда ж, сколько ж можно, давайте уже наконец лишим их нам.
5: А вот я как раз по этой теме вопрос хочу задать. Вот у нас, к сожалению, ну, принято так, не замечать ежедневную работу ВС РФ. Ну, то есть...
7: Это меня поражает вообще.
5: Вот когда заходит речь про Одесский порт, про системные удары, очень много комментариев, огромное множество, когда люди пишут: ну все, значит, теперь точно договорничков нет, вот, значит, ВКС РФ начали бить в ответ. То есть вот это вот, понимаете, вечная, к сожалению, вечная конспирация, насчет того, что Россия действует симметрично, угу. Да, и вот хочется понять причины, потому что вот те же самые военные эксперты на Украине действительно говорят, что сейчас Россия сможет очень успешно наносить удары, в том числе по западным областям Украины. Вот хочется и взаимосвязь проследить, да, все-таки за счет чего? Понятно, тут не в конспирологии дело, а в конкретных фактах.
7: Ну, во-первых, что касается отношений наших, как я называю, мы самый добродушный, самый кровожадный народ, любимый мой русский. Вот, вот в 9 утра самый кровожадный, а в 11 самый добродушный. Угу. Желательно, конечно, быть одновременно. Это провоцирует процесс мышления. Да, которая, между прочим, при помощи диалектического перехода разрешается. В какой-то синтез. Значит, смотрите, ну вот, что касается вот первого, да, что люди действительно ждут какого-то пинг-понга. Мы никогда такого не делали. С 2000 года, с прихода к власти Путина, мы такого не делали никогда. Знаете почему? Только никому не говорите. Потому что в этом конфликте мы слабейшая сторона. У нас почему-то наши люди думают, что мы сейчас захотим и снесем полмира. Не снесем. А вторая, ну, во втором, это мои коллеги, уважаемые и любимые, уверенность, когда они говорят, что мы сейчас там жахнем по Берлину, Лондону и Парижу, и все. А что все?
6: Да, а что все? И что тогда, да.
7: Да, я им говорю, а что будет на следующий день? Ну вот мы жахнули, а на следующий, ну ладно, не по Берлину. Жахнули по немецким заводам, по Рейнметаллу. Предупредили. Так, товарищи немцы, не заходите на завод сегодня ночью, мы его сегодня будем сносить. Это как, как королек, да, вынести все из авина, я сожгу авин. Вот, все ушли, никто не погиб, мы завод разрушили. А что будет завтра? Мои коллеги абсолютно уверены, что Европа сдастся.
6: Да, испугается тут же.
7: А вы с чего это взяли? Они вам позвонили, сказали, что если вы по нам жахнете, мы капитулируем. А если нет? А вот если нет, тут включается математика. Откройте публичные ресурсы. Вспомните, что мы говорили до 22 года о соотношении боевых потенциалов, военных потенциалов России и НАТО. Не помним? Про количество боевых самолетов, про объединенный НАТОвский флот и прочее, и прочее. Забыли? Мы забыли соотношение нашей и Европы вот по части финансов, по части экономического потенциала. Мы по всем параметрам слабейшая сторона в этом конфликте. Но Иран тоже был слабейшей стороной, но Иран победит в этой войне. Поэтому очень часто, я об этом в книжке много писал, очень часто Путин, понимая прекрасно это, он знает соотношение сил. Путин играет вторым номером. И поэтому побеждает. Поэтому, потому что противник уже сделал удар. Мы все посчитали. Что, куда, как. Мы можем нанести асимметричный, как правило, асимметричный. Тот, кто делает, тот, кто наносит удар первым. Он же дзюдоист. Воспользуйся энергией противника для того, чтобы выкинуть его с татами нафиг.
6: Вот был как раз вопрос про удары теперь. А поскольку очень много ударов по Киеву наносится в последнее время по тому, что находится в Киеве, по объектам в Киеве. И каждый раз, когда я читаю отчеты Минобороны, там огромное количество самых разных каких-то НИИ, там, я не знаю, этих заводов и цехов по производству беспилотников и так далее, и так далее. Тоже есть ощущение, что до последнего времени Киев, с точки зрения, который нашпигован, судя по всему, вот этим всем, его как-то, ну, не трогали, что ли, щадили все-таки. Нет, или что-то по какой-то другой причине. Но сейчас удары по Киеву идут просто систематически. И главное, что прямо вот эти отчеты с результатами, сколько всего там уничтожено за последнее время. Думаешь, это они все в Киев, что ли, привезли? То есть они прикрываются Киевом?
7: Во-первых, да. Во-первых, да, вы правы, Александр, они Киевом прикрываются. Но дело не только в этом. Киев – город многомиллионный, советский в основе своей. Ну, кто-нибудь представляет себе, сколько? Я не буду даже Москву называть, в Екатеринбурге, в Петербурге, сколько советских учреждений осталось, зданий. Научно-исследовательских институтов, там, академических, каких-то исследовательских, да, сотни. Даже не десятки, сотни, тем более в Киеве. Почему мы не делали этого раньше и делаем это сейчас? Ну, во-первых, почему говорим? У меня такое впечатление, что в Министерство обороны пришла другая команда. Она стала не только адресно объявлять, еще и хохмить очень классно. Мне нравится чувство юмора, такое военное чисто, когда крышу сносит от наших ударов, ну и так далее. И это хорошо, это правильно, это попытка перехватить, это попытка вернуться в нормальное состояние, когда именно Министерство обороны является основным источником информации, потому что наше замечательное блогерское сообщество в 22 году абсолютно дискредитировало Министерство обороны. То есть генерал Коношенков стал парией в информационном пространстве. А мы смотрели ежедневные отчеты не Минобороны, которые воюют, а блогеров из Флориды, из СУМ, откуда только не. Почему-то они у нас стали источником информации. Вот я, кажется, сейчас Минобороны хочет перехватить. И правильно, и пусть и у них неплохо получается. Почему в Киеве ситуация изменилась? Мне кажется, я проверял, но мне, конечно, не отвечают на мои вопросы. Мне кажется, что пункт первый – это радикально выросла наша информированность о том, что происходит буквально на улицах Киева, потому что количество и качество развединформации стало радикально больше.
6: Это очень интересно. Кстати, потом во второй части обязательно вернемся к этому вопросу. Очень интересный вопрос.
7: Да. Да, именно поэтому, потому что когда мы наносим удары по помещению, в котором находится мобильная техника, для того, чтобы его оттуда убрать, достаточно нескольких часов. То есть мы должны подтверждение получить за полчаса. Да, все на месте. И ракета пошла. Вот. Так что это первое. Второе. Сейчас европейцы просто сошли, ну, сначала Киев, а теперь европейцы сошли с ума от своих этих беспилотников. Они нашли эту вундервафлю, наконец-то. Вот теперь мы все спасены, теперь России не жить. Вот. Они долго искали. То есть на Украине вундервафля появлялась с регулярностью раз в 3-4 месяца. Начиная с Святой Жавелины и так далее. А тут европейцы обнаружили вундервафлю. Все. Они как не в себя штампуют и прут это все куда? В Киев. Потому что Киев был и остается главным логистическим центром Украины. Так в Советском Союзе все республики вылетали. Все шло через столицу. Как вы летаете в России? Через Москву?
5: Из Новосибирска? А Киев через Жешув? Извините, сразу вклинюсь.
7: Нет, из Жешува в Киев.
5: Ну вот, да.
7: А потом,
5: да.
7: То есть, это основная транспортная артерия, но и Одесская была тоже. А потом идет перераспределение всего этого по фронтам, по разным нычкам, откуда они летят в сторону
6: России.
7: Александр
6: Юрьевич, простите, что перебиваем. Время первого полчаса заканчивается. Хочется продолжить этот же вопрос, потому что тут много интересного еще.
5: Ну, прервемся на новости и продолжим, друзья, оставайтесь с нами.

0: Великая, драматическая, родная. Русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио «Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Бороться с попытками воздействия на российский торговый флот нужно решительно, как с пиратством, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства выразил надежду, что военно-морской флот будет эффективно прикрывать российский коммерческий флот. Напомню, глава государства поздравил с днем военно-морского флота бойцов и командиров, которые сейчас находятся на боевых рубежах, и поблагодарил их за службу. Он добавил, что сегодняшним военнослужащим выпало служить в непростой ответственный период, но тем выше вклад каждого в защиту интересов России и в общую победу. По его словам, военно-морской флот играет важнейшую роль в решении задач специальной военной операции. Он также вручил государственные награды служащим ВМФ России. Глава государства находится с рабочей поездкой в северной столице. Торжественная церемония празднования Дня ВМФ проходит в Петербургском Адмиралтействе. Кадры поздравления военных главы государства вы можете посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Пыльная буря на фоне почти 40-градусной жары и сильного ветра накрыла Саратовскую область, сообщают жители в соцсетях. Также в Марковском районе из-за порывистого ветра наблюдаются отключения электричества, предупреждают власти. Кадры пыльных туч на окраинах Саратова и Энгельса публикуют местные жители. Они отмечают, что местами на трассах из-за этого снижена видимость. Солдаты ВСУ записали видеообращение, сообщили в российских силовых структурах. В нем они пожаловались на отсутствие ротации от 6 до 10 месяцев, а также плохое снабжение. Проблемы с поставками в украинские подразделения на передовой, включая острый дефицит продовольствия, воды, боеприпасов и медикаментов, неоднократно подтверждались как показаниями пленных, так и данными радиоперехватов. Вооруженные силы Ирана нанесли армии США ущерб более чем на 20 миллиардов долларов за 2 недели, утверждает агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя Корпуса стражи Исламской революции Хосейна Махиби. Как отмечает агентство, оценка основана на доступных ценах на американскую военную технику, информацию из оборонных контрактов и бюджетных документов Министерства войны США, а также на данных о стоимости замены аналогичной инфраструктуры. Более 115 тысяч человек эвакуировали или призвали не покидать дома из-за лесных пожаров в автономном сообществе Мадрида, в провинциях Авила и Кастельон, придает местное агентство. В Мадриде и Авиле огонь уничтожил более 45 тысяч гектаров, еще около 15 тысяч человек затронул пожар в провинции Кастельон, периметр которого достиг 21 километр. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM.
4: Продолжаем прямой эфир «Радио Спутник». Денис Воробьев, Александр Кузьмак в студии «Радио Спутник». С нами на прямой связи Александр Казаков, политолог, член Совета по внешней оборонной политике, советник первого главы ДНР Александр Захарченко. Александр Юрьевич, еще раз здравствуйте. И продолжаем, потому что, не сочтите меня, как это говорят, душным, но хочется этот вопрос, который мы начали обсуждать, про внешние признаки, вот эти все признаки, продолжить о нем разговор, потому что пока шли новости, я почитал некоторое количество, так пролистал телеграм-каналов разных людей, не буду их называть, у всех свои точки зрения, но далеко не все копнули так вот и как бы видят вот эту внешние признаки, которые вот вы рассказали, да, про диалог Путина и Токаева и многое другое, связанное вот с этой историей. Многие считают, что там все взаправду, что прям это демарш, вот, и как бы Токаев пошел у кого-то на поводу и так далее, и так далее. Но я, моя душность про другое. Я хотел вернуться к вопросу о признаках вот этих самых. Мы посылаем смс-ки, месседжи вот эти вот своими. А что они там с той стороны видят в Украине нынешней такое, что дает им даже не право, а, ну, право, если угодно, да, сделать вывод о том, что все, труба, что как бы клиент, гипс снимают и клиент уезжает?
5: Они знают про положение дел на Украине больше, чем мы. Я не исключаю, что больше, чем киевский режим. Есть некоторые основные базовые параметры, которые им известны доподлинно и достоверно. Например, количество личного состава ВСУ, динамика. Потому что все ресурсы на войне, они все динамичны. Статичны, кроме географии. Хотя в наше время географию можно поменять при желании. Можно полуостров сделать островом, а можно наоборот остров полуостровом. Вот, все динамичные, и если следить за динамикой личного состава ВСУ, а это комплексное понимание, сколько находится на линии фронта, мы не знаем. Есть там мнение, что на фронте вообще находится где-то 60 тысяч человек всего. Непосредственно на линии боевого сопротивления, которой тоже уже нет. И военные на Западе знают, что ЛБС пропала. Есть серая зона разной глубины, иногда до 20 километров. Второе – это СЗЧ. Я думаю, что у их заказчиков больше информации, чем в публичном пространстве. И у нас есть понимание, что уровень дезертирства не снижается. А он был очень высоким. Когда еще давали об этом информацию, он был запредельно высоким. Потом количество погибших и раненых безвозвратных, то есть 200-х и безвозвратных 300-х, они знают. Вот мы предполагаем, а они знают. Вот в этом это принципиальная разница. Плюс к этому глобально экономическое положение. То есть что такое сегодня с точки зрения социально-экономической Украины? Это голем. Это голем, который создан и существует искусственно при помощи того, кто его создал. И в чем заключается вот динамика нашего противостояния с Западом в данном случае? Мы от этого голема отбиваем какие-то части, а они их восстанавливают. Но наступает критический момент, когда мы отобьем либо такое количество частей этого голема, либо такую, которую невозможно быстро восстановить. И это экономика. Экономики на Украине нет. От слова совсем. Это больше не производящая страна. И вот понимая все это, плюс динамика на фронте, ну они сколько угодно могут писать в своих газетенках, но они-то знают.
4: Но они же не могут написать, что все караул, да, потому что тогда этого нельзя выносить.
5: Конечно, конечно. Потом смотрите, еще очень важный параметр. Военные на Западе, я слушаю военных, отставных, но они отставлены недавно, в частности, немецких генералов, адмиралов. Они это прекрасно понимают и понимали раньше. Вот то, что сегодня мы называем эскалацией со стороны Украины, дальние беспилотники, посмотрите вот ко всем тем, кого вы успели посмотреть в рекламную паузу. Посмотрите на это, сделав шаг назад, а лучше поднявшись на следующий этаж сверху. Они наносят ущерб нашим НПЗ, а мы их НПЗ ликвидировали уже. Их просто тупо нет. А они в ответ пытаются ущипнуть наши. Мы с 22 года, вспомните, 24 февраля, центр Киева, телевышка, рядом здание ЦИПСО. Наша ракета, здание нет. Это 24 февраля 22 года. На всю глубину до западной границы, когда поляки верещали, там взрывы, мы вот видим их. Мы пятый год наносим системное поражение, разрушая инфраструктуру Украины, прежде всего экономическую. То есть наша задача была лишить ее экономики, и мы это сделали. Они сейчас говорят, паритет, да какой паритет, вы с глузду съехали? Мы цирконами, калибрами, искандерами, орешником лупим по их тылам, а они по нам эти вот лютики запускают с гранатой. И чем дальше, тем БЧ меньше. Да, иногда им везет. Да, у того же Зеленского у него киношное мировосприятие. Он сам на картинку реагирует, он умеет ее формировать, и они этим занимаются. Они нанесли удары по складам наших маркетплейсов. Да мы второй год разносим новую почту, понимая, что это военная логистика. Мы это показывали. Удар по торговому центру в Киеве. Чего все забыли? И вой на болотах. Вот, мирный торговый. Там игрушки продавали. А потом наши Минобороны, спутниковую картинку, как РСЗО отстрелялся, медленно, печально заехал в этот торговый центр под навес. И мы били по РСЗО, по градам. То есть... Считать вот всем нашим пишущим, что когда мои коллеги говорят в эфире вообще, мы выстоим. Я говорю, вы что, упали? У нас что, враг под Москвой? Что значит мы выстоим? Мы даже на уровне повседневной риторики формулируем ложную картину мира. Чего мы выстоим-то? От кого у нас что, Наполеон в Москве или Гитлер в снегирях? Поэтому на Западе все это прекрасно понимают. Они понимают, что Киев сейчас работает, нанося удары вглубь территории России, на предельных возможностях. Из сотен беспилотников, в которых вкладывается Запад миллиардами, долетают единицы. Наше ПВО работает. Они не верят. Когда мы из 500 беспилотников сбиваем примерно все, они не верят. Такого показателя у ПВО быть не может. Даже в учебниках написан другой процент. 95-96 – это идеальное ПВО. А мы 100% сбиваем. Не всегда, конечно.
6: Александр Юрьевич, вы риторически спрашиваете. Забыли. Действительно, некоторые и не смогут вспомнить. Потому что здесь, вот вы говорите, и новая, возможно, команда Министерства обороны. Ну, в Телеграм-канале точно. Но вот здесь надо тоже делать ставку на то, что противник с 22-го года тоже делал огромное вложение именно в информационное противостояние. Да. Да? Это вот, да. Поэтому да. Здесь вот те события, о которых вы говорите, начиная с февраля 22-го года, вот здесь понятно, что противник, возможно, имел такое некое исключительно в информационном плане преимущество. И здесь вот это сейчас ситуация перелома определенного 100%. Но в то же время не могу не спросить о ситуации на поле боя, немного так уведя в сторону. ВСУ, понятно, и с СБУ картинка, бить по НПЗ, по складам, чтобы селлеры плакали на камеру.
4: К сожалению, по санаториям тоже вот
6: что плохо. По санаториям, да, то есть тут история понятно. С другой стороны, Славянск, Краматорск и Дропатый. Прогнозы самые разные. Хочется вашу позицию, оценку, да, услышать, понимая, что там-то точно будет не просто, во-первых, а во-вторых, когда Украина и Киев таки потеряются, эту агломерацию, ну, наверное, это можно будет считать супер тяжелым поражением и с медийной точки зрения, и вполне себе реальной.
5: Ну, Авдеевка считалась неприступной. И не без основания. Я на эту чертову Авдеевку с Ясиноватской развязки смотрел 2 года. И туда заезжали на моих глазах, без бинокля было видно. Прямо за развязкой, вот промка Авдеевская. Между нами было поле одно. Между нашим блокпостом и их позициями. Туда не заезжали танки, туда бетоновозы 2 года заезжали. Просто косяками, они заливали в бетон. Они считали Авдеевку неприступной, многие и у нас считали ее неприступной, кстати. Там типа обойдем, оставим в тылу, пусть там как может. Но там, правда, мирные жители, мы не можем бросить мирных жителей. Ну, я скажу так, что Славянско-Краматорская агломерация не считается неприступной ни с чьей стороны. Да, Краматорск – это фактически одна промзона. Это промышленный центр. Вообще изначально как бы Донецкая промышленная агломерация строилась на двух узлах. Первый – это был Донецко-Горловский, а второй – Славянско-Краматорский. То есть это был такой каркас промышленного Донбасса. И Краматорск большой, он гораздо больше, чем Славянск. Вот, и это фактически промзона. Это будет непросто, но а что, просто было брать Мариуполь? А Мариуполь был больше. Вот, и промки там потяжелее на Азовстали, на Ильича. Поэтому, учитывая вот те параметры, о которых я сказал, то есть наш набор контрактников-добровольцев, у нас даже по оценкам наших врагов, на которые я никогда не ориентируюсь, но здесь как бы от противного привожу, они считают, что у нас не восстанавливается, а нарастает группировка. Они все время, что у нас формируются резервы, они даже называют районы, где формируются наши резервы. А там при 30 тысячах погибших они не набирают 15. То есть у них каждый месяц, представляете, какая динамика идет. А на земле вопрос решает, Владимир Владимирович был прав, сапог русского солдата. Они же ранее беспилотника. Да, беспилотники, оружие новое, необычное. Новое оружие всегда приносит неожиданности. Причем для всех, для тех, кто его использует тоже. Вот, но есть еще один параметр. И признаки его изменения есть в информационном пространстве. На Западе знают так же, как... Ну, почему-то на Западе об этом знают лучше, чем у нас. Что сейчас на фронте, мне ребята говорят, сейчас не наша работа. Очкарики в

0: производству беспилотников однозначно. Сейчас более-менее паритет по производству, вся Европа включилась. И они тоже на пределах работают. Но это копье. И сейчас задача щит создать. И у нас появляются новые системы, где-то используют, где-то испытываются, в кавычках, не наши, нас там нет. Я под хэштегом «нас там нет» даю взрывы заводов в Европе всегда. Вот, где-то испытывается импульсное оружие. И все понимают, что тот, кто сможет создать направленный импульсный, то есть не импульсную бомбу, а импульсную пушку, он сможет создать коридор, свободный от беспилотников. И тогда мы вспомним, что такое танки.
1: Вернемся.
0: Плюс система, которую мы уже испытываем на сухопутном в Крыму и на трассе Новороссия, это Гарант, там, и так далее, ну, такая тройная сложная система. Это объектовая защита, но по некоторым данным она закрывает от беспилотников полностью 20-километровый диаметр. Ну, поставьте таких 10.
1: Александр Ильич, это давайте уже попробуем, да, чтобы успеть нам немножечко о международной политике поговорить. Такой комплексный вопрос, который начну с Украины, да, а закончу Ираном. И где-то там между ними где-то Соединенные Штаты Америки попадутся. Так вот, с одной стороны, удар украинцев по то, о чем Денис говорил, вы говорили об этом, удар по иранскому торговому судну. Это с одной стороны. С другой стороны, вы говорили о том, что на улицах Киева что-то происходит, что дает возможность нам точнее, да, находить цели, да, если я вас правильно цитирую. И я вот сейчас неожиданно так это сверну. Сейчас бы такой крутой поворот с точки зрения идеологии. Мы знаем, что Иран идеологически очень сконцентрирован, очень консолидирован, ему удалось это сделать с точки зрения его нынешнего состояния, в том числе, как бы это называют, одной из главных причин того, что Иран не просто выстоял, да, а Иран диктует свои условия, там, по мнению многих, да, на Ближнем Востоке. В связи с этим вопрос. Вот если начать с идеологического состояния населения на Украине и перейти так плавно к тому, что происходит на Ближнем Востоке, то есть не то чтобы сравнить, а можем ли мы рассчитывать, я так начну с Украины, на то, что все-таки идеологическая составляющая на Украине что-то поменяется в умах хотя бы какой-то части населения Киева, других городов, для того, чтобы нас не ненавидели все жители Украины вместе взятые. Я вот к чему. Да, как, то есть, вот, имея в виду ту консолидацию, которую мы видим в Иране, где они прекрасно понимают, что мы все против общего врага. Вот такой, простите, программный вопрос.
0: Смотрите, Александр, ключевая разница между ситуацией в Иране и ситуацией на Украине. В Иране большинство жителей, вместе со своим руководством, кстати, в данном случае, убеждены, что, и у них есть подтверждение, слова Трампа, что задача американо-израильской коалиции – уничтожить, стереть с лица земли, в пыль, перевести в учебники по истории всю персидскую цивилизацию. Иранскую, она многонациональная. И там в этом уверены все. А на Украине нет. Мы же их спасаем. Сколько им не вбивали в головы, что мы придем и все там убьем. Но они же видят, что происходит иначе. Они видят, как мы вытаскиваем, рискуя жизнью наших ребят мирных. Они видят, как точечно, что мы наносим удары, сопоставимые по мощности с израильскими в секторе Газа. И там сотни погибших, а у нас 1-2.
1: А они
0: и
1: видят?
0: По ночам. Конечно, да, я вас умоляю, конечно. Просто это безмолвное большинство. Вот, но я, когда общаюсь с украинскими, ну, которые в основном уже, правда, сбежали с Украины в сторону Европы экспертами, они соглашаются со мной, но я это в виде вопроса задаю, что там действительно наступает период усталости и депрессии. Там не будет агрессии, не будет никаких бунтов, не будет, вот это ничего не будет. Пока мы не придем, это будет как в Германии 9 мая народ стал антифашистом. 9 мая 1945 года. А до этого все молчали. То же самое и здесь. Вот. Но поддержки у режима нет. И вот этой первоначальной консолидации первых месяцев с очередями в военкоматах, все это закончилось давно. Сейчас это бусификация и СЗЧ. И бегство из Украины или, там, с опасностью для жизни. Ситуация поменялась в корне. И вот эти вот стенания насчет того, что там поколениями мы будем восстанавливать, понимаете, чушь собачья. Вот чушь собачья, несколько лет. И мы вместе будем восстанавливать эти благословенные русские земли. И Левобережье, и Северное Причерноморье. Инструменты понятные, но у нас...

0: Вообще культурные корни. Вот, мы проведем там Гоголевский фестиваль на двух языках. Зачем, непонятно, потому что там на украинском в Полтаве никто не разговаривает. Вот, ну, проведем на русском и на суржике. Хорошо, делаем так. Смелый суржик очень нравится, например. Есть народная культура, которая между нами называется поп. А почему она поп? Не потому, что это часть тела, а потому, что она popular. А popular – это, собственно, народная культура. И вы будете смеяться, но это вот вся та попса, которая на сцене, и часть из них вообще с Украины. Они поедут туда песни петь, будут собирать стадионы, я вас уверяю, если мы сможем обеспечить безопасность, а мы сможем. Вот, поэтому вот эти стенания, да, погибших много. Много семей, где кто-то погиб. Но постепенно уже сейчас приходит понимание, и мы должны этому помочь, что в этом кто-то виноват. И виноваты в этом не мы, а виноват тот, кто втравил нас в эту войну, тот, кто сделал ее неизбежной. И у нас очень быстро появится общий враг. Это очень сплачивает и очень помогает залечить вот, свежие раны. А общий враг у нас один. А знаете, о чем пишут в чатах военные эксперты в Европе? Это вы представляете, если после победы России на Украине, а потом, естественно, там ВСУ, демобилизация, там и все. А представляете, если хотя бы пятая часть ВСУ, не, которая в военных преступлениях не принимала участия, запишется в российскую армию, на контракт пойдет. Это они не то, что там, они дойдут до берега Атлантического океана, только не понимают, с какой стороны.
1: И
0: Они
1: мотивация
0: же
1: у них
0: пишут это
1: будет.
0: две... Общий враг – это те, вот это они виноваты в гибели украинцев. А украинцы виноваты в том, что русские на Украине виноваты в том, что они русские, упертые. И они пятый год уже, вот, то есть их втащили в этот блудняк, теперь как бы, извините за моветон, теперь западло сдаваться. Мы типа
1: Ну,
0: десантники.
1: конечно,
0: Вот.
1: да, славяне.
0: Поэтому появление общего врага и наличие общих культурных корней помогает нам,
1: Но
0: поможет нам
1: Ирану
0: очень
1: тоже
0: быстро.
1: западло сдаваться, выражаясь этой терминологией, мягко говоря. Да.
0: Но смотрите, я же с самого начала сказать,
1: Да, я
0: разница.
1: просто хотел перейти немножко, хотя бы чуть-чуть о Ближнем Востоке, да.
0: Иран, да, но видите, Иран с 28 буквально февраля, я сразу сказал вечером, не утром, вечером 28-го, что Иран победил. Они приняли изумительную стратегию. И она тоже вторым номером, я не зря ж про Путина говорю. То есть они выработали стратегию слабейшего и нашли уязвимые места. Они сразу сказали, что США говорит, что они гегемон, отлично, значит, мировая экономика ваш тыл.
1: Но,
0: Мы бьем по вашему
1: а
0: тылу.
1: я все-таки обратно вернусь, но тоже проводя параллели. Но вот знаете, говоря об Иране, тоже и о попытках сменить власть, говорили же, ну вот есть шах, пожалуйста, вокруг него
0: Ой,
1: огромное...
0: да,
1: Там,
0: ну это
1: да.
0: карикатура
1: Ну да,
0: вообще.
1: но я к тому, я сейчас объясню свою мысль. Вот у Зеленского мы видим тоже, да, вроде бы падают рейтинги, он уже там уступает, понятно, Залужному и там еще несколько персонажей. Но вот насколько нам важно, вот продолжая вашу мысль, перехватить инициативу, показать, кто настоящий враг, и в таком случае вступить уже в противостояние с Западом, говоря, ну все равно о выборах, которые рано или поздно состоятся, и раз очень много игроков, то тут, видимо, и Лондон подсуетится, и американцам нужен свой кандидат. Но и наша цель понятна. Вот можно ли сказать, что к моменту выборов действительно будет очень серьезный накал, ну вот на уровне чуть ли не боевых действий, А где
0: которые
1: они, эти выборы-то?
0: продолжаются? Но мы же,
1: Этого
0: да. Нет, это возможно. Если этого не будет, нам надо это спровоцировать. Надо, чтобы теоретически выборы превратились там в глобальный замес войны все против всех. Мы должны им помочь бензинчику подлить. У нас, слава богу, топливный кризис заканчивается, бензина хватит. Вот. Но для нас это ложная цель. Потому что те требования, которые мы официально выставили и не отказываемся от них, то, что сформулировано, например, на Аляске, да, в отношении ДНР, а сейчас это будет выставлено в отношении всех наших территорий, включая Запорожье и Херсонщину, ни один человек на Украине не может это выполнить. Ни Зеленский, ни Дропатый, ни Сырский, ни Залужный, ни Усик, ни Федоров, никто. Это исключено. Мы, собственно, поэтому и согласились на условия американцев. Мы знали, что это непреодолимое для них препятствие. И поэтому выборы для нас неинтересны вообще, это ложная цель, и вкладываться в это не надо. Бензинчика подливать, если у них начнутся там, это да, это наша работа. Ну, у нас есть ведомство, которое этим занимается. А так даже концентрироваться на этом неинтересно.
2: Ладно, тогда мы еще минутку потратим на Украину.
0: Вообще на Европе скорее, да.
2: А вот же тогда, раз уж мы об этом заговорили, я давно этот вопрос у меня висит в голове. А есть же какое-то количество украинских квазиполитиков, просто политиков, которые живут за территорией Украины, так сказать, ну, в изгнании, угу, назовем это так, да?
0: С разных сторон, да.
2: Да-да-да, которые там YouTube-каналы ведут и много чего другого. Там среди них кто-то хоть более-менее, так сказать, какая-то капитализация у кого-нибудь есть, кого можно, я их даже фамилии не буду называть, да, их все знают, вот, кого можно было бы рассматривать когда-нибудь в дальнейшем?
0: Я бы одну фамилию назвал, потому что в отношении этого человека, я его лично знаю, Николай Янович Азаров, эпоху премьерства которого сейчас на Украине называют «Золотым веком».
2: Но он не президент, то есть он премьер.
0: Да, но тем не менее. Вот, но он как раз в Ютубе тоже присутствует.
2: Да.
0: Но даже в отношении него люди, которые понимают, что происходит там на земле, говорят «нет». Поэтому я и говорю, что про выборы не надо заморачиваться. Никто из тех, кто находится либо у нас, либо в Европе, либо в Штатах, и кто претендует, ну, тот же Арестович там, и кто-нибудь из этих, нет.
2: Там много, как маркировать,
0: ну, да, там, да, посмотреть. Вот, Залужный тоже вообще-то в Европе, в Лондоне. Вот, так что нет, это выборы, если будут вдруг проходить, то под лозунгом борьбы с Россией и стоять до конца.
1: На русского солдата ставку делать главную, не говоря уже о тех, кто ведет свои YouTube-каналы.
0: Потому что единственным гарантом безопасности для этих земель является Россия. Они все больше и больше начинают это понимать.
1: Алексей Арестович внесен в список террористов-экстремистов. Это важно напомнить. У нас в эфире был Александр Казаков.
2: Спасибо огромное.
1: Денис Воробьев. Всего доброго вам. До свидания, Александр Юрьевич.
3: Закон о цифровых валютах и цифровых правах. Контекст. Признаны имуществом. Подлежат обороту и судебной защите. Госдума одобрила документ, вводящий виртуальные активы в легальное поле. Граждане России теперь имеют право законно торговать криптовалютой на бирже, обменивать ее на другие виды денежных средств и пользоваться услугами профильных брокеров. Учет, хранение и контроль над цифровыми деньгами будет осуществлять Центробанк. На криптообменники и цифровые депозитарии возлагается ответственность за пресечение сделок без добровольного согласия клиента. Для инвесторов, не обладающих должным опытом, установлен лимит по сделкам – до 300 тысяч рублей в год через одного посредника. По согласованию с Банком России и ФСБ – правительство получило право устанавливать особый режим обращения цифровых валют. Это будет делаться в исключительных случаях для защиты основ конституционного строя, экономических интересов и обеспечения безопасности страны. По данным Минфина, в России свыше 20 миллионов граждан используют криптовалюту в различных целях. Объем таких активов приближается к 10 триллионам рублей. Пользователи получили полноценную инфраструктуру для операций с одним из самых популярных финансовых инструментов. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Кирове 18.00, в Иркутске полночь. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. Президент России Владимир Путин призвал бороться с посягательством на торговый флот. Посольство Молдавии в России временно не предоставляет ряд услуг. Стало известно, что американцы думают об окончании конфликта с Ираном. Далее подробности. Президент России Владимир Путин призвал бороться с посягательством на торговый флот как с пиратством. По его словам, в таких случаях нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так как и нужно бороться с пиратами. Глава государства выразил надежду, что военно-морской флот будет эффективно прикрывать отечественные суда. Напомню, Владимир Путин в день военно-морского флота работает в Петербурге. По видеосвязи он заслушал доклады командующих флотами. Более подробное видеозаявление главы государства вы можете посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Еще одно заявление главы государства. Он заявил о задаче по обеспечению безопасности Калининградской области. По его словам, для достижения такой задачи на переднем крае должен находиться Балтийский флот. В случае возникновения угроз, защита Калининграда будет обеспечиваться всеми возможностями России, добавил глава государства. Посольство Молдавии в России сообщило, что в течение августа временно приостанавливает предоставление ряда услуг в связи с переходом на новую информационную систему. Поясняется, что данная мера распространяется на следующие услуги: регистрацию рождения, смерти, брака, расторжения брака, а также выдачу дубликатов и выписок из актов гражданского состояния. Прием заявлений по этим услугам будет возобновлен после завершения процесса перехода на новую систему, отмечается в сообщении. Премьер-министр Баварии и председатель Христианского социального союза Маркус Зедерс фактически подтвердил намерение канцлера Германии Фридриха Мерца сменить министра транспорта Патрика Шнидера, сравнив перестановки в немецком кабмине с футбольной тактикой. По его словам, Мерц согласовал кандидатуру нового министра транспорта, но претендент в самый последний момент передумал и отказался занять предложенную должность. Внезапно «нет» усложнило задачу по переформатированию правительства для Мерца. Напомню, 24 июля канцлер Германии объявил о рокировках в немецком кабмине. Министерство иностранных дел по делам экспатриантов Палестины обвинило израильских поселенцев в поджоге двух мечетей на западном берегу реки Иордан. Местные власти считают, что такие действия являются частью серии организованных атак, в числе них перекрытие дорог в палестинских населенных пунктах, нападение на мирных жителей, поджоги и уничтожение домов и транспортных средств в деревнях. Почти 60% американцев считают, что конфликт США с Ираном будет продолжаться еще месяцы или годы, следует из результатов опроса телеканала CBS. Согласно результатам, только 9% респондентов полагают, что ситуация может разрешиться в ближайшие дни или недели, в то время как 37% говорят о том, что конфликт может длиться месяцами, а 21% опрошенных говорит о годах конфликта. Около трети респондентов не смогли предположить, когда ситуацию удастся разрешить. Также около 2/3 заявили, что США следует немедленно завершить военное противостояние с Ираном. Такое же количество опрошенных полагает, что конфликт складывается для Вашингтона плохо или очень плохо. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше новостей вы можете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Все верно, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник», а мы работаем для вас в прямом эфире. Мы — это ведущий Александр Кузьмак, Денис Воробьев. Саш, привет еще раз.
3: Еще раз здравствуйте.
2: Начинаем информационный час. Разбираемся во всех деталях новостной повестки вместе с приглашенными экспертами. И, ну, безусловно, главное событие для нашей страны сегодня — это День военно-морского флота. С чем мы и поздравляем всех причастных. Да, тут, безусловно, конечно же, к этим поздравлениям подключился президент Владимир Владимирович Путин. Путин, и огромное количество важнейших тезисов прозвучало. Несколько процитирую и их обсудим с нашим экспертом. Военно-морской флот играет важнейшую роль в решении задач специальной военной операции. Флот имеет огромное значение в ядерной триаде на Российской Федерации. Напомнил также президент про ледокольный флот, которого, как у Российской Федерации, больше нет ни у одной другой страны мира.
3: Причем даже близко.
2: Даже близко, да. И понятно, что есть очень много сейчас внешних вызовов, и их мы сейчас обсудим. Историк флота, эксперт по ВМФ России, добровольец специальной военной операции Дмитрий Жаворонков. Уже на прямой связи со студией. Дмитрий, мы рады вас приветствовать и поздравляем.
4: Здравствуйте, спасибо всех военно-морских праздникам.
2: Да, итак, вот знаете, сколько мы не разбираем последнее время новостей из международной политики и плоскости в целом, огромное внимание сейчас сосредоточено и сконцентрировано вокруг судоходства. И безопасность здесь, безусловно, на первом месте. Президент сегодня также достаточно четко и ясно обозначил позицию России в этом вопросе. Бороться с попытками воздействия на российский торговый флот нужно решительно, как с пиратством. Это слова президента. Дмитрий, на ваш взгляд, сегодня действительно есть ли некое, если позволите, переосмысление роли военно-морского флота? Или, напротив, просто актуализируются вызовы, к которым нужно подходить с холодной головой и понятными решениями? Пожалуйста.
4: Ну, на самом деле роль ВМФ в истории любой страны, нашей или какой-то иной, она была, есть и будет приблизительно неизменной. То есть вспомним поход русских на Царьград, когда там щит на вратах Царьграда, это было более 1000 лет назад. Без флота он был бы невозможен. Или можно вспомнить поход новгородцев на то место, где сейчас стоит шведский Стокгольм, когда новгородцам надоело терпеть нашествие викингов. Тоже без вот этой морской десантной операции, которая невозможна без флота, ничего бы не получилось. Аналогично с историей с возвращением Николаева и Одессы в состав нашего государства, да, это очень легко прекратить. Вот эти украинские акты там, терроризма, акты натовского морского пиратства, просто отрезав врага от моря и вернув нашу землю. То, что это наша земля, ну, как бы, у нормального человека никаких сомнений об этом быть не должно. И, собственно говоря, комментируя украинские атаки, еще в декабре 2025 года Владимир Владимирович нам сообщил, что ответные меры – это расширение ударов по украинским портам и по судам, которые туда заходят. Второе. При продолжении таких атак, они продолжаются, да, на наш флот, на наше судоходство, на наши порты, мы рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые Украине помогают. Ну и самый радикальный способ, сказал президент, я напомню, это более полугода назад, это отрезать Украину от моря. Цитата. Тогда и невозможно будет заниматься пиратством, в принципе, конец цитаты. Ну и вот эти меры президент перечислил в качестве такого последовательного, да, применения по нарастающей. Ну и мы видим, что судоходство, по крайней мере торговое, в Одесской области сейчас получило некоторые проблемы. Поэтому, безусловно, вынос портовой инфраструктуры, вынос любых судов там, с военными грузами для украинских военных преступников необходимо продолжать, вплоть до полного освобождения русских городов Николаев и Одессы.
2: А нам, в свою очередь, заниматься, я так полагаю, военным сопровождением танкерного флота.
3: Вот-вот-вот. Да, вот. Как ты говоришь, снял с языка.
4: Вот. Смотрите, друзья, не хватит кораблей даже у Китая вот. И у США, и вместе взятых у них не хватит кораблей на сопровождение флота. Я напомню историю, да, вот Советский Союз 70-х, 80-х, тоже много санкций, тоже много недоброжелателей. Никто наши русские советские корабли под нашим красным флагом тогда не захватывал.
3: Себе дороже.
4: Потому что знали, что прилетит.
3: Вот в связи с этим как раз вот вопрос.
4: И необходимо работать.
3: Вот как раз вопрос. Два случая, которые случились, ну, с, в общем, достаточно, ну, небольшим интервалом в июне Адмирал Григорович якобы яхту напугал с якобы пенсионерами, да, хотя их там потом показывали, значит, со всеми вот этими, и перепуганные лица, значит, в бульварных таблоидах британских. Совсем недавно сторожевой корабль «Неустрашимый», который провел стрельбы в Ла-Манше, собственно, в международных водах. Кажется, что на сегодняшний день российский флот даже у берегов Британии, когда-то великая морская держава, способен, ну вот, двумя кораблями, ну, как бы так деликатно объяснить, что, в общем и целом, ситуация изменилась. И соотношение сил.
4: Смотрите, ну, господа, давайте все-таки не будем списывать британцев со счетов. Есть очень старая русская поговорка, да, про то, что англичанка гадит, и она действительно гадит всегда. Но, несмотря на всевозможные шуточки, Великобритания способна строить и эксплуатировать корабли класса авианосец и класса эсминец. У Российской Федерации, я напоминаю, да, авианосцы не закладывались более 30 лет, эсминцы тоже более 30 лет не закладывались. Поэтому насчет того, что кто-то там британцев напугал, ну, давайте мы вот для начала, как они можем строить и эксплуатировать корабли класса авианосец, корабли класса эсминец, а после этого будем делать какие-то заявления насчет того, насколько там британцы сгнили у себя на островах.
2: Здесь в дополнение к вашему тезису господин Патрушев, председатель морской коллегии, заявил следующее. На какие корабли лучше тратить деньги, должны решать профессионалы, потому что сейчас действительно в этом есть вопрос. Понимая, что тут есть и Китай, который не то что авианосцы, а дрононосцы, если позволите так выразиться, конструирует, и понятно, что там есть для этого возможности. На ваш взгляд, мы на чем должны сконцентрироваться сейчас? Наш военно-морской флот, понимая вызовы.
4: Ну, смотрите, я вспомню цитату господина Патрушева, старшего, да, который у нас председатель морской коллегии, и же с ним, вот 17 февраля 26 года цитата. Наш ВМФ выполняет задачи по защите морской торговли с достаточно высоким напряжением сил. Кораблей дальней морской океанской зоны, способных долгое время автономно действовать на удалении от баз, требуется намного больше. То есть, ну, во-первых, надо строить океанский флот. Потому что в данный момент, вот с 2006 года, мы ввели в строй три фрегата проекта 22-350, типа адмирал флота Советского Союза Горшков, а план был построить 20 таких кораблей. Вот прошло 20 лет. У нас три таких фрегата сейчас активны. Это великолепные корабли. Это первые в мире серийные боевые надводные корабли с гиперзвуковыми ракетами. Но это очень маленькая серия. Это всего 3 единицы. Нашему флоту, по словам главкома ВМФ адмирала Чиркова Виктора Викторовича, нужно по меньшей мере там 18-20 таких фрегат. Вот они где. Почему кораблестроительная программа не выполнена в том объеме, в котором она планировалась? Ну да, там можно вспомнить отказ Украины от поставки газотурбинных двигателей, но мы же должны были импортозаместить эти газотурбинные судовые энергетические установки, да? Соответственно, этим нужно заниматься активно. И самое первое и самое главное, друзья мои, это срок выполнять государственный оборонный заказ. То есть, чтобы вот у нас есть план, там, 6 подводных лодок для там Северного флота, какого-то проекта, к какому-то году, и мы должны их ровненько в срок получить. Разумеется, что касается постройки океанского флота, возобновления строительства авианосцев или дрононосцев, эсминцев, ну, они тоже нужны, потому что фрегаты — это достаточно маленький кораблик водоизмещением там 4-5 тысяч тонн. У американцев, я напомню, там скоро будет 100 эсминцев типа Арли Берг, они водоизмещением под 10 тысяч тонн, и ракет там сильно больше, чем на наших фрегатах. Ну, это другой корабль, там в 2 раза больше по водоизмещению. И вот у них лет через 10-15 будет 100 таких кораблей. А у нас, я напомню, вот 3 фрегата.
2: Да, Дмитрий, спасибо. Спасибо большое. Эфирное время, нужно двигаться дальше. Дмитрий Жаворонков был в эфире «Радио Спутник», историк флота, эксперт ВМФ России, доброволец специальной военной операции.

0: К следующей теме переходим, и, честно говоря, здесь уже такую чуть ли не тревогу бьют, значит, коллеги-журналисты, говоря о том, что Microsoft нашла способ победить пиратские активации Windows, но к этой теме мы вернемся, да, когда наш эксперт будет на прямой связи, ну а пока мы такую небольшую рокировочку устроим. Поговорим о том, какие законы подписал президент нашей страны, безусловно, здесь в фокусе внимания, и понятно, что Государственная Дума перед тем, как у них сейчас, понятно, что заключительная неделя.
1: Это вопрос о мигрантах. Да. Да, это вообще вопрос, который последние несколько месяцев был краеугольным, он был вообще ключевым, да, и мы сейчас, да, простите, вот сейчас я теперь хотел бы... Да, мы сейчас как раз об этом и будем, да, продолжать, да, говорить. Рокировочка состоялась, да. Значит, короткая или длинная, хочется спросить, да, как в шахматах. И законы, которые подписаны, которые требуют теперь мигрантов, а требуют от мигрантов обеспечивать самих себя, и не только себя, но и свои семьи. И это, наверное, такой, я бы сказал, тоже был ключевой момент. Ну и вообще эти законы, наконец, подписаны. И, ну, наверное, в некотором смысле это разгрузит вот это вот информационное поле, в котором очень много и очень долго продолжали и продолжают говорить о том, что мигрантский вопрос остается горячим.
0: Давай задавать вопрос. Давай. Депутат Государственной Думы Михаил Матвеев уже на прямой связи со студией. Михаил Николаевич, рад вас приветствовать. Добрый вечер.
2: Да, здравствуйте.
0: Добрый. Знаете, я зацепился за слова господина Володина. Вот оценивая работу депутатов Государственной Думы, особенно сконцентрировав внимание на вопросе миграции, он высказался очень комплиментарно, что депутаты действительно смогли вот такую очень сложную, очень щепетильную тему проработать настолько, что это не вызвало, ну там, знаете, бурной реакции акций и прочего. На ваш взгляд, вот сейчас, с точки зрения, понятно, что это не конечный результат, но то, что принято, то, что мы увидим сейчас после подписания и в результате действия этого закона, вы лично как оцениваете этот результат? Давайте вот с этого начнем.
2: Я скажу так. На мой взгляд, любые законы, которые приводят к сокращению количественного мигрантов в стране, они являются принципиальными. Те, которые принимаются, да, там, для того, чтобы они там были законопослушными, там хорошо себя вели, но при этом численность мигрантов растет, это значит, в общем-то, ну, скажем так, не самое принципиальное изменение. Вот тот закон, который вы в анонсе, в подводке сказали, он важный. Мы приняли несколько таких законов. Первый – это закон о тестировании детей-мигрантов на знание русского языка. Я как раз был одним из авторов и инициаторов этого закона. И нам МВД сейчас докладывает о том, что численность несовершеннолетних мигрантов в стране сократилась на треть. То есть те, которые здесь раньше находились, они вернулись к себе, ну, в родные кишлаки, скажем так. Что касается закона, о котором вы сказали, это такой изящный способ введения платного безвизового режима. То есть очень много копий ломается на тему того, что у нас визовый режим со странами Средней Азии и Закавказья. Я тоже считаю, что давно пора уж, по крайней мере, сначала СВО ввести визовый режим. Может быть, у нас тогда и Крокуса не было бы. Но политические соображения, там разного рода там взаимоотношения президентов, да, межгосударственные, они не позволяют в данный момент ставить вопрос о визовом режиме. Тогда его сделали просто платным. Да, пожалуйста, привози с собой семью. Но за каждого члена семьи ты 50% авансовым платежом от стоимости трудового патента, а стоимость его, ну, допустим, у нас в Самаре 11 тысяч, в Краснодаре 27 тысяч, то есть, ну, такие вот цены примерно, да, вот. То есть это достаточно существенная сумма, и это приведет к тому, что ряд трудовых мигрантов, которые будут ехать сюда на заработки, они вести с собой семью уже не будут, потому что это будет им экономически невыгодно. И тем самым сократится численность мигрантов, там, подростков, там, которые слоняются по улицам, по торговым центрам, да, совершают там какие-то преступления, да и просто, может быть, там, ну, лишних людей, скажем, которые просто на социалке здесь сидят, а на производство там какое-то или там создание национального продукта не влияет.
0: Вот, Михаил Николаевич, позвольте перебью, потому что это очень важное наблюдение. Учитывая, что большое количество мигрантов сосредоточено в Москве, специально я уточнил, минимальный размер оплаты труда с 1 января текущего года почти 40 тысяч рублей, ну, 39 730, если точно. Ну вот мы берем, да, вот предположим, мигрант переезжает вместе со своей женой, у них двое детей. Но если вот так вот прикинуть, да, почти 160 тысяч рублей. Вот как раз учитывая самый региональный коэффициент, понятно, что здесь ты должен быть или высококвалифицированным работником, который будет получать такую зарплату, либо не будет ли миграции мигрантов, если позволите такую тавтологию, уже в нашей стране. Ну, говоря о том, что будут переезжать в другие регионы, где мрот ниже, для того, чтобы вот таким образом с семьей находиться, может быть, регион победнее, но тем не менее, ему хватает денег на то, чтобы свою семью содержать. Михаил Николаевич.
1: Так, что... Вот, да, Михаил Николаевич.
0: Ну, а вот этот вопрос, сейчас... знаешь, на самом деле интересен, потому что не будет ли, да, вот в таком случае...
1: Немножко, да.
0: Ну, переток, из дорогого, богатого региона в регион, ну, условно, где зарплата будет на той же стройке аналогичная, да, да. А требования ниже.
1: Ну, ты знаешь, что меня смущает, что вот я бы говорил не о численности мигрантов все-таки, а уточнял бы, как мне кажется, о численности нелегальных мигрантов. Потому, то есть в каком смысле? Тех мигрантов, которые не выполняют закон. То есть вот когда говорят, чем меньше будет мигрантов, тем лучше, да? Но если эти мигранты не выполняют закон, вот особенно новый закон, это одна история. Если они их выполняют, они создают тот самый валовый продукт, в том числе, так сказать, в России, и приносят огромную пользу. Вопрос лишь только в том, чтобы этот вопрос был жестко зарегулирован во всех смыслах. То есть я бы здесь так чуть менее, наверное... кардинально бы, радикально бы высказывался, на мой взгляд. Но это интересно было бы обсудить, но Михаил Николаевич, к сожалению...
0: Да, ну это уже фактор прямого эфира. Так, да. Дадим небольшую отбивку и перейдем к следующей новости.

0: А вот теперь возвращаемся к тому, с чего, собственно, мы и начинали. Знаешь, сколько раз я уже слышал прогнозы о закате цифрового пиратства.
1: Знаешь, как Карлсон говорил, тебе страшно, мне нет.
0: И, знаешь, вот всегда находятся лазейки. Так или иначе, говоря о взломах, говоря вот об этих ключах активации. Ну вот сейчас, конечно, разговор идет о ключах активации Windows. Тут, конечно, очень много аббревиатур. И если сводить все к очень простому минимуму, может быть, эксперт сейчас меня поправит, но ключ активации привязывается к конкретному железу, то есть к тому или иному персональному компьютеру, ну и, следовательно, да, будет сложнее использовать этот самый корпоративный механизм активации на Windows. Давайте разбираться. На прямой связи со студией генеральный директор автономной некоммерческой организации «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. Арсений Александрович, рад вас приветствовать. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Добрый.
0: Насколько вы разделяете вот такие, если позволите, панические настроения отдельных коллег-журналистов? Не посчитайте это камнем в их огород, но тем не менее, да, вот, изменится ли что-то?
2: Я думаю, что в России почти на 99% абсолютно ничего не поменяется. И тут несколько причин. Первое, это ограничение по распространению пиратской активации распространяется только на Windows сервер, то есть на серверную часть, не на, соответственно, пользовательские гаджеты. Это самое, наверное, главное. В плане использования в России Windows сервера, наверное, лет 10 назад это было бы каким-то определенным напряжением для каких-то определенных предпринимателей, которые минимизируют свою нагрузку. Но 10 лет назад это было, так скажем, непопулярное явление использования коммерческого взломанного программного обеспечения, потому что он, по сути, не обеспечивает никакую гарантию безопасности, а вследствие те же самые в районе 10 лет назад Вона Край, который просто ходил и эти Windows-сервера вскрывал, ломал, шифровал и, в общем, дестабилизировал работу. И, соответственно, получить патч обновления нужно было, грубо говоря, до обеда, для того, чтобы выжить до конца дня и к концу недели твои котировки, акции твоей компании не упали или, соответственно, бизнес не прикрылся, если это малый бизнес. И, соответственно, Windows сервер использовали очень мало пиратских. Сейчас, спустя 10 лет, мы уже прекрасно понимаем и прекрасно массово используем российские, так скажем, ответвления Linux, российские серверные операционные системы. Также есть бесплатные версии для образовательных, некоммерческих учреждений и, соответственно, для малого бизнеса в том числе. И, как правило, все проекты, которые мы видим, с большей вероятностью, с вероятностью более 90%, они работают именно на Linux-серверах, на этой операционной системе и на этом семействе, нежели Windows. Windows нужны тем, у кого осталась, так скажем, архитектура прежняя. Это пользовательские ячейки, интеграции с какими-то западными продуктами. Но учитывая, что мы сегодня это не в духе моды, а в духе суверенитета меняем на стабильные, понятные и продукты, у которых есть поддержка, то, соответственно, Windows серверов осталось почти ничего. Но в первую очередь это борьба, она связана с тем, что компания, по сути, с большей вероятностью уперлась в какие-то лимиты по завоеванию рынка и дальше действует просто из качественных соображений, то есть как сделать так, чтобы те пользователи, которые есть, платили стабильнее, а не, допустим, закупали там, 70% реальных лицензий, а 30% и или там плюс 100-200% копий, соответственно, применяли нелицензионные.
0: Арсений Александрович, а вклинюсь и задам вопрос, если позволите. А если мы рассмотрим в частном порядке, ну и вообще использование продукции Microsoft, наша страна находится же, вот, наверное, в такой некой серой зоне, да, учитывая, что Microsoft покинули российский рынок, да, еще вот с 22 года, да, как у нас здесь дела-то обстоят?
2: Ну, конечно, я бы как IT-специалист мечтал, чтобы мы все на частных компьютерах использовали в основном российские операционные системы, но 20 с лишним, 30 лет назад в нас затаился определенный вирус, троян, и, собственно, этим трояном были как раз пиратские версии Windows. Это, по большому счету, не наше ноу-хау с точки зрения, как минимизировать затраты, а это ноу-хау, в том числе, самого Microsoft, как сделать маркетинговую акцию для того, чтобы всю страну подсадить на продукцию Microsoft. И она вполне успешная, потому что все эти люди, которые выросли на этой операционной системе, занимая позиции в корпорациях, они также стремились все коммерческие заказы отдавать именно этому вендору, нежели российским. И поэтому там более десятка лет российские операционные системы пробивались через толстый слой запросов, но на вот это западное ПО.
0: И больших денег, и практически монополии в этом плане.
1: Еще
0: при этом. Да. Арсений Александрович, эфирное время, к сожалению. Спасибо вам огромнейшее, Арсений Щельцин, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Цифровые платформы» был в эфире «Радио Спутник». Прервемся на новости, продолжим.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. «Стас разберется» – авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Такого ледокольного флота, как у России, нет ни у одной страны в мире, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, Арктика – легитимная часть суверенной российской территории. Россия никогда не стремилась к конфронтации в регионе, а наоборот, готова сотрудничать со всеми. Глава государства добавил, что наличие российских войск в Арктике никому не угрожает, но это обеспечивает интересы Москвы. Владимир Путин также отметил, что природа Арктики очень ранима, российские компании применяют там новейшие технологии по добыче ресурсов. Напомню, глава государства в день военно-морского флота работает в Петербурге. Российские войска ударили по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Бойцы поразили в порту Черноморск контейнерный терминал с военными грузами на переходе с морем южнее Одессы «Балкер» с грузом для ВСУ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщило иранское посольство в Москве. В дипмиссии не уточнили детали звонка. Пропавшего подростка ищут пятый день в Ивановской области. 21 июля он ушел из дома и до сих пор не вернулся, сообщает региональное МВД. Уточняется, что молодой человек 2009 года рождения. Спасатели эвакуировали с Эльбруса тела двух погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины. Поиски еще троих приостановили из-за непогоды, сообщили в региональном МЧС. Уточняется, что пурга и шквалистый ветер не позволили найти и эвакуировать тела остальных трех альпинистов. Объединенные Арабские Эмираты доставили в сектор Газа 5 конвоев с почти 1000 тонн гуманитарной помощи за неделю, передает Эмиратское информационное агентство. Согласно данным, в состав партии вошли продуктовые наборы, материалы для строительства временных домов и 20 цистерн с водой. Президент России Владимир Путин подписал законы, ужесточающие требования к мигрантам. Теперь иностранцы обязаны содержать себя и членов семьи, находящихся на иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума по региону. Также вводится механизм контроля за доходами мигрантов. Налоговые органы будут направлять в МВД сведения о доходах таких граждан за 3, 6, 9, 12 месяцев календарного года, а соцфонд – данные об их трудовой деятельности. Если они окажутся ниже установленного уровня, его трудовой договор будет считаться прекращенным, а срок пребывания в стране сокращен. Согласно новому документу, дети мигрантов должны выехать из России после 18 лет или оформить собственный трудовой патент. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: 18:33 в российской столице. Продолжаем информационный час на радио «Спутник». Денис Воробьев, Александр Кузьмак. Еще три темы вашему вниманию и нашему тоже, потому что темы интересные и очень разные. Денис, еще раз привет.
4: Привет.
3: Итак, начнем с Великобритании. Энди Мюррей Бёрнем, человек, который, собственно, теперь занял пост премьер-министра, который готов противостоять Дональду Фредовичу. Хорошо, что с отчествами, да? Трампу, причем в данном случае заявляет о противостоянии с Трампом с позицией интересов Великобритании. И вот это, пожалуй, сама по себе реплика, она как бы и есть самая интересная. Потому что же это за интересы такие у Великобритании, которые в противостоянии с Трампом собирается, собственно, Энди Бёрнем защищать.
4: Да, и многих политиков, извини, что перебил, да. Мы видели, которые вот так ярко, вступая в должность, говорили о своей готовности, выражали ее.
3: Много нюансов просто, да. Тем более, что Энди Бёрнем, я тут почитал его биографию, буквально еще 10 секунд займу, он же кем только не был. Министром чего он только не возглавлял. И культуры, и здравоохранения. То есть меня это поражает, конечно, как человек легко перепрыгивает, меняет профиль такой. Ну, неважно. В общем, поговорим сейчас об этом. У нас на прямой связи политический аналитик Павел Шепилин. Павел Петрович, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Добрый вечер. И вопрос задам вот как раз именно таким образом. Интересы Великобритании в противостоянии с США. То есть мы помним совсем недавно, его величество Карл ездил в третий, да, ездил, встречался с Трампом, читал речь в Конгрессе, по-моему, даже, да. То есть и при этом мы знаем, что отношения очень натянутые и между Великобританией и США. И знаем, что Трамп так прошелся по Стармеру неоднократно, в том числе и уже после его отставки. И теперь вопрос, где основная конфликтная точка, которую, собственно, и готов, на которой готов находиться Бёрнем и отстаивать интересы Великобритании?
5: Ну, я просто напомню, что интересы Великобритании, они как были, так сказать, 250 лет назад, там, так и остаются. Это, во-первых, весь мир. Сейчас у них, конечно, силёнок там маловато, но у них есть возможности через финансы каким-то образом влиять на это дело. Я напомню, что Великобритания поезда евросоюзовского, но оставила свое влияние. То есть Великобритания, она, ну, иногда она себя ведет как полноправный член Евросоюза, с этим очень как-то трудно примириться, но тем не менее они оказывают влияние, так сказать, и на Францию, и на Берлин. То есть они
3: по-прежнему... А с Трампом-то, с Трампом?
5: Вот, да, да, да. А в том-то все и дело, что Великобритания, она, понимаете, она какое положение заняла. То есть Трамп против, он как бы не против Европы, он против Евросоюза. Что касается Великобритании, то у него там вроде бы к ней другое отношение. То ли как метрополия, так сказать, то ли как, так сказать, наоборот, метрополия там пытается все равно в Соединенные Штаты Америки привести в состоянии колонии. То есть они каким-то образом вот взаимодействуют, но при этом вот эта англосаксонская дуга, да, так сказать, которая через там Канаду, Великобританию, она все равно как бы окружила Европу, все равно она влияет на Европу. Какие интересы у Великобритании вот по отношению к Соединенным Штатам Америки? По-моему, все это заключено в том, чтобы ее приняли как бы на равных.
3: Но мы же понимаем, да, простите, что перебиваю, Павел Петрович, но мы же понимаем, что в данной, вот были периоды, да, когда Великобритания была метрополией. Потом США отделились, валюту свою ввели, стали мировой супердержавой, так сказать, выиграли войну за независимость и все такое. Потом был симбиоз их сотрудничества самого разного, там, в разные эпохи в Европе, когда они сотрудничали на равных. Но в данный момент времени США первая, вторая экономика мира, Британия уже десятая, с серьезнейшими глобальными проблемами в экономике. И главное, что Трамп во всех своих высказываниях последних, он себя ведет, ну, по меньшей мере, как неуважительно по отношению к альма-матер, да, он так ее, ну, просто прикладывает по полной программе, и Стармера в том числе. Что может Бёрнем, тем более, что он представляет ту же партию? То есть, как бы, фактически он такой, выглядит как такой пожарный временщик.
5: Ну, мне-то кажется, что они все равно ждут, когда Трамп, вот это наваждение, так сказать, исчезнет, и поэтому он позволяет себе такие высказывания, что да, он будет критиковать Трамп. Ну, а что он еще на самом деле мог ответить, что не будет критиковать Трампа? Конечно, будет. И про национальные интересы, это тоже, в принципе, дежурный такой, ну, а что можно от премьер-министра сказать, что он национальные интересы будет сдавать? Но в этом смысле, мне кажется, интриги-то нет. Интрига, она, мне кажется, более глубокая все-таки, которая осталась за этим интервью. Она все-таки заключена все-таки в том, что Великобритания пытается влиять на мировую повестку. И, соответственно, естественно, без Соединенных Штатов здесь никак не обойтись. Именно поэтому Карл III поехал, так сказать, в Соединенные Штаты Америки. Так что здесь, мне кажется, что они пытаются выстроить вот этот англосаксонский щит против всего мира. Потому что они остались, обратите внимание, они остались в одиночестве. То есть англосаксов сейчас не любит никто. У них интересы в этом смысле с Соединенными Штатами Америки совпадают, но они отличаются тактически, как мне представляется.
3: А у Соединенных Штатов Америки-то совпадают интересы с Великобританией
5: сейчас?
3: Нет,
5: в том-то все и дело, что Америка как раз-таки пытается дать понять, что она будет действовать самостоятельно, без оглядки на Великобританию. И Лондону, естественно, это не нравится. Лондон считает себя полноправным игроком. Неважно, какое место по ВВП он занимает, он все равно вот эти силовые линии финансов, которые весь мир, так сказать, опутали, все равно он имеет колоссальное влияние, остается это влияние на весь мир. Поэтому он, видимо, демонстрирует собственные бицепсы, что он может каким-то образом повлиять на, так сказать, вот эту раскладку сил международную. Поэтому здесь-то мне кажется, что вот в этом смысле он как раз, Лондон пытается объяснить Соединенным Штатам Америки, что их интересы совпадают. А Америка, ну, в лице, по крайней мере, Трампа, она с этим не согласна. Мне кажется, другие президенты, ну, там, условно говоря, какой-нибудь Джо Байден, так сказать, он бы как раз согласился с такой трактовкой, именно британской. А вот Трамп-то не согласен. Трамп-то хочет сам командовать.
4: Павел Петрович, вот теперь я очень внимательно вас послушал на обоих, и есть тоже мысль, с которой и я начал, представляя эту новость. Понятно, что Трамп, по всей видимости, может быть, он уже породил этот жанр, если позволите, такой медиаполитики, как медиафутбол, знаете, когда нужно себя...
3: Нет, при всем уважении.
4: Подожди, я сейчас объясню. Но понятно, что огромное внимание к своей фигуре, говоря о том, что вот я единственный, кто встречался с Ким Чен Ыном, кто встречается с Владимиром Владимировичем Путиным. А мы видим ли сейчас обратный процесс, когда политики британские, не только британские, мне вот, например, тоже Мамдани вспоминается, который накануне там момента инаугурации в мэр Нью-Йорка, не инаугурации, а вступление в должность, вот они все, и включая Бёрнама, персонализируют Трампа, что вот я могу ему противостоять. На ваш взгляд, вот это обретает некую тенденцию, и придавая в том числе этим политикам, ну, некоторых очков?
5: Да эта тенденция, она еще с 16-го года. Они все против Трампа, естественно. То есть,
4: до поры до времени, да?
5: Да, Трамп такой бунт. А если трампизм уцелеет, если, ну, условно говоря, придет, так сказать, сторонник Трампа к следующему, на следующих президентских выборах, во что, по-моему, пока еще Запад особо не верит, я имею в виду Европу с Британией, ЕС с Британией, то тогда, конечно, будут менять. А сейчас они все равно, по-моему, надеются на то, что это временное явление, и, так сказать, потом все это пойдет как-то чинно, как всегда это и было, как это было во времена Обамы, условно говоря, когда он приезжал уговаривать своих сторонников в Евросоюз. Трамп, конечно, этим не собирается заниматься. То есть Трамп себя ведет как единственный и неповторимый, так сказать, лидер там на вершине, который стоит, все остальные там внизу. Уговорить того же самого Бёрнама, чтобы он уговорил Трампа вести себя более прилично по отношению, хотя бы по отношению к Великобритании, мне кажется, вряд ли удастся. То есть им нужно сейчас запастись терпением, чтобы пережить Трампа. Чем они, собственно, сейчас и занимаются?
3: Им бы себя бы...
4: Ну да, это тоже распространенный тезис, здесь соглашусь. Спасибо большое, Павел Петрович. Павел Шипилин, политический аналитик, был в эфире «Радио Спутник».

0: Ну вот я сейчас так красиво перейду, смотрю, давай, предыдущую тему в этой вот, к этой. Трамп, помимо прочего, он сказал, что Америка для вас, европейцы, это не свинья-копилка. Он причем сказал, вот, ну, как бы открытым текстом, наверное, ты видел, да, вот этот вот пост, имея в виду то, что европейские компании грабят американские компании, то есть Европа грабит американские компании. К чему я это? К тому, что, как и в случаях намекаю, да, вот, храните деньги, да, не в финьяковой копилке, да, в сберегательном банке, да, как это раньше было, в сберегательной кассе, да, если, там, как же это было, на сберкнижке, если, конечно, она у вас есть, как же, как-то так это звучало. В общем, на самом деле, в этом тоже есть свои минусы, есть свои риски, если у вас не свинья-копилка, а есть банковский счет, потому что есть мошенники. И вот такой вот заход. Но это на самом деле так. Мошенники, мы каждый раз, когда о них говорим, они придумывают новые схемы, потом успешно, значит, государство или соответствующие органы разоблачают, они придумывают новые схемы опять. Ну и вот новая схема теперь, я честно говоря, схема простая, как
1: и мне стара, кажется, как
0: да,
1: мир,
0: стара как по мир, факту-то. Но настолько красиво, оказывается, можно сказать человеку, что я забыл в банкомате карту, и человек начинает, ну, то есть, по сути дела, спровоцировать его работать по чужой, да, как... Ну да, ну по сути, да, по чужим платежным средствам. То есть заявив ему, что значит, человек начинает контактировать с банкоматом, а там якобы находится, ну не якобы, а находится карта злоумышленника.
1: Ой, вопросы есть, давай зададим. Да. Александра Пожарская на прямой связи со студией, эксперт платформы «Мышеловка» и проекта Народного фронта за права заемщиков. Александра, здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Вот, знаете, вот не так давно я видел, такая сцена была в Турции с кошельком.
0: Это как автоподстава.
1: Это вот, да. Ну, вот я могу понять самое. Историю с кошельком. И даже золотом, помнится, вот была такая история. И если вот ты физически понимаешь, да, что вот появляется человечек, с которым ты, значит, содержимое этого кошелька поделил, пришел якобы владелец этого кошелька, тут вот вроде бы понятна схема. Но с банковской карты хочется разъяснений и комментариев. Получается, чтобы эта схема сработала,

0: почему, но большинство в этом смысле пока еще не научилось говорить: «Хорошо, давайте вызовем полицию». И многие не помнят о том, что у нас, помимо того, что в банкоматах есть видеофиксация, но есть еще и видеофиксация над банкоматами. То есть как злоумышленник оставляет эту карту, когда он ее оставляет, и, собственно, как он следит за человеком, который к банкомату подходит, тоже можно в целом при желании определить для того, чтобы снять со случайного прохожего, который попал как кур во щип, снять все подозрения. Это действительно, ну, схема не новая, она хорошо забытая, старая, просто сейчас ее стали чаще применять. И действительно, это аналогичный инструмент с теми же самыми автоподставами, с теми же самыми кошельками, работает на психологию.
1: Это, знаете...
0: А плюс еще, когда есть свидетели, а злоумышленник вот, в этой схеме, он подходит со свидетелями, которые утверждают, что действительно карта была украдена, но вот в моменте, в стрессовом моменте критическое мышление отключается. Отключается у нас рефлекс, знаете, как вспомнить правила безопасного поведения, и мы начинаем выполнять те
1: инструкции. Мне это напомнило великий рассказ Михаила Зощенко, где старуха там мыло демонстрирует, чтобы его украли, да, это самое мыло, да, как это, старуха, дьявольская старуха, воспитанная прежним режимом, да. Вот это,
0: да, действительно.
1: Вот. А потом просто, да, там один из попутчиков говорит, ей просто охота, чтобы все кругом воровали. То есть, ну тут в данной ситуации тебя провоцируют, получается, да, на то, чтобы ты взял что-то, то, что тебе не принадлежит.
0: Скорее, знаете как, здесь, наверное, все-таки больше расчет на те сообщения, которые в информационной повестке в последнее время очень часто появляются в связи с теми же самыми сообщениями о мошенничестве. Дело в том, что год назад была введена уголовная ответственность за дроперскую деятельность. И последний год достаточно часто об этом СМИ напоминают. У граждан это на подкорке записывается, и они не хотят попасть, что называется, вот, под уголовную ответственность, ничего, собственно говоря, не совершив. Это пугает, на самом деле пугает. Поэтому, когда вот подходят такие злодеи и говорят: вы украли у меня карту, а вот у меня еще тут есть два свидетеля, становится действительно страшно. Но, опять же, проблема в том, что, наверное, может быть, в большинстве случаев у нас, помимо низкого уровня финансовой грамотности общего у россиян, еще и поголовный правовой нигилизм. Мы абсолютно не знаем своих прав и не интересуемся законами. Мы читаем это только в газетах, понимаем так, как понимаем, и не трудимся изучить в источнике, а что же действительно написано в законе и как действительно нужно себя вести. Очень многие берут, находят карты на улице, допустим, и выставляют в социальных сетях фотографии этих карт, где публикуется и номер этой карты, и CV-код, и срок действия, и владелец.
1: И паспортные данные, да.
0: Ну, паспортные данные на картах не пишут, но в общем и целом вот такие публикации таких фотографий — это нарушение закона, и многие с этим сталкиваются, потом очень сильно жалеют. Но они же это сделали не для того, чтобы кому-то навредить, они же сделали это из благих побуждений. И сейчас многие люди лишний раз боятся до чего бы то ни было дотронуться, лишний раз оказать кому-то помощь. Вот как раз из-за таких случаев. Но, на наш взгляд, если граждане будут больше заботиться о повышении своей уровня, своей правовой, киберграмотности, финансовой грамотности, то ситуации, в которых можно пострадать, будет все меньше.
2: Так вот, понимаете, вот об этом же говорим действительно каждый год. И вот я хотел вас спросить, а какие вот надо практические советы давать? И тут можно же сразу наперед предугадать, там, критическое мышление развивать, не твое не подбирай, там, ну вот какие-то вот настолько простые истины базовые, но вот почему-то, к сожалению, и они не соблюдаются. Вот на ваш взгляд, да, вот как...
0: Это...

0: Это особенность психики человека в целом. Дело в том, что достаточно большое количество людей, которые в том числе и направляют сигналы на платформу «Мышеловка», говорят о том, что я знал все эти правила. Я был уверен, что я не попадусь. Но я эти правила нарушил, оказавшись вот в стрессовой ситуации. Дело в том, что это должно быть на рефлекторном уровне. И здесь мы убеждены, что воспитывать это в человеке поздно, когда ему даже 25 лет плюс. Начинать это нужно с детского сада, ровно точно так же, как мы рассказываем детям в детском саду правила дорожного движения, что прежде чем перейти улицу, нужно посмотреть налево, посмотреть направо, обязательно это нужно делать по пешеходному переходу, а еще лучше смотреть на сигналы светофора. И к тому времени, когда человек уже самостоятельно переходит дорогу, он на рефлекторном уровне знает, как ему себя вести.
1: И не обвиняй, я вот от себя, позвольте, добавлю, не обвинять весь мир, если все-таки ты уже стал жертвой. Вот потому что я недавно столкнулся, это личный пример, стал жертвой мошенников, но я понял прямо четко, где я облажался, на какую кнопку я нажал, и понял, что здесь нет смысла кого-то третьего-то искать и обвинять. Я знаю, что там меня обманули, но ты понимаешь, что вот на будущее вот так, таким образом поступать не нужно. Спасибо большое, Александр.
2: Спасибо.
1: Александр Пожарская, эксперт платформы «Мышеловка» и проект «Народного фронта за права заемщика» была в эфире «Радио Спутник».

0: Знаешь, я бы добавил к этому два слова. Никогда не надо думать, да, что ты умнее всех в этой ситуации. То есть, это может случиться действительно с каждым. Как только ты теряешь эту внутреннюю бдительность, контроль, да, инстинкт самосохранения, вот тут к тебе приходят...
1: Это факт.
0: Люди, да, с рожками и хвостиком.
1: И так вовремя всегда, в кавычках, находит момент. Вот, знаешь, у меня было интересно, самое мое, наверное, интересное наблюдение на прошедшем Петербургском экономическом международном форуме, это количество вывесок, сделанных человеком. Вот я обратил на это внимание, потому что еще годом ранее, понимаешь, все делали акценты на искусственном интеллекте. Вот, посмотрите, у нас это с искусственным интеллектом, это с искусственным интеллектом. Да и вообще, знаешь, да, я уже боялся, что скоро умные дома будут умнее, чем мы. И это на самом деле какой-то просто не откроют двери. Но что примечательно, Владимир Владимирович Путин подписал закон, который подразумевает уведомлять пользователей об авторских правах на контент, который как раз-таки сгенерирован при помощи искусственного интеллекта. Это вот то, к чему мы сейчас приходим, когда, вероятно, уже через какое-то время контента, созданного при помощи ИИ, нейросетей, будет в целом больше. Это, как знаешь, вот эта теория мертвого интернета. О том,
0: ну
1: что,
0: да. Ты знаешь, у меня только... Это не то чтобы скепсис, но я думаю, что этот закон скорее закрепляет то простое обстоятельство, что владельцы моделей ИИ, это, собственно, они, создавая эти модели, подразумевается контроль над всем тем, что эта модель производит. То есть, грубо говоря, владелец модели, потому что как продюсер у артиста, он следит за тем, чтобы песни этого артиста не перепевали все подряд, так сказать, нарушая его авторские права. То есть вот этот механизм контроля должен быть заложен в эту модель. Да, то есть если кто-то использует что-то, не платя деньги владельцу модели искусственного интеллекта, то, скорее всего, это будет легко отслеживаться. Вопрос в том, что это должно быть еще и наказуемо.
1: Но здесь еще нужно и важно обратить внимание, к сожалению, большинство наших с тобой сограждан пока, наверное, пользуются нейросетями зарубежного производства. То есть здесь понятно, у нас тоже они есть, типа создается инфраструктура. В этом плане тут не стоит там оценивать Россию как догоняющий, потому что есть классные решения, но сейчас не об этом. Сам факт, понимаешь, но определенный... там, может быть, маркировки даже, понимание того, что этот контент сгенерирован при помощи искусственного интеллекта и в то же время...
0: Конкретного искусственного интеллекта
1: в том числе, да, потому что сегодня, и знаешь, вот мы с тобой журналисты, а иногда я в обывательской жизни натыкаюсь на искусственный интеллект, и я уже не понимаю, это искусственный интеллект или нет, а что касается авторских прав, то здесь я бы посмотрел немножко под другим углом, потому что защищать авторские права сегодня должны как раз те, кто создают своим трудом, не при помощи моделей.
0: Вот, тут возникает,
1: это дикторы, это журналисты, писатели и прочие.
0: Деятели культуры.
1: Да.
0: Тут возникает очень любопытная сложность, и я не знаю, как с ней вот так сходу, как ее решить, потому что когда артист уже известный, он не рискует этим обстоятельством. Да, его можно копировать, там что угодно. А если артист новый, то пойди докажи, что ты живой человек.
1: Это
0: во
1: так.
0: многих случаях.
1: Но, с другой стороны, вот возьми голос, не знаю, известнейшего нашего любого актера дубляжа. И синтезируй его, используй. Ну, понятно, что вот вроде бы он всем известен, он мэтр, он профессионал и так далее. Но вот ты взял его голос, и ты понимаешь, что теперь ты можешь озвучить и вывести в пиратскую вот эту серую зону и плоскость любой фильм. Так зачем тебе платить человеку? А как, в свою очередь, самому диктору, самому там, автору этой озвучки защищать свои права?
0: Он должен для начала еще и узнать об этом.
1: И узнать, да.
0: Уже через какое-то время, когда это все появилось.
1: Поэтому сейчас над этим понятно, что да, много работы у юристов, депутатов, законотворцев. Ну а мы, естественно, за этой историей наблюдаем, анализируем и обратную связь собираем. Безусловно.
0: Да.
1: Ну а пока прощаемся. Александр Кузьмак, Денис Воробьев будет для вас. До свидания.
0: Счастливо.
2: Вы слушаете Радио Спутник. Узнать за 90 секунд.
3: Александр Сергеевич Пушкин был мастером разных литературных жанров. Писал гениальные стихи и великолепную прозу. Был драматургом и публицистом. Создавал произведения на фольклорные сюжеты. И везде солнце русской поэзии был одинаково выдающимся. Часть его художественного наследия – сказки для детей. О попе и работнике его балде, о царе Салтане, о рыбаке и рыбке, о мертвой царевне и о семи богатырях. Несколько сказок, в том числе о медведихе, он так и не окончил. А последняя, сказка о золотом петушке, была написана в 1834 году. Поэту оставалось жить еще 3 года. Он находился на пике творческого расцвета. Но со сказками, которые мгновенно становились популярными в народе, завязал неожиданно и навсегда. Что же случилось? Пушкин прочитал сказку 19-летнего студента Петра Ершова «Конек-горбунок», написанную в 1834 году. Ершов тогда сблизился с профессором словесности Плетневым и познакомился с Жуковским и его другом Пушкиным. После ознакомления с текстом начинающего литератора Александр Сергеевич воскликнул: «Теперь тот род сочинений можно мне и оставить». И сдержал слово. Быть вторым себе позволить он не мог.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке 7 вечера, в Лондоне полночь. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Президент России Владимир Путин назвал причины начала специальной военной операции. В Тюмени готовятся к паводку. В России ученые работают над созданием умной городской среды. Далее подробности. К конфликту на Украине привели агрессивные действия Запада, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, в НАТО плевать хотели на свои обещания и проводили одно расширение за другим. Глава государства подчеркнул, что специальная военная операция, безусловно, рано или поздно завершится. Россия после окончания спецоперации необходимо сохранить чувство единства. Он также добавил, что Украина потеряет свои западные земли. Они были подарком Киеву от Сталина. Напомню, Владимир Путин в день военно-морского флота работает в Санкт-Петербурге. Еще одно заявление Владимира Путина. Иностранные подлодки пытаются заходить на маршруты Северного морского пути. Глава государства подчеркнул, что Россия будет обеспечивать безопасность этого стратегического направления. Он добавил, что Северный морской путь является самым эффективным и экономически целесообразным, так как пролегает либо в территориальных водах России, либо в особой экономической зоне. Украинские военные за минувшие сутки атаковали 10 населенных пунктов в 5 округах Белгородской области. Предварительно пострадавших нет, сообщил оперативный штаб региона. Повреждены частные дома, хозпостройки, навесы автомобилей, газовая труба, гараж и один из корпусов предприятия. Тюмень сосредотачивает силы и средства для борьбы с паводком на реке Туре. Там создадут резерв мешков и грунта, где наблюдается летний паводок. Также стянут необходимую дополнительную технику для защиты зон вероятного подтопления, сообщил губернатор Александр Моор. Глава региона в воскресенье с вертолета оценил ситуацию по паводку в регионе. Он сообщил, что он возник из-за дождей в Свердловской и Тюменской областях. Сейчас река Тура ведет себя крайне нетипично. Воды очень много, затоплена вся пойма, отметил губернатор. С 14 июля в Тюмени действует режим повышенной готовности. В зоне вероятной чрезвычайной ситуации за паводка находится 15 территорий города. Расследованием дела о наезде на толпу в центре Берлина займется Федеральная генеральная прокуратура Германии, сообщил министр юстиции Стефания Хубик. Инцидент произошел поздно вечером в субботу в районе Берлинского парка во время мероприятия с участием сотен тысяч человек. Водитель белого фургона въехал в толпу, после чего врезался в дерево. Затем он скрылся в неизвестном направлении. В результате один человек погиб, 29 человек пострадали. Российские ученые активно работают над созданием умной городской среды, рассказали в Роспатенте. В Красноярском крае придумали умную сигнальную плитку для пешеходных переходов. Она покрыта особым тактильным рисунком. Также плитка светится цветами светофора. Московский изобретатель разработал интеллектуальную систему оповещения в случае пожара. В случае возгорания она знает, где находится очаг, куда движется дым и какие коридоры заблокированы. Также изобретатели создали компактного робота для сортировки мусора. Камера и нейросеть распознает пластик, картон и другие отходы, после чего механическая рука прикладывает их в нужный контейнер. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Песочный интерес.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Воскресенье, 7 вечера. В студии «Песочного интереса» священник Павел Островский и я, Полина Уварова, будем освещать новости в православном ключе, очень стараться. И вот.
3: Добрый вечер,
2: Павел,
3: друзья.
2: Да.
3: Полина, привет.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Как ваши дела вообще?
3: Да, хорошо. Завтра у меня командировка начинается в Казахстан на 5 дней. Вот. Так что готовлюсь. Мне тут уже в запрещенных соцсетях стали писать казахи. Так это же священник, зетник едет. И
2: да
3: задали мне вопрос, чей Крым, забыв о том, что я священник, читал Евангелие и ответил словами Христа: «Божий». Знаешь, возьмите, помните, возьми монетку, да?
2: А что за история такая? Там что, как-то
3: ну, там много, много релокантов.
2: Много, в этом плане.
3: Конечно, много релокантов, много просто, вот, ну, это вообще такая тема, которая, помнишь, когда в Грузии случилось, там, на свадьбе, там, ударил девушку.
2: Да, да, да.
3: Там получилось так, что грузин с гражданством России ударил украинку с гражданством России, да, но виноват, естественно, Путин. Ну ладно, на самом деле нет, я с радостью еду в Казахстан, там будет большой форум проходить православно-молодежный, там нужно будет выступить, ну и со мной поедет жена и дочка,
2: супер,
3: поэтому
2: вообще
3: для меня это некое удовольствие, вот, то есть с одной стороны командировка, а с другой стороны как бы жену и дочку время привести.
2: Ну да, если вдруг мало ли кто слушает нас из Казахстана, вот имейте в виду, что отец Павел к вам нагрянет в ближайшее время. У нас достаточно насыщенная неделя была, и удары новые были по складам Wildberries и много чего еще. Но давайте начнем, наверное, с новостей про то, что Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем окончательном чтении закон, который дает ветеранам и инвалидам боевых действий, состоящим в браке, право на бесплатное использование вспомогательных репродуктивных технологий, за исключением суррогатного материнства. Согласно принятому закону, помощь будет предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, а порядок установит Минздрав Российской Федерации. Право на бесплатное ЭКО получат супруги погибших или умерших инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, не вступившие в повторный брак.
3: Ну, первое, что удивляет и расстраивает, это то, что закон принимали в такой спешке, без какого-либо вообще обсуждения с обществом, с учетом, что представители всех традиционных религий в нашей стране высказывались негативно. Uh-huh. Это и православные христиане, это мусульмане, иудеи, то есть высказывались именно негативно. Поэтому вот это игнор, да, и желание как можно быстрее все это сделать вызывает на самом деле какие-то подозрения, что, в общем, никто не заботится, конечно, о несчастных вдовах ветеранов СВО или о женах, чьи мужья вернулись там раненые, да, и поэтому не могут, значит, детей как бы рожать и все остальное, да. Что скорее, как многие, и я здесь, знаешь, вот, кажется, согласен, кому выгодно, что это лоббируется всеми этими компании медицинскими, которые
2: занимаются.
3: Да, конечно, они теряют свой рынок и, соответственно, пытаются вот таким образом, значит, под видом, под благовидным предлогом, что забота о, значит, вдовах воинов специальной военной операции, это все протянуть. Конечно, если брать с православной точки зрения, да, вообще с человеческой точки зрения, да, потому что у нас религии есть разные еще в стране, да, но тут даже с человеческой точки зрения, в принципе, вот этот феминистический подход сам по себе, что женщина, если вот ее право родить ребенка ставится выше самого ребенка, это исключительно такой радикальный феминистический подход, который исповедуют, к сожалению, многие наши женщины, которые находятся в Госдуме, это раз. Во-вторых, это вполне себе такая либеральная повестка, которая идет с Запада. И, ну, как бы, в принципе, то, что Нина Александровна Сталина всячески это продвигала, и так очень рада этому, то этому удивляться не нужно. Она, собственно, у нас была до этого замечена еще в стародавние времена, когда дружила с представителями там американской политики и все остальное. Это абсолютно либеральная история, никак не совместима с традиционно-расовыми ценностями, которые как бы вроде продвигались, потому что получается, что ребенок заведомо ставится в условия,
2: где он растет
3: без отца.
2: Что, да.
3: Это первое. А второе, это то, что ребенок, когда он вырастет, он спросит, кто мой папа, он заведомо рожден от умершего человека. И какова у него будет потом жизнь? Это огромный-огромный вопрос. И, конечно же, я вот сомневаюсь, то, что если вот мы сейчас бы опросили бы вдов воинов специальной военной операции, или даже самих воинов специальной военной операции, как бы они высказались, у нас даже если исходить из демократии, там референдум провести, предположим, да, ну, очевидно, что большинство было бы против. Потому что у людей, даже те, которые не принадлежат никаким конфессиям, совершенно нерелигиозны, это вызывает, правда, ну, какую-то вот дичь. Это такое, это античеловеческое. По сути, какой-то такой сатанизм. Как, правда, очень многие высказывали, что это что такое сатанинское. Но, с другой стороны, если еще у нас остались люди в стране, которые значит, думает, что у нас во власти очень много людей, которые исповедуют реально традиционные ценности, пожалуйста, пожалуйста, посмотрите, как это все в реальности происходит, по каким законам принятым мы идем. То есть я уже сейчас опускаю, понимаешь, вопрос о том, что в принципе экстракорпоральное оплодотворение, ЭКО, с помощью которого все это можно делать, оно в принципе уже имеет абортивную составляющую. То есть пока церковь безуспешно пытается, значит, чтобы аборты хотя бы вывели из ОМС, ну как минимум, уже не про запрет говорим, а чтобы хотя бы просто вывели из ОМС. Вот. А вместо этого принимаются законы, которые только расширяют все эти, в том числе, абортивные истории. Потому что, если кто не знает, экстракорпоральное оплодотворение, оно, безусловно, связано, в том числе, с абортивными составляющими. Кстати, хочу заметить, что когда, в том числе, делают ЭКО, там же получается несколько эмбрионов. Там, если посмотреть детали закона, да, там... Эти эмбрионы, некоторые будут потом замораживаться.
2: Вот. Ну, там это на самом деле бывает по-разному. Это все зависит от того, что с женщиной происходит. Но бывает, да, и такое, и такая ситуация, как вы описываете, когда достаточное количество, условно, яйцеклеток женских, да, тогда действительно многие замораживаются, если много жизнеспособных.
3: Не яйцеклетки, а прям буквально эмбрионы замораживаются. А,
2: да, я имею в виду, что бывает так, что получается только, например, один эмбрион или там два эмбриона.
3: Про другое,
2: да.
3: Полин. Я говорю про то, что когда замораживаются эмбрионы, и вот они у нас есть замороженные, где-то они хранятся. Угу. А потом женщина по каким-то там причинам, да, она как бы не хочет или не может эти эмбрионы, в общем, как-то, значит, использовать.
2: Они, что называется, утилизируются.
3: Утилизируются, да. А это аборт, да. Ну, кстати, давайте обязательно, чтобы комментарий прочитать. Вот Алекс Зет пишет: «Гоните, гоните этого лже-отца с радиостанции, он слепец, так будьте сами зрячими». Дорогой Алекс, мы всегда за то, чтобы люди конструктивно писали, поэтому я с удовольствием как бы послушаю вашу конструктивную критику. Видишь, до чего доводит малое количество комментариев во время наших трансляций.
2: До чего?
3: До того, что я уже комментирую, да, вот этот бред.
2: Ну, вы имеете в виду, что вы призываете Алекса аргументировать.
3: Аргументировать, да.
2: Да, пожалуйста, аргументируйте.
3: Если он сможет, то, конечно.
2: Если уж орете в комментариях, то хотя бы аргументированно.
3: Да.
2: Давайте к следующим новостям перейдем, то, что связано с атаками на...
3: А можно я все-таки вот и закончу? Я хочу просто подметить, что вот этот закон, когда принимали, ни с кем не советовались.
2: Это правда.
3: Абсолютный игнор, и несмотря на то, что реально первые лица разных религий высказывались, да, Госдума просто забила. Да? Это чтобы никто себя не очаровывал. По поводу там, народной партии и все остальное, да, захотели и приняли. Да? И несмотря на всю эту критику всех, вот, ребят, а вот, да, вот вы там где-то ходите в там чернь, да, а мы бояре, вот что хотим, то
2: ну,
3: и творим.
2: Ну, тогда уж раз уж мы продолжаем это обсуждать, нужно добавить, что у нас сейчас прямого запрета до вот принятия этого законопроекта не было прямого запрета на использование материалов от погибших людей. Просто приходилось согласовывать эту процедуру через суд. То есть, действительно, все, что произошло, это просто упростился путь ну, для тех, кто проводит эти все репродуктивные
3: технологии.
2: Еще
3: все последствия там. А там, например, вот наследство, да, вот я просто вот два момента, да. Ну, чтобы просто понимали, насколько это вот все вот эта дичь какая-то, да. Угу. Вот, значит, умер, к великому сожалению, воин на СВО, да. А остались какие-то, значит, вот эти биоматериалы, с которых можно сделать, значит, ребенка.
2: Ну да.
3: Сделали ребенка. Ребенок является наследником.
2: Ну, теперь конечно, если является. Он записан на человека,
3: да.
2: То является.
3: А что, если, вот каким образом вы будете доказывать, что если этот ребенок не из того материала, а женщина просто где-то нагуляла и сказала, что он вот от того умершего, да? Учитывая, что ДНК можно делать только с согласия. Вот как вы это будете доказывать? Вот серьезно.
2: Не
3: вот,
2: знаю.
3: Вот воин СВО был черноволосый, родился мальчик-блондинчик. Вот. Что делать? Да, и она получит, во-первых, бесплатно как бы, различные там, услуги, и еще там, наследство, какие-нибудь выплаты и так далее. Я просто к тому, что вот это все принимается. Да, выиграют компании, которые это все делают. Они точно выиграют. А население, ну, как бы смотрите на это все.
2: Ну, на самом деле, интересно будет посмотреть. Я не знаю, вообще замеряет ли кто-то количество детей, которые зачаты вот таким именно образом. Интересно будет посмотреть, если кто-то проводит какие-то замеры.
3: Кстати, хорошо, что ты про эту тему сказала, потому что как раз я не сомневаюсь, что таких случаев все-таки, вот, что будут зачинать детей от умерших, значит, родителей, этих случаев будет немного, но это как раз показывает то, что у нас вместо того, чтобы реально работать над повышением демографии. И реально как бы делать какие-то шаги, которые там касаемо там, решения жилищных вопросов, да, это тяжелая проблема. Решать, пытаться проблемы разводов, там, ну, много чего нужно на самом деле, да. Вместо этого принимается, ну, как бы, опять же, для отчетности смотрите, вот мы это сделали. Но реальную работу, ну, вот возьмите, меня, конечно, многие могут сказать, что я, вот зачем я прицепился к Нине Александровне Останиной, но я объясню, она руководитель Думского комитета, да, по защите материнства, отцовства, детства и всего прочего, да? Возьмите просто вот, я это смотрел в свое время, все, что было сделано за все время, да, и какие результаты. Ведь именно так это проверяется, да, что было и что стало. Мне кажется, вообще, в принципе, все люди, которые сейчас ответственны за вопросы демографии и так далее, нужно было бы проверить, потому что там многие очень много лет этим занимаются. И если результатов нет, я же не говорю, что там нужно в тюрьму сажать, иноагентом признавать, но как бы неудовлетворительный результат работы.
2: Но благо это легче замерить, чем все остальное, потому что да. Возьмите какой-нибудь коэффициент фертильности, посмотрите, куда он у нас в стране движется, он, и
3: Виталий
2: сделайте
3: говорит,
2: выводы.
3: Наследственность не только от родителей идет, он может быть блондинчиками от бабушек и дедушек. Ну, главное, чтобы не мулатом, да, как это, помните, Олимпиада 80, когда в Москве прошла, и потом вдруг внезапно иногда появлялись дети
2: черные.
3: Но они
2: не то, что внезапно, они через какое-то количество месяцев.
3: Ну, от Пушкина, естественно.
2: Да бросьте, ладно. Ну, все понимают, конечно же, здесь, но да. Ну, кстати, надо сказать, что у меня сын голубоглазый блондин, поэтому, в общем-то...
3: Что ты, Полина, на меня смотришь? На исповеди.
2: У меня, слава богу, муж тоже голубоглазый, но он седой, правда, уже. Ничего, он тоже блондин
3: относительно. С Полиной пожил год браки.
2: Так,
3: сидел.
2: Чем вы тут? Ну да, это так. Дальше идем, чтобы слезть с этой темы неудобной. Да. Исследователи Высшей школы экономики обнаружили сеть из 60 YouTube-каналов, которая за 2 часа раскрутила фейки о первой атаке на склады Wildberries. Есть сеть из довольно большого количества каналов, которая в последнее время начала оживляться очень сильно, когда в стране в нашей начали происходить какие-то сложные ситуации. Так было во время ПМЭФ, когда были нанесены некоторые удары, так было во время топливного кризиса. И вот, собственно, сейчас проанализировали, как это все работает. Работает это так, что буквально за считанные минуты генерируется видео, генерируются комментарии, разгоняются просто все алгоритмы, чтобы как можно большему количеству людей всю эту дезинформацию, так скажем, показать и, собственно, раскачать настроение. Вот слышали про это?
3: Что-нибудь? Да, я про это слышал, но как бы мне, ну, как бы я просто это знал, потому что во всех запрещенных соцсетях я активно присутствую и проповедую. И, слава богу, успешно это получается. У нас, кстати, Полина, на прошлой неделе в моем запрещенном Инстаграме, который запрещен в России, мы достигли 900 тысяч подписчиков, причем реальных, без всяких там накруточек, ботов и тому подобное. Да, я прям это ценю, потому что могу, когда у тебя реальные подписчики, ты можешь смотреть реальную статистику. Только, конечно, я замечаю, как, когда что-то происходит, как именно за счет использования алгоритмов этих соцсетей, так называемые контент-заводы.
2: Да, фабрики.
3: Да, они начинают работать, и у тебя, даже если ты против каких-то рекомендаций, тебе не хочется это смотреть, они все равно так иначе попадают. Это правда есть. Но как бы здесь возникает вопрос, что мы делаем в ответ? Да, что мы делаем в ответ? Мы создаем сами в ответ такие же контент-заводы.
2: Да, у меня
3: это вопрос номер один. Второе. Да. Второе. Мы сами работаем вот по-настоящему серьезно в социальных сетях в ответ. Потому что я могу сказать, что у нас правительство нашей страны, если бы можно было выдать коллективную медаль русскому народу, то это нужно было бы сделать за защиту, за информационную защиту нашей страны. Потому что то, как просто обычные граждане, пользователи социальных сетей, уж тем более в том числе блогеры и в том числе с большим охватом, то, как они активно защищают Россию в соцсетях, в том числе в ответ на все вот эти там всплески с контент-заводов, сбросы и тому подобное, это идеально. Это идеально, и что самое интересное, что даже, например, я вот смотрю, значит, там Урсула фон дер Ляйен. Да, в общем, неважно, да, в общем, Урсула, она, значит, что-нибудь напишет, и потом смотришь, ей в комментариях, или на английском, или на русском начинают что-то писать, и это активно лайкается, и это не контент-заводы, потому что ты смотришь...
2: Вы имеете в виду что-то против того, что против. Она говорит?
3: Да, в том числе и русские люди, и ты смотришь, аккаунты реальные, живые, то есть, ну, достаточно легко, на самом деле, отличить. значит, когда это ИИ делает, когда это не ИИ делает. Ну, по крайней мере, пока это все достаточно легко проследить, если прямо это очень захотеть. Может, по той причине, что ИИ не так давно это начал делать. Да? Угу. Может быть, лет через 10 уже будут каналы и аккаунты созданы ИИ 10 лет назад, и там они такие будут уже прокачаны, что не разберешься. Но я просто хочу сказать благодарность жителям нашей страны, которые в запрещенных соцсетях, несмотря на все препятствия со стороны нашей же власти, по большому счету, да, защищают интересы нашей страны. И делают это вполне успешно. Это, на самом деле, очень круто.
2: Но, кстати, я заметила, что качество комментариев, потому что даже ко мне в небольшой мой канал приходит какое-то количество ботов самых разных, которые комментируют что-то на военную тематику и так далее. Я заметила, что качество контента, так сказать, их растет. Вы видели, замечаете такое?
3: Я заметил, прости, Полина, комментарий от Ирины. Прекрасная передача, не читайте необоснованный бред. Полина, прекрасно выглядите, отличная кофточка.
2: Я, да, радуюсь, что я тебя спаила, не Филипп Киркоров.
3: Это... А, типа, там нужно было это. А еще Виталий пишет, что бьют на эмоции, стараются изнутри развалить.
2: Да.
3: Пример цветных революций. Я не думаю, что в нашей стране возможна цветная революция, потому что, наверное, уже сейчас люди чуть более уже обучены в соцсетях. Это все-таки, знаете, у нас же ускорение времени происходит. То, что работало еще там, может быть, лет 15 или 10 лет назад, да, и люди, правда, велись в том числе на вбросы, на фейки, то сейчас все равно уже люди как-то, мне кажется, и поумнели, и где-то есть уже какой-то иммунитет, ну, какое-то вполне естественное сопротивление, да. По крайней мере, ну, мне так кажется. Вот.
2: Но, знаете, мне еще кажется, что помимо того, что выросло какое-то критичное мышление в вопросах восприятия всего, всей этой информации, еще просто достаточно поднялся сильно дух общественный у народа, вот что я хотела сказать. То есть, потому что после начала СВО, конечно, всем сильно, это всем сильно дало по мозгам. И люди как-то объединились и, собственно, выступают против всей этой лажи.
3: Да, и в этом смысле, конечно, я, чтобы сейчас кто-то не подумал, потому что ты приводил эту новость, как раз вот эти разбросы были, когда там Вайлдберрис там бомбили, да, здесь важно отметить, что несмотря на то, что люди уже стали во многом там разбираться. Вот, вот тут Албор из Перми пишет, что и уже генерируют практически как реальные видео. Да, и бывает, что и генерация есть, и остальное. Но удары по Вайлдберрис были реальные.
2: Да.
3: И, конечно, хотелось бы, чтобы наше правительство каким-то реальным образом все-таки на это реагировало, потому что вот когда идут контент-заводы, ну, то есть когда вот именно разгоняются боты и все остальное, это на самом деле, ну, как бы даже видно по реакциям людей, видно, что это не очень хорошо заходит. А когда именно реальные люди, наши, русские, потерявшие свой бизнес, со слезами на глазах начинают рассказывать о том, что вот и как, что с ними происходит, вот здесь ты как раз видишь, во-первых, огромную реакцию ответную. Да? И это потом зачастую, кстати, потом разгоняет и западная повесточка против нас.
2: Да.
3: И вот здесь как раз хотелось бы, я не знаю, кто у нас в правительстве отвечает за информационную политику, хотелось бы, что все-таки призвать, чтобы оперативно реагировали на то, что происходит, потому что так или иначе, я не знаю, будет ли Вайлдберрис банкротом или не будет, и вообще продолжатся ли эти удары или не продолжатся, я этого знать не могу. Но то, что правда, это тысячи и тысячи предпринимателей, лишились не просто своего бизнеса, да, они лишились именно конкретно своего имущества, это можно сравнить как с наводнением, с пожаром, ну, то есть там, с землетрясением, да, то реакция должна быть, ну, какая-то существенная. Просто как получается, у нас когда где-нибудь наводнение произойдет, деревни смоет, у нас туда там правительство приезжает, там губернатор, у нас даже бывало, президент туда приедет, да, и прям все, вот мы с вами там жители, вот всем дома построим, это потом показывают и так далее. Сейчас ситуация гораздо хуже, потому что это реально тысячи и тысячи людей лишились своего бизнеса, да, и еще своего товара, да, то есть как бы, причем многие ведь закредитованные. Да, у тебя не так, что ты просто лишился и с нуля начинаешь. Нет, ты просто в гигантском минусе. Да,
2: да, да, да.
3: И вот там какие-то выплаты и все остальное, но тебе это просто так никто не, ну, как бы, не восполнит это, да. Я уже высказывал свое предложение, потому что это видно, как люди сейчас уже спасение утопающих, дело рук самих утопающих, да. Люди сейчас пытаются в социальных сетях, запрещенных, опять же, потому что в наших отечественных соцсетях бизнес особо не проведешь. как бы, вот я не хочу сейчас хейтить ВКонтакте, потому что ВКонтакте, правда, в последнее время стал работать прям хорошо. И как бы за это очень благодарен ребятам. Настроили алгоритмы, лучше стал работать. И надо всегда, когда есть за что хвалить, обязательно хвалить. Но именно как соцсеть, как для продаж, она,
2: пока еще
3: она никогда не была так для этого устроена. А вот там запрещенный Инстаграм, например, да, на Ютубе в том числе. Ну, в первую очередь, конечно, Инстаграм. Мне кажется, сейчас, находясь в таких экстремальных условиях, нужно было бы хотя бы временно, потому что раз у нас онлайн-маркет один отвалился, по сути, ВБ, да, ну, по крайней мере, работает он уже совсем не так, как раньше, да, разблокируйте на время хотя бы ту торговую площадку, на которой все торговали до ВБ. Люди поддержат всех этих предпринимателей, чтобы они могли распространять товары так, как это раньше это было. Потому что, получается, там, где белые списки, там не работает ничего. Там у тебя не работает ни Telegram, там, где белые списки, не работает у тебя, ну, вообще ничего. Да? Mm-hmm. Но Wildberries и Ozon, они там находятся. И, получается, те люди, которые продавали на Wildberries, да, как бы они, не потеряют, они теряют рынок сбыта. Так хотя бы торговали бы через там, другие площадки.
2: Ну, вы, кстати, в общем-то, по адресу, это все вопросы в одну и ту же, скажем так, в одно и то же окно, потому что я просто на всякий случай себя проверила. Действительно, у нас информ всей политикой занимается Минцифры и Максуд Шадаев как руководитель. Так что, в общем-то, все это вопросы одного и того же поле. Ну вот у нас, например, нет, первое, знаете, про что я еще хотела, пока вы говорили, подумала про то, что с белыми списками тоже еще какая-то история такая занятная, потому что даже где есть белые списки, они не везде открываются. Вроде бы интернет заблокирован, но даже белые списки работают как бы не всегда хорошо, то есть это бы тоже как-то неплохо было бы каким-то образом проработать, наверное.
3: Неплохо было бы вообще вперед думать, потому что когда создавали белые списки, я помню еще до всяких бомбежек по складам ВБ, уже тогда, я помню, говорил, что ну, раз вы создали белые списки, добавьте в них все те сайты, да, наши отечественные, да, в том числе магазинчики и все остальное, которые, очевидно, никак не могут использоваться против нашей страны и все остальное. Но нет, в белые списки добавили совсем небольшое количество ресурсов, и в том числе, по большому счету, два маркетплейса. Да. Это Wildberries и Ozon. И тем самым подставились. Подставились, потому что ты выносишь склады Wildberries, остается только Ozon. Сейчас, не приведи Господь, начнут выносить Ozon, да, и получается, люди уже, чтобы что-то купить, значит, или что-то продать, кабани уже не могут, потому что в белых списках два вынесенных маркетплейса.
2: Да, ну, говоря, собственно, о героизме россиян, тут вот в России запустили флешмоб в поддержку малого бизнеса после атак на склады Wildberries. Участники публикуют скриншоты своих корзин на Wildberries с товарами российских производителей.
3: Но мы об этом говорим после короткой рекламы. Ребят, да. Не переключайтесь. Да.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев счел благом для себя объявить Россию своим врагом, заявил российский лидер Владимир Путин. Он также добавил, что Украина потеряет свои западные земли, они были подарком Киеву от Сталина. Глава государства подчеркнул, что специальная военная операция, безусловно, рано или поздно завершится. По его мнению, России после окончания необходимо сохранить чувство единства. Он также рассказал, что иногда смотрит публикации блогеров о ситуации в зоне СВО. В то же время глава государства отметил опасность информационного мусора в пабликах, которые могут вводить людей в заблуждение. Окончательные выводы по ситуации в зоне спецоперации, по словам российского лидера, он делает на основе анализа всей поступающей информации. Напомню, Владимир Путин в день военно-морского флота работает в Петербурге. Там он пообщался с российскими военными моряками. Видеовстречу можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Число детей, потерявших родителей в результате агрессии Киева, остается крайне высоким, заявила омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова. По ее словам, государство делает все возможное, чтобы обеспечить им достойные условия жизни, образование и психологическую поддержку. Она добавила, что аппарат Уполномоченного по правам человека в ДНР ежедневно сталкивается с последствиями трагедии, развернувшейся на территории Донбасса. И каждый день прилагает все усилия, чтобы защитить права тех, кто пострадал от агрессии ВСУ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым, что атака Украины на иранское коммерческое судно в Каспийском море не останется без ответа. Он подчеркнул, что атака Украины иранского судна была совершена по подстрекательству Израиля с целью втянуть Европу в войну с Ираном. Накануне ВСУ совершили удар на иранское торговое судно. Погиб один человек, еще один получил ранение. МИД Ирана обвинил Киев в нарушении международного права и эскалации конфликта. Открытое горение ликвидировано в жилых домах и на Сухостое в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщили в МЧС по региону. Ранее ведомство уточняло возгорание сухой растительности и 12 строений в частном секторе региона. К тушению привлекались 25 человек и 8 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Пожар локализовали на площади в 900 квадратных метров. Дым от лесных пожаров во Франции и Испании достиг Чехии, сообщил местный гидрометеорологический институт. Он виден и на спутниковых снимках. Ранее СМИ уточняли, что во Франции 220 тысяч человек эвакуировали, в Испании 60 тысяч. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM. Песочный интерес.
3: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии радио «Спутник», программа «Песочный интерес». Соответственно, Полина Уварова прекрасная и священник Павел Островский. Пытаемся с христианской точки зрения осмыслить новости. И благодаря нашему постоянному комментатору Албору из Перми я вспомнил, что у нас сегодня день военно-морского флота. И, конечно, мы всех наших моряков, флотоводцев, мы поздравляем с этим, да, прекрасным праздником. И я, кстати, в эту степь вспомнил, что недавно посмотрел фильм, снятый, значит, на средства, если не ошибаюсь, Саранской губернии, про адмирала Ушакова. Mm-hmm. Вот, по-моему, называется «Тайна адмирала Ушакова». И хочу сказать, что вот я, когда смотрел этот фильм, вот совершенно не хотелось ни к чему придираться. То есть там можно, конечно, сказать, что там где-то какие-то сцены, особенно в начале, там какие-то как будто не проработаны и все остальное. Но, ребята, огромный вам респект, огромное вам уважение за то, что вы все это снимаете. Вот, вот пусть даже это где-то там, может быть, не совсем там удачно что-то, где-то что-то получалось, но я посмотрел до самого конца, мне понравилось, и хочется это поддержать. Ну, а вспомнил я про адмирала Ушакова, потому что это наш святой флотоводец, да, легенда нашего военно-морского флота. Ну и, конечно, вспомним слова императора Александра III, что России есть только два союзника, это армия и флот. Вот мы всех моряков поздравляем с Днем ВМФ.
4: Да, и нужно напомнить нашим слушателям о том, что в этой половине выпуска нам можно звонить. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Я каждый раз уже
3: сколько... Молодец, Полин, цифры знаешь. Не зря Полина окончила факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени Ломоносова. Поэтому она может даже телефон прочесть. Спасибо тебе, Полина.
4: Поэтому меня и научили там, конечно же.
3: Сходи на вечер встречи выпускников, скажите, ребята, телефон читаю.
4: Я, кстати, ни разу не была, к сожалению. Надо, наверное, заглянуть. В общем, звоните нам, и если у вас есть какие-то свои новости, рассказывайте. Если хотите прокомментировать то, что мы здесь прокомментировали, тоже говорите.
3: Родион Романович говорит, а вражеские ресурсы священнику рекламировать не надо бы. Родион Романович, судя по количеству людей, устанавливающих VPN, никто в моей рекламе не нуждается. Вот. А мне кажется, что в условиях информационной войны нужно всегда использовать инструменты врага против самого же врага. Поэтому если кто-то считает компанию Meta или Google, экстремистскую, да, Google и так далее, враждебными, то давайте работать на их территории. Не надо ждать, когда они придут на нашу территорию. Вот, вот что важно. Так что, например, я проповедую православие на площадке YouTube и Instagram, который запрещен в России, уже много лет. И вполне себе удачно, успешно, никаких проблем.
4: Ну, на звонок добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, меня зовут Андрей Николаевич, это город Уфа.
3: Здравствуйте, Андрей Николаевич.
5: Павел Островский, у меня, смотрите, я с вами очень не согласен. По одной простой причине, так? У меня два прекрасных сына, их зовут Матвей и Тимофей, им 6 лет, они идут в школу. Это первое, так? Я сам бывший военнослужащий, бывших не бывает, но момент следующий. У меня перед спецоперацией ребята целенаправленно шли на заморозку своей спермы, это раз, так? Mm-hmm. Мало ли что. И поэтому сейчас вот мои ребята, скажем так, ну, кто-то погиб, кто-то ранен, понимаете, да? От кого-то жена ушла. Такое тоже бывает, да? Но они свою сперму сейчас отдают, чтобы у них родились дети, у мертвых. Мне не понравилось, во-первых, что? То, что вы так, скажем так, с точки зрения религии, допустим, меня осудили, то, что у меня сыновья появились, мне это, в принципе, не нравится.
3: Если так, подождите, честно. У вас сыновья появились с помощью ЭКО?
5: Да, совершенно верно. У меня прекрасные сыновья.
3: Так.
5: Мы вчера ездили на теплоходе, так? У меня прекрасные сыновья с хорошим весом, умные, развитые, но здоровые.
3: Я вас поздравляю с тем, что у вас есть сыновья, но я скажу, с точки зрения православия, если люди делают протоколы ЭКО, в которых есть абортивная составляющая, то церковь категорически против. Это...
5: Да, поэтому... Извините, я вас перебью, да? Вы против, допустим, с точки зрения церкви. Так. У меня, во-первых, они появились, так? Это раз. Они меня радуют. И второй момент. У меня два сына. Они возьмут по две жены, так? То есть один жену, второй жену, да?
3: Так.
5: У них будут тоже дети. У меня вот это противоречие вот вообще, в принципе, бесит.
3: Вот стоп, это, Андрей Николаевич, знаете? Спокойно. Давайте вот так вот. Во-первых, сейчас мы даже вопрос про эко оставим чуть в стороне, хотя, еще раз говорю, про абортивную составляющую, это отдельный вопрос. Я говорил про то, что, на мой взгляд, бесчеловечно относиться к ребенку, заведомо ставя в условия, когда он будет жить уже заведомо без папы. Одно дело, когда случилось горе, несчастье, человек отдал свою жизнь на поле боя, да, и он герой. И ребенок, да, об этом знает. А другое дело, когда мы его заведомо ставим в условия, когда он рождается и спрашивает у мамы, а где мой папа, а вот так вот и случилось. Он заведомо, то есть мы именно ребенка, человека, ставим такие условия, где он уже будет жить без отца. У вас вот есть двое детей, но они-то папу имеют, а тут ребенок изначально живет без отца.
5: Хорошо, давайте вам тоже в пику скажу, так?
3: Давайте.
5: Хорошо. Вот у этого ребенка, у этой мамы, да, есть фотография в военном билете. Вот так. Это твой папа, он воевал за Российскую Федерацию, так, и извини, дорогой мой сынок, он погиб. Но ради того, то, чтобы ты вырос и ходил в садик, и он убил там всех своих врагов, да, вот ты по этой фотографии, это твой папа, что против ты имеешь, господин?
3: Нет, ну так одно дело, когда ребенок родился от отца, да, и папа хотел, чтобы ребенок был, и мама, и была полная семья, и, к сожалению, случилось, да, человек погиб на поле боя. А другое дело, когда ребенка еще нет, мы заведомо, ну, то есть слово заведомо здесь ключевое, заведомо ставим в условие, что он не получит отцовского воспитания. Это вопрос нет, любви к ребенку. А где любовь к ребенку-то, я не понимаю.
5: У ребенка будет любовь от матери.
3: А любовь от отца, где она будет? Вы же сам, вот я тоже отец многодетный, и вы отец многодетный. А любовь от отца, вот у нас есть проблема гигантская, называется безотцовщина. Это страшная трагедия нашей страны.
5: Хорошо, давайте так, по-другому, да?
3: Давайте.
5: Я почему хочу вам противоречить. Вот давайте такой момент, да? Вот ребенок родился, папа подержал его 2 месяца на руках, а потом там утонул, там что-то еще такое хозяйство. И что, он тоже без этого, без отцовщины, без любви растет?
3: К сожалению, это, да, да, без отцовщины. Это несчастье. Но это несчастный случай, это горе, трагедия. И да, и ребенок окажется в таких условиях, что будет расти без отца. И это трагедия. У нас на приходе, сколько молодежи опекаю, да, огромное количество ребят, которые родители или развелись, или там в том... Есть, кстати, и случаи, где папа умер там, или на войне.
5: Давайте один момент, извините, так. Я перебью, постараюсь корректно говорить, так?
3: Так.
5: Где-то лет 5-6 назад, да, ну, скажем так, один священнослужитель говорит таким макаром, то, что дети, рожденные в ЭКО, там чего-то, в грехе рожденные, вот я с ним в принципе не согласен, я с вами тоже очень сильно не согласен, так?
3: Вот, смотрите, я вот смотри, тут
5: я,
3: есть...
5: Я мысль не закончил. Получается дилемма, да? С одной стороны, у нас борется с демографией, да? У меня военные сперму заморозили, сказали так, что супруга, вот я сейчас не могу пока, так? Я пойду там, заберу свои контрактные деньги, так? И мы с тобой купим квартиру, и вот пока, извиняюсь, я не сдох, не погиб, да? Я заморозил твою сперму. Вот, в факте, получается, он погиб, его сперма передана ребенку, так? Но мать-то любит этого же своего мужа.
4: Мне кажется, тут понятно суть, в общем, как бы конфликта,
3: смотрите,
4: да?
3: Стоп, подождите, хорошо. Просто у нас, к сожалению, нет такой возможности, да, эфирное время долго спорить. Я все-таки вот прокомментирую то, что говорил священник. Здесь это важно. Дети, которые родились по причине экстракорпорального оплодотворения, дети тут никакого греха не несут, если не родились, и мы эти детей потом крестим. Да. Если там родители верующие, мы детей крестим, прекрасно дети растут. Я, безусловно, желаю здоровья вашим сыновьям, не помню, как зовут, по-моему, Тимофей, и, простите, забыл второе имя у вашего сына. Прекрасно, если у вас детишки, пусть растут, воспитывайте их в православной вере и тому подобное. то, что церковь против экстракорпорального оплодотворения в тех протоколах, где есть абортивная составляющая, это понятно, потому что церковь
4: против абортов.
3: Против абортов, да? Да. Но еще раз я хотел бы заметить, что проблема безотцовщины – это такая же проблема демографии. Потому что если мы хотим поднимать, так скажем, демографию в нашей стране, то ее очевидно нужно делать одновременно борясь с безотцовщиной. Не плодя безотцовщину, а одновременно с ней борясь. Потому что дети, воспитанные без папы, особенно в том числе мальчики и тому подобное, они не имеют этого личного примера. Им потом сложнее. Сложнее. Девочкам, воспитанным без отцовской любви, не получив вот этого совершенно, ну, знаете, безоговорочно обычно, безусловно, любовь от папы, да, вот если берем хорошего папу, угу. У девочки из-за этого самооценка высокая, да, чувство собственного достоинства и так далее. Вот без всего этого, правда, потом ребятам, которые выросли в безотцовщине, сложнее создавать семьи. Поэтому, да, этот вопрос комплексный. Единственное, только мне хотелось бы, знаете, чтобы, ну, как бы, я понимаю, что тема эмоциональная, вот. Искренне желаю здоровья вам, Андрей Николаевич, вашей супруге и вашим детишкам.
4: Угу. Дальше, да. Идем дальше. Давайте вернемся, наверное, к теме маркетплейсов или уже пропустим ее?
3: А мне надо еще комментарии почитать.
4: Давайте,
3: вот.
4: Хорошо.
3: Значит, по поводу флот. Я хотел бы вот вспомнить, сегодня у нас Владимир Владимирович говорил о том, что нужно охранять флот, вот, как от пиратов. Да, и тут вот Василий пишет, есть два варианта. Надо сажать на каждый танкер вооруженную команду, ЧВК, например, но против, скажем, корвет или фрегата, тем более эсминца, не сработает.
4: Угу.
3: Сопровождение военным кораблем, но не все танкеры, на все танкеры не напасешься, разве есть только мелкие ракетные катера. Вот мне кажется, что, ну, понятно, о чем идет речь сегодня. Владимир Владимирович сказал, что нужно как-то проработать систему защитную вот, нашего флота, которая стабильно, да, нападает и тому подобное. Я думаю, что если... просто на каких-то танкерах выборочно окажется какая-то серьезная команда, да, вооруженная, там же, знаете, вот все равно ты же должен как-то высаживаться на корабль,
4: угу.
3: Да, там, или с вертолета, или еще что-либо, да, будет вооруженная команда, и один раз всего лишь дадут отпор спецназу, да, и больше никто уже не полезет.
4: Ну, да, да.
3: Одного раза достаточно будет, да. Как только будет сказано, что теперь наши танкеры, там, теневой флот и все остальное, а может даже и так все знают, кто какой там флот плавает, сказать, это наш флот. Теперь он охраняется, да.
4: Угу.
3: А, как повезет, не повезет. Ну, и я думаю, что очень быстро все это...
4: Тут вот еще один комментарий есть. Если церковь против, то совсем не значит, что Бог против. Священник не значит истина в последней инстанции. Не волнуйтесь, потому я в Бога верю, но в церковь не хожу. Но это, кстати, частый комментарий от тех, кто в церковь не ходит.
3: Ну, надо сказать, что церковь по-русски это собрание. Собрание верующих людей в Бога, но именно в Бога конкретного. Мы верим, что Иисус Христос – это Творец мира.

0: Бог с вами общается? Как вы определяете, что это Бог с вами говорит?
1: Как вы ему служите, да? Может быть, если любите ли вы его? Возникают вопросы.
0: Очень удобно верить в некого своего Бога, потому что зачастую этот Бог, он отвечает, собственно, на твои хотелки.
1: Удобный.
0: Кстати,
1: получается.
0: Потом Виталий тоже пишет, кстати, хороший комментарий пишет. Религия создают люди. То, что религия – это стремление воссоединиться с Богом, да, это желание людей. Но мы, христиане, верим, что в основе нашей веры находится сам Господь Бог Иисус Христос.
1: Угу. Давайте какую-нибудь позитивную новость рассмотрим, все-таки, думаю я. У нас в России зарегистрирован первый оригинальный препарат для лечения хронического миелоидного лейкоза. Этот препарат предназначен для взрослых пациентов при неэффективности или непереносимости предшествующей терапии. Речь идет о раке крови. В первую очередь, о болезнях крови. Действительно, вообще тут надо, знаете, что сказать, что у нас в России, еще в СССР, был великий врач Андрей Иванович Воробьев, который, в принципе, повысил количество положительных исходов болезни по раку крови до 90%, особенно среди детей. То есть до него выживал мизерный процент, сейчас умирает гораздо меньше людей. И вот теперь тоже болезнь крови, против нее создан препарат, который полностью протестирован, произведен на территории нашей страны.
0: Прекрасная новость. Поздравляем наших ученых, медиков. Вот что происходит, когда ты начинаешь вкладываться в собственных ученых, вот, а не только постоянно закупаешь что-то и зарубежное.
1: Ну, надо сказать, что у нас вообще эта сфера достаточно развита. Мы все-таки и вакцины очень хорошо делаем. Просто вот к вопросу о контент-фабриках. Хорошо бы просто создать какую-нибудь отдельную фабричку хотя бы, которая будет такие новости просто транслировать на всех, потому что многие об этом даже не знают.
0: Ну, я думаю, что как бы сегодня создать что контент-фабрику вообще, ну, по сути, нужен один человек, который умеет работать в Anthropic Cloud. Вот. Но, Полин, не лишай меня возможности, да, читать комментарии, когда, значит, люди спорят. Да. Вот Стрелян Воробей пишет, если живой отец алкаш или там... Ну ладно, там ругательство.
1: Не очень хороший человек,
0: где любовь к ребенку? А, да, по этой причине нужно бороться с алкоголизмом тоже. Да, у нас на каждом шагу стоят виноводочные магазины. Конечно, нужно со всеми проблемами бороться. Кто же говорит, что ребенку хорошо, когда у него родители алкоголики или отец алкоголик? Это страшная трагедия. Пьянство является одной из основных причин разводов. Если кто не знает, в нашей стране почти все браки распадаются. Угу. И прелюбодеяние является, с одной стороны, большой проблемой, пьянство является с другой стороны. А с третьей стороны еще ставки на спорт. Конечно, все со всеми нужно это решать. Ну и, конечно, комментарии в адресе «О, поп, оловянный лоб».
1: Толоконный, вообще-то, если
0: вообще-то,
1: по Пушкину.
0: Хочу сказать, что у меня, правда, очень большой лоб. Если кто сейчас смотрит на видео, то я считаю, что у меня он очень большой.
1: Ну, правда, не маленький.
0: А еще пишет, что нос чешет, врет.
1: Это, видимо, есть такие люди, как это профайлеры, которые смотрят на лицо и говорят о вас все.
0: Это я хочу сказать по поводу чесания носа. Это у нас есть такой Александр Гирич Дугин, который в свое время, я не знаю, отрекся ли он от своих мыслей. Он говорил, что все те, кто бреет бороду, да, это все, значит, ну, люди как-то нетрадиционной ориентации. Вот, что бородолюбие – это прям чуть ли не добродетель. К чему здесь нос чешет, врет? Что когда у человека есть борода и усы, то усы…
1: Чешется нос.
0: Да, чешется нос из-за усов. Так что рекомендую попробовать отпустить бороду и усы. У вас будет, правда, чаще гораздо чесаться нос, чем обычного человека. И Александр Гелич Дугин не заподозрит вас…
1: Во всяком запрещенном в нашей стране. Перевозчики приостановили работу с украинскими морскими портами с 22 июля, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Сами суда, собственно, владельцы этих судов перестали заходить в порты, и это на самом деле наносит достаточно большой удар по экономике Украины на данный момент.
0: Но то, что наши стали отвечать симметрично, слава богу, уже как бы слишком долго, даже, мне кажется, этого ждали.
1: Угу.
0: Вот, поэтому, мне кажется, только таким способом можно принудить Украину, да, и, в принципе, другие страны, которые защищают Украину, каким-то вообще вменяемым действием. Иран это вообще очень хорошо показал, что эти ребята понимают только силу. Угу. Вот, только сила.
1: Тут, кстати, пишут, что у Михаила Ломоносова был большой лоб, так что
0: Не знаю, Федор Михайлович Достоевского был большой лоб. А еще Руслан Аминов пишет, в черной книге, я не знаю, что за черная книга, Ясно сказано, кому плодиться и размножаться. Славян тут не стояло. Поп про шашечки, а нам от пропасти.

0: отъехать надо. Дорогой Руслан Аминов, не знаю, сколько у вас детей, но хочу заметить, что православные христиане, большая часть из которых, естественно, конечно, этнические русские, да, они многодетные, и обычно вообще верующие рожают гораздо больше, чем люди неверующие. Так что, если вы там что-то про славян тут не стояло, да, приходите в наш храм. У нас постоянно молодежь женится, постоянно ребята рожают. Вот. А вот надо было проверить, кстати, неоязычников.
1: Ну, кстати, вот вы... мне кажется, что это вот как раз из этой братьи человек.
0: Нет? Не суть. Если Руслан Аминов считает себя язычником, и он там за славянских богов и так далее, я бы, кстати, вот интересно проверить, насколько вот те, которые за язычество, которые там через костерок прыгают и читают вот эти левые книжечки, типа да, «Удар русских богов» и так далее, которые еще...
1: Но я это же вообще...
0: Всегда напоминаю, да. В советские времена академик Рыбаков доказал, что все светные грамоты, Велесова книга, это все подделки. Но по поводу тут же вопрос, пропасть отъехать надо, то есть про демографию. Давайте проверим, да, кто больше рожает, православные христиане вот, или те, которые у нас
1: или
0: вот,
1: светские,
0: за новоязычество.
1: Угу. Ну, кстати, да, интересно. А, давайте тогда в эту же... почти что тему, в Новосибирске разгорелся скандал из-за строительства второй в городе мечети. После возражений жителей проект отменили, но постройка все равно может появиться. Местные жители выступили против строительства нового религиозного комплекса рядом с действующей мечетью на одной из улиц и увеличения этажности медресе с 4 до 7 этажей. На публичных слушаниях новосибирцы заявили, что появление новой мечети может привести к транспортному коллапсу, нехватке парковочных мест, повышению уровня шума и формированию этнорелигиозного анклава.
0: Ну, все совершенно верно. Если правда вдруг количество традиционных мусульман, подчеркиваю, традиционных мусульман в Новосибирске достигло такого количества, что им нужна еще одна какая-то мечеть, это, конечно, не должно быть создаваться, чтобы потом были помехи в городе и так далее. Ну, найти какое-то место, где будет и хорошая парковка, но как бы, и чтобы никто никому не мешал. Но опять же, если это традиционные мусульмане, из традиционных мусульман, потому что если просто количество мигрантов увеличилось настолько, что уже прям требуется мечеть, то у нас сейчас принимаются все новые законы, что...
1: Осложняющие им здесь жизнь.
0: Да, ну не то, что осложняющие, а осложняющие им постоянное жительство. Если ты приехал, поработал, никаких проблем, патентик купил и все, биометрию сдал, поработал, ну и, соответственно, потом едешь домой к себе. Поэтому если традиционные мусульмане, то тогда вперед. Там можно думать. А если речь идет про мигрантов, то ну, они трудовые мигранты приехали и уехали.
1: Ну, мы на самом деле об этом каждый выпуск говорили и, наверное, продолжим еще об этом говорить. Я хотела, наверное, в культуру немножко тут удариться. Слышали ли вы что-то про новый фильм «Одиссея» Кристофера Нолана?
0: Нет, не, а, нет, ну, конечно,
1: ну,
0: я слышал.
1: Ну, про саму «Одиссею» вы, само собой, слышали, да?
0: Я да, и читал, но я не смотрел фильм еще. Вот,
1: ну, а будете? Собираетесь?
0: Собираюсь.
1: В общем, греки тут выступили против этого фильма, потому что, в общем, Греция выделила грант на съемку. Понятное дело, что в общем бюджете фильма это не самая большая сумма, но тем не менее. И теперь задаются вопросом, почему на роль греческих персонажей не взяли ни одного грека. Конечно же, самый большой скандал был по поводу того, что, ну, не скандал, а, скажем так, то, что вызвало большую
0: Елена
1: часть...
0: Елена Троянская, да.
1: Да, что Елену Троянскую сыграла Лупита Нионго, это чернокожая актриса. Что думаете вообще по этому поводу?
0: Ну, то, что Елена Троянская чернокожая, это, конечно, это эпик. Ну, потому
1: это,
0: что...
1: Да, эпическое кино.
0: Да, она сказала так, что ну, это же миф, а миф это выдумка, поэтому тут можно делать все что угодно. Но как бы вообще-то Елена Троянская, она была гречанкой. Ну, как бы, то есть, как бы там ни было, но белая. То есть, черные греки, это очень странно, да?
1: Но там были определенные категории людей, темнокожие, но им голосовать было нельзя в Афинах.
0: Короче, в общем, я буду смотреть «Одиссею», потому что Кристофер Нолан хороший режиссер, и обычные фильмы, которые он снимает, они в Раде, ну, получаются прям хорошие. Кстати, сейчас вот нос почесал, усы чешутся. Да, Нолан плохой режиссер. Все смотрите там наших.
1: А я не буду, не хочу.
0: Почему ты не будешь смотреть?
1: Да потому что, ну, потому что мне кажется, что все вот это раздуто. Я, кстати, не знаю, я не видела ни одного фильма с Лупитой Нионго, но не сомневаюсь, что она может быть хорошей актрисой. Но мне кажется, что правы те, кто говорят, что...
0: Я хочу посмотреть и потом скажу свое мнение. Но,
1: книжка лучше, я считаю.
0: Мишка лучше. Вообще Гомер топ. Вот. Но хотел бы заметить, что вот эти возгласы греческого правительства, что вот там что-то не так сделают, ну-ка так, ребята, в чем проблема? Сняли бы сами.
1: Ну, наверное, примерно... у них всего 6,5 миллионов евро было, чтобы выделить на этот фильм. Подожди, наверное, не так много денег у Греции.
0: Это примерно то же самое, когда как HBO сняла сериал «Чернобыль», который жахнул на весь мир, и реально крутой сериал, а потом наши говорили, что вот что-то не так сняли. Ну, так взяли бы и сняли бы. Так же, в общем.
1: Ну, вся надежда, на мой взгляд, на Илона Маска, который решил в Гроке, в общем, снять каноническую Одиссею.
0: Вся надежда полена на Господа нашего Иисуса Христа.
1: Даже
0: вот, друзья,
1: любых вопросов.
0: Всех обнимаем. Целуем. Всем добра, всем здоровья.
1: Берегите себя, да. Друзья. Пока.
0: Пока-пока.
2: Песочный интерес.

0: 21-й пакет санкций против России. Контекст. Со скрипом и проволочками европейцы одобрили очередные ограничительные меры в отношении нашей страны. Костью в горле в этот раз стала Греция. Она категорично требовала исключения, позволяющего одной из ее судоходных компаний перевозить российский сжиженный природный газ в страны, не входящие в ЕС. Сугубо политическая история для Афин имела экономическое измерение, не сулящее ничего хорошего. Помогла Ирландия. С ее помощью удалось достичь компромисса и позволить европейским операторам в течение года перевозить российский СПГ в третьи страны по договорам, заключенным до начала спецоперации на Украине. Ястребы сочли, что пакет получился ослабленным и даже беззубым. Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как всегда, преисполнена оптимизма. По ее словам, санкции продолжают ослаблять экономические основы военных усилий России. При этом госпожа фон дер Ляйен предпочла не упоминать, что рестрикции привели к деградации европейской экономики и потерям, измеряемым триллионами евро. В новый пакет вошли 32 российских банка, криптовалютные платформы и суда теневого флота.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 20.00, в Перми 10 вечера, в Новосибирске полночь. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений касаемо Украины. Вооруженные силы России продолжают поражать украинские военные грузы. Главы внешнеполитических ведомств России и Ирана провели телефонный разговор. Далее подробности. Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев счел благом для себя объявить Россию своим врагом, заявил Владимир Путин. Он также добавил, что Украина потеряет свои западные земли. Они были подарком Киеву от Сталина. Глава государства также задался вопросом, почему Украина ищет свою идентичность на основе нацизма. Он отметил, что представители киевского режима руководствуются вроде бы националистическими соображениями, интересами как бы Украины и украинского народа, но в основе этого лежит нацистская идеология, которую в Киеве сегодня публично возрождают. Глава государства подчеркнул, что специальная военная операция, безусловно, рано или поздно завершится. По его мнению, России после окончания необходимо сохранить чувство единства. Напомню, Владимир Путин в день военно-морского флота работает в Петербурге. Там он пообщался с российскими военными моряками. Видеовстречу можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Ударными беспилотниками в Днепробукском лимане поражены еще два судна типа «Балки», осуществлявшие доставку военных грузов ВСУ, сообщила Минобороны. Ранее российские бойцы поразили в порту Черноморска контейнерный терминал с военными грузами. На переходе морем южнее Одессы «Балкер» с грузом для ВСУ. Российские специалисты работают над тем, чтобы лучше и точнее нейтрализовать украинские ракеты и беспилотники, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также добавил, что Москва принимает все меры для минимизации последствий атак ВСУ. На вопрос про атаки на логистические центры представитель Кремля добавил, что надо спросить у киевского режима, зачем он наносит удары БПЛА по складам «Вайберес». Ранее Дмитрий Песков отмечал террористическую сущность киевского режима, комментируя удары по маркетплейсу. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи проинформировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова о продолжающихся дипломатических усилиях по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, сообщает МИД России. В свою очередь, российский министр выразил соболезнования в связи с гибелью моряка из-за атаки украинских БПЛА. Накануне ВСУ совершили атаку на иранское торговое судно. Погиб один человек, еще один получил ранение. МИД Ирана обвинил Киев в нарушении международного права и эскалации конфликта. В телефонном разговоре с Сергеем Лавровым Аббас Аракчи уточнил, что атака Украины на иранское коммерческое судно не останется без ответа. Он также добавил, что она была совершена по подстрекательству Израиля с целью втянуть Европу в войну с Ираном. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал наезд на толпу в центре Берлина вызывающим презрение исламистским террористическим нападением и пообещал дать жесткий ответ. Инцидент произошел поздно вечером в субботу в районе берлинского парка Тиргартен во время мероприятия с участием сотен тысяч человек. Водитель белого фургона въехал в толпу, после чего врезался в дерево. Затем он скрылся в неизвестном направлении, в результате 29 человек пострадали. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио «Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». Здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре, варварстве, истории и политике. Дмитрий Егорченков в студии, как всегда, и у меня в гостях сегодня Ирина Олеговна Абрамова. Здравствуйте, Ирина Олеговна.
3: Здравствуйте, Дмитрий.
2: Член Президиума РАН, директор Института Африки Российской Академии Наук, член-корреспондент РАН. Я вас очень рад видеть.
3: И я рада. Спасибо, Дмитрий, за приглашение.
2: Мы с вами про Африку сегодня поговорим. Давно собирались и, наконец-то, поговорим. По нескольким причинам. Во-первых, сколько я профессиональной деятельностью занимаюсь, столько примерно и слышим мы о том, что сначала надо возвращаться в Африку, потом Россия как начала возвращаться в Африку. и с тех пор возвращается. В этом году на приеме в честь Года Африки Сергеевич Лавров сказал, что у нас обучается 37 тысяч африканских студентов, что во много раз больше, чем это было в 2020 году, например, только в 6 раз, в 2 раза, по-моему. Много, в общем. При этом, при всем, про Африку у нас все еще люди знают немножко не очень много. Очень странные представления, заложенные еще Корнеем Чуковским, у нас про Африку присутствуют. Даже географически, потому что искажение карты Меркатора не позволяет нам в базовом, просто в прошивке, понять, что расстояние от Москвы до Владивостока — это примерно такое же расстояние, как от Каира до Йоханнесбурга. Вот нам кажется, что Африка меньше. Давайте про Африку сегодня. Ну и начнем с базиса. Все-таки экономика важна. Страны Африки в сегодняшней экономической обстановке мировой, в мировой экономике, что это? Это какая-то новая сущность или это то, что мы привыкли обычно видеть?
3: Ну, если мы будем говорить о сущности, а не о формальности, то Африка действительно может очень многих удивить. Потому что если мы перейдем к формальным цифрам, доля в мировом ВВП, доля в мировой торговле, в мировых инвестициях, то, конечно, Африка явный аутсайдер. Хотя эти цифры растут, тем не менее, они остаются в пределах 5% по всем позициям, ну, чуть больше, чуть меньше год от года. Но мы все время забываем, что вот эти расчеты производятся в любимых нами, в кавычках, американских долларов и, по сути дела, подогнанные под западную систему. Если же мы будем рассматривать Африку как реального производителя, реального обладателя богатства, то ситуация, конечно, будет другая. Ну, во-первых, Африка – это 30% мировых природных ресурсов. Мы сегодня очень много говорим о схватке за ресурсы, о битве за ресурсы. Хотя где-то еще, наверное, лет 15 назад, я вспоминаю, говорили, что ресурсы вообще никому не будут нужны. Это, в общем, сейчас не основное.
2: Один телевизор останется.
3: Да, останутся только социальные сети или что-то в этом роде. Но, тем не менее, оказалось, что, оказывается, ресурсы-то всем нужны. И вот последние события в Ормузском проливе как раз и показали это, что оказалось, что нефть и газ – это те составляющие, которые необходимы для развития мировой экономики и даже такой высокоэффективной, как экономика Европы и Соединенных Штатов Америки. Ну, как они считают?
2: Что недавно еще человек с прической с интересной бегал и кричал про редкоземельные элементы,
3: вот,
2: которые тоже там в Африке присутствуют.
3: Да. Африка, вот помимо этих 30%, Африка является лидером по целому ряду позиций, которые необходимы для развития именно высокотехнологичных отраслей. Ну, это и редкоземельные металлы, это такие материалы, как кобальт, как марганец, как алюминий, как тантал, как вольфрам. Тут Африка впереди планеты всей, действительно занимает очень мощные позиции, особенно по кобальту, это примерно 60% мировых запасов. А кобальт, как все мы знаем, необходим и для современных аккумуляторов, как, впрочем, и литий, и для производства военной техники.
2: В частности, дронов, да.
3: Дронов, даже не столько дронов, сколько самолетов. Сейчас, конечно, век дронов, мы понимаем, но вот без кобальта как-то никуда, потому что все эти микросхемы, там все это нужно. Кроме того, вот помимо того, что Африка обладает этими ресурсами, еще такой интересный факт, что эти ресурсы в Африке, а, не до конца открыты, то есть каждый год открываются новые месторождения, то там, то сям. Вот крупнейшее газовое месторождение в Мозамбике было открыто где-то лет 10 назад, сейчас идет вопрос о его разработке, они уже начали разрабатывать на шельфе. Но по некоторым оценкам, непроверенным, правда, но очень много было публикаций на эту тему, что теоретически это месторождение может превышать все катарские месторождения. А Катар, как известно, третье место в мире по газу, по запасам газа. Если мы сланец уберем, американский, да, в общем, крупнейшая страна по запасам газа. А тут Мозамбик, оказывается, тоже впереди планеты всей, это здорово. Открываются месторождения как раз редкоземельных металлов, открываются месторождения лития, которые тоже сейчас всех интересуют, ну и так далее и тому подобное. Я уже не говорю о золоте. Сейчас это особый металл, потому что ищут альтернативу доллару и евро. И помимо цифровых валют, очень многие страны присматриваются к золоту, хотя вот буквально в последний месяц он показал тенденцию на падение, но тем не менее золотовалютные резервы продолжают играть важнейшую роль. На Африку приходится, по-моему, если я не ошибаюсь, около 30% мировой добычи золота. То есть в Африке добывается 1050 тонн, из них примерно 30-40% нелегальной добычи. Ну и, соответственно, там такие страны, как Гана, как Буркина-Фасо, как Мали, они являются передовыми. Гана там 130 тонн, Мали и Буркина примерно там 90-100 тонн. То есть для сравнения, просто чтобы наш слушатель в этих цифрах не запутался, я просто хочу сказать, что в России добывается порядка 300 тонн золота в год, в Китае 330. И вот если мы свои 300 тонн объединим с Африкой, это уже будет 40% мировой добычи, а если еще прибавится Китай, то это будет 52%. То есть, по сути дела, мы станем втроем с Африкой и с Китаем доминирующими. И это, на самом деле, очень большая заявка на стратегические решения, которые мы можем принимать в мировой экономике и финансовой сфере. Но самое большое богатство Африки – это люди. Я все время об этом говорю. Население Африки очень молодое, средний возраст 19,5 лет. 60% населения моложе 25 лет. Рождаемость в Африке очень высокая, 3,5 промилле, то есть на 1000 жителей приходится, соответственно, 3,5 ребенка появляется каждый год. А это означает, что в 2050 году в Африке будет проживать, по самым скромным оценкам, 25% мирового населения. А вот в 100-м году, то есть который, в общем-то, тоже не за горами, особенно для наших молодых, которые сегодня рождаются, им нужно готовиться к своему будущему, нужно понимать, что в 2100 году, опять же, по самым скромным оценкам, в Африке будет проживать уже 40% мирового населения. То есть не то, что каждый третий будет, а каждый, условно говоря, ну не четвертый, но не второй, но приближающийся ко второму будет африканец. И вы понимаете, поэтому нам уже сейчас нужно к этому готовиться. Нужно понимать, какие у африканцев ценности, что они хотят, на что они ориентируются. И России в том числе нужно готовиться к этому уже сегодня.
2: Давайте попробуем на эти вопросы хотя бы коротко ответить.
3: Африканцы хотят занять достойное положение в мировой экономике. Они прекрасно понимают и осознают, что, по сути дела, все это богатство Запада было создано за счет ограбления других стран и народов. Они хотят компенсации. Вот сейчас, например, очень активно Африкой педалируется так называемая репарационная повестка. Я не знаю, слышали вы или нет, но, во-первых, 2025 год был объявлен Африканским союзом годом справедливости через репарации. А в 26-м году, когда собрался Африканский союз, и хоть он определил 26-й год как годом доступа к чистой воде, что для африканцев очень важно, мы, может быть, чуть позже об этом поговорим, но, тем не менее, одновременно они объявили десятилетие справедливости через репарации. И понятно, что это не просто сотрясение воздуха, а африканцы хотят привести это в четкую, во-первых, юридическую основу, во-вторых, они так или иначе хотят при помощи современных методов моделирования определить примерный размер этих репараций. Легче всего это сделать по работорговле, потому что сохранилась статистика, и можно примерно прикинуть, какой ущерб был нанесен за счет уничтожения самого молодого населения Африки, которое было вывезено за его пределы. И возглавил все это движение такой, можно сказать, боец, они его называют словом «чемпион». Джон Махама, президент Ганы, которого выбрали в 2024 году. В июле, когда он был кандидатом в президенты от оппозиции, причем все местные чиновники, в том числе послы, говорили, нет-нет, Махама не пройдет ни в коем случае и прочее. Он приезжал к нам в Россию, в Академию наук, где была представлена его книжка, которую депутат Дмитрий Савельев помог перевести на русский язык. Он расписывался на этих книжках, выступал с лекцией, ему задавали вопросы. После этого его в декабре выбрали президентом. И вот у меня возникла такая идея, что давайте мы тоже будем приглашать к нам в Академию наук других кандидатов в президенты. Глядишь, это будет такая хорошая традиция, что после визита к нам их будут выбирать. Но это, конечно, шутка. Но, тем не менее, Джон Махама действительно поездил по свету. Он у нас учился в 90-91 году, когда началась перестройка. Он, кстати, ее осудил в своей книге. Выступал против развала Советского Союза в той форме, в какой он осуществлялся. И вот сейчас он возглавил это репарационное движение. И буквально в июне месяце прошла конференция крупная в Гане, как раз посвященная этому вопросу. Кстати, два сотрудника нашего института на этой конференции побывали. С Махамой, правда, они напрямую не говорили, но говорили с многими экспертами. И там создано несколько комиссий, которые, первое, это юридическое подведение. То есть нужно на законодательном уровне объявить то, что репарации действительно имеют право на существование. Тем более, что 25 марта этого года была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о признании рабства величайшим преступлением против человечества. Второе – это оценка этого ущерба. Правда, сейчас этот вопрос не педалируется, потому что, вы знаете, как всегда это бывает, когда какая-то хорошая идея возникает, откуда ни возьмись, появляются европейцы, американцы, которые говорят, что если нельзя бороться с процессом, надо его возглавить.
2: Конечно.
3: И вот в этой конференции принял онлайн участие Макрон, то есть лидер страны, которая отличилась в Африке особой жестокостью. Там же есть два типа колониализма. Британский косвенный, когда они сохраняли местную верхушку, перекупали ее и под видом этой верхушки творили, что хотели, но соблюдали приличия. Есть прямое угнетение, когда вся местная верхушка сметалась, уничтожалась, убивалась. Все места занимали французы, и даже сейчас, вот в такой стране, как Нигер, например, где есть большие урановые запасы, после того, как они выгнали французов, возникли большие проблемы и с инженерами, и с управленцами, потому что все буквально и средние, и прочие места занимали французы, а нигерцы только бумаги перекладывали, потому что французам это было не нужно.
2: А сплошное дублирование было всех государств,
3: да,
2: в том числе
3: должностей. Да, и государственных, да, должностей. Я уже молчу про франк КФА. Вот я не знаю, наши радиослушатели, зрители знают.
2: Нет, можно сказать, это интересный президент,
3: да,
2: с валютой с Африки.
3: Да, с валютой, потому что 14 стран Африки, то есть 8 стран Западной Африки, франкофонных, и бывшей колонии Франции, и 6 стран Центральной Африки до сих пор не имеют центральных банков. И весь их золотой запас, валютный запас, хранится в Париже. И они даже не имеют права печатать собственные деньги. Все это делается через Францию. То есть, по сути дела, Франция, уйдя оттуда как метрополия, сохранила полный экономический контроль над вот этими государствами. Ну, о чем мы можем с вами говорить?
2: Ну, в прямом смысле слова, нам, говорит, нужны деньги. Вам деньги не нужны.
3: Нет, вам деньги не нужны, мы сами знаем, как на что, сколько вам надо, на что вы их будете тратить, вы можете себе представить.
2: Вот отсюда возникает немедленно сомнение о том, что какие-то репарации африканские страны с этих прекрасных людей получат.
3: Вы знаете, ну, вот у нас же есть пример Намибии замечательный, это геноцид народов Герера и Нама. В результате Германия, как вообще благородный партнер, согласилась за уничтожение тысяч людей, десятков тысяч, выплатить 1 000 000 000 евро. Но этот 1 000 000 000 она согласна выплатить в течение 30 лет. А что там через 30 лет произойдет, мы не знаем. Но, тем не менее, вот лично мое мнение, я считаю, что нам нужно поддерживать африканцев в этом. А поддерживать их можно так, если действительно удастся оценить, причем при помощи математических методов, вот эти репарации, представить доклад в Организации Объединенных Наций и, по крайней мере, поднять большой шум вокруг этого вопроса. Если хотя бы примерные размеры будут определены и юридически будут приняты соответствующие законы, эти страны никуда не денутся. Ясно, что они ничего не заплатят. Но есть вопрос африканского долга. Давайте мы африканские долги спишем в счет репараций. Вот это вот ситуация более реальная.
2: А этот процесс приостановился с африканскими долгами? Потому что я помню, 10 лет назад там все бегали вместе за Африку, там боны.
3: Нет,
2: пески,
3: они,
2: там...
3: Да. Там могут они, предположим, реструктурировать долги, но, тем не менее, процесс возврата долгов идет. Африканские страны в долгах, как в шелках, и поэтому для них это вопрос действительно очень острый. Но мы говорим сейчас в целом, но, с другой стороны, вот вы говорите, расскажите слушателям, какая Африка. Африка очень быстро меняется. И это вовсе не континент, причем он очень разный. Мы в целом говорим про Африку, но это 54 государства. Каждая страна имеет свою специфику, и развиваются они очень быстро. Вот я была 2 года подряд в Эфиопии, и колоссальные изменения произошли. Это понятно. Там средний темп экономического роста 10%. Понимаете? Вот мы все никак не можем. Вот у нас было 4% с небольшим. Мы радовались страшно, как быстро растет наша экономика. А у Эфиопии это 10%.
2: Это годовых. Не эффект низкой базы.
3: С одной стороны, да, но с другой стороны, действительно развивается все очень быстро, идет строительство. И самое интересное, что в Африке развиваются, в том числе очень активно, цифровые отрасли. Вот для наших слушателей и зрителей, может, это будет странно, но на самом деле это так, потому что африканцы молодые. Опять же, это плюс. Вы прекрасно понимаете, и любой из нас, любой вот москвич, у которого есть дети, понимает, что ребенок, которому ничего не учили, он возьмет мобильный телефон и разберется там в его сути гораздо лучше, чем его родители. Поэтому им телефоны не дают. Вот в Африке то же самое. Там строятся цифровые центры, там активно развиваются цифровые валюты. Нигерия отказалась уже вообще от бумажных денег и в 2024-2023, по-моему, году перешла полностью на электронную найру. Сейчас хочет это делать Руанда. они развивают активно и космические исследования. Есть Ассоциация космических исследований Африки. Строятся телескопы. Это я про то, что Африка — это не только ресурсы, и не только вот добыча, экспорт и прочее.
2: И
3: да, это является, да, это является, конечно, основой и до сих пор сохраняется. Но сейчас Африка... Ну, во-первых, у них есть повестка 2063. К 63-му году Африка должна стать процветающим континентом, где каждый человек может реализовать свои возможности. 63 — кривая цифра, потому что в 1963 году была создана Организация Африканского Единства. Ну и, соответственно, к столетию будет вот это. То есть развивается все чрезвычайно быстро. Например, тоже интересный факт. Вот сейчас во время кризиса в Ормузском проливе Нигерия в моменте стала ведущим экспортером авиакеросина. Потому что они построили крупнейший завод мощностью 60 тысяч баррелей в сутки и готовы довести это до миллиона. То есть, понимаете, Африка динамична, она развивается. У нее есть колоссальные возможности. Там 60% почв до сих пор плодородных не используются. Что нужно Африке? Африке нужна справедливость и нужны технологии.
2: Вот здесь мы немедленно должны вспомнить. Я думаю, что наши зрители и слушатели уже вспомнили, что в Африке все еще бывает голод, и с продовольствием там... Тут недавно что-то из Черного моря везли, и все говорили, что это именно в Африку повезут зерно, никуда больше. Насколько вот эта инфраструктурная отсталость тормозит сегодня Африку, и что с этим можно сделать?
3: Ну, во-первых, что касается продовольственной проблемы в Африке, с одной стороны, она создана несколько искусственно. Почему? Потому что африканцев переориентировали с местных культур на зерно, на то, что производит Европа, то, что производит США, то, что производят другие страны. Раньше они питались своими местными продуктами. И, кстати, я помню, что на саммите, который прошел в 23-м году в Санкт-Петербурге, приезжал Бенедикт Арам, он тогда Афроэксимбанк возглавлял, и он об этом говорил. Он говорил, что меняется вот линейка еды африканцев, их уводят от традиционной еды, пересаживают на хлеб, а перестроить все производство исключительно на выращивание пшеницы очень сложно, потому что как раз всегда стимулировалось и деньги вкладывались тем же метрополиями именно в какие-то особые продукты тропического земледелия на экспорт, не для того, чтобы накормить местное население. И вот это большая проблема. С другой стороны, мы не можем людей опять вернуть к каким-то истокам, и нужно ли это или нет. Другое дело, что мы можем помочь африканцам применить самые современные аграрные технологии с учетом недостатка воды, с учетом конкретных почв, с учетом климатических условий и потребностей местного населения. Это уже происходит. Например, в этом году мы привозили на технопром в Новосибирск трех руководителей Академии наук Нигера, Мали и Буркина-Фасо. Они приехали, им сделали экскурсию по академгородку, они посетили целый ряд институтов, и они все говорили в один голос, что главное для нас — это накормить местное население. И уже сейчас в рамках этого сотрудничества создается как раз с новосибирскими учеными лаборатория молодежная по исследованию конкретных почв, растений для того, чтобы повысить их эффективность и разработать специальные сорта для них на генетическом уровне. То есть это все абсолютно возможно. Второе, почему проблема? Ну, конечно, засухи, нехватка воды. Недаром 26-й год объявлен Африканским Союзом годом доступа к воде. То есть вода есть, вопрос в распределении, вопрос в использовании подземных вод. Это огромная тема, вопрос в очистке, чтобы люди пили нормальную воду, потому что Северная Африка, да, она более-менее обеспечена, а так, если мы по всей Африке возьмем, то 63% африканцев не имеют доступа к чистой воде. Отсюда все проблемы и медицинские, и прочее, прочее. Третье – это отсутствие переработки этих урожаев, которые там производятся, очень много пропадает. Пропадает в Африке примерно 40% продовольствия. Почему? Да. Негде хранить. Нет складов, нет холодильников. А холодильников нет, потому что нет электричества. 50% не имеют доступа до сих пор. Это все очень активно развивается. Но вот эта зеленая повестка, которую навязали Африке, сказали, зачем вам тепловые электростанции, давайте мы у вас сплошные ветряки, у вас там пассаты дуют, потом у вас солнце больше всех. В этом есть логика. Я ничего не хочу сказать, но если мы посмотрим проекты, которые в энергетической сфере для Африки предлагаются европейцами, это в основном вот как раз ветер и солнце, это довольно дорогостоящие проекты, плюс они не всегда эффективны, как мы понимаем. Опять же, для производства аккумуляторов для солнечных батарей нужно много лития и других![──················】![ металлов. Так вот, выясняется, что когда эти металлы добываются, выбросы в атмосферу в десятки раз превышают то, что если была обычная угольная, даже не газовая электростанция по своим выбросам. То есть это привязка к европейским технологиям, которые шагнули вперед. И тут Россия тоже может очень много сделать именно в энергетической сфере. Я не говорю только об атомных электростанциях, потому что это большой сложный вопрос, это длительный период. Хотя сейчас уже строится большая электростанция в Египте от Даба, и уже заявили о строительстве атомной электростанции в Руанде. Она будет поменьше мощности, но там запуск ее планируется, по-моему, в 32-м году. Тоже очень долго шел разговор, как и что. Есть малые атомные электростанции, есть плавучие атомные электростанции, но не нужно зацикливаться только на атоме, когда, хотя по выбросам это самая-самая чистая энергия, что бы ни говорили на Западе. Это там, по-моему, 6-8 единиц, там какие-то солнечные 15, ну, в общем, вот так. Нужно говорить и о гидроэлектростанции, у нас тоже большой опыт, это тепловые электростанции. То есть для каждой страны нужно делать энергетическую карту и смотреть. И второе, это, конечно, сети, ЛЭП, линии электропередач. Это тоже большая проблема для африканцев. И вот решение этих вопросов позволит действительно очень активно развиваться всем африканским странам.
2: Наши западные, пока про них будем говорить, партнёры, мы еще подойдем и к России, и к Китаю, по ощущениям, не очень стремятся, как они сами любят говорить, Африке дать удочку. Или научить африканцев делать эту удочку, я условно очень говорю, чтобы никому не было обидно. Вот. Они стремятся к тому, чтобы начать что-нибудь такое продавать африканцам, что очень дорогое, что очень непросто обслуживать, для чего нужны западные сервисные компании, западные специалисты, воспитывать которых, ну, наверное, можно, но зачем? Есть эта демографическая проблема с уровнем образования. Да, я начал с этого, что вот в России 37 тысяч студентов.
3: 37-710, если быть точно. Это почти 38.
2: Это прям у нас, по-моему, 400 тысяч всего студентов иностранных.
3: Иностранных, да. Хотели довести до 700, я помню, Владимир Владимирович года два сказал, что в России должно учиться 700 тысяч студентов, но иностранных. Но посмотрим.
2: Ну, это, с одной стороны, много, а с другой стороны, в общем, тоже не очень. И одна из проблем, о которых тоже и африканцы коллеги говорят, что да, например, мы можем начать обучать наших студентов у вас, но они же не вернутся. И такая история в Европе тоже продолжается. Я предлагаю как раз первую получасовку закрыть темой миграции африканских, европейских африканцев. Там сейчас вот очень жарко в Европе, и все мучаются по этому поводу. А в интернете народ смеется, а что они мучаются, они же в Африке выросли. Что с миграционными процессами?
3: Миграционные процессы продолжают идти очень активно. Все равно для них является Запад как бы такой картинкой. Попав куда, они могут и решить все свои экономические проблемы, еще своим семьям помогать недаром. Я в Марокко наблюдала картину, как одного мигранта все деревни собирают, а потом как он приезжает и всем привозит подарки.
2: Вот здесь мы должны сделать паузу, потому что мы на радио. И нужна реклама, новости, что там, погода еще бывает на радио. И через пару минут вернемся, друзья, не переключайтесь.
0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. «Спорим с Ищенко». Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в «Споре с Ищенко» она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Три сотрудника скорой помощи получили ранения при ударе украинского БПЛА по автомобилю скорой помощи, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Он отметил, что при атаке пострадал также еще один мирный житель. Ранее глава города уточнял о 4 погибших и 7 раненых в результате ударов дрона ВСУ на город. Всего за прошедшую неделю в Донецкой Народной Республике сорвались 158 террористических атак украинских БПЛА на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, сообщали в местном ФСБ. Консервный завод и прилегающая мойка горят в Ахтубинске, Астраханской области, сообщил глава города Александр Сиваков. Уточняется, что огонь сложный, есть угроза распространения возгорания из-за промышленных материалов. На месте работают пожарные. Также поступила информация о возгорании в церкви в Петропавловке. Еще один пожар зафиксирован в промышленном здании на улице Звездная. Ранее МЧС уточняла о возгорании сухой растительности и 12 строений в частном секторе региона. К тушению привлекались 25 человек и 8 единиц техники. Тела еще 3 погибших иностранных альпинистов на Эльбрусе найдены, но их пока не эвакуировали, сообщили в региональном следственном комитете. Ранее тела 2 погибших эвакуировали с Эльбруса, поиски еще 3 приостановили из-за непогоды. Группа из 7 человек осуществляла восхождение на Эльбрус. Один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что 2 участникам стало плохо на высоте в 5100 метров. По предварительным данным, погибшие приехали из Боснии и Герцеговины. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Правительство России выделит на поддержку туристической отрасли Севастополя 590 миллионов рублей, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что получить помощь смогут гостиницы, санатории и другие средства размещения, официально зарегистрированные в едином реестре в сфере туристической индустрии. Выплаты также положены турагентам и туроператорам и предприятиям сферы общепита, включая доставку еды. Сумма рассчитывается по числу сотрудников в штате. На каждого специалиста выплата составит почти 81 тысячу рублей. Отмечается, что одно из условий оказания помощи – сохранение коллектива. Комитет ЮНЕСКО включил японский объект древней столицы Асука и Фудзивара в список всемирного наследия, говорится в заявлении главы МИД Японии. Объект объединяет 19 археологических памятников, возведенных с конца 6 по начало 8 века. В комплекс входят руины императорских дворцов, храмов и садов, а также погребальные курганы. По словам японского министра, исторический объект свидетельствует о формировании древней государственности Восточной Азии на фоне тесных контактов Японии с Корейским полуостровом и континентальной Азией. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: И снова здравствуйте, друзья. Культурная симпатия. Ирина Абрамова, Дмитрий Егорченков сегодня в студии. Мы про Африку разговариваем. И закончили мы на том, что африканские мигранты не очень-то ассимилируются в европейских государствах. Знаете, мне приходилось тоже в африканских странах слышать о том, что, знаете, ну они же у нас всех лучших все равно забирают. Те, кто получили образование, те люди, которые чему-то научились уже, они уезжают. Остается, как сами африканцы говорят, вот такая улица. Я про Северную Африку в данном смысле говорю, там Шария, да, вот такое уличное население, которое, в общем, серьезно продвинуть свою страну вперед не может, не способна, не готова. Тут как бы можно разные эпитеты подбирать. Кстати, у алжирцев очень интересно, они каждый год в туристический поток себе записывают всех алжирцев, которые приезжают на лето из Франции. Очень хорошо статистика бьется, прям замечательно. А еще те же самые африканцы говорят, что это все проявление новой формы колониализма. по-разному можно называть. Неоколониализм вы называете, насколько я понимаю, новый колониализм. Это... Давайте об этом поговорим. Что это такое?
3: Ну, почему я говорю новый колониализм? Потому что с точки зрения терминологии я все-таки ученый, поэтому я считаю, что нужно давать четкие определения. Что такое неоколониализм? Неоколониализм, если вы откроете там Википедию, другие энциклопедии, это сохранение господства метрополий через другие рычаги. Речь идет конкретно о метрополиях и о колониях. Вот это неоколониализм. Но, по сути, что такое новый колониализм? Новый колониализм – это, в общем-то, абсолютно новое явление, потому что речь сегодня идет о неравноправных отношениях и желании использовать чужие ресурсы и чужой потенциал не между, предположим, Африкой, Францией, Великобританией, там, Испанией, а между всем миром. Потому что американцы, например, американцы через свои рычаги пытаются управлять всем остальным миром и применяют к ним те методы, которые бывшие метрополии применяли к колониям.
2: Ну вот смотрите... перехватывают еще у старых метрополий.
3: И перехватывают инициативу. Да. При этом, по сути дела, вот этот новый колониализм, он носит глобальный характер. Что по отношению к России не было колониальных методов, когда развалили Советский Союз. Посмотрите все эти рычаги. Во-первых, отказ от национальной валюты. Вот мы про франк КФА. Помните, у нас доллары ходили? Да. Мы за все ценные товары платили на улицах, везде там приходили, платили долларами. Это было для нас нормально. Отказ от национального языка. Было-было. Везде английский, детей учат по-английски, детские английские садики, детские английские школы. Наша элита, между прочим, до сих пор многие возмущаются, почему сейчас закрывают обучение на английском языке. Я вам скажу, что в некоторых вузах не будем называть, чтобы не обижать, все-таки русская история для русских студентов преподается на английском языке. Вот вы считаете это нормально? Это сейчас, да, когда мы ведем СВО. Кроме того, опять же, превращение стран в сырьевые придатки. По сути дела, Россию превратили... Помните, говорил Гайдар в свое время, что мы, говорит, будем продавать нефть и газ, а все остальное купим. Разрушение национальной идентичности, когда разрушается именно основа и генетического кода, и характера, прививается индивидуализм. Вот просто чтобы не забыть, у нас время ограничено. Мы же с африканцами очень похожи, по сути дела, потому что у нас похожий культурный код. Потому что в основе этого кода лежит общинная психология, коллективизм. Они коллективисты, и мы. И вот мне очень понравился пример, который рассказала руководитель департамента нового, созданного в МИДе, департамента партнерства с Африкой, Довголенко. Она сказала, что был такой случай, когда то ли англичанин, то ли американец собрал африканских детишек и говорит им, вот, значит, ставлю на пенёк подарок, кто первый прибежит, того подарок. И к его удивлению дети взялись за руки и пошли дружно, взявшись за руки, туда. И он на них так посмотрел с ужасом и говорит, что вы делаете? Они ему говорят, убунту. Убунту, то есть это принцип африканской культуры, который сводится к тому, что я существую, потому что существуем мы. Вот это очень интересно. То есть в первую очередь не я, а в первую очередь мы. И у нас в России тоже это было. Нас выбивали вот этим индивидуализмом. И, конечно, выросло поколение, которое думает прежде всего о себе эгоистично. Но все равно как бы до конца нас не уничтожили. Все равно мы сохраняем вот этот коллективистский дух взаимоподдержки, взаимопомощи. Вот, может быть, нас ругают, что мы иногда через излишне мягкие, не принимаем жестких решений. Но это, кстати, от того, что мы умеем дружить, мы думаем о своем соседе, о своем товарище. Это замечательное свойство. У африканцев оно тоже есть. Вот. И поэтому, конечно, для Запада это дикость, и они пытаются это все разрушить, разрушить национальную идентичность. Понимаете, проблема в том, что вот для этого нового колониализма самое главное – это управленческие инструменты, потому что базис современной экономики находится не на Западе. Но все рычаги управления, в первую очередь финансовые, в первую очередь организационные, вот все эти там семерки, все эти международные валютные фонды, всемирные банки – которые определяют, по сути дела, финансовую политику, находятся в руках Запада. Понимаете?
2: И вот поэтому это можно взять в Париже диджея и сделать его президентом африканской страны.
3: Да.
2: Такой случай был.
3: Да? Плюс идеологическое воздействие, плюс культурное воздействие через язык, через кино, через социальные сети. Очень важный факт информации. Вот потому что все мы знаем, кто владеет информацией, тот владеет миром. И если у вас есть технологические возможности, 80% информации в мире идет на английском языке, понятно, что будет в головах у людей, с которыми работают.
2: Да, понимаешь, что это те самые люди, у которых по 2 сотовых телефона,
3: да,
2: у которых у каждого спутниковая тарелка
3: на маленьком домике. Конечно,
2: да.
3: Вот эти вот все средства, то есть новый колониализм – это новая форма глобального подчинения с использованием современных информационных и других технологий, понимаете? И вот это вот применяется абсолютно ко всем, применяется в разных конфигурациях, и он действительно носит глобальный и всеобщий характер. Это, на самом деле, достаточно сложное явление. И, кстати, в последнее время активно к Европе применяется тот же колониализм. С приходом Трампа несколько ситуаций поменялось. Вроде он какую-то альтернативу, и там даже какие-то сейчас левацкие настроения пошли в противовес. Но факт-то остается фактом. Европа, по сути дела, разрушает свой экономический потенциал и переводит все свои современные производства куда? В Соединенные Штаты Америки.
2: Мы с вами, как специалисты по странам, как раньше говорили, третьего мира, очень хорошо эту тенденцию видим. Я тоже коллегам часто говорю, посмотрите, это же реверсивный колониализм идет. Раньше Европа Соединенные Штаты колонизовала, теперь наоборот.
3: Теперь наоборот.
2: Абсолютно в обратную сторону.
3: Да, в обратную сторону все происходит. Конечно, ситуация очень серьезная, потому что идет глобальная перестройка в мире, и, как правило, она не обходится без мировой войны. Мы, конечно, будем надеяться, что есть какие-то сдерживающие факторы в виде ядерного оружия, но, с другой стороны, вот глядя на последние события, на людей, которые управляют очень многими европейскими странами, просто диву даешься. При этом лицемерие тоже характерная черта этого колониализма. То есть одним можно все, другим ничего, и вроде бы все под таким соусом благородства, помощи и защиты. Вот мы вам помогаем, там деток гладим где-то в африканских деревнях, а потом грабим эти страны и совершенно ни с чем не считаемся. Вот последняя, например, атака была в Мали, да, когда хотели захватить Бамако, что это как не проявление французского колониализма, да еще с использованием современных украинских инструкторов, понимаете? То есть слились...
2: Случай, да.
3: Да, это, что это как не использование таких методов, как терроризм? Потому что совершенно очевидно, что терроризм используется как инструмент, опять же, для достижения своих колониальных, захватнических, экономических целей с целью грабежа.
2: Но это они на Ближнем Востоке делали, это тоже для всех, кто в картинке и в теме, не секрет. Но нам скажут, вы не видите слона еще одного в комнате, опять же, американскими терминами, это Китай. Китай в Африке сегодня, это очень большой игрок. И многие говорят, на эту тему предлагаю поразмышлять, что Китай тоже ведет себя вполне как новый колониалист в Африке.
3: Понимаете, много есть работ на эту тему. Действительно, африканцы китайцев не любят. Но что я хочу сказать? Да, Китай, безусловно, в первую очередь защищает свои интересы. И он понимает, что без Африки никуда. Но при этом Китай выстраивает долгосрочную стратегию в отношении Африки. Не в моменте, не урвать сегодня, увести, ограбить и прочее. Он перестраивается, он очень подробно изучает стратегии других стран. И вы знаете, меня прям поразило, вот последний был саммит Китай-Африка в сентябре, по-моему, 2024 года, когда они просто взяли российскую программу, то есть где мы писали, что главное, что мы должны предложить Африке, это научно-технологическое партнерство и развитие образования. Они все это скопировали, только в отличие от нас, они вложились в это и действительно это делают. То есть у них задача 4 миллиона рабочих мест создать, увеличить количество людей, которые обучаются в Китае, причем не только увеличить, но и структурно изменить подходы. Мы с вами говорили, что африканцев мы обучаем, а куда они потом поедут, непонятно. Поэтому, может быть, лучше, меньше, да лучше, как это делает, например, тот же Горный университет, да, когда они готовят конкретных горных инженеров под конкретные задачи конкретных компаний там, в той же Нигерии или под задачи российских компаний, то есть целевое обучение. Сейчас нам надо к нему. Или приглашаем на обучение детей элиты, что тоже очень важно, для того, чтобы они прониклись любовью к нашей стране. Это абсолютно нормально.
2: У нас KPI в циферках,
3: извините. Да, у нас главная в циферках, вот 37710, замечательно, действительно здорово. Я ничего не могу сказать, это очень хорошо и прочее. Но как подбираются эти студенты, это тоже большой вопрос. Понимаете? Вот, Китай все это очень четко прослеживает, у него длительная стратегия, они развивают разные программы, они делают упор на инфраструктуру. Вот если вы в любую страну приедете, там какой-то новый мост, или вот в Эфиопии они построили там цементный завод, то есть параллельно, когда разрушали трущобы, китайцы тут же подсуетились и построили цементный завод для того, чтобы строить новые здания. Они очень подробно, конечно, исследуют недра Африки и понимают, во многом они зависят от африканских ресурсов, они их активно разрабатывают, да, не всегда, скажем так, щадящими методами, очень часто бывает, что и выбросы большие в атмосферу, и китайская рабочая сила привозится для того, чтобы занять, опять же, инфраструктуру, которая к месторождению рельсы потом разбираются, а местное население уже ими пользовалось и куда-то перебрасывается, все это есть. Но, тем не менее, Китай, во-первых, никогда не политизирует свое сотрудничество, не является проводником демократии и европейских ценностей или китайских ценностей. Китай в этом плане совершенно по-другому. Да, он считает, что весь мир – это большая семья, и он никуда не торопится, но, тем не менее, вложения колоссальные, и не только денег, хотя, действительно, африканцы сейчас много должны Китаю, но это и вложение в развитие, в первую очередь, инфраструктуры, как я уже сказала, образования, горнодобывающей промышленности. И, в общем-то, тут нужно нам поучиться. Конечно, колоссальная торговля, но там порядка 300, от 250 до 300, в зависимости от цен на сырье. Но если вы посмотрите структуру экспорта и импорта, то они не имеют такого большого разрыва. То есть примерно они равны. У России ситуация обратная. У нас из 27 миллиардов 4 миллиарда импорт из Африки и 23 миллиарда – это экспорт. При этом, что самое интересное, что мы, когда в 2018 году 80% экспорта России был высокотехнологичный экспорт, то сейчас это на 40%, 42% – это зерновые, и по 12-13% удобрения и нефтепродукты, понимаете? То есть это что получается, что мы становимся, извините, сырьевым придатком Африки? Но факт остается фактом. Да. И так как мы делаем упор все время на это неправильно. То есть у нас вроде бы и есть правильная стратегия. Мы понимаем, что нужно инвестировать. Но никто инвестировать не хочет. В отличие от Китая, который действительно инвестирует. Он действительно строит предприятия. Он строит предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья. Он строит порты. Турция, кстати, тоже очень активно.
2: Да, пытается заходить, да.
3: Да, да. Вот. Сейчас активно тоже в инфраструктуру и в порты вкладываются Арабские Эмираты. Сейчас, правда, ситуация у них несколько осложнилась, но, тем не менее, в стратегии это все есть.
2: Когда вы говорите, в Китай вкладывается, не имеется в виду, что это какие-то только частные китайские

0: Тема или действительно что-то такое присутствует?
1: Я бы не сказала, что двойное финансирование.
0: Ну, в смысле, они могут в два раза сбить цену, им потом доплатят государство.
1: А им потом, да. Но субсидии на продвижение каких-то выгодных Китаю проектов в Африке, безусловно, существуют.
0: Если мы понимаем, что деньги не наше конкурентное преимущество,
1: не
0: очевидно.
1: Наше. Да. Не наше.
0: Как это? Денег у нас нет. Хорошо, не будем цитировать Простоквашино. Какие тогда конкурентные преимущества России могут быть, если мы сейчас с вами за этим столом придем к выводу, что с Африкой отношения развивать все-таки нужно?
1: Ну, нашим политическим капиталом, который мы можем капитализировать, можно назвать отношение к нам африканцев, потому что до сих пор, вот куда бы вы ни приехали в Африку, отношение к русским прекрасное. Самое интересное, что прекрасно относится молодое поколение, а это связано с традиционными африканскими семьями, с большими семьями. Дедушки и бабушки рассказывают молодежи, как Советский Союз помог им освободиться от колонизаторов. Это передается. Странно, что молодежь хорошо относится, понимаете?
0: Но для них это добрая сказка уже.
1: Да, но это для них добрая сказка, но тем не менее она есть. Отношение африканцев к нам вполне себе можно капитализировать. Каким способом? Если у нас нет денег, значит, нам нужно искать партнера, который готов вложиться с использованием лица России. То есть приходят русские с кем-то, русских к ним хорошо относятся, и кто-то нам дает деньги. Вот, например, такая, ну, правда, у нас крупная компания, она сама по себе крупная, но, тем не менее, зашла и строит два терминала, получила в Танзании, в порту Дар-эс-Салам, совместно с эмиратскими деньгами, и что вполне правильно. То же самое можно посмотреть, попробовать что-то делать вместе с китайцами, и не только с ними, можно с индусами делать и прочее. Индусы, правда, тоже Африку не колонизировали, но индусов просто много физически, особенно в Восточной Африке, и они контролируют там очень многие вещи, и торговлю, в частности, и прочее, и прочее.
0: То есть нам один раз африканские коллеги сказали, как мы будем традиционные ценности с индусами вместе выстраивать, мы совершенно не понимаем.
1: Понимаем. Да, и вот я говорю, что все равно вот эти вот большие цивилизации, такие как Китай и Индия, они очень разные с африканцами. А мы, как ни странно, русские, мы с ними похожи. Вот я уже рассказала, почему. И поэтому нам легче. И к нам они относятся доброжелательно. Нам надо понять все-таки, что у нас есть технологии, я говорю, две сферы, где мы, ну, точно должны с ними сотрудничать. В первую очередь, это аграрные технологии, потому что мы рванули за годы санкций очень здорово. Мы, например, по пшенице, по некоторым сортам, увеличили урожайность в 8 раз. Это вообще какая-то фантастика, потому что раньше в Советском Союзе принималась продовольственная программа, у нас был огромный импорт зерна, сейчас мы себя накормили и готовы кормить весь мир. И за счет применения современных технологий. Второе, это, конечно, энергетика. Тут атомная энергетика, но не только, и здесь тоже мы имеем свои преимущества. У нас довольно неплохие позиции в космической сфере, и мы довольно активно сотрудничаем с африканцами. Они заинтересованы в новых спутниках, и в том числе в российских спутниках, независимых от Запада. Тут мы можем предоставить им возможность. С точки зрения транспорта, строительства автодорог, тут мы тоже за последние годы очень прибавили. Ну, по крайней мере, я смотрю, как в Подмосковье все это строится. Не знаю, там как по всей стране, но, тем не менее, тоже это
0: наш... Нет, на новых территориях тоже очень сильно прибавили. Там много где.
1: Кстати, вот вы упомянули новые территории, и вы знаете, вот этот опыт администрирования в условиях военных вооруженных конфликтов на новых территориях может применяться в африканских странах в зонах конфликта. Как жить людям, когда идут военные действия? У нас колоссальный опыт. Опять же, вопрос безопасности – это наш главный вопрос. Они на нас рассчитывают, и не только на поставки оружия, но и на наших инструкторов для того, чтобы снизить остроту вооруженных конфликтов и, в первую очередь, в борьбе с терроризмом. Тут мы можем очень многое для них сделать. И я думаю, что в перспективе, когда украинский конфликт закончится, опыт наших военных вполне может использоваться на африканском континенте, где полыхают еще до сих пор войны и конфликты, и периодически возникают, потому что народы-то разделены, все по линейке, границы
0: чертили. Это не тема нашего сегодня разговора, но можем сказать, что уже используется.
1: Уже используется,
0: там есть.
1: Ну и, конечно, безусловно, это... Вот я когда на Валдае спросил 2 года назад Владимир Владимирович, о чем просят и говорят все абсолютно африканские президенты, когда говорят о России, что они от нас ждут. И он сказал, сказал две вещи. Первое – это безопасность в широком смысле. То есть это, конечно, и военная безопасность, и это продовольственная, энергетическая безопасность, технологическая безопасность. То есть наши технологии, они вполне там востребованы. Водоочистка, водоподготовка. Вы знаете, какие у нас в России замечательные технологии?

0: которые безреагентные, которые используют современные материалы, которые дешевые. Для Африки это колоссально. Вот у нас в рамках нашего института мы реализуем проект «Чистая вода для стран глобального юга». Uh-huh. Вместе с Институтом общей неорганической химии, химфаком МГУ, Институтом экологии, они разработали оборудование прекрасное. Сейчас мы его опробуем. И, кстати, знакомый вам Аддис-Абебский университет готов предоставить свою площадку для сертифицирования этой технологии, потому что замечательное направление – это лицензии в геологической сфере. У них огромные проблемы. А у нас этот вопрос очень неплохо развивается. И да, делать лицензии на добычу полезных ископаемых – это то, что лежит на поверхности, это недорого.
1: Опять же, сама по себе геологоразведка – это тоже…
0: Геологоразведка, да, и плюс вот лицензии. Опять же, даже производство продуктов. Вот, например, сейчас очень крупная сеть, наша одна из, не буду тоже говорить, да, заходит на африканский континент, потому что ну, там 1,5 миллиарда человек. Даже они на $1 в день купят еды, купят, а значит, это 1,5 миллиарда. Значит, крупные наши ритейлеры и производители продуктов питания, это прекрасно. Особенно, если подключить к этому наши сети, то есть развоз, это тоже все идет замечательно. Цифра, госуправление, например, госуслуги.
1: Такси.
0: Такси. Яндекс вообще везде. Тоже, в общем, продвигается очень здорово. Для России, я еще раз говорю, возможности большие. Проблема в том, что нет координации. Понимаете? Африку перекидывают из одного ведомства в другое, и каждое ведомство начинает с нуля. То есть чистая площадка, надо понять. То есть другое, вот оно поработало, что-то не вышло, бросили. Соответственно, этот опыт не перенимается. Плюс между различными министерствами часто нет координации. И за счет этого тратится очень много сил и средств. То есть очень важно, чтобы все усилия и государства, и частных компаний были объединены, чтобы бизнес, с одной стороны, чувствовал поддержку государства, то есть получал возможности, вот как вы говорите, в Китае там доплачивают субсидии, да, для того, чтобы выиграть тендеры. Ну, у нас так невозможно. Ну, хотя бы давать кредиты, извините, не по 20% и не на один год, а давать все-таки под вменяемые проценты на 3-5 лет, потому что нормальное предприятие бизнес за такой срок не построит. Другое дело, что наш бизнес тоже привык сидеть на шее у государства и пилить бюджетные деньги. Опять же, не делать упор исключительно на торговлю. Но если уж ты делаешь акцент на торговлю, то ты смотри, чем ты будешь компенсировать. Тем более сейчас у нас вот очень многие наши компании, особенно по контейнерным перевозкам, и вот ставят вопрос, нам-то понятно, что туда везти, а что назад в контейнерах? Надо знать анализ рынка. Это не только какая-то пищевка, это и другие товары, в том числе те, которые мы через параллельный импорт получаем. Почему бы нам не заполнять этими товарами наши контейнеры? То есть нужно работать постоянно в системе, нужно представлять потребности каждой страны, ее особенности, и тогда будет успех. Но очень часто, вот даже у нас институт, мы сидим там с утра до ночи над этим работаем. Вы думаете, так уж часто к нам обращаются? Обращаются. Но, тем не менее, каждый сам с усам, и столько центров сейчас африканистов, там еще что-то образовалось, там читаешь, что они пишут, за голову схватываешься. Но те же компании, особенно региональные, часто не знают о том, что есть люди, есть нормальные эксперты. На всю страну 300 человек африканистов. Разве это нормально? 300.
1: 300, да, у нас?
0: 300, да. У нас не готовились годами специалисты. Сейчас похватились, готовят, но пока они вырастут, пока они войдут в нормальную колею, тоже время пройдет. Тем не менее, я считаю, что очень много позитивного. Во-первых, действительно, на разных уровнях, и на уровне госструктуры, частный бизнес все-таки проявляет большой интерес и желание. Появились новые специалисты, новые возможности, появилось понимание, что это долгосрочно, что стратегически важно. В новой концепции внешней политики Африка прописана как стратегическое направление, но если будет координация между всеми нами, то не параллельно мы будем делать, каждый в своем углу, то мы достигнем больших успехов, в первую очередь, и в российских интересах. Мы не просто вот в Африку кидаем, как в прорву, свои деньги. Нет. Все, что мы им дадим, возвратится к нам в столице, и мы получим на будущее очень мощного, энергичного, молодого друга, который в том числе поддержит развитие нашей экономики.
1: Вот такой разговор у нас с Ириной Олеговной Абрамовой состоялся сегодня про Африку. Буду ждать в гости снова, потому что тема бесконечная и очень-очень интересная. Мы сегодня про экономику и про политику, а там наверняка еще и про культуру, можно и про историю, много о чем поговорить. Спасибо большое. Друзья, спасибо, что были с нами. Ну и через неделю культурная симпатия вернется. А пока подпишитесь на все ресурсы «Спутника» во всех соцсетях. На меня подпишитесь. На Институт Африки тоже подпишитесь. Обязательно он есть во всех соцсетях, которые вы и сами знаете. Пока.
2: За 90 секунд. Наряду с Россией и США лидером в производстве дронов заслуженно считается Китай. Именно там создан самый тяжелый в мире транспортный беспилотный аппарат. Он весит 7 тонн и способен доставлять грузы весом до 4000 килограммов в отдаленные регионы, причем в экстремальных погодных условиях. Беспилотник умеет взлетать и совершать посадку на сверхкоротких полосах и легко преодолевать 3000 километров. Как будто в противовес этому гиганту, китайские оборонщики создали дрон размером с комара. Подъемную силу ему создают двигающиеся крылья, как у живого прототипа. А садится на поверхности он на несколько тончайших лапок. Дрон можно запросто замаскировать под реальное насекомое или спрятать в складках одежды. Применение у этого электронного чудо-устройства может быть самое разное, включая разведывательный сбор данных. Рекорд скорости сверхлегкого беспилотника поставило не крупное предприятие-разработчик, обычный студент-энтузиаст одного из университетов. Разработанный по его проекту 250-граммовый БПЛА преодолел отметку 340 километров в час. Попутный ветер повышал скорость еще на 5%. На достижение молодого китайца вдохновил один из блогеров, рассказывающих о дронах будущего. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Калининграде 20:00, в Бишкеке полночь. В студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. ВСУ вновь атаковали Белгородскую область. Главного подозреваемого в теракте в Берлине ликвидировали. Названы самые дорогие картины русских художников. Далее подробности. Три сотрудника скорой помощи получили ранения при ударе украинского БПЛА по служебному автомобилю, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Он отметил, что при атаке ранения получил также еще один мирный житель. Ранее глава города уточнял о 4 погибших и 7 раненых в результате ударов дрона ВСУ на город. Всего за прошедшую неделю в Донецкой Народной Республике сорвали 158 террористических атак украинских БПЛА на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, сообщали в местном ФСБ. БПЛА ВСУ атаковал грузовой автомобиль в Белгороде. Предварительно никто не пострадал, сообщил оперативный штаб региона. Как уточняет ведомство, повреждена кабина грузовика, еще 2 грузовые машины, а также остекление коммерческого объекта. Ударными беспилотниками в Днепробугском лимане поражены еще 2 судна типа «Балкер», осуществлявшие доставку военных грузов ВСУ, сообщила Минобороны. Ранее российские бойцы поразили в порту Черноморск контейнерный терминал с военными грузами. На переходе морем южнее Одессы «Балкер» с грузом для ВСУ. Пожар на объекте ТЭК в Новоспасском районе Ульяновской области после атаки БПЛА полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба губернатора. В субботу глава региона уточнял, что в течение более чем 2 суток возгорание тушили 300 человек и 83 единицы техники. Продолжалась проливка. По словам губернатора, удалось избежать распространения огня на гражданскую инфраструктуру и взрывов топлива. Напомню, 23 июля в четверг украинские БПЛА атаковали объект ТЭК в Новоспасском районе. Вспыхнул пожар. Сотрудников предприятия удалось своевременно эвакуировать, пострадавших нет. Подозреваемый в теракте в центре Берлина, по предварительным данным, был ликвидирован в ходе полицейской операции в одном из округов столицы Шпанду, сообщает местный телеканал со ссылкой на источники. Бойцы берлинского спецназа, получив информацию о месте нахождения подозреваемого, пошли на штурм садового дома на дачном участке под номером 46. Он оказал сопротивление и был ликвидирован. Напомню, инцидент произошел поздно вечером в субботу в районе берлинского парка Тиргартен во время мероприятия с участием сотен тысяч человек. Водитель белого фургона въехал в толпу, после чего врезался в дерево. Затем он скрылся в неизвестном направлении. В результате 29 человек пострадали. Названы самые дорогие картины русских художников, проданные на мировых аукционах. Среди них работа Казимира Малевича. Это самый дорогой лот. Он был продан в мае 2018 года на Кристис за почти 85,5 миллионов долларов. Второй по стоимости стала картина Василия Кандинского. Полотно ушло за почти 45 миллионов долларов. Третью строчку занял Хаим Сутин, уроженец Российской империи и один из наиболее известных представителей Парижской школы. Его экспрессивный натюрморт «Бычья туша», написанный в 1923 году, в мае 2015 года продали на Кристис за почти 28 миллионов долларов. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Преступления.
2: Приветствую, друзья! С вами программа «Код преступлений» на радио «Спутник». С вами прекрасная Ева Меркачева, Василий Бейнарович. В нашей программе мы разбираем сложные социальные, психологические, общественные, юридические ситуации, которые происходят с каждым и могут коснуться каждого из нас. Мы стараемся объяснить это юридически, законодательно, психолого-психиатрически, социально и, конечно же, с точки зрения ОБЖ, чтобы вы не думали, что вы одни в этой ситуации. И всегда есть выход, как себе помочь, как себя защитить и как быть готовым ко всему в этой жизни. Здравствуй, Ева.
3: Здравствуй, Василий. Да, и у нас сегодня очень интересная и очень важная тема. На мой взгляд, ну это вот, может быть, мое субъективное мнение, вообще это тема номер один. Тема подростковой преступности и того, нужно ли снижать возраст уголовной ответственности. Я напомню, что не так давно выступил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и сказал, что вот давайте снизим до 12 лет. Честно скажу, меня это очень испугало. Очень. И у меня есть масса аргументов для того, чтобы все-таки ни общество, ни государство не ратовали за снижение возраста.
2: Вообще, я сразу скажу, я тебе это уже говорил за кадром, я вот в тот день, это был прямо вот в июне, под конец 26-го года, только что он это заявил, и я сразу же моментально в две свои соцсети запустил опрос. Александр Бастрыкин заявил следующее, 12 лет, вы за или вы считаете, что вы против? В одной из соцсетей этот опрос прошло 14 тысяч человек, и за было 67%, против было 24%, но люди в комментариях точно...
3: Все были против.
2: Все вот. Были против.
3: Из чего мы сделали с тобой вывод, что были запущены боты, и что есть некие силы?
2: Либо мы чего-то не понимаем. И ровно такая же история в другой соцсети, там было чуть меньше, там было 10 тысяч, но там тоже было... 54 за процент, 36 против. У меня от чего сформировался вопрос, и я дорогих наших слушателей и зрителей тоже попрошу написать в комментариях, или, возможно, мы тоже запустим опрос, чтобы узнать, какая реакция может быть и за какое вообще вы развитие этой событий, потому что, ну, у нас достаточно живая реакция аудитории, они очень сильно реагируют, что только стоит, когда мы с тобой обсуждали закон о самозащите и самообороне.
3: Да, и это были точно настоящие комментарии, написанные людьми, слишком уж живо было.
2: Живые люди, которые очень сильно удивились тому, как обстоят дела на Руси.
3: Сегодня, да.
2: Ну вот мы посмотрим потом с тобой реакцию. Действительно, мы либо что-то не понимаем, либо...
3: У меня есть четкое впечатление, что некие силы заинтересованы в том, чтобы сформировать общественное мнение, что у нас огромная подростковая преступность, и что все зло, в общем, среди несовершеннолетних притаилось, и нужно с ним бороться, и нужно строить новые колонии, и нужно максимально чаще привлекать. И мне страшно от того, что такие настроения есть. Я объясню, почему. Потому что в действительности статистика не так однозначна. И более того, на сегодняшний день преступления, совершенных по отношению к несовершеннолетним, их в 6 раз больше, чем преступления, которые совершены самими подростками. При этом у нас до сих пор была сформирована, на мой взгляд, совершенно идеальная система работы с подростками, правонарушителями и преступниками. Почему я так считаю? Потому что у нас количество подростков за решеткой снижалось. Планомерно снижалось, и количество преступлений уменьшалось. Если мы говорим про колонии, их число сокращалось и сокращалось. И в итоге у нас за последние 10 лет число несовершеннолетних, отбывающих наказания в колониях, сократилось с 10 тысяч до 800 человек. То есть это более чем в 10 раз. Ничего подобного во всем мире нет. И я могу сказать, что здесь мы шли впереди планеты всей. Мы могли и должны были бы этим гордиться, потому что это прям реальная заслуга. Те люди, которые утверждают, что не было, в принципе, никакой системы работы с жестокими подростками, крайне ошибаются. Но к подросткам, которые были причастны к тяжким преступлениям, были их инициаторами или их вовлекли, неважно, к ним применялись другие меры. Их помещали в закрытые образовательные учреждения, с ними работали дефектологи. Ну, собственно, все это есть, слава богу, сейчас, пока это не закрыли. И вот эта работа, она-то как раз крайне важна, а не то, что вот такого подростка, который, если он, например, в 14 там, или в 15 лет кого-то жестоко убивает, помещают просто в колонию. Любой срок рано или поздно заканчивается, и он выйдет, и означает, что он будет еще более опасен. А вот если начнут разбираться специалисты, как так вышло, что он к этому возрасту не выработал представление, да, о человечности, что у него нет эмпатии, что он вообще, он просто он холодный, что для него, ну там, не знаю, жестокое преступление – это просто как проявление себя. И если мы вот с этим не будем работать, повторюсь, мы просто формируем из него маньяка. А нужно работать, нужно корректировать в том числе не только психиатрии серьезные, может быть, там фармакологию задействовать, но и вообще другие разные способы, которые специалисты знают и которые до сих пор еще наука пытается открыть и будет в будущем, я надеюсь, применять.
2: Просто смотри, вот мы озвучили определенный опрос.
3: Да.
2: Мы озвучили определенный фактор. Ты сейчас озвучила, что статистика не является... Ну, то есть у нас нету показательного резкого скачка, что несовершеннолетние стали совершать преступления куда больше. Наоборот, у нас есть понимание. И даже я могу на основании того, что я исследую постепенно... Да, в СМИ частенько показывают очень жестокое проявление подростков. Мы о некоторых сегодня случаях поговорим, потому что, ну, там беспрецедентные случаи. У нас есть определенные психологические формы формирования ребенка. Почему? То есть возраст 14-16 лет — это как бы выбраны вот эти границы, когда там меняется уже уголовная ответственность ребенка, и к 18, что он становится полноценным гражданином с полной уголовной ответственностью, неспроста. Потому что ребенок формируется по определенным паттернам. Я соглашусь с современными исследователями и психологами о том, что действительно современные поколения стали взрослеть немножечко быстрее.
3: В чем-то они наоборот, как они уверяют, отстают.
2: Но это тоже иллюзия. Почему? Потому что, может быть, в социальном каком-то плане они могут быстрее там заниматься нейросетями, понимать какие-то аспекты. Но химически они не стали взрослеть быстрее.
3: Кора головного мозга еще не созрела.
2: Кора головного мозга как формировалась к возрасту 16-18 лет, как формировались все извилины, зеркальные нейроны и все структуры головного мозга, так они и формируются. И это не имеет значения, хорош ли он в нейросетях, хорош ли он в какой-то социальной коммуникации, понимании самого себя и внутреннего там какого-то мира.
3: Есть биология.
2: Есть биология. Да. Потому что биологию мы никогда... Ну, нет, мы ее ускорить можем химически. Есть там препараты, которые влияют на ускорение там биологических процессов. Но это все равно это такое какое-то очень далекое будущее, когда мы точно с тобой, знаешь, нам надо, чтобы там ребенок стал уже гением. Мы сразу ему вкололи. И опять-таки, даже если мы говорим про гениальность детей, это патология. Потому что у ребенка есть этапы взросления. Очень здорово, что там кто-то уже умеет до школы читать. Но это опять-таки тоже не является формой здоровья. И почему у нас там и педиатры, и детские психологи с психиатрами четко градируют, к какому моменту должен ребенок говорить.
3: Всему свое время, да, ну, с учетом особенностей.
2: Его когнитивные функции должны быть уже способны к нормальному там прямохождению, что он контролирует свои суставы, что он может произносить полноценные слова, предложения и так далее.
3: Можно я тогда два примера приведу того, как некоторые дети реагируют на то, что мы называем преступлением, да? А мальчик вышел по улице и увидел велосипед. Мальчику, если не ошибаюсь, было 12 лет. Велосипед был тот, о котором он мечтал. Никого рядом с велосипедом не было. Велосипед не был пристегнут, привязан. Мальчик подумал, что он просто покатается на нем, чтобы вот понять, как вот на этом велосипеде быть. Ну, потом, может быть, будет клянчить там у родителей. Он садится на велосипед и катается. С точки зрения сознания этого ребенка он не совершил никакого преступления. Во-первых, он вернул, да, он взял, чтобы покататься. Не было никого, кто претендовал бы на этот велосипед. И это был предмет, который носил побудительную функцию. То есть это была его мечта, возьми меня, да. Он пришел, он взял, ну и вот, собственно, как я сказала, даже вернул на место. Поэтому, когда психологи и педагоги эту ситуацию разбирают, они не видят, что ребенок совершил что-то, что должно караться. Но с точки зрения закона, он что совершил? Угон или кражу? Вот четко, да, закон говорит, что это транспортное средство.
2: Частная собственность.
3: Да, частная собственность. Что делать? И здесь в действительности еще много лет назад, когда выдающиеся педагоги, педиатры, психологи, психиатры собирались и думали над тем, какая уголовная ответственность во сколько должна появляться, они это все учитывали. Они учитывали вот эти тонкие нюансы. Вот и на примере этой истории я рассказала, как может смотреть на деяние, которое он совершает ребенок, подросток. Все это учли и установили возраст уголовной ответственности, который, повторюсь, на мой взгляд, был совершенно верным. Почему? Потому что это сработало. У нас меньше стало преступлений, и у нас меньше было рецидивов среди несовершеннолетних. Их практически не было. То есть в крайнем случае помещали в такую колонию, да, уже совсем, когда ситуация серьезная, ну и по-другому нельзя было. А с теми, с кем можно было работать, с девиантными детьми работали, и потом они становились нормальными гражданами. Если не становились, то они были на учете. То есть, вот повторюсь, все как было, так было замечательно. Сегодня, когда нам заявляют, опять же, о том, что они рано взрослеют, они учитывают то, что в чем-то они даже превосходят нас, взрослых, да, вот в умении ориентироваться в том же интернете, но в чем-то они стали сильнее отставать, чем их сверстники там 20-30 лет назад. Приведу конкретную тоже историю про мальчика, который выступил в качестве курьера. Мальчику сказали, что нужно привезти конверт, но там есть драгоценности, ну вот просто нужно мне передать, сказал человек, который был заказчик. Я там заплачу тебе хорошо, и вот, собственно, такси вызову, и ты поедешь и привезешь. Все, что нужно, все очень просто. Вот встретит женщина, которой эти украшения нужно отдать. В голове у мальчика почему-то не возникло сомнения, что это странная история. Ему вызовут вызовут такси, что он зачем-то должен будет забрать и передать. В голове мальчика вообще не было никаких вопросов.
2: Почему, знаешь что? Потому что он же это приключение.
3: Это приключение,
2: это же,
3: да.
2: Потому что, прости меня, я помню себя в этом возрасте. Да. Залезть на какую-то заброшку, так это просто как вот... Просто так надо.
3: Да, а тут еще куда-то съездить, да, там...
2: Еще и платить за эту машину не придется.
3: Не придется. Покатаешься. Он берет с собой товарищей и говорит им, поедемте все. Причем там интересная была история, связанная с географическим представлением вот этих подростков о том, где находится Москва. Они сами были из региона. Это от Москвы, по-моему, 200 километров. Для них Москва рядом. И они сказали родителям, что мы...
2: Недалеко.
3: Мы сейчас в Москву, и мы сейчас скоро приедем. И как рассказывала потом мама, для нее это казалось шуткой. А в действительности оказалось, когда с детьми работали потом и психологи, и психиатры, они проходили экспертизу в центре Сербского, что ребенок, которому было 15 лет, там одному было 16, они действительно в их представлении Москва это рядом. Посмотреть, все доступно, да, спросить, не знаю, там у того же искусственного интеллекта, сколько ехать до Москвы, сколько займет и по времени, и вообще... виды транспорта, которые то хоть не было никаких у них.
2: Давай даже в нашей возрастной группе, когда, то есть для нас пройтись по Москве минут 40, это быстро куда-то дойти.
3: Это быстро, да.
2: В каком-то там другом там городе-миллионнике они такие, да не, машину надо брать, вы чего, какой идти там час куда-то. То есть это вопрос именно матрицы восприятия того мира, к которому ты привык. Почему? То есть очень полезно для психики постоянно менять картинку, менять социальные круги, менять социальные нормы, стандарты, от чего вы познаете мир по-другому. И вот для них они использовали матрицу этого маленького города, да, из которого они, что, ну это же быстро, мы там с папой до заправки,
3: да, до заправки
2: доезжаем, да, быстро, значит, до Москвы так быстро.
3: И это вот про незрелость, про то, что они в каких-то социальных вещах отстают. Они не такие могут быть собранные, как их сверстники еще, опять же, повторюсь, много лет назад. В силу того, что мир изменился, он стал более технологичным, ну и как-то все здесь по-другому теперь устроено, чем было раньше. И если там раньше подросток мог, не знаю, там сам как-то позаботиться о каких-то вещах и там себя накормить, приготовить, что-то сделать, современные подростки зачастую на это не способны. И у них там есть проблемы с какими-то элементарными вещами, но где-то, как мы с тобой говорили, они будут намного впереди, да, обгонять взрослых специалистов в чем-то.
2: Я помню свою мужскую зрелость, когда ты впервые сам постирал, когда ты научился пользоваться стиральной машинкой и разобрался во всех этих кнопках и крутилках. Вот это тоже социальный уровень, когда там 18 лет, и такой, о, я понял, какая температура нужна для чего и что-то. Потом, типа, в моей жизни уже появился более прогрессивный, где просто функция для чего что надо. Но это тоже вопрос про формирование. Мы говорим именно про преступление. В чем еще есть большой краеугольный камень? Детская жестокость. Потому что у ребенка в силу его незрелости, в силу эмпатических еще непониманий, у него нету градуса, это может принести кому-то боль. Это может нанести кому-то ущерб. Очень часто это все работает в формате стада. Простите уж меня за такое вульгарное выражение, но это именно когда группа детей объединяется вокруг одной. То есть чего стоит половина всех этих роликов, когда там девочки дерутся в школе друг с другом. Вот они выбрали этого несчастную девочку, которая типа белый утенок.
3: Скажи мне, как психиатр, и я так полагаю, как обыватель, что очень много механизмов задействовано. Скорее всего, человек сам боялся стать жертвой, который в итоге в толпе избивал кого-то. Скорее всего, он перекладывал ответственность на других, потому что раз они бьют, и это норма, значит, это норма. Скорее всего, он, опять же, испытывал страх, что если он этого делать не будет, то он выпадет из этой стаи, да, и непонятно, что с ним будет, и, возможно, он будет следующим, кого вот так же будут избивать. То есть здесь комплекс таких...
2: Есть пример, даже один я приведу. С одним ребенком мы общались на этот счет, и у него произошел психологический перелом, и он прямо об этом рассказывает, что они избивали группой из трех пацанов другого мальчика, травили его прям. И вдруг один из парней сказал, зачем мы его обижаем, зачем мы его убьем? И это вызвало в нем впервые какое-то осознание. А правда, зачем мы это делаем? И с этого момента он никогда больше не наносил никому-то ущерба, потому что в голове изменилось вот это ощущение восприятия. Знаешь, это как говорится, вот сейчас там, мы на ролике, вы нас смотрите, и мы пустим на экране красную надпись. А потом Ева закроет свой пиджак, и я спрашиваю, а какого цвета у Евы было платье? И в силу того, что вы полностью сфокусировались на цвете красное, потому что вот это область нашего слепое вот туннельное видение, когда мы смотрим только на одно восприятие. Кто-то сказал, кто-то продиктовал, вы в силу того, что не являлись социально, ну, значимой фигурой в этой структуре, потому что, ну, объективно, школа — это первая иерархия в глобальном смысле, потому что это иерархическая структура, она делится и уже на финансовые критерии, потому что я до сих пор помню, у нас была да, до сих пор директор моей школы, Тамара Васильевна Гордейко, вот у нее была очень жесткая установка, что дети не должны чувствовать вот эту финансовую разделенность. То есть если у кого-то был там первый iPhone или у кого-то были какие-то, это лучше оставить дома. Это еще не было вот как сейчас, типа они сдают в школе телефоны, я как знаю. Они сейчас отмечают...
3: В моем детстве не было телефонов.
2: Вот, в твоем детстве... Я тоже, а я вообще другое поколение. Я родился на этой грани, когда их не было, и они в какой-то момент резко появились. В самом детском периоде у тебя их не было, и где-то там к 6-7 классу у вас появляются первые кнопочные телефоны. И ты такой, вау, вот эта полифония. Ну, те, кто жили в мое время, вы поймете, даже вот эта грань технологическая, она тоже меняет. И уже, я помню, когда в школу приходил, у нас жаловался учитель, мой любимый Владимир Яковлевич Румянцев, учитель истории. Он говорил, что дети перестали бегать по коридору. Они сидят в этом. А я помню, даже у нас же дежурный по этажу был, чтобы следить, чтобы прям не сильно бегал по коридорам.
3: Слушай, лучше пусть бегают. На мой взгляд, это полезнее.
2: Кто-то мне подруга смешную картинку, ой, не картинку, видео прислала, где девушка, она такая, а это что это я вижу? Это я что, ослепла? Это у меня со зрением какие-то проблемы? Дети играют в волейбол на спортивной площадке. И она так медленно приближает эту самую площадку. Это курьезно звучит, если бы это не было так грустно. Потому что это, наверное, то, о чем, например, сейчас трубят тревогу все педиатры, все детские психологи, о том, что ребенку нужно выделять вот это окно на там, социальные сети или телефон. Почему мы сейчас видим повсеместно, законодательно, то есть вот Австралия последняя приняла этот новый закон о том, что с 16 лет только можно будет пользоваться всеми электронными устройствами.
3: То есть они признали, что ребенок не способен себя сам ограничить.
2: А родители не способны...
3: И родители, и он не способен в силу того, что у него не развита еще нервная система и там и отдельные зоны головного мозга.
2: Ну, то есть это самое базовое, это простейшая зона подкрепления. То есть дофаминовые вот эти центры, которые у нас с тобой там, мы вкусно перекусили, или там у нас интеллектуальная беседа
3: разговор,
2: сложилась,
3: да.
2: Разговор. Или мы что-то, и у нас выработался этот дофамин. А есть вот этот легкий дофамин, который быстро достигается.
3: Рилсы посмотреть.
2: Да, быстрые что-то. Картинки, быстрые вот это, но уже давным-давно доказано, что исследованиями эти рилсы вызывают у вас большую тревогу и вызывают у вас, наоборот, новый паттерн выработки того, что, знаешь, вот эта иллюзия, особенно у современного поколения, моих ровесников, которые говорят, что, ну, я вот сегодня, я вообще люблю рилсы, но вот сегодня я не буду пользоваться рилсами, я сегодня плотно поработаю, и завтра я снова по рилсам. Не получится так. Потому что уже вы живете вот в этой системе подкрепления дофамина, а это как зависимость все равно формируется.
3: А ребенку справляться с зависимостью гораздо тяжелее, чем
2: невозможно.
3: Взрослому, да.
2: Всегда прошу посмотреть классический ролик, или если у вас есть ребенок маленький, младенец, когда вы ему впервые дали что-то сахарное. Вот эта мимическая реакция, когда что-то вот это хочется схватить, это как коту, типа вкусняшку
3: да.
2: какую-то даешь. Такая же реакция первый раз, когда ты попробовал вот это сахар, быстрое, ненатуральное, химическое вот это скрепление пищевое.
3: Наркотик, по сути.
2: Все, у него дофаминовая реакция. Он хочет это повторить снова. Почему? Потому что он не знает про контроль, он не знает про историю. Вот эти, знаешь, социальные эксперименты психологические с детьми. У нас очень в Советском Союзе их крутые проводили. Когда детей оставляли одних в помещении там с коробкой конфет и говорили, что если ты сейчас не возьмешь эту одну конфету, через там 15 минут ты получишь больше этих конфет. И дети в силу своей незрелости, в силу непонимания перспективы и каких-то дальнейших действий, они брали эту конфету и съедали ее. Мне очень нравится сейчас, он дурацкий, но тоже показательный социальный эксперимент. К ребенку подходят и говорят, тебе трехкомнатную квартиру сейчас или запас конфет на месяц. И ребенок, запас конфет на месяц. И мама такая... Потому что для ребенка эта квартира, она не значит пока что ничего ровным счетом. Это там, если бы нам с тобой где-то лет 18 сказали, своя трехкомнатная квартира, где угодно, это такой, да.
3: Но самое главное, что они действительно больше всего подвержены этой зависимости в силу того, что у них не развит головной мозг и вся нервная система, и они не могут себя контролировать. И то, что человек взрослый с помощью дисциплины может выработать, себе что-то запретить, ребенок это сделать не способен. И это означает, что когда он оказывается не в той компании, да, и оказывается в каких-то обстоятельствах, там, не знаю, в семье маргинальной, может быть, или в семье, где насилие позиционируется, он становится восприимчив ко всему этому, и потом это транслирует. И, соответственно, вся жестокость, которую проявляет ребенок, это, на мой взгляд, ответственность взрослых. И нужно с этими историями разбираться, и нужно на профилактику работать, рассказывать, что это ненормально. Вот когда вот кто-то объединяется и начинает кого-то другого травить. И что ничего страшного не будет, если в этом не получится. участвуешь, а наоборот, если остановишь сверстников, то вот, в общем, произойдет что-то, может быть, очень-очень хорошее для тебя и для всех остальных.
2: Но есть печальный прецедент, то, что в Царской империи, то есть это у нас 19 век, закон 1845 года, что дети, если совершали преступление до 10 лет, то они передавались родителям или опекунам, или родственникам на перевоспитание и слежение. То есть у них не было никакой уголовной ответственности. Но старше 10 лет они все получали уже уголовную ответственность. То есть это вот Российская империя, это середина 19 века.
3: Ты знаешь, у нас разные были периоды. У нас был период, когда уголовная ответственность наступала только с 18 за все виды преступления. Искали, прощупывали. Это же, знаешь, живая ткань законодательной инициативы. И всегда закон отвечает на те вызовы, которые диктуют современность.
2: Знаешь, мне вот все время кажется, я все время почему-то у меня сейчас в голове Диккенс со своими беспризорниками, мальчиками, Оливером Твистом. Это же тоже отражение. Ну, для меня в нашей истории, особенно 20 века, есть такие две точки про проблему с детьми. Это послевоенное время, когда в связи с гибелью огромного количества родителей беспризорники сбивались вот в эти, тут по-другому не упоминаешь, стаи. Стаи попыток пацанов выживать. Очень хорошо это заиллюстрировано и впечатлено исторически Ульфа и Петрова. Опять-таки эти полуразрушенные города, эти города, в которых вот эти пацаны, дяденька-дяденька, дай монеточку, дяденька-дяденька. А это уже, это дети еще революции. Не наступила Великая Отечественная. И вторая точка — это развал Советского Союза. Когда вот эти дети, нюхающие клей, эти дети, которые тоже, прости меня, их продавали в секс-рабство, и у нас есть огромное количество подтвержденных моментов, как это происходило в детдомах, так и с улицы их забирали. И это даже, прости меня, нашло отражение во многих работах писателей и журналистов, которые к нам приезжали в этот период, когда описывали вот это... Есть такой стендап-комик Луи Си Кей, и даже в его стендапе он приехал в Россию как раз в этот период, и он описывал, что я иду по метро, одному из самых красивых метро мира, и вдруг я вижу вот эту банду пацанов, которые нюхают клей в пакетах, и к ним подходит какой-то бомж и просит клей, чтобы подклеить этим клеем ботинок. Он подклеивает, и вот такая иллюстрация, вот такое представление.
3: Страшная иллюстрация, да.
2: И нет, красоты, сочетание вот с каким-то внутренним вот этим раздраем и развалом, который система. Сейчас, ну, наверное, я не знаю статистику беспризорников, которые у нас, но мне кажется, она у нас очень сильно упала, но и она минимальна.
3: Немного, абсолютно немного. Если даже встречаются какие-то случаи, то это чаще всего случаи такие, знаешь, когда беспризорность вызвана особенностями психического состояния ребенка. Там он, может быть, у него была зависимость наркотическая, он поэтому сбегал из дома. Такие ситуации были. Но при этом у нас же есть такие центры, куда помещают детей, да. А их ведь находят быстро. Слава богу, у нас есть видеокамеры, вообще система слежения. Все это позволяет очень быстро выяснить, где находится несовершеннолетний, его задержать, поместить вот в такой центр. Но этот центр не тюрьма. И в этом центре с ним работают, опять же, специалисты. Социологи, психологи, психиатры, ну и так далее. Дефектологи.
2: Давай вот на этом моменте уйдем на перерыв, давай, чтобы потом обсудить еще больше подробностей.

0: Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Будущее наступает.
2: Будущее за антропоморфными роботами.
3: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
4: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
5: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
6: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
7: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
8: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
9: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
10: В студии Мария Романова. Здравствуйте. БПЛА ВСУ атаковал грузовой автомобиль в Белгороде. Предварительно никто не пострадал, сообщил оперативный штаб региона. Как уточняет ведомство, повреждена кабина грузовика, еще две грузовые машины, а также остекление коммерческого объекта. Еще один альпинист погиб во время восхождения на Эльбрус. Его товарища эвакуировали спасатели, сообщили в региональном следственном комитете. Оба туриста из Тульской области. Ранее тела трех погибших иностранных альпинистов были найдены. Их эвакуацию отложили из-за непогоды. Группа из 7 человек осуществляла восхождение на Эльбрус. Один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двоим участникам стало плохо на высоте 5100 метров. Прокуратура Кабардино-Балкарии сообщила, что контролирует установление причин и обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Иран пообещал ответить на удар Украины по судну в Каспийском море. Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи считает, что Израиль подстрекал Украину нанести удар с целью втянуть Европу в войну с Ираном. Со своей стороны, министр иностранных дел Сергей Лавров выразил соболезнования Тегерану из-за гибели моряка, находившегося на борту. Напомню, накануне ВСУ совершили атаку на иранское торговое судно. Погиб один человек, еще один получил ранение. МИД Ирана обвинил Киев в нарушении международного права и эскалации конфликта. Президент Бразилии назвал новые американские пошлины стратегической ошибкой, которая навредит самому Вашингтону. По его словам, ряд американских производственных секторов зависит от бразильских ресурсов. Продукты питания, обувь, текстиль, мебель, автозапчасти, а также многие другие товары станут дороже для самих американских потребителей. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американскому торговому представительству поручено ввести пошлины в размере 25% на большую часть импорта из Рио-де-Жанейро. Великобритания сталкивается с проблемами в сфере строительства центров обработки данных, пишет издание «Экономист». Критически завышенные цены на электроэнергию для промышленности, почти в 4 раза выше, чем в США, делают эксплуатацию объектов дорогостоящей. Неэффективные правила планирования и длинная очередь на подключение центров к электросети затрудняют их строительство, говорится в публикации. Великобритания на душу населения приходится только треть от мощности на одного человека в США. По мнению газеты, прогресс в подключении дата-центров к энергосетям медленный, так как многие реформы, касающиеся этого процесса, застопорились на этапе консультаций. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Код преступления.
1: Друзья, мы с вами находимся на радио «Спутник». Вы смотрите и слушаете программу «Код преступления». Ева Меркачева в студии, Василий Бейнарович. Сегодня мы обсуждаем сложную тему снижения возраста уголовной ответственности для несовершеннолетних. Мы начали обсуждать это все с того, что господин Бастрыкин на своем выступлении в июне в Санкт-Петербургском юридическом форуме заявил о том, что он видит смысл в снижении возраста до 12. И вот мы с Евой как раз остановились. Ты начала говорить как раз про явление побегов из дома.
11: Да.
1: У этого есть термин в психологии и психиатрии. Это называется вагабандаж. От французского «ваго» — это мореплаватель, моряк, который вечно уходит вот в дальние вот эти плавания. Это вообще тоже очень яркое проявление, потому что, когда мы рассуждаем, например, на конференциях о вот детях, которые совершают побег, это яркий всегда для нас маркер не того, что у него есть такая душа путешественника. Это говорит лишь о том, что он пытается сбежать от психологического... Это вот тоже про незрелость детской личности. Почему дети сбегают? У них происходит перенапряжение в семье. В силу незрелости и невоспитания они не умеют преодолевать этот стресс, они не умеют решить эту проблему. И они сбегают из дома. То есть это что? Это временная прививка от этого давления. Чтобы находиться какие-то там 2-3 дня где-то вне, у друзей пожить на какой-то там квартире, подземке или еще что-то, и не ощущать вот этого стресса. В чем беда всех этих ситуаций? Потом это перерождается в полную незрелость эмпатическую. Когда во взрослом возрасте люди очень часто придумывают для себя оправдания, почему они не пришли, почему они что-то не сделали, потому что они вновь оказываются вот в этом состоянии соприкосновения, в состоянии вот этого внутреннего давления, когда их бьют, и они там придумывают. Очень часто этим характерны там люди с расстройствами личности, антисоциального.
11: Ты знаешь, я приведу две истории, которые меня очень сильно впечатлили. Эти истории мне рассказали молодые люди, им 25 и 30 лет, и они как раз были теми самыми, вот как их назвать, как ты говоришь,
1: вагабандаж.
11: Вагабандаж, да. Они много раз сбегали. В одном случае это был парень, вот ему как раз сейчас около 30, он сбегал от тети, он сирота был, но его воспитывала тетя, и сбегал из тех сиротских учреждений, в которых она его помещала. Они были на территории Москвы, на территории там другого региона, он все время сбегал. И закончилось это тем, что в какой-то момент его не нашли, и он прибился к собачьей стае. И это все уже современная Россия, напомню. И в этой собачьей стае, по сути, провел там около 3 или 4 лет. Он рассказывал, как он там лечился, если заболевал, приходил просто в аптеку. Какие-то деньги у него были, потому что подворовывал или там кто-то давал. Ему давали лекарства, вот он там мог еду прям делить натурально с собаками. Грелся с ними, когда наступали холода сильные, они прям все вместе кругом ложились. И когда он вырос, конечно, он вырос личностью с массой, даже не то что комплексов, с массой вот серьезных проблем. И, разумеется, он попал за решетку. То есть это все было, что называется, определяемо. И я его как раз нашла в колонии-поселении в Зеленограде, где оказался замечательный в тот момент начальник, и он пытался максимально дать ему то, что он не получил вот в период своего становления. Он его обучил читать и писать, но не только он, там все помогали. И для меня это был показатель того, как общество упустило вот конкретного ребенка, все упустили. Никто не смог предложить ему такое место безопасное, никто не смог ему предложить такую терапию душевную, в первую очередь, поскольку он чувствовал себя одиноким, чтобы он не вырос в итоге на улицу. А вторая история, это была девушка, вот ей около 25 лет, она ко мне приходила, она сбегала от родителей больше 20 раз, и все это происходило на фоне того, что она чувствовала себя ненужной в семье. А дальше появились наркотики, и вот, собственно, и нюхала, и там, и по-разному принимала. И это ведь в каждый раз была трагедия. Закончилась для нее эта история тем, что когда уже был выбор, что называется, между тюрьмой и рехабом, она выбрала сама рехаб осознанно, и уже из него не сбегала. До этого были другие центры, из которых она сбегала. Подводя итог, вот к чему я это все это рассказываю? Это про то, что всегда это крик о помощи. Любой побег, а так же, как и любая жестокость, проявленная ребенком, это крик. А крик для взрослых, он для них направлен. И подросток надеется на то, что его спасут, его уберегут, его исцелят в первую очередь, его раны там залижут, да, потому что некоторые подростки себя прям волчатами такими ощущают, что взрослые люди скажут ему, что да,
1: есть
11: мы позаботимся.
1: Есть художественный фильм, который называется «Волчок».
11: «Волчок».
1: Про девочку, которую вот так мать выбросила на помойку. И рекомендую всем, если вы не смотрели, там очень такая наглядная модель вот этой вечной девочки, рвущейся к матери. Простите, что перебил, просто у меня прям этот образ сейчас вот этого бедного животного.
11: Спасибо, что сказал, тоже посмотрю. И все ведь это доказывает, что, во-первых, детей чужих не бывает, и подростков чужих не бывает. И если кто-то проявляет жестокость, нужно не стремиться тут же моментально его за решетку посадить, а нужно вообще, в принципе, разобраться в этом явлении и понять его. Жестокие дети, на мой взгляд, были всегда. И эта история началась, там, не знаю, там не в советский период, и это, там даже не в революционный период. Это всегда была какая-то категория. И все это как раз зависело от того, в каком обществе конкретном воспитывался ребенок, что он видел. Если он видел, что кто-то кого-то бьет, и это норма, что так можно заслужить уважение, что так можно там избежать чего-то, он так и поступал. Но, опять же, во все времена были те, кто останавливал, те, кто объяснял, что это не должно быть, что это явление такое уродливое. И вот, например, в моей школе, где тоже всякое разное было, это был еще советский период, у нас была учительница литературы, которая, она могла объяснить, что когда ты унижаешь другого, ты унижаешь в этот момент себя, что нельзя за счет другого вырасти, что нельзя за счет другого чего-то добиться. Вот она все эти вещи объясняла, оперировала при этом такими словами, которые вот проникали глубоко в душу. Понятно, что таких педагогов немного, что их нужно ценить и любить там, и оберегать. Но в жизни ребенка каждого, в жизни каждого подростка должен быть даже не один такой педагог, а много. И должны быть родители, которые тоже должны на этом языке объяснять, и что проявлять жестокость не есть хорошо. А по факту мы пока этого не видим, понимаешь? И поэтому все, что как будто бы может сделать взрослый человек, это просто изолировать подростка, наказать максимально. И все. Но от этого проблема не решается, никак не решается, она усугубляется.
1: Я недавно выпускал большой материал, посвященный зоосадизму. Я исследовал его изначально исторически, как мы коммуницировали на протяжении всей нашей от библейской истории с животным миром до нашей современности, как менялось законодательство по отношению к бережливости к животным. И меня поразил один комментарий, который написала девушка, я зашел к ней на страницу, там цветочки, мир, то есть благополучие, все. Комментарий был прям пропитан злобой и агрессией о том, что все дети, которые наносят вред и боль животным, обязаны двоекратно, троекратно пережить все то же самое, что пережили эти звери. И я такой сижу, и у меня долго порывалось что-то написать в комментариях, я себя сдержал. Потом не сдержал в другом комментарии, неважно. Я сидел и смотрел и думал, вы же сами стимулируете и порождаете. Нельзя злобой, еще большим злом, породить добро.
11: Да.
1: К сожалению, упасть на дно и не верить в человечество, как это делают некоторые дети, это очень сложная модель восприятия мира. Потому что когда они перерождаются уже во что-то очень плохое, потому что, опять-таки, вот зоосадизм, все почему-то вот из-за этой чертовой триады Макдональда, почему-то все считают, что вот раз ребенок мучает животное, то он обязательно сразу садист, или будущий маньяк, или будущий убийца. Но это не так. Потому что есть простое любопытство. У нас у всех была та самая муха, которая попала к нам, или тот самый кузнечик, которого мы вот так делали, не потому что мы получали от этого удовольствие, а потому что это было просто детское любопытство.
11: И потому что не объяснили,
1: да,
11: что,
1: потому,
11: что ему больно, что,
1: да,
11: что это ненормально.
1: И не происходит вот этого момента коммуникации. И я всегда говорю, это не грань того, что он станет обязательно преступной девочкой или преступным мальчиком. Но вот когда вы уже видите, что он возвращается из раза в раз к этому котенку, к этому щенку или к этой лягушке и делает ей какую-то гадость,
11: то это симптом.
1: Вот это уже звонок.
11: Да.
1: Это уже момент, когда вы должны, как родитель, как условие среды, в которой воспитывается этот ребенок, реагировать на это. И такие же истории вот в том, что ты сейчас подробно описывала, говорила, в непонятости, в побегах из дома и так далее. Но из раза в раз я прихожу к ужасному выводу, что там, где дети формируются так, родителям все равно на своего ребенка. Точнее, им все равно на вот эту воспитательную часть, вот этот элемент, который почему-то они игнорируют, которым они вот его сбрасывают со счетов.
11: Ты знаешь, я заступлюсь за родителей, они просто не знают сами. Их так воспитывали, их родители, а их родители так воспитывали. Это по цепочке передавалось. Вот этой культуры, а как будто бы нет, да, культура объяснения тому, что такое эмпатия настоящая, что природа живая, что всем, кто здесь живет, им может быть больно. Знаешь, вот у меня, например, было несколько разговоров с моим ребенком, с моей дочкой, когда она давила муравьев. Вот мы идем, и она стала давить. И мы с ней очень долго разговаривали. Она говорит, ну а что же, они же вредные, они же вот кусают. И я ей сказала, ты вот представь, что у этого муравьишки есть семья. Может, он спешит, там его ждет мама муравей. А может быть, у него есть детки муравьи. И она заплакала, она тут же заплакала. Моментально она это представила и стала плакать. И я поняла, что она осознала это. Она ощутила, что, оказывается, она увидела, да? То, что ребенок не понимал и не представлял, что есть какие-то
1: ты
11: связи.
1: Открыла ей.
11: Целый мир. Она перестала это делать. Но до того, как она не знала, она это делала. И для нее это было, ну, какое-то, не знаю, там, приключение, что-то. Вот они плохие, там, они кусаются. А потом я изменила. То есть вот одним своим объяснением. И это же нужно делать, как мне кажется, как можно чаще. Мы не можем, конечно, заставлять никого, и это невозможно.
1: Да, нет, мы не можем. Помнишь советский прекрасный мультик, почему я люблю советскую мультипликацию, про муравьишку, который его сдуло, и он отлетел от собственного муравейника.
11: Вот, вот мы с помощью фильмов можем про это говорить.
1: Я всегда говорю, есть список мультиков советских, которые просто...
11: Воспитывают вот эту эмпатию, да.
1: Я просто помню, как я болел. Вернется ли этот муравьишка, потому что спасите, помогите. Я до сих пор помню это из детства. И там какой-то огромный этот жук, который эх, молодежь. И
11: да, полетел куда-то. Прекрасный мультик. Да.
1: Прекрасный, чудесный мультик, который рассказывает о том, как он просто хочет вернуться домой и проходит все социальные среды этого самого мира насекомых и этого самого леса. И вот это то, что до заката надо успеть. Если не успеешь, закроют вход. И это опять-таки про воспитание того, что ты дома должен быть вечером.
11: Да.
1: У тебя есть семья. Ты стремишься к себе домой, где тебя ждут, любят и чтут. И опять-таки про важность жизни каждого
11: да,
1: этого
11: да.
1: самого...
11: Что каждый на своем месте, у каждого да. есть семья.
1: Своя функция.
11: Своя функция, да. Даже у самого, казалось бы, вредного кого-то. Но все равно он нужен, потому что он был создан.
1: Я помню, что меня покусали муравьи, у меня как-то не было к этому агрессии. Я такой, ну они... Мне папа хорошо объяснил, я помню. Папа объяснил, ну они же защищают дом. Я такой, ну это логично. Ты же заступаешься за своих детей, ты же заступаешься за всех. Они как бы показали тебе, что не лезь в муравейник. Потом я познакомился с печальной судьбой пчел и ос, которые погибают в процессе защиты, когда жало типа вырывает им все, и такое как-то грустно.
11: Очень грустно, но это все нужно рассказывать и показывать. И вот мне кажется, чего не хватает сегодня нашим детям и подросткам, это разговора. Вот такого душевного, когда бы все не встало на свои места, когда бы они много чего осознали. А как будто они вот пытаются это заполнить тем, что где-то увидят в тех же рельсах. И не всегда это то, что нужно, как мы знаем. Иногда это вот те, кто транслирует, мы говорили как-то в одной из передач, который кричит там, что там насилие — это норм, да, женщину нужно бить посильней или бить правильно. Ну,
1: я, прости меня, у меня был... То есть в прошлом году и в этом году я тоже поеду. Я не буду сейчас обозначать, в каком именно регионе это происходило, но я был в этом регионе. Это прям определенная область нашей стране необъятной, где именно люди были за физическое насилие. Где я больше скажу, из зала люди зааплодировали о том, что детей надо бить на формулировку. И в других городах, где я не выступал, этого не было ни разу. Именно вот тут прям я понял, что это определенная форма социального воспитания именно в этом регионе, именно отношения, их культура, их основа, за которую я ни в коем случае не могу не их отчитывать или что-то, но это просто их код, исторически выработанный. И вот что я хотел поднять. Я никогда, ну, уже, я хочу об этом написать.
11: Это какая-то трагедия, на самом деле, была в этом регионе.
1: Мы долго разговаривали. Да, мы долго разговаривали минут 15 с залом именно на эту тему, я помню. Но вот что я хочу поднять. Я все хотел об этом написать что-нибудь, но лучше будем поговорим. В Госдуме я услышал инициативу о том, что хотят проводить уроки эмпатии. Мой мозг сначала подумал, как же это ужасно, что мы дошли до того, что нам нужны уроки эмпатии. Это значит, что главная социальная...
11: Совсем у нас атрофировалось всё.
1: Да, главная социальная ячейка, то есть семья, не справляется со своей основной функцией. А потом я вдруг подумал, что мы сейчас живем не как наши родители, не как наши бабушки и дедушки. Когда был мир, и ты его воспринимал. Сейчас очень много социального шума, который загрязняет не только жизнь наших детей, но и жизнь нашу собственную. Мы прорываемся как через кусты какие-то, чтобы услышать самое важное. И я понял, что, наверное, это неплохая мысль. Но это неплохая мысль, что эти уроки надо вводить в первую очередь сначала с родителями и проводить это как, знаешь, групповую терапию, и потом уже вводить постепенно в это детей. И лучше это делать через...

0: сложно. Это очень сложный процесс в твоей душе. Потому что вот даже вот мы с тобой вроде затронули тему муравьев, и посмотри, сколько она возбудила истории, сколько возбудила методов. Я вспомнил, кто как мне отец это говорил, ты вспомнила, как ты это с дочкой обсуждал, кто-нибудь сейчас вспомнит еще другие истории про муравьев. И это вот настолько вот сложные кирпичики, сложные системы, на которые нужно опираться.
1: Но это же, опять же, про то, что дети в силу возраста могут просто не понимать, что они причиняют кому-то боль. А я, будучи вот в этом маленьком стадии своем, в стайке своей, они в целом могут быть подвержены вот такому влиянию и ложному убеждению, что это нормально. И надо же с этим работать. Нужно объяснять, что в целом не надо никого там, не знаю, не троллить, не издеваться ни физически, ни психологически, что что-то есть запредельно. Это про разговор о совести, про разговор о душе.
0: Это еще разговор про честность и открытость с родителем. Потому что же ребенок, он начинает так себя вести, потому что он перестал либо доверять, либо в семье не было выработано правил, как надо делиться друг с другом, как надо разговаривать, как надо обсуждать те или иные темы. И он закрывается, а потом вот эта история, почему ты нам не рассказывал, что тебя там унижают, обижают, оскорбляют. А ребенку либо стыдно за это, либо он понял, что он не получит поддержки, а бывает все это вместе. И это тоже создает еще один прецедент травматизма, о котором стоит говорить в семьях, что если вы хотите выработать, это не моя мысль, это мысль многолетнего опыта различных психологов детских и психиатров, на тему того, что если вы хотите просто выработать простейший контакт, чтобы научиться делиться в семье, вы приходите домой после работы, вы спрашиваете там свою жену или своего мужа, как там, дорогой, дорогая, прошел твой день? И он или она вам рассказывает. Потом вы рассказываете, как прошел ваш день. И тут сидит ваш маленький ребенок, которого, а ты как провела свой день, что у тебя было? И она рассказывает, может быть, про то, как она со своими игрушками отправилась в какой-то мир, но это ее история. Или это его история, как он на машинках там устроил гонки и победила его любимая красная, а он болел за нее и так далее. Или они с мамой видели там щенка, он погладил впервые щенка. И вот этот момент тот самый, который нам во взрослой жизни кажется неважным, но это важно. Потому что именно тут вы налаживаете самые крепкие связи с вашим ребенком. Они когда-нибудь, к сожалению, разорвутся. Но так работает социальная структура психологическая, потому что у здорового ребенка произойдет сепарация. Вы останетесь в контакте, но уже не на той близости. Но вот за это ты ценишь воспитание ребенка, ты ценишь эти моменты. И вот тут вырабатывается фундамент. Фундамент его будущих способностей к близости, фундамент тому, что его слушают. А не вы сидите, а сын, как у тебя дела? И вы читаете что-то или сидите в телефоне? Вот, ну, то есть такая тоже проблема у нас.
1: Ты знаешь, как я интересно заметила у моей дочки, она никогда ничего не рассказывает, если не смотришь ей в глаза. То есть вот обязательно нужно полный контакт, она так и говорит там и бабушке, и всем остальным, и подружкам своим. То есть если она что-то рассказывает, то собеседник должен смотреть в глаза, он должен быть в тотальном внимании. Тогда это имеет смысл. Вот, казалось бы, это же просто. Так и есть, это же элементарно. Сказать собеседнику своим взглядом прямым, что сейчас у тебя есть время и место, и он для тебя важен и ценно то, что он скажет. Да, но вот, к сожалению, мир...
0: Снова про шум.
1: Да,
0: про шум. То, что мы из-за того, что слишком много всего, мы научились в телефоне еще и слушать.
1: Так мы с людьми тоже относимся.
0: И это тоже про проявление нашего человеческого. И поэтому тоже важно. И вот, наверное, вот в этом проблеме, потому что я с уважением отношусь к руководителю СК. Некоторые инициативы, я просто в восхищении из них, потому что, типа, то, что делает СК, раскрываемость огромного количества старых преступлений и дел, которые, ну, то есть меня, например, беспокоили, я увидел завершение этого дела, и, наконец, я вижу, что там, наконец-то, и родственники получили какую-то точку психологическую, благодаря которой могут дальше жить. Но вот это высказывание, оно... Посмотри, сколько мы за этот час обсудили вещей, сколько слоев. И это не только все это в семье, это не только это все в школе, это не только внутри детей, это не только в государстве, царстве.
1: Да, еще можно я еще один аспект скажу буквально коротко. Я понимаю, что мы уже завершаем.
0: Угу.
1: Дело в том, что вот когда люди такого уровня, как уважаемый Александр Бастрыкин, говорят какие-то вещи, их подчиненные это воспринимают как, знаешь, такую, как толчок к действию. То есть им нужно показать начальнику, что он прав, что там преступность растет, что дети плохие. И у нас появляются дела, которые на пустом месте возникают против подростков. И у нас количество задержанных ребят, да, которых сажают в СИЗО, при том, что это был совершенно прекрасный ребенок, там отличник, везде участвовал, спортсмен. Но что-то, какая-то странная история, в которую его, возможно, втянули способом провокации, и он за решеткой, и его жизнь ломается. А может быть, он оступился осознанно, ну, потому что вот так сложились обстоятельства.

0: детства. Опять же, вместо того, чтобы дать ему шанс, да, на то, чтобы по-другому теперь жить, его бросают за решетку и перерезают ему все дальнейшие возможности уже социально адаптироваться. И вот про все это очень часто начальники не знают. А я повторюсь, что это большая беда, потому что количество вот этих возникших на пустом месте уголовных дел против подростков, на мой субъективный взгляд, растет. А я опираюсь на то количество, которое ко мне обращаются родители, пишут письма, приходят ко мне и рассказывают. Я начинаю смотреть материалы, слушаю то, что они говорят, изучаю там историю жизни ребенка и понимаю, что вообще не нужно было этого ребенка сажать. Вот просто какая-то, не знаю, трагичное стечение обстоятельств. Скорее всего, провокация, скорее всего, кто-то втянул. Надо разбираться, кто этот взрослый. И часто этого взрослого, который втянул, не находят. Он потом в материалах дела даже не фигурирует. Не установлено лицо, и все. Исключительно способом провокации ребенок был втянут, и ребенку, повторюсь, было просто будущее вот фактически отрезано. И я вот сейчас разбиралась с историей, когда ради повышения показателей, ради того, чтобы демонстрировать свою эффективность, один из работников силовых структур вовлекал таким образом людей с помощью провокаций в преступную деятельность, и вот ему попались в том числе подростки, и среди них были больные, и все они стали жертвой его провокации. Это выяснилось случайно, чудом это выяснилось. Но сколько таких правоохранителей, которые не знают, как по-другому выслужиться, как по-другому расти по карьерной лестнице, амбиции у них большие. И вот есть подростки, и вот есть главный следователь, который заявляет, что надо бороться с подростковой преступностью. Понимаешь, у них вот этот импульс, может быть, позыв настолько силен, что они совершат вот это противоправное действие, которое разрушит и жизнь ребенка, и их собственную. У меня есть такая картинка, она перед глазами мне стоит. Вот подросток, вообще ему всегда тяжело, потому что у него куча всяких вызовов, сложностей, отношения в семье, этот пуберант, что-то там происходит в его жизни виртуальной, друзья. И вот он на грани, вот он стоит, я представляю себя, на краю обрыва. И вот правоохранитель, следователь, он может его либо вытащить оттуда, подойти к нему и вытащить, либо может толкнуть. К сожалению, очень часто толкают. А хочется, чтобы, увидев ребенка на краю обрыва, подошли к нему и оттуда его отвели подальше, на самое безопасное место. У Селлинджера есть прекрасная цитата по этому поводу. У него есть замечательная книга «Повесть над пропастью во ржи», где он представлял, что когда его спросили, кем бы он хотел быть, его самая большая мечта. Он говорил, что он представляет, как дети бегают, играют во ржи над пропастью, а он их ловит, чтобы они не упали в эту пропасть. И что он считает, что это самая главная большая задача. На мой взгляд, это вообще миссия всех нас, взрослых, сторожить детей, чтобы они не упали в эту пропасть.
1: И, наверное, вдобавок я еще добавлю именно психологический, психиатрический компонент. Мы, как никто, взрослые, знаем о том, что каждый день это борьба. Это борьба с собственными эмоциями, это борьба с собственным ментальным здоровьем, потому что не бывает. Это вот эта иллюзия, когда ты наконец-то понимаешь, что не будет вот этого ровной линии счастья. Все это зависит от тебя, это все в твоих руках, и каждый день, даже если вчера он был хороший, он сегодня может перерасти во что-то плохое, но именно ты сможешь в конечном итоге себя взять, как Мюнхгаузен, поднять и достать из болота. И, наверное, в этом задача действительно каждого из наших взрослых, потому что они-то пока еще не знают, какой мир. Они еще верят и в сказки, они еще и верят. И нужно подарить им эту возможность, чтобы эта вера сохранилась, в этот маленький ребенок остался действительно живым и маленьким ребенком, не сломленным. Но при этом они были вооружены и готовы жить жизнь. Поэтому, я думаю, на этих словах мы хороших закончим. С вами была Ева Меркачева, Василий Бейнарович. Вы смотрели программу «Код преступления». Каждое воскресенье в 21:00 на радио «Спутник» мы вас ждем.
0: Берегите детей и себя.

Великая, драматическая, родная. Русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник».

0: Риски развития онкологических заболеваний. Контекст. Главный онколог Минздрава, академик Андрей Каприн, назвал факторы, провоцирующие тяжкий недуг. В их числе курение, сахарный диабет, ожирение и вирус папилломы. К злокачественным новообразованиям кожи, включая меланому, может привести неумеренное пребывание на открытом солнце. Наибольшую опасность это представляет в детском возрасте. Врачи советуют избегать нахождения на солнце в дневные часы, пользоваться солнцезащитными средствами и прикрывать кожу. Также рекомендуется отказаться от вредных привычек, внимательно следить за рационом питания, вести активный образ жизни и ежегодно проходить диспансеризацию, во время которой россияне получили возможность пройти обследование для выявления самых распространенных видов онкологии, в частности, рака молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» повышено финансирование лечения онкопациентов. К 2030 году доля больных, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза, должна достигнуть 67%. В России появляются препараты для лечения рака. Однако рост болезней сердца, онкологических диагнозов и диабета пока вызывает опасения у медиков.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 вечера, в Уфе полночь, в Новосибирске 2 часа ночи. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин утвердил новые нормы для трудовых мигрантов в стране. Турецкие истребители начнут патрулировать акваторию Балтийского моря. Российские ученые разработали систему адаптации человека к базам на Луне и Марсе. Подробности далее. Владимир Путин подписал законы о дополнительных требованиях для трудовых мигрантов. Документы, в частности, требуют от них содержать себя и находящиеся на иждивении членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума и регулярно предоставлять в МВД справку о доходах, копию налоговой декларации или документы, подтверждающие уплату НДФЛ. Новые нормы расширяют список оснований для аннулирования разрешения на временное проживание и ВНЖ, а также предписывают детям трудовых мигрантов по достижении 18 лет подать заявление на выдачу патента или покинуть Россию. В Белоруссии не видят признаков обострения ситуации у границы республики. Обстановка остается без изменений, заявил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович. Помимо этого, он отметил, что страна не сосредотачивает никаких военных группировок вдоль своих границ, но занимается плановой деятельностью по боевой подготовке. Турецкие истребители F-16 с августа начнут круглосуточное патрулирование воздушного пространства стран Балтии в рамках миссии НАТО по воздушной полиции, передает агентство Анадолу. По данным издания, в Эстонию на авиабазу Эмори будут направлены 5 самолетов и 76 военнослужащих реактивной эскадрильи. Миссия продлится с августа по ноябрь. Турецкие пилоты будут в круглосуточном режиме находиться в состоянии повышенной готовности для реагирования на возможные нарушения воздушного пространства над Эстонией, Латвией и Литвой. Напомню, миссия НАТО Baltic Air Policing действует с 2004 года. Союзники поочередно обеспечивают охрану воздушного пространства прибалтийских стран, не имеющих собственных истребителей. Российские ученые разработали систему для анализа адаптации человека к экстремальным условиям. Она будет полезна при размещении баз на Марсе и Луне, пишет газета «Ру». Комплекс собирает разнородные данные в одну систему и выдает оценку состояния человека. Помимо космических исследований, она востребована для различных земных применений, включая задачи реабилитационной медицины. Далее разработку верифицируют на расширенные выборки данных, а затем она может быть интегрирована в бортовые системы медицинского контроля. Проект реализуется в рамках объявленного президентом России десятилетия науки и технологий. Вспышка циклоспороза в США, вызвавшего взрывную диарею, стала последствием сокращений в органах здравоохранения, сообщает телеканал CBS со ссылкой на экспертов. По данным издания, во время второго президентского срока Дональда Трампа Управление по санитарному надзору потеряло около 20% своих сотрудников. Тем временем программа FoodNet, которая ранее отслеживала 8 наиболее опасных пищевых патогенов, теперь контролирует только 2 из них. Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший заявил, что эта критика необоснованная. Кинокартина «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана собрала почти 640 миллионов долларов за 2 недели показа по всему миру, передает агентство Associated Press. Отмечается, что только за 2 выходные показа «Одиссея» собрала 87 миллионов долларов в американских кинотеатрах, что всего на 30% меньше, чем в 1 выходные. Кроме того, для фильмов Нолана это самая крупная касса, собранная за 2 выходные. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей ровно через полчаса.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Ключи Захара.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
4: Здравствуйте, товарищи.
2: Филологи и литературоведы. Говорим о филологии и литературоведении, о русской поэзии, русской прозе, драматургии, иногда о кинематографе, в контексте большой русской национальной истории. А не так часто, только упоминая, мы говорим о таком феномене культурном, как бардовское песня, а, соответственно, и бардовская поэзия, потому что строилась, соответственно, эта песня на поэтических образцах. Мы сегодня расскажем про генеалогию этого движения музыкально-литературного, но все-таки причиной для данного разговора, по моей, признаюсь, инициативе, стало день рождения Александра Александровича Дольского, любимейшего моего барда, человека, которого я знаю практически всю свою жизнь. Вот как только я начал себя осознавать, я слышал даже, по-моему, скорее всего, раньше, чем Владимира Семеновича Высоцкого, песни Александра Александровича Дольского, потому что в конце 70-х вышли две его пластинки. Просто песня одна называлась, пластинка 79-го года и 80-го, «Государство синий глаз». И их папа мой, Николай Семенович Прилепин, привез в нашу деревню Ильинка. И это было, конечно, что-то совершенно потрясающее. То есть и для нашей семьи, и для меня, и для всех селян вот эти удивительные, волшебные какие-то поразительные песни, они действовали совершенно обескураживающе. А тут надо одну вещь заметить. Скажу, какую. Дольский родился 7 июня 1938 года. При этом слава к нему пришла вот в конце 70-х годов. Он вообще до 75-го года работал вообще по инженерно-градостроительной линии. Вот, пришла слава в конце 70-х годов, а на секундочку, все-таки он как раз принадлежит тому самому легендарному поколению, поколению 37-38 года. Это время, напоминаю, когда вышел указ Сталина о запрете абортов, и который, в числе прочего, как мы можем предположить, обернулся рождением целой генерации литераторов, которые, по сути, сформировали литературное лицо советской и постсоветской России в 20 веке. В 37-38 году родились и Владимир Маканин, и Битов, и Белла Ахмадулина, и замечательный рязанский поэт Евгений Маркин, и ныне живущий и здравствующий Александр Андреевич Параханов, и Юна Морец, и упомянутый Александр Дольский, и такие персонажи, как Геннадий Шпаликов или Юрий Коваль. И там начинаешь перечислять, там десятки имен первого ряда. Вот. И при этом, еще раз обратите внимание, какая разнесенная во времени. Вот мы из дня нынешнего, вот мы знаем Параханова, знаем Дольского, знаем Морец. А когда был Шпаликов, когда был Высоцкий? Они были вообще когда-то в позапрошлом веке, они были очень давно, казалось бы, да, они где-то там вообще за горизонтом, а это наши современники, и только что мы, издательство КПД, издали новый роман Параханова, Лемнер, который имел огромный скандал. Параханов и Высоцкий — ровесники, ровесники. И Параханов — активно действующие современные авторы. Александр Дольский был, по крайней мере, до недавнего времени, был активно гастролирующий певец и музыкант, выпускающий книги свои, выпускающий диски. Ну, и про Юну Морец все понятно. Она активно действующий поэт. Вот где Шпаликов и где Высоцкий, и где... А эти люди могли, условно говоря, пересекаться, там, Параханов и Высоцкий, Шпаликов, и там где-то на улочках Москвы послевоенные годы, 50-е, 60-е годы. Они были ровесники. И ты почти наверняка, где-то они сталкивались, друг друга не опознавая. Вот, вот я иногда про это думаю, меня это забавляет. Вот, и это одна вещь, связанная с временем, да, и с его вот этим плывучестью, его там, да, вроде одна эпоха, один год рождения, а такие разные судьбы и такая разная протяженность, там, да, вот эта прохановская жизнь, дай бог ему здоровья, там, или жизнь Дольского, невероятной протяженности, когда люди 50, 60, 70 лет находятся в контексте и на вершине того или иного там литературного жанра, там, да, а там какая-то короткая шпаликовская там жизнь, там, да. При этом они, так или иначе, они соразмерны. А другая тема, напрямую уже касающаяся бардовского, советского, позднего бардовского движения, ну, позднего, в смысле, по отношению к Вертинскому и к протобардам, по отношению к бардам предвоенным 30-х годов. Вот бардовское движение на своем подъеме, в своей срединной вот этой мощной волне, оно имело прямое отношение к советскому научному корпусу. Это вот феномен, который требует отдельного осмысления. Там вот, если брать основных персонажей, основные величины бардовской музыки, это те самые физики в самом широком смысле. Вот если посмотреть на Александра Дольского, он хоть из семьи, что называется, культурный, отец драматический тенор, а мать балерина, что в песнях его отражено, но закончил строительный факультет Уральского политехнического института в 63-м году, там академгородок, переехал в Ленинград, в Ленинграде, собственно, работал в НИИ градостроительства, вот, собственно говоря. Вот, и целый там ряд других имен. Городницкий, закончивший горный институт, с которым сейчас меня молва связывает. Там, да. Ну, сейчас я все имена эти не вспомню, не смогу перечислить. Но, тем не менее, любого там барда возьми, у него именно не гуманитарное образование, а именно инженерно-техническое, там еще какое-то там физико-математическое, какое угодно образование. А такое ощущение, что они как бы разгружали свои глубоко научные мозги. Вот. Они, причем многие из них достигли каких-то степеней, некоторые там, ну, дошли до профессорских должностей, вот, и при этом они создали вот эту вот уникальный этот жанр бардовской песни. Что я хочу сказать, что, конечно же, само по себе делает честь советской истории, советской власти, советскому мифу, потому что это вообще идеальный образец человека, да, человек, который одновременно и физик, и лирик, может взять гитару и замечательно на ней играть. Адольский всегда отличался, кстати, от бардов тем, что он блистательно владел гитарой, он настоящий виртуоз, гитарист, и, собственно говоря, не только на трех положенных аккордах сочинял песни, хотя и такие песни тоже у него есть, и самая знаменитая песня «Мне звезда упала на ладошку», которую я терпеть не могу, но все ее по-прежнему знают и любят. У него еще ряд таких песен есть, которые необычайно популярны, вот, которые исполняются там поп-певцами. Вот, он, помимо этого, сочинял блюз, фламенко, босанову, там, и все это замечательно играет, и я раз 20 в своей жизни был на его концертах, и он, будучи уже человеком на 60-70 лет, вытворял с гитарой такое, что мои товарищи-музыканты сидели, смотрели и говорили, вот это да, вот это дядя дает. Вот, и это вот это советская научная школа, вот она вот это породила. И слушателей бардов, читателей Стругацких, читателей научной фантастики, да, это важная вещь, да, ее стоит отдельно проговорить, отдельно о ней думать. Там, я вот разговаривал с Леной Фроловой, тоже замечательной, уже таким поздним бардом, уже исполнительницей своих песен, своей стихи нашей классики Серебряного века. Вот, и она-то их застала еще всех в полной силе, и она рассказывает, что они вообще были Берковские, тот же самый, специфические люди, потому что это преподаватели, профессоры, это точные науки, они... Это вот не творческие люди, как мы сегодня их представляем, это не какие-то там артисты, это люди, которые могут руководить целыми кафедрами, там, строить студентов, у них все выверено по инженерному математическому ранжиру было и в жизни, и в творчестве, и во всем остальном. Там, да, и вот этот сам по себе феномен, он меня восхищает, конечно. Я скрывать не стану, он восхищает. А потом, кстати, на этой же так или иначе почве у нас появился и феномен рока. Он же вырос там не просто абы где. Он вырос первая волна, и вторая волна, и третья волна. Это, соответственно, Ленинград, тоже во многом научный город, и Екатеринбург. Новосибирский академгородок, Екатеринбург, все это, Свердловск на тот момент, это советские научные школы, где много еще во время войны съехались ученые. Вот они там создавали великие вещи, ковали там все мыслимые ядерные и прочие щиты. Вот. А третья волна, не случившаяся уже до конца, это наша Горьковская или Нижегородская волна рока. Это тоже, естественно, там Саров и все остальное. И сам Горький закрытый город. У нас тоже все наши поздние барды и новые рокеры, они вышли все из этих, из так или иначе связанных с наукой, со строительством семей. Там, да? Многие. Это вот тоже это касается тоже напрямую феномена Советского Союза, хотя сами они, кажется, ни барды, ни рокеры в этом отчета не отдавали. Они просто, ну, они про себя все думали, что они просто взяли и родились на белый свет, потому что они такие хорошие там, да? А это, на самом деле, это селекция. Это свозили умных людей в какое-то единое место, а все это время советская власть там давала концерты, детей музыкальные школы устраивала, этим давала те возможности, другие, и в итоге они взрастали. Там родители у тебя говорят многомудрые вещи, у тебя всегда был радиоприемничек, чтобы ты что-то там послушал там, да? У тебя всегда была возможность дойти музыкальную школу, научиться на гитаре, на баяне, на чем-то еще там, да, а потом ты из этой среды, ты вдруг понимаешь, что ты можешь там песенку там сочинить или еще что-то там сделать, да, это все, друзья мои, не случайно, это не только потому, что вы такие хорошие, а потому что еще и время, и эпоха работала на вас. Вот такое вступление в тему.
3: К чему все началось? Я думаю, что с Вертинского, да, вот, казалось бы, Вертинский, в общем, нигде не попадает в современное понимание бардовской песни, ну, собственно, он себя и не считал представителем именно песенного жанра. Певцом он себя не называл, музыкантом, упаси Господь. Он говорил, артист.
4: Артист, который исполняет песенки.
3: Да, песенки, да. Вот, он, собственно, не играл на инструмент, он мог сесть за фортепиано, но это так, скорее, для картинки. Всегда у него были аккомпаниаторы, в общем. И сама тематика, само содержание, особенно вот как бы песенок до возвращения, ну, эмиграции периода революции Серебряного века еще, да, откуда он, естественно, где все, весь его генезис там находится, да. Вот, 20-х годов, 30-х и до возвращения, когда появляются, конечно, гражданские ноты, это тематика соответствующая, не очень напоминающая ту авторскую песню, которую мы как бы понимаем, как феномен там 50-х, 60-х годов. Но что главное, на мой взгляд, Вертинский показал ролевое сознание. Песня как выражение ролевого сознания, да? И это открытие стало для бардов очень важным. Они стали себя идентифицировать именно по определенной какой-то социальной роли, и творчество их под это простраивалось. Вот это очень заметно, в общем-то, у первого ряда, да? Это заметно у Высоцкого, это заметно у Галича. У Лис Борода, безусловно, вот, у Городницкого. А потом уже все остальные под это как бы стали подтягиваться. Мне кажется, не реализовал свой потенциал предтечи еще один знаменитый артист того времени, прочно забытый ныне Михаил Савояров, от которого странным образом вот от Вертинского остались, уже у Вертинского уже на момент там середины 20-х, 30-х была очень солидная дискография, все это пластинки, все это они попадали в Россию, да, ну, если в семье Сталина их слушали, там, Василий с Артемом Сергеевым, то понятно, что они были везде, и это был как бы такой расхожий достаточно товар, то вот от Савоярова странным образом ничего не осталось. Он умер в начале войны, то ли попал под бомбежку, то ли просто умер от разрыва сердца, никто не знает, то есть вполне мог записать. Это был как бы артист невероятной популярности, вот, начавший раньше, чем Вертинский. Артист невероятной смелости, откровенности подачи, его называли рвотным шансонье. Вот, ну, по тем временам это, нет, это не показатель того, что он что-то непристойное там вытворял, хотя это было близко. Это была какая-то вот такая конканирующая, видимо, манера, какая-то такая скрипочка, вот это вот все, вот эти вот как бы манера куплетистов более позднего времени, 20-х годов, но на современников это производило совершенно оглушительное впечатление. Достаточно вспомнить Александра Блока. Мы восхищаемся, читаем поэму «12», мы понимаем ее как бы историческое, историосовское значение. Но от нас, мы не знаем этого артиста, да, мы его не видели, не слышали. От нас уходит ее звучание савояровское, как Шковский это называл. Поэма написана по-савояровски. Более того, Блок был невероятный поклонник Савоярова, и он водил Любовь Дмитриевну, сам же он не читал своих текстов, а Любовь Дмитриевна должна была исполнять «12» со сцены. Он водил специально ее на концерты Савоярова, чтобы она училась этой манере. Ничего из этого, естественно, не вышло, но сам факт очень показательный. Ну, мы знаем, в общем, как-то какие-то... Дошли до нас ноты, там, какие-то тексты Савоярова, и мы даже примерно можем... Мы даже его слышали. Это все случилось благодаря Эльдару Рязанову и его желанию показать хилый кулачок советской власти. Mm-hmm. Был фильм о бедном гусаре «Замолвите слово», по-моему, 82-го года, который открывается песней «Трубачи». Mm-hmm. Вот, это песня Савоярова. Вот, она примерно звучит так, как Савояров ее исполнял, но Рязанов про Савоярова ничего не знал, он был уверен, что это Галич. Mm-hmm. Вот. Галич ее исполнял, mm-hmm. а Галич уже, мало того, что выдворен за пределы СССР, прославлен, ославлен и прославлен как диссидент, он еще и умер в 77-м году уже. И вот Рязанов хочет показать советской власти хилый кулачок, как обычно, mm-hmm. вот, а в итоге доносит до нас вот через столетие Савоярова. Да, и самое интересное, что исполняет это Андрей Миронов, mm-hmm. отец Андрей Александрович, артист Минакер, был одним из лучших учеников Савоярова.
5: Какая прелесть.
3: Да, и Аркадий Райкин. Вот если мы вспомним манеру, ну, тоже уже кто постарше, но мы с Захаром помним, манеру Райкина сценическую, тоже такую грубоватую несколько, да, это вот тоже, наверное, можно по ней как-то реконструировать савояровскую манеру.
5: Ну, там надо сказать, что Дольский работал в театре Райкина, и у Дольского тоже множество разнообразных юмористических песен, кстати, достаточно смешных. Я терпеть не могу юмористические песни, они не смешат никогда, но реально Дольский, особенно когда вот на его концертах, когда он это все сопровождал своей великолепной мимикой, своей игрой на гитаре, целые там рассказы были. Возможно, там тоже что-то свояврское.
3: Да-да-да, через... вполне возможно. Да. Все вот так вот проникает. Да,
5: поразительно.
4: Ну, наверное, Утесов еще, да?
3: Что?
4: Утесов, наверное, еще.
3: Утесов, как конечно. Причить, конечно. Нет, они все. Да, Утесов напрямую, потому что один из авторов Савоярова, Ростопчин, по-моему, ну, наверное, как-то фамилия, он же потом, собственно, положил на мелодию бублички утесовские, вот, которые написал Яков Ядов, которому приписывают все одесские песни, это неправда. Ну, бублички он действительно написал, есть источники. Вот. И вот, собственно, конечно, это все вот шло, что называется, через теплопожатие, конечно. Все это вот савояровская манера, вот так она до нас дошла, косвенно достаточно.
4: Пока от этих предтеч не ушли, я пару маленьких штришков внесу. По поводу Вертинского, по поводу самого феномена это еще не авторской песни, но песни, песенок, да, необходимо учитывать, что эпоха сама по себе требовала песни как таковой, да, как было в одном из стихотворений «Нам песня строить и жить помогает», да, до этого, до того, как появились какие-то первые, не сказать прогосударственные, государственные песни, заказные песни, но такого толка, да, когда советская власть позвала композиторов, позвала поэтов и заставила сочинять, устраивала конкурсы на все это, был шансон, такой прото-шансон, и одесский, и не только, и многие поэты пытались приложиться к этому. можно вспомнить Николая Робертовича Эрдмана. Мы знаем его как драматурга, как баснописца, но он написал на минуточку «Шумит ночной Марсель».
5: Да? Да? Суперхит.
3: Да. Суперхит. Линдберг, извините, поэтесса, родственница Троцкого.
5: Милютин, композитор, кстати.
3: Это девушка из Нагасаки легендарная. Да.
4: Александр Кусиков, пару песен.
3: Да-да-да. Ну, это
5: таких цыганистых.
4: Тоже сложил.
3: Благодаря им, собственно, и остался в литературе.
4: Вот. А по поводу Вертинского, опять-таки, тот же Шкловский, всеми нами любимый, на одном из процессов 1930-х годов, когда выступал в защиту Вадима Габриэловича Шершеневича, там было большое дело о плагиате, и Шкловский его защищал. И вот он между делом сказал, что вы не знаете, а Шершеневич в 10-е годы писал песенки для Вертинского, на минуточку, да? Это тоже необходимо учитывать.
5: Ну, я не знаю, я весьма сомневаюсь, какие песенки писал Шершеневич для Вертинского. Ну, в смысле, тексты какие-то, возможно.
4: Тексты.
5: Да,
3: Вот это надо, вот это интереснейшая версия, но ее надо, конечно, аргументировать и дать.
5: Да, и надо находить эти. Потому что я все песни Вертинского, конечно, знаю. Я тоже Вертинским болею с самого детства. Там никакого Шершеневича нет там, на самом деле. Мы все знаем, какие песни на стихи, каких поэтов он пел, но безусловно, уж точно до революции и постреволюционные годы ближайшие, он далеко не все записал, да, элементарно.
3: Да. То, что исполнялось на концертах, далеко не все попадало на пластинки и так далее.
5: Конечно, там сохранено смешное количество песен того периода, но пел-то он явно на концертах 1,5 часа, что-то он там пел, значит, там были еще, возможно, одна, другая, какие-то еще авторские песни, которые не сохранились.
3: Ну, как и нетку, например, приписывают Агатову, который Гуревич, и который автор в итоге «Темной ночи», «Шаварды полные кефали». Но мне кажется, это ерунда. 15-летний пацан, тем более, как бы очень.
4: Но и не сам Вертинский, а кто же
3: между Киевом и Одессой он циркулировал, а там очень московский антураж, конечно. Вся эта ерунда, по-моему. Вот, так что автор вот кокаинетки может быть и Шершеневич.
5: Ну, слишком хорошо был для Вадима Габриэловича. Пойдется без кокаинетки.
3: Да, и что подарили
5: так легко.
3: И что любопытно, вот Вертинский артист и автор ролевой модели поведения на сцене, да, поведения в творчестве. Заметьте, никто никогда из больших поэтов, чьи стихи он пел, вот, или из их наследников, или из их поклонников, не предъявлял, собственно, Вертинскому произвола вот это в отношении текстов. А произвола было множество, достаточно.
4: Записывал, переделал Есенина.
5: Есенин умер уже к тому моменту.
3: Ну, поклонники-то были, и родственники были. До свидания, и жены были. До свидания, друг мой, до свидания. Там столько вот этой вот
4: слез. Целый куплет сочинил.
3: Да, по-моему, два даже.
5: Сопливый, да. Ну, один переделал, а другой, а там три всего куплета. Это у Есенина два, а у Вертинского три. Один переделал, а другой
3: сам. Там такое появляется, роковая печать. Я не в силах жить среди людей. Каждый шаг мой берегут страдания. Ну, у Есенина-то очень это все сгущено. А здесь уж что-то. Ну, собственно, вот все понимали, что артист. Они все понимали, что какой-то уже отдельный жанр.
5: При этом Есенин любил очень Вертинского. Надо все-таки помнить о том, что считался тогда Вертинский при жизни, в 20-е годы, считался низкий жанр. Ну, типа, у нас Блок, у нас Брюсов, у нас Белый. И тут какой-то Вертинский, что-то Картава там поет. И Пиаст в своих воспоминаниях, он пишет, что поэт такой был, он пишет, что «Вы что, любите Вертинского, Сергей Александрович?» Он говорит, «Да, люблю Вертинского, люблю». Вот, а потом также, я думаю, было, ну, так у Сталина никто не мог спросить, «Вы что, Сергей Александрович, Вертинского любите?» Такому человеку бы не поздоровался, но он реально потом сын, по-моему, да?
3: Артем Сергей.
5: Писал в воспоминаниях, что имел дом пластин, он, Вертинский находился за границей. Он был иноагент по нынешним временам. У Сталина его пластиночки, он его служил, потом...
3: Нет, там был диалог, я могу воспроизвести его. Артем Сергеев вот в этих своих последних обширных интервью, которые он давал в газете «Завтра». Вот, и да, интересная история связана с его архивом, но это как-нибудь другой раз. Приемный сын Сталина, сын большевика, знаменитого, прежде всего, донбасской своей истории, Федора Сергеева Артема. Вот, Артем Сергеев с Василием, они, значит, ну, уже подростки такие, молодые юноши, конец 30-х, вот, и они слушают постоянно пластинки Лещенко и Вертинского. А, и Сталин спрашивает, вам кто больше нравится? Они говорят, конечно, Лещенко, он такой, он все, ну, Петр Константинович.
5: Да,
3: такой бодрый, танцевальный.
5: Это самое
4: свое. Как Элвис Пресли.
3: Уже почти блатничок уже. Вот. Он говорит, ну, знаете, ребята, вот, а мне Вертинский, потому что таких, как Лещенко, может быть много, а Вертинский он один.
5: Вертинский уникальный случай, друзья мои, конечно, и в том, что песни не существуют, тем более песни в авторском исполнении не существуют больше 20, 30, 40, редко, когда 50 лет. песни точно не существуют 100 с лишним лет. Это просто невозможно. То есть вот там наряду с Вертинским в то же самое время Блок и все современники ходили на тех и других исполнителей. Вот, и она мелодику устаревает, подачу устаревает. Много все, практически все устаревает. Там, мы знаем уже во время после Вертинского, там, знаем какие-то имена, там, Луи Амстронг, там, еще несколько считанные имена, их 2, 3, 4. А на Вертинского каждый год выходят очередные трибьюты, ремиксы молодых исполнителей, которые используют его голос, которые не менее... Более того, мелодика это влияет по-прежнему на создание новых песен. Под Вертинского делают и Скляр, и Богушевская, и новые исполнители, которых я даже имен не знаю. И сами его пластинки, пластинки, придешь на любой развал всегда, и там обязательно среди Rolling Stones, Pink Floyd, Q и Depeche Mode стоит Вертинский в любые времена. Это вот, это вообще необъяснимо. Причем после него вот те самые барды, о которых мы говорим, появились, исчезли, рокеры появились, исчезли, рэперы появились, исчезли, уже целые пласты, а до этого был джаз, до этого там был еще там что-нибудь. Да, и Вертинский через времена проходит, и я убежден, что ничего с ним и не случится. Это немыслимо просто, понимаете? Эти, казалось бы, они, конечно, внешне только кажутся простейшими вещами, они не простейшие вещи, они мелодические, они интенционные, они совершенно уникальные. И он придумал это, и с этим ничего не происходит. Это прям реально загадка какая-то. Я втайне даже думаю, что сейчас на меня опять набросятся мои эти любимые самые хейтеры, поклонники Высоцкого. Я думаю, что он и Высоцкого тоже Вертинский переживет и в этой, именно в своей этой эстетской подаче. Там, потому что в этом что-то есть такое безупречное. Человечество всегда будет стремиться к безупречному. Вот. Но мне кажется, что пора перейти уже к 30-м годам. И как
3: там? А там что интересно? Да. Там появляется уже гитара. Это важно. Вот, потому что гитара, собственно, как бы это цыганская история прежде всего. И советской власти, ранней советской власти.
4: Блатная, нет?
3: Да, ну и это тоже заклеймена как признак мещанства совершенно. А вот его гитара не поощряет. Где-то в домашнем узком кругу вечерит, и вот рождается уже более привычное нам звучание. А песня пока не авторская, комбинированная. Потому что Павел Коган и Григорий Лепский в недрах Института философии, литературы, истории Ифли знаменитого сочиняют «Бригантина». Это, по сути, гимн молодежи. Да, не только Ифли, гимн молодежи 30-х годов. Невероятно все это романтическое и в то же время очень такое духоподъемное. Вот, начинает писать свои песни Евгений Агранович, менее известный, всем известный, вернее, но совершенно никому не известный по имени. Это автор с Донбасса, вот, тоже получавший гуманитарное образование. Вот он несколько позже написал свои хиты. Его хиты я назову вам, чтобы вы понимали, о чем идет речь. «Я в весеннем саду пил березовый сок».
5: И о героях былых времен.
3: О героях былых времен. Да. Саша, это две главных. Но песен у него много, и тогда...
4: Родственник современных Аграновичей?
5: Нет, не родственник. Они не родственник. Я спрашивал специально. Это
3: тоже с Донбасса?
5: Два командира Спарты, два командира род Спарты, Аграновичи, но они не родственники. Но я думаю, что Рыльщиков нам доказал бы, наш друг генеолог, что они родственники, но просто не в ближайшем.
4: Там дать задание Илье.
5: Да, не в ближайшем.
3: Вот, и начинает писать песни Михаил Анчаров.
5: Да,
3: один из главных русских бардов. Уже в 30-е. Он, правда, кладет любимые стихи на гитарный перебор. Вот, но совершенно уже подача, уже манера, уже исполнение. От всего этого не осталось, естественно. Записей никаких мы можем только судить по воспоминаниям, но это уже вот ровно похоже на то, что появилось в 50-х годах как полноценная бардовская песня. Вот, собственно, получается так. Вертинский, Куган, Агранович и Анчаров. И вот как бы через эти потоки, через эти ручьи все возникает.
5: Очень интересная тема. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Не покидайте нас. Вернемся после рекламы. Говорим про бардов, про песенное, музыкальное сопровождение стихов классических, либо собственных стихов. Со мной в студии Олег Демидов и Алексей Кобродов.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
6: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
7: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
8: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Глава Центрального командования Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер предлагает остановить бомбардировки в районе Ормузского пролива, поскольку они уже достигли предела своей эффективности, сообщил портал Axios со ссылкой на информационные источники. Как подчеркивается, это показатель признания советниками Дональда Трампа того, что возможности достижения целей с применением авиации имеют свои пределы. Как уточнили собеседники издания, на нынешней неделе Купер довел свою позицию до представителей Пентагона и Белого дома. Ранее американский телеканал CBS со ссылкой на неназванных региональных чиновников утверждал, что США приостановили серию ударов по Ирану, чтобы не мешать переговорам Тегерана с Оманом. Занять место в поезде по своей биометрии скоро станет возможно на двух новых направлениях в России. В августе россиянам станут доступны маршруты Нижний Новгород-Киров и Нижний Новгород-Иваново, сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко. Подтверждение личности пассажира проводится при посадке в вагон на портативном устройстве проводника. При этом пассажир всегда может выбрать, как именно удостоверить личность – по паспорту или с помощью цифрового профиля. Напомню, с апреля поездки по биометрии доступны по маршрутам Москва-Нижний Новгород, Москва-Иваново и Москва-Кострома. Площадь выгоревших территорий во Франции в результате природных пожаров с начала сезона достигла 115 тысяч гектаров, заявил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес. За сутки площадь стихии увеличилась на 20%. Леса страны, охваченные огнем на фоне небывалого зноя и жары, как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, страна столкнулась этим летом с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны. Третий Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль завершился показом музыкально-литературного спектакля по книге Леонида Утесова «Спасибо, сердце». Музыка прозвучала в оригинальных аранжировках, написанных специально для Московского джазового оркестра, композитором Кристиной Крит и заслуженным артистом России Павлом Овчинниковым. Фестиваль был организован Ассоциацией джазовых музыкантов и проходил при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Санкт-Петербурга. Футболисты Оренбурга дома в меньшинстве обыграли Ростов в матче первого тура российской премьер-лиги. Хозяева добыли по-настоящему волевую победу. Счет в матче в начале второго тайма дальним ударом открыл Виктор Мелехин из донского клуба. Спустя две минуты после этого за вторую желтую карточку в матче поле покинул нападающий Оренбурга Максим Савельев. Однако, несмотря на это, гости не смогли довести матч до выигрыша. Руслан Куль сравнял счет на 84-й минуте, а уже на 4-й компенсированный отличился Андрей Касаджиков. Итоговый счет 2-1 в пользу Оренбурга. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Ключи Захара.
3: Снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
4: Всем привет.
3: И Алексей Колобродов.
2: Ну, здравствуйте.
3: Филологи и литературоведы. Говорим о филологии и литературоведении, о поэзии, драматургии, иногда кинематографе, о прозе, эпосе, мифе. И сегодня говорим про такой феномен, как бардовская музыка, бардовская песня. Провели ее историю, генеалогию от Вертинского через ряд других персонажей 30-х
5: 30-м годам к Михаилу Анчарову, человек, который с гитарой начал исполнять свои песни. Я не поправляю своих товарищей, а просто сделав маленькую ремарку, вспомню еще два примера. Это Игорь Северянина, который напевал свои стихи на мотив модных тогда опереток, но тем не менее считал, что петь как-то удобнее, чем просто декламировать, и пользовался невероятной популярностью. Напоминаю, что обыграл даже Маяковского на конкурсе «Король поэтов», был объявлен королем поэтов. Вот. И, конечно же, история, увы, которую мы не сможем никогда восстановить, реанимировать, история написания Есениным нескольких песен на свои стихи, которые он мог исполнять и под тальянку, баян, гармонь, и в том числе и под гитару. Он какие-то навыки определенные имел, и сообщают, опять же, если верить мемуаристам, а с чего бы им врать, что он замечательно это делал, это была замечательная мелодика, и слушали с восторгом, со слезами на глазах. Я думаю, что это были переосмысленные, как-то переделанные народные песни и какие-то околонародные мелодики, какая-то, которую он сам чуть переначивал, на которую пел. Но, к сожалению, ноты эти не восстановим.
4: Вот. Тогда можно вспомнить и Михаила Кузьмина, который играл на пианино и тоже пел свои...
5: Ну, то есть к этому стремление было всегда. И все-таки для этих людей, для классиков русской поэзии, которых мы сейчас называли, конечно, для них поэзия превалировала. Там, да, и самое главное было просто донести свои стихи. Потом, к сожалению, эта история видоизменилась, потому что я прямо скажу, сразу жестко это сформулирую, мне кажется, что бардовская история — это вещь в себе. Она существует только именно с их голосами, с их гитарами и даже, скорее всего, вот в данном контексте эпохи. Потому что, ну, сложно всерьез, там, любое имя берите, бардовское, и говорить, что это на том же уровне сделано, что Есенин, Блок, Мандельштам и Маяковский. Там нет, конечно же, нет. Там, конечно же, нет. К сожалению, там, да. Но, тем не менее, у каждого из бардов у них есть, безусловно, и поэтические достижения. Поводом вообще к данной программе стал день рождения любимого моего барда Александра Александровича Дольского. Я помню, у него эта вторая песня была на пластинке «Государство синий глаз». До сих пор это одна из самых любимейших моих пластинок вообще на земле. Из всех мыслимых альбомов, там, всех моих мыслимых любимых групп, я считаю, что это настоящий просто как бы драгоценный камень в культурном достоянии России. И там я ее перескажу как стихотворение. «Мы встретились в таком просторе, в таком безмолвии небес, что было чудом из чудес пересечения траекторий. Быть может, мы в последний путь могли с тобой пуститься вскоре, в чем состояла цель и суть всей нашей жизни. Но на горе мы с удивлением открыли, что птица птице не подстать. Раскинутые наши крылья в полете будут нам мешать». А это сонет. Это сонет, ну, написанный с классической силой. Это как бы не какая-то лирическая, свойственная для бардов зарисовка, а именно стихотворение размышления. И у Дольского есть, безусловно, ряд таких вещей стихотворных, которые могут рассматриваться по ведомству поэзии, по ведомству большой поэзии, которые вне отрыва от его голоса и от его музыки могут существовать. Безусловно, такие вещи есть у Владимира Семеновича Высоцкого, Булата Куджавы, чуть меньше у Галича, есть какие-то вещи у Анчарова. Но дальше уже, чем дальше развивалось бардовское движение, тем всего этого становилось все меньше и меньше. Там говорить всерьез там об Олеге Митяеве, замечательном, кстати, барде, которого я тоже очень люблю, как о большом поэте. Ну и как бы он сам о себе так не говорит, и об этом никто всерьез не говорит. Ну, вообще для этого жанра характерна некоторая неряшливость. Ну, то есть те из них, кто спокойно к себе относились, как у меня замечательный Клячкин, там, допустим, Евгений, тоже, по-моему, тоже 38-го года рождения. Вот. Они никогда и не претендовали, там, чтобы себя числить по ведомству поэтов. Поэтому они там могли какие-то кривые рифмы, там, какие-то там ломаные строфы, не очень глубокие темы там себе позволить, об этом не переживали. И Митяев тоже не переживает, им вполне хватает их большой, так или иначе, там, прижизненные славы, которые каждый из них укусили. Я в юности я еще успел сходить, я думаю, какой, боже мой, старый уже, я на Евгения Клячкина ходил. Была такая суперзвезда, между прочим, бардовского движения там, да, и еще какие-то там были представители данного жанра, или около этого жанра, параллельно шедший, дай бог ему тоже здоровья, Михаил Ножкин, который тоже исполнял, артист знаменитый, исполнял свои песни, выпускал сборники своих стихов, но они тоже существовали только исключительно с его подачей, с его лицом, с его гитарой, с его манерой, с его шуточками. Там. Вот так это существовало. Вот эта прижизненная популярность бардов, она огромная, их невероятная популярность, она сыграла с ними дурную шутку. Они всерьез восприняли себя как большие, что они большие русские поэты, что они народы пасут, что они имеют право там какие-то невероятные вещи осмыслять. И, к несчастью, эту
2: тут скрывать не стану, для меня это болезненная тема, из них были большинство неистовыми просто усилиями поддержали перестройку, и я помню, что перестройка, это была как раз моя юность, моя молодость, она сопровождалась огромными телевизионными шоу, которые назывались «Возьмемся за руки, друзья». И вот там выходили эти барды один за другим,
3: уже без чисел,
2: целыми тубунами, и пели бесконечные песни там, о том, как их притесняют, как не дают им проклятая советская власть, которая их, собственно, и родила на белый свет, она не дает им реализовать их огромные, собственно говоря, таланты. И сразу стало видно, что в массовом смысле там очень много самодеятельности, что это не очень хорошая поэзия, но это очень много пафоса, очень много бравады и глупости разнообразных за этим стоит. Вот. И тогда еще стало заметно, что они могут терпеть невероятно популярного тогда Розенбаума. Я помню, идут эти шоу огромные, выходит Розенбаум, и прямо у них на лицах даже написано, что
3: он их всех убирает.
2: Да-да-да, практически всех он их убирает. Ну и потом в конце вот они все там за руки, без Розенбаума, правда, держат друг друга за руки и поют хором «Возьмемся за руки, друзья». И смысл был в том, что возьмемся и порушим эту проклятую советскую власть. И порушили, действительно, и исчезли под ее обломками. Вот что с ними произошло. Но это на мое отношение к Дольскому это никак не повлияло. Я как его любил, как собирал его пластинки, так и продолжил собирать. У меня есть все его диски. И вот была группа «Аквариум», и был Александр Дольский. Я вот между этих вот музыкальных явлений я и рос. И до сих пор этим явлением благодарен. А потом, когда я только-только начал сочинять какие-то вещи, первую свою прозу, какие-то свои стихи, был самый первый человек, к которому я обратился, это был как раз Александр Александрович Дольский. Это вот 2001 год. Я еще 26-летний человек, бывший ОМОНовец. Я пришел на его концерт, попросил его интервью. На другой день он пригласил меня в гостиницу. Я пришел к нему и дал распечатку своих стихов, взял у него большое интервью. В числе прочего, конечно, тогда у меня уже были те же самые взгляды, что и сейчас. Они всегда у меня были одни и те же. В 2001 году я говорю: Александр Александрович, я так любил ваши песни. Они таким светом перенасыщены, такой радостью, такой любовью. Я говорю, а потом вот эти вот ваши перестроечные песни, я говорю, про проклятый Советский Союз, говорю, ну, слушай...
3: А были у него такие,
2: да? Да, у него был отдельный альбом «Русский вопрос», вот этот сатирический, несколько песен таких, ну, какие положено было тогда сочинять. Вот. А потом, после этого, он уникальный случай, на самом деле, и среди нашей поэзии, и среди нашей прозы, и среди бардов, он проходит совсем смешное количество времени, и он уже в конце 90-х, в начале 90-х пишет ряд песен, где, ну, в каком-то смысле раскаивается за все то, что было надел. Он пишет «Сверение тоска по СССР», которая становится прекрасной, чудесной песней. И много, целый ряд таких текстов и песен, когда он начинает сожалеть о разрушенной империи, о всем содеянном. И я ему вот говорю, вот новые ваши песни, на тот момент они были новые, «Тоска по СССР» и все эти. И он засмеялся. Он говорит: «Захар, знаешь что, они меня не публиковали, вот эти вот советы, всю жизнь они публиковали». И говорит, вот они распались, мне захотелось им вот высказать все, что у меня накипело. Я им высказал, типа, я говорю: «Александр Александрович, ну, дело в том, что вы сейчас сами публикуете свои книжки самиздатом, говорю, и возите их по своим концертам. Вот тогда никто не публиковал, и сейчас ничего не изменилось». Говорю, ну,
3: так же вы их с рук продаете.
2: Да-да-да, он так, ну, немножко посмеялся. Я тогда, вот, говорю, выходили пластинки миллионными тиражами каждый год. Как можно там предъявлять советской власти, что она не издавала ваши книжки, когда вы имели невероятное слово? Я помню еще годы там с 82-83, у него каждый год выходили концерты на телевидении. А концерт на советском телевидении — это не сегодня. А тебя смотрят сразу одновременно 5, 10, 15, 20 миллионов человек.
3: 50
2: миллионов человек. Вот что такое. Но так хотелось, чтобы вот это вот в книжечке вышло. Он тогда часто приносил свои стихи. Был такой «Альманах поэзии», да, он назывался.
3: День
2: поэзии Старшинов и Геннадий Красников, ныне здравствующий. Вот они там его возглавляли. И Красников потом рассказал: да, Дольский приходил неоднократно, приносил свои стихи, но мы считали, что это типа не поэзия. Вот мне, конечно, за Дольского обидно, но в целом я понимаю, почему бардов не публиковали. Кроме, собственно, Акуджава, ставшего легальным поэтом, почему их не публиковали? Не потому, что советская зловредная цензура, не потому, что там то, другое, пятое, десятое, а именно потому, что вот это исполнение под гитару и воодушевление публики, которое они получали, давало им ложное ощущение, что это и есть поэзия. На самом деле спеть можно чего угодно, как мы потом уже поняли. Можно любую чушь. Спеть 10, как этот, у Джона Леннона спросили, как вы сочиняете свои хиты? Говорит, пишу обычную песню, последнюю строчку 10 раз повторяю. Вот это как бы любую ерунду можно спеть, и из-за этого может тебе самому показаться, что это поэзия. Но это далеко не всегда было поэзией там, да, и же Дольского могли опубликовать, могли не опубликовать, но он не тем хороший, мы не зато его любим, что он может в одной антологии находиться с Мандельштамом, а просто за то, что он создал эту уникальную душелечебную интонацию, которую он пропел, для которой он придумал сопровождение, которое невозможно представить, как правило, в отрыве от его голоса, как, увы, и в случае Высоцкого, как и в случае Галича, как и в случае кого угодно. Это моя точка зрения, я от нее не отступлю. повторюсь, никогда.
3: Я, к сожалению, вот Дольский как-то странно, что мы примерно одного поколения, но мимо меня как-то прошел, хотя со всем остальными оценками, диагнозами я согласен. Мне вот интересно, я глубоко равнодушен к вот этой массовой бардовской песне, мне интересны фигуры Галича, ну, Высоцкий, понятно, но как фигуры отдельные совершенно от этого. Но мне интересен генезис, поэтому я вернусь в послевоенное время и назову еще тройку авторов, ну, тоже совершенно забытых, вот, с которыми поразительная история произошла. Они, собственно, многое взяли с улицы, вот, все это как бы пропустили через какие-то свои авторские возможности и вернули обратно на улицу. И очень много в этом смысле было тоже заявлено в плане какой-то интонации, в плане какой-то ролевой модели. Вот, я, собственно, говорю о таком явлении, как вот эта песня «Послевоенных инвалидов», которых они исполняли там на гармошках, на вокзалах, где-то на базарах, на людных местах, вот эти «Калеки войны». Вот, и троица московских фронтовиков, все ребята были фронтовики, все как бы тоже через это все прошли, вот, как-то заинтересовались этим явлением и попытались как-то на его почве что-то такое свое глубоко создать. Может быть, пародийное, может быть, как-то развивающая традицию. Это Алексей Охременко, Владимир Кристи и третьего, не помню, как его, Шейнберг была его фамилия. И, собственно, они создали то, что, опять же, вы все знаете, «Я был батальонный разведчик», песня про кардинала, граф Лев Николаевич Толстой, «Рыбу мясо не е», вот это все как бы. Начиналось-то, собственно, как такое сугубо пародийное и взятое вот там, вот оттуда, с улицы. Но, собственно, вот эти вот как бы инвалиды все это подхватили, на полном серьезе тоже стали исполнять, все это ушло в народ. Вот, и, соответственно, вот как бы еще одна такая интересная приключение авторской песни в СССР, когда, собственно, берется вот у народа вот эта вот интонация, берется какой-то сюжет, да, вот, пропускается через какую-то интеллигентскую рефлексию и обратно возвращается на улицу. Вот как-то этим занимались и Галич, и Высоцкий по-разному, вот, но, тем не менее, именно, наверное, поэтому, вот, ну, по большому такому гамбургскому счету, наверное, действительно высшее достижение в авторской песне именно они и продемонстрировали, потому что это было очень сильно связано с, да, интеллигентской рефлексией, мононародным сознанием. Вот, по поводу Галича, да, я скажу, наверное, вот о чем. Собственно, с Галичем ассоциируется прежде всего протестная песня. Вот, и тут интересно тоже рассмотреть уже индивидуальный какой-то генезис, как это произошло. Вот, я продолжаю настаивать, что убежденнейшим врагом советской власти Галич не был. Вот, и любил погулять по буфету, любил поругать начальство, ну, собственно, как все мы в том или ином виде, да, особенно в молодые горячие годы. А что произошло? Вот, а произошло еще протестность Галича абсолютно какая-то внутренняя. Она всегда бы существовала, и она не диктуется внешними обстоятельствами. Классический выходец из еврейской торговой семьи, он крестится, да, православие. Вот, что тоже как бы для его окружения такой шаг достаточно как бы некомфортный, опрометчивый, да. Вот он преуспевающий драматург, преуспевающий сценарист, лауреат премии КГБ СССР, да, за сценарий «Государственный преступник». Фильм замечательный совершенно. А ныне забытый, но он есть в интернете, можно его посмотреть, и видно, откуда пришла куча пасхалок. Гайдаю, потом Клеознова, и вот это все как бы, это вот оттуда вся эта линия. А почему офицеров КГБ стали называть шуриками? Это тоже все. А то, ну, Шелепин еще, железный шурик. Вот как раз, по-моему, он тогда был председателем КГБ. Вот, и вот почему Галич начинает уходить в этот протест. А ему не нравится то, чем он занимается, да, ему не нравится вот эта халтура, ему не нравится он сам. Он еврейство свое не любит, да, он не любит, поэтому вот эти бесконечные омажи русской культуры, причем протестной, декабристам, Полежаеву, народовольцам, да, вот, то есть вот когда говорят, что вот Галич, собственно, диссидент, да, и это как бы один из символов сопротивления,

0: А тут уже в 70-е годы это такое то, что называется уже разрешенный практически протест. Вот они все сидят и...
1: Тусовочка.
0: Да, тусовочка. И вот они ругают с утра до вечера советскую власть, которая выпускает фильмы с их песенками на огромный экран, и по 150 миллионов человек смотрят эти песенки. Кстати, мне процитировали фразу. Володин, да, драматург, да, сказал, что если бы...
1: Александр Володин.
0: Да-да-да. Если бы в стране каждое утро включали стихи и песни Булата Акуджавы, то это была бы другая страна. Такая вот фраза прозвучала. Я говорю, друзья мои, дело в том, что она и была, эта страна, и ей действительно включали песни
1: Булата Акуджавы. Каждый день.
0: Каждый день. Говорю, 70 фильмов в Советском Союзе снято с песнями Акуджавы, бесконечное количество театральных постановок.
1: Пластинки.
0: Пластинки, радио. Вся страна знала песни Булата Акуджавы, и она реально была другой страной. Он реально ее создал, а потом сам ее продал и предал. Да. Вот в чем прикол-то. Прикол не в том, что страна не знала Акуджавы. Прикол в том, что она знала, а ему не понравилась эта страна. Она какая-то плохая. Он захотел вместо этой страны какой-то другой страны. И это, к сожалению, в полной мере история не только Акуджавы, а огромного количества там бардов. Я уж не знаю, как бы Галечка это к всему...
1: А протестное сознание, вот тут бы как бы много было бы чего интересного.
0: Вполне возможно, что он мог бы пойти по пути Синявского, по пути Даниэля, Максимова, Бородина, всех тех советских...
1: Иванова, в конце.
0: Да-да-да, оппозиционеров, которые вдруг приняли ровно противоположную сторону. Допускаю вполне, что Галич, может быть, даже был более радикальный противник перестройки, чем Высоцкий, там, доживи он. Ее вполне допускаю. Но, тем не менее, если говорить о феномене бардов, то, я еще раз говорю, созданные советской научной школой, советским театром, кинематографом, всем вот этим, как бы, они первыми и начали ее и рушить в ожидании того, что они какую-то другую страну получат. Но не получили.
1: Хотя, вот даже ты понимаешь, что у них даже технологический опыт был вот совершенно понятного эволюционного спокойного развития. В 50-е появляется широко. Появляется магнитофонная культура, так называемая. Магнитофон, по сути, ну, сначала там в каждой третьей квартире, потом уже практически в каждой второй, 70-е уже в каждой. Вот, и совершенно понятно, что магнитофон — это абсолютная горизонталь. В отличие от телевизора, да, которым можно управлять, магнитофоном управлять нельзя. Ну как, ты будешь поставить чекиста в каждую квартиру, чтобы он проверял, что у тебя там на магнитофоне звучит? Ну, абсурд абсолютный, да? Магнитофон — абсолютное пространство свободы. И вот он, собственно, магнитофон совершенно спокойно завоевывает это пространство свободы через бардовскую песню, через Высоцкого, потом через русский рок, да, и западный, естественно, рок, да. Ну, это уже вот мое поколение, я все это прекрасно, я все свои магнитофоны вот до клавиши помню, как это все работало, как мы это клеили ацетоном, там, как это, как переписывали друг у друга, это вот ровно та культура, в которой я вырос. Еще приходит компьютерная история, да, приходят какие-то гаджеты, технологии, и совершенно понятно, что советской власти, если бы как бы не случилось то, что случилось, приходилось бы искать какие-то другие варианты, механизмы для дальнейшего развития. И, естественно, вот эта гуманитарная сфера пребывала бы в состоянии уже полной свободы просто-напросто, потому что это даже технологически было бы сложно. Зачем вам было рушить, громить, гулять по буфету, бить посуду? Вот это я не могу понять.
0: Знаешь, это такое страстное желание легализации, вот в самом широком смысле. Смотри, вот еще раз, песни кого угодно, или любого барда, или любую рок-группу, были размножены не в миллионах, а в десятках миллионов копий по всей стране. Их везде слушали по всей стране. Но им так хотелось, чтобы это была пластинка, изданная фирмой «Мелодия». И причем и люди тоже, у которых все альбомы «Аквариума», «Кино», «Дольского» и кого угодно, они шли и вставали в очередь, чтобы купить пластинку «Кино» или пластинку. Хотя это есть у тебя. Зачем тебе нужна пластинка? Потому что пластинка. То же самое. Все слышали твои стихи, ты спел их для всей страны. Они в фильмах звучат. Нет, дайте мне напечатанные в журнале «Пионер», иначе мне жизнь мила просто. Я поломаю всего, что
1: стало. Поразительная история. Да. Просто поразительная. Для меня вот это осознание... Я на советское же очень при этом.
0: Советское, да. Но хочешь, чтобы тебя признало
1: вот
0: начальство.
1: Государство, высший эксперт.
0: Да, да.
1: То есть Есенин как бы... Откуда миф о запрещении Есенина? Тоже оттуда, да? Государство не ввело его, не назвали улицу, памятники не поставили, в школе не изучают. Все, запрещенный.
0: Запрещенный, да.
2: Я в который раз удивляюсь вам, вы с таким воодушевлением про все это говорите.
0: Это наша юность.
2: А для меня все это как-то прошло мимо. Вот Вертинского я прекрасно понимаю, слушаю, люблю, обожаю, а вот все, что идет дальше, все это...
0: А ты подтверждение моих слов как раз о том, что...
1: Да, да, да.
0: И не только ты.
2: Палатки, костры, походы.
0: Комары. Неопрятно.
1: Вообще обожаю. Как ты мог заметить? Мы, собственно, про эту сферу сегодня практически не говорили, потому что обсуждать там нечего совершенно.
2: Генезис 50-х, 60-х. Вот Захар упомянул Елену Фролову, ее старшие товарищи, учителя в какой-то мере, Александр Мирзоян или Владимир Бережков, тоже представить барды именно того поколения.
0: Это замечательный персонаж.

0: персонажей, кстати.
1: ДСП и прочее, и прочее. Кстати, жив-здоров и Бережков, жив-здоров и Мирзоян читает лекции сегодня по семиотике, по лингвистике, по такой-то дешифровке старинных символов и так далее, и так далее. Это все безумно интересно. Mm-hmm. Там тоже не гуманитарное образование, а какое-то техническое, насколько я помню.
0: Да.
1: Вот, и это что-то потрясающее. А по поводу вообще той эпохи, 50-е, 60-е, 70-е, Кожинов, допустим, тоже начинал с таких поэтических тусовок.
0: Литературовед, историк Вадим Ильянович Кожинов, один из крупнейших мыслителей 20-го века.
1: На гитаре, да. Тоже был этому подвижен.
0: Но все-таки он только 19-й все-таки век. Он не признавал всю эту современность, он исполнял Аполлона Григорьева, он туда апеллировал.
1: Губанова исполнял.
0: Ну, исполнял Губанова, может быть, ради...
2: А в компании одно время у них был Юс Олешковский, автор нескольких ставших народными песен.
1: Да.
2: Вот как все причудливо перетекло.
1: Вот, а по поводу каких-то неказистых текстов я бы хотел вот взять Юрия Висбора, одну из самых известных песен про солнышко лесное, да, там сюжет всей этой песни, опять-таки, довольно странный, если вчитаться, вслушаться в него. «Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены, тихо печален ручей у янтарной сосны, пеплом неспелым подернулись угли костра, вот и кончилось все, расставаться пора. Крылья сложили палатки, их кончен полет, крылья расправил, искатель разлук самолет, и потихонечку пятится трап от крыла, вот уж действительно пропасть меж нами легла». Вроде понятно, поход, да.
0: Все хорошо, замечательно, а что не так?
1: Все хорошо. А в конце, ну, прям практически триллеров, фильм ужасов начинается, да. «Не утешайте меня, мне слова не нужны, мне потыскать тот ручей у янтарной сосны». То есть проходит какое-то время, он уже так
2: ушел. Ну, что ты вступляешься, да? Элегическая.
1: Возвращается в этот же лес, вдруг там меж сосен краснеет кусочек огня, а у огня ожидают, представьте меня, милая моя, солнышко лесное.
0: Да что ты пристал? Все прекрасные стихи. Вот, пока слушал, чуть не расплакался.
1: Которые потерялись в лесу.
0: Ты слишком строг.
1: Он вернулся.
0: Слишком, ну, это, слушай, ну, ты же как будто ты вообще не поэт сам. Ну, что ты, ей-богу. В общем, друзья мои, у нас программа потихоньку заканчивается уже, и я просто начал рассказывать о Продольского, не закончил. И я ему передал свои вот эти стихи, вошедшие потом в книжку «Грех», там еще там что-то. И он тогда находился там не на вершине, но он был, это было 26 лет назад, друзья мои, четверть века назад. Он собирал, он приезжал в Нижний по 2-3 раза в год, собирал всегда кремлевский зал наш, полный битком, вот, и он мне через несколько дней мне перезвонил и сказал, что здравствуйте, вот, я прочитал ваши стихи, и сказал мне добрые напутственные слова, первые в моей жизни, вот, и я до сих пор ему за это благодарен. Но, конечно, не только за это, благодарен и за его песни, и за вот те вещи, которые сейчас Олег замечательно цитировал, да, хоть и с негативной оценкой, вот за эту чистоту, за эту незамутненность, за этот свет, за это ощущение отсутствия греха.
2: Вот, замечательно.
0: Это в бардовской песне самое важное для меня. Вот, чтобы они потом не насочиняли по итогам распада там той страны, которой уже больше нет. На самом деле, их песни лучше всего ее характеризуют, потому что это было такое ощущение необычайного вот, прозрачности бытия, да, в котором никакого зла нет и быть не может, что воспроизвести это до сих пор мы не можем. Мы можем только сымитировать это и сами себя обмануть. А тогда, на тот момент, это было правдой. За что нашим бардам низкий поклон. Всем добра. Это была программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». С вами был я, Захар Прилепин, мои товарищи ведущий Олег Демидов.
1: До новых встреч.
0: И Алексей Колобрудов.
2: Всего доброго.
0: Александру Александровичу Дольскому многие лета.

0: «Знать за 90 секунд». Приход к власти Михаила Горбачева и начало перестройки привели к потеплению отношений между СССР и США. В Москве решили, что дальнейшее участие в дорогостоящей гонке вооружений чревато экономическим крахом. Холодная война стала сходить на нет. На Западе возникла так называемая «горби-мания». Михаила Сергеевича считали руководителем нового формата, способным вывести страну и ее отношения с капиталистическими государствами на новую траекторию. Советское руководство, в свою очередь, демонстрировало готовность идти на компромиссы. Встречи руководства Советского Союза и Соединенных Штатов стали регулярными. Кульминацией сближения стало подписание в 1987 году договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в том числе оснащенных ядерными боеголовками. Впрочем, Москва пошла на невыгодные условия, уничтожив в два с лишним раза больше ракет, чем Вашингтон. Но это была политика. Простые советские люди активно интересовались американскими товарами и поп-культурой. Им объясняли, что жители двух стран в реальности очень похожи. Международная ситуация и правда стала более спокойной. Но базовые противоречия, как показала дальнейшая история, никуда не делись.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 вечера, столько же в Мурманске и Краснодаре. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Новые пострадавшие от украинских атак в ДНР. Правительство России объявило о выделении субсидий туристической отрасли Крыма. Кирсан Илюмжинов не вошел в окончательный список претендентов на пост президента ФИДЕ. Подробности далее. Два человека погибли и 14 мирных жителей Донецкой Народной Республики пострадали из-за атак украинских ППЛА, сообщил глава региона Денис Пушилин. Руководитель республики уточнил, что в Никитовском районе Горловки при атаке на рейсовый автобус погибли водитель и пассажир. В том же происшествии 7 человек получили ранения средней степени тяжести. При ударе по автомобилю на трассе Донецк-Мариуполь пострадал мужчина. Еще один человек пострадал и получил тяжелые ранения в Зугрессе при атаке на грузовик, отметил Пушилин. Правительство России выделит на поддержку туристической отрасли Крыма средства в размере 3 МРОТ на одного работника. Это позволит сохранить коллективы отелей, пансионатов и санаториев, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов. По его словам, воспользоваться субсидией смогут гостиницы, санатории, турагенты, туроператоры и общепит. Она предоставляется единовременно, исходя из численности сотрудников за июнь. Для индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется один человек, сам ИП. Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, размер субсидии будет равен 81 тысячи рублей, отметил глава региона. Суммарный размер субсидий на поддержку сектора превысит 4,3 миллиарда рублей, заключил он. Франция запросила у Швейцарии вертолеты для помощи с тушением пожаров, сообщает газета «Трибюн де Женьев» со ссылкой на швейцарское Министерство обороны, гражданской обороны и спорта. Газета отмечает, что в субботу во французский департамент Жеронда уже отправились 34 швейцарских пожарных. Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что общая площадь выгоревшей территории во Франции достигла 115 тысяч гектаров. Леса страны охвачены огнем на фоне аномальной жары. Как заявлял президент республики Эммануэль Макрон, страна столкнулась этим летом с рекордным числом природных очагов за весь период после окончания Второй мировой войны. По меньшей мере 9 человек получили травмы в результате удара молнии по перрону международного аэропорта имени Артура Мичелены в городе Валенсия венесуэльского штата Карабобо, сообщила газета «Эль Импульсо». По данным СМИ, инцидент произошел вечером в субботу во время сильных дождей. Среди пострадавших 4 военнослужащих Национальной гвардии Венесуэлы и несколько гражданских сотрудников аэропорта. По информации газеты, 3 самолета, находившиеся в момент удара молнии на перроне, повреждений не получили. Аэропорт уже восстановил работу в стандартном графике. Россиянин Кирсан Илюмжинов не вошел в окончательный список кандидатов на пост президента Международной шахматной федерации, сообщается на сайте организации. Он возглавлял ФИДЕ с 1995 по 2018 год и ранее заявлял РИА Новости о намерении баллотироваться на выборах президента организации. В список вошли немцы Ян-Хенрик Бютнер и Вадим Розенштейн, а также казахстанец Тимур Турлов. Напомню, что в четверг вечером Евросоюз объявил о включении действующего главы организации Аркадия Дворковича в 21-й санкционный список. После этого он добровольно приостановил исполнение полномочий. Исполнять обязанности президента ФИДЕ будет 15-й чемпион мира по шахматам индиец Вишванатан Ананд. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Вы слушаете программу «Мастера».
2: Дорогие друзья, уважаемые слушатели, очередной выпуск цикла «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. Сегодня у нас такая замечательная гостья. Вы знаете, у меня свои воспоминания, связанные с нашей сегодняшней гостьей. И думаю, что для всех почитателей настоящего, подчеркиваю, оперного искусства, эта встреча будет очень приятна. Итак, Анна Козловская-Тельнова. Правильно?
3: Правильно, спасибо.
2: Обратите внимание на первое слово.
3: Да.
2: Козловская, да. Это внучка Ивана Семеновича Козловского. Народный, да что говорить, народный артист Советского Союза, это само собой. Вы знаете, я вот сейчас смотрю на сегодняшних очень популярных людей, и говорят, у них такое количество поклонников, поклонниц. А я вспоминаю вот этот садик при Большом театре, и когда пел Иван Семенович, там негде было ногу поставить. У всех служебных подъездов стояли его поклонницы. Вот это была слава. И при этом он был скромнейший человек. Здравствуйте, Анна.
3: Здравствуйте.
2: Ну, расскажите мне, как это быть внучкой Ивана Семеновича Козловского?
3: Ну, так вот Господь управил, что я была единственной внучкой еще ко всему прочему. То есть у меня не было ни родных, ни двоюродных, никого. Поэтому я была единственной внучкой, и на мою долю выпало счастье довольно долго с ним общаться, потому что, когда он ушел в 93-м году, ему было 93 года, это был он ровесник века, а мне было уже 27 лет. Так что это вполне сознательный возраст, поэтому моя юность, мое детство прошло в очень тесном общении с дедушкой. Я его дедик называла.
2: Да, так. А какой он был дедушка?
3: Знаете, он все-таки, он прежде всего, он был Козловским. Он был очень необычным человеком. Да. Вы знаете, это чувствовалось с детства. Он правда был необычный. Он необычно говорил. Он говорил иногда как-то иносказательно, иногда какой-то притчей, иногда какие-то приводил свои воспоминания, которые сначала казалось, что они вообще не отвечают на мой вопрос, но когда он все это вместе излагал, то я понимала какую-то вот глубину. Поэтому, знаете, вот просто, как говорить, как человек он был необычный прежде всего. Ну, естественно, потому и также дедушкой. Слово «дедушка» ему не нравилось. Я называла...
2: Да,
3: да. Нет, «дедик». Я его... Это я в детстве так придумала,
2: да,
3: «дедик».
2: Да.
3: Он говорит, вот «дедик» хорошо. Я помню, как он меня сажал на шею на даче в Снегирях, и мы ходили гулять на речку Истра. Он был очень хорошим пловцом, закаленным таким.
2: Он плавал. Очень спортивный.
3: Да,
2: а теннис?
3: Да, да, в теннис он прекрасно,
2: конечно,
3: играл. Лошадей любил, он был прекрасный наездник. На коньках он катался. Вообще такой талантливый человек, он способный ко всему. А, в принципе, пение – это же тоже спорт своего рода.
2: Конечно, такая уж там выносливость.
3: Да, да, да. Даже мы пением с ним занимались. Но это, конечно, очень было смешно. Так он мне говорил, да, пожалуй, в Большой театр тебя не возьмут, но в кафе «Шантана» на хлеб с маслом заработаешь, если что.
2: Вот какой объективный, а?
3: Ну,
2: разные,
3: да,
2: дедушки, толкал бы как-то.
3: Нет, вы знаете, толкать он еще, он так об этой профессии говорил, это говорил очень тяжелый хлеб. Он мне все время это повторял. Это такой тяжелый хлеб. Вот. И мне он советовал поступать в МГУ.
2: Вы так
3: что
2: и
3: я
2: сделали.
3: И сделала.
2: Да,
3: да. Что я и сделала.
2: Но вы не только дипломированный психолог, вы еще и защитились.
3: Ну да, это давно было.
2: Да? То есть вы психолог?
3: Психолог, да.
2: Это помогает в жизни вам?
3: Ну, наверное, да, конечно,
2: да?
3: Помогает. Хотя моя работа потом, вот 90-е годы, в это же время психологам практически невозможно было. У людей не было средств для того, чтобы платить психолога. Это сейчас очень процветающий бизнес, а в 90-е годы нет. И я пошла в консалтинг, это были первые бизнес-компании, большие компании, международные компании, которые сюда пришли, открывались. И я тоже вот работала в международной организации, которая занималась и тренингом, и наймом, и развитием персонала и так далее. То есть, в принципе, мне профессия, вот мое образование в какой-то степени тоже помогло. А в жизни иногда говорят, ах, психолог, он, значит, всех насквозь видит. Но это не так. Хотя у меня был опыт консультирования, у меня были потом клиенты, которые мне звонили и говорили, ну как же, вы больше не работаете, ай-яй-яй. И причем это было, ну, много лет продолжалось. Но это тоже, как сказал бы Иван Семенович, тяжелый хлеб. Поэтому я рада, что я потом в бизнесе себя нашла. Ну, какие-то навыки наверняка я приобрела благодаря образованию.
2: Я думаю, он бы был доволен.
3: Но он же знал,
2: конечно,
3: это при нём
2: всё
3: было.
2: Успел
3: и
2: увидеть.
3: Я заканчивала, и я аспирантуру, я не помню, защищалась.
2: Но МГУ ему уже было приятно.
3: Да, да. Но, знаете, он меня называл философ. Он почему-то, вот слово «психолог» как-то ему не очень нравилось. Не знаю, вот почему-то психолог, может быть, он считал, что это как-то непонятно. Что значит такое наука? Он же очень очень глубоко верующий человек.
2: Глубоко верующий.
3: А тут как бы, если психология, наука о душе. А какая такая наука о душе? Это вообще-то, на самом деле, очень много вопросительных знаков тут. Научно как? Это совсем по-другому. И он меня называл так, когда кто-то спрашивал, он говорит, она философ. Вот так.
2: Вы знаете, я вам должна сказать, мне очень повезло в жизни, да. Ну, я встречалась со многими потрясающими людьми, такой высшей пробы и плюс таланта. Поэтому сегодня мне немножко сложновато. Но вот что касается Ивана Семеновича, мы делали с Николаем Николаевичем Озеровым программу «Музыка и спорт», такая музыкально-спортивная, да. Сверху это пришло, и вот меня вызвали и попросили найти Озерова, я его еле нашла.
3: Конечно, Николай Николаевич, его отец был оперный певец.
2: Конечно.
3: Он сам пел, кстати.
2: Да, он очень любил оперетту.
3: Да, да, да.
2: Когда пришел Иван Семенович, меня поразило, и потом мы с ним встречали в студии. Первое, что он делал, он молился в студии. Только потом, второй-то раз мы уже знали. Но когда он первый раз, мы как-то
3: всякое
2: немножко...
3: начало дела,
2: да.
3: Это была молитва.
2: Да.
3: Но
2: да.
3: Это у него с детства, он же детство провел в монастыре. Родился он в селе Марьяновка, это село совсем недалеко от Киева, Киевской области,
2: да,
3: около
2: да.
3: 60
2: Украина,
3: километров.
2: Да.
3: Да, и там его предки жили, в общем-то, это вот такое место, где много поколений его предков жило. Марьяновка, Васильков, Белая Церковь, вот эти места. И его родители вообще оба были из дворянского рода, хотя это никогда не афишировалось.
2: Не знаю, почему вот так? Нет. Вы знаете, он такой был, я понимаю,
3: но
2: что он из дворянского.
3: У него, да, но как бы, вы знаете, я сама об этом узнала значительно позже,
2: он
3: потому что считала, что это
2: с кем
3: из села.
2: Не говорил.
3: На самом деле, просто это были люди из обедневшей шляхты, вот польская шляхта.
2: Да, да, да.
3: И они были вот эти уже потомки обедневшие, потому что они жили в селе, они жили, в принципе, как крестьяне. Отец его был в основном портной, вот он зарабатывал тем, что он шил, он много там мог все что угодно. Кстати, мама у меня очень хорошо шьет, дочка Ивана Семеновича, она считает, что она именно от своего дедушки у нас этот талант. Так вот, но тем не менее, им не хотелось, чтобы их дети оставались в селе. В селе была школа, там, 3 или 4 класса. Они хотели, чтобы дети получили полное образование, и мать мечтала, чтобы сыновья, 2 сына у нее было, стали священниками. И поэтому они нашли такую возможность. Михайловский собор, это такой Золотоверхий Михайловский собор, он восстановлен, его в свое время взорвали, он в Киеве находится, и там же монастырь был, Михайловский тоже монастырь. И в этот монастырь брали мальчиков в хор. И так старший брат сначала Иван Семенович Федор туда поступил, и потом Иван туда отправили. И отправили вот в 7,5 лет. И вот все время до того, как у него начал ломаться голос, это в 15 лет, он там провел. Конечно, он знал всю службу, они же пели в церковном хоре.
2: Конечно, да.
3: Вот. Но, с другой стороны, это было прекрасное музыкальное образование. Понимаете? Сейчас вот у нас есть хор Свешникова, мальчиков, да, Попова сейчас,
2: Попов.
3: Это вот эта, да, академия. Угу. И там, ну, вот Иван Семенович, он был у истоков вместе со Свешниковым, они были знакомы давно, и они вот во время войны, это было 40-е годы, для сирот сначала это было, ну, потом и других, вот организовали такой вот хор мальчиков. В этом хоре люди, которые там проходят вот эту школу, они становятся часто известными оперными хорошими певцами, понимаете? Так что вот это школа, она детская, очень важная. И вот Иван Семенович именно эту школу прошел. То есть у него было и вокальное образование, и в то же время вот эта база, вот эта вот религиозная, духовная. Да, да.
2: Духовная. Ну вот, конечно, в Большой театр попасть всегда было не для всех, так скажем. Во-первых, правда, не было билетов, а во-вторых, дорого.
3: Ну да.
2: Но вы-то были в Большом театре, когда вам хотелось?
3: А вы знаете, я вам скажу так, когда он шел в Большой театр, это был пропуск в ложу дирекции, он меня часто брал. Я любила, конечно, какие-то постановки, но сказать, что самой достать билет, тоже мне было непросто. У него была секретарь, которую я должна была попросить, она должна была позвонить и договориться, и как-то это всегда было не очень ловко, ей очень нравилось, что я просила.
2: Ага.
3: Не сказать, что я там дневала и ночевала в Большом театре, нет. Конечно, основные вещи я смотрела.
2: А на репетициях?
3: Я там в Мимансе в течение 2 или 3 лет в детстве в Мимансе выступала на сцене Большого театра. Да, это было очень случайно. Я вообще случайно попала благодаря своей подруге.
2: Опять же, благодаря подруге, а не дедушке.
3: Нет, совершенно нет. Это подруга моя была. У нее бабушка была тоже известной певицей. Софья Панова такая. Угу. Мама ее служила в Мимансе как раз в Большом театре. И там какой-то был набор детей. И вот мы пошли туда, а подружка была, моя была ну прям очаровательна. У нее были такие огромные голубые глаза, вот она такая. Ее взяли, там нужно было детей для оперы «Игрок», там «Дети генерала». Ее взяли. А я так понимаю, что меня, наверное, бы не взяли, но они позвонили и сказали, ну, вы возьмите еще вот Аню, они вместе будут на репетиции ходить. Там же 2 состава. Вот один состав будет Наташа, а другой состав будет Аня. И так меня взяли. Это было такое тоже для меня было, знаете, очень интересно.
2: Ещё бы, конечно.
3: Я участвовала в репетициях Покровского, понимаете, кому-то сказать. Вот.
2: Борис Александрович.
3: Ну, конечно, это же он был
2: вот
3: режиссёр.
2: Да.
3: Да. Да.
2: Да. Но вот. Это, конечно, запомнилось.
3: Это запомнилось. Я долгое время думала, что я стану актрисой. Угу. У меня вообще определенные были способности, потому что я хорошо читала стихи, у меня были разные грамоты на конкурсах чтецов, вот в школе я получала. Но как-то вот что-то у меня перевесило. Может быть, не зря он меня философом.
2: Да.
3: Я оценила свои какие-то навыки и способности, и я решила, что у меня определенных вещей не хватает, которых невозможно добрать. Что я человек просто другого склада.
2: А скажите мне, пожалуйста, ну, у вас, наверное, дома есть пластинки?
3: Ну, а как же, конечно, да, и пластинки. Кстати, у Ивана Семеновича не было проигрывателя, и он пластинки свои не слушал.
2: А
3: не знаю.
2: Почему? Я даже...
3: Не знаю. Я не знаю.
2: Именно
3: когда по
2: время...
3: радио, он
2: ну,
3: слушал,
2: конечно.
3: Когда его из по радио.
2: Но он часто был по радио.
3: Да. Но вот, чтобы специально пластинку послушать, нет. У него были эти пластинки, но не было проигрывателя. Вот это меня всегда удивляло.
2: Ну,
3: почему?
2: А вы знаете, я помню в интервью, вот прям помню, Иван Семенович сказал, что у него особое отношение к романсу.
3: Конечно, да, и он исполнял.
2: Ну, честно вам скажу, ведь столько людей, певцов, знаковых, ярчайших, вот поют «Я встретил вас», но я когда вот вспоминаю, как это делал Иван Семенович, то, конечно...
3: Ну, да, и вообще, насколько я знаю, в принципе, с него пошла популярность этого романса.
2: Но он многое сделал для этого. Он, как Козловский, и еще Ирина Константиновна.
3: Ну да,
2: Архипова.
3: Конечно.
2: Да,
3: конечно.
2: Но она как бы женский взгляд.
3: Это тоже, да.
2: Да, да. И вот когда у него был аккомпаниатор,
3: да,
2: гитарист.
3: Ну, гитарист Иванов Крамской.
2: Да, вообще Иванов Крамской.
3: Да, да, аккомпаниаторы у него разные были. У него был такой очень, я его помню смутно, такой Петр Павлович Никитин. С ним много записано есть. Это был замечательный пианист, который потерял на войне мизинец. Представляете, он участник был Отечественной войны, и он рассказывал, как ему делали эту операцию, он просил, чтобы ему делали ее без наркоза, чтобы он мог двигать рукой, чтобы не повредить остатки. Но из-за того, что у него все-таки одного пальца не было, уже, конечно, карьеры виртуоза пианиста у него не получилось, но зато он стал замечательным аккомпаниатором, и он аккомпанировал довольно много Ивана Семеновича. Был такой аккомпаниатор Наум Вальтер,
2: да,
3: вот,
2: да.
3: Которого Иван Семенович разыгрывал. О, это же еще тоже целый...
2: Он был веселый.
3: Он был веселый, он любил розыгрыши.
2: Да,
3: но розыгрыши,
2: да.
3: Честно говоря, были разные.
2: Ну...
3: И были такие, например, вот бедного Вальтера он разыграл так, что он ему сказал, что 1 января назначена запись фирме «Мелодия». А фирма «Мелодия» — это соседнее здание,
2: конечно,
3: плюс
2: совсем, да.
3: Где жил Иван Семенович. Утром к 9 утра, или там чуть ли не к 8, подходите. Бедный пришел, да. А они, у них веселая компания, которые встречали Новый год. И они, значит, еще не ложились спать, и они туда пришли, и ему ха-ха-ха. Давай, будем продолжать встречать Новый год. Там, типа, ну, мы тебя разыграли. он очень оскорбился, очень. И, по-моему, он потом с ним чуть ли там год или два года отказывался выступать и играть, потому что очень был обижен. Вот так вот.
2: Вы знаете, а еще что меня тогда поразило, у них была во время войны, это я только я родилась после войны, и Николай Николаевич рассказывал, когда они вдвоем были в студии, у них была фронтовая бригада. Но они собирались по коду. Вот когда надо было выехать на фронт, какое-то слово он даже тогда не сказал.
3: Понятно.
2: И Иван Семенович сделал ему вот так, палец приложил к губам. Это нельзя говорить. Только они знали. А там были большие артисты, директор Гончаров, вот, например, вот такого уровня, драматические, но оперных я, кроме Ивана Семеновича, там не помню. Вот. И тогда они все собирались вот по этому зову и ехали на фронт, и там не выступали. И вот Николай Николаевич рассказал, что было, когда выступал Иван Семенович. Казалось бы, фронт, люди, горе, боль, раны и классика. Он же не песни пел. Это, конечно, вот он это мог, вот он это умел.
3: Да, но он пел и народные песни.
2: Он народные песни. Это как он пел народные песни?
3: Любили.
2: А как он пел украинские песни?
3: Украинские песни, конечно.
2: Потрясающе,
3: да,
2: совершенно.
3: Да, но это...
2: Анна, ну, с вами очень и очень интересно. Насколько я знаю, у вас сегодня есть фонд.
3: Да.
2: Правильно?
3: Да.
2: Козловского.
3: Да.
2: А
3: да.
2: Как он действует?
3: Сейчас нас поддерживают, и, в принципе, это, я считаю, тоже какое-то большое счастье, а может, Иван Семенович как-то нам что-то не спаслал.
2: Ну, я бы сказала, наконец-то.
3: Да.
2: Извините.
3: Потому что у нас в доме на Брюсовом переулке появился человек, который выкупил кабинет Неждановой и возродил этот кабинет, потому что
2: Господи.
3: Это были... Он же был закрыт довольно долго после того, как ушла Архипова, Пивко.
2: Да.
3: Там было частично разделено и распродано эта площадь, какая-то часть принадлежала городу. И генеральный директор ВЭБа Игорь Иванович Шувалов, вот он...
2: Так он же поклонник Нежданова.
3: Вот
2: он же
3: поэтому он не только поклонник Нежданова, он поклонник русского бельканта.
2: Вот.
3: И он разбирается в этом. И, конечно, со своей стороны хочет приложить усилия, чтобы вот это русское бельканта жило, существовало, чтобы молодежь училась, потому что на самом деле вот эта вот техника русского бельканта, Иван Семенович был, ну, одним из самых ярких представителей.
2: Да, да.
3: Вот, она не должна уйти, потому что на Западе уже сейчас практически так никто не поет. Ну, в принципе, сейчас везде уже так никто не поет. Но, тем не менее, частично вот эта техника, она должна сохраняться. И с традиции должны сохраняться. Поэтому мы организуем иногда вот такие вечера памяти. И Игорь Иванович организует даже у себя в веб-центре вечера памяти Антонины Васильевны Неждановой, Надежды Обуховой был, например, тоже такой.
2: Слушайте, это такая, вообще потрясающе.
3: Понимаете, то есть кто помнит эти имена. Благодаря ему проведена реставрация вообще нашего всего дома Брюса в 7, потому что это же дом,
2: легендарный,
3: где жили, легендарный, где жили артисты,
2: да,
3: Большого театра и так далее. И там есть еще очень хороший музей, если кто не был, я очень рекомендую пойти в музей Головановой. Вот. Это филиал Музея музыкальной культуры имени Глинки. Вот. И там была большая выставка, по-моему, она до сих пор есть, посвященная вот этому дому, как он строился, какие люди там жили и так далее. Это все очень интересно, и я прям очень счастлива, что вот эта традиция, она как-то о ней вспомнили, и она, может быть, не уйдет вообще куда-то совсем в туне.
2: Ну, вообще, вот, если за дело взялся такой человек, как Игорь Иванович, я никак не связана, и это нельзя воспринимать как лесть какое-то. Я была в квартире Неждановой, конечно, а в музей обязательно приду, потому что мне рассказывал о нем еще Михаил Аркадьевич Брызгалов. Ну, то есть у вас впереди много всего интересного.
3: Ну, да, мы
2: связанного
3: надеемся,
2: с Иваном Семеновичем.
3: Мы надеемся. У нас же вот было в прошлом году 125 лет со дня рождения, и провели уже много всего. И сделали постановку такой избранной сцены из оперы «Евгений Онегин». Это, кстати, очень интересно. Такая была камерная постановка под рояль. Но, тем не менее, с прекрасными молодыми певцами. И вот дочка София там, и Татьяну исполняла. Потом сделали по клавиру, который сохранился у нас дома, Ивана Семеновича, тоже избранные сцены из оперы «Орфей». «Орфей и Евредика». Замечательно тоже у нас было. В Архангельском мы это показывали, в знаменитой вот этой вот колоннаде, там такая усыпальница, которая...
2: Ну да,
3: вот,
2: но это же Орфей, можно повторять. Это, да.
3: Ну вот мы надеемся, что как-то
2: да,
3: это будет
2: понимаю,
3: дальше,
2: что
3: потому что
2: это,
3: нужно это тоже не так просто.
2: Нет, это очень сложно, я понимаю.
3: Вы прекрасно понимаете.
2: Да, сегодня это сложно. Я вам, правда, вот от души желаю, потому что это не только для вас.
3: Конечно.
2: Вот, вот это важно.
3: Мы работаем для зрителей,
2: конечно,
3: для
2: конечно.
3: Людей, которые... Они очень благодарные зрители,
2: конечно, те, которые приходят.
3: Да,
2: а есть те, которые хотели бы и пришли бы, но они не знают об этом.
3: Да,
2: вот.
3: Да.
2: Будем надеяться, что и нас услышали, и заинтересуются.
3: Да.
2: Спасибо вам огромное, Анна. Конечно, да простит меня Иван Семенович, ему повезло с такой внучкой.
3: Ой, ну,
2: это точно. Я думаю, он был бы очень доволен, если верить в то, что наши близкие там живут. Да, то он и доволен очень.
3: Да, это, именно... это было бы прекрасно.
2: Да, да, да, да.
3: Иногда мне кажется, что как бы он где-то рядом.
2: Вот, вот.
3: Иногда есть
2: вот.
3: Такое чувство, знаете, ну, вот. Да. Такое светлое чувство.
2: Спасибо вам огромное.
3: Спасибо.
2: Сегодня нашей героиней была, я вам обещала, что такая интересная встреча. Так она и есть. Анна Козловская-Тельнова. Внучка легендарного, потрясающего Ивана Семеновича Козловского. Конечно, мы сейчас послушаем что-то в исполнении Ивана Семеновича Козловского. Мы прощаемся на одну недельку. Будьте здоровы!

0: Программа «Мастера». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании нейросетей. ИИ-контент в России начнут маркировать. Крупные сайты и платформы с аудиторией от 500 тысяч человек в сутки должны будут отмечать аудио, изображения и видео, созданные с помощью искусственного интеллекта. Закон также вводит понятие национальных и суверенных нейросетей. Их разработчики получат господдержку, а в отдельных государственных системах и чувствительных сферах власти смогут обязать использовать только российские ИИ-модели. Франция задействовала 1500 военных для тушения бушующих в стране природных пожаров, сообщила министр обороны страны Катрин Вотрен. По ее словам, в настоящее время инженерные войска страны сооружают преграды, чтобы помешать распространению пламени. В операциях также участвуют вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Тем временем национальная компания железных дорог Франции приостановила все движение поездов к югу от города Бордо в департаменте Жеронда на юго-западе страны на фоне масштабного лесного пожара. Член руководства районного отделения правящей партии «Справедливости и развития» Мехмет Дирек и его сын и племянник были застрелены на кладбище в турецкой провинции Батман на юго-востоке страны, сообщила газета «Кхамхриет». После происшествия полиция оцепила район, ограничила вход и выход на территорию кладбища и начала следственные действия. Поиски преступника продолжаются в эти минуты. Официальной информации о возможных мотивах нападения пока не поступало. Члены Конгресса США выражают обеспокоенность проектами Пентагона по строительству дата-центров на военных базах из-за возможных негативных последствий для военной инфраструктуры и местных жителей, пишет издание «Политико». Законодатели настаивают, чтобы Пентагон заранее оценивал возможные угрозы для военных баз, энергосистем, водных ресурсов и местных жителей. Несмотря на сопротивление... В Конгрессе американские ВВС уже предложили частным компаниям 5 неиспользуемых земельных участков для строительства дата-центров. По их словам, новые требования парламентариев могут замедлить развитие технологий и помешать США сохранять лидерство в сфере ИИ. ЮНЕСКО внесла в список всемирного наследия пляжи Нормандии, где в 1944 году прошла высадка войск союзников по антигитлеровской коалиции. Силы США, Великобритании и Канады высадились здесь в рамках десантной операции «Оверлорд» 6 июня 1944 года, что стало символом открытия Второго фронта против нацистской Германии. Также в список включили систему средневековых крепостных сооружений в регионе Ландегог на юге Франции, известную как Королевские крепости Капетингов. Вошел в список всемирного наследия и миграционный ландшафт Бома-Бадинго в Южном Судане. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Поговори со мной».
5: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». И сегодня гость в студии Никита Яночкин, православный психолог. Никита, я вас приветствую. Очень приятно снова с вами встретиться. Попробуем сегодня с вами найти ответ на вопрос, что такое любовная зависимость и вообще, хорошо это или плохо. И я так понимаю, что или так догадываюсь, что, наверное, нельзя полностью растворяться в другом человеке. Считается, что это не очень хорошо, потому что тогда теряешь там некую какую-то самоидентичность, себя и перестаешь жить свою жизнь. Так вот, все-таки, что такое любовная зависимость? С чего она начинается?
6: Ну, в общем-то, вы все сказали.
5: Так.
6: Вот, растворение своей психологической территории, попытка захвата чужой психологической территории – это основные такие признаки любовной зависимости. Ну, вообще, любовная зависимость – это подраздел такого очень популярного явления, как созависимость.
5: Угу.
6: Только она характеризуется именно романтическим компонентом, потому что созависимость, она может… Ну, более широкое понятие, оно может там охватывать детско-родительские отношения, коллеги, там кого угодно туда засасывает. А вот любовная зависимость – это мужское-женское.
5: Она же не сразу, наверное, да, появляется. Вот, вот если мы берем там все эти стадии, когда мужчина и женщина встречаются, то есть, вероятно, она возникает через какое-то время?
6: Ну, она не обязательно должна возникать. Угу. Понимаете, в чем дело-то? Она, по идее, не должна возникать. Да, что-то похожее на зависимость, то, что принято называть влюблённостью, ну, в общем-то, ну, многие проходят через это, когда психологические изменения, гормональные происходят в организме. Но потом в нормативе должно отпустить. Там через максимум, ну, года полтора, как специалисты говорят, ну, полтора года никто не влюблён. Обычно всё раньше заканчивается. А любовная зависимость – это зависание, застревание. То есть она не имеет срока годности, она может десятилетиями человека мучить, изводить. И у нее, конечно, там другие причины, не связанные с влюбленностью.
5: Так какие? Чем она отличается? Давайте тогда попробуем разделить вот эту влюбленность, когда тебе хочется быть все время рядом с человеком, ты окрылен и так далее, от любовной зависимости. Чтобы не путали как раз, может быть, некоторые.
6: На деле сложно отличить, потому что они, в общем-то, идентичны, эти состояние. Просто влюблённость, она проходит естественным путём. Вот этот катексис, очарование, заменяется, заканчивается разочарованием. Это обязательная фаза влюблённости. Некоторые пугаются этого, что вот эта идеализация заканчивается, какие-то негативные черты характера становятся заметными. Вот прошла любовь, завяли помидоры, да? Кто-то вот переживает по этому поводу. На самом деле это естественно. Вот. А любовная зависимость, она остается, если с ней ничего не делать. И, как я уже сказал, может мучить человека десятилетиями. И это такое состояние, в общем-то, похоже на любую другую зависимость. Ну, например, вот наркотическая, да, самая такая известная, когда человек зависит от вещества химического. И что с ним происходит? Он теряет самообладание, самоконтроль. Он зациклен на мыслях о том, чтобы получить это вещество. Такая, это называется, навязчивая нуждаемость в веществе. И он чувствует себя плохо в разлуке с веществом. Вот то же самое, в общем-то, относится и к любовной зависимости, когда человек одержим объектом пристрастия. Вот, не спать, не есть, не думать ни о чем не может. И боится расстаться, боится, что его покинут, боится потерять объект пристрастия. Из-за этого, кстати, часто начинаются разного рода манипуляции, жалостью, виной, стыдом. Когда не помогает вина и стыд, жалость, начинают шантажировать. Ну, то есть все, чтобы не потерять вот это внимание.
5: У кого чаще это случается, у мужчин или у женщин?
6: Вы знаете, это случается с любым человеком, который застрял в инфантильной стадии развития. Вот так. То есть если мы говорим о причинах этого явления, то в моей профессии принято говорить о зависимом типе личности. Зависимый тип личности, ну, как вот говорят, да, психотип. И тревожно-депрессивный характер. То То есть этот вот психотип зависимый, он обычно имеет тревожно-депрессивный характер, и формируется это все и характер, и тип личности в детстве, в раннем. Точнее, даже правильнее будет сказать, начиная с внутриутробного развития до 3 лет. Вот этот период наиболее такой патогенный, уязвимый, когда закладывается фундамент человека, его багаж, с чем он будет дальше жить. Вот. И если там закоротило где-то на этапе внутриутробном, младенчества или раннего детства, то вот человек обретает вот этот вот зависимый тип личности, тревожно-депрессивный характер, и потом это может выражаться вот в любовной зависимости либо в какой-либо другой. То есть причины кроются в детстве.
5: Я сейчас, наверное, вот так с позиции людей, которые находятся в отношениях, да, они же очень часто переживают, что вот эта вот искра там или вот эта вот привязанность, она как раз уйдет. Что человек перестанет там думать о тебе, думать там, что нужно каждый день созвониться, списаться, если вдруг ты находишься там, не знаю, в каких-то разных городах и так далее. Что таким образом ты теряешь связь с человеком, если у тебя нет вот этого постоянного контакта. Как раз то, о чем вы говорили, что когда вот есть где-то любовная зависимость, ты должен все время другого человека быть к нему, как бы с ним постоянно рядом находиться. Так вот, а что им-то сказать, вот как, скажем так, им не потерять вот эту вот теплоту в отношениях? И не впасть при этом в зависимость.
6: Ничего плохого нет в поддержании постоянного регулярного контакта между вот партнерами, мужем, женой, там, допустим, да. Это нормально, это естественно. Вопрос, когда я начинаю лезть на стену, если мне не ответили в течение 3,5 минут, вот эта проблема. То есть, когда моя жизнь, вот что это значит любовная зависимость, когда моя жизнь на 100% сфокусировано на другом человеке, на связи с ним. То есть я как бы в отдельно не существую. Вот как младенца. Почему я говорил про вот эти стадии, да? То есть младенец, он сфокусирован максимально на, вот, на своих потребностях и на мамочке, которая их удовлетворит. Вот. И когда он обнаруживает, что мамочка где-то ушла по своим потребностям, он начинает истерику. То есть он не выдерживает эмоционально эту ситуацию. Но ему по возрасту положено это делать. Но так вот ведут себя взрослые люди, как эти младенцы кричащие, недокормленные, там, недоглаженные, недобаюканные. И вот в этом проблема, вот в этой навязчивости, в этих контактах. То есть, по идее, человек, ну, как бы, ну, не ответили там, ну, займусь чем-то другим. У меня куча разных дел, да, куча всяких интересов, там, моя жизнь не начинается с этим человеком, не заканчивается, а вот, ну, ответит потом. Если мне надо спросить, почему ты не отвечаешь, я прямо об этом говорю. Почему ты не отвечаешь, там, я беспокоюсь, да? Зависимый, он не умеет выражать свои потребности, чувства прямо и безопасно для окружающих. Он это делает манипулятивно. А, ты мне не отвечаешь, наверное, там уже другую завел. Ну, вот это вот. То есть все для того, чтобы как-то вот вернуть человека в этот контакт, как-то его вот затащить. Но это такие вот насильственные отношения. То есть они болезненные, тяжелые, в них очень душно, в этих отношениях. И, конечно, люди нередко сбегают.
5: А кроме этих звонков, какие еще есть симптомы?
6: Когда человек не может жить без другого, то есть он как воздух его воспринимает, это названивание, написывание, истерики, манипуляции, угрозы всевозможные. Ну, то есть за этим всем стоит страх потерять человека. Вот все, что связано с попыткой преодолеть этот страх, вот все это будет симптомами любовной зависимости.
5: То есть если ты начинаешь читать условно телефон своего мужа, то значит ты уже в той стадии некой зависимости.
6: Ну, конечно, это деструкция. Потому что здоровые отношения предполагают доверие, а здесь явное недоверие и страх.
5: Допустим, так случилось, что человек, который находится в этих зависимых отношениях, ему нужно расстаться с объектом своей зависимости. Ну, он там, допустим, из-за измены, там, или еще из-за чего-либо. Mm. То есть нужно же как-то это пережить. Потому что вот эти выражения «я без тебя не смогу», оно, наверное, часто случается, особенно в отношениях, когда женщины такое говорят: «Мужчина, я без тебя не могу, не уходи» и так далее. Это же проходит? Можно через это потом от этого избавиться?
6: Ну, если не работать с глубинными причинами, которые предполагает психотерапия, групповая или индивидуальная, то, кстати, хочу сказать, что групповые формы для работы зависимости приоритетнее, во всем мире, чем индивидуальная работа. Вот, если не работать с этим, то просто переключиться на следующего кандидата. Ну, то есть с этим рассталась, например, если эта женщина встретила другого, начинает отыгрывать ту же самую историю.
5: То есть у нее эта зависимость не зависит от объекта, извините за тавтологию.
6: Да, там вообще нет личного компонента, там просто некий белый экран, на который проецируются вот эти свои комплексы, детские проблемы, свои неврозы, вот эти навязчивости. Там нет человека, там есть травма. Отвержение ее называют, травма отвержения. Поэтому, да, это подойдет любой, кто свяжется с зависимым.
5: То есть получается, что когда ты говоришь «я без тебя не могу», ты по факту обманываешь другого человека, потому что этот человек просто не может без каких-то отношений, да, с кем-то, кому-то быть непривязанным.
6: Да, вот одна из задач психотерапии – научиться мочь без другого, научиться справляться. Психотерапия называется «дородительствование себя», чтобы не бегать постоянно в поисках этой мамочки, этой материнской груди, скажем так, символически. Вот. Нужно дородительствовать себя, то есть найти, обнаружить, установить связь с своим внутренним родителем. Вот это техники там, по самоподдержке, самоуспокоению, то есть выдерживать эмоции, не пытаться их сразу глушить контролем, допустим, да, вот этой проверкой телефонов, там, расспросами вот этими с пристрастием. Учиться справляться с этим, удовлетворять свои потребности самостоятельно, не перекладывать ответственность на других за их удовлетворение. Ну, то есть там целый ряд задач, которые человеку надо решить, чтобы вот из этой темы выйти.
5: А могут вместе оказаться два человека, которые находятся в таких рода, с такой роде в потребности, в такой зависимости?
6: Конечно.
5: Что с ними тогда происходит?
6: Ну, они друг друга изводят, мучают. Классика жанра – это когда человек с тревожным типом привязанности, вот такой вот зависимый как раз, он тяготеет к избегающему, потому что его тревожным сделало избегание. Там, например, мать была отстраненная, холодная. Или, допустим, мама ругалась с папой в этот период, там, детский, да? То есть не было времени у нее нормально уделять внимание своему ребенку. И поэтому человек вот в этих базовых отношениях первичных, он отвергнут. И он ищет все время вот такого того, кто его отвергнет, чтобы за ним бегать, чтобы его преследовать, чтобы, ну, вот этот свой невроз отыгрывать на нем. Поэтому в основном встречается вот такой тревожный и избегающий, как Том и Джерри, знаете, или ну погоди, один убегает все время, другой его все время догоняет, так вот.
5: В этом же есть какая-то гармония, наверное, нет? У одного есть потребность убежать, у другого догнать.
6: Ну это такая сомнительная гармония. Да, они могут долго существовать в этом, очень устойчиво такая конструкция, но назвать ее гармоничной нельзя, потому что это не про любовь. Любовь – это не про убегание и преследование. Это про, когда мы выходим навстречу друг другу и из добровольных таких побуждений, потому что мы хотим этого, мы обмениваемся любовью друг с другом. Мы не шантажируем, не заставляем, не контролируем друг друга, вот это вот все. А здесь, да, конструкция устойчивая, но патологическая.
5: Тогда давайте попробуем еще раз озвучить, да, вот то, что вы сказали, что такое любовь. Не шантаж, не угроза, а все-таки что? Так, если совсем по пунктам. Ну, как бы отрицание мы с вами вот сейчас перечислили, что там ничего не должно быть.
6: Любовь – это доверие. Любовь – это верность. Любовь – это сочувствие. Это уважение. Вот, кстати, чего нет у зависимых, у них нет уважения к границам друг друга. То есть он вторгается, он манипулирует, он угрожает, он требует, как голодный младенец, требует мать, и ему плевать, что там с мамой происходит. Вот так и здесь. А отношение здоровой любви – это уважение к тому, что, да, у человека могут быть свои интересы, взгляды, предпочтения, ценности, вкусы к его личности, без попыток ее поглотить. И уважение к себе, естественно. Потому что любовный аддикт, он часто, ну, куда-то под плинтус себя загоняет, делает какие-то вещи, которые, ну, как бы нельзя делать, да, там унижается. Вот, и рассчитывает на то, что его будут любить после этого. Ну, как бы такого не происходит. Одна из задач терапевтических – научиться уважать себя, ценить, поработать с самооценкой. Ну, то есть это ключевой принцип любви – это взаимность. Это не когда в одну каску кто-то вот что-то делает или либо дает все время, а другой только потребляет, да? Либо ориентация вот на забирание, на потребление. А любовь – это именно взаимообмен. Шаг я, шаг она, шаг я, шаг она. Такой танец получается любви, гармоничный как раз, где у каждого партнера есть своя зона ответственности, свои там задачи там, и так далее. А любовная зависимость — это когда я, ребенок, жду вот от мамочки удовлетворения своих потребностей. А то, что с ней происходит, мне плевать. Я об этом не думаю.
5: Всегда ли это приводит к расставанию, такая вот зависимость в отношениях?
6: Ну вот я...
5: Или можно через это пережить как-то и остаться вместе?
6: Я говорил о том, что они могут долго существовать вместе, вот в этом симбиозе, да, таком патологическом. Но они несчастны. То есть вот они как бы вот это все проделывают, преследования и так далее, страдания вот эти бесконечные. Но вот посмотришь на этих людей, понимаешь, что они несчастны глубоко. И это нормально, ну как бы так и должно быть. То есть человек зависимый от чего-либо, потерявший свободу, самостоятельность,

0: веществах. Можно это сравнить состояние с опьянением. Что на уровне гормонов те же вещества нейромедиаторов освобождаются, как и при пьянке там, или употреблении каких-то психотропных веществ. Поэтому влюбленный, да, он такой вот одурманенный вот этими чувствами. И, конечно, это сладко в какой-то степени, да, вот это состояние, оно приятно, у него есть эйфорический компонент. И люди подсаживаются на эту тему, особенно среди вот творческих каких-то лиц, поэтов, писателей, они эксплуатируют часто это чувство. Ну и для того, чтобы вот на подъеме на этом гормональном что-то создать, что-то сотворить, они имеют множество там партнеров, поэтому, посмотреть творческих людей, там у них по нескольку браков там и любовниц, любовников не счесть. Я думаю, что это такая вот форма наркомании, да. Был такой, может быть, я уже когда-то в прошлых подкастах говорил об этом, был такой старец в Оптиной пустыне в 19 веке, Амвросий Оптинский. К нему как-то пришел дядечка и говорит: «Батюшка, я вот не люблю вот этого вот дядечку своего там соседа или коллегу, но я с ним постоянно взаимодействую, я понимаю, что мне по-христиански надо его любить. Вот что мне делать?» И Амвросий ему говорит, «Делай дела любви, поступай так, как будто ты любишь, и ты полюбишь, чувства придут». А люди что делают? Чувства просели, значит, все, завяли помидоры, надо менять объект. Но это инфантильность, потому что здоровые отношения полноценные предполагают верность, честность, надежность, вот это вот все.
1: Я просто подумала, когда вы сказали вот про 20 лет жизни вместе с одним человеком, вот так или иначе, ты же все равно за это время, за этот срок, да, ты к нему привыкаешь. И все равно ты начинаешь от него зависеть. То есть ты все равно, если вдруг такое случится, что придется расстаться, ты будешь переживать, потому что ты не сможешь без него жить. Есть же такое? То есть, может быть, у зависимости есть и знак плюса?
0: Я смогу без него жить и как бы должен это сделать. То, что мне будет нехорошо, естественно, я не буду прыгать в ладоши, хлопать от радости, если этот человек дорог, у нас есть привязанность. Поэтому какая-то взаимозависимость такая вот в рамках нормы, она, в общем-то, естественно присутствует в отношениях. Плохо, когда это разрушает мою личность, когда я вот перестаю дышать, есть, пить, как бы это затягивается.
1: То есть я пытаюсь найти эту разницу, знаете, между привязанностью, вот как вы сказали, да, и зависимостью.
0: Общий медицинский подход здесь может нам помочь. Вот есть уныние, допустим, плохое настроение, а есть депрессия. Вот в чем разница? В степени выраженности. То есть, если я, допустим, сегодня там солнышка нет, как-то, да, все пасмурно, так что-то как-то там, что-то мне сказали где-то там, что я не хотел слышать, и я вот что-то заунывал как-то сегодня. Завтра проснулся, и все по новой, все хорошо. Присуще это мне периоды уныния, бывает, да. А депрессия – это уже клиническое состояние, когда это начинает меня вытаскивать из жизни и уничтожать мою жизнь, по сути, да, я не могу справляться ни с работой, ни с отношениями, ни с чем. Я начинаю разрушаться. Вот в этом. Поэтому какая-то степень зависимости в привязанности, она есть, конечно. Но если это вот не разрушает мою жизнь, то можно говорить о том, что это, в общем-то, норматив.
1: А вот если ты оказался в отношениях с человеком, который любовно зависит, да, от тебя, и ты хочешь с ним расстаться, а он тебе говорит: «Я не могу без тебя жить». Вот ты принял решение расстаться, а сейчас как бы занимает такую позицию, условно говоря, он тебя пытается шантажировать, вероятно. А вот чем ему ответить, чтобы он его не обидеть? И все-таки расстаться с ним. Потому что ты же начинаешь этого человека жалеть, бояться за него. И, может быть, из-за этого продолжаешь оставаться в этих отношениях. Вот что сказать, чтобы все-таки из них выйти?
0: На самом деле, чтобы на такие вопросы отвечать, тут хотелось бы более глубокого погружения в ситуацию, потому что почему расстаться, да, в чем причина,
1: как бы. Как вы сказали, вот важно. Там, допустим, муж, жена за ним постоянно следит, проверяет, контролирует, ему просто банально надоело, он хочет уйти от нее и жить.
0: В моей картине
1: спокойно.
0: Мира это не повод для расставания.
1: Все-таки не повод, да?
0: Для меня нет. Допустим, да, человек решил это сделать, я думаю, что надо прямо об этом говорить. Просто хочу ли я тебя разрушить, там, обидеть, унизить своим вот решением? Нет, не хочу. Я в своих мотивах как бы не преследую этого. Я это делаю не для этого. Поэтому если ты выбираешь обижаться, что поделать? Придется мне с этим как-то столкнуться, с твоей обидой. Но нельзя позволяет

0: людям манипулировать, да, там, через обиду. То есть нельзя становиться чьим-то рабом в этом смысле, терять свою волю. Поэтому я принял решение. Я думаю, здесь очень важно объяснить, почему я принял такое решение, какие причины. Если это какая-то тотальная ситуация, прям невозможно дальше продолжать отношения, надо так и говорить прямо, четко, недвусмысленно. И быть готовым встретиться, да, с этими чувствами этого человека.
1: Потому что многие же как раз молчат, потому что они боятся встречи с этими чувствами, вот, слезами, ну, это, с обидой,
0: это делают их рабами,
1: с истерикой. И так
0: ситуация,
1: далее.
0: Да. Ну, это неприятно, но что поделать. Один из показателей зрелости – это готовность встретиться со своими негативными чувствами, с чувствами других людей, выдержать это все. Ребенок не может, он, ну, я имею в виду зависимый, да, инфантильный, он пытается это заглушить сразу. Кто-то алкоголем, кто-то вот другим человеком, кто-то еще чем-то. А зрелость предполагает проживание, как говорят психологи, проживание своих чувств. Да, она там обидится или он. Да, разозлится, да. Да. Это не катастрофа, это не смертельно. От этого люди не умирают, поэтому ну, разозлится, да. Но я скажу, я поставлю точку, потому что я принял это решение, и оно безоговорочное. Как-то так.
1: То есть не бояться, да, сказать, как есть?
0: Да.
1: Это дается легче мужчинам или женщинам?
0: Ну, вы знаете, разные, наверное. Здесь какой-то гендерной нету специфики. Это зависит от личности, от зрелости. Поэтому универсально в данном случае.
1: А кто чаще принимает решение уйти из отношений, мужчина или женщина?
0: Ну, если мы возьмем статистику по разводам, то женщины чаще подают на развод.
1: Потому что они более смелые или что? Или им чаще извиняют?
0: Не знаю, мне кажется, одна из причин – это то, что женщина чаще всего ничего не теряет. Она не теряет детей, она не теряет имущество, она не теряет деньги, ничего не теряет. А мужчина теряет все обычно при разводе.
1: Какие шансы у людей все-таки остаться вместе? Допустим, вот вы сказали, да, что человек хочет уйти из семьи, но есть другой человек, который говорит, я без тебя не могу, начинает им манипулировать. И тому человеку становится жалко вот этого первого. И они как бы снова остаются вместе. Ну, один из чувств жалости, а другой как бы хочет вот этого своего ребенка, да, показать, не может с этим справиться.
0: Угу.
1: У них есть шансы? Или они все равно так или иначе вернутся вот к этому расставанию?
0: Наверное, по-разному бывает. Может быть, и есть какая-то перспектива. Но, опять же, она есть тогда, когда человек, как принято сегодня говорить, работает над собой, над зрелостью личности своей. Если у них будут продолжаться детско-родительские отношения, то счастья в них не будет. Поэтому велика вероятность, что когда-то кто-то попытается соскочить снова оттуда. Поэтому если они начнут работать над собой...
1: Ну, то есть повзрослеют, да? То есть
0: да, повзрослеют.
1: В браке должны быть два взрослых.
0: Да, повзрослеют и придут к тому, что любовь – это взаимообмен. Честный, открытый.
1: Дадим шанс таким парам. Спасибо большое, православный психолог Никита Яночкин.
0: Спасибо.
2: «Поговори со мной».

0: Закон о цифровых валютах и цифровых правах. Контекст. Признаны имуществом. Подлежат обороту и судебной защите. Госдума одобрила документ, вводящий виртуальные активы в легальное поле. Граждане России теперь имеют право законно торговать криптовалютой на бирже, обменивать ее на другие виды денежных средств и пользоваться услугами профильных брокеров. Учет, хранение и контроль над цифровыми деньгами будет осуществлять Центробанк. На криптообменники и цифровые депозитарии возлагается ответственность за пресечение сделок без добровольного согласия клиента. Для инвесторов, не обладающих должным опытом, установлен лимит по сделкам – до 300 тысяч рублей в год через одного посредника. По согласованию с Банком России и ФСБ, правительство получило право устанавливать особый режим обращения цифровых валют. Это будет делаться в исключительных случаях для защиты основ конституционного строя, экономических интересов и обеспечения безопасности страны. По данным Минфина, в России свыше 20 миллионов граждан используют криптовалюту в различных целях. Объем таких активов приближается к 10 триллионам рублей. Пользователи получили полноценную инфраструктуру для операций с одним из самых популярных финансовых инструментов.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве полночь, в Калининграде 11 вечера, в Самаре час ночи. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Иран и США продолжают вести переговоры через посредников. Полиция Берлина подтвердила ликвидацию виновного в теракте в центре города. Петербург ставит новые культурные рекорды. Подробности далее. Иран и США продолжают вести переговоры через страны-посредники, передает агентство ИРНА со ссылкой на официального представителя МИД Исламской Республики Исмаила Багаи. Он обвинил Штаты в нарушении ранее достигнутых договоренностей и подчеркнул, что Тегеран со своей стороны выполнил все обязательства по обеспечению безопасного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. Ранее в воскресенье американский телеканал CBS со ссылкой на неназванных региональных чиновников утверждал, что Вашингтон приостановил серию ударов по Ирану, чтобы не мешать переговорам Исламской Республики с Оманом. На них обсуждались общие принципы и практические механизмы для управления безопасным судоходством в Ормузском проливе. Полиции Берлина подтвердили, что подозреваемый по делу о теракте был застрелен. Его обнаружили в садоводческом товариществе в районе Шпандау. Он направился в сторону полицейских с холодным оружием, после чего спецназ применил огнестрельное оружие. Ранее полиция задержала несколько человек из окружения подозреваемого и допросила их. Двоих отпустили, еще один мужчина остается под стражей. Напомню, 21-летний рецидивист Абдул Балут совершил наезд на грузовике на группу людей в центре германской столицы. Погиб один человек, еще 16 пострадали. Российские ученые разработали систему для анализа адаптации человека к экстремальным условиям. Она будет полезна при размещении баз на Марсе и Луне, пишет газета «Ру». Комплекс соединяет разнородные данные в одну систему и выдает оценку состояния человека. Помимо космических исследований, она востребована для различных земных применений, включая задачу реабилитационной медицины. Далее разработку верифицируют на расширенной выборке данных, а затем она может быть интегрирована в бортовые системы медицинского контроля. Проект реализуется в рамках объявленного президентом России десятилетия науки и технологий. Один человек погиб, еще 6 пострадали в результате стрельбы на вечеринке в американском штате Калифорния, сообщает офис шерифа округа Санта-Клара. В мероприятии участвовали более 300 человек. Раненые были госпитализированы, один человек скончался на месте. Правоохранителям пока не удалось задержать подозреваемого. Ведется расследование. Как пишет газета Los Angeles Times, власти заявили, что стрельба произошла на несанкционированном мероприятии, которое продвигалось в соцсетях. Третий Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль поставил новый рекорд. События фестиваля посетили 210 тысяч человек, сообщили РИА Новости организаторы. Он завершился сегодня вечером и проходил 6 дней кряду. За неделю в рамках фестиваля в Петербурге прошло более 170 концертов с участием свыше 600 ведущих музыкантов из России и зарубежных стран. Концерты под открытым небом состоялись в Юсуповском саду, на площади искусств, в Таврическом саду, в парке Озеро Долгое и в Нижнем парке музея-заповедника Петергоф. Кроме того, подведены итоги всероссийского конкурса джазовых композиторов, который прошел в третий раз. Фестиваль был организован Ассоциацией джазовых музыкантов и проходил при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
4: Это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». Здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре, варварстве, истории и политике. Дмитрий Егорченков в студии, как всегда, и у меня в гостях сегодня Ирина Олеговна Абрамова. Здравствуйте, Ирина Олеговна.
5: Здравствуйте, Дмитрий.
4: Член президиума РАН, директор Института Африки Российской Академии Наук, член-корреспондент РАН. Я вас очень рад видеть.
5: И я рада. Спасибо, Дмитрий, за приглашение.
4: Мы с вами про Африку сегодня поговорим. Давно собирались и, наконец-то, поговорим. По нескольким причинам. Во-первых, сколько я профессиональной деятельностью занимаюсь, столько примерно и слышим мы о том, что сначала надо возвращаться в Африку, потом Россия как начала возвращаться в Африку и с тех пор возвращается. В этом году на приеме в честь Года Африки Сергеевич Лавров сказал, что у нас обучается 37 тысяч африканских студентов, что во много раз больше, чем это было в 2020 году, например, только в 6 раз, в 2 раза, по-моему. Много, в общем. При этом, при всем, про Африку у нас все еще люди знают немножко не очень много. Очень странные представления, заложенные еще Корнеем Чуковским, у нас про Африку присутствуют. Даже географически, потому что искажение карты Меркатора не позволяет нам в базовом, просто в прошивке, понять, что расстояние от Москвы до Владивостока это примерно такое же расстояние, как от Каира до Йоханнесбурга. Вот нам кажется, что Африка меньше. Давайте про Африку сегодня. Ну и начнем с базиса. Все-таки экономика важна. Страны Африки в сегодняшней экономической обстановке мировой, в мировой экономике, что это? Это какая-то новая сущность или это то, что мы привыкли обычно видеть?
5: Ну, если мы будем говорить о сущности, а не о формальности, то Африка действительно может очень многих удивить. Потому что если мы перейдем к формальным цифрам, доля в мировом ВВП, доля в мировой торговле, в мировых инвестициях, то, конечно, Африка явный аутсайдер. Хотя эти цифры растут, тем не менее, они остаются в пределах 5% по всем позициям, ну, чуть больше, чуть меньше год от года. Но мы все время забываем, что вот эти расчеты производятся в любимых нами, в кавычках, американских долларов и, по сути дела, подогнанные под западную систему. Если же мы будем рассматривать Африку как реального производителя, реального обладателя богатства, то ситуация, конечно, будет другая. Ну, во-первых, Африка – это 30% мировых природных ресурсов. Мы сегодня очень много говорим о схватке за ресурсы, о битве за ресурсы, хотя где-то еще, наверное, лет 15 назад, я вспоминаю, говорили, что ресурсы вообще никому не будут нужны. Это, в общем, сейчас не основное.
4: Один телевизор останется.
5: Да, останутся только социальные сети или что-то в этом роде. Но, тем не менее, оказалось, что, оказывается, ресурсы-то всем нужны. И вот последние события в Ормузском проливе как раз и показали это, что оказалось, что нефть и газ – это те составляющие, которые необходимы для развития мировой экономики и даже такой высокоэффективной, как экономика Европы и Соединенных Штатов Америки. Ну, как они считают?
4: Что недавно они еще человек с прической с интересной бегал и кричал про редкоземельные элементы,
5: вот,
4: которые тоже там в Африке присутствуют.
5: Да. Африка, вот помимо этих 30%, Африка является лидером по целому ряду позиций, которые необходимы для развития именно высокотехнологичных отраслей. Ну, это и редкоземельные металлы, это такие материалы, как кобальт, как марганец, как алюминий, как тантал, как вольфрам. Тут Африка впереди планеты всей, действительно занимает очень мощные позиции, особенно по кобальту, это примерно 60% мировых запасов. А кобальт, как все мы знаем, необходим и для современных аккумуляторов, как, впрочем, и литий, и для производства военной техники.
4: В частности, дронов, да.
5: Дронов, даже не столько дронов, сколько самолетов. Сейчас, конечно, век дронов, мы понимаем, но вот без кобальта как-то никуда, потому что все эти микросхемы, там все это нужно. Кроме того, вот помимо того, что Африка обладает этими ресурсами, еще такой интересный факт, что эти ресурсы в Африке, не до конца открыты, то есть каждый год открываются новые месторождения, то там, то сям. Вот крупнейшее газовое месторождение в Мозамбике было открыто где-то лет 10 назад, сейчас идет вопрос о его разработке, они уже начали разрабатывать на шельфе. Но по некоторым оценкам, непроверенным, правда, но очень много было публикаций на эту тему, что теоретически это месторождение может превышать все катарские месторождения. А Катар, как известно, третье место в мире по газу, по запасам газа. Если мы сланец уберем, американский, да, в общем, крупнейшая страна по запасам газа. А тут Мозамбик, оказывается, тоже впереди планеты всей, это здорово. Открываются месторождения как раз редкоземельных металлов, открываются месторождения лития, которые тоже сейчас всех интересуют, ну и так далее и тому подобное. Я уже не говорю о золоте. Сейчас это особый металл, потому что ищут альтернативу доллару и евро. И помимо цифровых валют, очень многие страны присматриваются к золоту, хотя вот буквально в последний месяц он показал тенденцию на падение, но тем не менее золотовалютные резервы продолжают играть важнейшую роль. На Африку приходится, по-моему, если я не ошибаюсь, около 30% мировой добычи золота. То есть в Африке добывается 1050 тонн, из них примерно 30-40% нелегальной добычи. Ну и, соответственно, там такие страны, как Гана, как Буркина-Фасо, как Мали, они являются передовыми. Гана там 130 тонн. Мали и Буркина примерно там 90-100 тонн. То есть для сравнения, просто чтобы наш слушатель в этих цифрах не запутался, я просто хочу сказать, что в России добывается порядка 300 тонн золота в год, в Китае 330. И вот если мы свои 300 тонн объединим с Африкой, это уже будет 40% мировой добычи, а если еще прибавится Китай, то это будет 52%. То есть, по сути дела, мы станем втроем с Африкой и с Китаем доминирующими. И это, на самом деле, очень большая заявка на стратегические решения, которые мы можем принимать в мировой экономике и в финансовой сфере. Но самое большое богатство Африки – это люди. Я все время об этом говорю. Население Африки очень молодое, средний возраст 19,5 лет. 60% населения моложе 25 лет. Рождаемость в Африке очень высокая, 3,5 промилле, то есть на 1000 жителей приходится, соответственно, 3,5 ребенка появляется каждый год. А это означает, что в 2050 году в Африке будет проживать, по самым скромным оценкам, 25% мирового населения. А вот в 100 году, то есть который, в общем-то, тоже не за горами, особенно для наших молодых, которые сегодня рождаются, им нужно готовиться к своему будущему, нужно понимать, что в 2100 году, опять же, по самым скромным оценкам, в Африке будет проживать уже 40% мирового населения. То есть не то, что каждый третий будет, а каждый, условно говоря, ну не четвертый, но не второй, но приближающийся ко второму будет африканец. И вы понимаете, поэтому нам уже сейчас нужно к этому готовиться. Нужно понимать, какие у африканцев ценности, что они хотят, на что они ориентируются. И России в том числе нужно готовиться к этому уже сегодня.
4: Давайте попробуем на эти вопросы хотя бы коротко ответить.
5: Африканцы хотят занять достойное положение в мировой экономике. Они прекрасно понимают и осознают, что, по сути дела, все это богатство Запада было создано за счет ограбления других стран и народов. Они хотят компенсации. Вот сейчас, например, очень активно Африкой педалируется так называемая репарационная повестка. Я не знаю, слышали вы или нет, но, во-первых, 2025 год был объявлен Африканским Союзом годом справедливости через репарации, А в 26-м году, когда собрался Африканский союз, и хоть он определил 26-й год как годом доступа к чистой воде, что для африканцев очень важно, мы, может быть, чуть позже об этом поговорим. Но, тем не менее, одновременно они объявили десятилетие справедливости через репарации. И понятно, что это не просто сотрясение воздуха, а африканцы хотят привести это в четкую, во-первых, юридическую основу, во-вторых, они так или иначе хотят при помощи современных методов моделирования определить примерный размер этих репараций. Легче всего это сделать по работорговле, потому что сохранилась статистика, и можно примерно прикинуть, какой ущерб был нанесен за счет уничтожения самого молодого населения Африки, которое было вывезено за его пределы. И возглавил все это движение такой, можно сказать, боец, они его называют словом «чемпион». Джон Махама, президент Ганы, которого выбрали в 2024 году. В июле, когда он был кандидатом в президенты от оппозиции, причем все местные чиновники, в том числе послы, говорили, нет-нет, Махама не пройдет ни в коем случае и прочее. Он приезжал к нам в Россию, в Академию наук, где была представлена его книжка, которую депутат Дмитрий Савельев помог перевести на русский язык. Он расписывался на этих книжках, выступал с лекцией, ему задавали вопросы. После этого его в декабре выбрали президентом. И вот у меня возникла такая идея, что давайте мы тоже будем приглашать к нам в Академию наук других кандидатов в президенты. Глядишь, это будет такая хорошая традиция, что после визита к нам их будут выбирать. Но это, конечно, шутка. Но, тем не менее, Джон Махама действительно поездил по свету. Он у нас учился в 90-91 году, когда началась перестройка. Он, кстати, ее осудил в своей книге. Выступал против развала Советского Союза в той форме, в какой он осуществлялся. И вот сейчас он возглавил это репарационное движение. И буквально в июне месяце прошла конференция крупная в Гане, как раз посвященная этому вопросу. Кстати, два сотрудника нашего института на этой конференции побывали. С Махамой, правда, они напрямую не говорили, но говорили с многими экспертами. И там создано несколько комиссий, которые, первое, это юридическое подведение, то есть нужно на законодательном уровне объявить то, что репарации действительно имеют право на существование. Тем более, что 25 марта этого года была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о признании рабства величайшим преступлением против человечества. Второе, это оценка этого ущерба. Правда, сейчас этот вопрос не педалируется, потому что, вы знаете, как всегда это бывает, когда какая-то хорошая идея возникает, откуда ни возьмись, появляются европейцы, американцы, которые говорят, что если нельзя бороться с процессом, надо его возглавить.
4: Конечно.
5: И вот в этой конференции принял онлайн участие Макрон, то есть лидер страны, которая отличилась в Африке особой жестокостью. Там же есть два типа колониализма. Британский косвенный, когда они сохраняли местную верхушку, перекупали ее и под видом этой верхушки творили, что хотели, но соблюдали приличия. Есть прямое угнетение, когда вся местная верхушка сметалась, уничтожалась, убивалась, все места занимали французы, и даже сейчас, вот в такой стране, как Нигер, например, где есть большие урановые запасы, после того, как они выгнали с французов, возникли большие проблемы и с инженерами, и с управленцами, потому что все буквально и средние, и прочие места занимали французы, а нигерцы только бумаги перекладывали, потому что французам это было не нужно. А
4: сплошное дублирование было всех государств,
5: да,
4: в том числе должностей.
5: Да, и государственных, да, должностей. Я уже молчу про франк КФА. Вот я не знаю, наши радиослушатели, зрители знают.
4: Нет, можно сказать, это интересный президент,
5: да,
4: с валютой. С,
5: да, с валютой, потому что 14 стран Африки, то есть 8 стран Западной Африки, франкофонных, и бывшей колонии Франции, и 6 стран Центральной Африки до сих пор не имеют центральных банков. И весь их золотой запас, валютный запас, хранится в Париже. И они даже не имеют права печатать собственные деньги. Все это делается через Францию. То есть, по сути дела, Франция, уйдя оттуда как метрополия, сохранила полный экономический контроль над вот этими государствами. Ну, о чем мы можем с вами говорить?
4: В прямом смысле слова, нам, говорит, нужны деньги. Вам деньги
5: вам
4: не нужны.
5: Нет, вам
4: надо.
5: Деньги не нужны, мы сами знаем,
4: да,
5: как, на что,
4: надо,
5: сколько вам надо, на что, да, вы их будете тратить. Вы можете себе представить?
4: Вот отсюда возникает немедленно сомнение о том, что какие-то репарации африканские страны с
5: получат.
4: Этих прекрасных людей получат.
5: Вы знаете, ну вот у нас же есть пример Намибии замечательный. Mm-hmm. Это геноцид народов Герера и Нама. В результате Германия, как вообще благородный партнер, согласилась за уничтожение тысяч людей, десятков тысяч, выплатить 1 000 000 000 евро. Но этот 1 000 000 000 она согласна выплатить в течение 30 лет. А что там через 30 лет произойдет, мы не знаем. Но, тем не менее, вот лично мое мнение, я считаю, что нам нужно поддерживать африканцев в этом. А поддерживать их можно так, если действительно удастся оценить, причем при помощи математических методов, вот эти репарации, представить доклад в Организации Объединенных Наций и, по крайней мере, поднять большой шум вокруг этого вопроса. Если хотя бы примерные размеры будут определены и юридически будут приняты соответствующие законы, эти страны никуда не денутся. Ясно, что они ничего не заплатят. Но есть вопрос африканского долга. Давайте мы африканские долги спишем в счет репараций. Вот это вот ситуация более реальная.
4: А этот процесс приостановился с африканскими долгами? Потому что я помню, лет 10 назад там все бегали вместе за Африку, там боны.
5: Нет,
4: пески,
5: они,
4: там...
5: да. Там могут они, предположим, реструктурировать долги, но тем не менее процесс возврата долгов идет. Африканские страны в долгах, как в шелках, и поэтому для них это вопрос действительно очень острый. Но мы говорим сейчас в целом, но с другой стороны, вот вы говорите, расскажите слушателям, какая Африка. Африка очень быстро меняется. И это вовсе не континент, причем он очень разный. Мы в целом говорим про Африку, но это 54 государства. Каждая страна имеет свою специфику, и развиваются они очень быстро. Вот я была 2 года подряд в Эфиопии, и колоссальные изменения произошли. Это понятно. Там средний темп экономического роста 10%. Понимаете? Вот мы все никак не можем. Вот у нас было 4% с небольшим. Мы радовались страшно, как быстро растет наша экономика. А у Эфиопии это 10%.
4: Это годовых. Не эффект низкой базы.
5: С одной стороны, да, но с другой стороны, действительно развивается все очень быстро, идет строительство. И самое интересное, что в Африке развиваются, в том числе очень активно, цифровые отрасли. Вот для наших слушателей и зрителей, может, это будет странно, но на самом деле это так, потому что африканцы молодые. Опять же, это плюс. Вы прекрасно понимаете, и любой из нас, любой вот москвич, у которого есть дети, понимает, что ребенок, которому ничего не учили, он возьмет мобильный телефон и разберется там в его сути гораздо лучше, чем его родители. Поэтому им телефоны не дают. Вот в Африке то же самое. Там строятся цифровые центры, там активно развиваются цифровые валюты. Нигерия отказалась уже вообще от бумажных денег и в 2024-2023, по-моему, году перешла полностью на электронную найру. Сейчас хочет это делать Руанда. Они развивают активно и космические исследования. Есть Ассоциация космических исследований Африки. Строятся телескопы. Это я про то, что Африка – это не только ресурсы, и не только вот добыча, экспорт и прочее.
4: И
5: да, это является, да, это является, конечно, основой и до сих пор сохраняется. Но сейчас Африка... Ну, во-первых, у них есть повестка 2063. К 63-му году Африка должна стать процветающим континентом, где каждый человек может реализовать свои возможности. 63 – кривая цифра, потому что в 1963 году была создана Организация Африканского Единства. Ну и, соответственно, к столетию будет вот это. То есть развивается все чрезвычайно быстро. Например, тоже интересный факт. Вот сейчас во время кризиса в Ормузском проливе Нигерия в моменте стала ведущим экспортером авиакеросина. Потому что они построили крупнейший завод мощностью 60 тысяч баррелей в сутки и готовы довести это до миллиона. То есть, понимаете, Африка динамична, она развивается. У нее есть колоссальные возможности. Там 60% почв до сих пор плодородных не используются. Что нужно Африке? Африке нужна справедливость и нужны технологии.
4: Вот здесь мы немедленно должны вспомнить. Я думаю, что наши зрители и слушатели уже вспомнили, что в Африке все еще бывает голод, и с продовольствием там... Тут недавно что-то из Черного моря везли, и все говорили, что это именно в Африку повезут зерно, никуда больше. Насколько вот эта инфраструктурная отсталость тормозит сегодня Африку, и что с этим можно сделать?
5: Ну, во-первых, что касается продовольственной проблемы в Африке, с одной стороны, она создана несколько искусственно. Почему? Потому что африканцев переориентировали с местных культур на зерно, на то, что производит Европа, то, что производит США, то, что производят другие страны. Раньше они питались своими местными продуктами. И, кстати, я помню, что на саммите, который прошел в 2023 году в Санкт-Петербурге, приезжал Бенедикт Арам, он тогда Афроэксимбанк возглавлял, и он об этом говорил. Он говорил, что меняется вот линейка еды африканцев, их уводят от традиционной еды, пересаживают на хлеб, а перестроить все производство исключительно на выращивание пшеницы очень сложно, потому что как раз всегда стимулировалось и деньги вкладывались тем же метрополиями именно в какие-то особые продукты тропического земледелия на экспорт, не для того, чтобы накормить местное население. И вот это большая проблема. С другой стороны, мы не можем людей опять вернуть к каким-то истокам, и нужно ли это или нет. Другое дело, что мы можем помочь африканцам применить самые современные аграрные технологии с учетом недостатка воды, с учетом конкретных почв, с учетом климатических условий и потребностей местного населения. Это уже происходит. Например, в этом году мы привозили на технопром в Новосибирск трех руководителей Академии наук Нигера, Мали и Буркина-Фасо. Они приехали, им сделали экскурсию по Академгородку, они посетили целый ряд институтов, и они все говорили в один голос, что главное для нас — это накормить местное население. И уже сейчас в рамках этого сотрудничества создается как раз с новосибирскими учеными лаборатория молодежная по исследованию конкретных почв, растений для того, чтобы повысить их эффективность и разработать специальные сорта для них на генетическом уровне. То есть это все абсолютно возможно. Второе, почему проблема? Ну, конечно, засухи, нехватка воды. Недаром 26-й год объявлен Африканским Союзом годом доступа к воде. То есть вода есть, вопрос в распределении, вопрос в использовании подземных вод. Это огромная тема. Вопрос в очистке, чтобы люди пили нормальную воду, потому что Северная Африка, да, она более-менее обеспечена. А так, если мы по всей Африке возьмем, то 63% африканцев не имеют доступа к чистой воде. Отсюда все проблемы и медицинские, и прочее, прочее. Третье – это отсутствие переработки этих урожаев, которые там производятся, очень много пропадает. Пропадает в Африке примерно 40% продовольствия. Почему? Да. Негде хранить. Нет складов, нет холодильников. А холодильников нет, потому что нет электричества. 50% не имеют доступа до сих пор. Это все очень активно развивается. Но вот эта зеленая повестка, которую навязали Африке, сказали, зачем вам тепловые электростанции, давайте мы у вас сплошные ветряки, у вас там пассаты дуют, потом у вас солнце больше всех. В этом есть логика. Я ничего не хочу сказать, но если мы посмотрим проекты, которые в энергетической сфере для Африки предлагаются европейцами, это в основном вот как раз ветер и солнце. Это довольно дорогостоящие проекты. Плюс они не всегда эффективны, как мы понимаем. Опять же, для производства аккумуляторов для солнечных батарей нужно много лития и других металлов. Так вот, выясняется, что когда эти металлы добываются, выбросы в атмосферу в десятки раз превышают то, что если была обычная угольная, даже не газовая электростанция по своим выбросам. То есть это привязка к европейским технологиям, которые шагнули вперед. И тут Россия тоже может очень много сделать именно в энергетической сфере. Я не говорю только об атомных электростанциях, потому что это большой сложный вопрос, это длительный период. Хотя сейчас уже строится большая электростанция в Египте от Даба, и уже заявили о строительстве атомной электростанции в Руанде. Она будет поменьше мощности, но там запуск ее планируется, по-моему, в 32-м году. Тоже очень долго шел разговор, как и что. Есть малые атомные электростанции, есть плавучие атомные электростанции. Но не нужно зацикливаться только на атоме, хотя по выбросам это самая-самая чистая энергия, что бы ни говорили на Западе. Это там, по-моему, 6-8 единиц, там какие-то солнечные 15, ну, в общем, вот так. Нужно говорить и о гидроэлектростанции, у нас тоже большой опыт, это тепловые электростанции. То есть для каждой страны нужно делать энергетическую карту и смотреть. И второе, это, конечно, сети ЛЭП, линии электропередач. Это тоже большая проблема для африканцев. И вот решение этих вопросов позволит действительно очень активно развиваться всем африканским странам.
4: Наши западные, пока про них будем говорить, партнеры, мы еще подойдем и к России, и к Китаю, по ощущениям, не очень стремятся, как они сами любят говорить, Африке дать удочку. Или научить африканцев делать эту удочку, я условно очень говорю, чтобы никому не было обидно. Вот. Они стремятся к тому, чтобы начать что-нибудь такое продавать африканцам, что очень дорогое, что очень непросто обслуживать, для чего нужны западные сервисные компании, западные специалисты, воспитывать которых, ну, наверное, можно, но зачем? Есть эта демографическая проблема с уровнем образования. Да, я начал с этого, что вот в России 37 тысяч студентов.
5: 37 710, ух, если быть точным. Это почти 38.
4: Это прям у нас, по-моему, что-то 400 тысяч всего студентов иностранных.
5: Иностранных, да. Хотели довести до 700. Я помню, Владимир Владимирович года два сказал, что в России должно учиться 700 тысяч студентов, но иностранных. Но посмотрим.
4: Ну, это, с одной стороны, много, а с другой стороны, в общем, тоже не очень. И одна из проблем, о которых тоже и африканцы коллеги говорят, что да, например, мы можем начать обучать наших студентов у вас, но они же не вернутся. И такая история в Европе тоже продолжается. Я предлагаю как раз первую получасовку закрыть темой миграции африканских, европейских африканцев. Там сейчас вот очень жарко в Европе, и все мучаются по этому поводу. А в интернете народ смеется, а что они мучаются, они же в Африке выросли. Что с миграционными процессами?
5: Миграционные процессы продолжают идти очень активно. Все равно для них является Запад как бы такой картинкой, попав куда, они могут и решить все свои экономические проблемы, еще своим семьям помогать недаром. Я в Марокко наблюдала картину, как одного мигранта всей деревней собирают, а потом как он приезжает и всем привозит подарки.
4: Вот здесь мы должны сделать паузу, потому что мы на радио. И через пару минут вернемся, друзья, не переключайтесь.
2: Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
6: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
2: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
6: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
7: Симметрично, Михаил Леонидович.
2: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
6: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
2: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
8: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
2: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Будущее наступает.
9: Будущее за антропоморфными роботами.
10: Роботизация будет идти очень быстро.
2: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
11: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
12: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
2: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
13: Это можно тиражировать уже куда угодно.
2: Как подготовиться к восстанию машин?
14: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
2: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
15: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
2: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
16: Нас впереди ждет очень веселое время.
2: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
17: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
2: Бескомпромиссная авторская программа.
18: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
2: Главного русского философа современности.
19: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
2: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
4: И снова здравствуйте, друзья. Культурная симпатия. Ирина Абрамова, Дмитрий Егорченков, сегодня в студии. Мы про Африку разговариваем. И закончили мы на том, что африканские мигранты не очень-то ассимилируются в европейских государствах. Знаете, мне приходилось тоже в африканских странах слышать о том, что, знаете, ну они же у нас всех лучших все равно забирают. Те, кто получили образование, те люди, которые чему-то научились уже, они уезжают. Остается, как сами африканцы говорят, вот такая улица, я про Северную Африку в данном смысле говорю, там Шария, да, вот такое уличное население, которое, в общем, серьезно продвинуть свою страну вперед не может, не способна, не готова. Тут как бы можно разные эпитеты подбирать. Кстати, у алжирцев очень интересно, они каждый год в туристический поток себе записывают всех алжирцев, которые приезжают на лето из Франции. Очень хорошо статистика бьется, прям замечательно. А еще те же самые африканцы говорят, что это все проявление новой формы колониализма. По-разному можно называть. Неоколониализм вы называете, насколько я понимаю, новый колониализм. Давайте об этом поговорим, что это такое.
5: Ну, почему я говорю новый колониализм? Потому что с точки зрения терминологии я все-таки ученый, поэтому я считаю, что нужно давать четкие определения. Что такое неоколониализм? Неоколониализм, если вы откроете там Википедию, другие энциклопедии, это сохранение господства метрополий через другие рычаги. Речь идет конкретно о метрополиях и о колониях. Вот это неоколониализм. Но, по сути, что такое новый колониализм? Новый колониализм – это, в общем-то, абсолютно новое явление, потому что речь сегодня идет о неравноправных отношениях и желании использовать чужие ресурсы и чужой потенциал не между, предположим, Африкой, Францией, Великобританией, там, Испанией, а между всем миром. Потому что американцы, например, американцы через свои рычаги пытаются управлять всем остальным миром и применяют к ним те методы, которые бывшие метрополии применяли к колониям. Ну вот смотрите...
4: И перехватывают еще у старых метрополий.
5: Да, и перехватывают инициативу. При этом, по сути дела, вот этот новый колониализм, он носит глобальный характер. Что по отношению к России не было колониальных методов, когда развалили Советский Союз? Посмотрите все эти рычаги. Во-первых, отказ от национальной валюты. Вот мы про франк КФА. Помните, у нас доллары ходили? Да. Мы за все ценные товары платили на улицах, везде там приходили, платили долларами. Это было для нас нормально. Отказ от национального языка. Было-было. Везде английский, детей учат по-английски, детские английские садики, детские английские школы. Наша элита, между прочим, до сих пор многие возмущаются, почему сейчас закрывают обучение на английском языке. Я вам скажу, что в некоторых вузах не будем называть, чтобы не обижать, все-таки русская история для русских студентов преподается на английском языке. Вот вы считаете это нормально? Это сейчас, да, когда мы ведем СВО. Кроме того, опять же, превращение стран в сырьевые придатки. По сути дела, Россию превратили... Помните, говорил Гайдар в свое время, что мы, говорит, будем продавать нефть и газ, а все остальное купим. Разрушение национальной идентичности, когда разрушается именно основа и генетического кода, и характера, прививается индивидуализм. Вот просто чтобы не забыть, у нас время ограничено. Мы же с африканцами очень похожи, по сути дела, потому что у нас похожий культурный код. Потому что в основе этого кода лежит общинная психология, коллективизм. Они коллективисты, и мы. И вот мне очень понравился пример, который рассказала руководитель департамента нового созданного в МИДе, департамента партнерства с Африкой, Довголенко. Она сказала, что был такой случай, когда то ли англичанин, то ли американец собрал африканских детишек и говорит им, вот, значит, ставлю на пенек подарок, кто первый прибежит, того подарок. И к его удивлению дети взялись за руки и пошли дружно, взявшись за руки, туда. И он на них так посмотрел с ужасом и говорит, что вы делаете? Они ему говорят, убунту. Убунту, то есть это принцип африканской культуры, который сводится к тому, что я существую, потому что существуем мы. Вот это очень интересно. То есть в первую очередь не я, а в первую очередь мы. И у нас в России тоже это было. Нас выбивали вот этим индивидуализмом. И, конечно, выросло поколение, которое думает прежде всего о себе эгоистично. Но все равно как бы до конца нас не уничтожили. Все равно мы сохраняем вот этот коллективистский дух взаимоподдержки, взаимопомощи. Вот, может быть, нас ругают, что мы иногда через излишне мягкие, не принимаем жестких решений. Но это, кстати, от того, что мы умеем дружить, мы думаем о своем соседе, о своем товарище. Это замечательное свойство. У африканцев оно тоже есть. Вот. И поэтому, конечно, для Запада это дикость. И они пытаются это все разрушить, разрушить национальную идентичность. Понимаете, проблема в том, что вот для этого нового колониализма самое главное – это управленческие инструменты, потому что базис современной экономики находится не на Западе. Но все рычаги управления, в первую очередь финансовые, в первую очередь организационные, вот все эти там семерки, все эти международные валютные фонды, всемирные банки, которые определяют, по сути дела, финансовую политику, находятся в руках Запада. Понимаете?
4: И вот поэтому это можно вот... взять в Париже диджея и сделать его президентом африканской страны.
5: Да.
4: Такой случай был.
5: Да? Плюс идеологическое воздействие, плюс культурное воздействие через язык, через кино, через социальные сети. Очень важный факт информации. Вот потому что все мы знаем, кто владеет информацией, тот владеет миром. И если у вас есть технологические возможности, 80% информации в мире идет на английском языке, понятно, что будет в головах у людей, с которыми работают.
4: Да, понимаешь, что это те самые люди, у которых по 2 сотовых телефона, да. У которых у каждого спутниковая тарелка. На маленьком домике.
5: Конечно, да. Вот эти вот все средства, то есть новый колониализм, это новая форма глобального подчинения с использованием современных информационных и других технологий, понимаете? И вот это вот применяется абсолютно ко всем, применяется в разных конфигурациях, и он действительно носит глобальный и всеобщий характер. Это, на самом деле, достаточно сложное явление. И, кстати, в последнее время активно к Европе применяется тот же колониализм. С приходом Трампа несколько ситуаций поменялось. Вроде он какую-то альтернативу, и там даже какие-то сейчас левацкие настроения пошли в противовес. Но факт-то остается фактом. Европа, по сути дела, разрушает свой экономический потенциал и перевозит все свои современные производства куда? В Соединенные Штаты Америки.
4: Мы с вами, как специалисты по странам, как раньше говорили, третьего мира, очень хорошо эту тенденцию видим. Я тоже коллегам часто говорю, посмотрите, это же реверсивный колониализм идет. Раньше Европа Соединенные Штаты колонизовала, теперь наоборот.
5: Теперь наоборот.
4: Абсолютно в обратную сторону.
5: Да, в обратную сторону все происходит. Конечно, ситуация очень серьезная, потому что идет глобальная перестройка в мире, и, как правило, она не обходится без мировой войны. Мы, конечно, будем надеяться, что есть какие-то сдерживающие факторы в виде ядерного оружия, но, с другой стороны, вот глядя на последние события, на людей, которые управляют очень многими европейскими странами, просто диву даешься. При этом лицемерие тоже характерная черта этого колониализма. То есть одним можно все, другим ничего, и вроде бы все под таким соусом благородства, помощи и защиты. Вот мы вам помогаем, там деток гладим где-то в африканских деревнях, а потом грабим эти страны и совершенно ни с чем не считаемся. Вот последняя, например, атака была в Мали, да, когда хотели захватить Бамако, что это как не проявление французского колониализма, да еще с использованием современных украинских инструкторов, понимаете? То есть слились...
4: Случай, да.
5: Да, это, что это как не использование таких методов, как терроризм? Потому что совершенно очевидно, что терроризм используется как инструмент, опять же, для достижения своих колониальных, захватнических, экономических целей. С целью грабежа.
4: Ну, это они на Ближнем Востоке делали, это тоже для всех, кто в картинке и в теме, не секрет. Но нам скажут, вы не видите слона еще одного в комнате, опять же, американскими терминами. Это Китай. Китай в Африке сегодня – это очень большой игрок. И многие говорят, на эту тему предлагаю поразмышлять, что Китай тоже ведет себя вполне как новый колониалист в Африке.
5: Понимаете, много есть работ на эту тему. Действительно, африканцы китайцев не любят. Но что я хочу сказать? Да, Китай, безусловно, в первую очередь защищает свои интересы. И он понимает, что без Африки никуда. Но при этом Китай выстраивает долгосрочную стратегию в отношении Африки. Не в моменте, не урвать сегодня, увести, ограбить и прочее. Он перестраивается, он очень подробно изучает стратегии других стран. И вы знаете, меня прям поразило, вот последний был саммит Китай-Африка в сентябре, по-моему, 2024 года, когда они просто взяли российскую программу, то есть где мы писали, что главное, что мы должны предложить Африке, это научно-технологическое партнерство и развитие образования. Они все это скопировали, только в отличие от нас, они вложились в это и действительно это делают. То есть у них задача 4 миллиона рабочих мест создать, увеличить количество людей, которые обучаются в Китае, причем не только увеличить, но и структурно изменить подходы. Мы с вами говорили, что африканцев мы обучаем, а куда они потом поедут, непонятно. Поэтому, может быть, лучше, меньше, да лучше, как это делает, например, тот же Горный университет, да, когда они готовят конкретных горных инженеров под конкретные задачи конкретных компаний там, в той же Нигерии или под задачи российских компаний, то есть целевое обучение. Сейчас нам надо к нему. Или приглашаем на обучение детей элиты, что тоже очень важно, для того, чтобы они прониклись любовью к нашей стране. Это абсолютно нормально.
4: У нас KPI в циферках, извините.
5: Да, у нас главное в циферках вот 37710, замечательно, действительно, да. Здорово. Да. Я ничего не могу сказать, это очень хорошо и прочее. Но как подбираются эти студенты, это тоже большой вопрос. Понимаете? Вот, Китай все это очень четко прослеживает, у него длительная стратегия, они развивают разные программы, они делают упор на инфраструктуру. Вот если вы в любую страну приедете, там какой-то новый мост, или вот в Эфиопии они по построили там цементный завод. То есть параллельно, когда разрушали трущобы, китайцы тут же подсуетились и построили цементный завод для того, чтобы строить новые здания. Они очень подробно, конечно, исследуют недра Африки и понимают, во многом они зависят от африканских ресурсов. Они их активно разрабатывают. Да, не всегда, скажем так, щадящими методами. Очень часто бывает, что и выбросы большие в атмосферу, и китайская рабочая сила привозится для того, чтобы занять, опять же, инфраструктуру, которая к месторождению рельсы потом разбираются, а местное население уже ими пользовалось и куда-то перебрасывается. Все это есть. Но, тем не менее, Китай, во-первых, никогда не политизирует свое сотрудничество, не является проводником демократии и европейских ценностей или китайских ценностей. Китай в этом плане совершенно по-другому. Да, он считает, что весь мир – это большая семья, и он никуда не торопится, но, тем не менее, вложения колоссальные, и не только денег, хотя, действительно, африканцы сейчас много должны Китаю, но это и вложение в развитие, в первую очередь, инфраструктуры, как я уже сказала, образования, горнодобывающей промышленности. И, в общем-то, тут нужно нам поучиться. Конечно, колоссальная торговля, но там порядка 300, от 250 до 300, в зависимости от цен на сырье. Но если вы посмотрите структуру экспорта и импорта, то они не имеют такого большого разрыва. То есть примерно они равны. У России ситуация обратная. У нас из 27 миллиардов 4 миллиарда импорт из Африки и 23 миллиарда – это экспорт. При этом, что самое интересное, что мы, когда в 2018 году 80% экспорта России был высокотехнологичный экспорт, то сейчас это на 40%, 42% – это зерновые, и по 12-13% удобрения и нефтепродукты, понимаете? То есть это что получается, что мы становимся, извините, сырьевым придатком Африки? Но факт остается фактом. Да. И так как мы делаем упор все время на это неправильно. То есть у нас вроде бы и есть правильная стратегия. Мы понимаем, что нужно инвестировать. Но никто инвестировать не хочет. В отличие от Китая, который действительно инвестирует. Он действительно строит предприятия. Он строит предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья. Он строит порты. Турция, кстати, тоже очень активно.
4: Да, пытается заходить, да.
5: Да, да. Вот. Сейчас активно тоже в инфраструктуру и в порты вкладываются Арабские Эмираты. Сейчас, правда, ситуация у них несколько осложнилась, но, тем не менее, в стратегии это все есть.
4: Когда вы говорите, в Китай вкладывается, не имеется в виду, что это какие-то только частные китайские компании сами туда пришли и что-то делают?
5: В том-то и дело, что государство, это то, что называется государственно-частным партнерством, о чем мы все время говорим, все контролируется, конечно, коммунистической партией Китая, то есть они сохранили руководящую, направляющую роль Компартии, но при этом дали свободу рынкам и используют те экономические преимущества, которые дает рынок. В Африке работают и частные китайские компании, и частные банки, но в то же время все это идет через государство, через государственные инвестиции и через государственную поддержку частного бизнеса.
4: О том, что любая китайская компания, которая заходит на тендер в Африку, получает двойное финансирование от государства, это мифологема или действительно что-то такое присутствует?
5: Я бы не сказала, что двойное финансирование.
4: Ну, в смысле, они могут в два раза сбить цену, им потом доплатят государство.
5: А им потом, да, но субсидии на продвижение каких-то выгодных Китаю проектов в Африке, безусловно, существуют.
4: Если мы понимаем, что деньги не наше конкурентное преимущество,
5: не
4: очевидно.
5: Наше. Да. Не наше.
4: Как это? Денег у нас нет. Хорошо, не будем цитировать Простоквашино. Какие тогда конкурентные преимущества России могут быть, если мы сейчас с вами за этим столом придем к выводу, что с Африкой отношения развивать все-таки нужно?
5: Ну, нашим политическим капиталом, который мы можем капитализировать, можно назвать отношение к нам африканцев, потому что до сих пор, вот куда бы вы ни приехали в Африку, отношение к русским прекрасное. Самое интересное, что прекрасно относится молодое поколение, а это связано с традиционными африканскими семьями, с большими семьями. Дедушки и бабушки рассказывают молодежи, как Советский Союз помог им освободиться от колонизаторов. И это передается. Странно, что молодежь хорошо относится, понимаете?
4: Но для них это добрая сказка уже.
5: Да, но это для них добрая сказка, но тем не менее она есть. Отношение африканцев к нам вполне себе можно капитализировать. Каким способом? Если у нас нет денег, значит, нам нужно искать партнера, который готов вложиться с использованием лица России. То есть приходят русские с кем-то, русских к ним хорошо относятся, и кто-то нам дает деньги. Вот, например, такая, ну, правда, у нас крупная компания, она сама по себе крупная, но тем не менее зашла и строит два терминала получила в Танзании, в порту Дар-эс-Салама, совместно с эмиратскими деньгами, и что вполне правильно. То же самое можно посмотреть, попробовать что-то делать вместе с китайцами, и не только с ними. Можно с индусами делать и прочее. Индусы, правда, тоже Африку не колонизировали, но индусов просто много физически, особенно в Восточной Африке, и они контролируют там очень многие вещи, и торговлю, в частности, и прочее, прочее.
4: То есть нам один раз африканские коллеги сказали, как мы будем традиционные ценности с индусами вместе выстраивать, мы совершенно не понимаем.
5: Понимаем. Да, и вот я говорю, что все равно вот эти вот большие цивилизации, такие как Китай, Индия, они очень разные с африканцами. А мы, как ни странно, русские, мы с ними похожи. Вот я уже рассказала, почему. И поэтому нам легче. И к нам они относятся доброжелательно. Нам надо понять все-таки, что у нас есть технологии, я говорю, две сферы, где мы точно должны с ними сотрудничать. В первую очередь, это аграрные технологии, потому что мы рванули за годы санкций очень здорово. Мы, например, по пшенице, по некоторым сортам, увеличили урожайность в 8 раз. Это вообще какая-то фантастика, потому что раньше в Советском Союзе принималась продовольственная программа, у нас был огромный импорт зерна, сейчас мы себя накормили и готовы кормить весь мир. И за счет применения современных технологий. Второе, это, конечно, энергетика. Тут атомная энергетика, но не только, и здесь тоже мы имеем свои преимущества. У нас довольно неплохие позиции в космической сфере, и мы довольно активно сотрудничаем с африканцами. Они заинтересованы в новых спутниках, и в том числе в российских спутниках, независимых от Запада. Тут мы можем предоставить им возможность. С точки зрения транспорта, строительства автодорог, тут мы тоже за последние годы очень прибавили. Ну, по крайней мере, я смотрю, как в Подмосковье все это строится. Не знаю, там как по всей стране, но, тем не менее, тоже это
4: наш... На новых территориях тоже очень сильно прибавили. Там много где.
5: Кстати, вот вы упомянули новые территории, и вы знаете, вот этот опыт администрирования в условиях военных вооруженных конфликтов на новых территориях может применяться в африканских странах в зонах конфликта. Как жить людям, когда идут военные действия? У нас колоссальный опыт. Опять же, вопрос безопасности – это наш главный вопрос. Они на нас рассчитывают, и не только на поставки оружия, но и на наших инструкторов для того, чтобы снизить остроту вооруженных конфликтов и, в первую очередь, в борьбе с терроризмом. Тут мы можем очень многое для них сделать. И я думаю, что в перспективе, когда украинский конфликт

0: То есть это, конечно, и военная безопасность, и это и продовольственная, энергетическая безопасность, технологическая безопасность. То есть наши технологии, они вполне там востребованы. Водоочистка, водоподготовка. Вы знаете, какие у нас в России замечательные технологии, которые безреагентные, которые используют современные материалы, которые дешевые. Для Африки это колоссально. Вот у нас в рамках нашего института мы реализуем проект «Чистая вода для стран глобального юга». Вместе с Институтом общей неорганической химии, химфаком МГУ, Институтом экологии, они разработали оборудование прекрасное. Сейчас мы его опробуем. И, кстати, знакомый вам Аддис-Абебский университет готов предоставить свою площадку для сертифицирования этой технологии, потому что замечательное направление – это лицензии в геологической сфере. У них огромные проблемы. У нас этот вопрос очень неплохо развивается. И делать лицензии на добычу полезных ископаемых – это то, что лежит на поверхности, это недорого.
1: Опять же, сама по себе геологоразведка – это тоже…
0: Геологоразведка, да, и плюс вот лицензии. Опять же, даже производство продуктов. Вот, например, сейчас очень крупная сеть, наша одна из, не буду тоже говорить, да, заходит на африканский континент, потому что ну, там 1,5 миллиарда человек. Даже они на $1 в день купят еды, купят, а значит, это 1,5 миллиарда. Значит, крупные наши ритейлеры и производители продуктов питания, это прекрасно. Особенно если подключить к этому наши сети, то есть развозка, это тоже все идет замечательно. Цифра, госуправление, например, госуслуги.
1: Такси.
0: Там... Такси, да. Нет, а такси Яндекс вообще везде тоже, в общем, продвигается очень здорово. Для России, я еще раз говорю, возможности большие. Проблема в том, что нет координации. Понимаете, Африку перекидывают из одного ведомства в другое, и каждое ведомство начинает с нуля. То есть чистая площадка, надо понять. То есть другое, вот оно поработало, что-то не вышло, бросили. Соответственно, этот опыт не перенимается. Плюс между различными министерствами часто нет координации. И за счет этого тратится очень много сил и средств. То есть очень важно, чтобы все усилия и государства, и частных компаний были объединены, чтобы бизнес, с одной стороны, чувствовал поддержку государства, то есть получал возможности, вот как вы говорите, в Китае там доплачивают субсидии, да, для того, чтобы выиграть тендеры. Ну, у нас так невозможно. Ну, хотя бы давать кредиты, извините, не по 20% и не на один год, а давать все-таки под вменяемые проценты на 3-5 лет, потому что нормальное предприятие бизнес за такой срок не построит. Другое дело, что наш бизнес тоже привык сидеть на шее у государства и пилить бюджетные деньги. Опять же, не делать упор исключительно на торговлю. Но если уж ты делаешь акцент на торговлю, то ты смотри, чем ты будешь компенсировать. Тем более сейчас у нас вот очень многие наши компании, особенно по контейнерным перевозкам, и вот ставят вопрос, нам-то понятно, что туда везти, а что назад в контейнерах? Надо знать анализ рынка. Это не только какая-то пищевка, это и другие товары, в том числе те, которые мы через параллельный импорт получаем. Почему бы нам не заполнять этими товарами наши контейнеры? То есть нужно работать постоянно в системе, нужно представлять потребности каждой страны, ее особенности, и тогда будет успех. Но очень часто, вот даже у нас институт, мы сидим там с утра до ночи над этим работаем. Вы думаете, так уж часто к нам обращаются? Обращаются. Но, тем не менее, каждый сам с усам, и столько центров сейчас африканистов, там еще что-то образовалось, там читаешь, что они пишут, за голову схватываешься. Но те же компании, особенно региональные, часто не знают о том, что есть люди, есть нормальные эксперты. На всю страну 300 человек африканистов. Разве это нормально?
1: Сколько? 300. 300, да, у нас?
0: 300, да. У нас не готовились годами специалисты. Угу. Сейчас похватились, готовят, но пока они вырастут, пока они войдут в нормальную колею, тоже время пройдет. Тем не менее, я считаю, что очень много позитивного. Во-первых, действительно, на разных уровнях, и на уровне госструктуры, частный бизнес все-таки проявляет большой интерес и желание. Появились новые специалисты, новые возможности, появилось понимание, что это долгосрочно, что стратегически важно. В новой концепции внешней политики Африка прописана как стратегическое направление. Но если будет координация между всеми нами, то не параллельно мы будем делать, каждый в своем углу, то мы достигнем больших успехов, в первую очередь, и в российских интересах. Мы не просто вот в Африку кидаем, как в прорву, свои деньги. Нет. Все, что мы им дадим, возвратится к нам в столице, и мы получим на будущее очень мощного, энергичного, молодого друга, который в том числе поддержит развитие нашей экономики.
1: Вот такой разговор у нас с Ириной Олеговной Абрамовой состоялся сегодня про Африку. Буду ждать в гости снова.

0: Потому что тема бесконечная и очень-очень интересная. Мы сегодня про экономику и про политику, а там наверняка еще и про культуру, можно и про историю, много о чем поговорить. Спасибо большое. Друзья, спасибо, что были с нами. А пока подпишитесь на все ресурсы «Спутника» во всех соцсетях. На меня подпишитесь. На Институт Африки тоже подпишитесь. Обязательно он есть во всех соцсетях, которые вы и сами знаете. Пока.
1: Узнать за 90 секунд. Нет ничего более противоречивого, чем отношения России и Европы. Веками они были главными торговыми партнерами. С 18 века наша страна встраивалась в общеевропейские культурные и технологические тренды. В это же время мы регулярно враждовали. Локальные конфликты происходили еще в Древней Руси. Но первое крупное столкновение с коллективной Европой случилось в конце 16 века. Длилось оно 25 лет и получила название «Ливонская война». Желание Ивана Грозного усмирить беспокойных соседей, Ливонский орден, контролирующий город Дерпт, который сегодня носит название Тарту, перерос в вооруженное противостояние. Грозный имел все основания вернуть контроль над городом, основанным в XI веке Ярославом Мудрым и получившим название Юрьев. Но его планам помешали Литва, Польша, Швеция и Дания, включившиеся в конфликт. Итог для России был не лучшим. Пришлось подписывать невыгодные мирные соглашения. Не помогло даже развитие артиллерии и стрелецких корпусов. Но Европа показала себя во всей красе. Ей руководил не благородный порыв помочь мнимой жертве, а желание откусить свой кусок от ослабевшего ордена. Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, _ «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
2: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
1: Прагматично.
2: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
1: Без сантиментов.
2: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
1: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Риски развития онкологических заболеваний. Контекст. Главный онколог Минздрава, академик Андрей Каприн, назвал факторы, провоцирующие тяжкий недуг. В их числе курение, сахарный диабет, ожирение и вирус папилломы. К злокачественным новообразованиям кожи, включая меланому, может привести неумеренное пребывание на открытом солнце. Наибольшую опасность это представляет в детском возрасте. Врачи советуют избегать нахождения на солнце в дневные часы, пользоваться солнцезащитными средствами и прикрывать кожу. Также рекомендуется отказаться от вредных привычек, внимательно следить за рационом питания, вести активный образ жизни и ежегодно проходить диспансеризацию, во время которой россияне получили возможность пройти обследование для выявления самых распространенных видов онкологии, в частности, рака молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» повышено финансирование лечения онкопациентов. К 2030 году доля больных, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза, должна достигнуть 67%. В России появляются препараты для лечения рака. Однако рост болезней сердца, онкологических диагнозов и диабета пока вызывает опасения у медиков.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Петрозаводске и Грозном столько же. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Госдума сегодня проведет заключительное пленарное заседание 8-го созыва. Россия рассматривает асимметричный ответ на враждебный курс молдавских властей. КНДР продолжит обновлять свои ядерные силы. Подробности далее. Госдума в понедельник проведет заключительное пленарное заседание 8-го созыва, которое за 5 лет работы принял более 2000 законов, сформировал систему поддержки участников СВО и их семей, а также интегрировал новые регионы в правовое поле России. На заседании выступит председатель Госдумы Вячеслав Володин. По итогам работы депутатов также выступят руководители всех 5 думских фракций. 1147 принятых за это время законов направлены непосредственно на защиту людей, что составило 38,5% от всех принятых. При поддержке всех фракций принималось более 70% всех документов. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин назвал предстоящий плебисцит важнейшим событием страны. Общее число избираемых депутатов составляет 450 человек, 225 по одномандатным округам и столько же по федеральным спискам. Инициативы Кишинева с подачи западных кураторов нацелены на разрыв взаимовыгодных связей между Россией и Молдавией. Они получат адекватный, не обязательно симметричный ответ, предупредили в МИД нашей страны. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что отношения между Москвой и Кишиневым в настоящее время находятся на самом низком уровне с момента установления дипсвязи в 1992 году. Как подчеркнули дипломаты, молдавские власти, вероятно, не намерены корректировать откровенно враждебный курс в отношении России. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. Такие же лимиты с вечера предыдущего дня действуют в аэропорту Пензе. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов в районе аэрогавани, пояснил регулятор. Ядерные силы КНДР будут непрерывно обновляться и останутся лучшей гарантией защиты страны, заявила заведующая общим отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Джон. По ее словам, эта защита необходима на фоне кризиса, создаваемого враждебными силами в регионе. Отдельно сестра Ким Чен Ына подчеркнула, что страна будет развивать именно силы сдерживания, а не наступательные вооружения. Чукотка и Ивановская область лидируют в рейтинге регионов России по динамике оборота розничной торговли. Замыкают список Ямало-Ненецкий автономный округ и Ингушетия, свидетельствует исследование РИА Новости. Наибольший абсолютный прирост оборота отмечен в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге. На долю этих регионов приходится почти 27% общероссийского объема. Эксперты полагают, что в дальнейшем в этой сфере сохранится положительная динамика на фоне увеличения заработных плат. Крупнейший российский производитель грузовых автомобилей «КамАЗ» возобновляет производство после двухнедельного корпоративного отпуска. Производственные линии концерна остановили работу 13 июля, хотя изначально «КамАЗ» планировал уйти в летний отпуск на 3 недели, то есть на неделю раньше. Однако в мае компания сообщила, что в связи с увеличением числа заказов и расширением продаж руководство пересмотрело график. Выручка автогиганта за первое полугодие сохранилась на уровне аналогичного периода прошлого года и составила 127 миллиардов рублей, а валовая прибыль компании выросла более чем в 2 раза. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Преступления.
2: Приветствую, друзья, с вами программа «Код преступлений» на радио «Спутник». С вами прекрасная Ева Меркачева, Василий Бейнарович. В нашей программе мы разбираем сложные социальные, психологические, общественные, юридические ситуации, которые происходят с каждым и могут коснуться каждого из нас. Мы стараемся объяснить это юридически, законодательно, психолого-психиатрически, социально и, конечно же, с точки зрения ОБЖ, чтобы вы не думали, что вы одни в этой ситуации. И всегда есть выход, как себе помочь, как себя защитить и как быть готовым ко всему в этой жизни. Здравствуй, Ева.
3: Здравствуй, Василий. Да, и у нас сегодня очень интересная и очень важная тема. На мой взгляд, ну это вот, может быть, мое субъективное мнение, вообще это тема номер один. Тема подростковой преступности и того, нужно ли снижать возраст уголовной ответственности. Я напомню, что не так давно выступил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и сказал, что вот давайте снизим до 12 лет. Честно скажу, меня это очень испугало. Очень. И у меня есть масса аргументов для того, чтобы все-таки ни общество, ни государство не ратовали за снижение возраста.
2: Вообще, я сразу скажу, я тебе это уже говорил за кадром, я вот в тот день, это был прямо вот в июне, под конец 26-го года, только что он это заявил, и я сразу же моментально в две свои соцсети запустил опрос. Александр Бастрыкин заявил следующее, 12 лет, вы за или вы считаете, что вы против? В одной из соцсетей этот опрос прошло 14 тысяч человек, и за было 67%, против было 24%. Но люди в комментариях точно...
3: Все были против.
2: Все были против.
3: Из чего мы сделали с тобой вывод, что были запущены боты, что есть некие силы?
2: Либо мы чего-то не понимаем. И ровно такая же история в другой соцсети. Там было чуть меньше, там было 10 тысяч, но там тоже было 54 за процент, 36 против. У меня от чего сформировался вопрос, и я дорогих наших слушателей и зрителей тоже попрошу написать в комментариях, или, возможно, мы тоже запустим опрос, чтобы узнать, какая реакция может быть и за какое вообще вы развитие этой событии, потому что, ну, у нас достаточно живая реакция аудитории, они очень сильно реагируют, что только стоит, когда мы с тобой обсуждали закон о самозащите и самообороне.
3: Да, и это были точно настоящие комментарии, написанные людьми, слишком уж живо было.
2: Живые люди, которые очень сильно удивились тому, как обстоят дела на Руси.
3: Сегодня, да.
2: Ну вот мы посмотрим потом с тобой реакцию. Действительно, мы либо что-то не понимаем, либо...
3: У меня есть четкое впечатление, что некие силы заинтересованы в том, чтобы сформировать общественное мнение, что у нас огромная подростковая преступность, и что все зло, в общем, среди несовершеннолетних притаилось, и нужно с ним бороться, и нужно строить новые колонии, и нужно максимально чаще привлекать. И мне страшно от того, что такие настроения есть. Я объясню, почему. Потому что в действительности статистика не так однозначна. И более того, на сегодняшний день преступления, совершенных по отношению к несовершеннолетним, их в 6 раз больше, чем преступления, которые совершены самими подростками. При этом у нас до сих пор была сформирована, на мой взгляд, совершенно идеальная система работы с подростками, правонарушителями и преступниками. Почему я так считаю? Потому что у нас количество подростков за решеткой снижалось. Планомерно снижалось, и количество преступлений уменьшалось. Если мы говорим про колонии, их число сокращалось и сокращалось. И в итоге у нас за последние 10 лет число несовершеннолетних, отбывающих наказания в колониях, сократилось с 10 тысяч до 800 человек. То есть это более чем в 10 раз. Ничего подобного во всем мире нет. И я могу сказать, что здесь мы шли впереди планеты всей. Мы могли и должны были бы этим гордиться, потому что это прям реальная заслуга. Те люди, которые утверждают, что не было, в принципе, никакой системы работы с жестокими подростками, крайне ошибаются. Но к подросткам, которые были причастны к тяжким преступлениям, были их инициаторами или их вовлекли, неважно, к ним применялись другие меры. Их помещали в закрытые образовательные учреждения, с ними работали дефектологи. Ну, собственно, все это есть, слава богу, сейчас, пока это не закрыли. И вот эта работа, она-то как раз крайне важна, а не то, что вот такого подростка, который, если он, например, в 14 там, или в 15 лет кого-то жестоко убивает, помещают просто в колонию. Любой срок рано или поздно заканчивается, и он выйдет, и означает, что он будет еще более опасен. А вот если начнут разбираться специалисты, как так вышло, что он к этому возрасту не выработал представление, да, о человечности, что у него нет эмпатии, что он вообще, он просто он холодный, что для него, ну там, не знаю, жестокое преступление — это просто как проявление себя. И если мы вот с этим не будем работать, повторюсь, мы просто формируем из него маньяка. А нужно работать, нужно корректировать, в том числе не только психиатрии серьезные, может быть, там фармакологию задействовать, но и вообще другие разные способы, которые специалисты знают и которые до сих пор еще наука пытается открыть и будет в будущем, я надеюсь, применять.
2: Просто смотри, вот мы озвучили определенный опрос.
3: Да.
2: Мы озвучили определенный фактор. Ты сейчас озвучила, что статистика не является... Ну, то есть у нас нету показательного резкого скачка, что несовершеннолетние стали совершать преступления куда больше. Наоборот, у нас есть понимание. И даже я могу на основании того, что я исследую постепенно... Да, в СМИ частенько показывают очень жестокое проявление подростков. Мы о некоторых сегодня случаях поговорим, потому что, ну, там беспрецедентные случаи. У нас есть определенные психологические формы формирования ребенка. Почему? То есть возраст 14-16 лет — это как бы выбраны вот эти границы, когда там меняется уже уголовная ответственность ребенка, и к 18, что он становится полноценным гражданином с полной уголовной ответственностью, неспроста. Потому что ребенок формируется по определенным паттернам. Я соглашусь с современными исследователями и психологами о том, что действительно современные поколения стали взрослеть немножечко быстрее.
3: В чем-то они наоборот, как они уверяют, отстают.
2: Но это тоже иллюзия. Почему? Потому что, может быть, в социальном каком-то плане они могут быстрее там заниматься нейросетями, понимать какие-то аспекты. Но химически они не стали взрослеть быстрее.
3: Кора головного мозга еще не созрела.
2: Кора головного мозга как формировалась к возрасту 16-18 лет? Как формировались все извилины, зеркальные нейроны и все структуры головного мозга, так они и формируются. И это не имеет значения, хорош ли он в нейросетях, хорош ли он в какой-то социальной коммуникации, понимании самого себя и внутреннего там какого-то мира.
3: Есть биология.
2: Есть биология. Да. Потому что биологию мы никогда... Нет, мы ее ускорить можем химически. Есть там препараты, которые влияют на ускорение там биологических процессов. Но это все равно это такое какое-то очень далекое будущее, когда мы точно с тобой, знаешь, нам надо, чтобы там ребенок стал уже гением. Мы сразу ему вкололи. И опять-таки, даже если мы говорим про гениальность детей, это патология. Потому что у ребенка есть этапы взросления. Очень здорово, что там кто-то уже умеет до школы читать. Но это опять-таки тоже не является формой здоровья. И почему у нас там и педиатры, и детские психологи с психиатрами четко градируют, к какому моменту должен ребенок говорить.
3: Всему свое моменту, время, да, но с учетом особенностей.
2: Его когнитивные функции должны быть уже способны к нормальному там прямохождению, что он контролирует свои суставы, что он может произносить полноценные слова, предложения и так далее.
3: Можно я тогда два примера приведу того, как некоторые дети реагируют на то, что мы называем преступлением, да? А мальчик шел по улице и увидел велосипед. Мальчику, если не ошибаюсь, было 12 лет. Велосипед был тот, о котором он мечтал. Никого рядом с велосипедом не было. Велосипед не был пристегнут, привязан. Мальчик подумал, что он просто покатается на нем, чтобы вот понять, как вот на этом велосипеде быть. Ну, потом, может быть, будет клянчить там у родителей. Он садится на велосипед и катается. С точки зрения сознания этого ребенка, он не совершил никакого преступления. Во-первых, он вернул, да, он взял, чтобы покататься. Не было никого, кто претендовал бы на этот велосипед. И это был предмет, который носил побудительную функцию. То есть это была его мечта, возьми меня, да. Он пришел, он взял, ну и вот, собственно, как я сказала, даже вернул на место. Поэтому, когда психологи и педагоги эту ситуацию разбирают, они не видят, что ребенок совершил что-то, что должно караться. Но с точки зрения закона, он что совершил? Угон или кражу? Вот четко, да, закон говорит, что это транспортное средство.
2: Частная собственность.
3: Да, частная собственность. Что делать? И здесь в действительности еще много лет назад, когда выдающиеся педагоги, педиатры, психологи, психиатры собирались и думали над тем, какая уголовная ответственность во сколько должна появляться, они это все учитывали. Они учитывали вот эти тонкие нюансы. Вот и на примере этой истории я рассказала, как может смотреть на деяние, которое он совершает. Ребенок, подросток, все это учли и установили возраст уголовной ответственности, который, повторюсь, на мой взгляд, был совершенно верным. Почему? Потому что это сработало. У нас меньше стало преступлений, и у нас меньше было рецидивов среди несовершеннолетних. Их практически не было. То есть в крайнем случае помещали в такую колонию, да, уже совсем, когда ситуация серьезная, ну и по-другому нельзя было. А с теми, с кем можно было работать, с девиантными детьми работали, и потом они становились нормальными гражданами. Если не становились, то они были на учете. То есть, вот повторюсь, все как было, так было замечательно. Сегодня, когда нам заявляют, опять же, о том, что они рано взрослеют, они учитывают то, что в чем-то они даже превосходят нас, взрослых, да, вот в умении ориентироваться в том же интернете, но в чем-то они стали сильнее отставать, чем их сверстники там 20-30 лет назад. Приведу конкретную тоже историю про мальчика, который выступил в качестве курьера. Мальчику сказали, что нужно перевести конверт, но там есть драгоценности, ну вот просто нужно мне передать, сказал человек, который был заказчик. Я там заплачу тебе хорошо, и вот, собственно, такси вызову, и ты поедешь и привезешь. Все, что нужно, все очень просто. Вот встретит женщина, которой эти украшения нужно отдать. в голове у мальчика почему-то не возникло сомнения, что это странная история. Ему вызовут такси, что он зачем-то должен будет забрать и передать. В голове мальчика вообще не было никаких вопросов.
2: Почему? Знаешь что? Потому что он же это приключение.
3: Это приключение,
2: это же,
3: да.
2: Потому что, прости меня, я помню себя в этом возрасте. Да. Залезть на какую-то заброшку, так это просто как вот просто так надо.
3: Да, а тут еще куда-то съездить, да, там уж
2: что-то еще и платить взять за эту машину не придется.
3: Не придется. Покатаешься. Он берет с собой товарищей и говорит им, поедемте все. Причем там интересная была история, связана с географическим представлением вот этих подростков о том, где находится Москва. Они сами были из региона. Это от Москвы, по-моему, 200 км. Для них Москва рядом. И они сказали родителям, что мы...
2: Недалеко.
3: Мы сейчас в Москву, и мы сейчас скоро приедем. И как рассказывала потом мама, для нее это казалось шуткой. А в действительности оказалось, когда с детьми работали потом и психологи, и психиатры, они проходили экспертизу в центре Сербского, что ребенок, которому было 15 лет, там одному было 16, они действительно в их представлении Москва это рядом. Посмотреть, все доступно, да, спросить, не знаю, там у того же искусственного интеллекта, сколько ехать до Москвы, сколько займет и по времени, и вообще... виды транспорта, которые то хоть не было никаких у них.
2: Давай даже в нашей возрастной группе, когда, то есть для нас пройтись по Москве минут 40, это быстро куда-то дойти.
3: Это быстро, да.
2: В каком-то там другом там городе-миллионнике они такие, да не, машину надо брать, вы чего, какой идти там час куда-то. То есть это вопрос именно матрицы восприятия того мира, к которому ты привык. Почему? То есть очень полезно для психики постоянно менять картинку, менять социальные круги, менять социальные нормы, стандарты, от чего вы познаете мир по-другому. И вот для них они использовали матрицу этого маленького города, да, из которого они, что, ну это же быстро, мы там с папой до заправки,
3: да, до заправки
2: доезжаем, да, быстро, значит, до Москвы так быстро.
3: И это вот про незрелость, про то, что они в каких-то социальных вещах отстают. Они не такие могут быть собранные, как их сверстники еще, опять же, повторюсь, много лет назад. В силу того, что мир изменился, он стал более технологичным, ну и как-то все здесь по-другому теперь устроено, чем было раньше. И если там раньше подросток мог, не знаю, там сам как-то позаботиться о каких-то вещах и там себя накормить, приготовить, что-то сделать, современные подростки зачастую на это не способны. И у них там есть проблемы с какими-то элементарными вещами, но где-то, как мы с тобой говорили, они будут намного впереди, да, обгонять взрослых специалистов в чем-то.
2: Я помню свою мужскую зрелость, когда ты впервые сам постирал, когда ты научился пользоваться стиральной машинкой и разобрался во всех этих кнопках и крутилках. Вот это тоже социальный уровень, когда там 18 лет, и такой, о, я понял, какая температура нужна для чего и что-то. Потом, типа, в моей жизни уже появился более прогрессивный, где просто функция для чего что надо. Но это тоже вопрос про формирование. Мы говорим именно про преступление. В чем еще есть большой краеугольный камень? Детская жестокость. Потому что у ребенка в силу его незрелости, в силу эмпатических еще непониманий, у него нету градуса, это может принести кому-то боль. Это может нанести кому-то ущерб. Очень часто это все работает в формате стада. Простите уж меня за такое вульгарное выражение, но это именно когда группа детей объединяется вокруг одной. То есть чего стоит половина всех этих роликов, когда там девочки дерутся в школе друг с другом. Вот они выбрали этого несчастную девочку, которая типа белый утенок.
3: Скажи мне, как психиатр, и я так полагаю, как обыватель, что очень много механизмов задействовано. Скорее всего, человек сам боялся стать жертвой, который в итоге в толпе избивал кого-то. Скорее всего, он перекладывал ответственность на других, потому что раз они бьют, и это норма, значит, это норма. Скорее всего, он, опять же, испытывал страх, что если он этого делать не будет, то он выпадет из этой стаи, да, и непонятно, что с ним будет, и, возможно, он будет следующим, кого вот так же будут избивать. То есть здесь комплекс таких...
2: Есть пример, даже один я приведу. С одним ребенком мы общались на этот счет, и у него произошел психологический перелом, и он прямо об этом рассказывает, что они избивали группой из трех пацанов другого мальчика, травили его прям. И вдруг один из парней сказал, зачем мы его обижаем, зачем мы его убьем? И это вызвало в нем впервые какое-то осознание. А правда, зачем мы это делаем? И с этого момента он никогда больше не наносил никому-то ущерба, потому что в голове изменилось вот это ощущение восприятия. Знаешь, это как говорится, вот сейчас там, мы на ролике, вы нас смотрите, и мы пустим на экране красную надпись. А потом Ева закроет свой пиджак, и я спрашиваю, а какого цвета у Евы было платье? И в силу того, что вы полностью сфокусировались на цвете красное, потому что вот это область нашего слепое вот туннельное видение, когда мы смотрим только на одно восприятие. Кто-то сказал, кто-то продиктовал, вы в силу того, что не являлись социально, ну, значимой фигурой в этой структуре. Потому что, ну, объективно, школа — это первая иерархия в глобальном смысле. Потому что это иерархическая структура, она делится и уже на финансовые критерии. Потому что я до сих пор помню, у нас была, да, до сих пор директор моей школы Тамара Васильевна Гордейко, вот у нее была очень жесткая установка, что дети не должны чувствовать вот эту финансовую разделенность. То есть если у кого-то был там первый айфон или у кого-то были какие-то, это лучше оставить дома. Это еще не было вот как сейчас, типа они сдают в школе телефоны, я как знаю. Они сейчас отмечают...
3: В моем детстве не было телефонов.
2: Вот, в твоем детстве... Я тоже, а я вообще другое поколение. Я родился на этой грани, когда их не было, и они в какой-то момент резко появились. В самом детском периоде у тебя их не было, и где-то там к 6-7 классу у вас появляются первые кнопочные телефоны. И ты такой, вау, вот эта полифония. Ну, те, кто жили в мое время, вы поймете, потому что вот эта грань технологическая, она тоже меняет. И уже, я помню, когда в школу приходил, у нас жаловался учитель, мой любимый Владимир Яковлевич Румянцев, учитель истории. Он говорил, что дети перестали бегать по коридорам. Они сидят в этом. А я помню, даже у нас же дежурный по этажу был, чтобы следить, чтобы прям не сильно бегал по коридорам.
3: Слушай, лучше пусть бегают. На мой взгляд, это полезнее.
2: Кто-то мне подруга смешную картинку, ой, не картинку, видео прислала, где девушка, она такая, а это что это я вижу? Это я что, ослепла? Это у меня со зрением какие-то проблемы? Дети играют в волейбол на спортивной площадке. И она так медленно приближает эту самую площадку. Это курьезно звучит, если бы это не было так грустно. Потому что это, наверное, то, о чем, например, сейчас трубят тревогу все педиатры, все детские психологи, о том, что ребенку нужно выделять вот это окно на там, социальные сети или телефон. Почему мы сейчас видим повсеместно, законодательно, то есть вот Австралия последняя приняла этот новый закон о том, что с 16 лет только можно будет пользоваться всеми электронными устройствами.
3: То есть они признали, что ребенок не способен себя сам ограничить.
2: А родители не способны...
3: И родители, и он не способен в силу того, что у него не развита еще нервная система и там и отдельные зоны головного мозга.
2: Ну, то есть это самое базовое, это простейшая зона подкрепления. То есть дофаминовые вот эти центры, которые у нас с тобой там, мы вкусно перекусили, или там у нас интеллектуальная беседа
3: разговор,
2: сложилась,
3: да.
2: Разговор. Или мы что-то, и у нас выработался этот дофамин. А есть вот этот легкий дофамин, который быстро достигается.
3: Рилсы посмотреть.
2: Да, быстрые что-то. Картинки, быстрые вот это, но уже давным-давно доказано, что исследованиями эти рилсы вызывают у вас большую тревогу и вызывают у вас, наоборот, новый паттерн выработки того, что, знаешь, вот эта иллюзия, особенно у современного поколения, моих ровесников, которые говорят, что, ну, я вот сегодня, я вообще люблю рилсы, но вот сегодня я не буду пользоваться рилсами, я сегодня плотно поработаю, и завтра я снова по рилсам. Не получится так. Потому что уже вы живете вот в этой системе подкрепления дофамина, а это как зависимость все равно формируется.
3: А ребенку справляться с зависимостью гораздо тяжелее, чем
2: невозможно.
3: Взрослому, да.
2: Всегда прошу посмотреть классический ролик, или если у вас есть ребенок маленький, младенец, когда вы ему впервые дали что-то сахарное. Вот эта мимическая реакция, когда что-то вот это хочется схватить, это как коту, типа вкусняшку
3: да.
2: какую-то даешь. Такая же реакция первый раз, когда ты попробовал вот это сахар, быстрое, ненатуральное, химическое вот это скрепление пищевое.
3: Наркотик, по сути.
2: Все, у него дофаминовая реакция. Он хочет это повторить снова. Почему? Потому что он не знает про контроль, он не знает про историю. Вот эти, знаешь, социальные эксперименты психологические с детьми. У нас очень в Советском Союзе их крутые проводили. Когда детей оставляли одних в помещении там с коробкой конфет и говорили, что если ты сейчас не возьмешь эту одну конфету, через там 15 минут ты получишь больше этих конфет. И дети в силу своей незрелости, в силу непонимания перспективы и каких-то дальнейших действий, они брали эту конфету и съедали ее. Мне очень нравится сейчас, он дурацкий, но тоже показательный социальный эксперимент. К ребенку подходят и говорят, тебе трехкомнатную квартиру сейчас или запас конфет на месяц? И ребенок, запас конфет на месяц. И мама такая... Потому что для ребенка эта квартира, она не значит пока что ничего ровным счетом. Это там, если бы нам с тобой где-то лет 18 сказали, своя трехкомнатная квартира, где угодно. И ты такой, да.
3: Но самое главное, что они действительно больше всего подвержены этой зависимости в силу того, что у них не развит головной мозг и вся нервная система. И они не могут себя контролировать. И то, что человек взрослый с помощью дисциплины может выработать, себе что-то запретить, ребенок это сделать не способен. И это означает, что когда он оказывается не в той компании, да, и оказывается в каких-то обстоятельствах, там, не знаю, в семье маргинальной, может быть, или в семье, где насилие позиционируется, он становится восприимчив ко всему этому, и потом это транслирует. И, соответственно, вся жестокость, которую проявляет ребенок, Это, на мой взгляд, ответственность взрослых. И нужно с этими историями разбираться, и нужно на профилактику работать, рассказывать, что это ненормально. Вот когда вот кто-то объединяется и начинает кого-то другого травить. И что ничего страшного не будет, если в этом не поучаствуешь, а наоборот, если остановишь сверстников, то вот, в общем, произойдет что-то, может быть, очень-очень хорошее для тебя и для всех остальных.
2: Но есть печальный прецедент, то, что в Царской империи, то есть это у нас 19 век, закон 1845 года, что дети, если совершали преступление до 10 лет, то они передавались родителям или опекунам, или родственникам на перевоспитание и слежение. То есть у них не было никакой уголовной ответственности. Но старше 10 лет они все получали уже уголовную ответственность. То есть это вот Российская империя. Это середина 19 века.
3: Ты знаешь, у нас разные были периоды. У нас был период, когда уголовная ответственность наступала только с 18 за все виды преступления. Искали, прощупывали. Это же, знаешь, живая ткань законодательной инициативы. И всегда закон отвечает на те вызовы, которые диктует современность.
2: Знаешь, мне вот все время кажется, я вот все время почему-то у меня сейчас в голове Диккенс со своими беспризорниками, мальчиками, Оливером Твистом. Это что же отражение? Ну, для меня в нашей истории, особенно 20 века, есть такие две точки про проблему с детьми. Это послевоенное время, когда в связи с гибелью огромного количества родителей беспризорники сбивались вот в эти, тут по-другому не упоминаешь, стаи. Стаи попыток пацанов выживать. Очень хорошо это заиллюстрировано и впечатлено исторически Ульфа и Петрова. Опять-таки эти полуразрушенные города, эти города, в которых вот эти пацаны, дяденька-дяденька, дай монеточку, дяденька-дяденька. А это уже, это дети еще революции. Не наступила Великая Отечественная. И вторая точка — это развал Советского Союза. Когда вот эти дети, нюхающие клей, эти дети, которые тоже, прости меня, их продавали в секс-рабство, и у нас есть огромное количество подтвержденных моментов, как это происходило в детдомах, так и с улицы их забирали. И это даже, прости меня, нашло отражение во многих работах писателей и журналистов, которые к нам приезжали в этот период, когда описывали вот это... Есть такой стендап-комик Луи Си Кей, и даже в его стендапе он приехал в Россию как раз в этот период, и он описывал, что я иду по метро, одному из самых красивых метро мира, и вдруг я вижу вот эту банду пацанов, которые нюхают клей в пакетах, и к ним подходит какой-то бомж и просит клей, чтобы подклеить этим клеем ботинок. Он подклеивает, и вот такая иллюстрация, вот такое представление.
3: Страшная иллюстрация.
2: И, нет, красоты, сочетание вот с каким-то внутренним вот этим раздраем и развалом, который система. Сейчас, ну, наверное, я не знаю статистику беспризорников, которые у нас, но мне кажется, она у нас очень сильно упала, но и она минимальна.
3: Немного, абсолютно немного. Если даже встречаются какие-то случаи, то это чаще всего случаи такие, знаешь, когда беспризорность вызвана особенностями психического состояния ребенка. Там он, может быть, у него была зависимость наркотическая, он поэтому сбегал из дома. Такие ситуации были. Но при этом у нас же есть такие центры, куда помещают детей. Да. А их ведь находят быстро. Слава богу, у нас есть видеокамеры, вообще система слежения. Все это позволяет очень быстро выяснить, где находится несовершеннолетний, его задержать, поместить вот в такой центр. Но этот центр не тюрьма. И в этом центре с ним работают, опять же, специалисты. Социологи, психологи, психиатры, ну и так далее. Дефектологи.
2: Давай вот на этом моменте уйдем на перерыв, давай, чтобы потом обсудить еще больше подробностей.

0: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
1: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник».
2: Вам удобно?
3: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
1: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.

0: Вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Код преступления.
1: Друзья, мы с вами находимся на радио «Спутник». Вы смотрите и слушаете программу «Код преступления». Ева Меркачева в студии, Василий Бейнарович. Сегодня мы обсуждаем сложную тему снижения возраста уголовной ответственности для несовершеннолетних. Мы начали обсуждать это все с того, что господин Бастрыкин на своем выступлении в июне в Санкт-Петербургском юридическом форуме заявил о том, что он видит смысл в снижении возраста до 12. И вот мы с Евой как раз остановились. Ты начала говорить как раз про явление побегов из дома.
2: Да.
1: У этого есть термин в психологии и психиатрии. Это называется вагабандаж. От французского «ваго» — это мореплаватель, моряк, который вечно уходит вот в дальние вот эти плавать. Это вообще тоже очень яркое проявление, потому что, когда мы рассуждаем, например, на конференциях о вот детях, которые совершают побег, это яркий всегда для нас маркер не того, что у него есть такая душа путешественника. Это говорит лишь о том, что он пытается сбежать от психологического... Это вот тоже про незрелость детской личности. Почему дети сбегают? У них происходит перенапряжение в семье. В силу незрелости и невоспитания они не умеют преодолевать этот стресс, они не умеют решить эту проблему, и они сбегают из дома. То есть это что? Это временная прививка от этого давления. Чтобы находиться какие-то там 2-3 дня где-то вне, у друзей пожить на какой-то там квартире, подземке или еще что-то, и не ощущать вот этого стресса. В чем беда всех этих ситуаций? Потом это перерождается в полную незрелость эмпатическую. Во взрослом возрасте люди очень часто придумывают для себя оправдания, почему они не пришли, почему они что-то не сделали, потому что они вновь оказываются вот в этом состоянии соприкосновения, в состоянии вот этого внутреннего давления, когда их бьют, и они там придумывают. Очень часто этим характерны там люди с расстройствами личности, антисоциального.
2: Ты знаешь, я приведу две истории, которые меня очень сильно впечатлили. Эти истории мне рассказали молодые люди, им 25 и 30 лет, и они как раз были теми самыми, вот как их назвать, как ты говоришь,
1: вагабандаж.
2: Вагабандаж, да. Они много раз сбегали. В одном случае это был парень, вот ему как раз сейчас около 30, он сбегал от тети, он сирота был, он его воспитывала тетя, и сбегал из тех сиротских учреждений, в которых она его помещала. Они были на территории Москвы, на территории там другого региона, он все время сбегал. И закончилось это тем, что в какой-то момент его не нашли, и он прибился к собачьей стае. И это все уже современная Россия, напомню. И в этой собачьей стае, по сути, провел там около 3 или 4 лет. Он рассказывал, как он там лечился, если заболевал, приходил просто в аптеку. Какие-то деньги у него были, потому что подворовывал или там кто-то давал. Ему давали лекарства, вот он там мог еду прям делить натурально с собаками. Грелся с ними, когда наступали холода сильные, они прям все вместе кругом ложились. И когда он вырос, конечно, он вырос личностью с массой, даже не то что комплексов, с массой вот серьезных проблем. И, разумеется, он попал за решетку. То есть это все было, что называется, определяемо. И я его как раз нашла в колонии-поселении в Зеленограде, где оказался замечательный в тот момент начальник, и он пытался максимально дать ему то, что он не получил вот в период своего становления. Он его обучил читать и писать, но не только он, там все помогали. И для меня это был показатель того, как общество упустило вот конкретного ребенка, все упустили. Никто не смог предложить ему такое место безопасное, никто не смог ему предложить такую терапию душевную, в первую очередь, поскольку он чувствовал себя одиноким, чтобы он не вырос в итоге на улицу. А вторая история, это была девушка, вот ей около 25 лет, она ко мне приходила, она сбегала от родителей больше 20 раз, И все это происходило на фоне того, что она чувствовала себя ненужной в семье. А дальше появились наркотики, и вот, собственно, и нюхала, и там, и по-разному принимала. И это ведь в каждый раз была трагедия. Закончилась для нее эта история тем, что когда уже был выбор, что называется, между тюрьмой и рехабом, она выбрала сама рехаб осознанно, и уже из него не сбегала. До этого были другие центры, из которых она сбегала. Подводя итог, вот к чему я это все это рассказывала? Это про то, что всегда это крик о помощи. Любой побег, а так же, как и любая жестокость, проявленная ребенком, это крик. А крик для взрослых, он для них направлен. И подросток надеется на то, что его спасут, его уберегут, и его исцелят в первую очередь, его раны там залижут, да, потому что некоторые подростки себя прям волчатами такими ощущают, что взрослые люди скажут ему, что да, мы позаботимся.
1: Художественный фильм, который называется «Волчок».
2: «Волчок».
1: Про девочку, которую вот так мать выбросила на помойку. Я рекомендую всем, если вы не смотрели, там очень такая наглядная модель вот этой вечной девочки, рвущейся к матери. Простите, что перебил, просто у меня прям этот образ сейчас вот этого бедного животного.
2: Спасибо, что сказал, тоже посмотрю. И все ведь это доказывает, что, во-первых, детей чужих не бывает, и подростков чужих не бывает. И если кто-то проявляет жестокость, нужно не стремиться тут же моментально его за решетку посадить, а нужно вообще, в принципе, разобраться в этом явлении и понять его. Жестокие дети, на мой взгляд, были всегда. И эта история началась, там, не знаю, там не в советский период, и это, там, даже не в революционный период. Это всегда была какая-то категория. И все это как раз зависело от того, в каком обществе конкретном воспитывался ребенок, что он видел. Если он видел, что кто-то кого-то бьет, это норма, что так можно заслужить уважение, что так можно там избежать чего-то, он так и поступал. Но, опять же, во все времена были те, кто останавливал, те, кто объяснял, что это не должно быть, что это явление такое уродливое. И вот, например, в моей школе, где тоже всякое разное было, это был еще советский период, у нас была учительница литературы, которая, она могла объяснить, что когда ты унижаешь другого, ты унижаешь в этот момент себя, что нельзя за счет другого вырасти, что нельзя за счет другого чего-то добиться. Вот она все эти вещи объясняла, оперировала при этом такими словами, которые вот проникали глубоко в душу. Понятно, что таких педагогов немного, что их нужно ценить и любить, там, и оберегать. Но в жизни ребенка каждого, в жизни каждого подростка должен быть даже не один такой педагог, а много. И должны быть родители, которые тоже должны на этом языке объяснять, и что проявлять жестокость не есть хорошо. А по факту мы пока этого не видим, понимаешь? И поэтому все, что как будто бы может сделать взрослый человек, это просто изолировать подростка, наказать максимально. И все. Но от этого проблема не решается, никак не решается, она усугубляется.
1: Я недавно выпускал большой материал, посвященный зоосадизму. Я исследовал его изначально исторически, как мы коммуницировали на протяжении всей нашей, от библейской истории с животным миром до нашей современности, как менялось законодательство по отношению к бережливости к животным. И меня поразил один комментарий, который написала девушка, я зашел к ней на страницу, там, цветочки, мир, то есть благополучие, все. Комментарий был прям пропитан злобой и агрессией о том, что все дети, которые наносят вред и боль животным, обязаны двоекратно, троекратно пережить все то же самое, что пережили эти звери. И я такой сижу, и меня долго порывалось что-то написать в комментариях, я себя сдержал. Потом не сдержал в другом комментарии, неважно. Я сидел и смотрел, и думал, вы же сами стимулируете и порождаете. Нельзя злобой, еще большим злом, породить добро.
2: Да.
1: К сожалению, упасть на дно и не верить в человечество, как это делают некоторые дети, это очень сложная модель восприятия мира, потому что когда они перерождаются уже во что-то очень плохое, потому что, опять-таки, вот зоосадизм, все почему-то вот из-за этой чёртовой триады Макдональда, почему-то все считают, что вот раз ребенок мучает животное, то он обязательно сразу садист, или будущий маньяк, или будущий убийца. Но это не так. Потому что есть простое любопытство. У нас у всех была та самая муха, которая попала к нам, или тот самый кузнечик, которого мы вот так делали, не потому что мы получали от этого удовольствие, а потому что это было просто детское любопытство.
2: И потому что не объяснили,
1: да,
2: что,
1: потому
2: что ему больно, что,
1: да,
2: что это ненормально.
1: И не происходит вот этого момента коммуникации. И я всегда говорю, это не грань того, что он станет обязательно преступной девочкой или преступным мальчиком. Но вот когда вы уже видите, что он возвращается из раза в раз к этому котенку, к этому щенку или к этой лягушке и делает ей какую-то гадость,
2: то это симптом.
1: Вот это уже звонок.
2: Да.
1: Это уже момент, когда вы должны, как родитель, как условие среды, в которой воспитывается этот ребенок, реагировать на это. И такие же истории вот в том, что ты сейчас подробно описывала, говорила, в непонятости, в побегах из дома и так далее. Но из раза в раз я прихожу к ужасному выводу, что там, где дети формируются так, родителям все равно на своего ребенка. Точнее, им все равно на вот эту воспитательную часть. Вот этот элемент, который почему-то они игнорируют, которым они вот его сбрасывают со счетов.
2: Ты знаешь, я заступлю за родителей, они просто не знают сами. Их так воспитывали, их родители, а их родители так воспитывали. Это по цепочке передавалось. Вот этой культуры, а как будто бы нет, да, культура объяснения того, что такое эмпатия настоящая, что природа живая, что всем, кто здесь живет, им может быть больно. Знаешь, вот у меня, например, было несколько разговоров с моим ребенком, с моей дочкой, когда она давила муравьев. Вот мы идем, и она стала давить. И мы с ней очень долго разговаривали. Она говорит, ну а что же, они же вредные, они же вот кусают. И я ей сказала, ты вот представь, что у этого муравьишки есть семья. Может, он спешит, там его ждет мама муравей. А может быть, у него есть детки муравьи. И она заплакала, она тут же заплакала. Моментально она это представила и стала плакать. И я поняла, что она осознала это. Она ощутила, что, оказывается, она увидела, да, то, что ребенок не понимал и не представлял, что есть какие-то
1: связи. Ты открыла ей.
2: Целый мир. Она перестала это делать. Но до того, как она не знала, она это делала. И для нее это было, ну, какое-то, не знаю, там, приключение, что-то. Вот они плохие, там, они кусаются. А потом я изменила. То есть вот одним своим объяснением. И это же нужно делать, как мне кажется, как можно чаще. Мы не можем, конечно, заставлять никого, и это невозможно.
1: Да, нет, мы не можем. Помнишь советский прекрасный мультик, почему я люблю советскую мультипликацию, про муравьишку, который его сдуло, и он отлетел от собственного муравейника.
2: Вот мы с помощью фильмов можем про это говорить.
1: Я всегда говорю, есть список мультиков советских, которые просто...
2: Воспитывают вот эту эмпатию, да.
1: Я просто помню, как я болел, вернется ли этот муравьишка, потому что... Спасите, помогите. Я до сих пор помню это из детства, и там какой-то огромный этот жук, который... Эх, молодежь. И
2: улетел куда-то. Прекрасный мультик.
1: Да. Прекрасный, чудесный мультик, который рассказывает о том, как он просто хочет вернуться домой, и проходит все социальные среды этого самого мира насекомых, этого самого леса. И вот это то, что до заката надо успеть. Если не успеешь, закрой вход. И это опять-таки про воспитание того, что ты дома должен быть вечером.
2: Да.
1: У тебя есть семья. Ты стремишься к себе домой, где тебя ждут, любят и чтут. И опять-таки про важность жизни каждого этого самого...
2: Что каждый на своем месте, у каждого есть семья.
1: Своя функция,
2: да. Даже у самого, казалось бы, вредного кого-то. Но все равно он нужен, потому что он был создан.
1: Я помню, что меня покусали муравьи, у меня как-то не было к этому агрессии. Я такой, Мне папа хорошо объяснил, я помню. Папа объяснил, они же защищают дом. Я такой, это логично. Ты же заступаешься за своих детей, ты же заступаешься за всех. Они как бы показали тебе, что не лезь в муравейник. Потом я познакомился с печальной судьбой пчел и ос, которые погибают в процессе защиты, когда жало типа вырывает им все, и такое как-то грустно.
2: Очень грустно, но это все нужно рассказывать и показывать. И вот мне кажется, чего не хватает сегодня нашим детям и подросткам, это разговора. Вот такого душевного, когда бы все не встало на свои места, когда бы они много чего осознали. А как будто они вот пытаются это заполнить тем, что где-то увидят в тех же рилсах. И не всегда это то, что нужно, как мы знаем. Иногда это вот те, кто транслирует, мы говорили как-то в одной из передач, который кричит там, что там насилие — это норм, да, женщину нужно бить посильней или бить правильно.
1: Прости меня, у меня был... То есть в прошлом году и в этом году я тоже поеду. Угу. Я не буду сейчас обозначать, в каком именно регионе это происходило, но я был в этом регионе. Это прям определенная область нашей стране необъятной, где именно люди были за физическое насилие. Где я больше скажу, из зала люди зааплодировали о том, что детей надо бить, на формулировку. И в других городах, где я не выступал, этого не было ни разу. Именно вот тут прям я понял, что это определенная форма социального воспитания именно в этом регионе, именно отношения, их культура, их основа, за которую я ни в коем случае не могу не их отчитывать или что-то, но это просто их код, исторически выработанный. И вот что я хотел поднять. Я никогда, я хочу об этом написать.
2: Это какая-то трагедия, на самом деле, была в этом регионе.
1: Мы долго разговаривали. Мы долго разговаривали минут 15 с залом именно на эту тему, я помню. Но вот что я хочу поднять. Я все хотел об этом написать что-нибудь, но лучше будем поговорим. В Госдуме я услышал инициативу о том, что хотят проводить уроки эмпатии. Мой мозг сначала подумал, как же это ужасно, что мы дошли до того, что нам нужны уроки эмпатии. Это значит, что главная социальная...
2: Совсем у нас атрофировалось.
1: Да, главная социальная ячейка, то есть семья, не справляется со своей основной функцией. А потом я вдруг подумал, что мы сейчас живем не как наши родители, не как наши бабушки и дедушки. Когда был мир, и ты его воспринимал. Сейчас очень много социального шума, который загрязняет не только жизнь наших детей, но и жизнь нашу собственную. Мы прорываемся как через кусты какие-то, чтобы услышать самое важное. И я понял, что, наверное, это неплохая мысль. Но это неплохая мысль, что эти уроки надо водить в первую очередь сначала с родителями и проводить это как, знаешь, групповую терапию, и потом уже вводить постепенно в это детей. И лучше это делать через детские сады и школы. И подумал, что, наверное, я был неправ в своем первом импульсе, что это корректно, это нужно, это полезно. Другой вопрос, как выработать эти критерии эмпатического воспитания, там должна быть проведена не просто людьми с мнением, а то, что там должны присутствовать социологи, психологи хорошие очень, которые знают эту, как говорится, матчасть, которые смогут это выстроить правильно по ступенькам, а не просто, знаете, сказать «любите всех». Нет, это не та история про воспитание эмпатии. Это сложно. Это очень сложный процесс в твоей душе. Потому что вот даже вот мы с тобой вроде затронули тему муравьев, и посмотри, сколько она возбудила истории, сколько возбудила методов. Я вспомнил, про кто как мне отец это говорил, ты вспомнила, как ты это с дочкой обсуждал, кто-нибудь сейчас вспомнит еще другие истории про муравьев. И это вот настолько вот сложные кирпичики, сложная система, темы, на которые нужно опираться.
2: Но это же, опять же, про то, что дети в силу возраста могут просто не понимать, что они причиняют кому-то боль. А я, будучи вот в этом маленьком стаде своем, в стайке своей, они в целом могут быть подвержены вот такому влиянию и ложному убеждению, что это нормально. И надо же с этим работать. Нужно объяснять, что в целом не надо никого там, не знаю, не троллить, не издеваться ни физически, ни психологически, что что-то есть запредельно. Это про разговор о совести, про разговор о душе.
1: Это еще разговор про честность и открытость с родителем. Потому что же ребенок, он начинает так себя вести, потому что он перестал либо доверять, либо в семье не было выработано правил, как надо делиться друг с другом, как надо разговаривать, как надо обсуждать те или иные темы. И он закрывается, а потом вот эта история... Почему ты нам не рассказывал, что тебя там унижают, обижают, оскорбляют? А ребенку либо стыдно за это, либо он понял, что он не получит поддержки, а бывает все это вместе. И это тоже создает еще один прецедент травматизма, о котором стоит говорить в семьях, что если вы хотите выработать, это не моя мысль, это мысль многолетнего опыта различных психологов детских и психиатров, на тему того, что если вы хотите просто выработать простейший контакт, чтобы научиться делиться в семье, вы приходите домой после работы, вы спрашиваете там свою жену или своего мужа, как там, дорогой, дорогая, прошел твой день? И он или она вам рассказывает. Потом вы рассказываете, как прошел ваш день. И тут сидит ваш маленький ребенок, которого, а ты как провела свой день, что у тебя было? И она рассказывает, может быть, про то, как она со своими игрушками отправилась в какой-то мир, но это ее история. Или это его история, как он на машинках там устроил гонки и победила его любимая красная, а он болел за нее и так далее. Или они с мамой видели там щенка, он погладил впервые щенка. И вот этот момент тот самый, который нам во взрослой жизни кажется неважным, но это важно. Потому что именно тут вы налаживаете самые крепкие связи с вашим ребенком. Они когда-нибудь, к сожалению, разорвутся. Но так работает социальная структура психологическая, потому что у здорового ребенка произойдет сепарация. Вы останетесь в контакте, но уже не на той близости. Но вот за это ты ценишь воспитание ребенка, ты ценишь эти моменты. И вот тут вырабатывается фундамент. Фундамент его будущих способностей к близости, фундамент тому, что его слушают. А не вы сидите, а сын, как у тебя дела? И вы читаете что-то или сидите в телефоне? Вот, ну, то есть такая тоже проблема у нас.
2: Ты знаешь, как я интересно заметила у моей дочки, она никогда ничего не рассказывает, если не смотришь ей в глаза. То есть вот обязательно нужно полный контакт, она так и говорит там и бабушке, и всем остальным, и подружкам своим. То есть если она что-то рассказывает, то собеседник должен смотреть в глаза, он должен быть в тотальном внимании. Тогда это имеет смысл. Вот, казалось бы, это же просто. Так и есть, это же элементарно. Сказать собеседнику своим взглядом прямым, что сейчас у тебя есть время и место, и он для тебя важен и ценно то, что он скажет. Да, но вот, к сожалению, мир...
1: Это снова про шум.
2: Да,
1: про шум. То, что мы из-за того, что слишком много всего, мы научились в телефоне еще и слушать.
2: И так мы с людьми тоже относимся.
1: И это тоже про проявление нашего человеческого. И поэтому тоже важно. И вот, наверное, вот в этом проблеме, потому что Я с уважением отношусь к руководителю СК. Некоторые инициативы, я просто в восхищении из них, потому что, типа, то, что делает СК, раскрываемость огромного количества старых преступлений и дел, которые, ну, то есть меня, например, беспокоили, я увидел завершение этого дела, и, наконец-то, я вижу, что там, наконец-то, и родственники получили какую-то точку психологическую, благодаря которой могут дальше жить. Но вот это высказывание, оно... Посмотри, сколько мы за этот час обсудили вещей, сколько слоев. И это не только все это в семье, это не только это все в школе, это не только внутри детей, это не только в государстве, царстве.
2: Да, еще можно я еще один аспект скажу буквально коротко. Я понимаю, что мы уже завершаем. Дело в том, что вот когда люди такого уровня, как уважаемый Александр Бастрыкин, говорят какие-то вещи, их подчиненные это воспринимают.

0: ну, теперь жить, его бросают за решетку и перерезают ему все дальнейшие возможности уже социально адаптироваться. И вот про все это очень часто начальники не знают. А я повторюсь, что это большая беда, потому что количество вот этих возникших на пустом месте уголовных дел против подростков, на мой субъективный взгляд, растет. А я опираюсь на то количество, которое ко мне обращаются. Родители пишут письма, приходят ко мне и рассказывают. Я начинаю смотреть материалы, слушаю то, что они говорят, изучаю там историю жизни ребенка и понимаю, что вообще не нужно было этого ребенка сажать. Вот просто какая-то, не знаю, трагичное стечение обстоятельств. Скорее всего, провокация, скорее всего, кто-то втянул. Надо разбираться, кто этот взрослый. И часто этого взрослого, который втянул, не находят. Он потом в материалах дела даже не фигурирует. Не установлено лицо, и все. Исключительно способом провокации ребенок был втянут, и ребенку, повторюсь, было просто будущее вот фактически отрезано. Я вот сейчас разбиралась с историей, когда ради повышения показателей, ради того, чтобы демонстрировать свою эффективность, один из работников силовых структур вовлекал таким образом людей с помощью провокации в преступную деятельность, и вот ему попались в том числе подростки, и среди них были больные, и все они стали жертвой его провокации. Это выяснилось случайно, чудом это выяснилось. Но сколько таких правоохранителей, которые не знают, как по-другому выслужиться, как по-другому расти по карьерной лестнице, амбиции у них большие. И вот есть подростки, и вот есть главный следователь, который заявляет, что надо бороться с подростковой преступностью. Понимаешь, у них вот этот импульс, может быть, позыв настолько силен, что они совершат вот это противоправное действие, которое разрушит и жизнь ребенка, и их собственную. У меня есть такая картинка, она перед глазами не стоит. Вот подросток, и вообще ему всегда тяжело, потому что у него куча всяких вызовов, сложностей, отношения в семье, этот пуберант, что-то там происходит в его жизни виртуальной, друзья. И вот он на грани, вот он стоит, я представляю себя, на краю обрыва. И вот правоохранитель, следователь, он может его либо вытащить оттуда, подойти к нему и вытащить, либо может толкнуть. К сожалению, очень часто толкают. А хочется, чтобы, увидев ребенка на краю обрыва, подошли к нему и оттуда его отвели подальше, на самое безопасное место. У Селлинджера есть прекрасная цитата по этому поводу. У него есть замечательная книга, повесть «Над пропастью во ржи», где он представлял, что когда его спросили, кем бы он хотел быть, его самая большая мечта. Он говорил, что он представляет, как дети бегают, играют во ржи над пропастью, а он их ловит, чтобы они не упали в эту пропасть. И что он считает, что это самая главная большая задача. На мой взгляд, это вообще миссия всех нас, взрослых, сторожить детей, чтобы они не упали в эту пропасть.
1: И, наверное, вдобавок я еще добавлю именно психологический, психиатрический компонент. Мы, как никто, взрослые, знаем о том, что каждый день это борьба. Это борьба с собственными эмоциями, это борьба с собственным ментальным здоровьем, потому что не бывает. Это вот эта иллюзия, когда ты наконец-то понимаешь, что не будет вот этого ровной линии счастья. Все это зависит от тебя, это все в твоих руках, и каждый день, даже если вчера он был хороший, он сегодня может перерасти во что-то плохое, но именно ты сможешь в конечном итоге себя взять, как Мюнхгаузен, поднять и достать из болота. И, наверное, в этом задача действительно каждого из наших взрослых, потому что они-то пока еще не знают, какой мир. Они еще верят и в сказки, они еще и верят. И нужно подарить им эту возможность, чтобы эта вера сохранилась, в этот маленький ребенок остался действительно живым и маленьким ребенком, не сломленным. Но при этом они были вооружены и готовы жить жизнь. Поэтому, я думаю, на этих словах мы хороших закончим. С вами была Ева Меркачева, Василий Бейнарович. Вы смотрели программу «Код преступления».
0: Берегите детей и себя.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина «В сухом остатке».

Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16.00 на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Автомобилисты, ездящие по трассе Москва-Ярославль, наверняка обращали внимание на многочисленные возвышенности с волнистой вершиной и пологими склонами. Их называют «увалами». Они перемежаются с низменностями. И так десятки километров. Живописная картина и захватывающая езда на больших, но в пределах правил скоростях, многих очень впечатляет. Откуда же в спокойной средней полосе такие ландшафты? У ученых есть объяснение. Это морены – скопление обломочного материала, переносимого или отложенного ледниками. В их состав входят глина, пески, гравий и валуны. Некогда в этих местах речки прорезали долины и овраги. Но на русскую равнину с двух сторон наступали ледники – со скандинавского полуострова и с Урала. Они-то и формировали своеобразный пейзаж. Эти процессы еще в прошлом веке описал сербский астрофизик Милутин Миланкович. Согласно его научным выводам, изменение траектории движения нашей планеты и солнечного воздействия на нее за последние 100 тысяч лет вызвали несколько ледниковых периодов. Это привело не только к формированию удивительных рельефов, но и определило миграцию человека по Земле.

Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Закон о цифровых валютах и цифровых правах. Контекст. Признаны имуществом. Подлежат обороту и судебной защите. Госдума одобрила документ, вводящий виртуальные активы в легальное поле. Граждане России теперь имеют право законно торговать криптовалютой на бирже, обменивать ее на другие виды денежных средств и пользоваться услугами профильных брокеров. Учет, хранение и контроль над цифровыми деньгами будет осуществлять Центробанк. На криптообменники и цифровые депозитарии возлагается ответственность за пресечение сделок без добровольного согласия клиента. Для инвесторов, не обладающих должным опытом, установлен лимит по сделкам – до 300 тысяч рублей в год через одного посредника. По согласованию с Банком России и ФСБ, правительство получило право устанавливать особый режим обращения цифровых валют. Это будет делаться в исключительных случаях для защиты основ конституционного строя, экономических интересов и обеспечения безопасности страны. По данным Минфина, в России свыше 20 миллионов граждан используют криптовалюту в различных целях. Объем таких активов приближается к 10 триллионам рублей. Пользователи получили полноценную инфраструктуру для операций с одним из самых популярных финансовых инструментов.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Челябинске 4 часа утра, в Улан-Удэ 7:00. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин подведет итоги работы Госдумы 8-го созыва. Владимир Зеленский собирается на новые переговоры по вооружению в Британию. Цена на нефть понижается на фоне приостановки эскалации на Ближнем Востоке. Подробности далее. Президент России Владимир Путин встретится в Кремле с депутатами Государственной Думы 8-го созыва, чтобы подвести итоги их работы за прошедшие 5 лет, сообщает пресс-служба главы государства. Ранее председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что приоритетом повестки Госдумы остается развитие страны, укрепление ее безопасности, повышение качества жизни людей и решение конкретных проблем граждан. Говоря об итогах работы нынешнего созыва, Володин указал, что каждый третий принятый Госдумой закон был социально ориентированным. Парламентарии также усилили контроль за реализацией государственных программ, заключил он. Нахождение в воздушном пространстве Эстонии украинских дронов вызывает сильную тревогу в обществе, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов. Напомню, в последнее время над странами Прибалтики неоднократно оказывались украинские беспилотники. При этом Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что якобы не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак БПЛА на объекты в России. Владимир Зеленский поедет в Великобританию для встречи с премьер-министром Энди Бернемом на военной базе, где готовят солдат ВСУ, сообщает газета «Гардиан» со ссылкой на «Даунинг-стрит». По данным издания, ожидается, что политики обсудят совместные проекты, в частности, систему радиоэлектронной борьбы Stone Cloak, которая рассчитана для использования в дронах и других вооружениях. Напомню, в Кремле ранее не раз заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Мировые цены на нефть после открытия торгов снижаются более чем на 5%, до $87 за баррель после приостановки ударов США по Ирану, следует из данных торгов. Ранее в воскресенье американский телеканал CBS со ссылкой на неназванных региональных чиновников утверждал, что Вашингтон приостановил серию ударов по Исламской Республике, чтобы не мешать переговорам Тегерана с Оманом по вопросам судоходства в Ормузском проливе. За первое полугодие из России выдворено почти 44 тысячи иностранцев в 59 государств мира, сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов газете «Ведомости». По подсчетам журналистов, этот показатель на 65,5% больше аналогичного периода прошлого года. Тогда из России отправили домой 26,5 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства. В самолетах в России будут показывать фильмы с субтитрами и тифлокомментариями на русском языке для инвалидов по слуху и по зрению, говорится в приказе Минтранса страны, который публикует РИА Новости. Изменения вступят в силу 1 марта следующего года. Другие пункты новых правил обслуживания маломобильных пассажиров в самолетах и аэропортах заработают в России уже с осени. В частности, теперь места в самолете можно будет забронировать бесплатно еще на этапе покупки билета. Если пассажиру, включая ветеранов СВО, требуется сопровождающий, то ему гарантировано место рядом без дополнительной оплаты. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я ее ведущая Александра Бокова. Если вы хотите, чтобы именно ваше музыкальное обращение прозвучало в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@ria.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». Не так давно прогремело большое мероприятие ОНФ, где наш президент говорил о том, что очень важно и очень нужно поддерживать наших ребят, поддерживать по-разному, заниматься волонтерской и общественной деятельностью. И сегодня у нас яркий представитель именно вот этого вот общественников и творец Александр Бердников, солист группы «Корни». общественный деятель, волонтер, многодетный отец, победитель фабрики звезд номер один. Я помню, Александр, эту фабрику, я помню, как я ее смотрела по телевизору.
3: Да, здравствуйте, очень рад сегодня с вами вместе находиться, очень приятно то, что вы меня позвали сегодня в эфир. Действительно, я думаю, не только вы помните, помнят много людей, которые сегодня приходят на наши концерты, конечно же, послушают нас. Первая фабрика звезд, это было прекрасно.
2: Это было прекрасно, замечательное время. Понятно, что ваше творчество продолжается и развивается,
3: да.
2: Но все равно в моей душе вы живете как такой знаковый символ моей юности, моей молодости.
3: Я вам скажу больше. Немногие люди подозревают, что прошло уже около 25 лет.
2: Ну зачем вы так жестоко? Зачем?
3: А это я всегда прикалываюсь на концерте. Люди приходят и говорят, ой, там мы выросли на ваших песнях. Я говорю, да, конечно, говорю, 25 лет скоро уже.
2: Взрослые ребята, да?
3: Да.
2: Давайте поставим песню «Ты узнаешь ее из тысячи» для всех ребят и для их девушек, которые ждут бойцов с фронта, которые могут в этот момент вспомнить свои первые встречи, свои
3: первые
2: самые
3: поцелуи.
2: Яркие первые поцелуи, да, и самые вот эти теплые чувства начала зарождающейся любви. Потому что Москва — это город счастливых.

0: Александр.
1: Да-да.
0: Это было прекрасно. Спасибо вам еще раз. Спасибо вам большое за ваше творчество.
1: Да, это не только мне спасибо, но и, конечно, Игорю Матвиенко, нашему продюсеру. Замечательные песни пишет.
0: Замечательные песни, замечательная команда. Расскажите, пожалуйста, как вообще сложился ваш путь в музыке? С чего все началось? Вот давайте так от Адама пойдем.
1: Началось очень давно, и мне было, наверное, лет 8. Ну, я всегда был под властью музыки, скажем так. Но началось вот конкретно, это мама мне привезла мне видеокассету Майкла Джексона. И с тех пор все понеслась. Это видеоклипы, это лунные походки. В общем, я очень сильно захотел быть артистом. И с этого момента, вот с 8 лет где-то, я не прекращал хотеть. Ну, то есть у меня большая, огромная мечта, которая не просто там вот помечтал человек и закончилась. Она на протяжении всей жизни. И до сих пор вот я говорю, слава Богу, то, что у меня это все получилось, потому что это было непросто. Я много учился, много работал, много к этому шел. Это, ну, это большое... Очень много разочарования было. Такие огромные фигуры, когда я попал в Москву, они отказывали. То есть это были серьезные такие продюсеры, которые говорили, нет, нам неинтересно. Ну, в общем, как кино. Вот когда смотришь в кино, вот человек стремится, его обламывают, он идет. Я так скажу, когда есть большое желание, которое уже, оно просто фанатически становится фанатом своего дела, фанатом того, что ты хочешь по-настоящему добиться, ты добьешься. И вот это произошло со мной, вот когда мне было уже там 20 или 19 лет, я не помню. Но вот я шел к этому довольно-таки долго.
0: Долгий путь, непростой.
1: Это очень непростой
0: путь. А когда мы говорим про вот эти качества, да, качества характера, целеустремленность, вера в победу, откуда это у вас?
1: Ну, у меня такой характер.
0: Откуда? Папа, мама?
1: Я не знаю, мама, наверное, да. Нужно добиться, обязательно добиться. Поддержка мамы была очень серьезная тоже, такая вот именно моральная поддержка, вот, и вообще не только она, вот, всегда старалась для меня, всегда поддерживала, помогала, вот. И я просто не понимаю, как, знаете, раньше не было ни интернета, ничего особо.
0: Не было,
1: телефонов даже не было. Да. Каким-то образом находил телефоны таких серьезных продюсеров, серьезных людей, вот один, то есть пацан в Москве, то есть это супер должна быть целеустремленность. Я говорю всем, то, что, ребята, неважно, какой профессией вы хотите завладеть, пускай это будет художник, актер или там певец, если, или политик, я не знаю, если вы по-настоящему зададитесь такой целью, вы ее обязательно достигнете, если будете бить в одну точку на 100%. И вообще, я еще раз говорю, слава Богу, это вот Бог помог мне, так что я вам скажу историю. Пришел на кастинг, Филипп Киркоров делал такой кастинг «Чикаго».
0: «Чикаго», это мюзикл такой
1: мюзикл
0: был.
1: «Мюзикл» был,
0: да,
1: «Чикаго»,
0: помню,
1: там... В те времена. И там, кстати, встретились много сейчас кто звезд на нашей эстраде. И там приходили на кастинг тоже. Я там с многими познакомился. Например, Кузя из «Универа». Вот. И там вот я вроде прошел, да, все, да, и последнее не прошел. И там, кстати, Филипп тоже ходил, и я у него спросил, куда можно. Вот он, ну, там какая-то будет что-то там, фабрика звезд, там вот попробуй туда. И я вот попробовал, и все. И стало совсем... Ну, после этого стало...
0: Жизнь
1: совсем...
0: до и после?
1: Да, абсолютно. Абсолютно.
0: Мы просто много говорим, знаете, про такую штуку, как кадровые лифты. В нашей стране они достаточно, ну, системно, эффективно работают. Есть там платформа «Россия – страна возможностей», есть «Лидеры России». В творческой среде тоже есть конкурс «Голос», например, да, сейчас. В этом смысле для меня вот эта «Фабрика звезд» тогда еще первая. Это как раз была такая история про вот такой кадровый лифт, когда всех посмотрели, выбрали лучших и, правда, показали, есть путь на сцену. Это правда,
1: да,
0: так было?
1: Это правда. Это абсолютно правда. Мы сами не знали, что будет завтра. Настолько было все серьезно. Это...
0: Какой это год?
1: 2001, что-то.
0: 2001.
1: Да. Угу. Это было очень серьезно, потому что вся страна смотрела. Каждый пятничный шоу, каждый день. У меня друг смотрел вообще каждую минуту. Это был такой специальный канал.
0: В режиме реалити смотреть, да.
1: В реалити, 24 часа. Но это было первое в стране вообще такой формат.
0: Я помню, еще какие-то окна были.
1: Нет, это все, это не окна, а была другая передача. Но это, она была просто, они там тусовались за стеклом.
0: Да, точно.
1: Да, это было до, но... А это было музыкальное, это было музыкальное, это было интересно, это... Мы просто не знали, что происходит снаружи. У нас не было ни телевизора, ни радио, ни телефона, ничего. Это было просто закрытое пространство на 3 месяца.
0: Как это вас поменяло? Это очень серьезный вызов.
1: Это было очень сложно. Сложно вставать каждый раз. Нужно было в 7 утра, и ты находишься под...
0: Постоянным пристальным вниманием,
1: да, под
0: людей.
1: Под камерами людей, и там приходили постоянно какие-то люди, тренера, занятия, звезды и так далее. Это, ну, это утомляет. Каждый день было вот такое вот. И ты понимаешь, что ты не можешь расслабиться, потому что везде камеры, даже в туалете.
0: Ничего себе.
1: Вот, ничего себе.
0: Ой, ой, неожиданно.
1: Да, да, да.
0: В итоге это дало вам в вашей дальнейшей карьере какие-то, повторюсь, вот дополнительные качества? Про что спрашиваю? Вот у вас был, опять же, просто эта модель потом очень много где в разных профессиях по-разному проявлялась. Работа через наставничество, через системную такую работу с подрастающим поколением. Вы много взяли у этих наставников, которые у вас были? Вот сейчас вы сами, конечно, сам наставник.
1: У нас было очень много наставников. У нас профессиональное было абсолютно. Наставники были супер-мега-класса. Опять же, повторюсь, Игорь Игоревич Матвиенко, это наш наставник до сих пор. Не только наш, Иванчик и Любе. Ну, как любой наставник, он уже... Понятное дело, что все мы в одном таком продюсерском классном центре. Но вот хочу сказать, что вот у нас после «Фабрики звезд», я забыл сказать, после «Фабрики звезд» состоялся концерт в Олимпийском.
0: Угу.
1: Ну, вот писали, я заходил, допустим, мальчик, который приехал там на метро, никто не знал, и выходил через 3 месяца выступать в Олимпийском, где было уже более 20 тысяч человек. И вот как вы думаете, поменялось ли восприятие жизни и все? Когда ты понимаешь, что ты добился 100% того, что хотел.
0: Это, конечно, невероятно.
1: Это невероятно. Это кино, я говорю.
0: Это кино. А, кстати, про Иванушки снимали кино, а про Корни
1: будут?
0: Я
1: сниму. Я вот предлагаю, давайте, продюсеры, ребята, давайте объединяться, снимем классный фильм про группу Корни.
0: И Иванушки,
1: конечно.
0: И «Руки вверх», по-моему, тоже были.
1: Да-да-да.
0: Да, был. И там выходил.
1: Ну и вот. И потом понеслись гастроли нереальные. Каждый день у нас были только стадионы. А на ваш вопрос я не ответил.
0: Про наставника, да.
1: Смотрите, да, у нас есть и студенты, у нас есть и молодые люди, которые действительно... Я встречаю очень часто молодых людей, которые хотят на профессиональную сцену, но что касается меня, я стараюсь каким-то образом помочь. Я вот прихожу, например, и у нас есть студенты, я, как бы вам сказать, напрямую с ними не имею контакта, я прихожу только, когда идут экзамены. И я, значит, высказываю...
0: Выпускающий тренер.
1: Да, типа того, да. Я высказываю свое мнение по музыке, по стилю, по артистизму и так далее. И то есть тут и принимается решение.
0: И как у нас там на культурном фронте?
1: Очень
0: как
1: хорошо.
0: Дела?
1: У нас нереально в России, нереально молодежь очень талантливая, разнообразная, в разных ипостасях могут себя проявлять. Не только в музыке.
0: Интересно. Ну, я, в смысле, очень согласна, просто
1: да.
0: Здорово, что в музыке
1: да,
0: это
1: да,
0: тоже
1: да.
0: Видно.
1: Да, у нас очень серьезные ребята, молодые, такие умные, все прогрессивные. И самое главное, они готовы обучаться, но и у них тоже можно... многому научиться.
0: Как вы не поймали звезду? Вот для меня вот это такой важный...
1: А я даже не знаю, поймали мы, не поймали. Наверное...
0: Ну вот, эта штука, да? Ты в 20 лет стал суперзвездой.
1: Да.
0: Вот был, как это, ну вот
1: да,
0: был
1: да.
0: Никем, стал всем. Я,
1: да.
0: Просто не никем, но человек, понятно.
1: Ну,
0: все,
1: конечно, конечно.
0: Все-таки стал звездой.
1: Да.
0: Это накладывает режим, ритм, не знаю, искушение.
1: Режим бешеный был
0: всякие.
1: Вообще. Мы работали, гастроли были, у нас был автобус, мы ездили 24/7 просто, не выходили, мы дома не появлялись. У нас был график, я не знаю, у нас каждый день расписан был, по 2 было концерта, по 3 концерта. На Новый год у нас вообще было 8 концертов, это в Новый год. Ну, то есть там...
0: А вы Новый год давно
1: я
0: с
1: еще не...
0: семьей
1: один
0: встречали?
1: Раз
0: был хоть раз?
1: На коронавирус удалось.
0: Каким-то чудом.
1: Да. Ну, кстати, я так скажу, лучше работать на Новый год.
0: Это, да. Это,
1: лучше,
0: конечно,
1: работать.
0: Когда работаешь...
1: Встретимся потом, это самое. Ну, короче, у всех, понимаете, все отдыхают на праздники, а мы работаем. И это хорошо. Я говорю, слава богу, что есть работа. Пока есть работа, пока есть движение, пока есть съемки радио, вот к вам сегодня пришел, значит, артист никуда не пропал.
0: Конечно, значит, все слушают и знают.
1: Кстати, хочу сказать, что очень серьезно сейчас идет у нас прогресс. У нас сейчас, наоборот, идет очень классная волна у группы «Корни», потому что сейчас люди хотят слушать ту музыку, которую они слушали.
0: Запрос.
1: Они вот слушали это, давно, на котором они выросли, на которой они первую любовь встретили свою и так далее и тому подобное. Здорово. Сейчас очень много классных концертов
0: у нас
1: проходит.
0: Я вам больше скажу. Я вот сейчас недавно была на Топ-фест, большое мероприятие, тоже в Лужниках. Там выступали молодые дети, прям, ну, совсем маленькие ребятки, артисты. И они тоже делают, пишут тиктоки. Под «Корни», под «Руки вверх»,
1: да.
0: Под «Иванушек». Они это... берут, они мимикрируют. То есть да, я да, вижу да, по своей дочке.
1: Это модно, это
0: да,
1: модно.
0: Это модно. И она тоже там, мама, включи, не знаю,
1: да,
0: то,
1: это
0: что
1: модно.
0: Ты слушала.
1: Мои дети тоже слушают группу «Корни» и всех остальных.
0: Ну, ваши вот. Дети, разумеется.
1: Нет, действительно, я вам вот сейчас такая классная тенденция. Я хочу обратиться ко всем людям, которые слушают хорошую музыку. Спасибо большое. Кому-то нравится группа «Корни», кому-то нет. Но те, кто приходит на наши концерты, те, кто до сих пор помнят, слушает и видят, ребята, спасибо вам огромное за поддержку. Если бы не вы, поверьте, если бы не ваша поддержка, никакой группы «Корни» просто не существовало бы. Спасибо, ребята, всем, кто нас слышит сегодня.
0: И это правда. Давайте послушаем музыкальный привет от Игоря.
2: Меня зовут Игорь, мне 33 года. Я вожу гуманитарную помощь для наших бойцов. Хотел бы заказать песню «Матушка-Земля».

0: Вот такой музыкальный привет от волонтера Игоря, 33 года. Вообще, на самом деле, это такая большая новая волна соучастия наших молодых ребят в жизни страны и в помощи тем, кому она действительно сейчас нужна. Я не только говорю про бойцов сезона специальной военной операции, я говорю вообще про огромное количество теплой вот этой душевной русской души, которая сейчас направлена... Получилось так, ввиду вот внешних обстоятельств, да, мы как-то раскрылись и направились друг на друга. Это очень здорово и очень ценно, так от этого тепло становится.
1: Сейчас здорово, вообще очень сильно развивается и очень правильно развивается чувство патриотизма людей. Это здорово, это классно, люди друг друга заряжают таким хорошим настроением, позитивным настроением. Мне кажется, это здорово.
0: Александр, вы ездили с концертами на Донбасс. Расскажите, пожалуйста, да, немножко про это. Когда... Вот это, я так понимаю, до начала
1: события. Мы посещаем действительно частенько, я бы даже сказал. Дело в том, что, смотрите, наши песни, они звучат везде, да? Везде. Да. Вот. И действительно мы были на Донбассе, действительно мы посещали все эти места. Мы даже с ребятами, вот когда проезжали на машине, видели вот эти дома, да, которые пострадали. Там же мы в округе все ездили, да, все конечно, эти города посещали, все это видели. Конечно, для нас это было такой вот опыт необычный, серьезный опыт. В Луганске тоже мы выступали тоже.
0: Ну, конечно, мы с вами представители того поколения, мы про войну знаем только.
1: И слышали мы, как грохочет рядом, это тоже было. Вот. Но, тем не менее, мы считаем, что обязательно нужно ехать, посещать и
0: поддерживать,
1: конечно, и свое творчество дарить людям.
0: И это здорово. Вы когда приезжали, у людей совершенно другое, ну, я по себе, когда я приезжаю там в Донецк, в Луганск, какое-то другое восприятие. Они как будто, как это, искренне радуются. Ну, я по-другому не могу сказать. Тут искренне радуются.
1: Везде,
0: может,
1: да.
0: Мы присыщены немножко.
1: Нет,
0: здесь?
1: Нет, просто там немножко другая, конечно, атмосфера, когда ты туда приезжаешь, там как-то вот немножко, мое ощущение немножко иначе. Везде люди одинаковые, везде классно хотят. Все хотят как-то улыбаться, веселиться, слушать музыку. Это здорово, когда есть такая возможность приехать и подарить людям вот эту вот улыбку.
0: Когда мы говорим про времена такой серьезной турбулентности, да, как сейчас, непростые времена, надо честно сказать, для всей нашей страны, да не только для нашей страны, вообще в мире происходит достаточно сложная система там тектонических изменений.
1: Угу.
0: И вот находясь вот в этой вот атмосфере, как вы считаете, какая роль артиста в условиях стремительно меняющейся реальности? Вот в стремительно меняющейся.
1: Роль артиста, как человека популярного, который человека знает, слышит и видит, прежде всего поддерживать свою страну. Это обязательно. Поддерживать своих людей. Поддерживать своих братьев и сестер. Поддерживать своего соседа. Я имею в виду, если ты человек, который имеешь российский паспорт, который здесь родился, живешь, зарабатываешь деньги, работаешь, тебя уважают люди, то ты должен все свое внутреннее, всю свою сущность проявить и быть, скажем, благодарным за это.
0: Здесь, да, очень... Вот вы про начале разговора про качество и черты характера сказали. Мне кажется, тут как раз очень-очень важно, когда вы сами уверены. Вот вы так уверенно, спокойно про все это рассказываете. У меня разные гости по-разному рассказывают про поездки. Когда такой уверенный, спокойный тон вообще повествования ситуации, которая сейчас происходит, в меня вселяет уверенность, как там, да, в девочку условно. Я уверена, что и в вашего соседа, и в друга, и в тех людей, которые вас слышат.
1: И мои дети тоже
0: внутренние.
1: Здесь. Дети, моя семья, моя жена. Мы должны сделать все так, и мы должны своим детям, своему будущему поколению все-таки внушать, рассказывать и показывать, где ты живешь, где ты находишься, да, вот мы им говорим про нашу прекрасную родину, и там и ты и пригодился, есть такая.
0: Где родился, там и пригодился.
1: Там и пригодился, там и ты должен работать, действовать и так далее. Там.
0: Артист такой проводник смыслов, да?
1: Вот это
0: вот
1: точно.
0: В людей. Вы затронули тему семьи. Как ваша семья относилась, реагировала на то, что вы говорите, я поехал на Донбасс?
1: Ну,
0: у вас четверо детей.
1: Не, нормально, нормально.
0: 18 лет в браке.
1: Мы понимаем, что да, у меня четверо детей, я многодетный отец, я могу ходить, например, бесплатно в зоопарк.
0: Вы пользуетесь этой льготой?
1: Да, я вам отвечаю. Оля меня тянет, это моя жена, каждый год в зоопарк, в самую жару.
0: Я тоже очень люблю московские зоопарки, ничего не могу с этим поделать. В эфире передача «Позывной спутник» на волнах Полевой почты, и я ее ведущая Александра Бокова. Говорим с Александром Берниковым, солистом группы «Корни», про то, как музыка влияет на нас, как она умеет поднимать настроение даже в самые непростые времена.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
4: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
5: Да.
4: А переоценивали?
5: Вряд ли.
4: Сколько друзей вы потеряли?
5: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
4: Часто ли ты ошибаешься?
5: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
4: Чему главному тебя научили твои дети?
6: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 17:00 вечера на радио «Спутник».

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: Продолжаем разговор с Александром Берниковым, солистом группы «Корни», волонтером, многодетным отцом. Говорим про роль отца и о том, как важно сегодня жить в большой, крепкой семье.
3: А вот вопрос, как вы умудрились, с учетом такой все-таки профессии, повторюсь, которая как будто бы в восприятии обывателя подразумевает традиционный семейный уклад, достаточно сложно сочетается с творческой профессиональной деятельностью.
4: Да.
3: Это гипотеза, вы, очевидно...
4: Нет, смотрите, наши сердца всегда были открыты до какого-то периода. Типа мне было там 19 до 26 лет, мы, естественно, были такие, такая вот поп-группа, которая вот девчонки, фан-клубы и так далее. Ну, а потом, ну, просто так случилось, вот что я уже подумал, что, наверное, нужно обзаводиться семьей, потому что 26, потом 30, но это уже много. И я хотел детей. И, ну, в общем-то, поменялось все, когда я женился. Поменялось что? То, что... Да ничего особо, если честно, не поменялось. Я как гастролировал, так и гастролировал. Поменялось то, что потом начали дети появляться. Забота другая немножко была. Но я все равно все это повесил на жену благополучно. Вот.
3: То есть про роль отца вас лучше не спрашивать?
4: Нет. Но потом... Я вам так скажу, в какой-то момент...
3: Ну, с каким ребенком? Давайте.
4: Это когда появился... В том, Марсель, это мой сын, и когда уже у меня две появились девочки, Валя, Роза, они двойняшки, вот с тех пор я начал, полностью включился в процесс.
3: Так.
4: Ну, работа тоже, поймите, это же не просто я улетаю, приезжаю, съемки.
3: Артист — это профессия.
4: Да. Поэтому не всегда получалось проводить время долго с семьей, но я старался. Вот сейчас особенно я погружен полностью. Я, помимо гастролей, я приезжаю, я даже никуда не хожу. Мы ходим только с семьей гулять, там, в кафе, в ресторан, в парк, на велосипедах. То есть я провожу сейчас больше времени с семьей, а с друзьями я завязал.
3: А что такое семья для вас?
4: О, это самое главное в моей жизни. 100%.
3: Просто
4: не шучу.
3: Президент сказал: Россия, семья, семей. Вот
4: да.
3: Как вы считаете, насколько вот, это справедливо
4: вот
3: для вас?
4: Вот как президент сказал, это очень правильно. Потому что семья, я считаю, это самое главное в жизни. Я вот убежден, это правда. Потому что вот я сейчас смотрю на свою семью, на своих детей, и я только хочу для них работать, чтобы у них был прогресс, чтобы они учились и получали профессию. Если, ну, я пока смотрю на их таланты, если они там кто-то проявится или в спорте, или в музыке, или еще в чем-то, я это так же поддержу. Но сам не буду заставлять их в этом направлении двигаться. Это вот пока вот у нас такой вот смотрим.
3: А возраст какой от до?
4: Милане 17 почти, Вале, Розы по 10, моему сыну уже почти 15, вот 15 лет. И не бойтесь, друзья, обзаводиться семьей. И самое главное, чтобы, и желаю всем, чтобы у вас всех было много детей, потому что дети — это прекрасно.
3: Вот в чем роль папы? Папа — это кто?
4: Это
3: современный наш
4: кошелек!
3: О-о-о! Вот так. Папа — это кошелек.
4: Да, а что бы плохого тут?
3: Ничего. Такого.
4: Что плохого?
3: Я вообще не спорю, заметь.
4: Очень хорошо. Когда папа приносит в семью деньги, когда папа приносит в семью какое-то веселье. Вот я очень люблю веселиться, например. Всю свою семью все время чем-то веселю.
3: Папа, это еще и настроение, да?
4: Настроение, конечно. Я в приколы всегда их какие-нибудь мочу им, чтобы им было весело. Может, это для них и не всегда весело, но я лично веселюсь сам.
3: То есть папа — это праздник?
4: Конечно.
3: А мама — это диктатура, это правило.
4: Далеко не праздник.
3: покажу этот кусочек эфира обязательно своей дочке и напомню ей, почему я такая строгая бываю.
4: Да, это не только вы, это вот у всех.
3: С вашей точки зрения, какой традиционный уклад в семье? То есть папа это вот отвечает за радость и за обеспечение.
4: Обеспечение, ну, конечно. Ну, что ж, мы же все понимаем это. Хорошо, когда работают и жена, и муж, прекрасно. Если есть время, если уже дети повзрослели, так можно и отправиться и на работу, или какой-то бизнес иметь совместный.
3: Дело какое-то свое.
4: Конечно, это классно, здорово. Вообще, семья, здорово. Когда вы понимаете друг друга с женой, когда уважаете друг друга с женой, когда друг друга поддерживаете, это самое главное. И дети видят это, и потом они будут также структурировать свое отношение друг к другу.
3: Вот у меня тогда вопрос, гипотеза.
4: Какой я умный, караул.
3: Да вообще, я в смысле в восторге. Скажите, пожалуйста, вот такая гипотеза. Я недавно была на одном таком ярком блогерском мероприятии, где рассказали про, ну, такую важную инициативу поддержки женщин, которые рожают без мужа. Вот женщина, которая все-таки решается.
4: Я думаю так, нужно создать такую структуру для женщин, которые не имеют мужей, и делать такие вечера.
3: Вечера. Знакомств,
4: конечно. Делать вечера знакомств.
3: Мне кажется, московское лето перестанет быть томным сейчас.
4: Да, почему? Смотрите, там, например...
3: Клубы знакомств с Александром Бердниковым.
4: Например, в парке Горького организовать площадку, хорошего диджея поставить или каких-нибудь артистов, чтобы, пускай немножко поработают бесплатно. Приехали, и там люди собираются, молодежь или, допустим, более старшего поколения. И вот тут вот они приходят туда. Не в интернете находить себе в разных там пабликах и так далее вторую половинку или еще чего-то, а вот увидеться.
3: Живое
4: с глазу на глаз. Да, подарить цветочки. Можно там даже столик какой-то организовать. Смотрите, как пойдет, а? Вечер, Москва, тепло, парк Горького, музыка. Люди друг друга видят. Хорошо, сделаем такое, например, такое приложение, но оно будет исключительно работать только если вы встречаетесь глазу на глаз, живое, в живом каком-то формате.
3: Да, потому что живое общение, конечно, помогает нам понять друг друга, почувствовать.
4: Да, важно, важно.
3: Это очень важно. Давайте еще один музыкальный привет послушаем от Игоря.
5: Друзья, всем привет. Меня зовут Игорь, служу на запорожском направлении. Хотел бы заказать песню «Шаман, я русский». Пожалуйста, поставьте, послушаем всем взводом.
6: Я в

0: Это была композиция «Я русский» в исполнении «Шамана» с аккомпанементом Александра Бердникова. Да. Для Игоря, который сейчас выполняет задачи специальной военной операции на запорожском направлении. Игорь, держитесь, ждем вашего скорейшего возвращения домой, возвращения с победой. Пусть все ваши родные и близкие сейчас услышат ваш голос, порадуются тому, что они его слышат, и вместе послушают песню, которая греет вас и ваш взвод сейчас. Александр, когда мы говорим про вот эти семейные узы, семейные отношения, понятно, что все-таки есть какая-то воспитательная функция, да?
1: Да.
0: И когда мы говорим особенно сквозь призму специальной военной операции, мы понимаем, что так или иначе семьи будут, в некоторых семьях у нас будет ситуация, что они временно остаются без кормильца.
1: Да.
0: Ну, то есть временно остаются, иногда некоторые остаются без кормильца вообще. Вот в этом смысле я... Почему про институт отца так аккуратно издалека зашла, потом про роль отца? Есть ощущение, что у нас, в принципе, вообще так, есть день матери, у нас есть там все про маму, мама это важно, мама это нужно. А папа, может ли быть папа не только для своих детей, но такой вот мужчина-наставник для себя и для того парня, для товарищей, для сослуживцев, для детей
1: сослуживцев? Я вообще с вами очень сильно согласен.
0: Для соседей, в конце концов. Вот
1: конечно.
0: Живет рядом соседи, живут дети, ну, каких-то, по каких-то обстоятельствам нету,
1: да,
0: нету папы в семье.
1: Да, да,
0: вот
1: да.
0: Может же мужчина, который вот в этом подъезде живет, я вот научу тебя табуретку делать. Ну, условно.
1: Вообще...
0: Или на велике кататься.
1: Да, вообще, вы знаете, вот общество наше, да, действительно, хотелось бы, чтобы роль отца в обществе была тоже значима. Потому что мы все действительно говорим про маму, мама, там, мама. И это 100% так, что мама это родила детей, мама смотрит за детьми, мама вкусно умеет готовить, в отличие от папы. И так далее, и тому, да. Но роль отца действительно, она важна в каком-то воспитательном, скажем, таком аспекте. И для мальчика, я думаю, да и для девочки тоже, это тоже очень важно, потому что...
0: Такая фигура в жизни.
1: Да, да, да, потому что все-таки мальчик смотрит на отца, и он очень похож, бывает, на отца.
0: Впитывает эти черты характера.
1: Да. И вот у него, вот я сейчас это же вижу, вот 15 лет, 16, такой переломный момент, который нужно вот как бы и не надавить сильно, и не отпустить этот момент, но нужно вот так красиво, правильно к этому подойти, чтобы удержать и что-то все-таки вложить в своего сына. Опять же, я говорю, учеба, продвижение, патриотизм и так далее. Это очень важно. Это должно, конечно, вот от отца идти. Я думаю, что вот у нас нужно, конечно, вот, может быть, в школе это как-то, как-то в школе вот больше прививать роль отца. Для...
0: Чтобы мальчик, вот женщина изначально...
1: Больше говорить, вот смотрите, больше говорить о героях. Больше говорить в школе о героях. Больше приглашать героев, да?
0: Очень согласна.
1: Мужчин,
0: очень согласна.
1: Каких-то уже таких фигур, которые действительно прошли много в этом направлении.
0: Ну, там, нам нужны,
1: допустим,
0: эти наставники.
1: Героев СВО.
0: Да, конечно.
1: Мужчина, который прошел, у которого...
0: Встреча с ветераном,
1: встреча
0: вот
1: с ветеранами,
0: как у нас в детстве было.
1: Покажите это детям, расскажите это, покажите, как должен вести себя настоящий мужчина, как должен вести себя человек, который вот к этому пришел.
0: Про модель поведения настоящего,
1: да,
0: мужчины.
1: Мой настоящий мужчина, конечно.
0: Не могу не задать этот вопрос. Он такой немножко провокационный, но ввиду вашей профессии в момент начала специальной военной операции многие артисты покинули страну.
1: Ну?
0: Как у вас внутри состоялось принятие решения? Потому что я понимаю, что есть все-таки, да, изменение индустрии. Вот она изменилась, и понятно, что все изменилось. Что я останусь здесь, буду работать здесь.
1: Ой, ну и хорошо изменилось. Меньше народу, больше кислороду. Пожалуйста. Вот что, группа «Корни» есть, а мы работаем, мы поддерживаем, мы стараемся для людей, для народа. Что?
0: Все,
1: мы вопросы... Они...
0: В этом смысле это тоже героизм. Ну, такой, знаете,
1: кто,
0: социальный,
1: кто
0: гражданский.
1: Кто убежал,
0: ну...
1: кто ушел, это их проблемы там. Я даже...
0: Нет, туда даже не хочу
1: говорить.
0: Ходить.
1: Об этом не хочу. То есть,
0: я хочу говорить про тех, кто остался.
1: Да, а те, кто остались, те, кто и всегда были. Это правильно, это поддержка, это сила.
0: Когда мы говорим про детей и про наставников, мы понимаем, что сейчас наши дети живут в цифровой среде. Преимущественно.
1: Да,
0: да, это вертикальный контент.
1: Это постоянно.
0: Клиповое мышление. Разные.
1: Да мы сами, если честно, залипаем на этих рилсах тоже.
0: Ох,
1: бывает.
0: Сколько времени мы там проводим.
1: Да.
0: Сергей Владимирович Кириенко говорит о том, что сейчас идет три войны. Острая фаза, горячая фаза, экономическая фаза и информационная война.
1: Да.
0: Вот в этом смысле культура – это актор информационной войны?
1: Вы имеете в виду, что...
0: Песня – это...
1: Может ли провоцировать на что-то?
0: Может ли провоцировать или, наоборот...
1: Поддержать,
0: вести человека к каким-то созидательным целям.
1: Я уже сказал, что люди, которые являются популярными, неважно, это, может быть, и блогеры даже. Потому что блогеры сейчас тоже имеют серьезную аудиторию. И артисты, блогеры, актеры...
0: Те, кто завоевал внимание.
1: Они должны вообще изначально думать, что они говорят. Думать, контролировать, потому что это важно. Знаете, я когда уже давно, вот мне учитель мой, я учился, он говорил, любой художник должен думать, что он пишет, что он говорит и так далее. Потому что потом, когда его не станет, по его вот это вот, вы знаете, по его вот этим разговорам, словам, может сложиться либо хорошо, либо не очень. Поэтому это важно. Вот многие философы, которые давали... Ну, вы знаете, там, ну, я имею в виду философов, mm-hmm. которые оставили свои книги и так далее. Молодежь читает. Может быть, это сейчас уже не очень актуально. Может, это неправильно. Но они-то оставили после себя наследие. Так же и любой артист, так же
0: мне
1: любой...
0: Мне кажется, Сократ, так, знаете, актуален вечно.
1: Вот видите, может, актуальность-то она понятна, но не все оставили что-то
0: да,
1: доброе.
0: Да.
1: Я говорю про это. А нужно оставлять доброе. Нужно оставлять доброе, правильное. Понимаете, ну, если ты делаешь что-то, если что-то ты говоришь, ты должен отвечать за свои слова и поступки.
0: Конечно,
1: потому
0: продукт
1: что,
0: культуры влияет на модель поведения.
1: Это очень большой пласт, это серьезно. Вот, например, я могу вот пример привести. Это вот Михалков, например.
0: Mm-hmm.
1: Человек, который понимает, знает, что он говорит. Я с удовольствием слушаю, у него есть передача. Вот,
0: mm-hmm. Да, я поняла.
1: Да, вот, ну, все знают. И мне так интересно. Он, вот этот человек, действительно, я считаю, такая серьезная, массивная, культурная личность в России. Сколько
0: да.
1: фильмов крутых, сколько... И все с умом, все правильно, все
0: круто. Все с большой идеологической
1: да.
0: напиткой.
1: Вот, пожалуйста, ну что. Угу. Есть ли такие великие люди, серьезные люди, наши современники, не надо ходить там тысячи лет назад. Сейчас хотел с Пушкина вспомнить. Да, это прекрасно. Но давайте просто ориентироваться на сегодняшний день. Сегодня есть действительно серьезные, мощные люди, на которых можно посмотреть, с которых можно взять пример.
0: Ну, в этом смысле, конечно, возвращаясь к мысли о том, что артист — это и есть такой вот самый живой пример. Говоря про героев, вот вы сказали, нужно больше моделей показывать детям, больше моделей показывать для подражания.
1: Для подражания.
0: В том числе герой специальной военной операции.
1: Да.
0: Конечно, в каких школах это уже реализовано, но не во всех. Уроки о важном идут.
1: Уроки
0: это
1: о
0: уже...
1: важном я знаю, да.
0: Да,
1: я
0: это
1: знаю.
0: Уже довольно большой и важный шаг. Но все же, кто сегодня герой нашего времени?
1: Хочется сказать «мама», да, опять?
0: Отличный, кстати, ответ. Далеко не самый популярный.
1: Мама, да. Я считаю
0: ответ.
1: Так, потому что на ней семья, на ней будущее России. Это те люди маленькие, которых она обучит, которые она воспитает. Опять же, как мы сказали, не у всех есть папы.
0: Угу.
1: Вот. Так что я думаю, я не то что думаю, а я уверен, я поддерживаю наших мам всей страны, которые я всегда буду рад видеть на своих, конечно, на наших концертах группы «Корни». Ну и также я всегда рад видеть, когда идет мама с коляской, и там и один ребенок, и два.
0: Тройной коляской.
1: Да, и тройной. Мы сами с этой двойной коляской замучились, знаете, она такая огромная еще. Ну вот, поэтому я считаю, что мамы – это тоже герои, героини.
0: Героини, конечно.
1: Обязательно, обязательно.
0: Расскажите, пожалуйста, о творческих планах в завершении эфира. Где нам вас искать? Куда нам смотреть?
1: Ой, вы знаете, частенько мы выступаем и в Москве, и в регионах. И вот скоро мы вот уезжаем в Минск.
0: Союзное государство.
1: Да, да, да. Здорово, ребята, путешествовать. Здорово приезжать к людям, показывать им свое творчество. Ну, а ведь показывать. Напоминать, скажем, вспоминать, петь вместе. Знаешь, как люди поют с нами вместе. Это так классно. Целая площадь тут недавно там... 6 тысяч человек было еще. Все пели, все танцевали. Это как одна большая, знаете, такой праздничный день. Вечеринка такая огромная. Я очень сильно люблю. Поэтому мы гастролируем сейчас, мы сейчас работаем. Слава богу, у нас пошел очень серьезный подъем группы «Корни». Поэтому приходите, друзья. Всегда мне рады видеть. Всегда.
0: Здорово. Александр, давайте в завершении эфира послушаем финальный музыкальный привет от Аркадия.
2: Друзья, всем добрый день. Меня зовут Аркадий. Служу я на границе. В это тяжелое время я хотел, чтобы мы все вспомнили детство. И попросил бы вас поставить песню из мультика «Крокодила Гена и Чебурашка. Голубой вагон бежит, качается».
3: Медленно минуты уплывают вдаль. Встречи с ними ты уже не...

0: Голубой вагон бежит, качается. Вот видите, не все хотят в молодость, некоторые хотят прямо в детство.
1: Ой, прекрасно. Вот. Я люблю мультики, кстати. Я с детьми столько мультиков насмотрелся.
0: Кстати сказать, мультики тоже формируют модели поведения. Очень важно, чтобы мультики тоже были правильные. Ну, песня «Голубой вагон» для Аркадия, который служит на границе. И надеюсь, что и его сослуживцы улыбнулись в этот момент, вспомнили себя маленькими детьми и вернулись в это прекрасное такое ощущение и чувство детства, когда у тебя еще все впереди. Хотя, наверное, в любом возрасте все впереди. Как вы думаете?
1: Я только начинаю.
0: Какое оно будущее?
1: Свой путь.
0: Какое оно будущее?
1: Мое? Или,
0: можно
1: или,
0: это,
1: ваш,
0: это,
1: или ваше?
0: Вы знаете, это открытый вопрос. На него можно отвечать по-разному. Май, ваша страны, вашего города.
1: Я так скажу. Жизнь вообще – это прекрасное приключение. Слава Богу. Вы знаете, я вот как раз хотел сказать, что я вот верующий в Бога, я православный человек, я это очень сильно люблю. Вот сейчас смотрю сериал про Христа. И я хочу пожелать всем, те, кто находится на СВО, те, кто находится у себя дома, сейчас слушает наше радио, я бы хотел пожелать, дай Бог вам, друзья, здоровья, дай Бог вам радости, любви, дай Бог здоровья вашим детям. Все у нас было хорошо, благополучно. Спасибо вам всем огромное. Спасибо вам за то, что опять же приходите на наши концерты. Спасибо, что вы такой российский народ. Это просто свет. Его бережет Господь Бог. Дай Бог здоровья вам, друзья.
0: Дай Бог здоровья. И очень ждем вас домой. Очень ждем вас с победой. Это была программа «Позывной спутник» на волнах Полевой почты. И я ее ведущая, Александра Бокова. В гостях у нас был Александр Бердников, солист группы «Корни», общественный деятель, волонтер, многодетный отец и победитель «Фабрики звезд». Услышимся.

Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Один из любимых сюжетов писателей-фантастов – парящие над поверхностью поезда и автомобили. Однако левитирующие, то есть преодолевшие гравитацию транспортные средства, скоро перестанут быть предметом творчества. Технологии стремительно развиваются. И Россия вносит свою лепту в образ недалекого будущего. Ученые Челябинского госуниверситета и Московского института радиотехники и электроники имени Котельникова провели испытание первого двухметрового прототипа парящего поезда. Его концепция основана на технологии магнитной левитации и использовании высокотемпературных сверхпроводников. Ставку делают на испытания в условиях вакуума аппарата длиной 12 метров, который назвали квантовым гравилетом. Специалистам нужны исчерпывающие данные о том, как поезд набирает скорость и какую энергию выделяет при торможении. Уже доказано, что это

вид транспорта более экологичен. Он почти не издает шума. Эти качества могут сделать левитирующие поезда прекрасной альтернативой традиционному общественному транспорту и массово использоваться в городской инфраструктуре. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». 21-й пакет санкций против России. Контекст. Со скрипом и проволочками европейцы одобрили очередные ограничительные меры в отношении нашей страны. Костью в горле в этот раз стала Греция. Она категорично требовала исключения, позволяющего одной из ее судоходных компаний перевозить российский сжиженный природный газ в страны, не входящие в ЕС. Сугубо политическая история для Афин имела экономическое измерение, не сулящее ничего хорошего. Помогла Ирландия. С ее помощью удалось достичь компромисса и позволить европейским операторам в течение года перевозить российский СПГ в третьи страны по договорам, заключенным до начала спецоперации на Украине. Ястребы сочли, что пакет получился ослабленным и даже беззубым. Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как всегда, преисполнена оптимизма. По ее словам, санкции продолжают ослаблять экономические основы военных усилий России. При этом госпожа фон дер Ляйен предпочла не упоминать, что рестрикции привели к деградации европейской экономики и потерям, измеряемым триллионами евро. В новый пакет вошли 32 российских банка, криптовалютные платформы и суда теневого флота.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, в Якутске 9 утра, в Петропавловске и Камчатском полдень. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Массированная атака ВСУ в Белгородской области привела к новым пострадавшим. Отменять ЕГЭ в России пока не планируют. Стало известно количество нерабочих дней в России в следующем году. Подробности далее. Из-за массированной атаки ВСУ на Белгород пострадали 12 человек, в их числе двое детей, сообщил региональный оперштаб. Как отмечается в сообщении, в городе был разрушен частный дом и повреждены несколько многоквартирных домов. Произошли пожары в жилых квартирах, расчеты МЧС ликвидировали очаги возгорания. На этом фоне ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорт.